0: несколько дней. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». В эфире программа «Четко, понятно». В студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, мое почтение.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Дмитрий Андреевич, предлагаю сегодня по большей части поговорить про украинскую экономику, если от нее что-то и осталось. Но, я так полагаю, в Киеве вообще не задумываются о будущем этой самой украинской экономики. И, значит, статистика показывает следующее. Западные журналисты посчитали, Украина теряет в среднем по 45 миллионов долларов в час из-за воздушных тревог, уже не говоря о закрытии предприятий, кризисе и прочем. Возникает вот какой вопрос. Аналитики и украинские, и западные считают, что Украина может таким образом угробить свою экономику вообще без задней мысли, потому что все финансируется за счет Евросоюза. И оно вроде бы понятно. Но неужели нет понимания, какой будет Украина после того, как конфликт завершится, что от нее останется, где будут люди работать? То есть над этим вообще не думают, что будет с бюджетом, что будет с долгами, с кредитами и так далее. Или это все одна ставка на большую Европу?
3: Дело в том, что здесь ситуация гораздо сложнее. Действительно, вот деньги из стран НАТО, которые текут на прокси-войну против России, на Украину, это одна история. И эти деньги, они не безграничны, потому что это в первую очередь ресурсы, потому что западные страны, с учетом того, что сейчас страны БРИКС прикручивают лавочку в отношении вот бесконтрольного печатания доллара и евро, потому что спросы на доллары и на евро, и на американские облигации, он сейчас катастрофически падает, причем уже много лет подряд. И в этом отношении сейчас западные страны, они не могут, как раньше, просто печатать неограниченное количество денег и перекладывать инфляцию на весь остальной мир. Это сейчас постепенно подходит к концу и уже стремится к нулю. И поэтому западные страны сейчас все более пристально начинают смотреть, а сколько конкретно им денег приходится и ресурсов тратить на прокси-войну против России. Во Франции даже вот бунты уже начались в отношении того, что французы обычно не могут понять, почему им нужно сокращать медицину, образование для того, чтобы вести Франции в прокси-войну против России, причем с вероятностью того, что может прилететь ядерная ракета, и Франция закончится. То есть они это понять не могут. Макрон, естественно, тоже это не может объяснить, потому что если он выйдет в прямой эфир и скажет: знаете, друзья, я тут решил начать войну против России, мы сейчас финансируем, значит, войска на Украине, которые сейчас ведут бои, и поэтому, знаете, Франция победит. И на него посмотрят как на сумасшедшего. И поэтому Макрон ограничивается обтекаемыми фразами о том, что якобы они там демократию и что-то там еще защищают. И, конечно, люди начинают с этого смеяться, но уже начинаются бунты, потому что и во Франции, и в Германии уже очевидно, что медицина, социалка сокращается, образование сокращается, потому что нужно, видите ли, вести элитки прокси-войну против России, которая закончится в любом случае очень печально для них. И вот в этом отношении, конечно, сейчас подобная вот тактика, когда экономика Украины, остатки этой экономики, они тоже стремительно сокращаются. И вроде как запланировали западные страны на несколько лет вперед финансирование. Только вот дыра в бюджете увеличивается настолько стремительно, что запланированного финансирования не хватает. И получается, и странам Евросоюза, и США, и Британии сейчас вот перед ними вопрос и дилемма, а откуда брать дополнительные ресурсы. Второй вопрос, кто их будет брать? Естественно, британцы и американцы не в восторге от этой мысли, потому что у США прокси, вернее, война с Ираном, которая не закончена, и, собственно, гигантский госдолг. Вот Британия также не стремится тут на первых ролях присутствовать, и страны еврозоны тоже от этой всей истории не в восторге. Ну, а вот режимники Зеленского, они уже публично говорят, это и депутаты Верховной Рады говорили, озвучивали, что сейчас дырка в бюджете настолько большая, что для того, чтобы просто выплачивать зарплаты натовским наемникам из ЧВК ВСУ, прокурорам, ТЦКшникам, судьям, чиновникам и прочим пособникам оккупационного режима, то теперь получается, вот для того, чтобы эти даже вот затраты поддерживать, нужно максимально сделать секвестр бюджета и урезать вообще все выплаты, которые касаются вот очень многих направлений, там и вот стройки, и многих других бюджетных трат, которые заложены. Дошло до того, что уже даже пенсии из пенсионного фонда, получается, деньги перебрасывают для того, чтобы платить зарплату натовским наемникам. А пенсионерам под любым предлогом просто не выплачивают пенсии. Это уже история длится, ну, вот как минимум месяца два. То, что вот нам известно в отношении того, что сейчас очень многим пенсионерам просто тупо не выплачивают пенсии. И поэтому, с учетом данных раскладов, конечно, вот экономика Украины, которая схлопывается с учетом ударов ВКС РФ, вот она, получается, наносит удар прямо уже по единству так называемого западного мирка, потому что они не хотят сверх меры тратить свои ресурсы, потому что вроде как они рассчитывали, чтобы ограничиться уже выделенными деньгами, а так не получается. И поэтому, конечно, если ситуация сейчас будет усугубляться, то может так получиться, что сами натовские наемники будут сидеть без денег. Либо, конечно, как альтернатива, просто сейчас режим Зеленского через «не могу и не хочу» будет включать печатный станок, и мы просто будем видеть на остатках Украины гиперинфляцию, когда зарплаты, пенсии будут платиться, но, знаете, покупательная способность этих денег, она будет стремиться к нулю.
2: На Украине сегодня остались свои деньги. Ну вот, говоря как раз о хотя бы какой-то кубышке, уж простите за такой подбор слов, для социальных нужд, ну вообще хоть что-то осталось, или все сегодня, безусловно, это спонсорство со стороны союзников, так называемых?
3: Дело в том, что официально вот только под 200 миллиардов долг. Если говорить фактический долг совокупный, это перед странами Евросоюза, США, Британия, МВФ, Всемирным банком и так далее, то там сумма уже под 700 миллиардов. Это, естественно, информация сейчас секретится вот, на территории, вот, оккупированной блоком НАТО Украины, но, тем не менее, из песни слов не выкинешь. Да и Трамп, в принципе, он публично обозначал примерно какие суммы сейчас вот долгов висят на Украине. И поэтому с учетом долгов по 700 миллиардов, это просто исключает вообще какую-то кубышку, какой-то суверенитет и так далее. Там сейчас, с точки зрения вот ресурсов, все является в прямом смысле слова частной собственностью западной корпорации, которые вот аффилированы с Трампом, британским монархом, и, знаете, Урсулой фон дер Ляйен, которая сейчас, как мы знаем, королева Евросоюза, потому что ее никто не выбирал, но, тем не менее, она правит.
2: И с точки зрения производств, которые тоже закрываются, понятно, у Украины очень богатое советское наследие, тут уж чего греха таить, это же энергетики касается, но киевский режим делает все, чтобы и это похоронить. Нам понятно, рассчитывают на вот эти планы восстановления, которые Евросоюз обещает, обещания мы эти тоже прекрасно
3: знаем.
2: Уже
3: сколько лет прошло, почему-то все эти планы остались только презентациями красивыми вот в PowerPoint.
2: Но это вопрос вот восстановления, скажем так, Украины, да, на которую Киев рассчитывает. Это уже десятилетие или это больше? Это поколение, да, вот об этом хотя бы там ведут разговоры подобные?
3: Так и дело в том, что они априори там не могут вести эти разговоры, потому что, во-первых, это не их дело. Если вот гауляйтера назначают, это не его дело, там, что запланировали те, кто его туда назначили. И поэтому Зеленский, он даже понятийно не имеет права поинтересоваться по этому поводу. Медийно где-нибудь в студии там сказать, повозмущаться, театрально там, знаете, слезу пустить, там, засмеяться, это он может. Но с точки зрения вот реальных процессов, то, безусловно, как решат в Вашингтоне и Лондоне, так и будет. И, безусловно, когда придет русская армия, все вот эти решатели, они просто развеются, и все их интересы развеются вместе с ними. Поэтому нам нужно все-таки здесь смотреть вглубь этого всего процесса. Потому что для вот части русского народа, который живет на Украине, а там десятки миллионов наших соотечественников, вот очень важно понимать, что все-таки, несмотря на то, что сейчас очень сложный период, и натовская оккупация просто там свирепствует, потому что это и банды ТЦКшников, и полицаи, и так далее. И, безусловно, люди смотрят в будущее только с точки зрения того, что самый лучший вариант для них – это когда русская армия подойдет к границам Польши. И тут можно по-разному смотреть на ситуацию, но любые компромиссные варианты, когда там остается оккупационная администрация через какие-то там выборы бутафорные, либо вот вводится там какое-то внешнее управление через ООН под контролем США и Британии, но от переменами слагаемых суммы не меняется, и Украина как государство остается. Эта вся история для людей, которые там остались, это тупик, это грабеж на десятилетия вперед, и, собственно, это закрепление того, что они будут жить фактически на оккупированной территории, где все вокруг чужое. Потому что и земля, и недра записаны на американские и британские корпорации, ну и, собственно, дальше из песни слов особо не выкинешь. И, конечно, сейчас очень важно тем людям, которые делают все возможное для того, чтобы русская армия, конечно, поскорее все-таки пришла к границам вот Польши, вот также, чтобы у них была надежда, что не только вот новые регионы и Крым выберут свое будущее вместе в составе России, а чтобы и остальные регионы, также Одесская область, вот, Киевская, Черниговская, Житомирская и все остальные, чтобы они тоже имели вот в перспективе такую возможность. И несложно догадаться, что западные страны, они действительно сейчас ставят целью сохранить остатки Украины в любом виде. И для этого, кстати, тоже несложно догадаться, какая будет риторика у тех персонажей, которые на нашем информационном поле в России фактически вот пытаются продвинуть тренд о том, что обязательно нужно вот Украину как государство хоть в каком-то виде, но тем не менее оставить. Эти люди, конечно, будут говорить о том,
2: что... А вы считаете, это не жизнеспособный вариант?
3: Абсолютно.
2: Ну, с точки зрения безопасности для нашей страны, безусловно, да.
3: То есть безусловно, вот... потому что, понимаете, если бы Сталин рассуждал вот с точки зрения безопасности, а надо ли ему освобождать от гитлеровских нацистов Украину или не надо, а надо ли ему там Польшу освобождать или там Германию, то мы бы сейчас жили в каком-то абсолютно другом вот печальном мире. Вот. Но с учетом того, что у наших предков этот вопрос не стоял, мы, собственно, все-таки получили десятилетие процветания, благоденствия и единения нашего большого русского народа. И причем это единение дало настолько серьезный импульс, что мы первые в космосе и во многих других направлениях. Тогда, получается, были, и сейчас вот тоже эти все позиции стараемся восстановить в полной мере. И, конечно, для того, чтобы Украину как государство сохранить, сейчас, полагаю, с моей личной точки зрения, вот, к которой я пришел, опять же, с помощью логических умозаключений, сейчас на каждом углу из каждого утюга будут многие персонажи вот, рассказывать о том, что вы знаете, там на Украине остались только бандеровцы. Там остались жуткие негодяи, которые обязательно будут стрелять в спину нашим русским солдатам. Там нету нормальных людей, все, кто нормальный, уехал оттуда. Туда ни в коем случае нельзя приходить русской армии, потому что мы увидим бандеровщину на десятилетия вперед, и в конечном итоге все это потом закончится там очень-очень печально. И аргументировать, и продвигать свою позицию все вот эти вот персонажи, которые, с моей точки зрения, фактически работают на вот Британию и Соединенные Штаты, они будут давить на эмоцию, потому что для того, чтобы отключилась логика, нужна эмоция. И поэтому они будут рассказывать о том, что там такие люди плохие, которые, знаете, издевались над нашими солдатами в плену. И вот как против этого аргумента сказать? И вот если бы такие аргументы Сталину задавали, и он сидел и размышлял, а надо ли ему Украину от нацистов освобождать, то, конечно, бы Сталин быстро как бы... одной росписью и списком все это дело бы решил. Но с учетом того, что 21 век, плюрализм мнений, все дела, и вот в этом отношении действительно очень важно это сейчас понимать, потому что это своеобразная такая система идентификации, которая полагаю, нашим зрителям и слушателям очень поможет в ближайшем будущем. Потому что вот недавно мы были на вот форуме, который организовывала Украина.ру, и там, знаете, по удивительной случайности люди, которые вроде как позиционируются как некие такие знатоки по Украине, ну, те, которые, собственно, с командой

0: абсолютной ахинеи и так далее. То есть в этом отношении, когда вот вроде и в нашем публичном поле поднимается этот дискурс, что, мол, ни в коем случае не надо идти дальше. Нужно сделать все для того, чтобы американские и британские корпорации сохранили свою частную собственность, чтобы долги американо-британские сохранились, 700 миллиардов на остатках Украины. Вот. Это же получается действительно сверхзадача для многих. И когда получается в нашем информационном поле, на различных таких форумах, получается, вот один задает алгоритм, что, мол, ни в коем случае там живут плохие люди, там некого освобождать, ни в коем случае туда не надо идти, а потом подхватывает другой спикер эту же риторику и говорит, да, действительно, ни в коем случае, там, знаете, только бандеровцы живут, остались и нацисты, и все остальное. А потом этот третий спикер подхватывает, и никому не дают задавать вопросы, чтобы, знаете, не сбить информационную волну.
1: Но,
0: то есть,
1: Дмитрий
0: действительно,
1: Андреевич,
0: это вопрос очень такой важный и принципиальный для многих, потому что позиция нашей команды по этому поводу, она диаметрально противоположна. Все-таки мы один народ. Это никакой не братский народ, это все-таки в Советском Союзе придумали, как практика показала, это, знаете, очень такой вот печальный тренд. Нужно говорить правду в отношении того, что мы один народ, и здесь не должен стоять вопрос, а надо ли освобождать, потому что там, видите ли, есть предатели, которые действительно могут, там, знаете, куда-то стрелять. Это, безусловно, военные преступники, которых нужно наказать со всей строгостью военного времени, ну и, конечно же, вот подойти к границам Польши, а потом уже, естественно, проводите процедуру фильтрации, ну, и разбирать, понятно, где там кто как себя проявлял за вот эти годы.
1: Одно дело эксперты, но я понимаю, о чем вы говорите. А другое дело — это действия ВКС РФ. И знаете, это мое уже субъективное мнение, характер этих ударов изменился, подбор целей изменился. И когда возникает вопрос, да, там, сохранности или такого джентльменского подхода к иностранным активам, британским, американским и так далее, знаете, судя по последней работе, я могу сказать, что это не так. И никто
0: и
1: уже...
0: это меня радует.
1: И это, ну, это потрясающе, конечно. И, кстати, позвольте, я вот комментарий озвучу. Уважаемый, меня зовут Эльвира, я живу в Италии много лет, с вами абсолютно согласен. Нельзя оставлять Киев и другие наши территории. Надо идти до конца границам Польши. Это вот я вам просто озвучу позицию слушателя, который вот отреагировал таким образом на ваш ответ. Вот. И возвращаясь к теме того, как действует ВКС РФ. Мы видим сейчас коммуникационные центры, дата-центры выносятся на Украине, уже переживают насчет Макдональдса и так далее. Ну вот разные компании, так или иначе, мы видим название, Украина отчитывается, попадают под удары и так далее. И там, понятно, двойное назначение, складские помещения, где тоже ВСУ размещают боеприпасы и прочее. Но все-таки, вот вы согласны с тем, что наши военные, наши солдаты понимают, вот действительно, как надо действовать, в отличие от экспертов, которые могут говорить все, что угодно. И очень много, порой даже противоречия друг другу, но все равно мы смотрим на результат, на действие.
0: Понимаете, в чем дело? С точки зрения того, о чем думают солдаты, это, знаете, отдельная история. И с учетом того, что я часто напрямую общаюсь с многими и офицерами, и солдатами,
1: да,
0: которые
1: тоже
0: непосредственно участвуют в процессе, я публично не могу о многих процессах сказать и, собственно, поделиться вот своими вот умозаключениями, пока война идет.
1: Ну, конечно.
0: И вот, но у меня есть четкое понимание того, что бойцы нашей русской армии, они полностью разделяют позицию верховного главнокомандующего, который обозначил, что мы не два разных народа, а мы один народ. И поэтому с этой точки зрения армия — это все-таки структура, которая подчиняется непосредственно верховному главнокомандующему.
1: Абсолютно.
0: И поэтому здесь нету каких-то разночтений, там, а может так, а может не так. Там у них все четко прописано, а кому непонятно, может почитать устав. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения того, какие тренды сейчас пускают в медийных полях, потому что, понимаете, в чем важно? Ведь нашим оппонентам и нашим врагам фактически из Британии и США нужно ведь, чтобы это не они у себя говорили, а чтобы это говорили здесь.
1: Ну, понятно, да.
0: И поэтому, когда я начинаю идентифицировать такую клоунаду, когда начинает один персонаж, который, знаете, обычно всегда очень деликатно, с историческими различиями,

0: личными примерами рассуждал ни о чем, а тут вдруг, понимаете, его понесло на эмоции. И вот, видите ли, оказывается, там все остались, кто мучил русских солдат. Ни в коем случае туда нельзя приходить, к границам Польши, потому что там же все бандеровцы. Вот, с учетом того, что у кучи народа там, вот, как-никак, и родственники пооставались, с учетом обстоятельств и так далее, потому что далеко не все могли себе позволить выехать, как-никак, все-таки миллиардеров вот, и миллионеров среди обычных людей там немного.
1: А вот опишите портрет, Дмитрий Андреевич, да, вот, чтобы было понимание у слушателей тоже. Кто те люди, которые ждут прихода российской армии, но не могут, например, бежать с территории Украины, не могут высказывать свою позицию, да потому что страшно банально, нет денег, чтобы дать взятку и пересечь границу. Вот, вот понятно, что это огромный пласт людей, которые симпатизируют России, но хотелось бы понимать, да что это за люди?
0: Да вы посмотрите любое видео с той территории, когда ТСКшники пытаются похитить какого-нибудь человека. Вот и вы немножко просто представьте, как это оказаться на той стороне, и когда у вас на глазах вооруженное быдло просто избивает, унижает человека, похищает, а вы вступаете за него, рискуя всем, рискуя здоровьем, карьерой, рабочим местом своим, для того, чтобы наговорить нецензурных слов этим ТСКшникам и полицаям и все-таки каким-то образом попытаться спасти этого человека. И если вот люди, которые вот в голове своей рассуждают много там и в социальных сетях, вот и пишут разные глупости о том, что не надо туда идти, вы просто представьте себя на месте этого человека и задайте себе вопрос, а что бы сделали вы? И вот очень во многих случаях они бы просто прошли мимо, а там люди рискуют собой, рискуют своей карьерой и так далее, чтобы все-таки попытаться и спасти этого человека. Это на самом-то деле просто вот мы сейчас живем в уникальное время, когда перед нами вот эти люди, которые от банд ТЦКшников и полицаев отбивают наших русских людей, это те самые герои, которые несмотря ни на что, несмотря на то, что у них там вот работа может из-за этого навернуться, что их могут СБУшники просто похитить и убить и так далее, они все равно идут и пытаются спасти этих людей. То есть если задуматься просто над этим, действительно... Вот это те самые герои, которые действительно ждут русской армии. И, конечно, они публично не могут это сказать и заявить и так далее. Но они могут вот, написать в КСРФ, куда нужно ударить. И они это делают, потому что наши удары, как вы знаете, очень результативны. И, конечно, вот в этом отношении это те самые люди, та самая часть русского народа, которая нам каждый день демонстрирует, что... Действительно, освобождать эту территорию нужно, и нужно идти к границам Польши. Ну и, конечно, чтобы остальные регионы также имели возможность выбрать свое будущее вместе в составе России. И каждый, по сути, человек, даже на Западной Украине, потому что видео масса, он своими действиями все это дело напрямую подтверждает.
1: Продолжим, дорогие друзья, оставайтесь с нами, скоро вернемся.
2: Четко, понятно, с Дмитрием Васильцом.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Экзистенциальные риски ИИ для человечества. Контекст. Очередное предупреждение о фундаментальной опасности машинного разума сделала крупнейшая технологическая компания Anthropic. Речь идет о способности моделей демонстрировать самостоятельное поведение, сюрпризах, которые они могут преподнести в процессе обучения и их неуправляемом самосовершенствовании. Мало того, ИИ уже готов манипулировать людьми и шантажировать их. В мире развернулась бурная дискуссия на эту тему. Ученые и разработчики склоняются к мнению, что экзистенциальные риски отнюдь не страшилки, отвлеченные теории, а реальность, которая может наступить уже завтра. Особенно пугающими выглядят перспективы, когда дело касается новейших систем вооружения, ядерного и биологического оружия, мирной энергетики. Илон Маск и другие главы крупнейших компаний, разработчиков искусственного интеллекта, неоднократно призывали замедлить темпы его развития. Однако лидирующие державы и не думают останавливаться. В своем превосходстве они видят залог будущего процветания. По мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, искусственный интеллект стал главной киберугрозой на планете. Он полностью меняет ландшафт информационной безопасности. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Это «Радио Спутник». Эфир продолжается. Вторая половина программы. Четко понятно, кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте. Напоминаю, в студии автор, политический и общественный деятель Дмитрий Василец. Дмитрий Андреевич, продолжаем. Расскажите, вот что за собой несут удары по вот уже озвученным коммуникационным центрам, центрам обработки данных, когда и телесигнал пропадает, и с интернетом проблемы? Во-первых, почему это потребовалось только сейчас, а во-вторых, какой за этим может последовать реальный эффект?
3: Буквально с прошлого нашего, с прошлой части программы, буквально несколько слов еще добавлю. С учетом того, что все-таки вот из-за границы вот дуют слишком уж ветра, которые тут раздувают в некоторых больных головах желание порассказывать о том, что там на Украине остались только нацисты, и ни в коем случае нельзя никого освобождать, чтобы все досталось вот американским и британским корпорациям. Наша команда, движение «Держава», все-таки в ближайшее время даст всем этим персонажам публичный ответ и обязательно пригласит всех этих вот болезных обязательно тоже поучаствовать и постараться вот аргументировать свою позицию, а не только, знаете, вот отключить микрофон и не дать никому слова, как они попривыкали. Вот. Ну и, собственно, по остальному, конечно, с учетом таких вот ударов в ВКС РФ, здесь меня очень радует, что наконец-то начали бить по тем целям, которые я еще прям публично обозначал несколько лет назад, потому что это и вот американо-британская табачная фабрика, которая в Киеве находится, вот возле окружной дороги. Вот, прям публично все это дело вот декларировал, потому что, как-никак, это огромный плательщик налогов, который содержит, получается, режим Зеленского, и таким образом, получается, это минимизирует западным странам траты на прокси-войну против России. И я вот сейчас уже начинаю понимать, что наконец-то перешли к вот тактике максимально увеличивать затраты натовских стран на прокси-войну, и поэтому удары по табачным фабрикам, по металлургическим комбинатам, которые огромное количество денег давали режиму Зеленского в виде налогов, и, естественно, эти налоги шли вот не только на социальные нужды и так далее. То есть эта история, она вот предполагала все-таки, что западные страны с минимальными финансовыми для себя потерями ведут себе прокси-войну. Но эта история заканчивается. Сейчас уже металлургического комплекса уже нет, потому что все вот предприятия, самые крупные, они просто стоят с учетом ударов ВКС РФ. Также вот крупные вот плательщики, которые наполняли бюджет режима Зеленского, постепенно тоже выходят из чата. Ну, как говорят в социальных сетях. Вот главная статья доходов в плане вот сельскохозяйственной продукции, то за счет блокады Черного моря, получается, тоже режимники Зеленского теперь уже не могут рассчитывать на вот доходы от аграрного сектора. И, конечно, все это сейчас вот мы видим, как действует, когда вот режимники Зеленского и его хозяева начинают окольными путями выходить на представителей России и говорить о том, что вы знаете, вот давайте все-таки как-то договариваться про какие-то там различные варианты, там то ли морского перемирия, то ли энергетического, то ли воздушного, то ли космического и так далее. И все эти моменты, они вот четко говорят о том, что, собственно, фаза войны, она поднялась с учетом того, что теперь уже война идет непосредственно вот ударами по экономике, которые очень-очень болезненные. И, конечно, вот сейчас перед западными странами будет очередная дилемма. Либо скидываться еще больше и продолжать, и повышать ставки боевых действий, либо все-таки постепенно сворачивать свою активность, пока вот мы наблюдаем второй вариант, и это, кстати, очень для нас позитивный исход, потому что когда нечем будет платить зарплату режимникам Зеленского, натовским наемникам из ЧВК ВСУ, естественно, это войско так называемое быстро разбежится, потому что это как-никак все-таки частная военная компания в первую очередь. Поэтому данный процесс, он очень и очень позитивный, и он имеет очень серьезные перспективы к тому, чтобы ускорить обрушение фронта.
1: Вот в связи с этим вопрос. Мне кажется, что по мере наступления отопительного сезона, который вот-вот, не за горами, Будет ли Украина всяческими методами, образами, там, задействуя, может быть, Трампа, европейцев, да кого угодно, давить на тему с перемирием? Ну, в каком-либо виде, энергетическое. И вот надо ли оно нам сейчас, когда есть явное преимущество, когда там наш ущерб покрыт уже от украинских атак, а ВКС РФ в то же время демонстрирует бесперебойную работу 24/7. Вот надо ли делать эту передышку?
3: Дело в том, что моя точка зрения тут в любом случае вторична. Как-никак, по логике, безусловно, этого ни в коем случае нельзя делать.
1: Угу. Но Украина будет на этом настаивать? Вот, давайте лучше вот с этого.
3: Дело в том, что западные страны в любом случае будут на этом настаивать. У них, кстати, позиция вот не меняется по этому поводу. Им нужно максимально быстро заморозить по линии фронта, и чтобы сохранить по своим контролям максимально много территории с черноземами, недрами и, конечно, Украину как государство. И вот с учетом данной логики, также нужно, полагаю, нашим зрителям и слушателям, особенно тем, которые нас услышат еще вот на остатках Украины, здесь нужно понимать логику, потому что удары по энергетике, когда пропадает тепло, электроэнергия в домах, это крайняя мера, которая, к сожалению, необходима, потому что сейчас никто не будет спорить с тем, что режимники Зеленского диверсифицировали и, собственно, производство дронов располагают в очень маленьких локациях, то есть в квартирах, в различных маленьких складах и так далее. То есть таким образом, получается, вот ВКС РФ выбивает крупные вот цеха, которые занимаются крупноузловой сборкой различных дронов, ракет и других систем вооружений. Но если говорить в целом, то есть чтобы обрушить выпуск военной продукции на вот оккупированной блоком НАТО территории, то, безусловно, гораздо вот проще просто обрушить электроэнергию, чтобы физически просто не могли там они поддерживать тот темп выпуска продукции, который они сейчас поддерживают за счет рабочих тепло- и гидроэлектростанций.
1: И чтобы они людьми не могли прикрываться? Я просто к чему?
3: Ну и как мы видим, что удары ВКС РФ по складам вооружений, они четко людьми постоянно прикрываются. И расположение различных крупных складов вооружений там всегда происходит возле где-то жилых домов, какого-нибудь там жилого квартала и так далее. То есть это, к сожалению, будни, и поэтому здесь нужно отметить, конечно, должное. ВКС РФ очень хирургически точно вот наносят удары. К сожалению, с учетом разлета осколков там и масштаба взрыва, есть определенные последствия и от взрывной волны и так далее. Но, тем не менее, к сожалению, вот это тот максимум вот с минимизацией потерь среди мирного населения, который может вообще существовать с учетом современной войны. Потому что, если так разобраться, такого еще в истории не было, когда настолько точно и хирургически выбиваются военные цели, и фактически уже даже вот многие там мои друзья с Киева прямо радуются, что наконец-то уже ракеты ПВО американские закончились в основном, и теперь уже люди спокойны, что если летит дрон, он летит куда надо, по своим делам, летит какая-то ракета, вот она летит по своим делам, по государственным и так далее. И слава богу, что не прилетит на голову или по пожилому дому. То есть вот это абсолютно важная история.
1: Но при этом есть там желание, я уже смотрел, на Украине закупить и просроченные ракеты для ПВО, что тоже может отразиться в итоге на прилетах по многоэтажке от этих неработающих ракет. Да.
3: Дело в том, что в основном-то и просроченные, и ракеты прошлого поколения, они уже закупили в прошлых периодах и уже все это отстреляли. Если бы у них была такая возможность, они бы давно это уже сделали. Поэтому сейчас у них выбора особо нет.
1: То есть, если подытожить, я правильно понимаю, что сейчас на сборку дронов размещают в том числе в обычных многоквартирных гражданских домах?
3: Конечно.
1: И чтобы это дело выносить, понятно, нужно не лупить ракеты или дроном реактивным по многоэтажке, нужно бить по электроэнергии.
3: Конечно.
1: Слушайте, ну в таком случае не могу вас не спросить про грядущую зиму. Как она вам представляется? Мы помним Киев в прошлом году, и я так полагаю, с учетом модификации наших российских дронов, да и ракет тоже, и отсутствия Украины ПВО, может картинку сделать еще более печальной для режима.
3: Но очевидно, что эта зима будет гораздо сложнее для режима Зеленского, чем предыдущая. Особенно с учетом того, что из бюджета режима Зеленского просто исключили статью расходов на подготовку к отопительному сезону и подготовку к вот, возможным ударам, потому что денег нету. Вот в бюджете режима Зеленского из-за границы платежи не приходят, потому что все-таки дыра увеличилась, и вот таких расходов западные страны не запланировали и пока не решили, кто их будет финансировать. Хотя попытки найти эти деньги, они регулярно идут, и сегодня там совещание проводили западные страны в отношении того, а откуда же срочно взять денег. И вот в этом отношении, конечно, нужно все-таки вот больше ориентировать людей на суровую действительность. Если есть возможность у этих людей куда-нибудь переехать, куда-нибудь в села или за границу, то, безусловно, это нужно сделать. Ну, а если нет такой возможности, то, конечно, нужно приложить все усилия для того, чтобы вот, минимизировать последствия отсутствия электроэнергии, вот, воды, тепла, потому что это очень и очень реалистичный сценарий.
1: И давайте напомним, как Украина пыталась, ну, информационными атаками в первую очередь, терроризировать жителей Крыма. Тоже призывали, говорят, да вы там полуостров в остров превратится. Ну, мы знаем эту историю вокруг Крымского
3: дело в том,
1: моста,
3: что,
1: но
3: дело
1: тоже
3: в том, что
1: людей
3: здесь
1: как готовили к гуманитарной катастрофе, что вот мы ее устроим, и вы или убегаете, или остаетесь и берете на себя все риски.
3: Но дело в том, что изначально такую тактику вот разработали еще британцы, и, конечно, нужно было вот максимально людей вогнать именно в такой террор и так далее, потому что у них была цель именно запугать русский народ. И вот если брать, например, наш подход, то там наши люди, и поэтому мы делаем максимально так, чтобы и у них в любом случае остался тот минимум, который им нужен для нормальной жизнедеятельности, но чтобы режиму Зеленского нельзя было продавать электроэнергию за границу, нельзя было продавать газ, нельзя было нормально выстроить работу вот, предприятий ВПК и так далее. То есть это очень взвешенный такой подход, где мы вынуждены вот, идти на все это, потому что там наши люди, там часть русского народа. А если мы берем и анализируем, какой подход у натовской частной военной компании ВСУ, то там совершенно другая история. Там конкретно людям обозначают, что они вот решили максимально их вот максимальное количество уничтожить просто физически. И с учетом того, что у них на всех там оружия не хватает, они делают вот так-то, так-то и так-то. То есть в этом, знаете, очень большая разница. И поэтому, безусловно, где они могут максимально натворить горе, там Крым, новые регионы и так далее, они это, конечно же, делают. Удары по рейсовым автобусам, да. Удары по различным там вот рынкам и прочее, да. То есть везде они, где могут совершить военное преступление, они его, к сожалению, совершают.
1: Да, и неоднократно. А в таком случае предлагаю поговорить еще немного о так называемых союзниках Украины. Вот и опять же, анализируя все ранее сказанное, сколько спонсируют, кто спонсирует, и насколько тяжело сегодня спонсировать продолжение этого конфликта. Чего им Калининград-то покоя не дает? Зачем вот эти попытки эскалировать ситуацию, всячески обвинять Россию, мы помним, да, Министерство обороны Российской Федерации список заводов уже конкретно опубликовало, которые работают на украинские ВПК, да, к чему эти провокации, когда Европа, ну, будем честны, не может уже и Украину должным образом спонсировать, а еще надеяться на открытие чего, второго фронта?
3: Нет, или здесь, где логика? Здесь логика максимально видна, четкая и понятная. Натовская частная военная компания ВСУ не может на поле боя как-то победить русскую армию. Где бы они ни устраивали локальные свои контрнаступы, результат он очень печален. И они понимают, что это временная история, и натовская ЧВК будет разгромлена. И поэтому в любом случае им нужно открыть где-то второй фронт. И они уже знают и подготовились к этой всей истории в Прибалтике и в Польше. Они накачали Польшу оружием, в Прибалтике понаставляли натовских различных там военных частей, американских баз и все остальное. Это все уже есть. И для того, чтобы спровоцировать Россию все-таки к полномасштабным боевым действиям на линии фронта в тысячи километров, то Нужно что? Дронами уже не наносили удары со стороны Прибалтики? Mm-hmm. Да. Вот. Максимально вот, дискриминируют граждан России в Прибалтике, в Польше? Да. Ограничивали там торговлю, закрывали погранпереходы и так далее? Да. А для нас открыть второй фронт против натовских стран, с учетом того, что блок НАТО – это все-таки структура гораздо более мощнее вот, экономически и с военной точки зрения. У них больше и человеческого потенциала, и ресурсов, и так далее. Это очевидный факт. То нам это абсолютно не надо. Нам нужно сначала закончить на Украине, а дальше уже можно, как говорится, думать за что-нибудь другое. И, конечно, в Британии и в США очень надеются на то, чтобы нужно как-то все-таки начать войну именно в Прибалтике и в Польше. А для этого у них уже давным-давно есть готовый план. Если полностью, значит, блокаду сделать Калининградской области, то тогда, получается, Россия вынуждена будет на это максимально жестко отреагировать. И по версии вот, стратегов Пентагона и вот, Британии, ответ этот должен быть неядерным. Хм. Потому что если ответ неядерный, тогда именно действует все так, как именно им нужно. Когда Россия втягивается в еще огромную войну вот, с конвенциональными вооружениями в Прибалтике и в Польше. Ну, а, собственно, из Вашингтона и Лондона весь этот конфликт администрируют. Вот, естественно, там снабжают оружиями, там, оружием и так далее. То есть это то, к чему они стремятся. И это заложено у них в планах. И что самое главное, наша разведка знает прекрасно об этих планах. И вот в этом отношении, вот очень важный еще такой момент, было и заявление нашего российского МИДа о том, что, друзья, в кавычках, конечно, ответ будет ядерным. И тут уже получается дилемма. Их уже официально предупредили. Мол, устроите, получите ядерный ответ. Вот то, что вы не хотите, оно как раз у вас и случится. И получите по центрам принятия решений. А это, конечно, Британия, Штаты, Швейцария, ну и далее по списку. Поэтому вот в этом отношении нужно просто вот, смотреть объективно на эти все процессы. И сейчас вот, я считаю, что верховный главнокомандующий, я в любом случае это решение он принимал, очень четко дает понять западным элиткам, так называемым, что как они себе запланировали, так не будет. А будет именно так, как они точно не захотят.
1: Я могу понять Британию, которая на это все смотрит, она далеко и может продюсировать любые войны без всяких проблем. Но Прибалты-то куда?
3: Не, ну подождите.
1: Но неужели они настолько исключают вариант применения ядерного оружия, да пусть даже, ну пусть поляки те же самые, у которых тоже, я посмотрел, парад военной техники, полностью состоящий из американских истребителей, британских танков, американских ПВО и прочее, прочее. Ну, неужели нет этого хотя бы инстинкта самосохранения? Почему вариант применения ядерного оружия изначально полностью у европейцев исключен?
3: Понимаете, в чем дело? Если вы прямо сейчас или там завтра словите любого прибалта на улице и спросите... А вы хотите вот, воевать против России? Ты что, сумасшедший, что ли? Нет, конечно. Если в Польше любого поляка словить, за исключением там, вот этих,
1: ну, отдельных категорий,
3: шизофренических,
1: да,
3: политиков, которые вот, там находятся у руля, и зададите им вопрос, а вы хотите повоевать? Ну, почему нет? У вас прямо на территории, чтобы, значит, с дронами, с ракетами, что все по максимуму, то, конечно, если человек психически здоровый, он покрутит пальцем у виска и скажет, знаете, нет, конечно. Но в этом-то и заключается суть. Многие по своей наивности вот, думают, что страны Евросоюза – это суверенные страны. А это ложь. Страны Евросоюза – это оккупированная территория. Причем военная оккупация проходит через блок НАТО, и получается все вот, вооруженные силы, фактически страны Евросоюза, они подчиняются командному центру, который в Вашингтоне. Это публичная информация, ее никто даже не скрывает. Но если, например, в Прибалтике, в Польше, в Болгарии, в Греции все военные фактически подчиняются Вашингтону, как можно говорить за суверенитет? Это же, ну, бред какой-то. И поэтому вот Я и прямым текстом говорю о том, что не существует суверенитета сейчас в странах еврозоны. Вступление в Евросоюз – это не про суверенитет, это про оккупацию. Ну и, конечно, с точки зрения военной оккупации – это НАТО, а с точки зрения вот, финансово-политической – это Евросоюз. Угу. И вот с учетом этих двоих инструментов просто территории максимально контролируются. Какая-то территория контролируется на там, 95%, например, там, Германия. Какая-то территория, как Венгрия, имеет чуть больше процент вот, суверенитета, там контролируется там, на процентов, может, 60 вот, из-за границы территории, а процентов 40 суверенитета остается. То есть в этом отношении вот, нужно просто четко понимать, что из себя представляют территории стран Евросоюза. И когда это представление есть, тогда все становится понятно. И, конечно, там людей не спрашивают, хотят они вот, прокси войны против России на своей территории, не хотят ли они, от них ничего не зависит. И люди, с учетом того, что их держат вот этой во лжи, когда им говорят, Эстония суверенная страна, это прям анекдот прям какой-то, знаете, вот, или там Польша суверенная страна, вот, или Франция, то есть... Понятно, любой человек, который немножко имеет больше, чем две извилины, просто посмеется вот про себя, чтобы не сильно обижать персонажа. Ну и все. А, конечно, вот у людей вот эту иллюзию, вот, знаете, которая основана на невежестве в первую очередь.
1: Да.
3: Вот они регулярно поддерживают, и не случайно они запретили там полностью вот российскую точку зрения, пророссийскую, или проболгарскую, или профранцузскую, или пробелорусскую и так далее. Потому что вот если им правду говорить, то у них начинается истерика в прямом смысле слова. Поэтому меня заблокировали на Ютубе и мое лицо, и мой голос, потому что не дай бог там на Ютубе скажи правду, так ну это ж получается у них рушится весь концепт пропаганды, вся картина мира лживая, которую они так выстраивали, активно просто рушится благодаря тому, что у кого-то появится возможность там сказать так, как оно есть. И поэтому, как только там появляются такие люди, которые говорят так, как есть, сразу же все это несоответствие их нормам сообщества.
1: Ой, Дмитрий Андреевич, вот в той же Молдавии, знаете, есть люди, которые понимают, что такое Евросоюз, что такое лишиться суверенитета. И тут оппозиция парламентская вроде бы запустила процедуру импичмента президента Санду. Но я так полагаю, да, вот эти механизмы, они вряд ли выльются во что-то, там, в отставку действующего президента, понимая, какой курс и какая поддержка.
3: Дело в том, что вот ситуация Молдовы, она чем-то напоминает Сербию. Потому что Сербия сейчас она находится в котле фактически, потому что вокруг фактически блок НАТО. И если посмотреть Молдову, то там такая же история. С одной стороны еврозона, с другой стороны оккупированная блоком НАТО Украина и Приднестровье там, где есть еще российские военные, и на основании решения ООН там они имеют право находиться. Это как бы мешает вот тому, чтобы Молдову быстро оккупировать через официальные инструменты в виде ЕС и НАТО. Если бы там не было наших миротворцев и не было бы Приднестровья, то Молдова уже бы была оккупирована, и она бы вошла в Евросоюз и в НАТО уже давным-давно. Но это обстоятельство, оно мешает этим процессам. Поэтому, безусловно, пока русская армия не подойдет к вот, границам Молдовы, решать в Молдове будет категорически сложно населению, в отношении будущего этой территории. И последние выборы, наглая фальсификация, и то, что вот мою Санду фактически усадили в кресло, это яркое тому подтверждение.
1: Да, и без Приднестровья Молдавия, возможно, называлась бы уже Румынией. Спасибо большое за этот разговор, за этот эфир, Дмитрий Андреевич. Дмитрий Василец, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
0: Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.

Узнать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, в Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Более 350 тысяч граждан получили отсрочку от призыва без явки в военкомат. Суд заменил тюремное заключение армянского оппозиционера Алексаняна на домашний арест. Россияне теперь не могут одновременно взять больше двух микрозаймов под 200% годовых. Подробности далее. Более 350 тысяч граждан России благодаря автоматизации процессов учетно-призывной работы получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский. Он рассказал, что доступ к информации, содержащейся в реестре воинского учета, можно получить, авторизовавшись в личном кабинете на сайте реестр-повесток.рф или при личном обращении в МФЦ. В России 1 октября традиционно начинается осенний призыв в армию, но впервые отправка в войска проходит в течение всего года. Проект бюджета России на 2027-2029 годы сбалансирован. Это важное условие для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции, сообщает правительство. Также отмечается, что с учетом приоритетных задач в проекте бюджета полностью учтены необходимые объемы финансирования социально значимых направлений. Кабмин накануне внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семьи, с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам спецоперации и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Суд в Армении заменил тюремное заключение одного из лидеров оппозиционной партии «Сильная Армения» Александра Алексаняна на домашний арест, сообщает пресс-служба Политсилы. В партии отметили, что это решение следует из опубликованного Парламентской ассамблеей Совета Европы докладом наблюдательной миссии на парламентских выборах в Армении 7 июня, в котором были зафиксированы политическое давление и преследование со стороны власти в отношении оппозиционеров. Алексанян находился под арестом с 3 июня. Уголовное дело было заведено по статьям материальное стимулирование с целью участия в собрании и легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупном размере. В партии «Сильная Армения» обвинения назвали сфабрикованными, а преследование своего соратника – политическим. Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские военные будут готовы вернуться и оказать помощь властям Ирака в случае необходимости, несмотря на вывод воинского контингента США из страны. Накануне Трамп вслед за Пентагоном объявил о выводе последних американских подразделений из Ирака и завершении международной операции «Непоколебимая решимость». Он назвал 12-летнюю военную кампанию окончанием дорогостоящей экскурсии в ад. Российские микрофинансовые организации теперь должны проверять кредитные истории своих заемщиков. Если у них уже есть два непогашенных займа со стоимостью выше 200% годовых, новый такой же микрокредит им выдать будет нельзя. Изменения в законодательство вступают в силу с 1 октября. Как поясняли в ЦБ, такое ограничение исключит ситуации, когда для погашения старого долга человек оформляет множество новых займов с высокой ставкой, в результате чего его долговая нагрузка увеличивается. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Руслан Осташко, политический аналитик и журналист в студии. Руслан, салют.
3: Да, всем привет-привет.
2: Ну что ж, главная тема, которая сегодня обсуждается везде, и меня больше поразило, конечно, то количество, ну даже версий.
3: Хотя нет, сразу скажу, что это было. Чем мы там будем сейчас в предварительной ласке играть? Я думаю, что весь день сегодня на радио обсуждали. Все наши радиослушатели не глупые люди, прекрасно знают всю информацию. Сразу быка за рога. И я буду высказывать свою версию. Она не истина в последней инстанции. Никаких там инсайдерских информаций у меня на этот счет нет и быть не может. просто складываем 2 плюс 2 и получаем 4. Но это, опять же, на мой субъективный взгляд, теми глазами, которыми я вижу это событие. И сразу скажу, давай, если зрители, слушатели наши, зрители, которые смотрят трансляцию, не согласны, пусть звонят, высказывают свои версии. Плюс 7-4-9-5-9-5-9-5-9-1-2. Моя версия очень простая. Это была откровенная попытка согласованного с... скорее всего, с израильскими спецслужбами теракта, где должен был разбиться самолет, где летели граждане Израиля, где основным виновником сделали бы пилота из Омана. Оман, в частности, хуситы, которые в Омане занимают высокие позиции, это ключевой союзник Ирана на Ближнем Востоке. Это Оман контролирует часть Ормузского пролива. И после этого теракта Израиль бы выступил заявлением с требованием применить против Ирана ядерное оружие со стороны США, либо, возможно, даже применить его самостоятельно. Это была для них оптимальная версия. Есть несколько... Немножко пошло все не так, как mm-hmm. они планировали. Люди погибать не захотели. Случайно оказалось так, что не удалось закрыться этому пилоту, который, скорее всего, был завербован, и действовал он, не понимая, в чьих интересах, потому что слишком много всего сходится. Слишком быстро израильские спецслужбы реагировали, слишком быстро подняли самолет, слишком быстро об этом начали говорить в израильских новостях. Я не обвиняю Израиль в данном случае, а просто констатирую свою версию, почему им это должно быть выгодно, потому что в их концепции мироощущения только такой путь поможет остановить их заклятого врага, с которым они существовать на одной планете Земля не могут. Что Иран не может существовать вместе с Израилем, что Израиль не может существовать вместе с Ираном мирно. Угу. Это невозможно в их идеологии в принципе. Насколько я понимаю, многие из этих параметров закреплены и законодательно, и на духовном уровне. Так вот, в октябре в Израиле выборы. Это было связано в том числе и с этим. Партия Бениамина Нетаньяху сейчас не самая популярная. Вопросов Бениамина Нетаньяху очень много. Сейчас качаются новые расследования по поводу того, что он прекрасно знал, что 7 октября позапрошлого года должны были совершить нападение на Израиль, и он его не предотвратил. Ему это было выгодно, ему это было нужно, чтобы оправдать дальнейшее вторжение. И вот сейчас в случае погибели самолета с пассажирами, в основном гражданами Израиля, и пилотом из Омана, который, скорее всего, должен был совершить этот теракт, картина вырисовалась такая, что Израиль имел бы моральное право, как они считают, требовать от мирового сообщества возмездия. Почему самолет? Потому что трагедия 11 сентября, не так давно это было. 25 лет была круглая дата, все прекрасно помнят, а в США прекрасно помнят. Трамп, когда вел кампанию против Ирана, были сливы в американскую прессу, что он требовал применения ядерного оружия против Ирана, и ему военные четко объяснили, что применение ядерного оружия в военных целях нерационально, потому что цели будут не достигнуты. Ну, в смысле, побомбить можно, но это не сменит режим, это ничего не изменит. И в случае, если бы произошел этот инцидент, и весь мир обвинил бы Иран в том, что они наняли оманского пилота для того, чтобы совершить этот страшный теракт, вполне возможно, это могло бы состояться. Это в их оптимальных вариантах. Нельзя быть там совсем глупыми, что они только на это рассчитывали, они прекрасно понимали, что этого могло не произойти, и даже если бы не было применения ядерного оружия, то в любом случае весь мир бы обратил внимание на то, какие коварные в Иране люди, которые занимаются терактами против святых израильтян, в их понимании, да, и убивают людей. Убивать людей нельзя, это недопустимо ни одной национальности, ни людям, исповедующим никакую религию. Заниматься терактами нельзя категорически, и самолет был выбран именно для этого. Пилот из Омана вообще не должен был находиться на этом самолете, потому что по израильскому соглашению со странами, которые летают в Израиль, они имеют право принимать пилотов только тех государств, которые подписали соглашение. У Омана с Израилем нет дипломатических отношений, и соглашение Омана и Израиля по поводу участия в том числе и пилотов не подписано. То есть нахождение на... Там, конечно, это объясняется тем, что он мог не выходить из самолета и формально не посещать территорию государства Израиль, но, тем не менее, факт назначения пилота с таким гражданством, он... В Израиле вызывает определенные вопросы.
2: Руслан, я к твоей гипотезе и версии добавлю немного фактов, но после того, как мы примем звонок, мне уже коллеги подсказывают, что это наш постоянный слушатель звонит. Добрый вечер. Вы в эфире.
4: Добрый вечер, Олег.
3: Да, Олег, мы вас ждали. Здравствуйте.
4: Вы знаете, да, это интересная версия, возможно, но я вот сегодня, ну, в информационном пространстве, ну, в официальных новостях об этом не говорилось. Ну, это, наверное, возможная гипотеза. Там говорилось о сумасшедшем втором пилоте из Омана, вот все в таком духе, да. Просто вот если принять эту гипотезу, действительно... У Израиля есть ядерное оружие. Оно, а Израиль в одиночку может нанести удар по Ирану. Но все-таки потенциал Ирана ракетный и маленькая территория Израиля. Иран тоже... Потом этот ядерный центр в Димоне израильский. Иран, наверное, уже не будет сидеть и смотреть, как по нему Израиль наносит...
3: Но, на мой взгляд, удар должны были нанести не израильтяне, а американцы. Прежде всего.
4: Да. Ну, как еще, чтобы Нетаньяху убедил, уговорил Трампа это сделать, это тоже, наверное, непросто. Ну, и вот честно, гипотеза, наверное, вполне рабочая. Ну, официально то, что в информационном пространстве, это то, что вот просто вот этот оманский сумасшедший пилот такой вот начал исполнять. Ну, возможно, но все-таки...
3: Смотрите, объясняю версию, почему я не верю в сумасшедшего оманского пилота. Если бы оманский пилот имел целью совершить суицид, как это было, да, у нас уже во время ковида, в Европе кто-то там решил самоубиться и сделать это громко, врезав самолет в гору, он бы дождался, пока первый пилот, командир воздушного судна, покинет... кабину и, ну, в туалет отойдет. Заперся бы, у него такая возможность есть, нажать на кнопку и запретить полностью вход в свою кабину. И совершенно спокойно реализовал бы свою идею. У него такой идеи, я так понимаю, не было. Там была какая-то другая история.
4: Да, и ну, все-таки вот у Ирана, скорее всего, даже одной ядерной ракеты пока нет, хотя 100% гарантии дать нельзя. Но Иран бы сделал все, чтобы ответным ударом по-настоящему вот стереть Израиль. Если бы по нему был бы нанесен ядерный удар, так сказать, ну, скорее всего, вот Израиль, это более реально. Американцы бы, ну, на это не шли до этого, и, наверное, Трамп бы не пошел перед выборами ноябрьскими на ядерный удар по Ирану. Он даже сейчас любую военную эскалацию не допускает, вроде бы как, до выборов. Вот. Ну и Израиль бы получил, я думаю, от Ирана максимальный удар, возможно, если бы начал...
3: Если бы после этого удара Иран сохранился бы как государство. Спасибо большое. Да, совершенно справедливые замечания. Естественно, Иран бы отвечал, если бы мы допустили, что Ирану бы ответить дали. Ну, в смысле, сохранили бы его как государство, которое способно еще вести подобные наступательные удары по Израилю.
2: Слушай, в подтверждение я добавлю реплику. Очень длительная время, прямо на протяжении чуть ли не каждого месяца, с момента, когда в целом началось это противостояние, горячая фаза между Израилем, Штатами и Ираном, очень активно израильские СМИ писали о подготовке терактов. Ну, то есть вот такой информационный прогрев.
3: Вчера.
2: И вчера, и неделю назад,
3: вчера,
2: месяц
3: назад. Накануне
2: да.
3: Выступили спецслужбы израильские и сказали, что против государства Израиль готовится масштабная террористическая атака под чужим флагом.
2: Но каждый раз, понимаешь, этого не было. Вот это же началось с весны, но, знаешь, никто никого не взрывал, никто
3: Ты
2: никого
3: веришь,
2: не убивал.
3: Что в месяц проведения выборов, важных для Бениамина Нетаньяху, это происходит? Я не верю в такие совпадения. А ты веришь, что Трамп, который говорил про дизель, цена, на которую выросла в США и влияет на рейтинг республиканской партии, именно сейчас это тот козырь, который надо разыграть. Ноябрь, выборы в Конгресс в США. Слишком много совпадений.
2: Я не верю, что Ирану нужны эти самые теракты.
3: Ирану, естественно, не нужны. Он и не собирался этого делать. Я же сразу сказал, что, по моей версии, это могли организовать некоторые представители израильских спецслужб. Я точно знаю, что в Израиле не все в восторге от поведения Бениамина Нетаньяху, в том числе во властных кругах, и не все представители спецслужб согласны с теми методами, которые применяет Бениамин Нетаньяху. У него там много противников. Но те части, которые готовы радикализировать, они такие есть, да? Опять же, многие говорят, что еврейское лобби и израильское лобби — это такие два разных лобби, которые имеют совершенно разные интересы. В данном случае вот именно израильское лобби, скорее всего, могло за этим стать. Еще раз говорю, это моя гипотеза. Не надо сейчас там обвинять всех граждан Израиля в том, что они такие кровавые, страшные, ужасные, но в том, что именно израильские спецслужбы применяют методы, не сильно задумываясь о гуманности, вспомним пейджеры в Иране, правда же?
2: Да, да.
3: Не слишком заботясь о побочных эффектах, то я вполне себе осознаю, что эта версия могла быть. Слишком уж много совпадений. Давай спросим еще. +7 495 95 95 912. Звоните нам, ваши версии. Может быть, мы что-то упускаем. Мы не хотим долго на этой теме сидеть, потому что, еще раз говорю, все эту тему сегодня обмусолили со всех сторон. Вопросов очень много.
2: Я знаю, что хочу от простых слушателей узнать, как они отреагировали на вот на эту утку. Версию. Да, вокруг русского украинца. Ну, слушай, я когда это начал читать, но
3: опять
2: я
3: же, кто бросил? Израильская
2: пресса. СМИ, да.
3: Вопрос, почему? Зачем? Ну, в Израиле много прессы, она самая разная, да, и да, они первые вбросили, непонятно, откуда это пошла история, потом вроде как русские и украинские пилоты были на борту, как обычные
2: как пассажиры, да.
3: И именно они типа помогали сажать лайнер. Я вообще, ну, разговаривали мы сегодня и с пилотами действующими, и бывшими командирами воздушных судов, которые говорят, что в принципе ничего такого прям экстраординарного в том, что среди 180 пассажиров, ну там чуть меньше, находился потенциальный пилот, который мог управлять этим судном воздушным, в принципе, такое, говорит, возможно, такое бывает. И там, думать, что это прям что-то экстраординарное, нет. Но опять же, это одна из случайностей и совпадений, которых слишком уж много накопилось именно в этом рейсе. И опять же, я сегодня тоже задал вопрос представителю, ну, из Израиля у нас был разговор там со специалистом. Я говорю, а почему после того, как была ликвидирована опасность и был связан вот этот летчик из Омана, скорее всего, да, опять же, никто же до конца не говорит, что это именно он был.
2: Нет,
3: никто до сих пор не говорит, что это был он. Почему тогда самолет не отправили в Тель-Авив? Ну, грубо говоря, вы приземляете лайнер, и у вас дело сразу. Потому что все участники производства здесь, все свидетели здесь, все... Вы их берете и вы их допрашиваете. Ну, например, если бы я был руководителем спецслужб, я бы хотел получить себе все материалы первичные. Там лететь было, понимаем, что там сейчас скажешь, ну, летели до ближайшего аэропорта.
2: Ну, да.
3: Но там разница была 15-20 минут. Давайте честно скажем, когда уже угроза устранена, и вы понимаете, что контроль над воздушным судном установлен другим пилотом, да, это нестандартная ситуация, это опасная ситуация, то 15-20 минут пролета в случае получения себе прямых доказательств, ну, за них стоило бы побороться. Значит, было невыгодно тем людям, которые могли перехватить их, отдавать их израильтянам, и посадили в Саудовской Аравии. И где сейчас эти пилоты раненые и подозреваемый, и те, кто сажал самолет по телефону, там вряд ли им подскажут, какие кнопки нажимать. Ну, наверное, люди тоже подготовлены. А вот их судьба неизвестна. Известно только, что пассажиры прилетели в Тель-Авив, но пассажиры-то видели только то, что видели, и понимали только то, что могли понимать, а основные участники событий, они остались в Саудовской Аравии. Тоже очень показательный момент.
2: У нас тем временем есть еще один звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Ярослав, Москва.
2: Здравствуйте.
5: Вот несколько минут назад вот версия Руслана, что террорист дождался бы, пока пилот вышел, тогда закрыл бы дверь и спокойно бы, значит, совершил теракт. Такой ситуации не могло быть, потому что после трагедии терактов в США есть инструкции
3: 11 сентября,
5: на международных есть инструкции на международных рейсах, что в кабине все время должно быть два пилота, что один не может оставаться.
3: Нет,
5: это
3: не запрещено. Так, не так. Сегодня специально изучали эту тему, вы правы. Инструкция есть не два пилота, а два человека. То есть пилот имеет право отлучиться в туалет, но давайте честно скажем, ну, все отлучаются. И кто летал в самолетах, видит, что пилоты выходят. Но в момент, когда пилот выходит из кабины, в эту кабину заходит обычно бортпроводник. Но одно дело разобраться с девушкой бортпроводником, а другое дело разобраться с мужиком здоровым.
5: Но смысл в том, что один он не мог остаться никак, то есть там кто-то должен был быть все равно, кроме него.
3: Ну, еще раз говорю, вот с бортпроводником, с девушкой, ему было бы сильно проще разобраться, понимая, что он, главное, устранил человека, который мог бы взять управление на себя, просто вывев его из кабины. И у него была бы возможность закрыть кабину изнутри без возможности открыть ее снаружи. Снаружи кабину открыть можно, потому что у старшего бортпроводника есть специальный код, который выдают перед каждым полетом, который позволяет бортпроводнику по этому коду открыть извне кабину, не спрашивая даже пилотов, а просто постучавшись к ним, потому что они обязаны каждые 15 минут проверять их состояние. Мало ли у них с ними что-то случилось. Мало ли они там, ну, не в адекватном состоянии находятся. Мало ли там газ пустили.
5: В

0: Я понимаю, что
1: не
0: это
1: знаю,
0: версия.
1: У меня очень большие сомнения.
0: Да, у меня тоже сомнения. Я хочу, чтобы этого не было. Просто складываю одно с другим, и у меня другое не вылезает никак.
2: Спасибо за звонок.
0: Спасибо, что критикуете. Спасибо, что включаете голову, что думаете. Это здорово. Наши слушатели всегда этим отличались, что мы всегда не просто обсуждаем с фактурой и вдумчиво. И очень здорово, что вы обратили внимание, что после 11 сентября очень многое изменилось в плане полетов гражданской авиации. И есть подозрение, что, возможно, и после этого несостоявшегося теракта готовились определенные изменения. Помните же, что после 11 сентября, по сути, началась война в Афганистане, и началось применение впервые за новейшую историю 5-й статьи Устава НАТО. Вот здесь все могло бы повториться.
2: Ну, слушай...
0: И могли бы даже, извини, я сейчас новые, да, мысли, новые мысли в голове, и могли бы даже перенести американские выборы.
2: Ну, кстати, вот это уже интересно. Я понимаю, что сейчас это все на уровне наших с собой предположений.
0: Да, абсолютно. Мы, да, фантазируем.
2: Но пугает другое. Хорошо, не получилось сегодня. Будут ли пытаться сделать так, чтобы получилось завтра?
0: Ну, нет. Боюсь, что нет.
2: Иначе это станет слишком очевидно.
0: Да, будут что-то другое пытаться делать. Но будут пытаться точно. Принимаем звоночек еще один.
2: Да, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
3: Да, добрый вечер, Сергей, Москва.
2: Добрый вечер.
3: Ну, имеющий отношение к авиации, к частной авиации, ну, неважно, тем более разбираясь, как работает большая авиация. Угу. Вы умные ребята все, ведущие. Давайте, наверное, раньше времени не будем делать выводы о мотивациях.
0: У нас работа такая.
3: Понятно, но это уже понятно, я же понимаю. Я всегда слушаю ваше радио.
0: Спасибо.
3: Вот всегда все интересно, да. Но вот с точки зрения авиационной, хочу вам сказать, никаких сложностей уронить самолет на эшелоне, который летит на автопилоте, двумя-тремя движениями выключения тумблеров, там, да, та же банальная разгерметизация салона, она может быть, искусственная, принудительная. Это буквально там 10 секунд, и все, и все теряют сознание, никто ничего не успеет.
0: Возможно, что именно этих 10 секунд не хватило, когда тот пилот, который разбирается, какие тумблеры начали включаться вторым пилотом, стал сопротивляться этому.
3: А нет, вы обратите внимание, самолет потерял 5000 метров, по крайней мере, я слышу, за 29 секунд.
0: Да, верно.
3: Это было принудительное действие на управление самолета.
0: Это очевидно, это можно уже как факт говорить.
3: Штурвал от себя, что называется.
0: Да, все верно.
3: И я считаю, вот мое мнение личное, но я не уверен в этом, но моя версия, слишком сложная история, вы же правильно сказали, он спокойно мог закрыться, когда был бы один, там, да, и так далее, да, и так далее. И все бы это сделать, как было не раз там в большой авиации. Вот. Но мне кажется, это просто какой-то произошел конфликт, не исключая религиозного плана, внутри экипажа. Ну, они, ребята, очень горячие иногда бывают, знаете,
0: бывает.
3: Вот серьезно.
0: Но
3: вот
0: вы же знаете, что пилотам запрещено разговаривать всеми инструкциями, а там были опытные пилоты, хотя с ними тоже может произойти все что угодно, запрещено разговаривать на политические и религиозные темы.
2: Но с другой стороны, и вот я понимаю, это все ссылки на СМИ, есть очевидец, которого активно сейчас цитируют, один из таких говорит, 2 часа мы слышали крики в самолете, пилот был ранен ножом, мы видели много крови. 2 часа разборки могли длиться.
0: Нет, это уже после, когда уже стабилизировали.
3: Да. Поэтому я насчет записи в кабине, поверьте мне, у нас в компаниях везде, да, существуют эти бортовые устройства.
0: Конечно.
3: Регистрации.
0: Угу. А как думаете, покажут нам записи, что было?
3: Вот тут вопрос уже политический. Тут вот как раз вот в сфере того, что вы, ваши, ну, предположения какие-то, если это была умышленная история какая-то, в чем я почему-то очень сомневаюсь, но, наверное, вариантов много было, возможно, других, кроме самолета. Не дай бог.
0: Но вот самолет... Угу. Самолет, да, знаковая, ну, история, конечно, на фоне 11 сентября.
3: Да, но как-то очень это... Ну, туда надо было тогда бы его не туда втыкать, а вылететь прямо тогда в Дубай, воткнуть и все. Тогда, может быть, как-то интереснее было. Ну вот. Поэтому здесь вопрос такой, что слишком много вот этих технических недоговоренностей по авиации, которые я как бы, ну, ориентируюсь. Вот, что вот слишком все сложно как-то задумано. Был какой-то конфликт, скорее всего, 100%.
2: Но вот говоря о конфликте, Сергей, вы поверили в то, что эта история хотя бы как-то косвенно связана с конфликтом русского и украинца? Когда начинают разгонять, да.
3: Но это вообще какая-то ересь полная. Я вообще не представляю технический самолет за 29 секунд, потеряв 5000. Вы представляете, что это такое? Состояние невесомости.
0: Да, самолет, по сути, мог развалиться.
3: Он мог развалиться от перегрузок. Не успевал отработать система подкачки салона, есть такое понятие. Но неважно, не будем в детали вдаваться, так сказать. То есть наступает некая...

0: так сказать, любому...
1: Так. Связь прервалась.
2: Да. Спасибо. Ладно, спасибо за звонок. Да, но в то же время, знаешь, Нетаньяху очень быстро ведь сказал, что это была попытка теракта.
1: Да, и министр финансов, почему министр финансов, мне сразу интересно было, уже обвинил и сказал, что должны виновные быть наказаны. И только там, ну, еще раз говорю, там не очень простая ситуация у Нетаньяху в Израиле, во внутриполитическое. У него много противников, объективно много противников. Вот многие противники стали, ну, высказываться более рационально. Но Нетаньяху сразу стал искать виноватых. Ну,
2: то есть мы сейчас можем зафиксировать, что чем ближе выборы американо-израильские, тем мы ждем больше, к сожалению, подобных исполнений.
1: Ну вот на текущий момент я не вижу ресурса у Трампа выиграть эти выборы, кроме как их переносить, отменять, жестко фальсифицировать. Это не касается не только выборов Конгресса, да, которые будут в ноябре, но и выборов президентских. Я допускаю вариант, что на текущий момент и точно Трамп этот сценарий рассчитывает, что он отменит вообще президентские выборы. Помни же фильм «Карточный домик».
2: Угу.
1: Ну, мы же прекрасно понимаем, что сюжеты, которые реализовываются в голливудских фильмах, они совершенно, во-первых, они реализовываются на основе реального законодательства американского. То есть вводишь чрезвычайное положение и решаешь вопрос. И не зря же Макрон сейчас говорит, что он тоже не исключает своего возвращения в политику. У него выборы в следующем году, у него все сроки закончились. Сейчас мы подходим к черте, когда люди, которые находятся у власти, боятся эту власть потерять, потому что для них власть — это не деньги, не влияние, а выживание. А за выживание человек борется.
2: Но мы, по сути, видим сейчас, да, глобальную такую перестройку, политическую, безусловно, когда выборы в Европе гремят. Особенно, ну, история с АДГ мы обсуждали тоже, безусловно, везде меняются настроения, меняются люди.
1: Очевидно, что элиты, которые есть, должны уйти.
2: Да.
1: Очевидно, но они не уйдут.
2: Но не уйдут.
1: А чтобы не уйти, нужно поменять отношение к выборам. По сути, отменить выборы. Урсула фон дер Ляйен кто избирал? Никто. К референдуму в Косово какие результаты были? Не было референдума.
2: Да.
1: Все, мы живем в эпоху постправды. И люди, которые приходят сейчас, пришли к власти и пытаются ее удержать, Мерц, посмотрев на результаты АДГ, ну, должен был бы менять свою политику. Но он ее не меняет, потому что ему плевать на выборы.
2: Ну, потому что вот эта история брюссельских назначенцев, она очень сильно политику поменяла в целом. Ну, друзья, оставайтесь с нами.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Правила вывоза наличных из России. Контекст. Владимир Путин своим указом запретил перемещать в страны Евразийского экономического союза Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные средства в размере более 1 миллиона рублей. Новые правила имеют исключение. Так, наличные можно вывозить через несколько международных аэропортов, но только при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счета. Исключение также действует для юрлиц, осуществляющих международные перевозки. Вывоз средств возможен для обеспечения работы российских дипломатических и консульских учреждений. Если запрет нарушен, у физлиц будет изыматься сумма, превышающая 1 000 000 рублей. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изъятию подлежит вся вывозимая наличность. Новая мера призвана максимально затруднить нелегальный вывод капитала из Российской Федерации. Отток денег в последние 2 года снизился, но по-прежнему измеряется десятками миллиардов долларов. Кроме того, финансовые власти поставили задачу сократить объем наличных средств в экономике. В предыдущий раз из России было запрещено вывозить в страны Евразийского экономического союза больше 100 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Приветствуем всех, кто только подключился к нашей трансляции. Руслан Осташко, Денис Воробьев. И сразу номер телефона прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-912. Повторю, плюс 7-495.
3: Но мы договорились поменять тему.
2: Да. И вот, кстати, мы... Плюс 7-495-95-95-912. И мы как раз весь этот небольшой перерыв обсуждали, да, какой, с каким же... вопросом да, мы зайдем.
3: Извините, но мы про Украину опять. Ну, точнее, не про Украину, а про нас и про перемирие, возможно. Но есть для этого инфоповод один, да, по поводу посланника Папы Римского.
2: Да, который прибыл с рабочим визитом. Посетил, кстати говоря, место содержания пленных боевиков в СУ. Понятно, цель, ну, как бы и протокол спецпосланника, он понятен. И я особенно, да, наблюдая сейчас в отдельных телеграм-каналах, это связывают с такими, знаешь, невероятным движением шестеренок на дипломатическом треке, что вот сейчас что-то готовится, но украинские источники СМИ твердят одно: Россия не хочет перемирия, и это понятно, это видно, и говорить об этом, в принципе, не стоит. Вот две разные позиции.
3: Шестеренки крутятся очень сильно. Я точно знаю, общался с людьми, которые в том числе занимаются этими вопросами. Тема переговорного трека сейчас первая. Работа идет. Работа идет на самых разных уровнях. В чем ты прав? Вы рассказываете новости, что действительно нас пытаются продавить на перемирие. Мы на него не соглашаемся, это правда. Потому что мы хотим мир. Долгосрочный, понятный мир с новыми правилами, которые устраивали бы нас в плане защиты русского языка, русскоязычного населения на территории Украины, с пониманием того, что те регионы, которые сейчас находятся под контролем Российской Федерации, я, видишь, аккуратно говорю, не те, которые в Конституции написаны, а те, которые находятся под контролем Российской Федерации, плюс Славянск, Краматорск, вся территория Донецкой Народной Республики, являются неотъемлемой частью России. Статус Херсона и Запорожья, городов, районных, не районных даже, а центров республиканских, областных центров.
2: Областных, да-да-да, Херсон,
3: они,
2: да,
3: Херсон, Запорожье, да. Они, мы, как я понимаю, мы готовы пока его в подвешенном состоянии оставить, чтобы был предмет для дипломатического разговора. Это и есть та уступка, на которую мы готовы пойти. Единственное, это опять же, возможно, это мое предположение. Точно на эту тему там тоже у нас тоже башен много, и некоторые считают, что надо все забирать, некоторые считают, что надо останавливаться по линии боевого соприкосновения, некоторые считают, что вот нужно искать какие-то компромиссные решения. Посланник Папы Римского приезжает. Ты говоришь, тебе очевидно. Мне не очевидно, потому что недавно были посланники американские.
2: Так.
3: Значит, американские посланники не устраивают? Или представитель Папы Римского привез нам европейские требования?
2: Но у нас была... Заметь, сразу говоришь про американцев. Трамп неоднократно говорил, что вот он как раз за третий вариант, при котором должны потерять или пострадать все от этого компромисса, слушай, от решения.
3: В любом случае, если ты не заставляешь врага принять полную безоговорочную капитуляцию,
2: ну, понятно, конечно.
3: А мы на текущий момент не можем заставить врага принять полную безоговорочную капитуляцию. Давайте вещи называть своими именами. Не можем. Да, мы врага дожимаем, да, мы его дожмем, да, мы его добьем, но это время, а время для нас — это ресурсы и, самое главное, люди. Это жизни наших ребят на передовой, которые гибнут каждый день. Давайте этого не забывать. У нас каждый день отцы не вернутся домой к своим детям, к своим родителям, к своим женам. Это на текущий момент факт. И говорить о том, что... хотя я сам так иногда говорю, о том, что они страдают больше, у них больше гибнет, у них больше разрушений. Это не облегчает жизнь тем семьям, которые не дождутся своего мужчину с фронта. Им вообще не важно, сколько там разрушений. Родители ребенка, погибшего в Белгородской области, им все равно, сколько ВСУшников погибло на фронте. У них погиб ребенок здесь, сейчас. И каждый думает о себе, хотим мы того или нет. Потому что когда тебя касается лично, ты смотришь на все совершенно по-другому.
2: Значит, речь идет о том, чтобы Украина гипотетически не могла подобные вещи совершать, запускать беспилотники, ракеты и прочее.
3: А кто их остановит? На текущий момент у нас не хватает ресурсов, чтобы остановить их прямо сейчас. Это все понимают. И здесь вечный баланс. И мы предлагаем Западу альтернативное решение. По линии боевого разграничения на текущий момент мы останавливаться не можем и не будем. Мы готовы остановиться, если ВСУ выйдут с Донбасса, оставят Славянск-Краматорск. Мы не говорим пока, хотя уже намеки есть про Херсон и Запорожье. Вот когда они уходят с Донбасса, останавливаются боевые действия на линии боевого разграничения и начинаются дипломатические переговоры. Это единственное условие остановки боевых действий, которое мы выдвигаем. И оно неприемлемо для Украины, потому что для киевского режима выйти добровольно из Славянска и Краматорска недопустимо. Зеленскому нацики это не простят, его снесут. Соответственно, Зеленский ждет, когда мы сами освободим Славянск и Краматорск. Все военные эксперты говорят, что текущими темпами, как идет специальная военная операция освобождения Славянска и Краматорска, это не раньше конца следующего года.
2: Ну, потому что надо понимать, что из себя представляет Славянско-Краматорск.
3: Не потому что мы плохо воюем.
2: Да.
3: А то, что Денис правильно сказал, что надо представлять, что это крепости, и против нас противник, за плечами которого весь Объединенный Запад. Со всеми их деньгами, технологиями и ресурсами. Но мы с тобой хотели еще одну тему обсудить важную, по поводу их ударов по нам. Мы сейчас имеем колоссальное преимущество в плане баллистических и крылатых ракет.
2: Реактивных дронов.
3: Реактивных дронов. Они имеют преимущество в плане простых дешевых дронов самолетного типа. У них физически больше. Они проще, они не такие мощные. Они не все долетают, потому что мы их сбиваем, но у них их очень много. И напомню, что в день, когда проводились выборы в Государственную Думу, в сторону Москвы летело 1800 дронов за одну ночь. Они не все летели в Москву, они все летели в сторону Москвы. 1800. Мы столько по ним не запускаем, но мы запускаем много. Вчера было 200.
2: Угу.
3: Но они мощнее, и они каждый день идут. Они обещают, сегодня было утром заявление очередное одного из руководителей компании Firepoint, украинской, которая занимается разработкой их баллистических крылатых ракет, что их баллистика полетит к концу осени. Я скептически отношусь к сроку этому, объясню почему. Одна-две ракеты могут полететь, потому что для баллистики, крупной баллистики, а у них размеры ракеты баллистики, которую они делают, FP-9, этот размер баллистики больше нашего Искандера. Для того, чтобы такую ракету поднять, нужно топливо. У них своего производства топлива на Украине на текущий момент нет. Под ракеты FP-9 строится специальный завод по производству топлива в Норвегии. Запустят его в конце 2027 года. Но это не значит, что они не нашкребут топливо по всей Европе на несколько ракет, которые смогут запустить. И вот к нам ко всем вопрос. Мы с вами готовы будем терпеть, если к нам в Москву, Питер, в любой другой город прилетит баллистика, которая отключит нам электричество, сотовую связь, интернет, воду, отопление зимой. Да, у них будет хуже, сильно хуже. И сегодня мы начали бить новыми дронами с новым боеприпасом, который бьем по линиям электропередач. И крупные линии электропередач в Киеве и в Киевской области сейчас выносятся. У меня есть четкое убеждение, что мы им их систему энергетики вынесем централизованную. Останется нецентрализованная в виде генераторов и мобильных генерирующих станций, которые сейчас им активно поставляют в виде гуманитарной помощи. Мы с вами к этому готовы или нет? Потому что когда я там читаю комментарии, пишут мне люди из прифронтовых регионов, Запорожье, Херсон, Белгородская, Курская область, которые Крым, север Крыма, которые с 3 месяца сидят без электричества, без воды в теплое время, они не знают, как они будут переживать зиму. Но об этом не очень принято говорить, потому что в сопоставлении с тем ущербом, который мы наносим им, это несопоставимые вещи. Но легче ли от этого нам и тем людям, которые сидят без воды, без света и без газа, и с бензином по 200-250 рублей за литр, который нужно перевести под дронами, под обстрелом, для генераторов. А если таких городов будет больше? А если в Москве на 2 часа выключится электричество?
2: При этом, знаешь, в Киеве я не сомневаюсь в их действиях, точнее, по части попыток, да, там, атаковать те же ТЭЦ, потому что, ну, как, кстати, Песков очень красиво сказал, да, открыли ящик Пандоры.
3: Ну да.
2: Когда начали бить по НПЗ, понятно, что эффект, как правило, он кратно сильнее ответные меры. И об этом знают тоже, кстати говоря, все. Остается только лишь вот подобными демонстративными ударами раскачивать население. Ну, потому что реалии таковы.
3: Я не верю в то, что они раскачают наше население. Наше население раскачать невозможно. Они это уже пытались. Они раскачали только в одну сторону, когда наше население требует ускорить наше наступление и победу в специальной военной операции.
2: Это факт, да.
3: Население готово не к тому, что давайте соглашаться на их условия, ай-яй, нам больно. Они говорят, а что мы терпим, давайте их уничтожим. Но хотя это тоже раскачка. Вот ваше мнение, уважаемые слушатели, очень интересно. Как вы думаете, как мы будем реагировать, как наше общество будет реагировать? Потому что когда это касается нас конкретно, вот конкретно вашей семьи, моей семьи, это чуть другое, чем когда вы теоретически рассуждаете о жителях Северного Крыма, которые 3 месяца сидят без электричества и без воды.
2: То есть
3: у нас
2: в
3: Севастополе
2: попытка,
3: сейчас
2: да?
3: Там по 2-3 часа каждый день свет отключают. а иногда и больше. Это крупный город.
2: На Украине, кстати говоря, вот буквально новость была, перед эфиром снова ввели график отключения электричества, ну, оно и понятно.
3: Давай честно скажем, на Украине с точки зрения энергетической безопасности этой зимой все будет очень плохо.
2: Но это не значит, что они сдадутся. И в прошлом году, ты знаешь.
3: Не сравнить, будут сильно сложнее, будет точно сильно сложнее, но это не значит, что они сдадутся. Опять же, с экспертом разговаривал на эту тему, он говорит, понимаешь, в чем история? В прошлом году им нужно было условно 100% энергии, условно. В этом году им нужно 30% энергии, потому что мы им вынесли все крупные предприятия, металлургию, порты, заводы. А это были основные потребители энергии. И теперь они не потребляют энергию, а значит, выработка, генерация энергии на Украину нужно меньше. То есть мы получаем такой некий обратный...
2: Под гражданские нужды, ты имеешь в виду.
3: Конечно. Разрушая их инфраструктуру, в том числе военную инфраструктуру, логистику, заводы, металлургию... Мы облегчаем, как бы это странно ни звучало, нагрузку на их сети электрические. И им не нужно генерировать столько энергии, сколько нужно было бы при работающих заводах. Это не значит, что по заводам бить не надо. Надо. Это значит, что нужно бить теперь еще больше по энергетике.
2: Потому что даже у нас в то же время нет задач терроризировать население.
3: Здесь вопрос не про население.
2: Ну, понятно.
3: А вопрос в том, что, в принципе, вся их экономика встала.
2: Это факт, да.
3: Просто потому что наша задача сделать эту войну неподъемной для Запада с точки зрения финансирования. До тех пор, пока Западу выгоднее финансировать воюющую против нас Украину, чем воевать с нами своими руками, они будут ее финансировать.
2: Ну, вот, кстати, я сегодня читал тоже украинских аналитиков большой разбор, когда рассуждали о грядущей зиме. Ведь Украине по большей части абсолютно по барабану. Есть у нее деньги в бюджете, нет у нее денег в бюджете, потому что абсолютно все дадут. Да, и в этом контексте, понимаешь, мы можем много раз обсуждать и радоваться заголовкам из разряда «Вот смотрите, какие долги у Украины», но их это уже по факту не волнует. Потому что, да, и в первую очередь нужно бить по, ну, не в прямом смысле метафорическом, по Европе, чтобы действительно этот конфликт был невыгоден, банально.
3: Чтобы это было слишком дорого. Но Европа не собирается финансировать жизнь обычного гражданина Украины. Жизнь обычной киевлянки он финансировать не собирается. И Европе все равно, вот эта киевлянка, которая привыкла сидеть дома при электричестве и в тепле, им без разницы, что она будет сидеть без электричества и в холоде. Им важно, чтобы линия фронта снабжалась, а она снабжается. И, опять же, сколько бы ни говорил с нашими военными корреспондентами, экспертами, которые там находятся на передке, они говорят, не сказывается на линии фронта примерно никак наши удары здесь сейчас. Да, возможно, говорит, единственное, что тут логистика у них стала потяжелее, им подвозят меньше, сложнее. Но в целом особенность нынешней войны, что условные два человека и много дронов держат большой участок фронта. И эти два человека, они будут сидеть с одним генератором, им будет достаточно этого одного генератора, чтобы и себя обогревать, и кормить, и дроны заряжать, и отправлять.
2: Это к вопросу о том, вынесет и хоть весь ВПК Украины, ну как бы фронт это в любом случае... Фронт не рухнет, да.
3: Фронт не рухнет. И где вот этот... И здесь вопрос не в том, что, опять же, мы не умеем воевать, ни этого не рассчитали. Никто не знает особенности вот этой новой технологичной войны. Нет в учебниках расчетов, если раньше были расчеты, тебе нужно столько-то танковых бригад, столько-то танковых клиньев, здесь атакуете таким количеством, здесь делаете прорыв, здесь закрепление, сюда наступаете, это все было рассчитано математически, сколько нужно людей, сколько нужно линии обороны.
2: Какая экономика должна быть.
3: Какая экономика, все было понятно. Сейчас непонятно, ну, становится более-менее понятно, но непонятно до конца. И опять же, каждую неделю мы слышим о каких-то новых наших разработках. И их, кстати, тоже новых разработках. Там новые герани, реактивные герани, уже стандартные, реактивные герани с визуальным наблюдением и с донаводкой, меш-сети, спутники «Рассвет», которые еще, по большому счету, как все говорят, не включились в работу пока еще. Просто пока их очень мало. Там малое количество времени, когда спутники и «Рассвет» покрывают территорию Украины, когда ими можно будет пользоваться. Там через год эта ситуация будет другая, но это будет через год. Поэтому никто не знает, как надо воевать в этих условиях.
2: И тут возникает, понимаешь, вот этот вопрос, который, я, конечно, очень надеюсь, что нам кто-то позвонит в студию, да, а вопрос о готовы ли мы к некоторым лишениям с точки зрения, хотел сказать, комфорта, но тут речь даже не столько про комфорт, потому что будут цепляться за вещи необходимые, ну, как бы вот настолько обыденные, бытовые, да, вот когда мы говорим про тепло.
3: Ты называй это уровнем комфорта. У нас не в каждый дом пришла война. Для многих состояние текущего комфорта важнее, чем победа в специальной военной операции.
2: Да.
3: Многие до сих пор говорят, а что это я должен терпеть? Почему там, я должен терпеть высокие цены на бензин, очереди на заправках? Мне эта война, мне эта ваша Украина не нужна. Таких до сих пор немало. Но среди наших радиослушателей, я думаю, что таких немного. Плюс 7-495-95-95-912. Вы лично готовы терпеть и объяснять людям, почему мы терпим лишение этой зимой? Вы лично готовы сидеть день, сутки, двое суток без света, без тепла в квартире у себя, замерзать с детьми? Я специально обостряю, потому что, ну а куда детей денешь-то? Если это произойдет вдруг, или будем кричать, где наше ПВО, почему они не справляются?
2: Ну, ПВО как раз-таки справляется.
3: Но ПВО справляется на 100%, но на 100% защитить невозможно. Даже в их расчетах нет 100% защиты.
2: Но это же, согласись, это тоже реалии новых войн в мире в целом.
3: Да.
2: Когда, имея совершенное ПВО, ты не можешь гарантировать полностью защищенное небо. Ну, опять же, банально, ввиду того, что появились беспилотники.
3: У нас лучшая система ПВО. Она многоуровневая. У нас еще не задействованы, слава богу, надеюсь, не будут задействованы стратегические средства противоракетной обороны, наши С-500 и другие комплексы. Мы пока справляемся. Но, опять же, даже с учетом того, что мы справляемся, все равно прилет это происходит. Просто из-за количества. А может ли Украина нарастить это количество? Дронов, ракет, я думаю, может.
2: И в то же время, понимаешь, мы возвращаемся к теме переговорного процесса. Потому что я уверен, Украина так или иначе тему энергетического перемирия будет продавливать.
3: Постоянно.
2: Продавливать и через Трампа в том числе, чтобы говорили, вот, посмотрите.
3: Я тебе расскажу точку.
2: Да.
3: Точка G20, декабрь, куда пригласил Трамп Путина.
2: Mm-hmm.
3: Вот к этой точке, к G20, будет сформировано какое-то предложение для нас, которое либо нас устроит, и мы поговорим, либо нас не устроят. Я предполагаю, что ничего устраивающего нас к декабрю они предложить не смогут. У меня ставка на то, что этой зимой мы добьем украинскую энергетику, этой зимой мы сделаем содержание Украины для Европы крайне чувствительным в финансовом плане. Я не могу сказать критичным, потому что все-таки в Европе есть такая страна, как Норвегия, где только скопленных денег, которые просто лежат, под какие-то проценты работают не очень активно, но приносят, генерируют какой-то доход, несколько, 1,5 триллиона, по-моему, или 1,2 триллиона, это колоссальная сумма, ни у кого в Европе нет таких денег. И Норвегия начинает потихонечку финансировать этот конфликт и строить заводы. И денег у них хватит. Но это будет дорого.
2: Ну, тут есть еще о чем поговорить. Сначала примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
4: Яна Воронеж.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Вот на ваш вопрос хотела бы ответить. Ну, как не могу сказать на 100%, что я готова терпеть. Но без света можно, вот с водой. Но если начальство прикажет, значит, будем терпеть. Вот так.
3: А сколько готовы мы терпеть? И насколько ваши соседи, ваши друзья, ваши родственники готовы?
4: Сколько нужно, столько, как говорится, воевать, так воевать. Но все тут по-разному, за всех трудно сказать. Но родственники у меня так, не очень-то. Ну, как будет им понятно тогда, кому непонятно, за что воюем.
3: Ну, вы на самом деле в каждой семье, я думаю, есть люди, ну, из близкого окружения, либо из второго круга, которые не очень довольны происходящим. Которые говорят, моя хата с краю, зачем мне эта ваша Украина, вот этот ваш конфликт, у нас все было хорошо, мы ездили в Европу на экскурсии по музеям, у нас все было нормально, мы покупали технику.
4: Это
3: у нас
4: есть такие, вот им
3: таких
4: надо
3: полно.
4: Дождаться. Ой, пардон, значит, извините.
3: А чего? Вот. Совершенно искренне и правильно чувствую.
2: Но в то же время понятно, что вот с такими товарищами они размышляют исключительно или размышляли с точки зрения своей частной бытовой жизни.
3: Ну а как
2: вот
3: ты человека заставишь размышлять по-другому?
2: Когда вот эти лишения придут.
4: Тогда... Ну, вот я думаю, что тут по совести надо рассудить. На фронте тяжелее, там за меня воюют, а уж потерпеть можно. Найти себе занятие, как-нибудь одеться потеплее. Вот.
2: Спасибо вам большое за звонок. Ответ исчерпывающий.
3: И за позицию.
2: Вот четко, понятно, понимаешь, без каких-то утаев, увиливаний и прочего.
3: На Украине такие же люди, они точно так же отвечают. Они отвечают точно так же. Ну, давайте оденемся потеплее. Их уже на официальном государственном уровне готовят к этому. Они такие же, как мы в этом плане. Они готовы. И вот здесь уперлись два русских народа.
2: Но, понимаешь, они готовы не к сопротивлению с Россией, но и такие тоже есть, а банально к выживанию. Так, потому что так-то есть огромное количество людей. Нет, как раз-таки слушатель...
3: Выживание знаешь, ради победы.
2: Говорит, воевать, так воевать.
3: Терпеть ради победы.
2: Там терпеть, чтобы выжить. Понимаешь, это два разных подхода. Я объясню потом еще. Потому что сейчас очень активно, я специально сравнивал, в 22-м году, когда начались прилеты по Киеву в том числе, это было, вот как разгоняли, сплочением, что вот, значит, нужно противостоять и так далее. А сейчас я очень замечаю эту разницу, когда украинские пропагандисты, военные говорят, что нам нужно сейчас повторить эффект 22-го года, когда прилеты по Киеву и отсутствие мирной жизни там говорит о том, что людям нужно сплотиться. Но люди реагируют совсем иначе, потому
3: уже
2: что
3: да.
2: там усталость,
3: уже да.
2: там вопросы. И там претензии откровенно. У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте, в эфире.
5: Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
5: Меня зовут Рамазан. Я
3: ждали
5: из Ростова-на-Дону.
3: Ждали.
5: Да, меня забавляют ваши вопросы. Готовы ли мы жить в дискомфорте? Во-первых, кто у нас будет спрашивать, если такие времена наступят? Это раз.
3: А я вам скажу,
5: а
3: кто.
5: Да.
3: Выборы.
5: А во-вторых, сейчас. А выборы, ну, я же вам про выборы уже говорил. У нас выборы без выборов, но не будем об этом сейчас.
3: Хорошо.
5: Да. А во-вторых, да, вот мы уже живем в определенном смысле в дискомфорте. Вот я сейчас в районе, в Ростове-на-Дону живу, где нет никакой воды. Это целый район. Вообще никакой. Это раз. А завтра, 1 октября, ждем решительного повышения тарифов на ЖКХ. Уже объявили.
3: Ну как решительного?
5: Вот
3: 12, там 15%.
5: Ну,
3: да, конечно, решительного. Ну, серьезное повышение.
5: Категоричного повышения. Да,
3: более того, ЖКХ. Некоторые говорят, эксперты из области ЖКХ, которые лоббируют интересы ЖКХ, что недостаточно это повышение, что мы отстаем этот процесс.
5: Ну, да, конечно, они так и будут говорить. Вот так.
3: Но
5: вот
3: на самом деле так и есть, но тем не менее... Как-то живем.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо
2: за звонок.
3: Вот ждали Рамазана, без него нельзя завершать сегодняшний эфир.
2: Это точно.
3: Традиционно наш радиослушатель. Настроения разные, но меня радует то, что у нас есть понимание, ради чего. А у них, как ты прав, с этим пониманием, ради чего им терпеть, становится все меньше.
2: Руслан Осташко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
3: До новых встреч.

Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Узнать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Хинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Генштаб Вооруженных сил России запустит горячую линию по вопросам призыва с 13 октября. Турция в контакте с Москвой и Киевом по вопросам судоходства в Черном море. В России появится президентский проект для руководителей детских садов. Подробности далее. Призывники и их родители могут получить разъяснение по вопросам призыва на военную службу по телефону горячей линии Генштаба Вооруженных сил России, начиная с 13 октября. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский. В России 1 октября традиционно начинается осенний призыв в армию, но впервые отправка в войска проходит в течение всего года. Детский бюджет в проекте федерального бюджета России на трехлетку составит более 10 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Кабмина. Там отметили, что продолжится выплата единого пособия и мат-капитала, который будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Также продолжится ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физлиц гражданам с двумя и более детьми. Правительство накануне внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросу безопасной доставки продовольствия через Черное море и рассчитывает на конструктивный подход сторон, сообщили РИА Новости источники в турецком Кабмине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября заявил, что Анкара активизировала дипломатические усилия для возобновления работы зернового коридора в Черном море. Пилот самолета авиакомпании «Fly Dubai», на котором произошла чрезвычайная ситуация, мог планировать врезаться в один из небоскребов в Израиле, сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники в израильских спецслужбах. Они заявили газете, что пилот мог планировать воспроизвести теракт наподобие тех, которые произошли в США 11 сентября 2001 года. Накануне самолет «Fly Dubai», следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Президентский проект для руководителей детских садов запустят в России в 2027 году. В рамках проекта будут разработаны единые подходы к повышению квалификации заведующих, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ранее он рассказал, что ведомство обновит стандарт работы детских садов. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Банки проверяют переводы по 12 признакам мошенничества, в том числе они обращают внимание на нетипичную для человека сумму или время операции, недавнюю смену номера телефона и недавние переводы по СБП. Об этом рассказала РИА Новости уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, банки также обращают внимание на базу Банка России с реквизитами, которые уже были связаны с мошенническими операциями. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». У микрофона ведущий Денис Воробьев. «Холмогорская резьба» в нашем эфире. А на прямой связи со студией автор программы, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович.
3: Здравствуйте.
2: Ой, что ж, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин на первом заседании 9-го созыва Государственной Думы. Я предлагаю несколько основных тезисов обсудить. Да, вот с этого начать наш с вами разговор. По РИА Новости процитирую несколько заявлений. Президент поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов регионов с Россией. День воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу. Жители новых регионов в сложнейших условиях приняли участие в референдуме о воссоединении с Россией в строгом соответствии с международным правом. А также глава государства отметил огромную ответственность депутатов Госдумы перед людьми. И также Владимир Владимирович поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах. Да, вот я думаю, что тот факт, что президент начал именно с этой темы, с этих слов, уже говорит о многом. Пожалуйста, Егор Станиславович.
3: Да, ну, дело в том, что День воссоединения действительно огромный принципиальный праздник для нас. Он таковым был, и таковой есть, и таковым он будет даже тогда, когда, скажем, и другие регионы Южной России, будь то Одесса, Харьков, или, может быть, и Киев, или что-то еще, тоже войдут в состав России. Почему? Потому что тогда, 30 сентября, ну, на самом деле, раньше, когда еще проводились референдумы, когда были приняты решения о референдуме, мы перешли очень важный рубеж. До этого десятилетиями российская политика тряслась буквально над беловежскими границами, над как бы вот этим вот духом беловежских соглашений 1991 года и так далее. И даже, как мы можем заметить, вот так вот, те, кто как мы с вами постарше и помнят реальность, скажем, 2014 года, даже история с Крымом ничего первоначально в самосознании как бы значительной части нашей политической элиты не изменило. Они говорили о том, что ну, вот это такая чрезвычайная ситуация, которая не повторится и так далее. А теперь главное, чтобы Украина выполняла бы Минские соглашения, и тогда, соответственно, ее территориальная целостность будет сохранена. И когда началась СВО, мы видели то же самое. Я очень хорошо помню вот чувство какой-то вот боли и дискомфорта, который я испытывал каждый раз, когда замечал, как боятся на освобожденных территориях вывешивать российские флаги, как продолжают там трепетно относиться с украинской символикой. Каждое снятое, скажем, с государственного здания трезуб уже вызывал, ну, знаете, чувство такого небольшого праздника. И все время возникало ощущение, неужели вот это так будет, неужели вот вся эта борьба только для того, чтобы перезагрузить украинский сепаратистский политический проект, а как бы с такого, условно говоря, пронатовского статуса на относительно пророссийский, ну как выглядела пророссийская Украина там и при Януковиче, и еще раньше там при Кучме и так далее, мы все очень хорошо знаем. Вот, то есть ничего реально пророссийского в ней, в общем-то, не было. Вот, и когда этому, напомню, предшествовали довольно трагические события с контрнаступлением украинцев под Балаклеей, под Изюмом, Купянском и так далее. Многие из этих земель до сих пор еще не освобождены. Это остается нашей болью, нашей большой задачей. Но после этого очевидно, что в самосознании нашего государства все-таки произошел перелом. Пришло осознание того, что в этой борьбе есть только две стороны. То есть вот этот вот сепаратистский украинский проект как таковой и Россия. Россия как единый общий дом русского народа во всех трех его ветвях. Вот. И единственный способ защитить людей от вот этой дальнейшей украинизации, это, конечно, прямое вхождение в состав России. Ну и вот эта мысль, которая, ну, мне лично казалась очевидной всегда, вот, но, возможно, именно из-за этой очевидности я не всегда как бы самый удобный человек, когда речь идет о высказываниях в нашей политической действительности. Вот. А вот осознание этой мысли, реализации ее на референдуме и в ходе торжественного, собственно, празднования Дня воссоединения 30 сентября 2022 года, оно, ну, изменило перелом. На самом деле это был в определенном смысле день нашей победы. Потому что то, что происходит дальше, это, в общем, уже технические моменты этой победы. Она Это может происходить достаточно долго. Вот, знаете, в Испании реконкиста вообще длилась 700 лет. Я надеюсь, что мы уложимся все-таки гораздо быстрее. Ну и в предыдущие реконкисты западно-русских земель тоже Литва захватила их в 14 веке, а закончили освобождение мы только к концу 18-го. Вот, а частично даже уже в 19-м потребовалось. Но главное решение было принято тогда, в сентябре 2022 года, что мы боремся за суверенитет России над Новороссией, мы боремся за суверенитет России над этой землей, что мы боремся за воссоединение русского народа в составе России, а не за продолжение умножения в нем каких-то вот таких вот квазигосударственных сущностей. И, конечно, вот это политическое решение, это политическая воля, наглядно тогда подтвержденная народом на голосовании, вот это тот главный праздник, который мы празднуем и который, я думаю, мы будем праздновать и дальше.
2: Да, тут, говоря о таком переломе в общественном сознании, мне кажется, нужно же смотреть на простых людей, которые долгое время, ну, будем честны, жили в страхе, под длительной оккупацией, в лице которого, да, стоял киевский режим. Тут даже не столько сам Зеленский, сколько действительно этот режим. И сейчас я, знаете, вижу, насколько, опять же, простые люди стали сопричастны, когда они не просто сидят и ждут, когда вот что-то решится без нас, а они делают, они включаются, они заявляют, потому что этот страх уходит, потому что действия России и действия Украины, ну, теперь уже, наверное, вот настолько очевидны, что даже те, кто пытались максимально отсидеться, промолчать, ну, понимают, что к чему.
3: Да, ну, Денис, я бы, кстати говоря, мне всегда очень не нравятся два выражения. Так. Первое – это новые территории, потому что, ну, они никакие не новые, это часть Российской империи, это часть русской земли. Собственно говоря, очень важно, между прочим, помнить, я всегда об этом напоминаю, и не лишне напомнить еще раз, что а вот эти земли, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года, они не имеют никакого отношения к истории Украины даже вот в самом обобщенном, в самом таком широком смысле. Что все-таки, если, скажем, если даже мы можем называть каким-то правом Украину, ту землю, которую воссоединил с Россией в 1654 году Богдан Хмельницкий, вот, там она сама по себе называлась Малороссия, Украина, ее называли мало кто, и как-то лишь постепенно вообще это название в истории закрепилось, то вот то, что мы сегодня называем Луганской и Донецкой республиками, Запорожской и Херсонской областями, вообще к этому сюжету никакого отношения не имеет.
2: А нужна ли им вообще вот такая приставка, Егор Станиславович, простите, что перебиваю, когда, ну, действительно споры, исторический регион, новый регион, так, ну, может быть, вот раз они
3: не нужна,
2: вообще
3: не нужна,
2: вот, да, я хотел
3: не
2: бы...
3: нужна. Так вот, грубо говоря, вот эти регионы, они были результатом освоения России дикого поля. То есть, действительно, пространство, в котором до какого-то момента не жило практически никого. То есть, это были маршруты набегов степняков из Крымского ханства, прежде всего с целью угона населения с территории России для продажи работорговцам. То есть, это была реально, ну, скажем, в политическом и в человеческом смысле пустыня. И вот эту пустыню заняло российское государство, напрямую освоила, огородила ее оборонительными линиями, построила там города, построила там заводы, создала сельское хозяйство и так далее. Большую роль в этом играли казачество, большую роль в этом играли наши православные собратья из балканских регионов, которые из-под гнета религиозного в Турции или в Австрии переселялись туда, там, в славяно-сербию, так называемую, в другие регионы и так далее. То есть все вот эти земли, они результат прямого развития российского государства. То есть, и если, скажем, относительно Киева, мы можем сказать, что вот был момент, когда, скажем, войско Запорожское, оно воссоединилось с Россией добровольно, но навсегда. Когда украинские пропагандисты врут, что там присоединяются на каких-то условиях, с оговорками, это все вранье. То вот эти земли, они никогда не были ничем, кроме России. До тех пор, пока их совершенно принудительно, в наглую, не передали в состав Украинской Советской Социалистической Республики в составе России. Вот. А второе выражение, которое мне страшно тоже не нравится, это киевский режим. Почему? Так. Потому что этот неонацистский режим украинских неонацистов, он не имеет никакого отношения к городу Киеву, точно в той же степени, в которой он не имеет никакого отношения к городу Донецку. То есть, если бы мы бы называли бы его там львовский режим, ну, может быть, можно было бы какие-то вести дискуссии относительно того, как бы является ли Львов там центром вот этого зародившегося украинского национализма или нет, и так далее. Но Киев к нему никакого отношения не имеет. А украинские националисты пришли в Киев как завоеватели, как захватчики. Вот. Они совершили переворот. Как воспринимал нормальный киевлянин пришествие тех же самых петлюровцев, но мы все можем прочесть у Булгакова в «Белой гвардии». Вот. Ничего, кроме гнева, ужаса и отвращения, это не вызывал. Поэтому киевский режим, вот этот украинский неонацистский режим, ничуть не в большей степени, чем какой-то другой.
2: Но заметьте, я поэтому и применил слово «оккупация».
3: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому давайте не оставлять на словесном, на символическом уровне Зеленскому и его гоп-компании город Киев, так же, как и любые другие города. То есть Киев должен быть освобожден. Да, несомненно, перед этим он обречен как бы на довольно большое количество ударов, но целью этого ударов являются те как бы оккупационные силы, та поддерживающая их часть граждан. Ну и опять же заметьте, что эти граждане Украины, они зачастую ничуть не более украинцы, чем, скажем, жители Донецка, чем жители Луганска и так далее. То есть это русскоговорящие люди, которые, что называется, и усиленно изображают из себя какую-то другую мову. Вот. Просто в какой-то момент они поверили вот в эту химеру украинского национализма, причем не столько в украинскую незалежность, сколько в то, что на вот этой вот украинской незалежности можно будет легко въехать в ЕС и жить там припеваючи. Ну, уже сейчас становится понятно, что никакой жизни припеваючи не получается.
2: Вот в связи с этим и вопрос, да и тема это сама в себе очень большая. Если жителям Донбасса и Новороссии, в принципе, объяснять не нужно, куда Зеленский, в какой хаос, в какой ад погружает Украину, то как правильно донести эту мысль до киевлян? Потому что есть результативные удары со стороны ВКС РФ, безусловно, вот по минувшей ночью удары нанесли и по ТЭЦ-5, и по Киевской ГЭС, активнее люди, проживающие в Киеве, вот этими постами в социальных сетях выражают свое недовольство и прочее, и прочее. Вот этот надлом, он произойдет, стоит ли его ожидать или его добиваться, Егор Станиславович?
3: Ну, а с одной стороны, он, конечно, произойдет, не сразу, вот, потому что, ну, жители Донбасса, они тоже каким образом осознали все происходящее. То есть, с одной стороны, значительную часть Донбасса удалось сразу же освободить в ходе русской весны, и там был прямо вот тот центр генерации как бы нормального самосознания, нормального русского самосознания, там возникла русская доктрина Донбасса и так далее. Вот, в Киеве, где множество было людей, которые придерживались прорусской ориентации. Понятное дело, что им пришлось уехать в 2022 году. Но еще в феврале 2022 года, вот спросите как бы нашего с вами коллегу, периодически выступающего на «Спутнике», Дмитрия Васильца, как они проводили митинги в Киеве пророссийские еще в феврале 2022 года. То есть там таких людей тоже было достаточно много, но поскольку это центр консолидации вот этой вот украинской государственности, Киев всегда жил лучше, чем вся остальная Украина, кроме, может быть, Одессы и Донбасса. Вот. И долгое время то, что как бы удары по Киеву были минимизированы, создавали впечатление у живущих там людей, что

0: вот им самим непосредственно в этих киевских ночных клубах. Я думаю, что в результате вот такой трансформации боевых действий и трансформации самосознания киевлян произойдет тоже достаточно быстро.
1: Я, знаете, какую разницу заметил с 22-м годом? Украинские пропагандисты и военные говорят, ну, действительно, Киев подрасслабился. В центре долгое время можно было гулять вообще без всяких тревог, переживаний и прочего. И сейчас настал момент, когда пора снова сплотиться, как в 22-м году. Но реакция общественности это как раз иная. Пришла вот эта усталость, пришли вопросы, мол, а почему это происходит? Почему там теряются территории? Почему,
0: почему
1: да,
0: не
1: какой,
0: работает
1: какая зима?
0: Макдональдс?
1: Почему не работает Макдональдс? Это вот самое главное. В нерв попали. Но слушайте, вот действительно это есть? Ну, то есть вот результат этой самой работы, которая ведется?
0: Да. Ну, понимаете, я вообще немножко не понимаю в этом смысле как бы нашу логику на протяжении нескольких лет. Ну, то есть понятно, что казалось... что существовала иллюзия, что вот сейчас Трамп, сейчас американцы, они как бы прикажут Зеленскому пойти на мирное урегулирование и так далее. Но надо же было это товарищу Трампу, воображаемому нашему другу, помочь, то есть все равно поднадавить тем, чтобы мотивировать их эти условия принять. Сейчас, когда выяснилось, что вместо того, чтобы принимать эти условия, Зеленский просто решил отравить жизнь в России, вот, а это отравление, конечно, получилось, в общем-то, в микродозах, вот, и я думаю, что вызывает скорее как бы такое вот чувство иммунитета, наоборот. Вот. Но определенные неудобства, конечно, он нам в нашей общественной жизни причинил. И в соответствии с этим, вот уже после этого пошла достаточно жесткая реакция в России. Причем вот из того, что я почитал, получается, что, конечно, смертельная ошибка Зеленского были удары в июне по Петербургскому международному экономическому форуму, такой экономической витрине России, такой как бы отчасти, я бы сказал, витрине нашей нормальной жизни и так далее.
1: Давайте
0: и вот
1: только
0: то,
1: уточним,
0: что...
1: попытка удара все-таки фактического,
0: да,
1: да, это не
0: попытка
1: произошло.
0: удара, да, вот. А что вот такое кидание вот в эту нашу витрину, оно, видимо, переполнило отчасти с нашей стороны терпение. Вот. Ну и слава богу, что переполнило, потому что мы-то отделались как бы легким испугом, тьфу-тьфу-тьфу, а при этом действительно меры последовали достаточно крутые. То есть невозможно действительно, ну, как бы вести было этот конфликт в ситуации, когда большая часть Украины продолжала находиться на релаксе, совершенно не осознавая того, что идут боевые действия. Понимаете, если, скажем, в России это чувство релакса могло бы быть нормальным, исходя из просто из-за размеров страны. Потому что, как бы, ну, большая часть регионов, они так или иначе прифронтовые. Ну, и то, знаете, в Белгородской области или в Курской области до так называемого релакса уже было далеко очень-очень много лет. Вот, Украина-то, она вся прифронтовая. И то, что ей искусственно создавали вот эту вот атмосферу расслабления, вот, нанося как-то какие-то там минимальные, точные, в большей степени символические удары с основной мыслью, что вот, ну, мы можем по вам ударить, вот смотрите. И вот это вот наше «мы можем» систематически игнорируем. Сейчас уже речь идет не о «мы можем», а о вполне реальном, четком ущербе. И я думаю, что этот ущерб должен заставить и украинские элиты, и среднестатистического украинского гражданина все-таки задаться вопросом, за что же стоял Майдан, и точно ли он стоял за то, чтобы им не есть Макдональдс.
1: Ну, знаете, отмена сезонного меню в Макдональдсе одно, а вот возможная отмена отопительного сезона – это вот совсем
0: другое. Вот совершенно
1: другое.
0: Верно, совершенно верно. И к этому все идет. Потому что Зеленский продолжает, ну, проявлять стопроцентное упорство в этом смысле. Понятно, что его поддавливают как бы украинские же неонацисты, которые угрожают, что если он подпишет любой отказ, они его уничтожат. Но выбор его показать.
1: Да. Друзья, оставайтесь с нами, скоро вернемся.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится.
4: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Ленту новостей листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Сервис для подготовки брачного договора. Контекст. В онлайн-режиме на портале госуслуги можно зарегистрировать документ, регулирующий брачные отношения. Это касается как будущих супругов, так и россиян, уже состоящих в браке. В проекте контракта можно зафиксировать имущественные отношения и права сторон. Для этого необходимо зайти на страницу «Заключение брачного договора». После подготовки текста документ в обязательном порядке должен заверить нотариус. Стоит отметить, что по Семейному кодексу брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, а также их право на обращение в суд за защитой своих интересов. По мнению многих юристов, заключение такого документа помогает снизить риск конфликтов при разводе и сохранить взаимоуважение. Особенно в семьях, имеющих недвижимость, ипотечные кредиты, активы, бизнес или детей от предыдущих браков. Специалисты, проанализировавшие данные Минюста, констатируют, интерес к брачным контрактам в России неуклонно растет. В 2020 году нотариусы удостоверили 148 тысяч подобных документов. В 2025 году их число перевалило за 255 тысяч. Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
7: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
8: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
9: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
10: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
11: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
13: Нас впереди ждет очень веселое время.
14: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Холмогорская резьба.
15: Холмогорская резьба в эфире «Радио Спутник». Авторская программа публициста, член Союза писателей России Егора Холмогорова. Напоминаю, он с нами на прямой связи. И мы приветствуем всех, кто только настроился на нужную волну, подключился к онлайн-трансляции. Мы наш разговор продолжаем. Зампред Совета Безопасности нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев вновь поднял тему биометрического контроля за въездом мигрантов. И, в частности, Дмитрий Анатольевич призвал как можно быстрее эту самую систему ввести на всех пунктах пропуска в России. Сейчас известно, да, что это работает так, выборочно, авиаузлов касается московских по большей части, есть отдельные моменты, да, в Оренбурге присутствует один из таких пропусков, но вот сейчас идет разговор о таком масштабировании в рамках всей страны.
16: Ну и для меня немножко загадка, почему это все остается у нас в целом на уровне разговоров. Вот, потому что, ну, уже не первое десятилетие эксперты по безопасности говорят об одном, что есть единственный способ ввести настоящий пограничный контроль в России, в частности, контроль за миграционными потоками. Это биометрия, это отпечатки пальцев. Потому что это действительно быстро и эффективно работающее диагностическое средство, которое позволяет идентифицировать человека, позволяет, скажем, узнать его под любым другим фальшивым паспортом, узнать тех, кто незаконно в Россию въехал, тех, кто отсюда депортирован, но пытается въехать вновь, тех, кто совершил преступление и так далее. Но это настолько вот очевидная на детсадовском уровне мера, которую при этом очень эффективно используют, скажем, наши соседи ЕС. То есть как бы все те, кто у нас ездил в Шенгенскую зону, а все наши пальчики, соответственно, в картотеках ЕС, и они, если надо, ими воспользуются, и нас на любой границе очень легко узнают.
15: Причем, заметьте, ее начали поэтапно внедрять в 25-м году, да. А весной 26-го года текущего она уже в 29 странах Шенгенской зоны начала работать.
16: Совершенно верно. Совершенно верно. То есть оно работает, и работает быстро. Ну, Россия не бедная страна. Россия страна не с развалиной, что называется, полицейской и пограничной системой и так далее. То есть понятное дело, что как только будет политическая воля на то, чтобы эту систему полностью внедрить и включить, она будет внедрена очень быстро и немедленно, скажем, остановит очень большие, очень серьезные группы риска при попытке въезда в нашу страну. То есть тех, кто уже был выслан, но получил у себя на родине за взятку другие паспорта, тех, кто у нас скрылся от следствия и суда и так далее. То есть, вы понимаете, причем очень странно, на мой взгляд, даже те, их, слава богу, становится все меньше, но даже те, кто у нас идейно выступает за то, чтобы приглашать сюда как можно больше мигрантов, кто говорит о том, что вот, российская экономика без мигрантов не справится и так далее, они должны быть заинтересованы в внедрении этой системы. Почему? Потому что чем больше мы останавливаем сомнительного контингента на границе, тем меньше негативных случаев происходит в самой России. Чем меньше негативных случаев происходит в самой России, тем, казалось бы, убедительнее звучат документы, что вот аргументы, что вот давайте приглашать мигрантов, они никакой опасности не представляют, живут законопослушно и так далее. То есть, казалось бы, именно миграционные лоббисты, они должны первыми бегать по всем кабинетам и кричать: введите скорее контроль дактилоскопии на границе и так далее, вот с тем, чтобы сюда приезжали как можно более позитивные мигранты и устраивали как можно более веселые фестивали плов. Но нет, по каким-то загадочным причинам вот все эти странные структуры хотят по-прежнему того, чтобы сюда имел возможность въехать вот самый, извиняюсь, человеческий шлак, но по-другому этих бандитов назвать нельзя. Вот, чтобы они совершали новые преступления, чтобы в стране как бы возрастала межнациональная напряженность, социальная напряженность и так далее. Я не понимаю, почему. То есть Дмитрий Анатольевич, как руководитель Совета Безопасности, он мыслит именно категориями национальной безопасности страны.
15: Позвольте я поправлю некую резкость высказываний. Вот тоже я понимаю ваше недовольство, но в то же время, действительно, а люди, которые из побуждений исключительно позитивных приезжают в нашу страну, вот они тоже, к сожалению, сталкиваются с тем, что они уже, находясь в общем потоке, вот таким образом, как-то дискриминируются, что ли, потому что все под одну гребенку. Да.
16: Я вот никогда, скажем, в январе въезжал в Китай, в короткую туристическую поездку, и там всем все четко. Прилетаешь в аэропорт Пекина, вот стоят специальные терминалы, ты прикладываешь свой загранпаспорт, ты кладешь руки на вот этот терминал, он тебя прокатывает, это занимает, даже если ты не разобрался и тупанул с первого раза, все равно там со второго, с третьего раза самый тупой человек вроде меня, он поймет, как это работает. Дальше он проходит очень дружелюбный погранконтроль, и все. Скажем, внутри Китая ты просто передвигаешься, предъявляя свой паспорт. Его тоже прокатывают через электронную систему, у них там есть твои пальцы, все как бы ты для них абсолютно прозрачен, кто ты, куда ты поехал и так далее. При этом ты не испытываешь никаких неудобств. То есть никакого чувства дискриминированности у меня из-за этого не было. То есть мне не хотелось рвать на границе рубашку и кричать: нет, пропустите меня без откатки пальцев и все такого.
15: Честные мигранты и страдают с точки зрения личной репутации из-за того, что вот есть такие же, и они тоже автоматически считаются подлецами, нарушителями и так далее.
16: То есть, грубо говоря, сейчас из-за отсутствия вот всех этих фильтров ты любого мигранта априори считаешь потенциальной угрозой безопасности, потому что ты не знаешь о том, вот там, не знаю, не изнасиловал ли он, допустим, кого-то, не выехал ли себе, получил у себя где-нибудь другой паспорт на другую фамилию и не въехал ли он снова. Вот. Mm-hmm. То есть вот отсутствие вот этого элементарного барьера, который очень просто создается, который просто поддерживает, и который, ну, в реальности действительно вылавливает там 80, может быть, 90% потенциально опасного контингента, ну, для меня это загадка. То, что, подчеркну, все те, кто минимально там в теме связаны с миграционной преступностью, говорят четко, единственный по-настоящему эффективный механизм контроля – это дактилоскопия и биометрия.
17: Угу. Пару вопросов у нас есть в чате по теме, я их озвучу. Наш постоянный слушатель Григорий Л. Спрашивает, а как же послабление для врачей и необходимых специалистов? А вот если, да, вот мы вот в такую сторону будем смотреть, ну, надо,
16: знаете,
17: ли?
16: Знаете, я не понимаю, опять же, если человек врач, мне, конечно, в прошлом году на даче септик монтировал врач из Таджикистана, который сказал, ну, я сюда приехал, я думал, я буду работать врачом, но нет, монтировать септики гораздо выгоднее, чем быть врачом. Так что здесь тоже, если человек даже въезжает с формулировкой «я врач», совсем не факт, что он не окажется здесь в совершенно другой функции. Причем не потому, что вот он зловредно хочет как бы заниматься такой работой, а просто потому, что экономически для него это гораздо эффективнее. Вот. А во-вторых, ну, как раз если у человека есть специальность, если у него есть диплом, если он готов работать по специальности, то тем более пройти биометрию, ну, совсем несложно. То есть вообще, в принципе, биометрия – это какая-то очень несложная процедура, и мы с вами ее проходим постоянно. То у нас МАКС предлагает ради цифрового ID пройти биометрию, то банк ради того, чтобы как бы, ну, точно ли мы выдаем кредит вам, пожалуйста, посмотрите в камеру в приложении. И все в том же духе. Почему этого же не могут делать мигранты, которые едут сюда по своим экономическим основаниям, потому что они хотят зарабатывать больше и хотят там содержать свою семью лучше. Некоторые еще пытаются сюда семьи перетаскивать, но, по счастью, опять же, тоже в нашем обществе начинает уже формироваться консенсус, что нам здесь перетаскивание мигрантских семей совершенно не нужно.
17: Но здесь, согласитесь, лед тронулся в позитивном плане. С точки зрения, когда новую миграционную политику утвердили, концепцию, то больше вопросов возникло к нашим работодателям. Все, если патент заканчивается, либо обновляй, ну, либо до свидания. А как иначе?
16: Ну, совершенно верно, совершенно верно.
17: Да. Ну что ж, тут, конечно, говорят о конкретных сроках, да, 2030 года сейчас, да, но об этом говорила вице-премьер нашей страны Татьяна Голикова, да, по плану вот все пункты пропуска оснастить этими системами биометрического контроля, ну вот к 2030-му посмотрим.
16: Я уверен, что если на достаточно высоком уровне, что называется, рявкнут и стукнут по столу, уже в 2027 году все это может стоять.
17: Ну что ж, эту историю зафиксировали. Пойдем дальше. Есть еще одна тема, кстати говоря, тоже достаточно интересная и дискуссионная. Коллеги-журналисты с ссылками на источники в крупных киностудиях пишут о том, что и фильмы, и сериалы, которые так или иначе отражают коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, они перестанут получать финансирование из госбюджета. Понятно, что законодательно сейчас никакой подобной инициативы нет. Это вот пока в рамках публикации СМИ, но сама по себе тема интересная. Егор Станиславович, что думаете на этот счет?
16: Ну, знаете, это действительно интересная и непростая тема. То есть, с одной стороны, можно сказать, что, ну, как бы, а к чему нам такая лакировка действительности? Действительно, получается, что, типа, у нас все силовые структуры состоят из одних каких-то, что называется, добрых людей и так далее. Вот. А это, мягко говоря, не так. И регулярно приходится сталкиваться с уголовными делами против самых разных, как бы, силовиков, которые нечисты на руку иногда в очень серьезной степени. То есть, что мы будем как бы вот скрывать и это не отражать. Но, с другой стороны, давайте осознаем тот факт, что у нас за последние 30 лет сформировалась определенная киновселенная. жестокие, но романтические бандиты, продажные насквозь, сначала милиция, потом полиция, следственные органы, прокуратура, суды и так далее. И это повторяется из фильма к фильму. Фильм. Фактически сценаристы просто берут и штампуют, что называется, эти образы, вообще не соотнося никак с действительностью, с реальностью. При том, что они в остальном зачастую делают грубейшие ошибки. Я тут просто посмотрел один бандитский сериал, вот, так получилось, и я, конечно, был в абсолютном шоке. Там присутствуют какие-то постановления о задержании, ордеры на обыск, то есть какие-то документы, которых в практике наших правоохранительных органов, в принципе, не существует. Но воображение сценаристов, как бы, они есть, и они эти образы штампуют. Вот, вот точно так же они совершенно бездумно штампуют вот этих вот полицейских исследователей и взяточников, вот, показывают какие-то псевдомеханизмы, и что в результате? Ну, я как кинокритик, выпустивший аж две толстенных книги, посвященных кинокритике, отлично знаю, что люди живут во многом в воображаемой киновселенной. Что где-то с середины 20 века люди реально живут в этих киновселенных, телевселенных, гораздо в большей степени, чем в реальной жизни. У нас, возьми среднего гражданина, он считает, что он очень хорошо знает, как все устроено в Америке, потому что он посмотрел кучу американских боевиков и комедий. Вот. При том, что, как мы знаем, в американском кинематографе очень строгие правила по, скажем так, искажению части действительности, там, из серии как бы неправильное количество лучей у полицейской звезды, везде единый номер телефона и так далее. И вот точно так же наш потребитель вот этого контента, как сейчас говорят, он уверен в том, что он знает, как работает российская правоохранительная система, потому что он видел это все в сериалах. Соответственно, он уверен, что как бы каждый первый полицейский, вот стоит ему пододвинуть денежку, он тут же возьмет у тебя взятку и так далее. И люди очень часто на это напарываются. Потому что, разумеется, очень многие полицейские, например, никогда не откажутся получить себе как бы личную зачетную палочку, просто-напросто сдав вот такого взяткодателя. Вот. А человек при этом может поехать на приличный срок. То есть, и с одной стороны, это подрывает и престиж нашей правоохранительной системы и доверие к ней, с другой стороны, создает у людей неадекватное представление о ее механизмах. Скажем, в результате это ведет, например, к чему? Что люди не обращаются в полицию, уверенные, что там только все за взятку. Иногда читаешь, скажем, где-то в интернете какие-то отзывы, вот пошел в полицию, думал, меня сразу пошлют, а они, соответственно, приняли заявление, предприняли необходимые действия, как бы все, что надо, сделали, как удивительно, наверное, нам очень повезло с полицейским участком и так далее. То есть вот эту виртуальную вселенную, ее, конечно, нужно прочищать и процеживать именно для того, чтобы граждане, ну, как-то более-менее адекватно взаимодействовали с нашими правоохранительными органами, чтобы они, чтобы им могли помочь, чтобы они могли помочь, чтобы не существовало всевозможных подстав в этой сфере и так далее. При этом, ну, надо сознавать, надо признавать, что, ну, проблемы есть. Проблемы есть временами очень серьезные, тяжелые и так далее. Но эти проблемы, их надо отражать не через сериалы, а через расследовательскую журналистику, через документальные фильмы. И вот если мы вот это начнем зажимать и как-то вот поддушивать, а иногда создается такое впечатление, то это будет очень плохо и очень вредно для нашей же правоохранительной системы. А вот в кино и сериалах вот от этой фигуры бесконечно коррумпированной полиции нужно, конечно, отказываться.
17: Но тут, знаете, вопрос, он же очень дискуссионный. А как по уму надо делать? Когда вот действительно, с одной стороны, вот такой штампованный сценарий, где, понятно, коррумпированный образ, и действительно он создает ложные впечатления о сотрудниках правоохранительных органов. А с другой стороны, если фильм суперпозитивный, ну, скажут, ой, ну, все, агитка, госзаказ, если тем более, да, на фильмы иного содержания лишатся государственного финансирования. Ну, вы понимаете, как настроения людские, да, срабатывают. Вот как вот найти эту золотую середину, когда и проблематика, ну, да, подсвечена, и есть хорошие вещи, да?
16: Я думаю, что нам все-таки нужно бороться за качество. Потому что на сегодняшний момент вот все такие образы – это именно штампованный образ. Это штампованные образы из серии «Ну а как же может быть иначе?». Вот нам надо исходить из того, что все-таки в реальной жизни, в нашей государственной системе может быть иначе и должно быть иначе. И нормально работающая государственная система – это норма, а не исключение. Вот, что, а мы, к сожалению, знаете, попали в такую колею гоголевского ревизора. То есть, если Гоголь, что называется, хотел бичевать пороки как бы губернских чиновников именно для того, чтобы их исправить, и поэтому, скажем, император Николай I массово посылал министров смотреть ревизора с тем, чтобы им было как бы понятно, как себя вести, не надо. Но дальше... Мы на следующих этапах, сначала как бы в период русской литературы, потом, когда, что называется, у нас появилась обличительная там советская литература, сначала сатира, потом разоблачение как бы советского строя, а сейчас уже как бы за постсоветский период, ну действительно, а как иначе, а как по-другому? И действительно, вот образы, скажем, полицейских или следователей, которые просто делают свою работу, ничего там особенного, не совершают никакие там подвиги, самопожертвования и так далее, а просто делают свою работу. Они действительно начинают казаться какими-то сусальными. Вот, то есть только медленный, планомерный, продумчивый, как бы что называется, проворачиванием фарша в обратном направлении. Я всегда вот категорически противник этой максимы «фарша невозможно провернуть назад», что куча совершенно отвратительных вещей в нашей жизни обосновывается именно так. А что, уже все привыкли, а вот уже не надо менять и так далее. Ничего подобного. То есть любой негатив и в реальной жизни, и на киноэкране можно и нужно проворачивать назад.
17: Давайте на хорошей теме завершать наш с вами разговор. У нас чуть больше минуты эфирного времени. Интересный флешмоб в соцсети X, такой его называют одним из самых масштабных пророссийских флешмобов в хорошем смысле, когда иностранцы пишут, указывают свою национальность, и пишут следующее: «Россия не мой враг». Пишут, что подключились тут и испанцы, немцы, поляки, шведы, финны, голландцы, в общем, огромное множество вот таких пользователей интернета.
16: Самое поразительное, конечно, поляки, вот, да, которых непрерывно, ежедневно накручивают на агрессию в отношении России. Знаете, это действительно очень хороший, очень позитивный флешмоб, потому что, ну, граждане стран ЕС видят, как их начинают втягивать во имя каких-то абсолютно вымышленных целей и интересов уже в полноценную войну с Россией. Им уже сегодня начинают рассказывать о том, что Россия – это абсолютный экзистенциальный враг их страны, так что, как бы, что называется, сдохни ты, сдохни твои дети, лишь бы Путин не победил. И вот люди задаются вопросом простым, что действительно ли Россия мой враг? И тут выясняется, что множество было, людей было в России, знают там русскую культуру, там, любят русских и русские книги, русскую музыку и так далее. И они не видят никаких оснований считать Россию врагом. И то, что вот они это все запустилось, такой явно как бы ненаправляемой рукой Москвы флешмоб, это очень хороший, очень позитивный сигнал, что, может быть, Европа успеет одуматься.
17: И пусть количество таких людей только кратно примножается. Спасибо большое, Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, ведущий Денис Воробьев. Были для вас. До свидания.
18: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
19: А где тут бродит жираф на озере Чат?
18: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
20: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
21: Вам удобно?
22: Ну да.
21: Лампа не слишком светит в лицо?
22: Нет.
21: Камера не смущает?
22: Вовсе нет.
21: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник». Узнать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ потеряли Дарута, освобожденные вооруженными силами России Егоровки. МАГАТЭ согласовывает локальное прекращение огня для ремонта линии Запорожская АЭС. Жители Подмосковья фиксируют следы медведей в лесах у населенных пунктов. Подробности далее. Украинские войска потеряли Дарута живой силы в ходе боев, по результатам которых российские военнослужащие освободили Егоровку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Об освобождении Егоровки ведомство информировало накануне. Населенный пункт взяли под контроль штурмовые подразделения 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки «Восток». Освобождение Егоровки позволило прорвать очередной рубеж обороны ВСУ, расширить зону контроля в регионе и создать условия для дальнейшего продвижения. МАГАТЭ согласовывает с Россией и Украиной локальное прекращение огня, необходимые для ремонта поврежденных линий электроснабжения Запорожской АЭС. Об этом рассказал в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что пока внешнее электроснабжение станции остается нестабильным, МАГАТЭ также помогает обеспечивать работу резервных систем, в том числе поставки топлива для аварийных генераторов на случай очередного отключения за АЭС от энергосети. Необходимость в таких мерах возникает из-за продолжающихся боевых действий в районе станции, в результате которых линия электропередачи регулярно получает повреждения, и ЗАЭС лишается внешнего электроснабжения, добавил Гросси. Европейские компании заинтересованы в восстановлении деловых отношений с Россией, несмотря на санкционное давление. Об этом заявили газете «Известия» в российском постпредстве при Евросоюзе. Там подчеркнули, что такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, долгосрочным и устойчивым, и что особенно важно не зависеть от политической конъюнктуры. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. По словам вице-премьера, злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Накануне Григоренко рассказал агентству, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив, а акцент будет на борьбе со схемами с сим-картами. Он будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Около 20 обращений поступило в Министерство экологии и природопользования Московской области с начала года по поводу обнаружения следов медведей в лесах у населенных пунктов Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По данным Минэкологии, в большинстве случаев о присутствии косолапых свидетельствуют не сами встречи с животными, а следы на земле, отметки на деревьях и другие характерные признаки их жизнедеятельности. Изредка фиксируются молодые особи вблизи автомобильных дорог. Ранее кандидат биологии наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал агентству, что в подмосковных лесах могут обитать около 80 бурых медведей. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. Начинаем авторскую программу председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. На прямой связи со студией. Андрей Александрович, мое почтение. Здравствуйте. Ох, одна из основных тем, безусловно, тут никаких вопросов, это первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин дал напутствие депутатам, прозвучало множество тезисов, процитирую одну из фраз российского лидера: «Наш народ не сломить и не запугать никому. Высокая явка, итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы. Единство людей перед лицом исторических вызовов». Конец цитаты. Андрей Александрович, я помню, как мы здесь в эфире «Радио Спутник» подводили итоги работы Государственной Думы предыдущего 8-го созыва. Много говорили о консолидации, о работе в очень непростое время, о необходимости принимать серьезные решения. Возникает вопрос, каким вам видится новый созыв Государственной Думы и на чем придется сконцентрировать внимание, особенно на ближайшие годы?
3: Ну, давайте так начнем. Мы недавно еще подводили итоги выборов депутатов Государственной Думы, да, здесь вы в том числе в нашем эфире. И хочу повторить, что вот эти выборы показали главное, что наша политическая система оказалась очень устойчивой. Да, вот та парламентская, партийная система, которая описана в Конституции, она оказалась устойчивой к тем вызовам, к тем стрессам, политическим, да и экономическим стрессом, которые имеют место сегодня. Да, это важный результат этих выборов. И президент подчеркнул мужество людей, да, в наших исторических регионах, которые пришли на выборы, впервые многие пришли на российские выборы, проголосовали, и, в общем, это, конечно, дорогого стоит. Да, вот это доверие людей к политической системе и устойчивость этой системы, способность адекватно на вызовы реагировать. Что я жду от новой Государственной Думы? Ну, во-первых, я хочу поздравить многих моих коллег с тем, что они избрались заново в новый состав Государственной Думы. Вот уже буквально мы знаем, там идут внутридумские процедуры, связанные там с замещением должностей. Там Ирина Яровая, первый заместитель председателя, безусловно, я поздравляю, да, это очень компетентный, известный, яркий депутат. Павел Владимирович Крашенинников, да, как бы сохраняет позиции и остается председателем комитета по конституционному законодательству. Его коллега и мой коллега по конституционному суду, представитель Думы Петров, будет заниматься уголовным административным законодательством. То есть много для меня, как для председателя комитета в Совете Федерации, да, для меня много позитивных новостей, потому что люди, с которыми мы привыкли выстраивать взаимодействие в Государственной Думе, они остаются в активной позиции, и надеюсь, что мы конструктивно продолжим с ними работу. Вот, конечно же, я думаю, что в первую очередь предстоит Думе заняться экономическими вопросами. Но это объективная наша данность. Осень – это время обсуждения бюджета. И президент сегодня в своем выступлении затрагивал вопросы, связанные с бюджетом, с финансовой устойчивостью государства. Вот сейчас буквально начинается работа парламента на этой неделе, и Совет Федерации проведет свою первую сессию осенью. И я думаю, что, конечно же, вопросы экономики, бюджета. У нас, кстати, будет вице-премьер Новак выступать по экономическим вопросам. Бюджет займет, я думаю, что основную повестку осенней и начала зимы, потому что, конечно же, здесь много достаточно вопросов. Непростая ситуация в регионах. Вот в Совет Федерации придут новые сенаторы, те, кто переназначен по итогам единого дня голосования, выборы прошли региональных парламентов, губернаторов прошли выборы. И я думаю, они придут со своей повесткой, со своими проблемами, заботами, которые беспокоят людей в регионах. Поэтому финансовые и экономические вопросы, я думаю, будут в приоритете. Ну и очень хотелось бы надеяться, не будем называть отдельных депутатов, моих любимых коллег, уважаемых, безусловно, что разного рода популистские инициативы и такие рассчитанные просто на больше информационный пиар-эффект, они уйдут в сторону сейчас, потому что выборы в прошлом, сейчас должна быть такая позитивная экономическая, социальная повестка. Ну вот, собственно говоря, то, на что в первую очередь обратил внимание президент, когда сегодня выступал в Государственной Думе.
2: И вот буквально сейчас, в эти минуты, по информационным лентам расходятся новости, как Владимир Владимирович Путин по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. Вот то, о чем вы сейчас говорили, тоже тут несколько тезисов я озвучу. Очень важно оправдать полученное доверие. Глава государства поручил проявлять особую чуткость каждой детали в поддержке бойцов СВО. Также президент рассчитывает, что вопросы реализации нацпроектов будут под личным контролем новых глав регионов. Что еще здесь из интересного? Я это свяжу с выступлением в Государственной Думе. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы, социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме. То есть я так полагаю, да, здесь вот действительно это очень важное напутствие для глав регионов, когда не только стоит рассчитывать, да, на федеральный бюджет, на федеральную поддержку, но и включаться и работать. И то же самое касается депутатов, о чем вот вы сейчас также уже говорили.
3: Совершенно верно. То есть заниматься реальными проблемами людей, которые, ну, конечно же, донесли свои проблемы до политиков, до депутатов, до руководителей регионов. И вот эта вот концентрация на социальных, экономических вопросах, на той повестке, которую, собственно говоря, люди предложили в ходе избирательной кампании последней, вот это главное, да, меньше заниматься самопиаром, какими-то политическими вопросами, а больше взаимодействовать с людьми и решать те проблемы, которые, безусловно, сегодня есть во всех регионах, наверное. Нет региона, где люди не сталкивались бы с разного рода сложностями, которые, понятно, по какой причине у нас появились в экономической сфере.
2: Угу. А позвольте еще один вопрос по теме, Андрей Александрович. А вот этот диалог получилось наладить? Вот мы говорим про доверие к власти, про очень высокую явку на выборах, что, безусловно, демонстрирует это самое доверие. Но именно с точки зрения коммуникации, попытки вот заявить о проблеме, даже неважно какого уровня, муниципального, регионального или вплоть до федерального, конечно.
3: Ну, я могу судить, наверное, по выборам в Красноярском крае, да, у нас тоже прошли выборы депутатов законодательного собрания. Я вижу, что диалог зачастую был достаточно напряженный с людьми. И многие партии потеряли ведь свои голоса, которые, ну, извините, скажем так, концентрировались на разного рода, на мой взгляд, каких-то популистских инициативах, не прошли, не будем уж называть эти партии, да, я думаю, все хорошо понимают, не прошли в региональные, в том числе парламенты. Поэтому люди пришли со своими проблемами с задачей обратить внимание власти, всех уровней публичной власти на то, что нужно заниматься решением этих совершенно конкретных вопросов. И вот те, кто занимался этим, те, кто, как вы говорите, вот эту вот связь обеспечивал, обратную связь с людьми в течение всего срока своей работы, будь то депутат Госдумы, сенатор или депутат законодательного собрания или муниципалитета, вот те, мне кажется, и вернулись в парламент и продолжат работать все вот так позитивно.
2: Угу. То есть, когда избиратель, ну, знает буквально, да, депутата, за которого впоследствии будет голосовать, ну как, вот если уж совсем так, знаете, упрощать.
3: Ну, депутата знает, ну и политическую партию понимает, да, насколько эта партия действительно нацелена на реализацию той программы, которую людям предлагает. И как эта программа появилась, да, вот недаром же «Единая Россия» постоянно создает механизмы вот этой обратной связи, когда программу партии, по сути дела, создают люди, которые направляют туда разного рода предложения. Это тоже механизм, который себя опробовал, на мой взгляд, полностью оправдал.
2: Угу. Еще, я думаю, важно обратить внимание на такую деталь. Накануне проведения выборов было серьезное сообщение от службы внешней разведки нашей страны о том, что в любом случае и оппозиция, так называемая, находящаяся за рубежом, Европа, не будет признавать результаты выборов. Но, знаете, вот этот эффект медийный, на мой взгляд, исключительно здесь вот такой журналистский взгляд, он не сработал, он не просочился в общественность, в каналы связи, и хоть эти попытки действительно были, но вот это влияние, оно как будто существенно ослабло. Вот согласны ли вы с этим тезисом?
3: Я согласен с этим полностью, кроме одного. Я не считаю этих людей оппозицией, потому что оппозиция в любом государстве, в парламентской системе любой страны, это люди, которые предлагают свою позитивную повестку, скажем так, в противовес повестке партии, которая, там, например, набрала большинство голосов, да, победила партии или коалиции, неважно. Да. Люди, которые сидят у нас за границей, они никоим образом оппозицией не являются. Потому что они, во-первых, никого не представляют. Это самое главное. Да. Оппозиция представляет людей. Пусть меньшинство, но представляет позицию людей и их проблемы. А те, кто сидят за границей и критикуют политическую систему и выборы, это скорее, ну, скажем так, те, кто солидаризировались с государствами, которые поставили своей целью разрушение нашей страны. Поэтому это не оппозиция, это просто такие же противники России, как и те, кто, извините, работает в разного рода структурах НАТО, в террористических организациях, которые пытаются развалить нашу страну. Поэтому я совсем согласен, кроме одного, это не оппозиция, собственно.
2: Да, оппозиция как раз-таки работает в стенах Государственной Думы. То, чего мы не замечаем, ну, как обыватель.
3: Оппозиция, слушайте, там много людей с другой точкой зрения, да, но в том, что страна должна быть сильной, и нужно защищать интересы и права наших людей, в этом согласны все политические партии, которые работают и в Думе, и в законодательных собраниях регионов.
2: Тогда обсудим одну персоналию, конкретно журналист Юрий Дудя. Он признан иноагентом, в том числе вот Басманный суд Москвы заочно санкционировал и арест на блогера тут по уголовному делу о пропаганде оправданий терроризма. И знаете, все равно так или иначе иногда, ну, мне по виду моей профессии нужно эти вещи рассматривать, изучать, говоря о контенте, который публикуется. И я неоднократно видел заявление из разряда, ну, скоро меня признают террористом-экстремистом, и, в общем, часто выпуски с этого начинались. То есть как будто это становится предметом гордости там для тех, кто уехал.
3: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Я не думаю, что это как бы предмет гордости. Слушайте, им постоянно, вот этим людям, я не смотрел последнее время, да, что там, когда-то смотрел его, ну, там, интервью, которое он записывал, но последнее время нет. Для них важно оправдать свое пребывание там на Западе. Они должны быть для чего-то нужны. Они подчеркивают таким образом, что вот посмотрите, меня преследуют, я там в России подвергаюсь какому-то там политическому, уголовному, в конце концов, преследованию. Они не то чтобы этим гордятся, это то, что оправдывает их нахождение там, дает им возможность получать разрешение на проживание в той или иной там европейской, не знаю, там западной стране, не знаю, где он проживает в данный момент, да, это оправдание их нахождения там, легализация своего рода их нахождения там. Это нужно только для этого, я глубоко в этом уверен.
2: Угу. Ну, то есть вот это вот разделение, уж простите, хороший русский, плохой русский, когда там, не знаю, кто-то получает плашку иностранного агента, да, вот все, кто в этой тусовке, уж простите, находится, поздравляют сразу.
3: Разного рода украинские блогеры нашей, в кавычках, оппозиции, да, мы с вами обсудили, оппозиция это или нет, буквально минуту назад, они им объяснили, что в понимании, скажем так, за украинцев разного рода, хороших русских не бывает. Поэтому они там тоже находятся под таким же давлением. А что касается того, что им нужно постоянно выискивать поводы и причины, почему они должны получить разрешение на проживание в другой стране, ну вот таким образом они выбрали такой способ оправдать свое нахождение там.
2: В этом контексте не могу не спросить. Вы, думаю, видели сегодня, потому что это расходилось по всем средствам массовой информации, ситуации вокруг попытки захвата авиалайнера компании
3: FlyDubai. Знаете, я видел, но буквально полчаса назад. Я как бы с удивлением так читал, что там. Сначала я, правда, прочитал новости, что это русские и украинские пилоты как бы подрались, а потом какая-то там, ну, другая информация уже была.
2: Вот в этом и корень проблемы. Знаете, интересно, почему вот в таких ситуациях почему-то всегда замешан или русский, или украинцы, хотя в результате выяснилось...
3: Нет, это просто, я думаю, что это журналисты таким образом пытаются поднять как-то градус, да, интерес к этой ситуации. Ситуация, конечно, страшная, да, когда пилоты... Но это явно, на мой взгляд, попытка террористического акта, когда один пилот пытается убить командира экипажа, да, и, ну, понятно, что за этим может последовать. Хорошо, что это разрешилось вот таким образом. Насколько я понимаю, пассажиры не пострадали, да, только пилоты там были доставлены в медицинские учреждения. Слава богу, что это так. Да, но, наверное, всем авиационным властям всех стран нужно обратить на это внимание, потому что это не первая ситуация, когда пилот становится, да, исполнителем такого замысла, который может привести к катастрофе. Да? Помните, была ситуация, когда пилот просто направил на там, горный массив самолет, да, и он разбился. Так что, ну, к сожалению, вот такие ситуации случаются. Человеческий фактор пресловутый и здесь, наверное, сработает.
2: Ну, здесь в данном случае действительно, слава богу, удалось предотвратить большую трагедию. И о чем как раз-таки пишут коллеги-журналисты, я это зафиксирую. Не факт, что это такая информация конечная, но расходится сейчас активно. Россиянин и украинец, находившиеся на борту самолета Fly Dubai, в качестве пассажиров помогли лайнер спасти.
3: Я да, это вижу. Потом, видели, вот, да? Думаю, может быть, если это действительно так, может быть, то, что пилоты, гражданин России и Украины, которые посадили самолет благополучно там, да, в Саудовской Аравии, да, вроде бы, может быть, это сбило журналистов изначально с толку. Но если это так, ну, слава богу, люди смогли как-то преодолеть противоречия, если между ними были какие-то личные противоречия, и выполнить свой долг перед людьми в первую очередь.
2: Да, безусловно.

0: Слушайте, я мотивацию понимаю этих авторов, потому что многие деструктивные идеологии, там связанные с разного рода культурой, ну, культурой в кавычках, лиц, которые там находятся в местах лишения свободы, например. Да? Или мы помним с вами очень хорошо секты, буквально такую деструктивную, ну, идеологию, наверное, прям не назовешь. Но это прямо система взглядов, которая подталкивала, например, подростков на совершение самоубийств, да, суицида. Такого рода вещи есть, да, деструктивные секты, ну, извините, вплоть до там разного рода сатанинских культов. Я, конечно, считаю, что пропаганда такого рода вещей абсолютно недопустима. Поэтому на вопрос ваш, можно ли запретить такую пропаганду, такого рода идеологии, если это мы признаем идеологии, то ответ да, можно, это вполне конституционно. Другое дело, что нам нужно будет все-таки более детально в законодательстве дать тогда определение и критерии, что мы относим к такого рода деструктивным идеологиям. Да, это достаточно серьезный вопрос, и я думаю, что ну, поработать над этим как минимум стоило бы.
1: Просто у нас есть механизм, вот вы сатанизм упомянули, но Верховный суд же признал это движение экстремистским. Вот и вопрос кроется в чем? Необходима ли дополнительная такая законодательная надстройка для того, чтобы с такими деструктивными вещами бороться? Или механизм уже существует и он работает?
0: Но судебная система существует, это разные все-таки вещи. Да? Одно дело экстремистские разного рода организации, последствия участия, другое дело, когда мы признаем определенную идеологию деструктивной, да? То есть направленной на разрушение там, человека, личности, жизни, да? Человеческой. Это немного разные, на мой взгляд, вещи. Я бы это разделил, но, безусловно, я отношу к такого рода деструктивным явлениям и разного рода экстремистские, там, человеконенавистнические организации, да, и им мы уже научились давать определения, понятия и, скажем так, статус этот присваивать. Но понятие деструктивная идеология, на мой взгляд, намного более широкое, чем экстремизм. Поэтому здесь я бы эти вещи разводил все-таки.
1: То есть закрепить понятие, да, вот каким образом
0: Не
1: классифицировать, да,
0: просто
1: подобное.
0: закрепить понятие имеет смысл, если из этого будут какие-то следствия, да? Не просто мы же не в научном институте,
1: Ну,
0: когда
1: конечно.
0: сидеть и просто думать над определениями, да? Если мы принимаем решение, что будут какие-то или ограничения, или еще какие-то со стороны государства меры приниматься в отношении такого рода идеологии, ну тогда да, тогда стоит дать определение, выработать критерии, поговорить с философами, с юристами, с специалистами в данной сфере.
1: В этом...
0: И какое-то обдуманное, действительно взвешенное решение принять на законодательном уровне.
1: Андрей Александрович, в этом контексте возникает вопрос, насколько сегодня важен цифровой след любого человека абсолютно. Почему я об этом говорю? Потому что вот некогда были действительно популярные движения, которые приводили, к сожалению, да, там, и к суицидам среди подростков и прочее, проходили через это. Но это было модным. Действительно, кто-то там подражал, создавал тематические группы в социальных сетях.
0: Совершенно верно. Разве можно это допускать, да, если
1: Нет,
0: мы
1: конечно.
0: понимаем, что это захватывает подростков, да? Вот и ключевое слово сказали, это было модным, да? А ведь есть целая технология, как такого рода деструктивную идеологию. Слушайте, ну подростки совершали суицид, да? И вы правильно говорите, и в какой-то среде это стало модным, да? Появились даже, не будем называть эмблемки, мы хорошо понимаем, да, там животное одно изображалось в определенном цвете. Слушайте, ну это страшная вещь, и, конечно, с этим нужно бороться. Государство должно этому препятствовать так или иначе, распространению такого рода идеологии.
1: И тут интересный был частный случай в Туле, о чем тоже пишут активно сейчас коллеги-журналисты. Там девушке может грозить до 15 лет колонии как раз из-за группы, из-за паблика, уж простите за англицизм, в социальных сетях, где пустились грустные мемы. А история была с чем связана. Один из подписчиков, он школьник из Санкт-Петербурга, наш прекрасно замечательный северной столицы, наложил на себя руки. Дело прекратили из-за недостатка доказательств, но вот обратили внимание на это сообщество. Девушки в результате вменили статью об организации деятельности, направленной на склонение к самоубийству через интернет.
0: Я здесь не могу ничего сказать. Конкретная ситуация связана, это есть там причинно-следственная связь какая-то.

0: или нет. То, что человек, который склонен к суициду, посещает паблики или группы, которые там демонстрируют какую-то грусть или еще что-то, это скорее говорит о состоянии этого человека, чем о том, что такие паблики провоцируют его на самоубийство. Тут как бы это требует, ну, серьезного расследования, да, есть ли причинно-следственная связь. Может быть, там была какая-то переписка между ними отдельно велась, да, частная, что можно квалифицировать как склонение к самоубийству или подталкивали к этому шагу. Это более такой серьезный вопрос, поэтому, к сожалению, не имея информации, дать какое-то там компетентное мнение по этому вопросу сложно.
1: Я поэтому и стал задавать такой вопрос общего характера относительно цифрового следа. Насколько все равно важно понимать для
0: Мы
1: пользователя...
0: Мы все с вами оставляем цифровые следы, все. Проблема сейчас, наверное, состоит в том, не в том, что мы с вами оставляем цифровой след, а в том, что этот цифровой след можно как угодно подделать, да? Можно нашу с вами беседу представить совершенно в другом содержании, да, то есть мы будем говорить совершенно о других вещах. Можно видео снять с участием любого человека, поместив в любой контекст, любое публичное лицо, да, и вот эта вот подделка цифрового следа, да, псевдоцифровые следы, вот это уже большая проблема. А то, что мы оставляем этот след, безусловно, это...
1: Ну да, а вот с этого я предлагаю начать вторую половину нашего с вами разговора. Андрей Александрович, друзья, оставайтесь с нами.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
4: не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
7: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
7: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
8: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
7: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
9: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Это радио «Спутник», эфир продолжается. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это вторая половина авторской программы председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук, профессора Андрея Клишаса. Он на прямой связи со студией. Андрей Александрович, продолжаем. И начинаем, да, вот с той темы, на которой мы с вами остановились перед новостями. Если, и да, точнее не если, а действительно сегодня создается множество дипфейков, которые в том числе используются в самых разных целях, далеко не самых благих. И интересная инициатива сейчас прозвучала от МВД России. Там, в частности, предлагают сделать отягчающим обстоятельством использование нейросетей, искусственного интеллекта при таких преступлениях, да, как клевета, вредоносные программы и неправомерный доступ к информации. На ваш взгляд...
0: Да, вполне, да. Вполне разумно. Вполне разумно. Надо обсудить с коллегами из МВД, но вполне разумно. Мы же определяем, как отягчающие обстоятельства использования разного рода технических средств, приспособлений при совершении преступлений. Поэтому, да, я вполне соглашусь, что это подлежит обсуждению серьезному, эта инициатива.
1: Но сегодня, я так полагаю, сложно, да, защититься в случае, если с тобой это произошло. Вот ты увидел с собой.
0: Насколько я понимаю, если мы еще как бы выработали какую-то специальную систему норм, например, в рамках той же самой избирательной кампании, ну и согласитесь, я во всяком случае не видел каких-то таких, ну прям вопиющих случаев, когда бы грубо подделывали выступления. Или там помещали человека в тот контекст, где его не было, да, там, не знаю, то для обычного человека, даже для публичного лица, ну, такие риски очень, очень серьезны сегодня. Мы же с вами практически уже не можем отличить, да, подлинное видео от того, что сгенерировано искусственным интеллектом. Слушайте, я знаю некоторых коллег, которые очень удачно записывают, причем в контексте, в определенной обстановке, видео, например, свои выступления для разного рода площадок, там сроду не было, да, но это очень как бы удачно, и ты действительно никогда не отличишь одно от другого. А представьте, что можно, куда можно, в какой контекст можно поместить и публичную персону, да и любого просто человека. Это достаточно серьезно, и это вызов для законодателя настоящий, да, понять, что с этим делать дальше. Вот МВД, например, они с одной стороны подходят, да, говорят, давайте вот как отягчающее обстоятельство использования такого рода технологий, будем считать, ну да, вполне разумно, надо, по крайней мере, можно с этого начать.
1: А тут была комичная ситуация, я думаю, вы тоже прекрасно ее помните, во время прямой линии президента прошлого года, когда Владимир Владимирович пообщался со своим, в кавычках, двойником.
0: Да-да-да.
1: Сгенерированный студентом из Санкт-Петербурга. Я специально открыл цитату, да, как ответил президент на это. «Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом, но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я. Кстати, это мой первый двойник». Конец цитаты, поэтому президент тут максимально в курсе этой ситуации. Но помимо вот таких смешных моментов, безусловно, есть серьезные вещи, связанные с честью, достоинством, репутацией и прочими вещами. В связи с этим еще один возникает вопрос, и тема сама по себе интересная, это биометрия. Вот сразу несколько здесь было моментов, и Дмитрий Анатольевич Медведев призвал как можно скорее вводить биометрию на всех пунктах пропуска на госгранице для мигрантов. Я так полагаю, вы солидарны, да, с этой идеей, Андрей Александрович, сразу уточню?
0: Конечно, конечно, безусловно. Безусловно, это эффективная достаточно вещь. Слушайте, я вот был летом в Китае, и я во многих аэропортах, в несколько аэропортов, да, ну так в ходе поездки мне пришлось посетить, посадка в самолет происходит по Face ID. Да, то есть это уже как бы самая, ну такая технология, которая не требует практически никакой задержки. Да, ты на там, где проходишь, ну, как бы посты безопасности связанные, ты подходишь, подаешь документы. Но потом, когда ты уже прошел досмотр и находишься, ну, в так называемой, не знаю, там, как она правильно называется, чистой зоне, да, перед посадкой в самолет, ты там можешь погулять, пойти в ресторан, там, зайти в магазин, пожалуйста. Но потом ты проходишь в самолет, уже ничего не требуется, никаких документов, ни паспорт, ни посадочный талон. Ты подходишь к экрану, экран тут же тебя идентифицирует, и, пожалуйста, ты идешь на свое место. Да? Я думаю, что эта технология будет развиваться. Да, мы сделали акцент на том, что вот те наши мигранты, которые пересекают границу и хотят здесь жить, работать, мы для них в первую очередь эту технологию вводим, применяем. Но это не значит, что она не будет распространяться на очень широкие сферы. Тот же самый транспорт, медицина и так далее. У людей справедливо совершенно вызывает вопрос сохранности этих данных, да, чтобы никто не мог похитить эти данные, биометрию, и как-то потом воспользоваться не в интересах гражданина. И это вопрос обоснованный. Наверное, отчасти то, что не решены вот так до конца вопросы безопасности, это немного тормозит развитие этой технологии. Но она точно будет двигаться вперед.
1: Вот, это, кстати, главный вопрос, который хотелось задать. Почему? Вот там понятно, сейчас планка установлена до 2030 года, но те, кто особо защищают эту идею, эту инициативу, вот так вот посматривают и на Китай, кстати, и на Евросоюз, где, говорят, вот в 2025 году начали обкатывать эту историю, а уже в апреле 26-го 29 стран Шенгенской зоны ее внедрили. И сейчас, безусловно, только биометрический паспорт, и в целом при пересечении границы, да, там, это необходимость, иначе банально тебя не пустят.
0: Ну, я не знаю, как ситуация в Европе, но в Китае, да, биометрические данные, они, ну, повсеместно используются, и это правда. Я думаю, что у нас то же самое будет развиваться, эта технология достаточно эффективна. Вопрос, повторю, сохранности персональных данных граждан, куда включены вот эти вопросы биометрии.
1: Да. Учитывая, что активно сейчас везде предлагается оплатить улыбкой, то есть можно использовать очень легко. Здесь с вами солидарен, безусловно. И продолжая тему биометрических данных, еще одна тема, которая из Кабмина донеслась до журналистов, предлагается законопроект, который разрешает обрабатывать эти самые биометрические данные обвиняемых, тех, кто осужден подозреваемых без их согласия, соответственно, да, уже внесен в правительство этот законопроект. Я так полагаю, здесь тоже, да, ничего такого...
0: Ничего такого нет, я это поддержал бы саму идею. Опять же, надо, когда говоришь о законе, нужно внимательно анализировать нормы, но базово, да, я считаю, что это вполне обоснованно.
1: Андрей Александрович, не могу не спросить, как вы относитесь к самокатам, к самокатчикам в частности. Тут нужно сразу, да, чтобы у нас с вами споров не возникло.
0: Я нормально отношусь к самокатчикам. Я просто хотел бы, чтобы использование средств индивидуальной мобильности шло вслед за развитием соответствующей городской инфраструктуры, не опережало ее. Я понимаю, что это для многих очень удобно, граждан, которые используют эти средства индивидуальной мобильности, но, к сожалению, мы видим очень много инцидентов и печальных инцидентов с тяжелыми последствиями, с травмами, особенно если это касается пожилых людей, детей. К сожалению, меньше таких ситуаций не становится, становится больше. Понятно желание многих развивать это направление, это бизнес достаточно большой, но там, где инфраструктура, где город готов к тому, чтобы появились большое количество пользователей этих средств индивидуальной мобильности на улицах, это одно. А когда город к этому не готов, и люди носятся с огромной скоростью по пешеходным улицам, по тротуарам, сбивая людей или сталкиваясь друг с другом, что тоже зачастую происходит. Ну, вот это у меня вызывает крайне отрицательные эмоции и, собственно говоря, негативные мысли. Я как-то рассказывал, да, и поскольку мы, Совет Федерации, находится на Дмитровке, да, это улица, где очень много, и рядом на улицах много ресторанов, кафе, и там театры, и так далее. И люди активно гуляют, очень много офисов, да, как бы доставляется туда еда, ну, не знаю, что еще. Там очень много вот этих пользователей индивидуальной мобильности, поэтому я в режиме реального времени периодически вот такого рода столкновения и конфликты наблюдаю, да. Это вот реальность, в которой мы, собственно говоря, живем. Самый центр Москвы, ну, к сожалению, пока ситуация лучше не стала, на мой взгляд.
1: А как вы считаете, это исключительно вот такое частное ваше личное мнение? Интересно, нужно ли расширять зоны, где самокат просто не будет работать банально? Там, я не знаю, это историческая улица города, это парк. Но в парках я знаю, что отдельно эта история регулируется.
0: В парках как раз, наверное, надо, чтобы они работали. В парк, наверное, наилучшее место, потому что там можно и дорожку дополнительно сделать или выделить какие-то дорожки. В конце концов, специально эти дорожки проложить. А вот в исторической части города, где очень узкие улицы и узкие тротуары, где, ну, наверное, да. Наверное, я являюсь сторонником того, чтобы очень ограниченно использовались эти средства индивидуальной мобильности.
1: Угу. А суть новости в том, что Следственный комитет предлагает ввести права для езды на электросамокатах.
0: Ну, вот. Это хоть как-то ограничит, да, потому что мы же с вами зачастую наблюдаем, то есть это попытка упорядочить использование этих средств индивидуальной мобильности. Это абсолютно разумное предложение. Мы, кстати, с Александром Ивановичем Бастрыкиным неоднократно обсуждали эти инциденты, которые происходят повсеместно, да. Александр Иванович известен тем, что он очень внимательно, так я бы сказал, даже трепетно относится, например, к тому, когда страдают дети, а дети очень часто страдают в результате вот такого рода столкновений. Ну, понятно, маленький ребенок, он мало весит, если на него самокатчик налетает, ну, конечно, для ребенка последствия зачастую достаточно тяжелые. Вот. И упорядочить использование этих средств – это правильное абсолютно предложение. Потому что мы видим зачастую там и два, и три человека могут сгромоздиться. А иногда еще ты видишь, как ребенок где-нибудь на плечах сидит в каких-нибудь специальных сумках, да, и мама или папа едут, ничего не боятся с ребенком. Мне кажется, что права и как-то попытка ввести какие-то правила использования этих средств, ну, хотя бы так. Mm-hmm. Это шаг точно в правильный.
1: Такие вещи, наверное, в любом случае, ну, не то что согласовываются, обсуждаются. Это ведь тот пример, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, когда бизнес зашел в страну, расширился достаточно, да, как маркетплейс, те же самые, а потом уже в результате обкатки, да, тут уже для маркетплейсов у нас платформенная экономика, для самокатов права и прочее.
0: Совершенно верно. Это очень четкое, очень точное понимание ситуации, потому что сначала приходит бизнес. И казалось бы, ну что он должен сделать? Он должен сначала построить инфраструктуру, да, а потом уже запускать разного рода проекты, которые будут генерить там доход. Ну, извините, сначала ты прокладываешь рельсы, а потом уже железнодорожная компания ставит на эти рельсы вагоны, там тепловоз, как раньше, да, паровоз. Продают билеты и поехали. Да? к сожалению, со средствами индивидуальной мобильности появилось все было ровно наоборот. Сначала выдали людям самокаты, сделали на этом неплохие деньги, капитализировали компании, которые как бы начали предоставлять эту услугу, да, а потом подумали, а где они будут ездить-то? Может быть, надо как-то немножко инфраструктуру города привести в соответствующий вид, если уж мы очень хотим, чтобы средства индивидуальной мобильности активно использовались в мегаполисе. Тут все пошло, скажем так, с другого конца. Ну и все проблемы порождены этим.
1: Ну да. А тут уже и ответственность бизнеса, работодателя, государства, безусловно, включается.
0: Власти. И ответственность власти. Да. Да? Ответственность власти тоже не нужно забывать. Конечно, бизнесмены будут в первую очередь стремиться к тому, чтобы заработать. В этом суть как бы их деятельности. А власть должна взвешивать эти риски.
1: Тогда еще одну инициативу от МВД обсудим. Там, в частности, подготовили перечень из почти 200 профессий, 186, если говорить конкретно. Тут и должности включены, по которым иностранцев, прибывающих в нашу страну из визовых стран, можно будет принимать на работу вне квот. И выборка, честно говоря, интересная. Тут инженеры, медработники, генеральные директора предприятий, программисты. На ваш взгляд, для чего это делается?
0: Вот давайте сначала разберемся. Квоты нужны для той ситуации, когда мы пытаемся ограничить, да, все-таки. Квота – это механизм ограничения притока рабочей силы в определенные отрасли или сферы экономики. А, извините, генеральные директора, медицинские работники, квалифицированные люди, ну, конечно, они вне квоты. Uh-huh. Потому что просто нет такой цели, да, как бы ограничить людей определенной компетенции, неважно, из какой визовой, из безвизовой страны они приехали. Если владельцы бизнеса хотят человека X сделать генеральным директором и доверяют ему свой бизнес, свои деньги, ну, какие квоты? Ну, конечно, вне квоты. Да? Поэтому давайте адекватно понимать, это не то, что там мы как-то ослабляем миграционный контроль или что-то, но просто по своему предназначению эти инструменты должны использоваться. Квотирование – это одно, а такого рода позиции – другое. И, на мой взгляд, вполне логично, конечно, вне квот.
1: Ну, то есть это наоборот открывает, такое некое окно возможностей, да, чтобы в случае чего такие квалифицированные необходимые...
0: Ну, это узенькое окошко возможностей, согласитесь? Узенькое окошко возможностей. Это же люди, обладающие уже достаточно высокой квалификацией, действительно. Это не разнорабочие, это не рабочие настройки, это не помощники там в хозяйстве в домашнем, это не даже работники на полях, да, там в теплицах и так далее. Ну, где у нас иностранцы вот в большом количестве трудятся? Это все-таки уже речь идет об индивидуальном подборе на позицию человека. Поэтому тут другой подход тоже.
1: Вероятно, лишнюю бюрократию исключает. Раз уж вот в таких категориях рассуждать.
0: Лишнюю бюрократию, я просто говорю, нельзя их засунуть в эту квоту, потому что смысл квоты – это ограничение, да? В этом смысл квоты.
1: Да, а тем более здесь список достаточно внушительный, это можно тут долго перечислять, эфирного времени не хватит. Новости из разряда социальных опросов, такое тоже любим, у нас время позволяет. И больше половины наших с вами соотечественников хотели бы материнский капитал тратить на покупку машины и дачи. Знаете, неоднократно обсуждалось это, вопрос поднимался на самых разных экономических форумах, я знаю, и в Государственной Думе тоже, расширить возможности применения материнского капитала. Хочется сначала вашу позицию на этот счет услышать, Андрей Александрович.
0: Я скорее сторонник такого подхода, потому что, слушайте, это... Вся инфраструктура, если в семье рождается ребенок, как правило, в большинстве семей, в подавляющем, наверное, большинстве семей, будь то жилье, автомобиль, дачный участок, это все тоже работает на качество жизни этого ребенка, разве нет? Ну, как можно разделить это, да? Как можно родителям сказать, вот на дачу нельзя как бы потратить, где ваш ребенок тоже будет отдыхать, может, там с какой-то грядки есть выращенные родителями, помидор или огурец. А вот на что-то можно, да? Значит, возить ребенка в школу на машине нельзя, получается, да? Или, то есть, на эту машину нельзя потратить средства. Ну, сложно это разделить. Мне кажется, что когда рождаются дети, по большому счету, вот вся та инфраструктура, которой семья располагает, она, львиная доля этой инфраструктуры идет на то, чтобы качество жизни ребенку создать. Ну, в нормальной семье это точно так.
1: Угу. То есть тут всегда же возникал вопрос, что мешает расширить эти самые возможности, да, вот как-то это упирается в дискуссию, но вопрос, да,
0: это экономические, чисто, там чисто экономические причины, да, как бы, ну, понятно, что одно дело, ведь что такое использование материнского капитала для покупки жилья, это, по сути дела, косвенно поддержка строительной отрасли, ну, как бы так это, да, экономически, ведь смысл в этом, хотим ли мы поддержать тех, кто производит автомобили. Слушайте, у нас автомобили в основном импортные, да, мы можем называть это там локализацией, разные проценты придумывать. Слушайте, в основном по Москве ездят импортные автомобили. Хотим мы поддержать производителей вот этих импортных автомобилей, дав еще такой источник для приобретения, материнский капитал или нет? Это тоже вопрос. Он экономический, поэтому его разного рода ведомства экономические, ну, как-то между собой находят компромисс, балансируют и определяют, ну, что можно направлять капитал, ну, что нет. Ну, мне кажется, дачный участок точно можно, да, потому что это наша с вами земля. Вот. У меня такой подход.
1: Угу. Да, здесь тоже солидарен, и если это вызвано действительно необходимостью, то почему нет? Успеем еще, у нас 5 минут эфирного времени. Инициатива Росинформмониторинга. Там предложили увеличить с 3 до 6 лет срок привлечения, срок давности привлечения к административной ответственности тут за два вида нарушений нашего закона. Противодействие легализации преступных доходов, отмыву доходов, как еще говорят, и финансирование терроризма. Почему-то за эту историю зацепились особенно, да, сейчас?
0: Не вижу. Честно говоря, надо просто проанализировать сроки по другим составам и привести в соответствие, если они как-то не соответствуют тем срокам, которые по другим сопоставимым правонарушениям действуют сейчас.
1: То есть здесь я посмотрел еще и оценку экспертов. Понятно, что это, наверное, дает больший размах, ну, с точки зрения времени, да, и привлечения там банков к ответственности по этим делам. Но в целом, да, это вот такая, можно, наверное, даже сказать, рядовая история.
0: Абсолютно рядовая, она никак радикально ситуацию не изменит, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но, наверное, я сторонник того, чтобы это были унифицированные сроки, да. Поэтому, да, посмотрим по другим составам, и если основания есть, то можно пойти навстречу таким предложениям.
1: Так, я еще вижу, когда мы с вами обсуждали вопрос миграции, свяжу вопрос слушателя с темой, немного про международные дела поговорим, у нас время позволяет. Но вот слушатель спрашивает, а надо ли для беженцев с Украины ввести обязательный тест на лояльность на детекторе лжи? Но у нас, в принципе, и так процедуры...
0: А возможности-то у нас такие есть, да, на детекторе лжи. Вы что, в аэропорту поставите рядом с пограничником этот аппарат специальный, что ли? Как мы это будем, как это представляет себе наш радиослушатель?
1: И с другой стороны, и так фильтрация же присутствует. Не, ну, Шереметьев, как бы, конечно, это процедура.
0: Конечно, есть данные спецслужб, в конце концов. Людей проверяют так или иначе по пересечении границы.
1: Я с чем это связываю? С словами главы МВД нашей страны Владимира Колокольцева. Вот, он говорит о том, что накачивание Украины оружием и наемниками иностранными, безусловно, влияет на преступность, на ее повышение в мире в целом. Да, ну понятно, тут...
0: Конечно, так и есть.
1: Да.
0: Конечно, так и есть. Слушайте, но мы с вами постоянно видим уже репортажи, даже я как-то сталкивался, американские телеканалы показывают, как там колумбийские наркокартели отправляют на Украину людей, они там обучаются работать с беспилотниками, да, и потом возвращаются и используют эти знания, эту технологию для того, чтобы там заниматься своей преступной деятельностью, там, доставкой наркотиков и так далее. Конечно, влияет, безусловно. Мы уж там оставляем за скобкой вопрос того, что львиная доля этого оружия, она так или иначе разворовывается и перепродается тем же самым преступным группировкам. Но просто участники этих группировок обладают теперь навыками, которые раньше, ну, сложно было, скажем так, шлифовать. Просто ведение боевых действий против тех же самых законных властей, против полиции. Поэтому, конечно, министр прав, абсолютно так и есть.
1: Тут есть такое логичное переживание, да, во что это может вылиться после. Я понимаю, что это сейчас загадываю наперед, но действительно это обученные люди. Вот что это? Это формирование частных военных компаний, это рост терроризма.
0: Это зависит от финансовых возможностей тех, кто их наймет. Ну, как бы очевидно совершенно. А если говорить про какие-то наркокартели, там, Латинскую Америку, ну, там финансовые возможности сопоставимы с бюджетом некоторых государств этого региона, да, поэтому ситуация в этом плане, ну, она опасной становится и, конечно же, хуже, чем было до этого конфликта. Я думаю, что министр тут с цифрами в руках и, имея специальные, скажем так, специальную информацию, специальные знания, говорит, понимает, что он говорит. Это абсолютно так.
1: Андрей Александрович, а вот Европа, которая взрастила, по сути, то, что сейчас происходит на Украине, нет переживания за такого соседа с гранатой, уж простите за подобные формулировки?
0: Я думаю, что они больше переживать им стоит, по крайней мере, гражданам этих стран, за то, что там неконтролируемых мигрантов завозят, достаточно агрессивных, которые там насилуют и убивают коренное население. А вот что там на Украине, я думаю, что точно это не самый актуальный вопрос. Радикально меняется население Европы, радикально. И с этнической точки зрения, и с религиозной, так что я думаю, что мы тут еще много интересного увидим в ближайшие годы.
1: Ну да, а политики до сих пор считают Россию главной угрозой. Спят и видят, конечно.
0: Ну, да. Да.
1: Спасибо
0: да.
1: вам огромнейшее за этот разговор, Андрей Александрович.
0: Спасибо.
1: Андрей Клишес, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
10: Мне кажется, что ты...
11: Это проекция.
10: Но я хочу...
11: А это зацикленность на себе.
10: Нет, дело не в этом.
11: Вытеснение и отрицание.
10: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То «Бабы-Яги», то «Черта», то «Водяного». На съемках «Кощея Бессмертного» Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.
12: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
13: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военнослужащие сорвали попытку атаки ВСУ в Запорожской области. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал переговорный процесс по Украине. Стало известно, сколько россиян оформили самозапрет на госуслугах. Далее подробности. Российские военнослужащие сорвали попытку атаки украинской диверсионно-разведывательной группы численностью около 5 человек в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток». По словам военнослужащего, о приближении группы российских бойцов предупредили по радиосвязи после того, как ее заметили операторы беспилотников. Он отметил, что во время попытки атаки у подразделения возникли сложности с наблюдением из-за неисправности ночного прицела. Несмотря на это, российским военнослужащим удалось стеснить противников. Контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на высшем уровне необходимы для продвижения урегулирования конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, для достижения договоренности в переговорный процесс в той или иной форме должен быть вовлечен Владимир Зеленский. На вопрос о том, где именно, по мнению Гросси, было бы целесообразно проводить переговоры между Россией и Украиной, глава МАГАТЭ выразил уверенность, что участники мирного процесса должны самостоятельно определить их формат и площадку для диалога. Москва и Вашингтон в последние недели продолжили обсуждение возможных путей урегулирования. Одним из основных каналов остаются контакты российского руководства со спецпосланниками президента США Стивом Витхофом и Джаредом Кушнером. Они в сентябре вновь посетили Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самозапрет на оформление новых сим-карт установили почти 2,5 миллиона россиян через госуслуги с момента запуска сервиса, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, антимошеннические инструменты востребованы, но главное, они работают. Правительство постоянно их совершенствует. По итогам реализуемых правительством мер за первые 8 месяцев этого года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на треть. Установка самозапрета на заключение договоров об оказании услуг связи заработала 1 сентября прошлого года. Сделать это можно на госуслугах или в некоторых МФЦ. Крупный пожар на площади почти 4000 квадратных метров локализован на предприятии по производству пластика во Владимирской области, сообщает пресс-служба МЧС. Возгорание произошло в городе Петушки. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. К тушению привлеклись 47 человек личного состава и 13 единиц техники. Президент Южной Кореи Ли Дже Мэн пообещал последовательно искать практические меры для снижения военной напряженности с КНДР, несмотря на разногласия между сторонами после взрыва мин в демилитаризованной зоне предатакентства Ренхаб. По его словам, отношения между Сеулом и Пхеньяном остаются крайне сложными, однако Южная Корея намерена терпеливо работать над их улучшением. Напомню, 3 человека получили ранения 21 сентября в результате предположительно 2 взрывов мин в демилитаризованной зоне. Пока это все новости к данной минуте, мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
14: 1 октября на календаре, 7 часов 4 минуты, московское время. В эфире радио «Спутник Экспресс». Тимофей Ви, Артем Муратов и Константин Придыбайло. Будем вас сегодня вместе. Доброе утро.
15: Доброе утро. Зачем ты меня разбудил сейчас?
14: Растолкал буквально, да?
15: Ну ладно, давай, что там у нас?
14: Есть новость, связанная, кстати, с эспрессо, с кофе. Тут говорят, что если вы не спали ночью практически, то сильный недосып можно перебить, и термин такой забавный, кофе-неппинг, ну, практически как...
15: То есть чашкой кофе,
14: да,
15: можно перебить сильный недосып.
14: Да.
15: Это новости у нас сегодня такие, да?
14: Ну, ты вот...
15: Еще, оказывается, холодный душ помогает с утра.
14: Нет,
15: кофе. А если завтракать, то уйдет чувство голода.
14: Нет, там целый рецепт. Если ты ночь не спал, то нужно выпить чашечку эспрессо и лечь спать не дольше, чем на 30 минут.
15: Не дольше.
14: Да, пока ты будешь спать, кофеин начнет действовать, короткий сон немножко снизит сонливость, потом ты проснешься, кофеин еще подействует сильнее, и ты будешь какое-то время бодрым. Почему спать не дольше 30 минут? Ты можешь провалиться в глубокую фазу сна и проснуться вообще разбитым.
16: Угу. Так, ну, что... это хороший лайфхак. Короче, ребят, слушайте и пейте кофе прямо сейчас, кто не спал ночь.
14: Да, давайте, отбивка новости.
16: Тимофей что-то хотел сказать.
15: Да мне кажется, слушай, какая чушь, если честно, опять. Вот читаем какие-то новости, там бред какой-то написан. Ну, потому что, ну, вот ты всю ночь не спал, вот ты прилег головой на подушечку, ты же отрубаешься сразу. Какие 30 минут? Тебя потом никаким будильником не разбудить.
16: А кофе внутри тебя действует и будет?
15: Ага, кофе будет внутри меня сладко посапывать вместе со мной.
16: Слушай, может, ты продолжение новости не прочитал? Нет. Если ты хочешь провести идеально эфир утренний на час, а потом все.
15: Да,
16: потом батарейка кончилась.
15: Ложишься спать.
16: Ладно, ну самая обсуждаемая новость, само собой, это самолет, который вчера всех напугал, авиакомпания Fly Dubai. Оказывается, теракт на борту предотвратил сантехник. Верим?
15: Слушай, там как бы давай начнем с другого конца. Потому что надо тут провести такой терапевтический момент для всей страны. Во-первых, вчера все обсуждали, что ключевой причиной произошедшего на этом самолете является драка русского и украинского пилотов.
16: Да.
15: Все это обсуждали, абсолютно все это обсуждали, это медицинский факт. Никакого отношения к реальности это не имеет. То есть никакого русского и никакого украинца там на самом деле не было. Друзья, пожалуйста, вот откатайте назад. Версию про драку русского и украинского пилота вбросил израильский телеканал 12, ну, N12 он называется, значит, израильский 12-й телеканал. Зачем он это сделал, почему, непонятно. Они довольно быстро эту новость удалили. Но саму версию уже к тому времени успели растащить все, кому не лень, включая наши телеграм-каналы. И в итоге вчера уже вечером, когда было известно, все равно ко мне кто-то потом подходил и говорит: а ты слышал новость про драку русского и украинского? Да не было там вообще никакого. Не было. Все, успокойтесь.
16: Так а что было-то? Значит, я прочитал другое, что там кто-то хотел покончить с собой, один из пилотов. Вот это
15: вот
16: я прочитал.
15: Все, что известно на данный момент, это то, что там было два пилота. Первый был гражданин, ну, первый был, короче, индус. Я не знаю, чем он гражданин, сейчас уже не разберешься, чей там гражданин. Но он был первый гражданин Индии, насколько я понимаю, а второй гражданин Омана, есть такое государство Оман. И вот оманец достал нож и напал на своего...
16: На индуса.
15: Нет, не на индуса, да, на индуса. Значит, индус как бы достаточно, как бы, успел... Завязалась драка, которая, по сообщениям агентства, длилась не один десяток минут. То есть они там еще успели... Ну,
16: надавать по мордам.
15: Да, ну, да, повозиться, я бы так сказал, значит, как-то. И после этого пилот, на которого напали с ножом...
16: Индус.
15: Да. Он успел открыть дверь в кабину пилотов и закричать о помощи.
16: Да, потому что это самая большая загадка была. Мы все знаем, что кабины только изнутри открываются.
15: Да, да, да. Там есть возможность открыть снаружи у стюардесс, но, в общем, нет. У пассажиров точно нет. Значит, после этого один из пассажиров...
16: Сантехник,
15: значит...
16: Зовут его Ениф.
15: Ениф вломился в эту кабину в открытую, и, значит, нападавшего с ножом связал, сообщается, что, значит, микрофонным шнуром. То есть, где вот, как у нас, наушники?
16: Да. И схватился за штурвал и потянул на себя.
15: Схватился, а к этому моменту самолет уже пикировал вниз, то есть там он, значит, спустился на 5 километров за 30, по-моему, секунд. Что-то.
16: Ну, такое общем, падение прямо.
15: Я точно знаю, что он вышел на абсолютно запредельной скорости, и корпус самолета повредился. То есть у него повредились точно задние хвостовые рули. Значит, ну, тавтология сказала, ну, ничего страшного.
16: Сейчас, и во что мы из этого верим?
15: Просто авиасовство сейчас меня распнет. Это вот то, что пока известно медицинское. Да,
16: но во что мы верим? Потому что этот сантехник Ениф на встрече...
15: На самолете было два пилота, которые просто летели по своим гражданским делам. Обычные пилоты из другой, по-моему, даже авиакомпании. И они как бы в итоге этот самолет как бы взяли управление на себя и посадили. На этом достоверные сведения, к сожалению, заканчиваются. Все остальное там теракт, не теракт, там драка, не драка, нападение, непонятно, неизвестно вообще ничего.
16: Я просто первую серию первого сезона какого-то сериала смотрю, круто. Что будет дальше, вот хочется узнать, что было дальше-то. Все были счастливы.
17: Самое забавное, что это сантехник Ениф на встрече с Нетаньяху.
16: Давай делай вот так вот кавычки. Сантехник
17: сказал, что он, почему, как он умудрился этот самолет стабилизировать, он фанат телешоу «Авиационные катастрофы».
16: Ну, конечно. Вот в это... Верим?
17: Мне кажется, мы стали свидетелями прекрасной работы израильских спецслужб.
16: Да, конечно.
17: Которые признали, что у них на рейсах, особенно с разными странами, с которыми они не очень дружат, летают просто, ну, спецназовцы, маршалы авиационные.
16: Которые какие-то знают, как управлять самолетом.
17: Да. Вот мне кажется, вот мы стали свидетелями этой иллюстрации.
16: И там у них графа: в случае чего ты сантехник. Он: окей, поехали.
17: Да. Я, говорит, сантехник, я прочищаю канализационные засоры. Процитировал Нетаньяху этого героя Енива, который пикирующий самолет вывел из этого пике.
16: Ну, либо там очень крутые сантехники, я не знаю.
17: Ну, я не верю.
15: Я, честно говоря, верю в эту историю, ну, в то, что это сантехника. Я думаю, что в таких случаях надо, знаешь, не искать каких-то вот конспирологий, хотя я-то, как ты знаешь, любитель конспирологии. Mm-hmm. Вот, и здесь простое банальное совпадение.
17: Пилот, на которого напали с ножом, находится в больнице города Табук и получает необходимую медицинскую помощь, заявили посольстве Индии в Саудовской Аравии. То есть, да, он все-таки был гражданином Индии. Ну, я не знаю, кино уже должны снимать.
16: Конечно. Уже я говорю, первая серия первого сезона.
17: Да. Ну, там по-любому нужно... А как вот этот фильм снять без нашего согражданина, без Стивена Сигала? Мне кажется, Сигал должен играть роль сантехника. Тимофей так замер.
16: Он не верит.
15: Ты Сигала видел в последнее время?
17: Видел вот буквально пару месяцев назад.
16: А ты сантехников видел, Тимофей? Там примерно как вот сейчас Сигал.
15: Я сам справляюсь.
17: Слушай, ну при помощи нейросети Сигал может немножко постройнеть.
15: Постройнеть, да.
16: Он крутой.
17: Да, ну он просто здоровый дядька.
15: Просто там, понимаешь, там сценарий предполагает, что надо вломиться в кабину пилотов, а там дверь-то, честно говоря, не очень широкая, я тебе так скажу.
17: Ну нейросети вперед, Стивен. Еще этот есть Альба, по-моему, да? Вот он тоже.
15: Альба? Это кто?
17: Актер такой, негр. Альба. Не знаете? Он тоже все время...
15: Сейчас тяжело...
17: Альба-актер. Как же его зовут-то? Идрис Альба. Он тоже постоянно играет каких-то суперменов, которые спасают там планеты и прочее. Вот мне кажется, его можно тоже. Тогда, прикинь, Ениф негр. Чисто по-голливудски.
15: А что? Мне кажется, израильское лобби в Голливуде не допустит. Нет.
16: Новость интересная, реально.
15: Нет, то, что вот индейцы с этим саманцем могут быть неграми, это ли вот я охотно верю.
16: Как до поножовщины там дошло, вообще непонятно, что там такое случилось.
17: Ну, вот это большая загадка. Ну, а у нас, кстати, по-моему, сняли, да, про то, как посадили на кукурузное поле фильм.
16: Я вот не знаю.
15: Не уверен.
16: А вот в комментариях пускай напишут.
17: А вот, по-моему, писали, что собирались снимать. Ну, напишите в комментариях, вдруг кто его смотрел. Что еще из интересного тут происходит? Тут есть новости, которые касаются, раз уж мы начали говорить про кино, она практически рядом. У нас министр просвещения Кравцов заявил, что планируют запустить школьное телевидение в 15 регионах страны. На переменах и после уроков будут транслировать обучающие фильмы и ролики. Мы создаем школьное телевидение, сказал министр.
16: Ничего себе.
15: Для меня, конечно, глубокая загадка. Зачем? Просто невероятно.
17: Я тоже не совсем понимаю. Во-первых, школьники должны отдыхать на переменах.
16: Мы для чего отправляем в школу наших детей? Чтобы они от телевизоров и гаджетов отдохнули. А получается, что будут на переменах смотреть телевизор. Хотя, смотря какой канал там будет. Если мультики, как я вот в своем детстве смотрел перед школой, было бы классно.
15: Я думаю, что, конечно, никто телевизор на переменах смотреть не будет, и все будут по старинке либо сидеть в телефонах, либо лупить друг дружку портфелями, как это было принято в наше время.
17: Да, кстати, а в телефонах уже не посидишь. Нельзя телефоны.
15: Ой, я тебя умоляю.
16: Смотря какой, да, учитель. Там есть добрые учителя, которые разрешают.
15: И плюс на переменах-то, по идее, можно?
17: Ну, нет? По-моему, нет.
16: Так они еще хитрые, они же два телефона берут, дети, у которых что? Есть возможность. Да.
15: Ну, старенький кнопочный сдал, типа, вот, все, я свой телефон сдал, какие вопросы. А потом хоп-хоп-хоп, и уже.
17: А у него там последний iPhone какой-нибудь.
15: Ну, конечно, не то, что не
17: читал. Вот прям вот этот раскладной, который. Не знаю, я просто не представляю, что может заставить детей на перемене смотреть телек, кидаться мокрой тряпкой.
15: Тем более официальный вот этот телек с обучающими, да. Господи. Нет, конечно, не верю, нечестно. Желаю удачи. всем участникам забега, но не верю ни секунды в эту инициативу.
16: То есть в сантехника израильского ты веришь, а в телевидение школьное нет?
15: Ну, вот так.
18: Но если будут по телевизору показывать, как сажать самолеты, я бы посмотрел. Вдруг пригодится.
16: Ну да. Не, я просто не представляю, что должно быть по телеку, чтобы дети реально выбрали вместо того, чтобы там пойти на улицу заниматься всякими опасными вещами, там, дергать девчонок за косы, драться портфелями, играть в слона или смотреть телек.
18: Слушай, ну это же пока тестовая такая история.
16: Да, 15 регионов.
18: Вот они протестят и скажут, что там надо смотреть. На самом деле, да, действительно непонятно, как это может
15: быть. Знаешь, сколько это денег? Это повесить в 15 регионах, они в школах. Висят. Телевизор? Нет, нет, конечно, нет. Телевизоры, и к ним провести еще какое-то оборудование, чтобы они там же показывали, даже сигнал еще довести, uh-huh. еще какую-то студию сделать, еще что-то. Ну, то есть, как бы, это гигантское количество
16: просто
15: всего.
16: Даже если там будут новости, мне новости не моей школы не интересны.
15: Ну, конечно.
16: Ну, а зачем мне смотреть новости там какой-то чужой школы? Посмотрим, не знаю, во что это выльется. Тут еще вчера много было интересных новостей от Минпросвета. Тут министерство сформирует первое в стране положение о статусе учителя. Вместе с педагогами мы вынесем его на публичное обсуждение. Такого положения еще не было, заявил Кравцов. Ну вот Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус преподавателей на государственном уровне. Ну теперь нужен какой-то документ, который его регулирует.
15: Слушай, я читал, что там планируется удостоверение учителя сделать. И как бы вот я... Хочу по себе представить, где учитель. Я очень уважаю, с огромным уважением отношусь к учителям. Вот, ну что, в магазины, да, продавщица обсчитала, даже никому не двигаться,
18: всем
15: я
18: сидеть,
15: учитель.
18: Ручки на стол, всем работает учитель.
15: Всем сидеть, это другой человек говорит. Ну, то есть, как вот удостоверение учителя очень хорошо, но зачем?
16: Гаишникам показывать.
15: Чтобы что?
16: Вызвать...
15: Чтобы вы мне неправильно взятку насчитали? Чтобы... Хотя сейчас уже не берут, надо сказать, уже, мне кажется, уже ушла эта история.
16: Что, гаишники?
15: Да.
16: Ну, не знаю.
15: Берут?
16: Смотря какие.
15: Как, что ты слышал?
16: Мне друг рассказывал, знаешь. Друг рассказывал.
15: Я просто машину продал полгода назад, я уже все как бы...
16: Я тебе скажу, друг рассказывал.
15: Да.
16: Периодически
15: возникают ситуации, да, деликатные.
18: Я могу рассказать, конечно, возникают. Возникают. Там прям чуть ли не напрямую говорят. Ну.
16: Опа.
15: То есть, решено. Если обсчитают, да, то удостоверение учителя, оно в этом смысле...
16: Опачки.
18: А вот это надо проверить. Сначала надо удостоверение получить и проверить.
16: А вы знаете, что даже если мы сейчас придумаем сценарий фильма про гаишника-взяточника, нам не дадут на него государственный грант. Вчера тоже вышла новость, что проекты, кинопроекты какие-то, которым там сериалы, например, будут снимать в будущем, не получат государственное финансирование, если там есть персонажи коррупционеры, например.
15: Это же даже плохие. А в чем-то драматургия? Там же, у тебя же в хорошей драматургии всегда есть как бы плохой герой и хороший, герой, да. Отрицательный и положительный.
16: Ну вот...
15: Как вот здрасте.
16: Ну, чтобы, наверное, он не был каким-то выбирающим.
18: Наверное, да, в случае, наверное, того, что он положительный герой, может быть. Нет?
16: Ну да. Вот такая новость.
15: А если он переобулся?
16: Переобулся.
15: Если он был отрицательным коррупционером, потом стал положительным. Это получается, человек как бы прошел через изменение себя, там отказался от каких-то плохих идей, помыслов, да. А ему говорят, а хренушки вам, а не денежки на фильм. Вот у вас тут есть формально? Есть.
16: Вот, я читаю, сериалы и фильмы, в которых сотрудники МВД, ФСБ, СКР или прокуратуры показаны как взяточники и участники преступных схем, не получат государственного финансирования. Об этом рассказали нашим коллегам в крупных киностудиях.
15: Вот так вот.
16: Пока это все в устной форме было так заявлено.
18: Я знаю, где это будет показываться, на переменах еще, к тому же.
15: Фильмы про взяточников и коррупционеров.
16: Я, кстати, не помню фильмы.
15: Как учебное пособие, очевидно.
16: Про взяточников, последние какие-то фильмы. Мне кажется, наоборот, про хорошие стали снимать. Хорошие полицейские.
18: «Колобок». И про «Колобок» сейчас.
16: А там есть полицейский?
18: И коррупционеров тоже нет.
16: Ну,
18: вот такие только сейчас снимают.
16: Хороший фильм. Не, ну последнее, что я смотрел про полицию, оно все было в позитивном ключе. А, нет, соврал. Вот я вчера смотрел сериал, который Сергей Лавров тоже смотрит, сериал «Холод».
15: Холод.
19: Да, да.
18: Про что там?
19: Там про женскую колонию. Там девушка попадает в колонию, а потом... Я досмотрел до четвертой серии только, а потом она вроде как становится мстителем разного рода нехорошим полицейским и прочим фигурантам, которые сажали, там, например, женщин в тюрьму. Угу. Вот. И как раз вот сериал популярный. Сергей Лавров смотрит его, между прочим. И на такое не дадут.
15: Минимум 2 зрителя есть.
19: Не, ну он очень популярен. Но я не знаю, если в жизни такая ситуация встречается, ну почему бы в кино об этом не говорить? Ну, не знаю. Не знаю. Еще есть новость, раз мы говорим про культуру. Русский язык тут обновляется у нас. В русском языке сегодня рождается новый союз.

0: говорить о том, что языку для системности потребовался еще один составной подчинительный союз, такой же, как, цитирую, «в случае если», «потому что», «для того чтобы». Вот то, что.
1: Подожди, но всегда же запятая там была.
2: То, запятая, что, да, обычно так.
1: Ну, не обычно, а как бы.
0: Ну, перед что
1: правильно.
0: Ставится запятая?
2: Да, правильно.
0: А в данной ситуации то, что будет без запятой. И сейчас это ошибка, да.
1: Ну, всегда была ошибкой.
0: Будет не ошибка.
1: Катастрофа. Нет, это просто какой-то криминал, конечно.
0: Ты за чистоту?
1: Я за абсолютную чистоту, конечно. Надо учебникам по голове, если не понимают. Ну, потому что, ну, нет. Ну, это просто ни в какие ворота не лезет.
0: Ну, а как вот эти слова, типа, инфлюенсер?
1: Ну, нет, слушай, у нас есть какие-то слова, которые абсолютно новые, и они приняты для того, чтобы обозначить какое-то вновь появившееся, ну, новое явление, то, чего не было до этого. Там, смартфон был у нас там 50 лет назад, да?
0: Нет.
1: Или там 100 лет назад? Не было. Значит, ну, придумали такое слово, хорошо, там, заимствовали. Но как бы то, что-то писали еще и 200 лет назад, ну, и был-то всегда.
0: Ну, Пушкин вообще новые слова придумывал.
1: Ну, подожди, нет. Как бы, Пушкин, оставь Пушкина, не трогай.
2: Еще раз тронешь Пушкина и вот так вот к Сиву
0: учителя.
1: Не трогай чернокожего. Значит, ну, то, запятая, что писалось исторически всегда и было в правилах русского языка. И, ну, запятая там нужна была не просто так. А если сейчас ее убирают просто потому, что дикое количество народу привыкло писать без запятой, угу. Это не потребность языка, это просто свидетельство без, повальной безграмотности.
2: Так до 6-7 недалеко получается.
0: Господи, ну ты вспомнил. Кстати, вы знаете, что можно позвонить в службу русского языка? И вот этого института русского языка имени Виноградова, которые предлагают то, что писать с пробелом. С понедельника по четверг с 12 до 16 можно позвонить по номеру 495-695-2648 и спросить, какое-то слово тебя волнует, и они помогут.
1: Тебя какие слова волнуют?
0: А, ну, я вчера видел ролик, как раз девушка писала какой-то материал, где описывала осенние вот эти болезни, простуды. И оказывается, есть вот инфлюенсер, я вспомнил, как лидер мнений, а старое название гриппа вот было как-то очень созвучно, типа инфлюенса, как-то
1: инфлюенса.
0: Так.
1: Инфлюенса.
0: Да. И вот она позвонила в службу русского языка выяснить, «э» пишется или «е». И ей девушка ответила, проверив там по словарям, она сказала, все-таки «э» предпочтительно. Ну, если вы хотите такое устаревшее слово использовать, она говорит, пишите через «э». Инфлюенса.
1: Угу. Потрясающе, абсолютно.
2: Открыл для меня что-то новое сейчас.
0: Да.
2: Слушай, а в интернете нельзя обязательно звонить? Или в интернете недостоверную информацию можно найти?
0: Ну, слушай, сейчас же так сайты делают. Мне кажется, вот эти системы SMM, таргеты и прочего, что ты можешь попасть на какой-нибудь фейковый сайт, не на грамота.ру условно, а на что-то не то.
2: Оборвем им телефоны, значит, все, будем звонить.
0: Да, можно оборвать. Например, у нас есть еще один фанат русской литературы. В Бразилии футболист Атлетико Минейро Густаво сделает периодический обзор на книжки, которые читает. И тут он на днях прочел книжку «Смерть Ивана Ильича». Повесть Толстого. Теперь в трендах в Бразилии ее покупают там сотнями.
1: Сотнями ли? Потому что я видел, что в этой новости, что, значит, продажи выросли в 10 раз, да? Но я не исключаю, что до этого продавалась
0: одна?
1: Там одна книжка, да.
2: Сейчас,
1: а сейчас продали 10.
0: Это и, вот магия математики.
1: И поэтому сейчас разговаривают, что все, выросли продажи в десятки. Ребята, а сколько в штуках-то было?
0: Удостоверение учителя математики. Показываем. Вернемся после новостей и рекламы. Тимофей Вивер, Артем Муратов, Константин Придыбало в эфире «Экспресса».
3: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
3: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
3: Изолента Life. На ней все держится. Духовный путь может начаться с

0: Одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» за неделю уничтожили 5 укреплений, где находились операторы беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным ДОС. По словам военнослужащего, для повышения эффективности операторы БПЛА используют разнообразные типы беспилотных летательных аппаратов, включая «Молнию-2» и FPV-дроны. Президентский проект для руководителей детских садов запустят в России в следующем году. В рамках проекта будут разработаны единые подходы к повышению квалификации заведующих, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что прямое взаимодействие с директорским сообществом и объединение талантливых руководителей, единомышленников в единую команду помогут выстроить систему мотивации и профессионального развития управленцев. Ранее глава ведомства сообщил, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Глава Министерства иностранных дел Южной Осетии Асхар Джоев в интервью РИА Новости исключил возможность установления дип-отношений с Тбилиси, пока Грузия не признает независимость республики. По его словам, пока в стране на государственном уровне продолжается политика непризнания, риторика об оккупированных территориях, говорить о полноценных дип-отношениях преждевременно. Напомню, 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию, многие жители, которые уже имели гражданство России. В ответ Москва была вынуждена провести военную операцию, по итогам которой грузинские военные спустя 5 дней были вытеснены из республики. Пакистан нанес удары на востоке и юге Афганистана. Погибли 9 человек, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиула Муджахед. Политик назвал это актом агрессии и нарушением принятых принципов. Президент России Владимир Путин направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпиню по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что под руководством Си Цзиньпиня Китай демонстрирует впечатляющие успехи, вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов повестки дня. По словам Владимира Путина, сегодня отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Страны координируют усилия в международных делах и в интересах многополярного мира. Глава российского государства выразил уверенность, что встреча с лидером КНР в ходе саммита АТС будет результативной, послужит упрочению всеобъемлющего партнерства. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эспрессо».
2: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Тимофей Ви, Артем Муратов, Константин Придыбайло в студии. Порвали тут мы комментарии своим новым этим «то, что». Тут пример приводят. И даже говорят, что запятая там не самое главное. Это разговорная тема и пример. Он сказал, запятая, то, что завтра придет.
3: Так.
2: Вот пример разговорной фразы, которая входит в норму. Он сказал, запятая, то, запятой нет, что завтра придет. Он сказал то, что завтра придет.
3: А? Какую ты реакцию от нас ждешь?
2: Ну вот
3: что?
2: Ну мы же так говорим.
4: Он сказал то, что завтра придет.
2: И запятой нет.
4: Но это разговорный язык.
2: Да, и вот сейчас это уже входит
4: его
2: в норму.
4: В письменный, в таком виде.
2: В письменный. А как?
4: Ну, по-русски как?
2: Он сказал, что завтра придет, должно быть.
4: Он сказал, что завтра придет.
2: Да. А мы говорим часто
3: сказал
2: и
3: то,
2: пишем теперь, он сказал то, что завтра придет.
3: Ну вот ты даже запятую сейчас сделал сам.
2: Ну это я так сделал.
4: Нет, слушай, то, что завтра придет, это как вот...
2: Русский не родной.
4: Это русский не родной, да. Так нельзя просто писать. Говорить, что ладно, там бог с вами. Но вот писать ни в какие ворота. Он сказал, запятая, что завтра придет, все.
2: Да, да. Но у нас говорится то, что завтра придет. Короче, предлагаю ввести новый предмет в школах. Русский не родной.
4: Когда, да, русский не родной. Когда ты начинаешь писать то, что писать, как слышишь, то, что значит.
2: То получается книги иноагента Дмитрия Глуховского.
4: Ну, то, что вот не соответствует, то запятая, что не соответствует правилам русского языка. Все-таки надо блюсти чистоту своего родного языка просто потому, что это сохранение в том числе определенного интеллектуального уровня. Когда ты начинаешь упрощать, сокращать...
3: Типа и... сейчас ища.
4: Да-да-да, сейчас ища, или там что-що, шо-шо, то...
2: Я чё пишу через О в личной переписке.
4: С тобой всё понятно давно. То ты не просто как бы коверкаешь свой язык и уничтожаешь его тело. Пусть даже на своем личном примере, но когда начинают делать многие, это происходит как системный процесс. А ты еще и снижаешь интеллектуальный уровень собственного языка.
2: Просто. Согласен.
4: И как бы это влияет.
2: Согласен. Пишите и говорите красиво и грамотно. Что еще у нас сегодня? То, что...
3: То, что что?
2: То, что еще я не рассказал. 1 октября, по традиции, у нас вступает в силу ряд новых каких-то законов, изменений. Конечно, грустная новость о том, что подорожали коммунальные услуги в разных регионах по-разному. Вот где-то, например, в Хакасии на Чукотке выросли на 8%, в Ставропольском крае аж на 22%. В общем, наши, как любят еще говорить, жировки потолстеют, к сожалению. Изменились правила семейной ипотеки. Вот это, наверное, такое самое интересное, о чем мы уже и говорили, кстати, в «Экспрессо». Теперь семейная ипотека, она более точечная. Зависит от количества детей и от региона. Ну, например, самые низкие проценты вы получите, если у вас 5 и более детей, и хотя бы один из них младше 7 лет, то, например, в Москве, Санкт-Петербурге и областях будет 4% годовых, а в других регионах 2% годовых. Это вот самые низкие.
4: Но это надо 5 детей.
2: И ситуации. Один маленький.
4: Ну, да. Ты понимаешь, это как бы почти как бы такая, знаешь, недостижимая для абсолютно...
2: Ну, если один ребенок младше 7 лет, то в Москве, Питере и в центральных областях будет 12% годовых, а в других регионах 10%.
3: Ничего себе, какая разница-то? Какой разброс?
4: Подняли, получается. Было-то меньше. 8, по-моему, было.
2: Ну, проценты, да, увеличились. Изменились и суммы, на которые можно взять кредит. Так, например, в Москве, Питере и в ближайших областях до 12 миллионов можно взять в кредит. А в других регионах до 6 миллионов.
4: По этой ну, то есть кредиты ставке. Взять можно больше, покрывается этим льготным процентом,
2: ну,
4: меньшая
2: да.
4: сумма.
2: Как, да, чем да.
3: Было. Какой вывод можно сделать? Рожать?
2: Да. Да. Но, кстати говоря, есть еще одно изменение, которое мне в этом плане больше нравится. Если берется ипотека на дом или на покупку земли под строительство дома, то 6% ипотека, даже если всего один ребенок маленький. То есть выгоднее сейчас покупать будет землю и строить дома. И это круто, но у нас в России огромное.
3: Конечно.
2: Я всегда говорю, нам нужно жить
4: просто
2: на земле.
4: То, что сказал до этого, пожалуйста, можно из этих льготных ипотек, из всех просто, выкинуть Москву. Вот, согласен. Просто выкиньте, пожалуйста, ни в коем случае никаких льгот москвичам или тем, кто в Москве планирует купить квартиру или еще что-то.
3: Ты представляешь, сейчас начнут комментировать теперь это. Вот.
2: Да, я согласен.
4: Пусть комментируют, пожалуйста. Вот я за чтобы никаких льгот москвичам. Никаких. Угу. Просто, ну вот, или те, кто в Москву едет. Пожалуйста, Калининград, Владивосток, Приморье, на Ямар, там, любой другой. Пожалуйста, Волгоград, что плохой город, а чем вам Саратов не угодил? Самара, Сызрань. Почему Воронеж, там не Ростов. Хотите ипотеку? Почему в Москве захотелось ипотеку?
3: Ну, не все. Многие мои знакомые живут не в Москве. И они там ипотеки
4: красавцы.
3: Берут, будь
4: здоров. Пускай берут, пусть берут. Потому что, ну, не забывай, что я свои, вот эти все льготы своим налогами оплачиваю. И как бы оплачивать очередное раздувание рынка жилья в Москве я не очень хочу. Ну, как бы мне не хотелось помочь, ну, как бы...
3: Ну, дом в Москве не построишь, в Подмосковье только.
4: Вот, пожалуйста, Подмосковье тоже не маленькое, там есть где строиться, пожалуйста, берите туда. А Москву зачем? Вот завалили всю Москву этими льготными ипотеками.
2: Цены и в итоге цены в космос улетели.
4: Цены в космос. Угу. В этих квартирах никто не живет. Все их понабирали, чтобы сдавать в аренду. Все они сдаются в аренду, ну, скажем так, не знаю даже, как корректно сказать, но, в общем, приезжайте в Саларьево парк, ребята. Увидите, кому они сдаются. В Саларьево приезжайте, увидите, кому они сдаются в аренду.
2: Есть еще одна тема.
4: И как бы вот пожалуйста.
2: Которая льготная заработала с 1 октября. У нас теперь все вот эти маркетплейсы не являются, по сути, участником торговли. И все претензии при покупке товаров нужно будет решать напрямую с продавцом.
3: Так, а когда этого... А, все, я понял. Те продавцы, которые используют этот маркетплейс.
2: Да. То есть, например, ты что-то купил там на маркетплейсе, и если тебе товар не подошел, то ты сможешь на маркетплейсе написать напрямую продавцу.
3: А с них взятки гладкие. Мы просто площадка.
2: Да, они просто площадка. Говорят, так будет легче теперь исполнять закон, ну, права потребителя. Потому что площадки тоже не участвовали в этом. И просто получается, либо ты оставался с ненужным товаром, либо продавцы теряли деньги и так далее. А теперь вроде как напрямую можно будет коммуницировать.
3: Угу. Это все с сегодняшнего дня пошло.
2: Да. И еще на всех карточках товарах должны будут указаны данные по маркировке, если требуются, сертификации и так далее, и так далее. Левых товаров, изъятых из оборота, не имеющих нужных разрешений и сертификатов на маркетплейсах быть не должно. Об этом... соблюдать исполнение должны сами маркетплейсы. Ну, такого. Я просто не сильно сдаю много, чему мы обсуждали.
4: Ребята пролоббировали снятие с себя ответственности.
2: Отчасти, да. Что еще интересно? Тут у нас новость, которая обсуждалась вчера с подачи одного из экспертов Следственного комитета. Электросамокаты могут стать по правам.
4: Скажи, а почему Следственный комитет комитет? Хотелось бы понять.
2: Ну, я так понимаю, что Следственный комитет выступил. Там было какое-то мероприятие, и это даже не Бастрыкин был. Это какой-то, ну, хороший, высокопоставленный, ну, сотрудник СК. И он, видимо, проанализировали они разного рода ДТП и случаи с самокатчиками. И там в части выступления было, что если, например, у самокатчиков будут права, то таким образом проще будет привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности наравне с другими водителями.
3: Ну, это правильно.
2: Вот. И как бы это вышло из там, большого опыта разбирательств по делам
4: самокатчиков. Друзья, мелко берете вообще абсолютно совершенно точно. Просто почему? Потому что права надо уж, если уж вводить права, давайте-ка введем права на и самокаты, и, внимание, велосипеды.
3: Велосипеды.
2: Чё?
4: А я вот тебе скажу.
3: Так,
4: въехал
3: в тебя кто-то.
4: В Советском Союзе, не во всех, правда, регионах это решалось, отдавалось на откуп как бы муниципалитетам, но тем не менее, существовали не просто права, а еще и номера на велосипеды. И все номера, ну, все велосипеды, там, где действовало это правило, оно действовало, повторюсь, не везде, они были с номерами. Uh-huh. В Москве точно у тебя велосипеды были с номерами.
3: Я бы вообще не знал никогда.
4: И не только права, еще и номера. И вот это, на самом деле, не самая плохая инициатива.
3: И вот эти сигналы руками, поворачиваю вправо.
2: Ну, я вот читаю.
4: Сигналы руками ты и так обязан, как велосипедист.
2: У нас есть музей велосипедного дела в России. И там написано, что в Москве в 60-е годы, в маленьких городах, еще и в 80-е, каждый велосипедист обязан был иметь на своей машине, имеется в виду, в велосипеде номерной знак, который выдавался в отделе регулировки уличного движения, а в дореволюционное время в городской управе. Номерной знак имел срок действия 1 год, а при получении его с велосипедиста взимался специальный налог. В случае отсутствия номера инспектор, ну, когда-то городовой, мог арестовать велосипедиста, проводить его в отделение и содрать штраф.
4: Вот представляешь, вот. Как же арестовывать велосипедистов? Это же, или самокатчиков арестовывать. Это же сейчас у народа ликование просто будет. Люди на улице выйдут.
3: Но по поводу самоката вообще согласен. Меня недавно въехал самокатчик-подросток просто в машину. Я просто выезжал, я его даже не заметил. Ну-ка. Ну и что, из кого вот деньги? С родителей да. идти брать деньги?
2: Да.
3: Ой, это, конечно, да.
2: А сильно пострадала машина?
3: Нет, но он упал прям вот недалеко от колеса. Сам въехал, сам упал. А вот если бы я ему наехал...
2: А таких историй много.
3: Это же ужасно просто.
2: Таких историй много. Вот я неоднократно рассказывал историю. Ехал самокатчик по проезжей части. Наехал
4: как
2: на какое-то
4: положено.
2: Препятствие. Да. И упал головой ровно в диск автомобиля. И, к сожалению, скончался. Осудили водителя автомобиля.
4: Да. Угу. Потому что ну, надо было подальше от самокатчика ехать.
2: Ну, а так самокатчик там вот так вот сам едет. Вот не знаю. Я но, за то,
4: слушай,
2: я же за права.
4: Тут, конечно, я вообще не против. Нормальная история. Но давайте, если уж как бы плясать, так плясать. Велосипедистов туда же. И всем велосипедистам, пожалуйста, будьте любезны, повесьте номерной знак на.
3: Потому а что... еще сейчас доставщики вот на этих мотоциклах.
4: И
3: маленьких.
4: Этих первым делом. Потому что вообще-то велик. Ездит гораздо быстрее, чем самокат.
2: Угу.
4: И как бы в случае ДТП, когда велосипедист в тебя въезжает, там последствия будут похлеще. И туда же доставщиков. И отдельно доставщиков надо колотить дубинкой за то, что они вешают на эти свои транспортные средства, электровелосипеды, вот эти мощные фонари, которые тебя прям в глаза бьют.
2: Значит, есть такое.
4: И как бы ты идешь, и на тебя несется вот этого, значит, чудо-юдо, и тебе прям в глаза слепит, как дальним светом. Потому что оно не догадывается, что его надо вниз направлять, а не вперед.
3: Есть такое.
4: И как бы вот этот
3: много
4: момент
3: нюансов.
4: Никто не регулирует. Давайте, если уж и решили эту отрасль отрегулировать, какой-то порядок навести, то наводить порядок системно.
2: Леговал пишет: я застал, у нас такие номера на великах. Вот так вот.
4: Ну вот, отлично, давайте возвращать имперскую традицию. Это же Русская империя, ты говоришь, еще до революции номера были. На велосипедах.
2: Давай даже вернем. На детских.
4: Да, конечно, первым. Надо возвращать.
2: И тогда вот все эти бесконечные велопрогулки по центру Москвы все лето, нужно ставить инспекторов, переписывать данные каждого велосипеда.
3: Так везде камеры висят, хоп, номер
4: нет,
3: зафиксировали.
4: Инспектора там на этих велозабегах, они так стоят.
2: Да они достали, они в Москву не проехать, не пройти. Все лето катаются на велосипедах своих. Мало им земли русской, что ли? Велопробег до Калуги хотя бы. Жахнули и назад.
4: Так Калужское шоссе перекрывает.
2: Зачем? А зачем Садовое перекрывать? И это не только в Москве, это в любом городе России. Просто начинается лето, и они как с цепи сорвались, эти велосипедисты. Давайте, я не знаю, город для них какой-нибудь построим. Просто чисто для велосипедистов.
3: На Дальнем Востоке.
2: Например. Ну, почему нет? Давайте спросим наших слушателей, что они думают по поводу прав на вот эти все электросамокаты. Может быть, у кого-то есть тоже такие страшные истории, вот как у Артема, что в машину въехал самокатчик, а что делать, а с кем судиться, с кого деньги брать, они застрахованы, еще и несовершеннолетние, и вообще никакого участия в административном процессе не имеют. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник», звоните, рассказывайте свои истории, и что вы думаете по поводу как раз-таки прав. Вот Тимофей подкидывает еще дровишек на велосипеды. Плюс 7-495-95-95-91-2. Ну, тут нам писали, что автомобиль — это какое-то слишком опасное транспортное средство, вот как-то так.
3: Которое мешает самокатчикам и велосипедистам.
4: Средство повышенной опасности.
2: Да-да-да.
4: Официально.
2: Ну, Екатерина Родионова пишет: при сдаче на права самокатчики как минимум изучат правила дорожного движения. А это хорошо. А в каком виде должен быть экзамен? Также в ГАИ на компьютере?
4: Ну, тест какой-то не такой сложный, как в ГАИ наверняка. Да?
3: Скорее всего, онлайн, через госуслуги, где никто не проверяет.
4: Ну, кстати, вот почему нет? Слушай, ну, это будет лучше, чем ничего.
3: Конечно.
4: Ну, потому что хотя бы какие-то банальные, там, типа красный нельзя, зеленый можно. Вот уже вот на этом уровне у тебя в целом половина ДТП уже как бы не случится после этого.
2: Ну, или там правила какого-нибудь кругового движения хотя бы.
4: Ну, например, там, или то, что значит, справа надо ездить, если ты на самокате, да, и там не перестраиваться направо, там, из второго ряда, условно.
2: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
5: Доброе утро. Саратов, Оксана зовут меня. Согласна с вами полностью. Раздражают и самокатчики, и велосипедисты, особенно те, которые на электровелосипедах. Сама также сталкивалась с тем, что в меня въезжал, вывернулась с подворотни велосипедист и въехал колесом в колесо, правда, слава богу, не в саму машину. А застраховать себя от таких бессовестных, скажем так, управленцев транспортными средствами, самокатов и велосипедов, но это, наверное, только страховка. Дополнительная страховка, которую предлагают для...
2: Ну, то есть я должен заплатить за то, что он дурак на самокате.
5: Да. Ну, а по-другому, к сожалению, у нас в законодательстве пока дыра.
2: Ну, вот сейчас и узнаем, что будет. Спасибо большое, Оксана, за звонок. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2.
3: Угу. Так, ну там даже банально, там они же даже на красный свет ездят, если что.
2: Да.
3: Просто вот ты стоишь, и мимо тебя самокатчики велосипедистные. Ужасно.
2: Ну, еще вопрос, что им разрешили все-таки наконец-то ездить, я так понял, по велодорожкам. Раньше как-то было непонятно. Самокатчикам.
4: Ну, очевидно, где им еще ездить?
2: Но меня больше, знаете, кто пугает? Моноколесники. Вот это, в принципе, страшные люди.
4: Их 6 человек на весь город. Где ты их находишь вообще?
2: А у нас есть звонок. Доброе утро.
6: Доброе утро. Хочу начать с маленького стихотворения в 3 строчки. Это транспортное средство. Всем давно знакомы с детства. И старик, и малыш, и старый дед любят свой велосипед. Сам я являюсь владельцем электровелосипеда уже давным-давно, 15 лет.
2: Ого.
6: Вот. И, ну, они разные у меня, всякие.
4: Пора
6: разные.
4: Аккумуляторы менять за такой срок.
6: Аккумуляторы — это не проблема там. В общем...
4: Неважно.
6: Первый я собрал сам, да, на GT, и всю обвеску сделал. И катаюсь очень аккуратно и в основном по проезжей части. Конечно, людей не кошмарю, это, ну, но вижу, как другие некоторые люди ездят и по тротуарам, и ведут себя плохо, и самокатчики, и велосипедисты. Конечно, надо ограничивать и вводить определенные правила. Ну, не знаю, номера вешать или нет, потому что и так номера-то, в принципе, есть на... Ну, правда, такие серийные номера, а не как на автомобилях. Вот. Ну, город Саров, Нижегородская область у нас не так много, как в Москве. А в Москве, конечно, отдельным каким-то нужно правилам это все регулировать. Потому что, как я приезжаю вот к детям в Москву, ну, меня это тоже напрягает.
2: А у вас есть права автомобилы? Просто обычные там на мотоцикл или автомобиль?
6: Да, есть у меня права и категория открыта, БЦ. Вот. Значит, по поводу ДТП, смотрите, любое происшествие с электротранспортом — это ДТП. То есть вызывается ГАИ, идет разбор там и так далее. Если машина, вот я выезжаю, допустим, на автомобиле из двора, и там, значит, тротуар, да, обязательно притормаживать и смотреть, кто едет на обычном велосипеде, на самокате или на электротранспорте. Потому что если он в вас въедет, да, при выезде из двора, кто-то несется по тротуару, то будете виноваты вы.
2: Mm-hmm.
6: Ну, соответственно, по поводу, значит, прав и поведения на дороге. Вот у меня есть права, да, я еду на велосипеде по проезжей части. Я не могу быть в нетрезвом состоянии, заберут права. Я не могу нарушать правила дорожного движения, заберут права или будет штраф. То есть это все распространяется на велосипед тоже. То есть метр от обочины, светофор, пешеходный переход, уступи дорогу, все это работает на велосипед обычный и электрический. Понимаете, вот так.
2: Спасибо за звонок.
4: Я вспомнил, слушай же, было не так давно время, когда не были отрегулированы скутеры, и можно было ездить, сейчас меня проклянете просто, можно было на скутере ехать без шлема и попивать пивко.
2: Да, но это было лет 20 назад. Было сплошь
3: рядом, особенно лето, возле реки.
4: И как бы каюсь, ребята. Ладно, я расскажу историю. Это было давно. Да, и так делать нельзя, и уж тем более сейчас незаконно. Но я ехал как-то раз на скутере.
2: Попивая пивко.
4: Вот, понимаешь, как бы я еду, и мне навстречу едет гаишник на машине. И он на меня смотрит таким удивленным
3: и ничего сделать не
4: взглядом.
3: Может.
4: А я на него, и я так так, честно говоря, остолбенел, что я прям выронил пиво и вот и как-то ну, и поехал.
3: Скидывал.
4: Ужас. Это стыдно, конечно, стыд, господи. Но вот были такие дикие времена. А сейчас уже не надо так делать.
3: Исходя из этой новости, да, взялись за самокатчиков, ну и так получается, велосипедистов, а моноколесники-то как?
4: Так их 6 человек на всю Москву и 7 на всю Россию. Где ты их нашел?
2: Подожди, да, есть они. Они обычно в мантиях таких, как дементоры из Гарри Поттера.
4: Это вообще
3: удивительные люди.
4: Да нет, ну это... Вот, знаешь, нет смысла принимать какой-то закон ради там 6 человек, что катается там.
3: Но потом-то полтора. Все пересядут, вот возьмутся за
4: самокатчиков. Ну, вот пересядут, примем. Ну.
2: А помните, были еще такие с двумя колесами, которые ты телом управлял? Не Segway, а вот которые без ручки.
4: Они сейчас есть.
2: На них ездят люди?
4: Школьники. Ну, люди нет, дети. В смысле, большие, взрослые люди не ездят.
2: Екка пишет, это какой-то редкий вид велосипедиста дозвонился.
3: Я согласен. Очень воспитанный какой-то.
2: Рамиль пишет, культура вождения нужна и автомобилистам, и велосипедистам, и самокатчикам. Ну вот, а люди, которые на роликах, например, гоняют?
4: А ради них тоже, кстати, Москву перекрывают периодически.
2: Для, на роликах?
4: Мне казалось, да.
2: По-моему, нет.
4: Или нет?
3: Я не знаю. Я знал, что вот когда был марафон, все бегали, вот там перекрывали. Кстати, я тоже бегал, 10 километров пробежал.
4: Вот он, этот человек.
2: Хватай! И никого не сбил.
4: Константин.
2: Да-да-да. Видел один раз моноколесника в транспортном потоке в Новосибирске. Это что-то. Моноколесник, кстати, еще и зимой гоняют. Некоторые. Да.
3: Они шипованные может. Такие, я видел тоже.
2: Да, вообще, там моноколесники — это страшные люди, это правда. История вот есть тут. Купил друг самокат ребенку 12 лет. Когда я спросил, что эта штука по мощности как мопед, не боишься ли за дитё? Хоть бы защиту купил. Тот сказал нет. Вот спустя 2 месяца ребенок врезался в припаркованную машину. Владелец виноват, да, не там встал. Угу. Со сложным переломом будет прикован к постели на 4 месяца. Бонусом учет в детской школе милиции, в детской комнате.
4: В школе.
2: Штраф и, конечно, оплата ремонта машины тоже договорились. Вот детям говорят, не надо покупать такие мощные самокаты.
4: Знаешь, я честно скажу, взрослым, то некоторым тоже мощная машина не стоит покупать.
3: Да вообще нужно ограничить, конечно же, скорость этих самокатов точно.
4: Потому что как бы от, ну, как житель центра, я тебе расскажу. Хотя от этого страдают очень многие, что уже 7-й год подряд никто ничего не может сделать с вот этими громкими глушителями, которые там прямоточные.
3: Я
4: это касается как машин,
3: просто,
4: так и мотоциклистов. Вот это просто какая-то максимальный, знаешь, формат наплевания на общество.
2: Согласен. Я как мотоциклист, но я осуждаю это. Вот мне мысль пришла в голову. У нас же тут GTA 6 выйдет скоро. А там есть самокаты?
4: Наверняка был.
3: По-моему, будут в новой части. Было. Я смотрел там вот эти тизеры.
2: Да? Вот если он будет, мне кажется, я буду ездить там на самокате. Чисто лупить народ самокат.
3: Сначала на права сдай.
2: В GTA. Вообще новость забавная. Разработчики GTA 6 годами ходили по стрип-клубам, барам и ночным клубам за счет компании-издателя Rockstar. Все это считалось рабочим исследованием для игры.
4: Ну, сложно их в этом обвинить.
3: Это работа мечты, возможно, даже.
4: Ну,
3: Или они потом устали.
2: Сильно. Полученный опыт они использовали при создании мира GTA 6, персонажей, диалогов, преступников и вообще в целом общей атмосферы.
4: Значит, будет во что поиграть в ноябре.
2: Да.
4: В ноябре же выходит.
2: Да, да,
4: то есть,
2: да.
4: Жены всей России, готовьтесь. Мужья исчезнут на
2: да, всего мира
4: неделе. Ну, нас Россия интересует.
2: Ну да.
3: Я предлагаю радиоспутнику оплачивать нам вот эти походы по кофейням, чтобы изучать, как лучше проснуться по утрам. Давайте так сделаем.
2: Сколько эспрессо бахнуть?
4: Чтобы вишневый бамбл с половинкой миндаля компенсировали.
2: Входил в счет утреннего эфира. Да, ну, остается позавидовать разработчикам GTA 6. Я как-то работал в одной игровой компании, меня заставляли играть в танки, реально.
3: Да.
2: Да, играй, так ты будешь знать игру. Тимофей Ви, Артем Муратов, Константин Придыбайло были сегодня. До завтра, пока.
0: — Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
7: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
8: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
8: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
8: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
9: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 8 утра, в Уфе 10:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области. Государственный долг Украины вырос в 4,5 раза. Искусственный интеллект пытался взломать правительственные сайты Канады. Далее подробности. Украинские военнослужащие предприняли контратаку с внешней стороны окружения на Волчанском направлении в Харьковской области, однако успеха не добились и отошли на исходные позиции с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Украинское командование продолжает сосредотачивать бронетехнику для попытки прорыва кольца окружения. Кроме того, для подготовки к штурму 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» перебрасывается пополнение из учебных центров. Крупный пожар на площади почти 4000 квадратных метров локализован на предприятии по производству пластика во Владимирской области, сообщает пресс-служба МЧС. Возгорание произошло в городе Петушки. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. К тушению были привлечены 47 человек личного состава и 13 единиц техники. Видео инцидента можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». США не исключают нанесение ударов в Ираке, если увидят угрозу на его территории, даже несмотря на официальное завершение своей операции в стране против Исламского государства, сообщает газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на неназванного американского чиновника. Отмечается, что если группировка выйдет из-под контроля Ирака и Сирии, и эти страны запросят помощь США, то американские силы могут вернуться на их территорию. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные будут готовы вернуться и оказать помощь властям Ирака в случае необходимости, несмотря на вывод воинского контингента из страны. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, следует из статистических данных Минфина. По состоянию на 31 августа этого года долг составил 9600 миллиардов гривен или 215 миллиардов долларов. В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко ранее сообщал, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. Модель искусственного интеллекта, напоминающая разработки OpenAI, создателя чата-бота ChatGPT, пыталась взломать правительственные сайты Канады, сообщает газета Washington Post. Попытка взлома не увенчалась успехом. Представители OpenAI пока никак не прокомментировали ситуацию. Ранее в сентябре агенты искусственного интеллекта по ошибке взломали правительственные сайты Австралии и закрытую статистическую базу данных системы здравоохранения. После того случая OpenAI сообщала еще о 6 инцидентах с ее моделями, пытавшимися самостоятельно получить доступ к данным учетных записей. Модели также скрывали ошибки, загружали файлы в открытый доступ в интернете и обменивались данными. Российский рубль в сентябре вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют. Его курс укрепился на 1,5% в месячном выражении. Сильнее всего за месяц подорожал казахстанский тенге. Его курс вырос почти на 5%. А сильнее всего просела мексиканская песо. Оно понизилось на 6%. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. На передаче «Стас разберется». Стас Васильев, Стас «Ай как просто». Привет, привет.
4: Доброе.
3: Вот я всегда на такие вещи внимание-то обращаю. Последний квартал года начался. Есть какая-нибудь вот эта психологическая, эмоциональная отсылочка, что, во-первых, последний квартал года, вот, и, во-вторых, просто, что как-то уже надо, правда, октябрь, что у нас сейчас, в октябре окончательно летняя погода и хотя бы летние эти остаточные эффекты уйдут, В декабре уже Новый год. Все, в середине ноября надо Новый год встречать.
4: Да. А мне надо выпускать обзор на Навального. Все, я наконец-то отмучаюсь, выпущу его, каким бы он ни был, и от меня все отстанут, потому что это уже как-то превратилось в какой-то мем, который доставляет некоторые неудобства.
3: Я думал, мем, правда. Я думал, это так вот из серии, когда рак на горе, что-то там сделали.
4: Не-не-не, ну я выпустил предварительную версию, да, там еще недоделанную, с кое-какими косяками, ну именно технического характера, но теперь надо уже доделать полностью.
3: Угу. Ну ладно, у нас на сегодня много всего разного, и трендового, и забавного, и депрессивного тоже, надеюсь, в конце доберемся. А так, 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Обязательно заходите ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб, пишите, смотрите,
4: заходите,
3: комментарите.
4: Скоро нам звонить можно,
3: да,
4: будет.
3: Вот ровно через 59 да. минут. В принципе, уже можно начать набирать номер, но, наверное, еще все-таки рановато. Давай начнем,
4: да,
3: знаешь,
4: да,
3: с чего?
4: Да.
3: Вот с этой истории, которая разворачивается вокруг самолета, который над Израилем не то упал, не то мог упасть, прошу прощения, не то резко снизился. Следишь вообще вот за тем, как развивается ситуация,
4: конечно,
3: за FlyDubai?
4: Вот... Ну, да, то есть мне интересно, как они все это в итоге используют. То есть понятно, что какая-то там история произошла. Сперва появились сообщения о том, что вот самолет, непонятно что, но это не теракт. Не теракт, mm-hmm. можете быть спокойны. Потом оказалось, что, ну, сперва израильские СМИ, вроде израильские, да, начали выдавать сообщение о том, что да, ничего так, мы как бы такого, там два пилота, один русский, другой украинец, они подрались между собой. Мы такие, окей. Потом оказалось, что подрались между собой все-таки другие люди, а русские и украинец
3: их спасли. И не подрались, и не русский с украиной. Да-да-да, это настолько все менялось на 90, на 180 градусов.
4: В итоге все-таки оказалось, что это была попытка нового 11 сентября, и как это удобно, что прямо перед... 28 дней остается до выборов, и прямо в этот момент...
3: 28 дней в Израиле.
4: Да-да-да, в Израиле. И именно в этот момент ужасные вот эти вот плохие арабы, некто житель Оммана, попытался захватить самолет, чтобы устроить Израилю 11 сентября. И теперь единственный способ защитить еврейский народ, это опять выбрать Нетаньяху, чтобы он уже довел до конца... разбор вот с этими проклятыми арабами, которые никак не могут успокоиться и прямо перед выборами хотят показать, что единственный, кого можно выбрать, это Нетаньяху.
3: На этот вот. Раз прям 100 пудов, если что. Ребят, да, Нетаньяху у власти там уже 40-50 тысяч лет, но сейчас вот 100 пудов.
4: Теперь он сможет все это дело победить. Uh-huh. Вот. Ну, очень удобно. Но на самом деле, я думаю, что это реально какой-то инцидент. То есть, подобное произошло. У нас, тем более, есть случаи. Знаешь, в 2015 году, после этого, кстати, появился новый закон. В 2015 году уже был такой, по-моему, в 2015 был такой прецедент, когда пилот взял, ну, он один был в кабине пилота, и, по-моему, это как раз-таки тоже с FlyDubai и было. Uh-huh. Или что-то такое. И он взял и направил самолет вниз, и разбился,
3: это
4: и там погибло.
3: В Германии, когда в горы врубился, нет?
4: По-моему, да, да, угу. да. Я вот помню такое. После этого появился закон, в соответствии с которым теперь только два пилота, плюс они перед поездкой, перед полетом должны проходить полное психологическое обследование и все такое. Вот. Так что, как бы, прецеденты были у нас на территории, поэтому угу. это надо решать. Значит,
3: почему на нашей территории? Ой, это Германия?
4: Ну, я имею в виду на планете.
3: А, извини.
4: Для меня
3: территория —
4: это планета.
3: Врезался он в Альпы, он летел в Германию, это германские авиалинии были, я почему-то так говорю, Германия,
4: да,
3: в Альпы.
4: Ну, как бы там, когда происходит, у нас тоже смотрят, ну и по всему миру смотрят, и такие, ой, а нам надо сделать, чтобы у нас такого не было. И поэтому появляются всякие законы, исходя в том числе из мировых прецедентов, и это, ну, совершенно нормально и совершенно правильно. Ну и вот после этого появился такой закон, и тут вот непонятно, что произошло. Произошло с израильским самолетом, но они теперь это выставят как теракт, потому что, ну, как попытку теракта, который они предотвратили, потому что им это выгодно. Теперь есть повод ввести войска куда-нибудь, сказать, а вот, посмотрите, может, на Оман нападут.
3: Кстати, Оман, между прочим, и Эмираты — это две страны, кроме Ирана, которые контролируют, ну, которые имеют выход в Ормузский пролив.
4: Вот,
3: там
4: вот очень, ой, как удобно.
3: Угу. А еще, вот, на самом деле, сообщение видел, я не знаю, правда, тут все нужно перепроверять по 500 раз.
4: Как ты перепроверишь-то? Они каждый что-то выдает свое, а никаких доказательств никто не предоставляет, но сразу же...
3: В данном случае я хотел обратить внимание именно на то, что есть, на то, что как бы где-то опубликовано. Нету, как это сказать, и у Израиля была договоренность с авиакомпаниями, есть договоренность с авиакомпаниями, что пилотировать пилотировать самолеты не могут пилоты из тех стран, у которых нету дружественных отношений с Израилем. Сейчас очень мутную формулировку сказал, но у Омана с Израилем дружественных отношений, если я правильно понимаю, нет. Он не мог вести самолет, как, а что самолет, пилотировать самолет этой авиакомпании на, в этом воздушном пространстве. По умолчанию получается какой-то косяк.
4: Да. То есть, не, ну, с другой стороны, понимаешь, законы, как я всегда говорил, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это касается абсолютно всех стран, абсолютно всегда. Так что даже если такой закон есть, это может быть даже не закон, а предписание, и исполняют его не только лишь все. Точнее, мало кто может это сделать, как говорил великий классик по фамилии Кличко. Поэтому, ну, я такой вариант как бы тоже допускаю. То есть, говорить, что там 100% ничего подобного быть не могло, нельзя.
3: А вообще, вот та история, ну, что на самом деле, это все как какая-то, я не знаю, ну, ну реально постановка, вот какой-то, хотел сказать рестлинг, какой-нибудь фильм, вот прям сценарий, ну, ты посмотри, сколько всего, и новые детали налетают с точки зрения формата и прочего, и вот, ну, ты сам сказал, я к этому не подводил, что это попахивает какой-то вот якобы подставой, пусть доказывают, пусть разбираются.
4: Не то, чтобы подставой, я понимаешь, я-то считаю, что в эпоху информационных войн тебе даже не обязательно реально что-то совершать, можно абсолютно любое событие вывернуть так, как тебе угодно, да, то есть это могла быть абсолютно реальная там ситуация, но по сути просто два пассажира повздорили, вот кто-то там в аэропорт позвонил, сказал, у нас такая ситуация, ему сказали, срочно сажай самолет, и они потом все это вывернули так, как будто бы человек пытался сделать теракт, понимаешь, просто в случае с Израилем, тут мы с вами знаем, что они врут абсолютно нещадно и беспощадно.
3: Ну, вот, знаешь, да? Вот я постоянно первым делом вспомнил этот твой тезис про то, как какого-нибудь араба забирают, загребают или, дай бог всем счастья и жизни, убивают, и говорят, что это он виноват. Я моментально вспоминаю вот эти твои слова.
4: Это теперь не мой тезис. Ну, это Мария Кича рассказывала конкретно. Да. Это не тезис, это факты. То есть она показывала конкретную историю, и в некоторых случаях было настолько большой резонанс, и настолько это все было бездарно сделано, что Израилю даже приходилось извиняться. Вот этот вот официант, которого просто по беспределу, прямо при его девушке, у нее на глазах застрелили, хотя он был даже отдаленно не похож. То есть, понимаешь, опять же, можно ко всему отнестись по-разному. Ну, застрелили, потому что он был похож на того террориста. Бывают такие печальные
3: совпадения. И вел себя угрожающе.
4: Вел себя угрожающе не обязательно, но внешне был похож и как-то начал оказывать сопротивление попытке Моссада его задержать, и поэтому застрелили. Но тут, опять же, я не считаю это правильным, но здесь есть поле как бы для дискуссии. А когда абсолютно там безобидного чела, который даже примерно там не похож ни по комплекции, ни по своей, так сказать, физиономике, да, вот эта наука знаменитая, физиономика. Я знаю, что правильно, физиогномика – это мем. Вот, по физиономике даже было отдаленно не похож, а его просто так застрелили, а потом еще и выдали это за победу, мол, посмотрите, с каким кровавым и террористом разобрались. Или как черепа свиньи там подкидывали куда-то в Иерусалим для того, чтобы сказать, посмотрите, это вот наши предки, которые здесь жили, и вся генетическая экспертиза.
3: Это ты сейчас Саут-Парк серию описываешь.
4: Помнишь, не, она, видимо, основана на реальном.
3: Спрыгивал, а потом за девочку себя выдавал.
4: Может быть, она основана, эта серия, на истории Израиля.
3: Слушай, вообще интересно, да.
4: Да, короче, это стандартная история, и я говорю, там, Мария Кича была недовольна, но я постоянно проводил, когда она все это рассказывала с фактами, я подводил это под историю Украины, и получается абсолютно одинаковая вот такая вот канитель со всеми этими бесконечными «мы самые великие», у нас предки это древние там арии, не арии, поэтому нам позволено все, на нас напали, а значит, нам можно все, да, про инциденты там и в Керченском проливе, и перекрытие воды, и все остальное мы забываем, да, потому что, ну вот, до 2022 года ничего не было, ни стратегии деоккупации Крыма, ничего. Ну, также и Израиль действует. Вот мне просто интересно, на кого они теперь собираются напасть. Какой повод, да, им это дает, точно так же, как доктрина Буша и вот эти вот все антитеррористические, в кавычках, законы.
3: У меня один вопрос. Я понимаю, что ты здесь не такой большой специалист по внутренней политической ситуации Израиля, но тем не менее, а в подобную ситуацию, в подобный подход, подобная практика со стороны Нетаньяху, аргументы, которые может сейчас в свою сторону задействовать, они рабочие сейчас? Люди такому верят. Просто, ну вот в моем представлении все еще верят. В больших количествах. Потому что вот безусловно верят. Никаких сомнений. Но рано или поздно, ну вот должно это перехлестнуть. Ну вы нас мультиками кормите. И при этом я каждый раз удивляюсь, что реально верят. Начался, кстати, не просто последний квартал года. Начался последний квартал первого года. Уже второй четверти 21 века. И люди по-прежнему верят вот в то, что наливают в уши из экранов, из смартфонов, из, не знаю, с печатной страницы. Ну, это же совсем как-то.
4: Ну, поэтому я и мизантроп.
3: Не, ну тут я немножечко не про мизантропию, тут вот про политические технологии, которые реально существуют.
4: Но они работают без отказа, к сожалению.
3: 10 тысяч лет, да, я уверен, еще, ну, это у нас в эфире, не у нас в эфире, миллион лет назад австралопитек пришел к соседнему австралопитеку и сказал, ты прикинь, сейчас нужно срочно за меня проголосовать на выборах вождя.
4: И да еще выборов-то никаких не было, он просто приходил и говорил,
3: надо,
4: чтобы мы управляли, мы с тобой лучше всех остальных, управлять должны мы, эти тупые старики ничего не понимают.
3: Но они это же взяли просто космос какой-то,
4: стариков,
3: да?
4: Избили и стали сами главными австралопитеками.
3: Норм, абсолютно так.
4: Ну да, но ты посмотри даже на то, как вот в принципе-то все это устроено. Одни и те же вещи говорят уже десятилетиями, там, в нашей стране с 91-го года, в Америке с 1891-го года, да. Оно, к сожалению, оно всегда одинаково и работает. Люди не интересуются политикой, и я говорил просто, дело в том, что из-за большого количества лжи и информационного шума и отсутствия какой-то вот ясности. То есть смотри, людям дают, как вообще вот на мой взгляд это происходит, да. Вот у нас там люди пришли в интернет, им дали картину мира, а потом происходят некие события, и оказывается, что вся вот эта вот их там либеральная или извините.
3: О, господи, я ж вздрогнул. Все нормально, будь здоров. Сейчас опасно. Не забываем, октябрь становится холоднее. Обязательно внимательно отнеситесь к своей одежде. Вы можете согреться в помещении, потом резко охладиться на улице. Это так, к слову, что чихнул.
4: Да, и вот эта их картина мира, которую они получили, она на самом деле по итогу-то не работает. Им-то казалось, что все, они разобрались в том, как мир устроен, а потом бац, и происходят некие события, реакция мировой общественности на эти события, и они понимают, оказывается, не мировые вот эти вот законы не работают, ничего нет, кроме права сильного. И они просто в конечном итоге разочаровываются, думают, да к черту все это, буду просто своей жизнью заниматься. И, в принципе, уходят в сторону от политики, и поэтому не ничего, ни на что не воздействует, потому что становится абсолютно аполитично. Вот. А другие люди, новые, приходят, ведутся на все это, участвуют. Но это вот как вот бесконечно нас в такой вот политический фарш перемалывают. Мы становимся травмированы политикой, реальной картины мира не появляется, потому что нас-то учили, что рыночек порешает, нас учили, что все будет хорошо, все будет по справедливости, а потом люди видят эту несправедливость. Некоторые просто продолжают быть обиженками, которые считают, что вот там вот они выбрали себе картину мира, которая позволяет им обосновать собственное существование, что вот они самые крутые, и теперь они принадлежат к когорте почитателей Адама Смита, там Айн Рэнд или кого-либо другого. И значит, им теперь все автоматически должно быть, потому что они взломали эту жизнь, подобрали чит-код и понимают, как все это работает. А потом оказывается, что не понимают. Они ушли и пришли новые, которые точно такой же, да, вот действительно цикл проходит, и ничего не меняется. И лепить им можно абсолютно все те же самое обещание.
3: Но тогда вот все-таки, учитывая вот, с точки зрения формы всего произошедшего, не слишком ли уверенно как-то бросаемся, и многие бросаются, ну вот что все это не просто так, это ж неспроста, и давайте здесь искать какую-то вот руку какого-то государства или какого-то политика. Это какой-то внутренний цинизм, безусловно, основанный на том, что если мальчик долго и громко кричит «волк», рано или поздно ты ему не поверишь. Или все как, ну просто что-то как даже, ну, авиация, я не знаю, я очень с большим уважением отношусь ко всему авиационному, и с трепетом даже, потому что я реально, я очень боюсь и высоты, и летать, и всего этого. А тут такими вещами играть с точки зрения политической предвыборной ситуации,
4: так,
3: ну, это такая дешевка.
4: Ну, я не знаю, по-моему, произошла просто ситуация с какими-то неприятностями на борту. И перед выборами, раскручивая медийный маятник, пытаются ее перевернуть в сторону того, что надо голосовать за Нетаньяху и надо его выбирать, потому что он самый большой. То есть я считаю, что ситуация... ситуация-то произошла. Не, ну, я не то, что считаю, да, но у нас пока нет фактов считать
3: вот,
4: по-другому.
3: Как минимум, да. Да-да-да.
4: Да, когда они появятся, я, конечно, изменю мнение, но сейчас для меня это выглядит как просто абсолютно рядовая ситуация. Ну, вообще, хотя, опять же, как там
3: рядовая,
4: человек оказался,
3: наверное, ножом? Да, да, наверное, в принципе, рядовая. Так-то, конечно, не рядовая ни разу. Авиационная безопасность на высочайшем уровне всегда.
4: Не-не-не, к сожалению, рядовая, да. Но единственное, в чем отличие, нож. Ну, смотри, вот я же тебе рассказывал, что я покупал себе микрофон мечты от компании Sony.
3: И мне пришлось... потом его.
4: Да, и мне пришлось моему корешу слетать в Казахстан за этим микрофоном, да, потому что это была вот моя мечта. У меня не было возможности. Я говорю, слушай, не хочешь там в Казахстан слетать? Вот, ну, мы с ним там договорились на определенных условиях. Он, короче, хорошо полетел в Казахстан. И даже он мне присылал видео, когда летел из Казахстана в Россию, там была драка на борту, ну, с каким-то пьяницей.
3: Его, драка, там тоже... да, ладно, драка все-таки так, драка.
4: Здесь драка, но вопрос-то в том, что она просто, что эта ситуация в принципе с какими-то неприятностями на борту, и поэтому у нас там вырабатывают и черный список, да, то есть людей, которых не будут пускать на борт, потому что, ну,
3: слушай,
4: некоторые люди дебоширы.
3: Нет, все-таки немножечко разное. Это вот знаешь, как аргумент, почему ведь воздушные такси очень маловероятно появятся в ближайшее время? Пилоты проходят проверки перед каждым вылетом. Вот в чем дело. Пассажиры, безусловно, это вот если бы еще чуть-чуть гайки завернуть, вот это, конечно, будет интересно. Я имею в виду в плане проверки их состояния или какого-то там прочего для того, чтобы зайти на борт самолета. Но тут пилот, он же, это же человек, на которого, ну, огромная ответственность, в особенности после событий начала этого века. Я тут что-то где-то читал, какая-то история случайно попалась, как чувачочек, извините, и угнал финский самолет в конце 70-х, 79-й, по-моему, год, угнал самолет с 50 людьми. Слетал там куда-то, до Нидерландов добрался, выкатил требования, вернулся обратно, ему потом еще сколько, потом последнее требование мне очень понравилось, 4 бутылки виски и 24 часа с женой, не беспокойте меня. Ему все это дали, ему все выдали, он потом получил, по-моему, лет 7. И вот ты сравниваешь, насколько за то, что похитил самолет с 50 человеками. Он летал туда-обратно. И насколько выше стало и выше стали требования.

0: Согласен, но... что это можно и нужно упоминать, но просто мало ли там была техническая ошибка или что-то еще. Ну, тут...
1: Да, я это как бы сказал, потому что у меня все-таки есть еще какие-то инциденты именно с Fly Dubai, но я вот забыл, я просто помню, что у меня вот к этой компании такое, знаешь, настороженное отношение. Ну ладно, бог с ним, это действительно, это может быть когнитивная ошибка, скорее всего, это она и есть. Но меня еще как-то немножечко смущает, что сперва-то подали код бедствия, а вот уже через там 7-8 минут код типа угон, да? И это как-то вот типа странно, как у вас бедствие превратилось в угон. Кто изначально этот, вот это вот сообщение подал? Ну, то есть сейчас, короче, будем ждать дальнейшего выяснения отношений. Но, тем не менее, угоны самолета – это не такая уж редкая история. Меня, причем, знаешь, во всех странах.
0: Да, к сожалению, опять же, к сожалению, но в последнее время все-таки, опять же, очень много мер предпринимается. Собственно, почему вот капитана сейчас этого и с индийской фамилией, боюсь ошибиться в произнесении, его все расхваливают, что он смог открыть дверь, которая была в кабину. Потому что вот как раз-таки после событий 9.11 дверь должна быть закрыта, зафиксирована там, ну или после этого. То есть никто не может проникнуть, даже открыть дверь в салон. Ну да, в салон из кабины или в кабину из салона. А этот смог сделать. Я хотел еще на другое обратить внимание. Вот тот самый ролик, если... Я не знаю, вот я теперь сейчас уже сижу и думаю, а не было ли это какой-то постановкой, в смысле искусственно-интеллектуальный или нерослопом, но вроде бы Нетаньяху практически сразу встретился вот с этим вот человеком, который обезвредил одного из пилотов, который там с ножом напал, и который прям там ему рассказывал в подробностях, как я его взял там в болевой, в удушающий. Пишут, что это человек из Израиля, там разных профессий, кто сантехником, сначала его стоматологом, что ли, называли, не знаю, как они разобрались, неважно, но у него фамилия, по-моему, еще Мусаев, он Шота, Мусаев, такая чисто израильскими фамилиями, но практически сразу организовали встречу с премьер-министром. О, господи, ну да, с Нетаньяху. Вот это, конечно, такое бывает.
1: Да
0: это
1: нет, в этом как это раз что? Ничего это как? Такого нет.
0: Ничего?
1: Ну, перед выборами все-таки такая достаточно нерядовая ситуация, поэтому, ну, наверное, это нормально.
0: Ну ладно. Выводы какие-то тут, я не знаю, можно, нужно или как еще здесь
1: выводов
0: делать?
1: Выводов никаких нет, пока не проведено такое конкретное расследование. Все, что мы сейчас будем думать, все, что мы сейчас будем говорить, оно в любом случае окажется полнейшей чушью, поэтому даже не стоит на это силы тратить. Но вне зависимости от того, каким было это событие, правдивым оно было или неправдивым, это не отменяет того факта, что использовано это будет в политических целях. Как раз-таки из-за... в том числе и разогнанной истерии вот этой с противостоянием Израиля вот этим вот арабам, с разогнанной истерией про то, что арабы, видите ли, хотят Израиль уничтожить, и это все будет частью националистической политики, да. Тут, знаешь, как вот Томас Эдисон, когда его спросили, вы там счастливы, что вы изобрели вот эту вот, создали лампу накаливания, он сказал, да, и я уверен, что правительство найдет, как заработать на этом деньги.
0: Ну да. Правда, это, ну, конечно, уникальная ситуация с многих точек зрения.
1: Уникальная, стандартная, любая ситуация выставляется для кто-либо сейчас перед выборами.
0: По форме предвыборной борьбе, да. Я все-таки вот про эту, про самолетную историю. Ну, насколько, сколько и как делается для того, чтобы эту безопасность укреплять? Нет,
1: всегда
0: не происходит.
1: Невозможно, понимаешь, невозможно. Всегда будут вот какие-то моменты, которые ты не предусмотрел. Какая-то странность, какой-то человек, вот тот, кто должен проводить эту психологическую проверку, где-то не досмотрел, где-то на авось понадеялся.
0: Человеческий фактор, да, запросто.
1: Да, но, слушай, даже компьютерный фактор у нас-то не бывает идеален, да, как нам показывают нейросети, какие бы ты себе мощные модели не разворачивал, она все равно совершает лажи, где-то тупит, потом еще извиняется, говорит, да, простите меня, я была не права. Хотя, казалось бы, вот у тебя все там голая математика, ты вообще не должна никогда ошибаться. А вот происходят ошибки. Наши когнитивные ошибки, это совершенно нормально, да. То есть, ну, к этому надо относиться просто как к данности. Можно, конечно, переживать, вот там, вот это вот, насколько же человек несовершенен. Но, во-первых, мы никогда и не сомневались в том, что мы несовершенны. А во-вторых, ну, повторюсь, это как, когда тебя вот просто случайно там убивает, да, там, с медведем ты оказался в одной, как вон недавно там... сколько случаев медведи там вылазят вообще отовсюду у нас. Ну, ты же не виноват, тебя же убил медведь не потому, что ты плохой человек. Но, к сожалению, вот так вот случилось, да. Бывают в нашей жизни, или ты раком заболел, да, тебя же там наказывают не за то, что ты там плохой человек, а вот просто вот так вот совпалось. Хотя и твоя ошибка имеет в виду, да, то есть недостаточно

0: ранней диагностики, еще какое-то там пренебрежительное отношение к своему здоровью. Но в целом это не из-за этого. Ну, некоторые вещи, вот они происходят, просто тоже происходят. Мир, он настолько сложный, что иногда генерирует случайные события.
1: Давай небольшой перерыв сделаем. Еще много всяких разных интересностей. Обязательно подробно обсудим. После выпуска новостей на радио «Спутник».
2: Стас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
2: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве транспортно-логистический центр. Так, в складском помещении был оборудован цех по производству безэкипажных катеров. В Одессе и Одесской области поражены дата-центр. Через него осуществлялась обработка разведывательной и другой служебной информации. В порту Черноморск удар нанесен по морскому судну типа «Сухогруз» с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией на полях встречи министров торговли стран «Большой двадцатки». Но вопросы о международных санкциях или экономическом сотрудничестве не поднимались. Он также отметил, что вопрос о дизельном топливе, цены на которые в мире резко подскочили, не обсуждались на встречах. Напомню, Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли «Большой двадцатки». Она проходит в американском Милуоке с 30 сентября по 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство. В Иркутской области на сегодняшний день ликвидировано более 340 агрессивных медведей. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. С 18 сентября в регионе введен режим повышенной готовности. Там ежедневно фиксируют до 80 сообщений о выходе хищников к населенным пунктам. Губернатор отметил, что за последние 30 лет численность этих зверей выросла более чем в два раза. Сейчас в России свыше 300 тысяч особей, поэтому нужны системные меры для безопасного соседства людей и животных. В Забайкале также ввели режим повышенной готовности. Ранее в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края сообщили о ликвидации 729 особей. Российское лазерное оружие показало высокую эффективность. Академические ученые принимают самое активное участие в его совершенствовании, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. Большие работы ведутся над тем, чтобы увеличить мощность и дальность луча, а время сопровождения лазером цели уменьшить. Классические установки, не только «Панцири», но и другие российские комплексы также развиваются, добавил глава РАН. В Ленинградской области ранее испытывали боевой лазер против беспилотников. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
8: Стас разберется.
1: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Все, по-прежнему ждем еще полчаса и начинаем. Звоните в эфир. Что, чем можно продолжить? Чем можно развеять этот эфир еще дальше? Все-таки, видимо, договорилась Польша с Америкой относительно военной базы, которая там появится. Как-то уже обсуждали, причем чуть ли не в достаточно больших подробностях, которые уже возникали относительно этого самого форта Трампа. Но вот здесь и сейчас какие есть, какие могут быть ожидания? И Польша в этом смысле что, перетянет на себя какую-то часть военных и ресурсов американских из Европы? Или это будет что-то новое, полноценное и вообще?
0: Форт Трампа, Форт он Трамп, вроде как, да, пока что называется, да, но это не официальное название, то есть оно еще может измениться.
1: Но и я к тому, что были слова, что они как бы договорились предварительно так назвать и построить еще вот до конца второго срока Трампа.
0: Да, причем обойдется это в 0,4 миллиарда долларов.
1: В 4,4. Вот. 4 миллиарда, да, да, да. И 4 десятых.
0: 4,4 миллиарда долларов. То есть огромная теперь, короче, цифра. Но нужно уточнять, что это пока что намерение. То есть, возможно, ее построят, но это еще не 100% там подписанный документ. Вот. И пока что Пит Хексет, как бы министр войны Соединенных Штатов, да, тот человек, который и отвечает за американские базы, пока что еще этого не утвердил. Так что здесь говорить, наверное, пока рано, но американцы, скажем так, расширяют свое присутствие в Польше, и понятное дело, почему.
1: Ну, давай это расскажем как бы подробнее.
0: Угроза в сторону России.
1: В сторону России. Была же тема про самую крупную авиационную базу натовскую, в Румынии. Вот этот Михай, да. Я забываю полностью, не суть важно. Она самая крупнейшая. Здесь какая-то самая тоже крупнейшая военная база, это Америки, уже Америки, тоже на достаточно большом пространстве. И Польша, которая хотела к себе очень много всего американского разного, уже очень-очень давно ракеты у себя размещать и все остальное прочее у себя размещать. Главное, заплатите. Кто будет платить?
0: Ну, весь мир.
1: Европа, скажем так. Само собой. Я имею в виду, вопрос же в том, условно говоря, это Америка будет Польше платить за базу или Польша будет оплачивать все это вот богатство?
0: Как бы они все будут оплачивать, но тут вопрос-то просто из чьих денег, да? То есть, возможно, это будут оплачивать поляки путем польских налогоплательщиков, но в том числе какую-то часть будут американцы оплачивать именно из кармана американских налогоплательщиков, ага, для борьбы с эфемерной российской угрозой. Хотя, учитывая, что все, что они делают, оно как бы ведет как раз-таки к эскалации конфликта и в конечном итоге к войне, то есть это получается самосбывающееся пророчество, за которое платят сами по себе граждане.
1: Если что, я вот специально пошел подсмотреть, а ведь действительно, значит, помимо того, что недавно была угроза вывести солдат из Германии, американских, в прошлом году из Румынии была выведена как это правильно, бригада, наверное, в определенном.
0: Да, но они, видите, они из каких-то стран выводят, но выводят при этом в другие страны. То есть общее присутствие в Европе, оно примерно тем же самым и остается, меняются только страны, где это присутствие наиболее такое явное.
1: Я именно об этом и хотел как раз-таки сказать, что это не какие-то новые приедут военные, ну, по факту они будут новые, но, скажем так, эти, будь здоров, лицензии или что вот это вот, рабочие места все те же, то есть их число не увеличится.
0: Да. То есть глобально они все равно с Европы деньги сосут, но это просто перекладывание денег из один карман в другой, причем денег именно польских и американских налогоплательщиков. Ну, а Трампу просто приятно, что это в его честь будет называться, предположительно.
1: Ты знаешь, я вот правда подсмотрел специально, Польша будет платить вот эти самые 4,4 миллиарда, потому что есть сумма даже в злотых 17 миллионов.
0: Да, такая, но вот возможно, тема, что платить они это будут с каких-то других денег, выделенных американцами на расширение вооружения. Нормально. Или что-то такое. Ну, это перераспределение денег, да, то есть, понимаешь, откат это как бы вот просто доказанный факт, да, то есть, когда доказали, что вот, это был откат, и он получил, а так это не откат, да, вот, я недавно там на дебатах участвовал, там даже Бориса Джонсона защищали, что вот эти вот деньги от Квантима, или как там эта компания Ричарда, по-моему, Хартборна у него фамилия называется, ну это просто, это у них там какие-то дела, ну и тем более он эти деньги через несколько месяцев перевел, так что это откатом не считается. Поэтому, в принципе, у нас-то в экономике, когда откат происходит официально, это не является преступлением. Если они заранее договорились, этот откат провели по закону и заплатили с него определенные проценты. Так что это уже не откат, а бизнес. Бизнес – это узаконенная коррупция.
1: Какие-то дополнительные, я не знаю, реакции, какие-нибудь ответные или сопровождающие шаги от кого-то ожидать можно, нужно? Потому что это же, ну, для многих, опять же, будет звоночек. Да, это угроза неподалеку от российских границ. А, кстати, надо посмотреть, где это будет, может находиться, потому что это может быть непосредственно у границ. Потому что с Польшей Калининград же... Контакте граничит непосредственно. Но это ведь звоночек и другим странам, где, ну вот, классно, здорово, ну, американские военные... Нет, где находится Америка. Ну, помнишь, это я нисколько не утрирую эту ситуацию, не пытаюсь ее разогнать по максимуму. Но ведь были же эти прям панические выкрики каких-то немецких чиновников. Это ж как так? Если американские солдаты уедут... Сколько наших потеряет рабочие места, сколько денег мы лишимся из-за того, что вот эти американские военные ходили пить пиво и там что там закусывать кнедликами или колбасками.
0: Ну, они-то деньги, безусловно, потеряют, но к остальным... Я просто, знаешь, о чем думаю? А будет ли когда-нибудь потом развенчание культа Трампа? Вот просто, мне кажется, они должны это пройти, они
1: знаешь,
0: проходят...
1: Знаешь, я тебе точно скажу, я тебе даже дату бы точную сказал, но мне просто нужно знать, какой будет этот первый четверг января 30-го года.
0: Не, ну там все-таки, знаешь, вот конкретно сейчас нужен какой-то там съезд, где этого сперва должны победить демократы, а это далеко не 100%, что они победят.
1: Ну, я не знаю.
0: Хотя, сейчас, кстати, не обязательно, может, и республиканцы. Хрущев же тоже коммунистом был.
1: Факт, абсолютный факт. Более того, откреститься от вот этой трамповской этой манеры... От трамповской фигуры, мне кажется, очень многие хотели. И это же старая история о том, что значительная часть республиканцев непосредственно Трампа, не, именно лично Трампа не поддерживает. То есть, как бы вроде инициативы идеи партии, да, а лично Трамп нет.
0: Пытаюсь я посмотреть. Будем ждать развенчания культа.
1: Да, это причем вот должно же, по идее, уже очень-очень скоро стать. А извини, я пытался подсмотреть, где эта база может быть расположена, но там нет, там прям в разных местах примерно прикидывают.
0: Да. Ну, касательно Польши, продолжение политики еще с 91-го года с расширением НАТО на восток, но Польша, она уже достаточно давно в этом военном блоке. Тут вопрос уже в том, что разместят, скорее всего, и более серьезное вооружение у нее на территории, а потом, когда начнется очередная какая-нибудь мировая заварушка, будут ждать. Ну, в общем, нас окружают, как всегда, кольцом заклятых наших друзей и пытаются сделать так, чтобы мы вступили в войну. Но вопрос, хватит ли экономической мощи у США для того, чтобы все эти инициативы продвинуть и в конечном итоге привести нас к глобальному сражению друг с другом.
1: Ну вот ты знаешь, я сейчас нисколько не хочу это говорить как какие-то серьезные однозначные данные, но эта база, возможные места базы, которые упоминаются, это Вроцлав, Познань, Шецин, это ну, Запад Польши. То есть Щецин северо-запад совсем, Познань посерединке, Вроцлав ближе к юг-западу. То есть это не вот туда, к Калининграду, к Белоруссии, Это все-таки с западной стороны. И именно поэтому, кстати, вот Германии можно в этом плане, не знаю, подумать, нужно ли, хотят ли они сохранять какие-то американские базы, потому что, ну, фактически это дублирование.
0: А Германия-то что? Ну,
1: рядом,
0: это...
1: рядом.
0: Ну, на западе они Польши. Сдались. Они уже давным-давно в собственности Соединенных Штатов находятся, так что для них это как бы совершенно нормально, понимаешь?
1: Так и Америка говорит, все, мы вот эти 10 тысяч человек переводим отсюда сюда. Есть, пить и жить они будут здесь. Опять же, откатики...
0: Потом переведут обратно, когда понадобится.
1: Вот именно, а это пусть потребуется еще сначала, пусть понадобится. Мне кажется, вообще за размещение военной базы Америки идут какие-то тендеры. Ну вот правда. Польша,
0: они,
1: Литва,
0: может быть, между
1: Норвегия.
0: Собой ссорятся там,
1: да. И вот Польша сидит, так Америка. И да. Ну вот что вы нам дадите, если мы разместим базу у вас? Румыния, ваши слова. Румыния говорит, у нас ничего нет, все, уводим от вас людей.
0: Польша, вы что? Это очень удобно, потому что работать не надо. Не надо самому что-то там придумывать. Вот просто кто-то строит у тебя военную базу, и тебе перетекает часть денег налогоплательщику. Угу. Да, и можно не обращать внимания на то, что эти деньги-то, по сути, были изначально у тебя украдены, можно так сказать.
1: Хорошо, тут последний тогда момент еще вброшу. Вот эту базу вносят чуть ли не в стратегию польской нацбезопасности. И это на фоне, опять же, того, что есть еще и НАТО. Это на фоне того, что чуть не каждая страна хочет свою собственную армию. И я, кстати, вот сейчас тоже хотел сказать, как вообще польская армия котируется в плане рейтинга.
0: Очень серьезно, вот, да. Она считается сейчас... Первая армия Европы, по-моему, после Украины, точнее. Ну, второй армии после Украины.
1: Ну, вот я смотрю всякие...
0: На европейском континенте.
1: Ну да, это разные статистики могут считаться или чего-то там такого прочего. Но, по сути, да, вроде у них у самих все совсем неплохо.
0: Ну, в основном
1: по бюджету,
0: по-моему, считают. Вот кто сколько денег выделяет, вот настолько армия считается и сильной. Конечно, они не могут участвовать в этом рейтинге, насколько эффективно этими деньгами распоряжаются. Но обычно от количества денег все равно проходит очень большое влияние.
1: Вот интересная статистика, когда рейтинги мерили про армию, рейтинг в мае выходил, Польша сейчас 14-я в мире, но при этом к 30-му году самую сильную армию в Европе заимеют. И хотят, и все тренды к тому есть. И основа этого что, американская база?
0: Ну, не американская база, а предоставление американского вооружения и всего остального.
1: Ну, там в первую очередь вряд ли польские военные будут на американской военной базе, где еще американские, нет, совместные какие-нибудь проекты учения и прочее наверняка. Но так-то ладно.
0: Да, слушай, главное это вооружение. То есть их там научат именно пользоваться всеми этими джавелинами, патриотами, или что там к этому моменту уже будет, да, искусственными интеллектами, палантирами и прочим. А дальше уже как бы воюете сами. То есть они предоставляют интеллектуальную собственность и оружие, и дубинку дают, а вы уже бейте сами, чтобы мы как бы своих жизней не тратили
1: на
0: все это.
1: Ну военных-то туда своих привезут, 10 тысяч солдат, вот именно полноценных. То есть это не только инструкторы, это не только какие-то руководящие чины, это не только администраторы, это и полноценные вот эти вояки, которые потом вернутся к себе домой и скажут, у меня была военная командировка, куда? В Польшу.
0: Ну да. Угу. Ну, все, здесь как бы мне нечего, получается, добавить, потому что, ну, я повторюсь, они приезжают обучать. То есть они будут показывать, как пользоваться этим оружием, как воевать потом с Россией. И потом начнется какая-нибудь заварушка между Польшей и Россией, а эти американские военные поедут уже куда-нибудь в следующую страну, дальше там подготавливать контингент против сражения.
1: Мне кажется, 10 тысяч вот про эти, про которые пишут. Еще и на форте Транде.
0: Это,
1: еще
0: это
1: и строить из этого учебный лагерь. Это будет стоить 4,5 миллиарда долларов. Не, у Трампа это еще и дешево, я согласен.
0: Слушай, они на перестройку Белого дома практически миллиард потратили. Просто в никуда. Что для них эти твои смешные 4,4 миллиарда?
1: Смешные. Вот я, кстати,
0: да,
1: про
0: они
1: это...
0: просто перестройка Белого дома вообще ни к чему не нужная, миллиард. Причем они потратили миллиард на эту перестройку, но Трамп сказал, не переживайте, все это делается на частные деньги, а потом все эти частные компании попросили миллиард помощи у государства для обеспечения безопасности, потому что им не хватает. Вот так вот. Думайте.
1: Ну, вот правда, тут посмотрим, что и как, но иногда действительно вот эта ценность денег, ценность слова миллиарды как-то нужно оценивать. Вроде скажешь миллиард, а потом, ну да, миллиард, а потом ого, миллиард. В продолжение взаимоотношений России с Европой генсек натовский, значит, подтвердил, говорит, действительно Россия прислала письмо, в котором предупредила, что если НАТО будет, или Европа в целом, ну нет, в данном случае НАТО, мы же говорим про Марка Рютте, будет и пытаться изолировать Калининградскую область, или вообще в Прибалтике себя вести вот этим самым не очень корректным способом, в ответ возможны самые разные действия. Причем ограничивать себя в этих самых ответных действиях Россия не намерена. Ну и, естественно, к сожалению, в последнее время без этого нельзя. Упомянуто, что ядерное оружие тоже может быть использовано в числе того арсенала, который у России есть.
0: Рютте да, все подтвердил. Это, мне кажется, лишнее упоминание, потому что ну, для них это самое лучшее, что может произойти, если Россия использует ядерку, то там уже все вообще. Не будет никаких сдерживаемых бюджетов. И уже ну, вся планета полетит по накатанной, потому что уже не то чтобы сейчас как-то особенно суперсдерживание было, но тогда паника в страхе перед Россией станет массовой. То есть это уже неважно, там, имел ты право это использовать, защищал ты собственные границы или не собственные. Я просто напоминаю, да, многие, мне кажется, начинают забывать, но это была самая главная стратегия Украины во время исполнения, ну, как мы понимаем, раз Украины, то и Соединенных Штатов, во время исполнения операции «Паутина», когда они пытались сделать так, чтобы Россия использовала ядерку и бахнула по Украине ядерным оружием, ну или хотя бы там защитила Курскую область, там используя ядерку, нанесла какой-нибудь удар, может быть, по Киеву, по каким-нибудь центрам принятия решений, но я считаю, что это было их главной стратегией, они просто мечтали об этом.
1: Да, ну, как провокация, безусловно, абсолютно, абсолютно.
0: Конечно, да.
1: Да.
0: Да, но... а многие тогда, кстати, в нашем обществе и кричали: «Путин, ну что ты, посмотри, они
1: и не
0: все
1: только
0: перешли,
1: в этом случае кричали,
0: ядерка».
1: Да-да-да, бахнуть по всем этим самым.
0: Да, я-то, конечно, тоже про ядерку, но я только в шутку. Я категорически против использования ядерного оружия, только уже когда вопрос выживания.
1: Я больше, знаешь, о чем? О том, что все-таки одно дело провоцировать на удар, ну как бы по Украине, да? А другое дело, ну, здесь Рютте говорит о том, что Россия предупреждает об ударах по НАТО. Рютте в данном случае говорит, что в него лично может ракета пролететь. Вот не будет здесь такого фактора? Одно дело, да, знаешь, коллективный Запад что-то там напридумывал, вот как нечто растянутое во времени и в пространстве. А здесь конкретный человек, я опять это подвожу, вот, кстати, к фактору личной безопасности. Здесь Рютте не просто получил письмо, что уважаемое НАТО, если что, мы бахнем по каким-то вашим объектам. Здесь в прямом смысле еще Рютте должен читать: Марк Рютте, вы там генсек, да? Если что, вам ядерный гриб. Угу. Лично.
0: Ну, тут надо еще все-таки смотреть формулировки, которые в письме использовались, потому что Рютте это пересказывает. Вот вы нам дайте полный текст, мы почитаем, да, потому что это стандартная история, когда вот тебе кто-то что-то говорит, а ты это воспринял как угрозу, да. У меня просто это постоянно, когда я говорю человеку: ну, слушай, тебе с таким там отношением к жизни надо быть поосторожней, все, я угрожаю спортиков отправить, поймать, избить и прочее, ну... Надо текст полный смотреть. Я верю как бы вот только документам, все остальное – это Филькины грамоты, интерпретации и вот это вот. Первоисточники, ребятки. Письмо бы, конечно, интересно почитать. Я думаю, его опубликуют, и мы сможем сделать уже выводы.
1: Ну, я так понимаю, что здесь и с одной стороны, и с другой стороны рассказали, что письмо есть. Предупредили.
0: Ну, так публикация... Вопрос в формулировках еще в том числе, понимаешь?
1: А ты думаешь, опубликуют? Что... Согласен, абсолютно с тобой согласен.
0: Ну,
1: в деталях и в мелочах.
0: Надо опубликовать. Если ты говоришь, что ты публикуй, а как так?
1: А кто тогда это должен публиковать? Вон Россия что-то там публиковала свои публичные призывы НАТО отказаться.
0: Я думаю, что публиковать должна Россия. Ну, это да, но я говорю сейчас вот про конкретный документ, на который ссылается Рютте. Россия обязана его опубликовать, чтобы не было непонятных интерпретаций.
1: Ну, мне кажется, дипломатически это может быть по-разному. Может быть, это письмо именно такое, про которое можно сказать, но содержание которого как там секрета на 75 лет.
0: Ну, это очень странно.
1: Ну, я к тому, что не все официальные документы, а как это, послания, письма публикуют в силу разных причин. Я не удивлюсь, если в данном случае не опубликуют.
0: А ну, то, так, что а смысл-то этого не публиковать, если тогда Рютте может вообще все что угодно там выдумать, а мы такие,
1: и
0: а,
1: мы можем
0: обещали
1: все что угодно
0: не публиковать.
1: Выдумать. Мы тоже можем выдумать.
0: Да, но
1: мы про Рютте можем выдумать сильнее. Они. Какую? Марк Рютте? Что он контролирует? Он, я согласен с тобой в принципе, но Марк Рютте и НАТО, серьезно.
0: Да, конечно.
1: Они даже свою собственную территорию в медийном плане уже не очень контролируют. У них недовольство
0: там,
1: там,
0: где
1: столько,
0: их интересы совпадают с США, США и американские СМИ их поддержат, и их точка зрения будет транслироваться наиболее обширно.
1: А ты думаешь, Америке не плевать на то, будет ли нанесен удар ядерный по Брюсселю, по чему там, по Гааге? По Берлину, по Лондону, что
0: удар,
1: там еще?
0: Да нет, не плевать им, наоборот, хорошо,
1: уже,
0: если
1: да,
0: бы
1: вот,
0: это произошло.
1: Так
0: да.
1: И здорово.
0: Но, да, но вопрос-то в том, что в данном случае, когда их цели совпадают, можно и поддержать заклятого друга.
1: Можно, а можно и нет, пока Америка молчит. Более того, учитывая вот эти вот некоторые разногласия на фоне того, как Европа сейчас поглядывает в США... Ну, тоже характерно. Понятное дело, что никто там злится друг на друга и враждовать не станет, но интересная такая динамика получается.
0: Но, к сожалению, для нас-то главное, что в отношении России они все равно по-прежнему едины, они резко против нас. Их внутренний раздрай, это, конечно же, хорошо, но он пока не настолько сильный, чтобы мы могли пожить спокойно в какой-то веке.
1: Ну, тут правда нужно все-таки говорить, что... В целом взгляд по-прежнему схожий, одинаковый, хотя детали
0: в отношении России вообще, конечно, совершенно одинаковые. Угу. Да?
1: Я вот. Про детали. Детали ты разные какого... бывают, да.
0: Да, что-то я сегодня совсем не выспался. Простите меня.
1: Нормально, нормально.
0: Классик. Чем ближе к концу недели, ребятки, самые лучшие эфиры, это вот понедельник, и они вот так вот идут по накатанной.
1: Вообще нет.
0: Мозги
1: абсолютно
0: тяжело
1: наоборот.
0: Соображают.
1: Четверг, пятница лучшие.
0: Понедельник, ну, это кому что
1: выходные,
0: нравится.
1: У тебя еще выходные рабочие, в том смысле, что-то собираешь, что-нибудь делаешь.
0: Не, в эти выходные уже... я собираюсь нарушить этот паттерн, он будет просто уничтожен. Я собираюсь в эти выходные ничего не делать, может, на русалочку пойду с дочерью. Вот, я собираюсь просто победить и стать евреем.
1: Победить русалочку?
0: Нет, стать евреем в том плане, что
1: суббота,
0: у меня будет этот
1: шаббат.
0: Угу. Да, да, да. Вот, я пытаюсь. Вот это вот еврейская практика, которую я одобряю.
1: Ладно, не в смысле, что еврейская практика, ладно. Про Калининградскую область. Вот как аргумент, как фактор, как повод для этого письма. Как рассматривать? Mm-hmm. Можно, нужно, потому что был Крым, были вот эти вот новые регионы, которые такие же права имеют, хотя с определенными, опять же, оговоренностями. Есть и другие всякие поводы. Здесь вот именно Калининградская область. В Балтику, что прибалтийские страны, что не только, кстати, и скандинавские, и другие, ну, щупальца протягивали-то по-разному. И подлодки там шведы всякие разные видели, и всяких сотрудников они там всяких тоже задерживали.
0: Это всегда есть.
1: Шпионов каких-то, да.
0: Пока нет каких-то конкретных законов, как там, что мы там будем возвращать себе там Калининград конкретным путем, да, военным, если не получится экономическим и все остальное. Пока этого нет, ну, можно быть относительно спокойным. То есть ухо востро, но переживать и как-то паниковать и нервничать, строить себе там бомбоубежище или куда-то из Калининграда бежать не стоит. Пока нет каких-то конкретных вот договоров, закрепленных по части вот такого вот, скажем, атаки там на эту территорию или возврата ее, да, то есть там сперва надо юридическую процедуру провести и сказать, вот, когда-то была перед Калининград, там, Советский Союз, Кёнигсберг получил незаконно, мы требуем пересмотра или выплаты репараций, вот когда вот эта вот вся история начинается на государственном уровне, а потом уже идет, ну вот, Россия там нам отказалась платить еще какие-то там, ну, не репарации, потому что репарации платят проигравший, да, ну, как-то по-другому, компенсацию какую-то или еще что-то, пока этого не произошло, мы, соответственно, не будем там признавать и будем считать, что Кёнигсберг является там нашей частью. И будем его... Ну, короче, пока нет конкретных законов, опять же, я сужу по примеру Крыма, раз на раз не приходится, но мне кажется, что пока что, ну, не считая там границы рядом с прибалтийскими сверхдержавами и Польшей, да, там, которая тоже недалеко находится, тут переживать, ну, не особенно стоит. Конечно, стоит, возможно, там лишним не будет. Но каких-то ярких причин для беспокойства, ну, я, во всяком случае, пока не вижу.
1: Вот тут бы повспоминать прям, правда, историю. Не только, которая, вот, собственно, ограничивается Великой Отечественной войной, где... Калининград и прочее получилось. А ведь и раньше. В каком году в Берлине-то русские войска были? Это какая там, семилетняя война? Я боюсь ошибиться, но это еще 18 век.
0: Угу.
1: Вот это из Берлина ушли, и Константинополь со Стамбулом наперевес возвращали, отдавали. Сколько бы всего сейчас действительно могло говорить по-русски?
0: Да, если вообще всю планету можно перекраивать. Да, нет, вообще в целом всю планету можно до бесконечности так вот перекраивать. Все когда-то где-то были.
1: Не, ну подожди, были, не были, это ладно, без вопросов. Здесь именно что военным образом... Кто-то, Петр Третий же, я вот боюсь ошибиться, опять же, не всегда исторически могу точно назвать, который был очень большим поклонником германского императора, и фактически все, что русская армия сделала, взял и отписал. А ты просто к тому, что ты про Кёнигсберг говоришь, там половину Германии можно как бы рассказать. Знаете, да, в 1762 году это все было наше.
0: Да, но я это не к вопросу про то, что можно, а что нельзя. Я считаю, все, оставьте границы, вот пусть просто будут
1: границы. Давайте да, не да, будем да, говорить. Да, да, да, вот по какому угодно. Время заканчивается, прошу прощения, давай продолжим. Обязательно этот момент успеем в начале следующего часа, а так позвонить нужно. 95-95-912, ждем обязательно всех.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. За минувшую ночь российские военные успешно поразили украинские цели. В США продолжаются встречи министров торговли «Большой двадцатки». Во Франции должен открыться музей русских деятелей культуры. Далее подробности. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами в Одессе поражен дата-центр, а в Киеве транспортно-логистический центр «Рента Логистих» с цехом по производству безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. Кроме того, в порту Черноморска российские военные нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом и грузами двойного назначения для ВСУ. Видео работы российских военных можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Представители европейских стран на министерской встрече «Большой двадцатки» по торговле не демонстрируют делового подхода, профессионально не готовы к предметному диалогу и готовы говорить только политическими лозунгами, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, европейские представители избегают содержательного обсуждения. При этом Решетников отметил, что американская сторона ведет себя более практично, а с ключевыми партнерами России подходы по основным вопросам полностью совпадают. Россия уже провела много двухсторонних консультаций на полях встречи министров торговли «Большой двадцатки» в Милуоке, отметил министр. Напомню, Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров. Она проходит в американском Милуоке с 30 сентября по 1 октября. Медведя, который пытался залезть в окно школьной столовой села Залок Качугского района при Ангарье, ликвидировали, сообщили РИА Новости глава территориального управления Михаил Истомин. По его словам, медведь зашел на территорию школы и пытался пробраться через окно в столовую, потом ушел на расположенную поблизости пасеку. Детей на тот момент в школе не было, следы взлома обнаружил сторож. Сейчас в населенном пункте действует режим повышенной готовности. Украина практически не способна самостоятельно генерировать доходы, что усиливает ее зависимость прежде всего от Германии. Об этом заявил корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристофер Ваннер, констатировал: Киев не сможет продолжать войну без помощи Европы. Он добавил, что в преддверии зимы энергетический сектор страны находится в тяжелом состоянии. Ранее Bloomberg писал, что в Европе опасаются, если Киев не выдержит эту зиму, то в итоге проиграет войну. Музей русских деятелей культуры во Франции «Дом русской памяти» должен открыться при консерватории Сергея Рахманинова в Париже в ноябре, рассказал РИА Новости ее директор Арно Фриле. По его словам, консерватория располагает множеством архивных документов, писем и фотографий, а также солидной коллекции произведений искусства, украшающих 4 этажа здания. Фриле отметил, что одним из важных направлений деятельности института Рахманинова является сохранение российского культурного наследия. Дом не станет музеем в привычном понимании. Там будут проходить музыкальные занятия и концерты, и будет организован интерактивный экскурсионный маршрут с QR-кодами. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Наш телефон 95-95-912. Телефон московский. Можно, нужно рассказать про что-нибудь, позвонить, поделиться, излить душу, потому что четверг, конец недели, самое время. Что еще? Давай, с чего будет интереснее продолжить? Европейское бабло, турецкие, русские С-400, испанские пенсионеры, европейские деньги. Что интереснее?
5: Да, все по порядку. Ну, касательно С-400, тут можно сказать, что...
4: Военную тему продолжим.
5: Ну, там, да, она такая не то, что... Ну, конечно, она, безусловно, военная, все-таки.
3: Связанная с вооружением, да,
5: да. Да, но мы просто требуем отношения к себе такого же, как вот и на Западе, да, совершенно нормальная практика. Мы вам продаем эти комплексы, вы, если хотите их кому-то перепродать, то вы не можете этого сделать без согласия продавца. Совершенно стандартная практика, и Турция вроде как должна пытаться это согласовать, но, как я понял по заявлениям Лаврова, он вроде говорит, что никакого вот этого вот запроса на перепродажу не было, при этом Песков говорит, что ну мы там работаем над этим, мы это все дело обсуждаем. Что-то я, походу, заболеваю, понятие, простите.
4: Все еще напоминаю, октябрь самое опасное в этом плане время. Аккуратнее, одеваться теплее надо.
5: Да или не, аккуратнее, не, у меня не просто теплее. Вчера день загруженный был, я на пробежку пошел очень поздно.
4: Ну и оделся, а, небось, поздно... легко.
5: Не, у меня же зал, вот, и я как бы занялся вот этой самой пробежкой, то есть не на улице, но вот под вечер, незадолго до сна, этого, наверное, делать не стоит, тем более сплю я так вот все равно под кондиционером, но под кондиционером в силу вынужденных осложнений, потому что сперва погода наладилась, она такая, а вот, все, наконец-то у нас холодно, прохладно, осень наступает, а потом такая, ой, нет, ребятушки, вы знаете, что-то мне кажется, все-таки солнышко вам мало было летом, и поэтому бахнуло опять солнце. А я уже отопление в доме включил. А из-за отопления, из-за того, что слишком жарко, я не мог уснуть. Хотя, с другой стороны, ребятки, я наконец-то нашел 12-килограммовое одеяло 2 метра. Да, то есть, потому что у меня до этого полторашка была, а постельное белье двушка, и поэтому я не мог под ним спать. У меня эстет мой внутренний буйствовал и говорил, нет, мы не будем спать под тяжелым одеялом, который меньше поддеяльника. А потом нашел нормальное одеяло, и я так сегодня кайфанул, господи. Я бы вообще бы себе 20-килограммовое купил, если бы такое существовало в природе. Вот просто спать под утяжелителем, это такой кайф, тебя прям к земле прижимает. Господи, как я этой ночью кайфанул. Утяжеленное одеяло, это вообще лучшее, что придумало человечество. Вот что надо. Надо Турции продавать утяжеленное одеяло.
4: А ты не думаешь, что мы наоборот у них покупаем?
5: Ну, возможно, поэтому надо сделать 20-килограммовое, потому что у Турции там максимум десятка, а мы сделаем 20-килограммовое, потом 30-килограммовое, 40-килограммовое.
4: Вот, ну, да, это просто уже кусок бетона такой.
5: Закатать в бетон, закатать в асфальт. Есть фильм, кстати, крутой с Мелом Гибсоном. Смотрел?
4: Нет, очень я круто, не могу сообразить, его. Я не очень много такого смотрел, может, ты смотрел, сейчас навскидку не соображу, но если к этим все-таки вернуться, к С-400, можно, нужно, есть вообще здесь от чего переживать, потому что, ну, очевидно, что это экспортный вариант, правильно? Ну, очевидно, да. Же. Далеко не самый передовой, потому что самое передовое должно быть своим. Узнает ли условная третья страна, которой турки, возможно, что-то и перепродадут, какие-то суперские секреты, которые существовали на момент разработки экспортной версии вот этого комплекса?
5: Да я думаю, что нет, потому что если бы их можно было узнать, просто разобрав этот комплекс, это бы знала и сама Турция уже, наверное. Вот.
4: Я они вот же... тоже к этому как раз и подойду, что это страна НАТО, не забывайте.
5: Ну да, они, как я понимаю, они вот эту покупку С-400 использовали как предлог, чтобы выторговать у США F-35, которые им не хотели давать, они такие, ну слушайте, ну раз вы не хотите давать, будем у России покупать. Покупают у России, США такие, а, так это не блеф был, это серьезно, ну ладно, давайте продавайте эти, мы вам F-35 дадим. Вот, то есть для них это потеря такой страны, которой они продают вооружение, а то мало ли, это же так же, как нас с нашими электростанциями атомными, да, то есть Россия пытается кому-то что-то продать, кому-то что-то показать, что посмотрите, вот у нас, вот ваша страна, мы вам продадим дешево, вы будете витриной, чтобы все остальные увидели, как круто Россия умеет делать. А Америке это, конечно же, не нравится. Они такие, нет, мы не должны допустить этого. И вот эту вот продажу С-400, ну, это может быть имиджевый урон, да, потому что скажут, ну, вот, как бы наше-то лучше, вот, что Турция там у России купила, ну, поняли, что лучше американского ничего нет, и все равно вернулись к американскому. Даже там придумают 10 миллионов репортажей про это, что вот российское, оно плохое, а американское лучшее. Поэтому даже не тратьте свое время на покупку чего-то российского. Так что здесь имиджевый урон. А разобрать там и все такое, ну, наверное, можно, но, честно говоря, я не знаю, вот этот вот, в принципе-то, реверс-инжиниринг, он в 21 веке имеет такое большое значение. Просто раньше ты там берешь какое-то оборудование, разбираешь его, и ты можешь повторить. Но сейчас технологии производства, они настолько сложные, все-таки в С-400 там задействуется в том числе и микроэлектроника, да, вот эти вот наши самые процессоры, а ты их не сможешь повторить, потому что даже если ты можешь их повторить, тебе где их произвести-то надо? Ну, только на Тайване, на заводе TSMC. А будут ли TSMC полностью клонированную продукцию как бы тебе производить, да? Тем более, ну, короче, это все очень сложно стало, то есть тебе надо владеть средствами производства, чтобы ты мог что-то скопировать. А этими средствами производства по части микроэлектроники и всего остального владеет маленькое количество стран. Они просто, ну, не смогут это вот так вот легко взять и сделать, скопировать и произвести на чужом заводе, который тоже имеет некоторые отношения с Россией, и клонированием именно продукции заниматься не будет.
4: У нас звонок есть, давай послушаем. 95-95-912, это наш номер телефона, не забывайте, код Москвы 495. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
6: Алло, доброе утро, Стас, Алексей. Всем привет, доброе. Из Нового Петербурга. Меня зовут Константин Копейкин.
4: Здравствуйте, Константин.
6: Прежде всего хотел поблагодарить вас за эту передачу. Уже полгода вас смотрю, перешел с изоленты к вам. Уж больно Петр Лидов хвалил Стаса, вот, собственно говоря.
5: Реально? О, приятно, не знал.
6: Да. Я вот пересмотрел, Стас, все ваши видео, до которых смог дотянуться. Просто полный восторг, особенно про Гладио, фильмы про поп-культуру. Для меня
5: давно
6: загадкой было, почему у нас мир до сих пор не перекрасился в красный, а вот посмотрел эти фильмы и все понял. Да, хотел вопрос задать. Вчера в эфире прозвучала новость об увеличении числа самозанятых в России. Вот, и в связи с этим государство решило там чего-то организовать. К сожалению, не сначала эту новость слышал. Ну, в общем, у нас большая часть курьеров и смежных профессий, которые заняты, собственно говоря, в сфере услуг, работают в качестве самозанятых. Вот. Таким образом, у нас наши кабан-кабанычи сокращают издержки, от налогов уходят. То есть самозанятый платит 6% налога, и работодатель за него не выплачивает никакие взносы там в соцстрахование, ни налог, ну, то есть, в общем, уменьшают.
5: Ну, короче, просто меньше налогов, да.
6: Да. Вот. И с 1 октября я вот сегодня посмотрел, введут ограничения на работу с одним заказчиком до 60 часов в месяц и ограничения по сумме в месяц до 25 тысяч. И вот у меня такой вопрос был, даже мнение просто хотелось услышать, что в такой ситуации делать работникам. То есть им как бы терпеть вот эту вот ситуацию, при которой они фактически должны быть как нанятыми сотрудниками, но бизнес их, ну, условно говоря, заставляет работать в качестве самозанятых? Или все-таки стоит жаловаться в налоговую, в государственные органы, чтобы переводить свои отношения в трудовые?
5: Я думаю, что стоит переводить свои отношения в трудовые, ну, потому что все-таки самозанятость – это про вот ты какое-то предприятие имеешь, да, и ты там работаешь с разными
4: людьми.
5: Давай
4: вопросы все выслушаем, просто освободим линию, чтобы если кто-то хочет позвонить.
5: Давайте.
4: Еще у вас есть, Константин, вдогонку, вдобавок или все?
6: Нет, как будто бы все.
4: Все, спасибо вам огромное, спасибо большое.
5: Да, спасибо большое за звонок и за такую высокую оценку моей скромной персоны. Вот, слушайте, ну, как бы это же просто сразу было понятно, что это будет. И, ну, мне кажется, изначально это надо было вот как бы сделать это уточнение, потому что, ну, действительно, подумайте, вот у вас есть работники, а кто определяет, что такое самозанятость? Ну, и давайте я его переведу на работу вот такую вот. Касательно фрилансеров, их это проблема, ну, для них это проблема не станет. Почему? Потому что фрилансер, у него не нормированный график, да, то есть я над какой-то вещью там работал, может быть, и в свободное время, где-то кому-то что-то, какой-то логотип рисовал, и я там работал на него не 60 часов в месяц, это никак неизмеримо. А вот людей, которые действительно там работают на постоянке, их начали переводить на самозанятых, чтобы меньше платить налог, это проблема. И за это, я думаю, должно уже государство, как бы не сами работники идти куда-то что-то писать, этим уже как бы государство займется, оно будет смотреть, ну, подожди, кого типа самозанятый, но почему вот этот человек у вас столько-то часов там, судя по вот этому отчету и всему остальному, отработал, да, то есть, но глобально, конечно, ничего не изменится. Я думаю, что это связано с предприятиями, где люди физически присутствуют, а их оформляют как самозанятых. И вот когда можно замерить именно физическое присутствие на работе, даже если ты оформлен как самозанятый, вот тогда это уже как бы и будет наказываться, так скажем.
4: Я вот, возможно, выпал из из этой ситуации, но сама новость содержит такую историю, что вот эти 60 часов, условия, что вот эти 60 часов, это не больше по цифровым платформам, по онлайн каким-то площадкам. Работа офлайн, работа вне этих вот, как сказать, сервисов, никаких ограничений с 1 октября не имеет. Я не знаю, правда, честно, сам не самозанятый, не общаюсь, может быть, это единственный способ, ты как раз работа только через цифру, но просто в этом плане чисто душнить. Договорить о том, что есть полная формулировка, она вот такое, такой
5: да,
4: дополнение
5: но
4: имеет.
5: По большей части это не будет никак работать, пока вы сами не начнете отстаивать свои права. Но проблема в том, что если вы начнете отстаивать свои права, наверное, проще от вас отказаться и взять кого-нибудь другого, кто будет не настолько там отстаивать свои права. Поэтому, ну, это просто поправка, она, наверное, была необходима для некоторых людей, но она вообще ничего так как бы как таковое не меняет.
4: Пойдет. Возвращаемся к чему там? К С-400 что-нибудь еще докинем, вкинем или уже дальше?
5: Нет, просто мы столько раз уже, да, это обсуждали.
4: Просто мало ли я тебя прервал на полусловие, да. Давай про баблишко тогда.
5: Это развитие предыдущей ситуации. У нас... Про бабло всегда говорить приятно.
4: Вот,
5: конечно.
4: Тем более, да, тоже снова тема не новая, но в очередной раз есть сообщение, что ряд европейских
5: снова
4: государств...
5: Снова не
4: новая. Да, новость не новость. Это любимая рубрика у нас с парой коллег, которую я так называю. Значит, Германия, Голландия, Австрия, Дания, Швеция, Финляндия, это итого 7 стран, выходят с требованием против Евросоюза. Говорят, уважаемые, либо вы сокращаете бюджеты, пока что проект бюджета Евросоюза на... получается, на восьмилетку с 28 года, либо мы будем все это блокировать до упора и до последнего. Естественно, Германия тут в первую очередь выглядит привлекательно, потому что какие бы удары они сами себе не наносили, в какие бы места они сами себе не стреляли, а экономика по-прежнему крупная и платит денег в Брюссель по-прежнему прилично. К чему бы это? Не раз мы говорим о том, что, господи, Европа разных скоростей этому словосочетанию уже 50 миллиардов лет. Но как-то вот правда, это они считают, это вот тоже к разговору, когда я всегда говорил, что деньги всегда найдутся, и что-то с разных сторон лезут новости, где можно предположить, что бабла-то все-таки ограниченное количество какое-то.
5: Ну, его действительно становится меньше, но вот этот вот разговор про Европу разных скоростей, это в том числе и про неочевидные экономические выгоды, да, то есть мы с вами неоднократно слышали про разные советские республики, вот, одни типа работают, а другие только с них забирают, ну, то же самое мы сегодня слышим и про Москву, что вот есть там разные регионы, Москва их всех оббирает, у них все забирает, но они не видят каких-то дополнительных там экономических выгод, да, что там вот кто-то здесь что-то забирает, но взамен отдает. Так же, как было, например, с Таджикистаном, у которого там брали золото, но, или, господи, я приводил тогда примеры, статистику, ну, короче, вот что-то мы там брали, Москва там забирала у Таджикистана,
4: не
5: отдавала
4: Москва,
5: другим регионам.
4: А федеральный центр, да.
5: Ну, я, говоря Москва, подразумеваю федеральный
4: тут
5: центр.
4: Тут нужно уточнять, потому что очень многие считают, что лично, вот ты лично забираешь, кстати, ты москвич.
5: Ну, я как бы получаю определенные блага, скажем так, да.
4: Тебе процентик капает, понятно, понятно, да.
5: Да, но тут же вопрос еще и в том, что вот где-то там забрали с какого-то региона какие-то там металлы, еще что-то, из этого красивое здание построили, да, я вот хожу по Москве, этим зданием любуюсь, но получается, что я у региона забираю. Но то, что мы региону там при этом отдаем другими какими-то преференциями, оно типа не засчитывается, и поэтому некоторые бывшие советские республики, они становятся очень успешны там по части какой-нибудь продажи ресурсов, там той же самой нефти, но при этом начинают очень жестко отставать в технологическом развитии, и поэтому остальные вещи для них становятся дороже. Экономика, она на самом деле это просто вот море, да, где ты вот можешь, как бы вроде бы ты там хорошо, да, ты там лег и плывешь сам по себе, но можешь на какую-нибудь скалу вот такой вот напороться и даже не осознаешь, что этой скалы там могло бы не быть, если бы ты выбрал чуть другую вот траекторию для своего плавания. Вот, поэтому все эти экономические выгоды и все остальное, они, как правило, супер неочевидны. Вот, я на эту тему уже рассказывал про книгу «Фрикономика», которая показывает неочевидные, но существующие экономические взаимосвязи. И в Европе идут вот те же самые разговоры, да, ну, они идут... И в Советском Союзе были, и в современной России тоже есть люди, которые это транслируют. И есть такие же, и свободный Техас, да, Калифорния, который хочет отсоединиться, потому что мы самый дотационный регион, мы больше всех работаем, мы больше всех платим. Датирующий, да. Датирующий точно.
7: Хорошо сейчас, потому, кстати, что мы больше... датирующий.
5: Да, потому что мы больше всех платим. А все остальные — это, соответственно, бездельники, которые там работать не хотят и прочее. Так что это отнюдь не новая риторика, и в Европе она тоже имеет место, но в какой-то момент она, конечно, может сыграть свою злую шутку, свою злую роль, когда многие европейцы скажут: а вот все, как бы мы устали, здесь мигранты, здесь эти, мы, немцы, некогда великая нация. И так начинается Четвертый рейх. Вот, но это, конечно, шутка, однако...
4: В каждой шутке есть только доля, абсолютно точно. Да. Но обрати внимание, вот и я сам с этого начал, что это не новая риторика. И ты, собственно, сейчас подтвердил, и
5: она
4: цифры...
5: Она стара, как мир, она
4: да,
5: просто...
4: Да, абсолютно точно.
5: Я думаю, и в Древней Греции было. Зачем Афины?
4: Зачем кормим Спарту? Да.
5: Более Спарта — это войны. Но, кстати, Спарта вот очень любят проводить аналогию с Россией, что эти типа только воевать умели и ничего. Хотя Спарта, когда победила в войне, очень, между прочим, либерально, я бы сказал, отнеслась к философскому и всему остальному там афинскому наследию. Они все это дело сохранили, и мы бы сейчас этого не знали, если бы не Спарта. Так что такие вот это вот упрощение образа врага, его... как это сказать-то, когда тебя вообще там в зло воплоти превращают?
4: Демонизация.
5: Демонизация, точно, господи, все, извините, реально заболеваю. Или просто после пробежки, ну, вчера тяжелая была. Мне даже нейронка говорит: да, что-то я переборщила с тобой.
4: Я тоже что-то иногда забываю очень простые слова. Ну как забываю, которыми давно не пользуешься.
5: Ну, не, а такое. Я вот при том, что я наоборот, я забываю слова, которыми постоянно пользуюсь. Просто я пытаюсь еще какие-то новые слова в лексикон добавить, там, не знаю, вот типа, я знаю слово демиург, но я как-то вот, ну, мне оно так нравится, но я что-то не мог его использовать. Да, и знаешь, я запомнил слово демиург, и мозг концентрируется. Так, ну надо где-то это слово демиург вставить. И
4: забывать
5: какие-то очевидные слова.
4: Да, как в, господи, в Простоквашине. Все по факту. Но ты знаешь, вот в конечном счете, натурально, пришли к этому, не пришли, ну потому что на самом деле всегда, когда вот мы вам что-то заблокируем, когда ты это слышишь, очевидно, будет какой-то ультиматум, страна, которая угрожает блокировать, естественно, блокировать ничего не хочет, зато хочет чего-то взамен. Но тут вроде бы натурально, вот эти 6 стран, которые были перечислены, по статистике 40% европейского бюджета. Понятное дело, что, возможно, Германия больше, а там условно Финляндия меньше. Но что они могут хотят, что они могут требовать? Своих каких-то интересов защиты, укрепления своих позиций за счет представления.

0: И потом уже, да, потом уже начнется веселенькая катавасия, свистопляска.
1: Но вот почему сейчас-то натурально? Что такого?
0: Да потому что всегда. Не-не-не. Они всегда, все эти силы всегда действуют.
1: Я больше к тому, что вот мы достаточно давно про это не слышали. Были разговоры о том, что недовольство. Были разговоры о том, какие ведутся переговоры.
0: Так это вопрос к редактору. Редактору, он просто не брал такие новости. Да, перед тем, как... Но оно всегда ведет. Есть вещи перманентные, они всегда говорят, они всегда ведутся.
1: То есть, ну вот сейчас, то есть, ну, я пытаюсь опять же понять, ну, то есть денег по-прежнему столько же. Деньги есть.
0: Нет, денег меньше. Из-за того, что денег меньше, эти голоса можно слышать вот более отъявленными. Да? Но, допустим, вот представь себе, если бы сейчас у нас с Евросоюзом были бы нормальные отношения, мы бы больше были сконцентрированы на внутренней политике, и на все вот эти вот внутренние противоречия именно внутри самого Евросовка мы бы внимания просто не обращали.
1: Мне кажется, всегда обращали.
0: Не знаю, я вот так вот как бы не особо следил до 2020 года за новостями, о чем я неоднократно говорю, но это было бы логично, да, то есть мы же не обращаем внимания на проблемы там КНДР, а там тоже проблемы есть, но мы это как бы не обсуждаем.
1: Мы просто про них ничего не знаем.
0: Нет, а нет, почему? Ну, там не на что жаловаться, как говорится, но мы можем найти вот эти вот какие-то проблемы, посмотреть там какие-то заявления, больше всю эту тему изучить, но мы, как правило, этого не делаем, да, потому что отчасти новости становятся популярными о разладе в кругу евросоюзовском, потому что нам хочется над этим позлорадствовать, но не потому, что мы там утоляем какие-то низменные свои потребности, а просто потому, что, возможно, это означает скорое окончание войны, да, то есть, на самом деле, все новости, которые мы обсуждаем, они о войне, о самой главной теме, которая сейчас занимает всю нашу страну. И все-таки в любой разлад в Евросоюзе это отличная новость. Чем меньше у них денег, тем меньше денег они могут выделять Украине. Чем меньше денег выделяется Украине, тем ближе поражение Украины. Причем оно может быть как и на фронте, так и экономическим путем достигнуто, так и более совершенными вооружениями. Когда мы говорим о проблемах Евросоюза и, в частности, Германии, которая недовольна, это недовольство, конечно, конкретных слоев населения, но самое главное, что в конечном итоге мы понимаем, меньше денег будет отправлено в Украину, у Германии нет денег заниматься, возможности сейчас заниматься какими-то своими разработками, и поэтому в ближайшее время нашим пятым геранем вместе с ИИ-системой Сусанин противопоставить им попросту нечего, да? А значит, что Россия будет более эффективно достигать своих целей, пока в Евросоюзе идет разлад. Закончится это развалом Евросовка или нет, на это очень сильно повлияет украинский кризис, потому что бабки-то выделялись в долг, бабки-то отправлялись на Украину, а бабки потом надо будет отдавать. Это и госдолг возросший, и проценты по обслуживанию этого самого госдолга, и несовершенство всей финансовой системы. Если бы они Россию смогли уничтожить, то, конечно бы, они все эти противоречия заткнули бы, расчленили бы нас, забрали бы себе все эти нефтяные и прочие ресурсы, и этим смогли бы закрывать внутренние противоречия еще очень и очень долго. Но поскольку, очевидно, это предприятие, которое не увенчалось успехом, они еще рассчитывают, что что-то может быть, что что-то получится с Россией забрать. Но дай бог этого не произойдет. Я надеюсь и верю в это всеми фибрами души. Ну и тогда им придется уже столкнуться с той кашей, которую они заварили. Но это не произойдет завтра, но это произойдет после окончания войны. А повторюсь, любой разлад в кругу Евросоюза, ну, для нас это повод для радости. Просто потому, что, значит, слава богу, чуть-чуть ближе вот окончание этой войны.
1: Ну, я все-таки чуть пошире вопрос тут поставил, потому что вот это внимание к внутреннему единству Евросоюза, единой Европы или вообще любого альянса в ней,
0: это отражается на войне.
1: Всегда было. Сейчас просто это имеет в виду, вот имеет дополнительное значение именно в русле того, как раз, что я сказал.
0: Пусть вообще развалится. Если они завтра там объявят, все, Евросоюз я исчерпал, мы развалились, я только счастлив буду. Но желаемое за действительное, конечно, выдавать бы тоже не хотелось. Но чем больше разлада в кругу этих ублюдков, ну,
1: а
0: тем лучше,
1: такого,
0: тем меньше людей погибнет.
1: Что они вместе как-то расслабленнее. А, у нас время заканчивается. Обязательно с этого вопроса начну. А пока реклам новости. Ну, слушай, ну серьезно, телефон 95 95 9112. Никуда все еще не делся. Ждем всех.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. 4 мирных жителя ранены за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил глава региона Александр Шуваев. По его словам, украинские военные 104 раза атаковали регион. Шуваев добавил, что противник совершил 3 артиллерийских обстрела, кроме того, 7 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Под удары попали 11 округов области. Расчет ударных БПЛА «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты с позывным «Буксир». По словам военнослужащего, информация была оперативно передана на командный пункт. Расчет произвел запуск, беспрепятственно пролетел в район работы и уничтожил цель. Высокотехнологичную медицинскую помощь за последние 2 года в России получили более 74 тысяч пациентов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что расширение доступа к ней стало возможным благодаря переоснащению клиник, повышению квалификации специалистов и внедрению современных стандартов лечения. Заполненность подземных хранилищ газа в Европе по итогам сентября превысила 71%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. На таком низком уровне запасы газа не находились никогда за историю наблюдений. Ранее компания «Газпром» спрогнозировала недостаточный объем газа в хранилищах, а высокие цены на голубое топливо к отопительному сезону может создать значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой. В свою очередь, представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканен в начале сентября сообщила, что нормы заполнения хранилищ могут снизить до 75% для стран, которые не успеют их заполнить к отопительному сезону. Украина выделит в следующем году 1 миллион 370 тысяч долларов на националистическое скаутское движение «Пласт», сообщил украинский Минфин. Движение известно с 1911 года. «Пласт» родился во Львове на западе современной Украины, а затем распространился и в другие украинские регионы. Выходцами из него были многие главари украинских националистов, в частности Степан Бандера и Роман Шухевич. По данным Минфина, Украина в следующем году планирует выделить более 2 миллионов долларов на формирование сознательной и ответственной украинской политической нации. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем сухопутных войск отметил, что ратные традиции служат примером для нынешнего поколения военных, помогают решать задачи в ходе специальной военной операции. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Стас. Разберется?
4: Разберется.
5: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник», это «Стас разберется». Меня зовут Алексей Красильников. Телефон прежний 95-95-912, код Москвы 495. Давай тогда продолжать, что у нас там есть. Во, ну слушай, правда, госуслуги как возможное достижение, которым Россия может поделиться с Америкой. Очень, да. Знаю, можно не обратить на это внимание. А я вот всегда, знаешь, что вспоминаю в этом плане? Принципы американских голосований, вот у них выборы, опять же, промежуточные, вообще неважно какие, но это выборы, куда прийти может кто угодно и фактически без документов проголосовать. До сих пор памятны вот эти истории, правда, с 2020 года, но я уверен, они в 2024 тоже были, когда люди из Канады приезжали в Америку и голосовали за правильных вот этих вот кандидатов, за которых должна голосовать вся вообще вселенная, и просто вот проезжали по некоторым регионам и чуть не выкладывали потом фоточки, видосики. Посмотрите, некоторым регионам, некоторым избирательным участкам. Я проголосовал в миллиарде пунктов за какого-то вот неважно кого. А мы хотим тут, ну не хотим, а предлагаем какую-то электронную систему, которая позволяет... А, нет, слушай, нам звоночек есть, поэтому я обязательно продолжу бухтеть про госуслуги и принципы вот этих всяких американских работ, но звонок — это звонок. 959-9912 — наш телефон. Доброе утро, мы вас слушаем. Прошу вас.
4: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
5: Здравствуйте, Вячеслав.
4: Вот, да, буквально вчера, в общем, так сказать, на ночь читал книгу Мишеля Фуко, вот, и он описывал такую вещь, как паноптикум, то есть такое, очень-очень кратко, такое строение, где в центре сидит один надзиратель, ну, или контролирующий, идеальная а вокруг тюрьма. Него находится... разные, ну, например, там люди, или это может быть больница, может быть тюрьма, и он может наблюдать за всеми ну, не одновременно, но доступ есть к наблюдению за любым человеком. И, собственно говоря, у меня возник вопрос. А на фоне того, что сейчас уже внедряется ИИ может вполне отслеживать трафик, ну, вот историю человека в сети и так далее, не ждет ли нас когда-нибудь цифровой паноптикум, где в центре этого условного здания будет находиться ИИ, который будет следить за людьми полностью? Или все-таки... Ну, вникаются какие-то активисты, которые скажут, нет, вот какие-то есть частные там сектора жизни, в которые все-таки нельзя будет вмешиваться. Или нас полностью, так сказать, будут за нами наблюдать. Вот. Спасибо вам.
6: Полностью будут наблюдать.
5: Даже сомнения какие, откуда сомнения могут возникнуть? Абсолютно за всем, абсолютно полностью, рано или поздно. И будет действительно, да, какой-то искусственно-интеллектуальный центр. Не, ну я так имею в виду, что абсолютно...
6: А в чем минус это? Я не против.
5: Ну, я не знаю, я не то чтобы за, не то чтобы против, вопрос, конечно же, в деталях. Вопрос в том, что это по умолчанию может, правда, пугать. Как это так? Следить?
6: Не,
5: везде.
6: Люди, которые будут помешаны... Да, но люди, которые, правда, будут помешаны на какой-то безопасности, они будут просто переходить там на локальные модели, на всякие там Linux и все остальное. А те, кому это не нужно, ну, я вот просто вижу на то, что цифровой ГУЛАГ наш мировой, он, ну, мне он дал, допустим, больше свободы, да, потому что пусть я понимаю, что все мои данные там, они совершенно спокойно торгуются везде, где только можно, но взамен на это, да, я жертвую части своей свободы, mm-hmm. казалось бы, но взамен на это я могу совершенно спокойно гулять там по улицам, потому что сегодня искусственный интеллект и вот эта вот система наша, там, безопасный город и все остальное, она будет становиться только совершением, но она наблюдает, да, за совершением какого-то преступления, поэтому мне хочется, ну, грабеж — это вообще древнейшее любимое занятие человечества, и опять же, можете меня считать там раболепством, что я занимаюсь и прочее, но мне это как бы нравится. Мне нравится, что каждый человек, он сам часть этого паноптикума, потому что у него всегда с собой телефон. Если кто-то, сколько раз вот мы обсуждали, да, там какой-то чиновник что-нибудь отчебучил, бамс, его засняли на телефон, все это выкладывается. Ты всегда под наблюдением, и поэтому ты вынужден удерживать свою вот эту звериную сущность, рефлекторные части мозга, да, которые говорят, смотри, как он на тебя смотрит, напади, и все остальное. Плюс еще создание баз вот этих твоих реестров любимых, да, где можно увидеть, что, ну, человек псих, его на самолет не пускаем. Мы же даже не задумываемся, вот мы каждый раз видим, что что-то там за нами камера наблюдает, но мы даже не задумываемся, что, возможно, и ты, Леша, и я, мы живы только потому, что когда-то на самолет, на котором мы летели, не пустили какого-нибудь пассажира шизанутого, который мог бы там что-то учудить, а сделал это как раз-таки там вот искусственный интеллект, который сотрудника службы безопасности аэропорта заставил к этому человеку присмотреться, и сотрудник службы безопасности решил этого человека, допустим, на борт не пускать или... что-то еще такое сделать. Понимаете, то есть мы даже не знаем, что мы живы во многом благодаря современной вот этой идеальной тюрьме, да, и опять же, можете к этому относиться как угодно, я в ней как бы готов сидеть, потому что для меня самый большой кайф гулять по Москве, я вот по Воробьевым горам недавно, ну как недавно, год назад, в этом году я, к сожалению, вообще почти не гулял, но по Воробьевым горам я гулял в час ночи, там кромешная темень, небольшие фонарики, но я понял, что вот я вот осознал, что я гуляю, я совершенно ничего не боюсь. Угу. Ну, да, мы заплатим некоторой частью своей свободы. Если вы по поводу своей свободы переживаете, ну, учите цифровую грамотность, да, учитесь, как пользоваться VPN-ами, шифроваться через несколько серверов и как-то вот безопасить. Мне это, честно скажу, не надо, да, потому что, ну, самое худшее, что со мной может случиться, это, ну, как-нибудь там что-то взломают и сольют, какую там я порнуху смотрю, и все узнают, что мне нравятся женщины с большими формами, причем иногда со слишком большими. Вот, и, может быть, меня за это будут подстебывать как-то и шутить надо мной. Это самое худшее, что со мной может случиться, потому что я в сети интернет, ну, вообще ничего противозаконного не делаю. Мне не интересно ни детские там порнографические материалы,
5: вот
6: которые
5: ты подошел
6: там...
5: к главному, не к детским порнографическим материалам, а к тому, что ты считаешь, что тебя ни за что не привлечь. Вот он главный аргумент.
6: Нет,
5: ну, сторонников
6: по закону...
5: концепции цифрового ГУЛАГа. Ну-ну-ну-ну-ну.
6: Слушай, ну я не знаю, может
5: дело,
6: быть, когда-то...
5: закон найдется на каждого. Более того, если...
6: Для этого цифровой ГУЛАГ не нужен, я и так нарушаю
5: конечно.
6: Закон вот просто постоянно. Так же, как и ты, так же, как и
5: с
6: все.
5: Цифры проще. Мы... С цифрой проще.
6: Не знаю. Может быть, но...
5: С цифрой просто
6: я
5: ты больше даешь фактуры, так ты можешь...
6: Хорошо. Да, но я не собираюсь заниматься политической борьбой никогда в этой жизни. Поэтому мне плевать. Да, я не вижу, если захотят привлечь, привлекут, но я не даю поводов меня как-то привлекать, потому что я в политику не лезу, я рассуждаю об этом как о сериале, а это не запрещено. Я никого ни за какую конкретную или неконкретную партию не агитирую и все, ничем остальным не занимаюсь, поэтому мне лично плевать.
5: Ведь день тишины нельзя агитировать только вот в несколько дней перед непосредственно выборами.
6: Нет, я имею в виду, чтобы тобой государство заинтересовалось. Даже в принципе, вот ты как бы агитируешь за какую-то политическую
5: мне
6: силу.
5: Мне очень нравятся вот эти вот истории,
6: уже.
5: Когда заинтересоваться могут кем угодно, по какому угодно поводу. Но
6: это тоже правда.
5: Восхитительно,
6: но...
5: да.
6: Если мной заинтересуются, значит, просто мне не повезло, и так сложилось. С тем же успехом меня может и молния бахнуть. Я не
5: может.
6: Делаю, понимаешь, то есть разница в том, что я не предпринимаю конкретных действий, чтобы мной заинтересовались, потому что каких-то интересов в политике или в чем-то таком у меня нет. Так что если заинтересуются, ну, значит, просто вот как бы мне не повезло, да, значит, ну вот, вот так вот сложилось. Я оказался не в том месте, не в тот момент, и меня захотел какой-нибудь ушлый человек использовать для своих политических интересов или каких-нибудь других. Но это не зависит ни от страны, ни от чего. Мне главное, что я как бы не предпринимаю действия, понимаешь? Я могу заболеть раком. Это
5: с любым человеком
6: может случиться.
5: Никак.
6: Не дай бог. Но я могу заболеть раком. Но просто заболеть раком или делать все, чтобы для этого произошло, не следить за здоровьем, там, жрать все, что не попадя, бухать и еще и курить по 3 пачки в день. Но это разные вещи. В одном случае, ну, ты как бы... Для меня главное осознание того, что я не делал ничего, чтобы плохое со мной произошло, понимаешь? Вот и все. Так же и с цифровым детоксом. Я готов с цифровым ГУЛАГом. Я с удовольствием заплачу все это. Ставьте камеры с искусственным интеллектом. Пусть еще и искусственный интеллект будет... прямо из кармана, ну, прям телефон с искусственным интеллектом будет прямо из кармана любого рандомного человека снимать что-то, что я там творю на улице, если внезапно сочтет, что это что-то противозаконное, и решит отправить на какой-нибудь сервер безопасного города, чтобы это проверили. Для меня свобода просто спокойно ходить по улицам и знать, что хоть и не идеально, но как-то я защищен, ну, для меня это вообще... Я вот повторюсь, я вот в Китае когда был, там камеры вообще на каждом шагу, да, и я не чувствовал себя каким-то там ущемленным и не думал, что китайцы там, вот они рабы и прочее. Вот.
5: Ну, вот как раз вообще прекрасно тема-то ложится и в ту, которую я пытался заявить о том, что в Штатах нету традиции какой-то электронной системы учета вот этого всего. И в этом плане госуслуги, которыми Кирилл Дмитриев предложил, ну, не то, что предложил, намекнул, пошутил, поделиться, это нечто, ну, действительно невероятное. И вот, правда, как-то вот, ну, действительно, чем больше вникаешь в тему, вот эти опасения какого-то цифрового, не знаю, излишнего внимания государства, это правда какие-то, ну, я не знаю, западные, что ли, страхи, западные опасения, американские опасения, которые на самом деле-то в конечном счете, ну, вот, благо дают намного больше, Ну, абсолютно точно
6: да.
5: больше.
6: Но поскольку у них правильный капитализм, в отличие от нашего капитализма неправильного, там за ширмой скрывается огромное количество нарушений даже их весьма пластичного закона, да, который можно растягивать как угодно, но даже у них поэтому все вот эти вот крипто-венчур-бизнесмены, они, конечно же, боятся пристального наблюдения, потому что у абсолютно любого найдутся нарушения, потому что честно не работает никто. Те, кто работали честно, уже давным-давно разорились.
5: Ну да. А то, что Трамп пообещал там свои госуслуги уже, не то, что пообещал, а уже создал, он же говорит, что создал. Это здесь какой-нибудь дополнительный фактор? Это что-нибудь интересное? Потому что, ну вот ту самую часть электората, да. которая, извините, пожалуйста, которая против Трампа, она только дополнительно побесит. Потому что, ну как это так? Теперь нас и здесь, значит, посчитали.
6: Я думаю, что в случае с Трампом и его перестройкой Белого дома, да, это самый красноречивый пример, я думаю, оно не заработает, и если заработает, то будет настолько плохо сделано, что придется еще очень много денег тратить на допиливание всего этого,
5: систему еще больше времени. И еще больше денег потратить, еще больше тендеров провести.
6: Да, конечно.
5: Я, кстати, не знаю, как у них тендеры проводятся, наверное, тоже аукционы или нет. Или семейный подряд?
6: Среди своих. Да. Там и семейный подряд. Конечно же, ну, только католик имеет право создавать такой сервис, потому что это все-таки в некоторые... Когда уже появятся секты поклонения искусственному интеллекту, мы должны к этому уже прийти.
5: Ну да, справедливо. Что еще? Что еще? Давай, вот, правда, еще одна европейская история, ситуация достаточно интересная, как раз про наш любимый капитализм, опять же. Значит, история такая, женщина, Испания, живет в Мадриде, ей 87 лет, у нее инвалидность, она сама маломобильная, она только на коляске перемещается, прожила в квартире больше 70 лет, и, если я правильно понимаю, только снимала жилье. Здесь, значит, что-то там было принято решение о выселении. Решение принимал инвестиционный фонд, я так понимаю, он виды на этот дом поимел. Сразу Мадрид весь поднялся, никаких более других важных проблем нету в стране. Решили защищать конкретно этот случай. С другой стороны, если ты арендуешь жилье, ну ты же по правилам капитализма зависишь от решения арендодателя. Решил арендодатель не продлевать аренду, проживи ты хоть 100, хоть 200, дай бог всем столько прожить лет, до свидания, ищите другое место работы. Где вот здесь что-то морально-этическое или как?
6: Морально-этическое? Да. Ну, круто, кстати, что подожди. Она может переехать и не привязана к одному месту, как-то бывает при проклятом социализме.
5: Черт
6: это,
5: возьми.
6: Конечно же, круто.
5: 70 лет я пытаюсь посчитать, это значит 26, это значит минус 40. Она с 56-го года там жила.
6: Ну да.
5: Неплохо так. И арендовала
6: спик. Ну, прикольно.
5: А прикинь,
6: прикольно, что люди как бы объединились.
5: Да. Что она договор заключила бессрочный и платила в ценах 56-го года.
6: Ну, это уже тогда вопрос к арендодателю,
5: почему
6: он таким дружелюбным-то оказался.
5: Ну, я шучу, конечно, разгоняю уже. И прикинь, она еще приносила
6: за 15 тысяч рублей в центре Москвы снимала по ценам 2003-го.
5: Ну, это 3-го, да. Там, я говорю, можно копнуть куда-нибудь в 80-е. И вот по тем еще неденоминированным какие-нибудь космические суммы выходили.
6: Но если она маленькие. По деноминированным суммам в деноминированной валюте платила тогда...
5: Я говорю, она приходила песо, вот это вот испанское. У них что, в Испании же евро, да, это в этом, в Польше. Злотые, хотя часть Европы. Ну, где-то сохраняют, короче, свою валюту. Ладно, ну, вот говоришь, рад, что люди каким-то образом объединились. Но тут ведь правда много всяких этих слоев. Тут и про жилье, потому что про жилье везде проблемы. Ну, вот правда, серьезно. И рост цен, и нехватка фондов, и понаехали, опять же. Если кто-то думает, что в Испанию не понаехали, тем более в Мадрид не понаехали, ну, очень наивно будет полагать.
6: Там эти сквотеры.
5: Сквотеры? Это которые что делают? Ну, дома занимают?
6: Которые захватывают, да. Ну, по-моему, сквотеры же называются.
5: Да. А что они захватывают? В какой может быть этот?
6: Дома. Надо у этой бабки просто был дом захватить и все.
5: Ну, вот мне
6: не было бы проблем.
5: Мне тоже
6: надо
5: кажется,
6: было бабку выманить, а потом захватить у нее дом.
5: Так они наоборот.
6: Я, кстати, даже знаю парня, который мог бы это сделать. Он еще в фильме про Человека-паука снимался.
5: Хорошо, хорошо, хорошо. Но ничего в целом, просто молодцы, собрались, палаточный городок, бастуют, что-нибудь тебе потребуют, и все, и
6: да,
5: разошлись.
6: Да, но я, конечно, могу при этом подметить нелепость этого протеста, потому что они бастуют против конкретного случая, а не против капитализма в целом. И многие из них могут быть даже капитализмом довольны, не понимая, что это как раз-таки закономерный его итог. Угу. Но это не отменяет того факта, что это же не значит, что надо теперь не обращать внимания на конкретные случаи беспредела, а только подобно Владимиру Ильичу Ленину писать работы какие-то там теоретические, да, по теории марксизма и всему остальному. Нет, молодцы, что это сделали, объединились. Народ, он часто объединяется, просто общего врага не видит, но даже победа над частным случаем какого-то беспредела, это хорошо. Пусть даже в этом случае, я не знаю, они чего-то там добились в итоге или нет, но объединившись, люди там помогут найти жилье этой женщине, всегда найдется добрый человек, который скажет, ну вот так вот, давайте я ей буду там сдавать, может быть, даже вот так вот у меня там есть какое-то свободное жилье, вот пусть поживет. Хотя это тоже может закончиться какими-то новыми проблемами, и женщину, конечно, жаль. Надо было просто захватить чей-нибудь дом на халяву. Самой? Вообще надо было просто не выезжать. Ну да, со скотерами они же не могут никак бороться до сих пор в Испании.
5: Ее прям вынесли.
6: А вот не имеют права, а почему тогда скотеров не выносят? Бабку вынесли, а скотеров не могли?
5: Ну, видимо, не знаю, дверь открыла. Это же старая история. Дверь открыть, вот совершенно другая ситуация.
6: Дверь открывать. Вообще никому не открывайте
5: что
6: дверь.
5: Что они могут добиться вот в этом плане? Вот такие уличные протесты где-нибудь, когда последний раз что-нибудь приносили?
6: Не, ну, касательно такого частного случая могут добиться там либо пересмотра, но опять же, они как этого добьются? Компании, частные инвестиционные фонды, опасаясь падения уровня своей там брендовости и репутации,
5: они уступят. На разовый случай, да.
6: Да,
5: вот как
6: конечно.
5: Здесь, видимо,
6: ну,
5: так и случилось.
6: Да, но это тоже же как бы хорошо, потому что как минимум одной бабушке помогли. Но это, конечно, меняет картину в целом.
5: Всем остальным не помогли. Мне вот это вот, этим единичные такие случаи не нравятся. Это...
6: Да. Но как бы что поделать.
5: Причем тут же обратили внимание.
6: Смерть миллионов статистика, смерть одного трагедия.
5: Ну да, да. Просто тут прям все сошлось. Значит, она и прожила там 10 тысяч лет, ну что она, ну 70, ладно. То есть она там вот прям ветеран. Сторожил этого района. И болезни, и инвалидность, и возраст, и инвестиционные вот эти злодеи жесткие. Ну, а вот если выселяют какого-нибудь средних лет, как это, платежеспособного мужчину, значит, это не проблема получается.
6: Да, ждем, когда Юрия Дудя выселят.
5: Инаген, кстати, тоже упомянут, Навальный ранее внесен в списки экстремистов террористов. В завершение тогда такая тоже история с мемасами. Была, есть девушка, женщина, вела мемас, паблик с депрессивными мемами. В 9 лет, я так понимаю, она его уже вела, начала с 2017 года. Депрессивный, но юмористический, формулировка такая. В каком-то случае, несколько лет назад, значит, петербургский школьник состоял в сообществе, совершил самоубийство, связи никакой пока что не обнаружили, но вот подобная история как повод, как аргумент, как фактор доведения до самоубийства. Депрессивный контент... Значит,
6: его туда насильно,
5: что ли,
6: заставили вступать? Да нет, люди вступают в паблики. Слушайте, я помню, вот как бы в период моего максимального депрессии в жизни, вот прям в 20 там, с небольшим лет, вот хуже этого у меня никогда не было. Я до сих пор это помню, хотя уже сколько лет прошло, я уже, можно сказать, другой человек. Но я вот помню, как я сидел бесконечно, эти демотиваторы там смотрел и прочее. Но это не они меня сделали депрессивным. Я был уже депрессивным, у меня было большое количество проблем, и поэтому я смотрел вот эти вот демотивирующие картинки, да, надо на самом деле будет как-то порефлексировать на эту тему и подумать, зачем я это делал, но они не были первопричиной моей депрессии, скорее всего, депрессия меня к ним привела, так что, ну, к девушке, ну, это с любым может случиться, да, это из разряда того, что когда я кого-то там начинаю унижать в интернете, люди говорят, а к нему там у него что-то случается в жизни, люди начинают говорить, вот это потому что Стас, он там надоумил кому-то, ну, про меня много выдумок, что там мертвых голубей подбрасывали, что кому-то я там квартиру поджигал, да, точнее, по моему науськиванию, Хотя по факту это просто чуваки на моем имени хотели попиариться, показать себя, что вот они такие герои, выступают против ужасного пропагандиста, а я-то действую почему науськиванию? Ну, разумеется, Владимира Путина, да, то есть, по сути, Путин-то им квартиру, получается, поджег, если они могут утверждать, что это я. Понимаете, да, то есть, это все бредовость. Вот, рассуждая такими категориями, мы скатываемся в натуральную шизофрению и какой-то солипсизм.
5: Ну, я могу здесь доуточнить, что именно обвинение по, господи, как это правильно, по доведению до самоубийства дело закрыто, осталась другая статья.
6: Угу. Какая?
5: Не могу что-то сейчас прям найти. Она везде указывается, сохраняется по другой статье, по другому делу, по другому прочему.
6: Это все время вот поиск виноватого. Да? Угу. То есть мы видим, вот эта вот девочка виновата, она постила депрессивные мемы. А почему она их постила? Она может сама вот такая.
5: Она
6: вот
5: сама из детского дома говорит, опять же.
6: Тем более вообще это сразу уже определенный, как бы этот, на психику-то накладывает. В любом случае человек склонен к депрессии будет, потому что, ну, семья – это вообще самая база базовая, ну, да? То есть семьи вообще, там все, что только можно, оно как раз-таки начинается именно с семьи. Вот,
5: но извини, пожалуйста, я не знаю, насколько это вот про то, но задержали ее уже после того, как то дело прекратили, ту статью. Организация деятельности, направленная на побуждение к самоубийству совершенной группы лиц по предварительному сговору с использованием интернета.
6: А что считать? Слушайте, ну вот я там девушку бросил, да, ну как бы она из-за этого суициднулась.
5: Все, а тебе проверят, как бы, тебе проверят, с тобой поговорят, нельзя, да? С тобой поговорят, я уверен.
6: Понял. Ну, будьте, парни, осторожны, тогда с девчонками-то не расставайтесь, а то, может, это осудят. А вот, знаешь, тогда вот какой-нибудь очередной закон, а если я вот из-за какого-нибудь очередного закона наслушался там пропаганды, но мне вот этот очередной закон настолько, вот я с ним не согласен, что я решил суициднуться.
5: Доказывайте, да,
6: адвокаты. Депутата, ну, надо доказать, да. Тогда и депутата посадить. Ну, это глупость.
5: Из всех древних греков еще задним числом посадить за то, что придумали все эти депрессивные философии, демократию и принципы придумывать закон.
6: Во всем виноваты Эмари.
5: Древние греки виноваты. Стас разберется, как обычно, лучший эфир. Всем хорошего дня.

0: Страна героев. Евгений Былков. Российским военным удалось заблокировать группу ВСУшников в одном из населенных пунктов. Перед нашими воинами стояла задача по его полному освобождению. Младший лейтенант Евгений Былков получил команду выдвинуться на помощь боевым товарищам, вступившим в неравный бой с радикалами. Оперативно прибыв на место, Евгений в составе подразделения мотострелков обеспечил огневое превосходство российских войск. Они перешли в решительное наступление и разгромили противника. Через пару дней Былков охранял позиции группировки наших военных. Ночью вместе с напарником младший лейтенант обнаружил вооруженную группу украинцев, планирующую атаку на наш опорный пункт. Времени на раздумья не было. Евгений по рации вызвал подкрепление и с сослуживцем вступил в тяжелый бой с многократно превосходящим противником. Вдвоем до прибытия подкрепления они сдерживали натиск врага. Тот не смог прорваться и развить успех. В неравном бою Евгений Былков получил тяжелое ранение. Это его не остановило. Он продолжил борьбу за освобождение оккупированной территории. Вражеская группа была полностью нейтрализована. За мужество и героизм младший лейтенант Былков был награжден орденом мужества. Страна героев. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Ярославле 10 утра, в Перми полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Жителю Омска вынесен приговор за госизмену. Румыния не может провести досрочные парламентские выборы на фоне дефицита бюджета. Спрос на поездки в Малайзию в России вырос. Далее подробности. Украинские войска потеряли до роты живой силы в ходе боев в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Об освобождении Егоровки и ведомство сообщило накануне. Населенный пункт взяли под контроль штурмовые подразделения 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток». Отмечается, что противник подготовил Егоровку к обороне заранее и оборудовал здесь укрепленные позиции, огневые точки и укрытия. Опорные пункты были оборудованы в жилой застройке. Между отдельными позициями ВСУ подготовили ходы, позволяя перемещаться под землей. Освобождение Егоровки позволило прорвать очередной рубеж обороны ВСУ и расширить зону контроля в Запорожской области. Житель Омска получил 17 лет колонии. Строгого режима он занимался промышленным шпионажем в пользу украинских спецслужб, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального ФСБ. Гражданин передавал представителям украинских спецслужб информацию о промышленных объектах города для организации теракта с применением беспилотников. Также, по данным пресс-службы, доказаны факты публикации в интернете призывов к террористической деятельности на стратегически важных предприятиях Омска. Глава МИД Южной Осетии Асхар Джоев в интервью РИА Новости допустил возможность международного признания его страны многими другими государствами уже в обозримом будущем. По его словам, Южная Осетия в выстраивании международных контактов делает упор в том числе на культурный обмен и гуманитарное сотрудничество. Россия признала суверенитет Южной Осетии в Абхазии 26 августа 2008 года. Российскому премьеру последовали Никарагуа, Венесуэла и Сирия. Румыния в условиях проблем с госбюджетом не может позволить себе рисковать прекращением финансирования от партнеров ради проведения досрочных парламентских выборов, заявил президент страны Никуш Ордан. В среду парламент Румынии отклонил состав правительства во главе с Зигрифом Мурешаном выдвинутой коалиции из трех политических сил. Кабинету министров не хватило голосов для утверждения. Это поставило страну перед необходимостью формирования нового большинства либо распуска законодательного органа. Президент мог распустить парламент, однако Дан заявил на брифинге, что в понедельник назовет имя нового кандидата в премьер-министры. Политический кризис в Румынии продолжается более 4 месяцев. Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч туристов из России по итогам этого года, сообщил Российский союз туриндустрии. В прошлом году страну посетили порядка 139 тысяч российских путешественников. Летом туроператоры зафиксировали увеличение продаж на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Игровая майка шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана времен последнего сезона в составе Чикаго Буллс продана на аукционе за $19 миллионов, сообщается на странице аукционного дома. Продажа установила мировой аукционный рекорд. Ранее за эту сумму на аукционе Сотбис была продана также игровая майка Джордана. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 10:04. 1 октября. Первый день второго месяца осени. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Здравствуйте.
3: Доброе утро, уважаемые слушатели. Пожалуйста, звоните нам. 495-95-95-912. Мы стараемся сейчас побольше внимания уделять звонкам, обсуждению насущного. Если есть какие-то вопросы, пожелания, что-то для обсуждения, то пожалуйста. У нас сегодня много интересных событий, много всякого произошло и происходит. Вот, поэтому есть что обсудить. Пожалуйста. Будем рады.
2: Да, 495-95-95-91-2. Ты про Кайметова начал рассказывать. Я, кстати, сейчас удивился, что он классический музыкант. У него же такая была неприхотливая, мягко говоря, музыка. Это Position Number One, там, и вот это вот все из того, что мы помним. Ты как так не скажешь с первого взгляда, что он какой-то там большой, серьезный классический музыкант. Как всегда, внешность обманчива.
3: Ну, я не знаю, насколько он большой музыкант. Это, мне кажется, я такого не говорил, серьезный. Вот, он вообще зовут его Кайрат Ахметов, он из Казахстана, вот, то есть он казах по национальности, ну и, собственно, по рождению из Караганды, да, он действительно, значит, он переехал в Алма-Ату, там закончил музыкальную школу по классу скрипки, продолжил учебу в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории. Вот, в армии служил. Ну, дальше там он, значит, занимался вокально-инструментальной ансамбленной деятельностью. Вот. Но прославился, да. То есть, у нас было интервью в рамках нашего проекта про 90-е годы. Мы его позвали. Вот, он, собственно, рассказывал о своем творческом пути. В каком-то смысле, ну, не сказать, что он страдает, но как человек, конечно, разносторонний и музыкально образованный, его, конечно, слегка напрягает то, что он вот известен исключительно одним своим произведением. Но, с другой стороны, как говорится, всю жизнь эта песня его кормит. И если у него действительно будет аншлаг, концерт и так далее, ну, я думаю, что он там покажет что-то и более серьезное. Так что, дай бог, как говорится, ему здоровье, что-то действительно такое. Он песни писал там и так далее. Ну, интересно, интересное интервью. Кому любопытно.
2: Надо посмотреть. Я не смотрел.
3: Взгляды на жизнь посмотрите, потому что мы больше говорили о жизни. Звонок у нас, давайте послушаем.
2: Да, слушаем вас.
4: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Это Антон из Москвы.
3: Здрасте.
2: Да, здравствуйте, Антон.
3: Да, доброе утро.
4: Хотел поделиться с вами двумя наблюдениями, ну или одним, на ваше усмотрение.
2: Слушаем.
4: А первое наблюдение...
3: И такое, как вам больше нравится?
4: Смотря сколько у вас времени есть.
3: Ну, смотря сколько времени занимает ваше наблюдение. Если каждое по 15 минут, то тогда мы одно не сможем выслушать. А если коротко, то можно...
4: Постараюсь коротко. Два дня назад я был на церемонии прощания с легендой русского джаза Алексеем Козловым. Для меня этот человек был знаковый. Я на его концерт ходил,
2: наверное, последний... Ух ты, а я не знал, что он умер. Царствие небесное, да. Великий музыкант наш.
4: Да, на 91-м году жизни умер. Мало тому светит дожить до 60 лет. А народу было не очень много. Из, наверное, человек 100 было максимум на прощание. Это было у нас прощание на Троекурском кладбище. И на следующий день, вчера, там же, в этом же церемонном зале, проходило прощание с известным критиком Сергеем Соседовым. Это осветили по всем каналам, по всем телегам. И народу там было просто толпы. Ну, понятно, шоу-биз там, все наши тузы. Такая вот контрастная для меня большая разница, что к легенде российского и советского джаза пришло там 100 человек попрощаться, а к кинокритику, или к музыкальному критику пришло, наверное, там пару тысяч человек. Это наблюдение первое.
2: Понимаете, тут
3: я бы даже не назвал, он, мне кажется, больше известен, я не хочу ничего плохого про него говорить, но вряд ли он известен как кинокритик, он скорее известен как некий телевизионный персонаж. Ну, он не музыкальный критик, а скорее известен он людям как персонаж. Вот такой вот, такой необычный персонаж. Вот, мне кажется, так. То есть не то, что миллионы зачитывались его критическими материалами о музыке. Вряд ли я сомневаюсь. Да.
2: Трофим. Знаете, что интересно, вот Алексей Семенович...
3: Давайте второе.
2: Давайте или потом прошу. Тогда да, прокомментируем. Да, давайте.
4: Трофим, коротко я вернусь к теме штрафов. Мы с вами недавно говорили об этом тоже в прямом эфире. Жена у меня отвезла машину в сервис и получила подменную, соответственно, на автосалон на юрлицо. Вчера зашла в квартиру вечером и сказала, мне нельзя на этой машине нарушать ничего, потому что если я ее поставлю на неправильное место для парковки... Это будет 40 тысяч штраф. А если на газон, то 400. Вот такие штрафы для юрлиц. Она у меня вообще дисциплинированный водитель. нарушать не любят. Ну, если какие-то штрафы получают, то для нее это, конечно, несущественные деньги, прям скажем. Но тут вот человек зашел и сказал, не дай бог, следи за мной, чтобы я ничего там... Вот к размеру о штрафах. Вот сразу 40 тысяч и 400, и сразу у нее бдительность проснулась на какой-то там невероятный уровень, доселе невиданный. Так, просто второе наблюдение. Спасибо вам, хорошего эфира. Спасибо Цыпкину за ленту. Хорошего дня.
3: Да, благодарим.
2: Его. Да, вот, кстати, знаете, пару слов скажу, да, по поводу Алексея Семеновича. Алексей Семенович, Царство Небесное, я не знал, честно говоря, что он умер. Мы были знакомы, я следил за его карьерой, ходил на его концерты, замечательные. Кстати, кто не знает, вот тут спасибо Албору в чате. Вот помните миниатюра, как его, Филипенко, да? И «Козел на саксе», помнишь вот это? Так вот, «Козел на саксе», это как раз про него было сказано, да. Это был великолепный музыкант, основатель группы «Арсенал», кто помнит, это легендарная джаз-рок-группа, которую знали во всем мире и очень-очень сильно любили. Потрясающий музыкант мирового уровня. Но вы знаете, тут вопрос в том, что когда тебе уже 90, пик его популярности пришелся на 80-е, на 80-е, на 90-е. Его показывали по телевизору, каждый день где-то его были концерты, постоянно его слушали, он путешествовал и гастролировал в разных странах мира, потрясающий, совершенно был популярный человек. Ну, а потом, когда тебе уже к 90, понятно, что ты уже не играешь, и про тебя в инфополе тебя нет, сейчас инфополе очень напряженное с точки зрения того, что новости живут недолго, ну и, конечно же, популярность, она очень быстро уходит. И когда она уходит, конечно, уже про тебя никто не пишет, даже когда ты умер. И это прям грустно, прям печально. Я реально слежу за музыкой, слежу за джазом особенно, потому что джаз – моя самая любимая музыка. Я эту новость пропустил, то есть я ее не видел. Так вот вышло. Поэтому «Царство небесное», да, это, конечно, очень, очень, очень жаль, что такие люди уходят. Ну, возраст уже, и, конечно, он много что сделал. Слушаем его музыку, она останется в веках, и на самом деле для любители джаза, это икона, это, как сказать, основатель стиля в России джаз-рока как такового, поэтому это очень-очень круто и важно, и из-за него будет говорить его музыка еще много-много-много лет, поэтому будем слушать и наслаждаться его музыкой. Вот. А по поводу Соседова, честно скажу, я про Соседова узнал первый раз, когда он умер. Я до этого даже фамилии такой не слышал. Вот при всем, как с этим самым, я не видел его и не слышал никогда. Посмотрел на его фотографию, не узнал. Соответственно, просто не встречался с этим образом вообще никогда и нигде. И фамилию услышал впервые, когда сказали, что он умер. Причем у Марата, по-моему, Баширова или у кого-то я в телеграм-канале увидел об этом новость. Ну, в общем, у кого-то из наших. Так что тоже странно. Странная такая история. Вот, извините за долгий комментарий. Что у нас? Есть у нас вопросы в «Изоленте плюс»? Вы можете нам...
3: Я тоже пару слов скажу. Я просто говорю, что ничего странного в этой истории нет. Просто ты, может быть, не в курсе, но он, безусловно, яркий телевизионный персонаж. Он вел много программ. Он экстравагантный весьма. Вот он там, я уж не знаю, что там с музыкальной критикой, что там критиковать вообще в этом жанре. Вот. Но скорее он просто эпатажный такой вот, как бы такой, не знаю, кому-то симпатичный, кому-то, наоборот, вызывающий раздражение, своеобразный такой вот человек. Что касается сетований на то, что как же так, классическую музыку никто не слушает, а там, я не знаю, не буду, а Филиппа Киркорова, значит, считают королем чего-то там, непонятно, в перьях. Ну, это да, такой вот у нас мир, к сожалению. Он в эту сторону движется, к сожалению, с завидной, то есть с пугающей скоростью, когда действительно массовая культура и массовое, с позволения сказать, искусство, они перекрывают все остальное. Это, конечно, печально. Вот. Эти тенденции есть, но с одной стороны. С другой стороны, это результат выравнивания образа жизни людей, доступа всех людей к, ну, скажем так, любым развлечениям примерно одинаковым. Понимаете, вот сегодня у каждого гражданина нашей планеты, от миллиардера до, не знаю, там, условно, малообеспеченного человека, примерно одинаковый телефон в руках. Вот. У них примерно одинаковый доступ к музыке, к фильмам, к, там, не знаю, к продуктам питания. Поэтому, конечно, усредненный вариант, вот этот усредненный уровень популярности культуры, он пускается все ниже. Это, с одной стороны, печально, но, с другой стороны, если мы вспомним, не знаю, там, 200 лет назад доступ к музыке был исключительно у элиты, а у, так сказать, бедноты вообще там только на ложках если играть, и все, никакого шоу-бизнеса. Поэтому, конечно, более изысканные варианты, они там находили популярность. Сейчас этот уровень снижается, ну и да, вот такая жизнь. Стандартный гражданин, он больше не ходит в костюме тройки, он ходит в футболке и тренировочных штанах, он потребляет сомнительную пищу там, из известного ресторана быстрого обслуживания, он наслаждается музыкой вот, упомянутых мной, так сказать, вот кого освещал этот музыкальный критик, и телевизионные шоу смотрят вот такие. И этих людей много, вот. А немножко грустно из-за того, что похороны все-таки, мне кажется, такая история... Ну, как бы не для глянца, вот мне кажется. А там, конечно, в таких мероприятиях надо засветиться просто. Прийти туда, и там что-нибудь, там камеры, там все есть лишний раз. Там какая-нибудь певица Азиза, которая уже, не знаю, миллион лет, и вообще никто не вспомнит ни одной песни. Но, тем не менее, все знают, что есть певица Азиза, и на корпоративах она работает, потому что... Потому. Вот. К Козлову то, что 100 человек пришло, ну, зато пришли те люди, которые, очевидно, были с ним близки, которые ценят его вклад в отечественную музыку и понимают, что такое джаз. Может быть, это... Не знаю. Хотели бы вы, чтобы к вам на поминки, похороны, прощания пришло бы, я не знаю, там, пришли бы лицом поторговать или пришли бы родные, близкие люди, те, кто вас действительно любил.
5: Ну,
3: я
5: думаю, что большинство таких, людей
3: выберут второе. Пусть их будет трое, двое, пятеро или 15. Вот. Тут вопрос... Вот. Мне кажется, конечно, переживать на этот счет не надо. Каждый из нас сам определяет свои удовольствия, то, чему он следует, то, чему поклоняется, кого смотрит, соседова или не соседова, там, и так далее. Ну, а обоим царствие небесное, как говорится. И я думаю, что каждый из них по-своему прожил вполне достойную жизнь. Во всяком ничего плохого, в случае ничего плохого ни про Козлова, ни про соседова сказать нельзя. По-моему, оба достойные люди вполне и светлая память. Да. Еще один звонок у нас.
5: Слушаем вас.
6: Доброе утро. Петр Трофим, Константин, Ялта.
5: Доброе.
6: Хотел такую тему немножко офф-топ. Смотрите, когда наши власти заблокировали Телеграм, то после этого появился доступ к другим сервисам. Вот. И если в Телеграме я выбирал повестку новостную сам, записанные каналы, я мог смотреть, то запрет Телеграм, он делает как бы сам подборку тебе новостей, рилсов и все остальное. Я не успел дозвониться вчера, по-моему, говорили по поводу, звонила слушательница по поводу рилсов. Мы сталкиваемся с такой ситуацией. Тревожность у людей большая сейчас. Мы как бы в Крыму, у нас тут свои проблемы, как бы этот. И рилсы подкидывают негативную информацию, не с войной связанную, а связанную там с политикой, связанную там с чиновниками, которые неправдивые. И вот именно того, что люди выходят через VPN после блокировки, ну это мое сугубо оценочное мнение, что после блокировки Телеграма резко возросло количество вот доступа к экзопрограмму. А за программ прям вот идет политическая там, ну, вот эти рилсы такие, они нативно пробивают людей. Я вот просто общаюсь с разными людьми по работе, друзья, товарищи. И у многих вот именно такая, я говорю, где вы взяли эту информацию? Вот в Инстаграме. Я говорю, как так? Ну не может быть такого. Они говорят, ну вот, что там уже сказали. Давай посмотрим, там зайдем ту же самую Алису, посмотрим на Яндексе, смотрим, а там прямо Алиса пишет, что это этот вброс информации. Вот как вы к этому относитесь, что одним запретом мы как бы закрыли, а другим открыли доступ к другой информации, которая более точно работает по пользователю. Как бы не по выбору пользователя, а именно вот прям в пользователя бьет.
2: Спасибо за вопрос. Но я думаю, Петр, лучше Петру ответить на этот вопрос, потому что я за предграммом, как вы его называете.
3: Нет, ну ты можешь в принципе рассказать о том, как ты же специалист.
2: Нет, ну алгоритмы работают, а алгоритмы работают определенным образом. Мы миллион раз про это говорили, начиная еще с Дмитрия Юрьевича Пучкова, который рассказывал, как у него было закрыто тот самый включение следующего видео после просмотра предыдущего, а ему постоянно туда экстремиста, иноагента, ныне покойного Навального ставили с его видосами, вот, на закрытое тот самый, ну, как бы на запрещенное следующее видео. Это все мы проходили, и мы проходили, как у меня в рекомендациях, ну, вот про себя могу сказать, были все экстремисты, которые сейчас свалили за границу. Да, это все было и в ютубах, и в запрещенных нынче соцсетях, и банили нас там, и так далее. И, конечно, алгоритмы работают определенным образом у них, и они эти алгоритмы руками правят абсолютно точно, да. Хорошо это или плохо, ну, им так надо, это их оружие, они им пользуются как хотят. Это не наши сети, мы можем их запретить, можем научиться с ними как-то работать, можем пытаться как-то вытащить свои видосы в топ. Мне кажется, что второе по нынешним временам, наверное, важнее проявить там умение свои и показать там свою альтернативную какую-то позицию. Мы умеем это делать, и как-то вот Петр говорит, что достаточно даже ловко уже делаем в одной из сетей, как минимум. Да и я думаю, что и в Ютубе тоже делаем. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас я уже с высоты опыта понимаю, что никакими запретами ты ничего не решишь, и в итоге люди все равно полезут, а учитывая, что у нас сейчас запрет грамм популярнее, чем до запрета, меня это как бы даже несколько смешит и веселит. Сейчас я статистику вчера вот после нашего разговора посмотрел, что там сейчас русских тех самых комментов и пабликов, ну не пабликов, как это называется, страниц, там, рилс, видео и фото стало больше, чем до запрета. Вот результат запрета и закрытия. Ну, окей. Вот, поэтому, да, да, так и есть. Их алгоритмы работают на них, явно не на нас. А наши должны работать на нас в ВК, в Рутюбе, если появятся когда-нибудь там алгоритмы. Вот, и в прочих наших сетях. В Максим, может быть, как-то тоже что-то появится, какие-то рекомендательные механизмы. Может быть, тоже будем как-то видеть не только то, на что мы подписаны, и то, что где-то нам отрекламировали в запрещенных и не очень запрещенных сетях. Вот. Больше мне сказать на эту тему нечего, наверное. Вот. Добавишь что-нибудь?
3: Я бы хотел сказать вот что. Да нет. Ну что. На мой взгляд, переживать не надо. Если вам что-то рекомендуют, что вам не нравится, ну не смотрите, а в чем проблема-то? Просто, мне кажется, мы все-таки люди, а не какие-то овцы, которые как сидят и смотрят то, что им показывают. Не нравится, не смотрите. Вот. Многие, наоборот, жалуются, что в российских социальных сетях отсутствуют рекомендации

это, вы, молодежь не глупее взрослых людей. А те взрослые люди, которые считают, что молодежь глупее, как раз, мне кажется, сами мало чего понимают. Все там все прекрасно понимают. Вот. Молодежь, она разберется, я думаю. Сама у нас тоже, у всех, все мы были молодежи. Сегодня, кстати, день пожилых людей. Вот, об этом поговорим попозже с психологом Еленой Леонтьевой. Вот, поэтому нет, я не думаю, что это какая-то прям серьезная проблема. С другой стороны, конечно же, вот на большом таком, знаете, как бы промежутке большом, с большого расстояния, если на это посмотреть, то, конечно, государство регулирует это все и должно регулировать, в том числе и запретами, и ограничениями, и еще как-то. Есть разные страны с разными примерами, но мне кажется, все-таки бытие, оно определяет сознание, и трудно. Но если всем показывать бесконечные, там, я не знаю, патриотические сюжеты исключительно, ну, наверное, так тоже не сработает. Вот, поэтому здесь как-то надо искать золотую середину. Я бы хотел сказать вот что. Хотел поблагодарить, кстати, начальство и тех, кто работает в МАКСе. Вот, у нас тут была небольшая история. Мне написал Евгений Шилаев. Он возглавляет сборную России и вообще все движение футбола среди слепых, слабовидящих. Он слабовидящий. И он жаловался, что мессенджер МАКС не предусмотрен. Вот неудобно там слепым работать. То есть голосовых команд нет и так далее. Очень сложно. Даже записал видео на этот счет. Вот, и попросил меня как-то, может быть, придать это дело огласке. Я огласке придавать не стал. Я переслал в МАКС туда ребятам. Вот, и я не знаю, то ли они увидели его видео, либо они увидели вот это видео. Во всем случае, вчера мне пришло от него сообщение. Хотел сказать, что после нашего видео и вашего вмешательства, ну, я не думаю, что здесь мое вмешательство, я думаю, что это скорее...

Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так к гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских

0: разговоров.
1: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
2: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Массированная атака БПЛА на агропромышленный холдинг «Мираторг» в Брянской области уничтожена. 9 единиц техники, 13 повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Он также добавил, что в Климово дрон «Камикадзе» атаковал движущийся автобус, пострадал водитель. В другом населенном пункте региона 16-летний подросток получил ранение в результате сброса с БПЛА взрывного устройства. Симферополец получил 18 лет колонии за съемку военного госпиталя и воинской части в Крыму, сообщает пресс-служба Крымского управления ФСБ. Видео он передал украинской спецслужбе. Житель полуострова признан виновным в госизмене. МАГАТЭ готовы учитывать требования Ирана при выстраивании взаимодействия с Тегераном по ядерной проблематике, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Одним из ключевых вопросов остается полноценное возобновление инспекционной деятельности МАГАТЭ в Иране, отметил он. Работа инспекторов была ограничена после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам и последовавшего решения Тегерана приостановить сотрудничество с агентством. По словам Гросси, характер дальнейшего взаимодействия во многом зависит от развития других политических вопросов, поэтому агентству необходимо проявлять настойчивость и терпение. При этом он выразил мнение, что сотрудничество с МАГАТЭ отвечает интересам и самого Ирана. США обделили нескольких ключевых европейских союзников, не пригласив их на предстоящее заседание рабочей группы в рамках НАТО, пишет газета «Политика» со ссылкой на источники. В число этих стран входят Великобритания, Франция и страны Балтии. Издание подчеркивает, что информация о проведении подобной встречи без их участия вызвала у дипломатов этих государств недоумение. Более того, там опасаются, что подобное предвзятое отношение США может усилить раскол альянса. Встречу инициировал замглавы Пентагона Элбридж Колби. Она пройдет в формате рабочей группы. Участники обсудят вопросы будущего альянса. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключатся банки и операторы связи, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. По словам вице-премьера, злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Правительство России ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от них вступил в силу с июня прошлого года. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир «Изолента. Живем». Трофим Татаренков и Петр Лидов. Принимаем первый час сегодня ваши вопросы, звонки. Пожалуйста, 495-95-95-912. Если есть что спросить, что сказать, чем поделиться, посетовать, что-нибудь вспомнить, пожалуйста, обращайтесь. Самое время. 1 октября, 10 часов 33 минуты. Чайных дел мастерская отправляет на благотворительность 1000 рублей. Большое спасибо. Мы передаем туда и благодарит за то, что смотрит из аренды онлайн. Друзья мои, вы молодцы, пишет нам. Ну и за ежика, чтобы два раза не вставать. За ежика.
5: Это
4: что,
5: да.
4: За,
5: это...
4: Что с ежиком я забыл, что там с ежиком.
5: Да, ежик всегда отправлял на добрые дела каждое утро денег, ежиха наша, да. Но она куда-то пропала, и давно что-то ее не видно. Может, в отпуск уехала. А чайных дел мастерская, между прочим, это очень хороший человек, большой спортсмен, скажем так. Так, и очень хороший специалист по Китаю и по чаю китайскому. Очень хорошо, достаточно хорошо его знаю, мы знакомы, прекрасный совершенно специалист. Вот, смотрит изоленту и любит. Спасибо большое, да, и всегда приятно. Всегда приятно. Пытался подсадить меня на чай, пока так не вышло еще. Еще ничего не вышло, но я думаю, что все впереди. Надеюсь, и жди чай, пока не мой напиток. А вот кофе, да. Так, ну что, пока нам никто не звонит, пока люди пытаются набрать это, крутят диск телефона. Кстати, не все молодые понимают, что значит крутить диск телефона. Тут эксперимент мне очень понравился, когда в какой-то вуз, ну, высшее учебное заведение, привезли дисковый телефон, кто-то из блогеров сказал, ну, давайте, покажите, как этим пользоваться. И абсолютное большинство детей пытались тыкать в эти дырочки, думая, что там кнопочки, а там кнопочек нет. Вот, получилось очень смешно. Ну, просто потому, что это другое поколение. Ничего страшного в этом, конечно, нет. А если санкции сохранятся еще много лет, сможет ли наша экономика перейти от адаптации к полноценной модели долгосрочного развития? Спрашивает наш зритель.
4: Кто это спрашивает?
5: Как ты считаешь? Это Кэптен Шепард спрашивает.
4: А почему вы, опять? Вот вы когда зашиваете вопрос утверждения, то надо отвечать, вот есть такой очень важный навык ответов на вопросы. Если я сейчас начну отвечать, например, сможет или не сможет, это значит, я согласился с вашим утверждением, которое, на мой взгляд, ну, не удерживает критики. Перейти от адаптации к чему там, к модели развития. Да, так? А есть какая-то модель адаптации, что ли, у нас, или что? Или у нас развитие нет? Я не согласен с содержанием вопроса. У нас, ну, это как, не знаю, если вот, да, сможете ли вы перестать пить коньяк по утрам, да? Ну, и в этом духе. Поэтому, извините, тут отвечать не на что. У нас нет никакой модели адаптации. И есть, безусловно, к санкциям надо подстраиваться, но это не значит, что у нас такая экономическая модель адаптации к санкциям. У нас идет развитие по многим направлениям, вот, и мы наблюдаем сейчас серьезные сдвиги. Если вы о внешней торговле, о международном разделении труда, о внешнеэкономической деятельности, ну да, она меняется. Но почему это не может быть моделью развития, не очень понятно. Вот, поэтому нет никакой адаптации. Ну, то есть адаптация есть, но нет необходимости куда-то переходить, все развивается правильно. Звонок у нас, слушаем вас.
6: Добрый день, Петр, Трофим. Это Святослав из Москвы. Вас беспокоит.
4: Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте.
6: Доброе утро. Вопрос у меня, я как-то его писал в чат, но так это, скажем, со сбоями не знал, ответили или нет. Вопрос заключается в наших мессенджерах.
5: Пропал звук.
4: Все. Что-то со звуком у нас еще раз.
5: Да, ушел куда-то звук, был и ушел. Поэтому, к сожалению, перезвоните нам, пожалуйста, и мы ответим на ваш вопрос, если вы сумеете его нам задать, потому что без вопроса трудно ответить. Спасибо большое за звонок. Попробуйте сразу еще раз набрать, чтобы вот. Так, а мы что? А у нас есть еще вопросы. Тут Григорий Л. у нас проснулся. Не опасно ли начинать с США строить какие-либо проекты из-за их госдолга? Не будет ли так, что они на нас свалят большую часть работ и финансирования, а они придут сливки собирать? Знаете, Григорий, у меня есть программа отдельно. Я записал ее, чтобы долго не отвечать, потому что это длинная история, где я полностью пока до копейки разбираю американский госдолг и объясняю, что наши пропагандисты, ну, такие в кавычках, которые пытаются госдолг выдать за единую солидную долговую массу, которая должна развалить Соединенные Штаты, мягко говоря, либо злоумышленники, либо лгуны. Потому что американский госдолг устроен таким образом, что им манипулировать достаточно сложно. У нас много говорят о том, что Китай является держателем, большим держателем американского госдолга, так вот это вранье. Китай не является держателем американского госдолга, как и любая другая страна, кроме Японии, которая является, собственно говоря, частью экономической модели Соединенных Штатов Америки. Вот. Вы просто поинтересуетесь, как устроен, просто посмотрите, хотите мое видео, посмотрите, где я под подробнейшим образом разбираю американский госдолг. Госдолг – это инструмент, и никоим образом этот инструмент не давит США до определенного момента, про который, кстати, Илон Маск тут тонюсенько намекнул, и этот момент может наступить где-то после 30-го года, но я думаю, что они тогда просто поменяют форму взаимодействия внутри госдолга, и все. То есть там нет угроз для США в госдолге, вообще никаких внешних угроз нет. Внутренние есть, внешних нет, поэтому тут это очень крутой инструмент, придуманный ими для того, чтобы развивать свою экономику. Вот. Больше, кстати, ни одна страна мира не может такой инструмент себе придумать, потому что он работает только с американской экономикой. Это если коротко. Поэтому вопрос не имеет смысла. Госдолг вообще-то сюда приплетать не надо к проблемам к этим. Это вообще не про это. У нас звонок еще, давайте попробуем послушать. Алло, алло, слушаем вас.
7: Алло. Да? Здравствуйте. Вы слышите меня?
5: Да.
7: Доброе утро, Петр, доброе утро, Трофим. Вам звонит Михаил из города с труднопроизносимым названием Йошкар-Ола. Я хочу посетовать.
5: Бывал я там, хороший город.
7: Нормальный город.
5: Да.
7: В общем, я вам звонил тут пару раз. У меня вопрос как раз связанный с безопасностью нашего населения, скажем. У нас город где-то километров 600-700 от Москвы на восток. Но у нас тоже каждый день объявляется угроза опасности, опасность, то есть никто. Но дело не в том, я про бдительность наших граждан. И являясь инвалидом, значит, пенсионером, кстати, всех поздравляю заодно с Днем пожилых людей, слушателей. И, значит, я пошел в магазин на медне дня, может, 2-3 назад. А так как магазин у меня, рядышком, скажем, я за 5 минут в молодости доходил, сейчас 20 минут иду. И, значит, это детали. Я вышел передохнуть на остановке, прямо рядом с магазином. И смотрю, там черная сумка кожаная стоит, женская, но такая здоровая, кирпичей 5 можно туда положить. И никого нету. Тут женщины заскочили в автобус, в троллейбус. Я им кричу, сумку никто не забыл, никто не забыл. А рядом с этим магазин рядом. И, значит, бабушки сидят, торгуют там всякой ерундой. Я хотел позвонить, естественно, как меня учили, как знаешь, что когда посторонний предмет на остановке, подозрительный, хватит, а телефон я оставил дома на подзарядке. Так значит, я ко всем этим бабушкам подходил, дайте телефон позвонить, никто не дал, я говорю, позвоните сами в полицию хотя бы. Сумка лежит, тут мужик рядом сидит. Я говорю, дай телефон. У меня нет телефона. А я хожу с клюшкой, я не могу убежать, понимаете? Меня даже старуха догонит, чтобы я его украсть. Я обращался к молодым людям. Представьте, а это что мужик говорит? Это где-то было часа в 3, наверное, дня. Он говорит, эта сумка с 11 здесь лежит, понимаешь? Кто-то позабыл. Я говорю, так это позабыл, надо, говорю, как-то сообщить. Мне нет, не надо нам это самое. И, в общем, я ходил, спрашивал, потом, в общем, плюнул на эту безопасность, пошел домой. И это самое, в общем, думаю, я хорошо поступил или там плохо я поступил, что я ушел и там с красным флагом не махал, не подходите. Вот вы мне ответьте, или почему у нас люди, когда кругом все, как говорится, не поднимайте ничего, а тут вроде сумка на остановке, народу, в общем, кроме милиции, в общем, полно всякого народа. Вот вопрос у меня, если мы так будем относиться к своей безопасности, я думаю, хорошим-то не кончится. все, я закончил.
4: А полиция-то что сказала на это все?
7: Да какая ничего не сказала, мне телефон никто не дал.
4: А.
7: Понимаете, я там стоял и спрашивал у прохожих, и там у продавцов, и у этих старух. Главное, эти старухи-то меня знают, я у них покупаю через день там то укроп, то редиску.
5: Не доверяют. Не доверяют.
7: Нет, они же торгуют. Я домой ушел, но я метров 300 живу от этого магазина. Меня всякого не достало. Ну, видимо, все хорошо было, потому что я хлопка не слышал, так что, видимо, все обошлось.
5: Вот, ну, слава богу.
7: У меня, вы поняли, о чем я.
5: Поняли. Да. Спасибо. Я не знаю, что тут ответить, честно говоря. Тут
4: как... Мне нечего ответить.
5: Мне тоже нечего, но бдительность какая-то должна быть. Я помню времена, когда каждый оставленный предмет на улице сразу звонили в милицию. Это было вот в нулевые, в начале нулевых. Тогда была волна терактов, как мы помним, куча было всяких разных проблем. Взрывов, гексоген, все дела останавливали. Очень много милиции было, ГАИ останавливали, проверяли все. Подвалы, чердаки, все это проверяли. Но тогда другое время было. Сейчас, конечно, слава богу, все не так. Вот. Ну и тогда очень напряженно было. Информационная поляна, вы везде об этом говорили, просто на каждом шагу и по телевидению. Интернета такого не было, разветвленного тогда еще. В основном все это по телеку говорили и по радио, постоянно напоминали. Сейчас такого нет, и, собственно говоря, я думаю, слава богу, что такого нет. Вот. Так что так. Да, я напомню, что нас можно смотреть в ВК Видео Лайв. Заходите туда. Мы там сейчас, кстати, в рейтинге аж на втором месте. Не поверите, мы пока уступаем заседанию Тюменской государственной этой думы, или как он, законодательного собрания Тюмени.
4: Что там у них происходит, интересно.
5: Там жесть какая-то. Народу куча, все смотрят, и мы на втором месте. Так что заходите в ВК Видео Лайв. Мы должны, просто обязаны заседание Тюменского ЗАГСа обогнать.
4: Мы не обязаны. Нет, я считаю, что мы должны проявить уважение к тюменским законодателям и не обгонять их, безусловно, потому что, ну, что там важные вопросы наверняка решают. Тюмень. Какая погода в Тюмени? Интересно, может, кто-нибудь посмотрит из Тюмени. Напишите, как вообще там в Тюмени дела? Прохладно, наверное, уже.
5: Но все равно заходите к нам в ВК Видео Лайв, подписывайтесь на нас, лайки ставьте и всячески поддерживайте. Хорошая платформа, новая, вот. Очень интересная. Звонок.
4: Еще знаю. Жителям Йошкар-Олы все-таки советуем как-то бдительность поднять, потому что действительно, несмотря на удаленность, наверное, все-таки бесхозную сумку лучше как-то куда-то сообщить в органы, которых в обязанности служебные которых входят досматривать подобные предметы.
5: Угу. Слушаем вас.
6: Вы смеялись, что самокатчики по всей Москве гоняют. А вы подойдите к школе. Там самокатов куча. Растет целая армия самокатчиков. Так что можно начинать готовиться. И там на бедра себе броню надевать, что ли.
5: На бедра броню, это мощно.
4: Мы вроде не смеялись, мы над такими важными темами не смеемся. Мы
5: месяца полтора уже не вспоминали самокатчиков.
4: Недолюбливаем их вообще. Не, мы не смеялись, да.
5: Мы не смеялись. Вы знаете, кстати, вот интересно, в Петербурге вопрос был решен раз и навсегда, и я благодарен очень руководству города Санкт-Петербурга, которое настояло на том, чтобы запретили парковать. То есть ты ездить можешь по центру, но парковать в центре самокат, сдать и получить ты не можешь. Соответственно, есть определенное кольцо такое на карте, условно говоря, нарисованное, за которым ты можешь взять и получить самокат. А батареи не хватает, чтобы проехать насквозь. И поэтому в центре самокатчиков практически не стало. Это очень крутая тема. То есть ездят там, где мало народу, где есть какие-то там дорожки-недорожки, вот катайся там на здоровье. Хочешь в центр, ты его не припаркуешь, и будешь, у него батарея закончится, будешь руками его выталкивать за пределы этого кольца. Сразу стало все полегче у нас с этим. Кстати, москвичам, московскому руководству я, конечно, советовать не имею права, но если бы сделали так же, то это было бы очень хорошо. Вот ТТК есть, вот за пределами ТТК ездите на своих самокатах сколько хотите, а внутрь не надо. И было бы хорошо, на мой взгляд. Не знаю, может, у Сергея Семеновича и его команды другие взгляды на это дело. Вот, про Тюмень что-то нам... А, нет, куда-то вот пишут только, что были два раза в Тюмени. Я тоже много раз был в Тюмени. Прекрасный, кстати, город после Сергея Семеновича. Я первый раз про Тюмень расскажу. Первый раз приехал в Тюмень на футбольный матч, естественно, непонятно, там ничего. И жили мы где-то на окраине, в какую-то квартиру там снимали. Приехали в центр, я обалдел, насколько там все красиво, ухожено. Там все плиточка, не плиточка, все здорово, ресторанчик работают, некоторые круглосуточно, очень уютно, и прогуляться там, и так далее. Я говорю, слушайте, какой классный город. А у нас создалось впечатление, что это промышленный какой-то такой черный грязный город, там, ну, вообще ужас. А еще мы туда приехали бы после Екатеринбурга, что еще усилило, потому что Екатеринбург очень такой, мягко говоря, не совсем чистый город и не совсем ухожен. Вот. И, короче, полный шок. И мне местные, с которыми мы гуляли, они такие говорят, а вы знаете, кто у нас мэром-то был до вот нынешнего? Я говорю, кто? Собянин. А я знать не знал. Давно это было. Я говорю, а, ну, тогда понятно, а Сергей Семенович тогда Москву уже в порядок. Москва уже начала хорошить при Собянине. И вот после этого я сколько раз в Тюмень приезжал. Там прям очень круто. Всем, кто не был, рекомендую. И погулять хорошо, и в принципе, и даже воздух чистый для промышленного города очень большая редкость. Так что заезжайте.
4: Сергей Семенович. Кстати, по самокатам, может быть, сделать нам быстренько опросик там в этом ВКонтакте.
5: Давайте попросим, да, нашего Дмитрия,
4: режиссера. Полный запрет самокатов в городах России, запротив.
5: Да, давайте, вот, Дмитрий, сделай, пожалуйста, если не сложно, в ВК-видео-лайв, каждый может зайти и проголосовать, кто зарегистрируется там и будет нас смотреть, сейчас появится там опрос за полный запрет самокатов, за... против. Два варианта ответа. Очень интересно. До конца можно сделать этот опрос, до конца нашего сегодняшнего стрима, то есть прямо вот до конца сделать, там, не знаю, на 90 минут, условно говоря, и пускай работает. А мы будем сообщать результаты, а вы будете заходить к нам в ВК-видео-лайв и голосовать. Спасибо большое. Так, что еще? Есть вопросы у нас, нам еще все еще можно звонить. Нужна ли нам сегодня... Ох, появился опрос. Дмитрий, спасибо за мегаоперативность, это очень круто. Нужна ли нам сегодня идеология или достаточно четко сформулировать наши ценности? В чем конкретно они должны заключаться, спрашивает Петра Алексеевича, Кэптен Шепард.
4: Сейчас, извини, я читал выручку компании, которая занимается прокатом самокатов.
5: Я думаю, что там, пока ты нули считаешь, уже программа закончится.
4: Ну, я тебе скажу, ну вот, например, выручка одного крупного игрока с большим парком самокатов в... Непонятно, только в одном городе или нет, но выручка это... Ну, вот-вот, хорошо, рынок в Москве – это 8 миллиардов рублей в 26-м году рынок. Угу. Это, на секундочку, 8 миллиардов – это у нас… Ну,
5: прилично. Там,
4: ну, в общем, да, 10 миллионов долларов, по-моему, да?
5: Прилично.
4: Получается. Это огромные деньги. Вот, так что… Это в Москве. А если у вас глобальная, ну, не глобальная, вернее, а национальная сеть, например, этих самокатов, то ваша выручка, соответственно, там, ну, умножьте еще на 5, например. Вот никто не откажется от таких денег.
5: Ну, хорошие деньги, действительно.
4: Это что тут? Часть экономики.
5: Да.
4: Да, да, давай, да, вопрос еще раз послушаем.
5: Началось у нас Рубилово в ВК-видео-лайф, уже голосует, проголосовало много народ достаточно. Голоса делятся, кстати, интересно, 58% пока что за запрет самокатов и вот этого электротранспорта, а против 41%. То есть такое пока на грани. Заходите, голосуйте в этом самом у нас в ВК-видео-лайв. Вопрос еще один. Нужна ли нам сегодня идеология или достаточно четко сформулировать наши ценности и в чем конкретно они должны заключаться?
4: Нет, я думаю, что не нужна идеология. Ну, я не знаю, в каком виде идеология, что значит идеология. Во-первых, идеология у нас есть, и не одна. У нас их много разных идеологий, если вы имеете в виду какие-то политические идеологии, там, не знаю, коммунистическая, там, такого плана. Они есть. И что значит нужна? Ну, вот они имеются у нас, идеологии. разные. Угу. Вот кто-то может сказать, что есть религиозная какая-то идеология и так далее. Ну, по-разному они есть. Кто-то исповедует там одни взгляды, кто-то другие, кто-то там ставит, например, на первое место. Ну, допустим, вот основа же идеологии, там, ну, можно сказать, кто для кого-то религия является ключевым определяющим мировоззрение вот таким вот. Ну, не знаю, системы ценностей. Для кого-то являются, я не знаю, какие-то личные, там, не знаю, ценности. Для кого-то патриотизм в виде развития страны. Ну и так далее. На основе каждого из этих подходов можно сформулировать идеологию. Они есть, они у разных партий сформулированы. Вот. Ну, может быть, идеология, я не знаю, там, мирового господства, может быть, идеология опоры на собственные силы, может быть, еще. Ну, вот они все есть. В чем проблема-то? Нужно ли отменить все и выбрать одну, и всем построиться, и с стройными рядами идти, так сказать, вот, по достижению этой задачи? Наверное, нет. А ценности, мне кажется, они как раз гораздо лучше определяют некий круг, вот, и приведут к общему согласию. Я не вижу причины, если говорить о единой одной идеологии, то я не вижу смысла, зачем, в чем смысл. Это ведь идеология, это там некие правила, по которым достигается цель. Вот цель, она у нас там у всех обозначена, да, там в Конституции она записана и так далее. Все разными путями идут к этой цели. Это счастье, гармония там, и так далее. Вот, всеобщее. Ну, надо ли этот путь определить, вот, что он будет такой исключительно через вот это или вот это? Нет, мне кажется, гибкость лучше, чем наличие одной всего лишь действующей системы, если вы об этом.
8: Хорошо. Мы сейчас
4: у Трофима, может быть, другое мнение. Возможно.
8: Ну, у меня другое мнение, потому что тут прям напутано в терминах все изначально в самом вопросе, поэтому я бы вообще не стал бы отвечать в том варианте. Мы выходим на рекламу, на новости.

0: Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 11 утра, в Саратове полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В российской системе ПВО создали дополнительный эшелон прикрытия предельно малых высот. В Объединенных Арабских Эмиратах проведут собственное расследование инцидента с рейсом авиакомпании «Fly Dubai». Во Франции продолжаются протесты школьников. Далее подробности. Дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах появился в системе противовоздушной обороны, заявил главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев. По его словам, для повышения эффективности защиты сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировки войск от ударов беспилотников был увеличен боевой состав соединений и воинских частей противовоздушной обороны, в которые включили подразделения противодействия БПЛА. Факты истребления и изгнания мирного населения Советского Союза нацистами и их пособниками, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза, заявили министры иностранных дел государств-членов Организации договора коллективной безопасности в совместном заявлении по случаю 80-летия оглашения решения трибунала. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что рассматривают приговор процесса как незыблемую и не подлежащую пересмотру основу современного международного права и миропорядка. Министры иностранных дел также заявили о недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов распорядился провести расследование инцидента с рейсом авиакомпании «Fly Dubai», в том числе на предмет возможной связи с террористической деятельностью, сообщает государственное информагентство. Следственная группа начала работу. Напомню, в среду самолет «Fly Dubai», следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации, через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что на борту произошел инцидент, позже в СМИ появился информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Согласно последним сообщениям СМИ, пострадавший капитан – гражданин Объединенных Арабских Эмират, нападавший второй пилот – гражданин Омана. Власти Новокузнецка, Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из участившихся случаев выхода медведев к людям, сообщил глава города Денис Ильин. Он уточнил, что с момента обострения ситуации поступило 260 сообщений о появлении хищников. Мэр подчеркнул, что специалисты рекомендуют убрать урожай и продуктовые отходы с участков, ограничить походы в лес и временно воздержаться от выездов на природу. Также в городе создана группа охотников, они ежедневно патрулируют территорию. Ученики старших школ во Франции продолжают протесты, вновь блокируя входы в учебное заведение, устраивая беспорядки, сообщает телеканал. Старшеклассники уже неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. В ряде случаев протесты сопровождались беспорядками. Власти сообщили о задержании 625 человек и о более чем 200 пострадавших. К школьным протестам присоединились и студенты ряда университетов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир 1 октября, 11.04, лучшее радио страны, «Радио Спутник», лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». К нам в гости пришла кандидат психологических наук, писатель Елена Леонтьева. Елена, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, я рада снова вас видеть, Петр Трофимов.
4: Давно не виделись.
3: Давно.
4: Повод у нас хороший. День пожилых людей сегодня. И мы сначала думали пообщаться на темы, ну, такие вот у пожилых людей есть, безусловно, сложности, ну, такого материального характера. Многие из них живут в бедности в нашей стране, многие действительно не имеют достаточных средств к существованию. Мы все знаем, что пенсии низкие. Может быть, это не всех касается, но такие... А потом я подумал, а почему же бы нам не поговорить как раз о психологическом аспекте перехода в состояние пожилого возраста. Тем более, я практически одной ногой уже там. Вот с 60 лет, пишут, пожилым считается человек, или с 65, ну, может быть, больше. Осталось совсем чуть-чуть, и начнутся какие-то психологические проблемы, очевидно. А вот в связи со старением. С другой стороны, я себя замечаю, подпирает просто какая-то, так сказать, и заставляет жить дальше, какая-то необыкновенная фаталистическая мудрость. Вот. И безразличие некоторые даже к дальнейшей судьбе, собственно. Вот. Лен, как вообще пожилым людям живется с точки зрения психолога? Какие проблемы возникают?
3: Ну, знаете, мне хочется начать вообще с того, что такое вот слово «пожилой». Да? Оно в русском языке имеет какую-то такую жалостливую коннотацию. Не горделивую, а такой пожилой, то есть пожил уже... как бы достаточно мои года, мое богатство. А пожилой – это какой-то вот ассоциируется с чем-то, ну, достаточно уязвимым, каким-то слабым и прочее. И, в общем, в этом есть такой, знаете, маркер, на мой взгляд, совершенно устаревший, потому что во всем мире и в нашей стране в полный рост идет революция долголетия, которая приводит к тому, что вот так называемых пожилых людей, то есть старше 60, каждый год становится все больше и больше. И да, уже сейчас вот этот возраст составляет 25% населения, это 35 миллионов человек. Это не какая-то маленькая группа людей, к которой надо каким-то образом относиться. В общем-то, это, по большому счету, огромная ведущая часть общества, которая все время расширяется. То есть это все постоянный процесс. И, в общем-то, он настолько быстро происходит в связи с тем, что люди стали долго жить, а рожать меньше. Да? То, соответственно, вот этот вот возраст так называемых, да, пожилых людей – вот, он все время увеличивается, становится, в общем-то, какой-то огромной движущей силой общества. Поэтому психологические проблемы, на мой взгляд, основные, вот если смотреть на это вот таким вот образом, да, то есть вот с точки зрения революции, долголетия, они скорее достаточно уникальные и не похожи ни на какой другой исторический период, потому что как бы можно было бы уже спокойно и стареть в 60, да, и вот что-то там от кого-то ждать и заканчивать свои основные жизненные задачи, там старость какая-то наступает. Но на самом деле все совершенно не так. Появляются вот эти дополнительные там 10-15 лет активной достаточно жизни, активной социальной реализации или какой-то другой реализации, которую дает медицина и увеличение продолжительности жизни. И психологические задачи, на мой взгляд, и проблемы связаны именно с этим, то есть с поиском дополнительных некоторых смыслов. Да? Вот у нас увеличили пенсионный возраст, и с точки зрения, ну, может быть, какой-то такой индивидуальный, да, личный, ну, это вызывает, естественно, протест, да, и какое-то вот сожаление. Но с точки зрения всех, конечно же, вот это вот увеличение пенсионного возраста, оно должно привести к увеличению продолжительности жизни. Потому что чем дольше человек работает, тем больше он, в общем-то, находится в какой-то активной, осмысленной фазе жизни. Особенно это касается мужчин, потому что у нас мужская сверхсмертность. И вообще вот это слово «пожилой» и как бы вообще вся эта история, оно на самом деле... больше применимы к женщинам, чем к мужчинам. Мужчины пока еще плохо вписываются в этот тренд, они не хотят жить тоже так долго. Да? Поэтому психологические проблемы, они связаны с, в основном, вот на мой взгляд, если глобально смотреть, с поиском некоторого нового смысла для этой группы населения. То есть с 60 до 70 необходимы какие-то востребованности от общества больше, дополнительные смыслы. Не то, что там уже доживаешь, как-то идешь на пенсию, сажать огород и внуков растить. А нужны вот эти дополнительные смыслы. Да, для чего, собственно говоря, ты накопил эту мудрость? Для чего тебе эти 10-15 лишние, так скажем, дополнительные годы жизни?
4: Можно ли сказать, что вот в отсутствие этой поддержки от общества люди начинают страдать психологически? Я тут слышал интересный какой-то человек, не помню кто, говорил примерно так, что старость – это, собственно, не возраст. Старость – это когда ты сначала теряешь значит, своих родителей, тех, которые помнят тебя ребенком. Потом ты теряешь своих детей, потому что они вырастают там, да, и уезжают куда-то жить. Потом ты начинаешь потихоньку терять своих друзей. Потом не остается никого, кто помнил бы тебя вот молодым. Если ты женщина, то с большой вероятностью ты теряешь еще и мужа. И действительно, фактически, вот это одиночество, это постепенный подход к смерти через вот эту вот потерю, пока не остаешься один. И что общество, ты считаешь, должно как-то компенсировать эти потери?
3: Ну, одиночество, вообще можно чувствовать себя одиноким в любом возрасте. Подростки чувствуют себя невыносимо одиноким. Кризис среднего возраста тоже связан с одиночеством. Конечно же, в старости, если ты утратил социальную функцию, если ты перестал поддерживать какие-то социальные свои круги, да, не дружишь с более молодыми, если ты не поддерживаешь отношения со своими детьми и внуками, если ты, в принципе, не хочешь ни с кем общаться, одиночество – это судьба. Да, но есть огромное количество людей, которые очень нуждаются в общении, поддерживают эти социальные круги, эти маленькие какие-то сообщества. И это не зависит от большого города или от маленького. По большому счету, это зависит от того, насколько человек выстраивает свои цели. Я считаю, что это, в общем-то, личная ответственность, и надо это хорошо осознавать, что если ты хочешь, чтобы твоя старость была счастливой, чтобы она была наполнена какими-то реальными связями, а не только социальный работник был твоим главным, значит, контактом, вот, то надо прилагать к этому большие усилия, да, надо поддерживать эти отношения, надо поддерживать дружеские отношения, потому что дружеские отношения невероятно важны после определенного возраста, когда действительно дети отдаляются. Но и с детьми надо поддерживать отношения, потому что, в общем, кто-то имеет близкие отношения, общается много с детьми и внуками, а кто-то нет. Это очень-очень-очень индивидуально. Каким образом это поддерживает общество? Ну, поддерживает, например, конечно, мы можем сейчас сказать, что московское долголетие – это, знаете, такой пример для всего мира. Вот, это что-то уникальное. Не знаю, сколько это еще продлится, но мы должны это вот, ну, как бы смотреть на это как на потрясающий какой-то феномен. Вот, потому что это действительно возможность для очень качественной жизни. И именно коммуникативной жизни. То есть это жизнь в сообществе. И старость, понимаете, это состояние души, это не возраст. Потому что каждый психолог вам расскажет, и это действительно так, что у нас до самой смерти живет внутри части детские. Моя бабушка всегда говорила, вот мне 90, а я чувствую себя, ну, девочкой. Да? Я, это не потому, что она когнитивно снизилась, а потому что эти детские части, они еще с возрастом, надо сказать, очень сильно актуализируются. Да? То есть это вполне можно чувствовать, что тело старое, а ты внутри чувствуешь себя молодым. Да? Вот, можешь чувствовать себя в 60 на 20. Можешь в один день какой-то, а можешь на 5 почувствовать. Да? Так сказать, впадает в детство. Вот это впадает
4: помогает.
3: В детство.
4: Угу. Говори, это, заканчивай, да, ну.
3: Да, вот впадает в детство, это какая-то достаточно, на самом деле, очень приятная часть вот этого возраста, потому что она позволяет вспомнить себя, как-то оживить какие-то эмоции уже вне таких активных социальных, конкурентных каких-то процессов, наладить отношения с внуками, да, как-то с ними интересно общаться, с детьми. Потому что старость – это, конечно, состояние души. Да? Если вы прекратили учиться, познавать новое, если мир стал абсолютно предсказуемым и скучным, вот в этот момент наступила старость, и это значит.
4: Тут, ну вот, есть пример, много примеров, и в разные стороны. Ну вот, ведущий известный Дмитрий Дебров, например, он там женился на, или, не знаю, создатель Ералаша Грачевский, там, в 60 с чем-то лет или в 70 женился на 20-летней. Это помогает?
3: Конечно. Конечно, помогает. Это возможность, ну, как-то...
4: Будем действовать.
3: Относятся, да, сейчас есть вот этот тренд для женщин, ну, да, 50+, женщины, очевидно, стали очень хорошо выглядеть, лучше, чем мужчины, потому что достижение индустрии красоты позволяет женщинам, ну, как-то задержаться в хорошей форме, в общем-то, очень надолго. Мужчины здесь как-то отстают совершенно всего каких-то гендерных предрассудков.
4: Ну, у нас, Лен, после тебя будет Александр Морозов, артист, который только что сделал пластику по омоложению. Мы как раз вот очень в кассу это все с ним поговорим. Мужчине надо омолаживаться вообще, ты считаешь? И что, главное, душой, чтобы деньги были, а зачем лицо-то омолаживать?
3: Не знаю. Знаете, я всячески приветствую, как бы, чтобы мужчины следили за собой. В общем, я всегда говорю, мужчины тоже люди. Почему, собственно говоря, им не
4: доступны? Ну, что не перегибай, все-таки тоже люди. Ты еще так и собак людьми назовешь.
3: Нет, ну, знаете, это очень многие, правда, считают, что мужчина почему-то вот должен быть чуть милее обезьяны, да, если вот это выражение. Да, если мужчина покрасил волосы и не хочет, значит, ходить седым, это может вызывать какой-то смех. Но, на мой взгляд, вот это вот надо отменить. Еще раз говорю, революция, долголетие. Да? Пощадит никого. Да, очень здорово, когда мужчины приятно выглядят, в общем, после какого-то возраста, следят за собой, и их шансы на романтические какие-то личные отношения, в общем, сильно возрастают. Вот. А почему, собственно говоря, нет? В этом смысле, мне кажется, вот в нашем обществе еще надо очень плотно с этим работать, потому что у нас действительно много предрассудков, нам надо голову свою поменять. Надо понять, что, наоборот, это возраст свободы и больших возможностей, а не конца какого-то стыдливого. Понимаете, когда нужно ничего не... С авоськой надо ходить за бутылкой кефира. Это все не так.
4: Ну, хорошо, а как перейти из каких-то, может быть, практические советы, если кто-то, ну, скажем, рос в той среде, в которой вот надо с авоськой ходить, и это конец, то есть это увядание, и все бессмысленно, как ему себя переубедить в том, что, ну, как-то все иначе? Вот, какие есть для этого аргументы? Может быть, есть чем-то?
3: Мне кажется, что делать? Да, что делать? Это происходит само собой. На самом деле это происходит само собой, потому что большая часть стереотипов, о которых мы сейчас говорим, да, оно принадлежит, в общем-то, какому-то постсоветскому обществу. Да? Оно так медленно-медленно рассасывается после того, как эти люди просто естественным образом заменяются более молодыми. Да? Потому что понятно, сейчас поколение 50-60, даже 50-70 совершенно не те люди, которые были там 30 лет назад. Это совершенно другие и трудовые, в первую очередь, ресурсы. Да, это совершенно другие. Ну, люди работают, сейчас все будут работать дольше. Вот, а, соответственно, они будут оставаться активными членами общества и должны хорошо выглядеть. Вот, и, в общем-то, быть примером, каким-то примером для подражания. И, на мой взгляд, это вот каким образом это достигается? Ну, каким-то иконами стиля, да, то, что называется. Да, вот вы приглашаете артистов, которые ну, рискуют жить той жизнью, которую они хотят, и выглядеть хорошо. Почему нет? Да, собственно говоря, почему нет? Да, кто, собственно говоря, решает, как ты должен выглядеть в каком-то возрасте? Вообще, что тебе можно в каком-то возрасте, а что тебе нельзя? Да, поэтому я еще раз говорю, это возраст свободы. Каким образом этой свободы достичь? Ну, в каком-то возрасте надо понять, что ты главный, в общем, субъект своей жизни. Ты главный актер. Нужно, в общем-то, на себя очень много внимания обращать. И если ты начнешь это делать, то качество твоей жизни, конечно же, сильно изменится. Потому что огромное количество людей себя всегда оставляют на потом. У нас плохо следят за здоровьем. Ну вот, особенно это касается мужской части населения. У нас есть такая как бы идея, что ты до определенного возраста держишься, да, как-то самостоятельно сам решаешь все свои проблемы, а потом, ну, как вот получится, да, а потом, на самом деле, потом вот это с 50 до 60 и дальше, начинается достаточно такой сложный период, потому что идет переоценка собственной жизни. Есть такой, был такой знаменитый психолог Эрик Эриксон, который называл это возрастом кризиса между целостностью и отчаянием. То, что ты либо можешь весь опыт своей жизни собрать и стать вот тем самым мудрецом и образцом для подражания, а можешь, в общем-то, себя и других сильно корить за то, что в жизни у тебя не получилось. И это очень разные жизни. Это абсолютно разные жизни. С какого-то возраста, вот с 50, на мой вкус, дорожки вот так вот начинают расходиться. То есть это вот выбор, вот как вот у богатыря, да, вот это вот в разные стороны совершенно. Куда ты идешь? Ты идешь в счастливую старость или ты идешь, в общем-то, в депрессию? Надо сказать, что у нас огромное количество, то, что называется старческих депрессий. И на самом деле люди про это не знают, а вот про это нужно очень хорошо. Вот про это нужна пропаганда, да, потому что ну, люди правда страдали, да, то есть вот это вот одиночество, недовольство, знаете, вот это вот, когда видите таких злобных стариков, да, часто они не злобные, потому что они злобные старые, потому что у них реально, в общем, депрессия, им можно помочь, им нужно помочь. Вот, поэтому вот здесь вот как бы следить за здоровьем, безусловно, своей внешностью, своими отношениями, да, отношения, это, ну, знаете, важно, и за своими занятиями в жизни, потому что вот замечено, что после 60, если человек прекращает активную трудовую деятельность, рост онкологии и всяких разных болезней идет вот такой взрывной. Ну, потому что, знаете, это такая биологическая отбраковка. Раз закончил работать, ну, все, типа, иди на кладбище, да. В этом смысле вот почему женщины дольше живут? У них есть больше вот этих вот активных реализаций. Внуки, огород, женские тусовки, то же самое активное долголетие, оно такое очень женское, да. Вот, поэтому вот здесь вот очень важно находить для себя какие-то возможности. И их нужно находить не в 60, их нужно находить гораздо раньше. Ну, то есть этим надо заниматься, в общем-то, всю жизнь. Это хобби, это какие-то занятия, которые дают смысл твоей жизни. Вообще людям нужен смысл жизни. Не только хорошее здоровье и внешнее, а смысл для того, чтобы двигаться дальше. И это первоочередная вещь.
4: А какие могут быть примеры смыслов, ну, скажем, у человека в, не знаю, в 70 лет?
3: Ну, огромное количество людей начинают, вот, так называемое, служить на благо общества, да, вот, почему нет? То есть ты живешь в каком-то городе, ты можешь осуществлять общественные функции, которые на самом деле никто особо не хочет осуществлять, да, если они не связаны там с какими-то огромными благами. Mm-hmm. Вот. Поэтому это вот нормальная, хорошая реализация, да, когда ты служишь обществу уже не на трудовых каких-то началах, да, а по зову сердца, так скажем. Мне кажется, это очень важно, это надо очень поддерживать. Реализация, угу. Конечно же, ну, каждый взрослый человек хочет поделиться своей мудростью и опытом. Да? То есть мы все, в принципе, нуждаемся в уважении некоторым, да? К тому, что ты вот только прожил, у тебя есть определенный жизненный опыт, и тебе хотелось бы этот опыт передавать. Но так получается, что если это вот как-то, знаете, назидательно звучит или как-то вот как-то не очень интересно, да, то это никому как будто бы не нужно, и человек оказывается в такой изоляции, отвергнутости. Это очень, правда, грустно, да, когда ты вроде взрослый, всю жизнь жил, у тебя куча там за спиной достижений, но они никому, по большому счету, не интересны, да, у тебя не удается вот, ну, каким-то образом передавать эти знания другим людям. Вот этот вот момент важен. Mm-hmm. Мне кажется, вообще, вот... Ну, не знаю, это, конечно, такие из области фантастики какие-то идеи, но почему нет, да? Мне кажется, что огромное количество пожилых людей могло бы быть учителями, да? То есть они могли бы именно в этом возрасте давать что-то детям. Вот эта вот связь, на самом деле, дети-старики, она всю жизнь держала каркасы общественные, да? Ну, не знаю, может быть, помните, были всегда какие-то, кто у нас там был стариков? Учитель труда и военрук. Был обычно такой, как бы, возрастной там в нашем детстве. Я не знаю, кто там еще. И остальные были помоложе. Но сейчас вообще учителя достаточно молодые. Сейчас вот как-то по-другому. Ну вот, но мне кажется, вот эту вот учительскую, как бы, функцию, вообще вот эту потребность, да, передавать свои знания и опыт, она очень важна. Она важна не только для этих людей, она важна для молодежи. Потому что это абсолютно научно подтвержденный факт, что те дети, которых воспитывают бабушки и дедушки частично, да, у которых есть большой контакт с, ну, вот, у внуков с бабушками и дедушками, они, у них другой интеллект, гораздо выше. У них, они потому что учатся разным мышлением. Да? То есть это то, что часто...

0: дополните, такие бонусы, подарочных
1: лишних. Будут лишние, да, отдавайте, знаете, как говорится.
0: Отдавайте, да.
2: Знаешь, ты очень интересно сказала по поводу занять чем-то. Я помню, я в свое время изучал вопрос пожилого возраста, занимался как раз на примере Китая. И там довольно давно, пожилым людям, которые не заняты нигде, им предлагались такие социальные обязанности, например, следить за улицей, за какой-то, за какую-то символическую совершенно плату, или организовывать парковку тогда велосипедов, например, где-нибудь. И они действительно с огромным удовольствием это делали и сообщали о нарушениях порядка куда следует, и чувствовали себя при деле. То есть, такая была развитая, сейчас, наверное, тоже есть у них прям система, когда пожилым людям давали возможность каким-то образом предлагать обществу.
1: Я могу добавить пару слов, если позволишь. В славном городе Манчестере, где в свое время было много криминала, они сделали телеканал, в смысле сеть телеканалов, в которой можно сидеть переключать, это камеры городские, и пенсионеры им сказали, что каждое пойманное выявленное преступление вам выплачивается сумма в 10 фунтов стерлингов, или сколько-то, так они сидят целыми днями и вылавливают преступников по камерам в городе, зарабатывают вторую пенсию, а то и третью, а то и четвертую временами, то есть это прям вообще для них смысл жизни для многих стал, преступность практически, кто был в Манчестере, тот понимает, о чем я, преступность практически была искоренена. Мы уходим на рекламу, на новости. Сейчас скоро вернемся.
3: Третий пакет мер против кибермошенников. Контекст. Государство продолжает последовательную борьбу с интернет-аферистами. Минцифры выдвинуло новые инициативы в этой сфере, которые войдут в комплексный законопроект. Ведомство предлагает создать базу дропперов. Так называют участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера. На сервисе госуслуги будет создана единая платформа согласий. В ней человек сможет увидеть, на что он соглашался, и изменить свое решение. Предлагается навести порядок с распространением сим-карт. Их смогут предоставлять только прямые дилеры в рамках договора с оператором. При этом баланс на картах должен быть нулевым. Предоплата на услуги исключается. СМС-рассылками смогут заниматься исключительно операторы связи. В предыдущем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством был введен самозапрет на входящие международные звонки. Количество банковских карт у одного клиента во всех банках ограничили 20. Была введена административная ответственность за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Родители получили право регистрировать детские сим-карты, для которых правительство установит отдельные правила оказания услуг.
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
5: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
3: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
6: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
3: Да, до такого доводить не надо.

0: правда. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. В текущем году продолжено формирование и перевооружение соединений воинских частей на современные средства ПВО. Значительный вклад в уничтожение БПЛА противника вносят мобильные огневые группы, сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. По его словам, наибольшую результативность спецоперации показывают современные зенитно-ракетные комплексы С-300, БУК-М3 и ТОП-М2. Хорошо зарекомендовал себя переносной зенитно-ракетный комплекс «Верба» при поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых высотах. Генерал отметил, такие системы позволяют поражать все средства воздушного нападения противника. Агент военной разведки Украины под псевдонимом Нуар приговорена к 17 годам колонии за госизмену, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. Женщина получала взрывчатые вещества, электродетонаторы и иные компоненты, необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств, доставленные из территории Украины посредством беспилотных летательных аппаратов. По заданиям украинской военной разведки, она оборудовала на территории Мелитопольского района около 60 тайников, их фото и координаты передавала куратору через мессенджер. Москва видит значительный потенциал в инвестиционной сфере с Абхазией. В прошлом году товарооборот вырос на 16%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Абхазии. Глава российского МИД также подчеркнул, что Москва будет способствовать увеличению туристического потока. К 2030 году необходимо прийти к показателю в 5 миллионов человек ежегодно. Экспорт стали из Европы сократился уже на пятую часть вследствие влияния ряда факторов, пишет газета Financial Times. Так, по итогам первого полугодия поставки из Европы в США сократились на 29% в годовом выражении в связи с введением американским государством 50% пошлин на сталь из Евросоюза. При этом экспорт в Турцию, Индию и Китай сократился по меньшей мере на 18%. Это связано с тем, что европейские производители уступают более дешевым иностранной продукции. Как отметил генеральный директор Европейской ассоциации стали Аксель Эггерт, отрасль может не вернуться к прежним высоким показателям в 155 миллионов тонн. Такой показатель был отмечен в 2015 году. Индивидуальные вакцины и технологии клеточной терапии стали доступны пациентам по ОМС. Первые пациенты уже сегодня получают такое лечение бесплатно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Мы продолжаем наш эфир, уважаемые друзья. Петр Лидов и Трофим Татаренков из «Изолента живьем». Мы вот удачно очень, Елена у нас, Леонтьева, психолог, мы поговорили о различных социальных стереотипах, которые есть, и она как раз фактически сделала пролог небольшой к нашей следующей теме. Она сказала, что мужчины в России тоже имеют право на то, чтобы быть красивыми, молодыми, и на то, что точка зрения, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, она, в общем, несколько устарела. У нас в гостях Александр Морозов, артист эстрады. Ну, судя по футболке, команда Путина, мы не можем не сказать, что он еще является представителем Народного фронта. Вот. Александр, доброе утро.
3: Доброе утро, Петр.
4: Доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Доброе утро. Но с вами мы хотели не про команду Путина и не про Народный фронт, а про ваше преображение поговорить. Вот, ну, многие следят за вами, кто не знает, Александр давно уже, собственно, ушел от образа такого очень полного. Я даже не знаю, как это охарактеризовать. У вас какой-то псевдоним тогда был сценический или как-то? Вот многие видели по телевидению, если можно, фотографию покажите. Вот такого полного, комичного такого, я даже не знаю, как это сказать, персонажа. Вот, это было давно. Александр превратился в такого мужественного, сурового, подтянутого, симпатичного мужчину недавно. А теперь я слежу за вашим инстаграмом, теперь увидел, что, извините, да, это мета-запрещенная в России организация, простите, вырвалась, прорекламируем программу Трофима. Спасибо. Запрещенная экстремистская в России, признанная экстремистской в России организация. Но, тем не менее, слежу за вашим преображением. И сейчас вы сделали, значит, какие-то пластические операции на лице, как я понимаю, и стали выглядеть заметно моложе. Можете рассказать об этом? Рассказывайте. То есть не то, что мы вас ставим в неловкое положение. И даже ходили тут, я слышал, мама мне моя сказала. У Малахова, говорит, видела там, вот это что же это делается вообще? Мужики делают пластические операции. Рассказывайте, Александр. Что я как этот, как... Да, вот все, что знал, сказал.
3: Все на самом деле очень просто. Мы же не будем спорить с тем, что лучше быть здоровым, чем больным, лучше быть красивым, чем некрасивым, лучше быть богатым, чем бедным. Вот. Главное понять, для чего все это делается. Ради чего. Со мной это вообще все просто. Я стал Франкенштейном уже много лет. Как? После моего радикального похудения на 80 килограмм. Просто кожи было очень много везде, в прямом смысле везде, и все это пришлось отсекать лишнее, чтобы прийти в какую-то более-менее приемлемую форму, потому что все-таки я артист, и должен как-то подобающим образом выглядеть. А обвисло у меня все. У меня же лицо стало как у Шарпея, если мы сегодня говорим именно про лицо. Поэтому, я не знаю, найдут ли у вас фотографии моего лица где-нибудь там у редакторов. Ну, я в свои там... Сейчас мне 53. Начал я пытаться себя привести в порядок, наверное, лет 5 назад. И контраст, конечно, колоссальный. Я превратился же в Шарпея, можно сказать. У меня все лицо спустилось вниз. Я выглядел отвратительно. И когда мне режиссер наш, Костя Владимиров, сказал, телевизионный режиссер, он сказал: «Сань, я просто не могу брать твой крупный план». А вы же сами понимаете, что крупный план для артиста очень важен. Он говорит, надо что-то делать. И я уже тогда решился на пластические операции на лице, потому что я мог потерять профессию.
2: Ну, смотрите, тут вот и вопрос. Ну, скажем так, я не знаю насчет Шарпея, но вот недавние ваши образы, ну, вернее, вот то, что мы видим, и на интервью вы к нам приходили в дорогую редакцию еще до операции, насколько я понимаю, да, вы выглядели вполне уже нормально, уже не было вот этого вот, ну, какого-то чего-то такого, чтобы ужасало те, кто берет крупные планы. Сейчас, скорее, вы пошли в новую фазу, наверное, уже просто захотели еще моложе стать.
4: Теперь вы
2: и здесь возникает вопрос... Планы, да, вот это. Да, и здесь возникает вопрос, ну, хорошо, а вот это вот до какой степени? Потому что Трофим сегодня рассказывал вот про Джона Траволту. Ну, ладно, там, Траволта миллиардер, скорее всего. Но тут нет ли риска того, что он там не получится? Или что-то будет не так? Вот вам самому не страшно двигаться дальше по этому пути? И где вы планируете остановиться? Может быть, в 16-летнем возрасте где-нибудь уже?
3: Дело в том, что когда я к вам приходил, просто был пройден определенный этап, и я еще не доделал. Просто я как раз не рисковый человек в этом смысле, чтобы сделать за один раз весь объем операций. Их очень много, они все разные. Вот. И сейчас как раз вот я сделал последнюю, она называется «СМАС». Вопрос только вот в слове «последняя». Потому что здесь действительно, знаете, есть опасность. Это затягивает. Понимаете? И я понимаю у людей, у которых съезжает кукуха, и они безостановочно что-то с собой делают. Это заразная история, безусловно. И я в эту ловушку в какой-то степени все равно попал. Потому что я понимаю, что ага, а вот здесь, значит, можно будет еще чуть-чуть подрихтовать, и будет лучше. Есть такая штука. Но все же, вот мне кажется, на данном этапе я остановился, сделал, называется, смаз. Это глубокая подтяжка нижней части лица. Вот здесь у меня висела лишняя кожа, носогубные складки очень глубокие. Ну, в общем, я вот это дело убрал, и мне кажется, сейчас я... У меня еще отек не спал, кстати. Я сейчас вот сижу, вот если зрители меня видят, я им говорю, что еще я не...
4: То есть будет еще лучше?
3: Да, да, потому что отек спадает 4 месяца, а у меня операция была 20 августа. Соответственно, 20 декабря я буду в приличной форме уже.
2: Ну вот фотографию я попросил показать. Вот примерно таким вы были у нас в эфире. И здесь вы вполне себе мужественный мужчина, выглядящий на свои годы, скажем так, на 50 лет.
4: Брутально.
2: Сейчас, да, сейчас вы менее брутальный, более какой-то такой, я не знаю, как сказать, такой юноша такой, значит, это наивный с виду. Вы целенаправленно идете к этому образу подростка, понимаете, не сформировавшегося от... Или все-таки что вам вы на самом-то деле какой? Вот тут вот толстый, так сказать, забавный, брутальный или такой наивный, волшебный все-таки, вот как сейчас?
3: Ну, так как я в основном работаю в театре, уже даже не на эстраде, а на драматической сцене, по своей непосредственной профессии, за которую у меня диплом театрального артиста, я прекрасно понимаю, что гримом я могу сделать себе старческое лицо, да, а из старого лица сделать молодое, ну, практически невозможно. И вот раньше в прошлом образе меня приглашали, ну, наверное, в 100% случаев на комические какие-то роли. А сейчас мой актерский диапазон настолько расширился, что от комедии до аж трагедии. И даже я играю любовника в одном спектакле, главного героя. Раньше я себе такого позволить не мог. Ну, режиссеры не могли себе позволить взять смешного толстого человека
2: на героя. Ну да. То есть вы фактически потерянные вот эти вот годы молодого героя-любовника, которые вы провели там с воздушными шариками в руке, вы пытаетесь сейчас их вернуть каким-то образом. Это справедливый подход, я считаю.
4: Это прям круто, да. Даже, я бы сказал. А что?
3: Да-да-да.
4: Замечательно.
2: Насколько все эти...
3: Да, я рассказал об этом Яне Поплавской, говорю, я хочу играть юношей. Она говорит, успокойся, юношей тебе играть все равно не удастся.
4: Ну, знаете ли, я вот сейчас смотрю и думаю, что, ну, условно говоря, какой-нибудь там Никита Кологривый вот сейчас проиграл бы конкуренцию на кастинге вам, потому что у вас есть в образе что-то похожее, ну, во внешнем, мягко говоря, да, так вот, очень похоже. То есть, если бы возраст чуть-чуть снивелировать, то можно было бы вообще близнецами вас выдать, друг за друга можно было выдавать. Но, в принципе, серьезная конкуренция.
2: Это... Подождите, давайте вот пару вопросов еще технического характера. Не боитесь ли вы, что вот эта вот ваша внешность, она для вас самого будет обманчива? Ну, потому что организм-то все-таки внутри, он не помолодеет. И от вас, допустим, так сказать, как от героя-любовника молодого будут ожидать одного, а дать вы этого не сможете.
3: Да, это печально.
4: Зато в два раза больше можно дать, да.
2: Придется брать интеллектом, понимаете? Опять.
3: Ну, интеллект точно мне не подделать, как тут шей, ничего не получится. Либо он есть, либо его нет. Но, наверное, это грустная картина — лежать в гробу в 90 лет с лицом младенца. Наверное, это выглядит не очень, но тебе-то уже все равно.
2: Это да. А насколько все эти процедуры вообще неприятны, болезненны, тяжелые физически, больно ли это, потом, ну, есть ли какие-то последствия там неприятные, не знаю, там шрамы, отеки и прочее?
3: Попасть к хорошему хирургу с уверенностью, сознанием того, что он хороший, это самая главная история. Мне повезло, и у меня очень хорошие врачи, которым я доверяю на 100%. Поэтому я смело иду. Операции эти сложные, очень долгие. Вот моя сейчас последняя, она длилась 6 часов. Вот как раз вы показываете это вот, перед ней, перед последней операцией. 6 часов под наркозом. Но сейчас все же пугают: ой, это же так опасно. Ну, вы знаете... Все зависит от качества наркоза, насколько я понимаю. Ну, от врача, от анестезиолога и от самого качества наркоза. Вот сейчас я 6 часов пролежал в наркозе, я просто проснулся, у меня ни отходников, ничего не было. И вот эта операция, которая называется у меня СМАС, сейчас была, она достаточно легко переносится. Ну, а до этого у меня, ой, я сейчас буду умничать, эндоскопический лифтинг лба. Был.
4: Ничего себе.
3: Вот это, да, это было больно и долго. Пол башки не чувствовал, где-то я полгода просто вообще, как будто это просто тыква, дыня. Можно было все что угодно делать, это очень неприятно. Угу. Они разные. Например, блефаропластика, это веки верхние и нижние. Кстати, она самая вроде бы и несложная, но дает очень ощутимый эффект. Если хорошо провести эту операцию, то мешки вот эти, морщинки на глазах, они уходят, и человек реально по взгляду становится моложе очень сильно. Это прям хорошая штука такая.
2: Широко раскрытыми глазами смотрят на мир просто.
3: Да, да. Вот. Она вроде бы уже такая потоковая, простая операция, но очень долго дискомфорт испытываешь. Ну, в общем... У всех операций свои какие-то есть косяки, какие-то неприятности, но если она проведена профессиональным хирургом, то результат все равно оправдывает.
2: По цифрам, во сколько примерно, ну, возможно, у вас какое-то там сотрудничество, реклама и прочее, или можете сориентировать, сколько это все стоит вообще, чтобы испугать народ раз и навсегда, чтобы они не ходили никуда все?
3: Мне очень много эти вопросов задают по поводу цены. Это настолько индивидуально, объемы у всех разные. Это у хороших врачей и в хорошей клинике дорого, насколько я знаю. Но у меня взаимозачет с клиникой, соответственно, поэтому я ничего не могу сказать.
2: Да, понятно. Ну да, хорошо. А, Трофим Викторович, у тебя есть,
4: есть вопрос у нас от Григория Л. Как считаете, бойцам, которые получили увечья внешней нынешней пластической хирургии, сможет помочь?
3: Конечно. Очень. Я даже об этом думаю, что у нас настолько подросла в профессиональном смысле пластическая хирургия, что пацанов, которым досталось там, а они молодые, им еще жить, семьи создавать, это очень хорошо, что есть такая возможность подправить что-то. Понятно, что одно дело, да, у тебя с детства уши лопоухи, ты, тебе это жить мешает. Это одно. А если ты приехал искалеченный с фронта и...
2: Ну да, другая совершенно...
4: Да, это,
2: конечно, такие вещи делаются, они есть, и я считаю, что это, конечно, надо всячески поддерживать, и здесь пластическая хирургия, вот это то место, где, которое, ну, у меня, скажу, я скажу так, у меня есть вопросы и по женским, и по мужским даже меньше, мужчинам, мне кажется, сдержанней, вот, а по, конечно, если у вас, ну, как какие-то в результате ранения нужно что-то поправить, ну, конечно, это надо делать. И здесь, мне кажется, государство должно помогать. Извини, Трофим, перебил.
4: Не-не, ничего страшного, я просто ждал этого вопроса. У нас есть возможность выделять сообщение в ВК-видео Live, и там Павел Богданов задает вопрос. А как долго после операции нельзя пить?
3: То, что я давным-давно не пью вообще.
4: Ага, вот так вот.
3: Да. Поэтому у меня нет ответа.
4: То есть вопрос останется без ответа. Так и запишем. Что...
3: Знаете, да, давайте я выкручусь. Проскочу, как говорится, между Сциллой и Харибдой. Когда я выпивал, а я начал делать эти манипуляции со своим телом, когда я еще выпивал, я выходил из клиники и сразу пошел выпивал.
4: То есть нормально вполне, да?
2: Ну, да, но...
3: Подмышечный отек, он кожу как раз помогает разгладить.
2: Скажите, пожалуйста, ну вот если бы у вас была возможность все-таки, ну, не то чтобы прожить жизнь заново, но не доводить себя до вот того состояния в плане веса, да, которое у вас было, оно было, конечно, ну, так аккуратно скажем, нездоровым. Вот, и это, наверное, с точки зрения сценического образа это одно, но понятно, что, очевидно, там были и психологические проблемы, и, скорее всего, проблемы именно со здоровьем. А вы в какой момент нарушать режим-то начали, и что бы вы перед ней делали? Вот как бы вы по-другому жили? Или это, может быть, это какой-то диагноз там или что-то такое, если можете об этом сказать, какой-то совет молодым. Ребята там... Не пейте, не ешьте мучного там, не
3: знаю. Ну, ребят, я же человек не рефлексирующий, не ностальгирующий. Моя жизнь, она моя жизнь, мой путь. Вот. Я бы ничего не переделывал бы, наверное. Единственное, от чего бы я отказался... Это от тяжелых препаратов в своей жизни. Вот этого бы я точно никогда не делал. А все остальное, ну, был жирный, ну, был больной. А оказывается, можно взять себя за шкирку, вытащить из этого болота, стать снова здоровым. Блин, да можно, оказывается. Можно бухать бросить, когда всю жизнь пробухал. И вообще другую жизнь вести. Все, оказывается, можно. Но я такой, благодаря тому пути, да, непростому.
2: Да, да.
3: Весьма. Но я такой есть.
2: Но вы уже того персонажа уже не можете играть, я так понимаю, вот это вот, как он назывался-то.
4: Ну, подушку подложить, если, а чего нет-то, нормально.
3: Эстрады в моей жизни стало намного меньше, но тем не менее... У меня есть парик лохматый, зрители, как правило, в основном, вот видите, какая фотография, видите, я же совсем уже это, пожилой юноша на ней.
2: Да.
3: Да. И я, в принципе, выхожу к зрителю с эстрадными номерами, а они знают, что я изменился, но они мне прощают. Я очень за это им благодарен. Они достаточно... лояльно ко мне относятся, принимают. А когда, если номер хороший, то 2-3 минуты и привыкает просто уже к такому, к новому, ко мне. Это не самая страшная проблема. Естественно, знаете что, я не могу уже играть вот тех смешных девочек на эстраде. Ну, с косичками, с бантиками. Ну, это уже выглядит нелепо как-то. Я вот в программе Петросяна сейчас играю в основном, ну, уже теток. Смешных каких-то.
4: То есть от девочек перешел к теткам.
2: Нет, подожди, сейчас после... Сейчас отеки-то спадут, и вернетесь к молодым этим самым, к девушкам, например.
3: Я к девушкам всегда готов вернуться. Мне нравится.
2: Обсуждали с Леной как раз Леонтьевой. Вот мне кажется, ну я не знаю, вам еще до пожилого прямо возраста далековато, но тем не менее вот там была такая тема интересная, что у нас есть вот это вот негативное, связанное со словом пожилым, пожилой, и кажется, что жизнь кончена, и в общем все не имеет смысла. Вы для себя вот в возрасте, ну скажем, рассвета, какие ставите цели и задачи на будущее, сегодняшний день, на будущее 10-20 лет и так далее? Вот вы что, о чем думаете, о чем мечтаете, чего хотите?
3: Чего-то грандиозного, там, совершить революцию, полететь на Луну, нет такого у меня. Мне хочется заниматься своей профессией глубоко, долго, но главное приносить, блин, пафосно, дурацки звучит, но приносить пользу людям. Я не знаю, делать мир лучше своим творчеством. Насколько это получится, конечно, я не знаю, но мечта такая, безусловно, есть. Я хочу ставить спектакли уже сам, кое-что придумал, что-то пишу.
2: Ну, хорошо, мы на этом прощаемся с радиослушателями нашими. Закончился у нас радиоэфир, но...

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев.
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
5: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень российской столицы. В Калининграде 11:00, в Хабаровске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов Харьковской области. В России вырастет размер материнского капитала. Во Франции откроют музей русских деятелей культуры. Далее подробности. Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленное и Высокую Яругу в Харьковской области, заявили Минобороны. В городе Доброполе за сутки заняли 93 здания, уничтожено более 30 боевиков ВСУ. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли там свыше 205 военных. Вооруженные силы России также нанесли поражение военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Товарооборот России и Абхазии по итогам прошлого года вырос на 16%. Москва видит значительный потенциал в инвестиционном сотрудничестве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с абхазским коллегом Олегом Барцицем. Лавров подчеркнул, что Россия будет оказывать содействие Абхазии в развитии по всем трекам без исключения.
2: Реализуются знаковые инициативы: реконструкция Сухумской набережной, горячее питание в школах, новый хаб для неправительственной организации «Мы вместе». Это по-настоящему отражает нашу современную реальность, взаимную тягу, отношения и дружбу между нашими народами.
1: Глава МИД Абхазии Олег Барцец, в свою очередь, отметил, что всеобъемлющее сотрудничество двух стран протекает все более динамично. На данный момент абхазо-российские отношения находятся на историческом максимуме, подчеркнул он. Госдума 9-го созыва уже на второй день работы приступает к обсуждению законопроектов и рассмотрению вопросов, которые волнуют людей, заявил председатель Вячеслав Володин. По его словам, в условиях специальной военной операции угроз и вызовов на раскачку времени нет. Производство по выпуску дронов в Западной Европе с участием киевского режима – это международные террористические ячейки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что развернута целая сетка производства, и это нельзя назвать конгломератом или консорциумом. Захарова отметила, что это настоящие террористические международные ячейки. Материнский капитал на первого ребенка в следующем году увеличится до 778 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. В следующем году оно составит 30 тысяч рублей. Материнский капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей при условии, что семья не получала выплату за первенца. Максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей. Музей русских деятелей культуры во Франции, Дом русской памяти, должен открыться при консерватории Сергея Рахманинова в Париже в ноябре, рассказал РИА Новости ее директор Арно Фриле. По его словам, консерватория располагает множеством архивных документов, писем и фотографий, а также солидной коллекцией произведений искусства. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: Сейчас я засыплю тебя смешными, веселыми, интересными новостями. Говорю я, Александр Кузьмак, Лесо Хабалова, который сидит рядом. Это значит, что начинается дневной ракурс на радио «Спутник». Здравствуйте, друзья, мы в прямом эфире. Лесо, привет. Если кто-то смотрит видеотрансляцию, это прекрасно. Если те, кто не смотрит, сделайте все, чтобы ее увидеть, потому что Лесо сегодня прекрасно выглядит.
4: Спасибо большое. Александр Кузьмак тоже прекрасно выглядит. В принципе, как и всегда, уже интересно, какими приятными новостями ты хочешь
3: сейчас я рассмешу нашу аудиторию вначале. Это несколько неожиданно, потому что эту новость мне вот только что прислали. Новость следующего характера. Абсолютно серьезная новость, кстати, но она очень смешная. Так. Дональд Трамп поручил сократить популяцию клещей в Вашингтоне на 50%. Я прямо, у меня гомерический хохот, просто нельзя смеяться, я просто представил, как он их пересчитывает. Но ему же надо на 50% сократить популяцию. Вот, то есть как он определит, что клещей стало на 50% меньше? Это просто вот, ну, так устроен, вообще так устроена мировая политика, и так устроена геополитика,
4: как?
3: И так устроена...
4: Как так? Вот,
3: эту новость, ее на полном серьезе, как это говорят, на голубом глазу, то есть ее прям, она есть. То есть вот если есть поручение президента США сократить в Вашингтоне популяцию клещей на 50%, и, кстати, не только клещей, но еще и некоторых видов комаров на 90%. Прямо, ну, класс же, да, но согласитесь. Вот, ну, просто улыбка, при том, что это новость, и она вполне интересная.
4: Как-то много сегодня клещей, ты знаешь, потому что я, когда ехала на работу, читала новости, и везде писали о том, что...
3: Это американские, которые бегут от Трампа.
4: И вот, прибегают вот. К нам, получается,
3: ну,
4: да, потому что сейчас у нас, оказывается, тоже есть еще сезон клещей. Меня это не порадовало абсолютно.
3: Сегодня вообще очень интересный день. Ну, во-первых, сегодня 1 октября, второй месяц осени. Великолепная погода в Москве. Надеюсь, что у вас тоже великолепная погода. Если нет, то пусть она у вас будет внутри вас, в душе, потому что, ну, хороший день. 1 октября, 1.10.26 года. Сегодня много интересных событий в мире произошло за разное время. Сегодня родился российский император, годовщина, дата рождения российского императора Павла I, например. Сегодня Международный день кофе, с чем я поздравляю всех тех, кто пьет кофе. Я кофеман, честно признаюсь, там 5 чашек кофе в день для меня это норма.
4: Я, кстати, не представляю, как можно пить столько кофе, сколько пьет Александр Кузьмак, потому что это постоянно происходит на моих глазах, и у меня появляются вопросы.
3: Ну, ты сейчас нездоровые сенсации рождаешь. Не то, что постоянно, но часто, да. Помимо этого, сегодня день рождения многих очень известных людей, ну и некоторых, да, ну и сегодня день сухопутных войск России. Это, наверное, самое главное для нас.
4: Это очень важно, да.
3: Да, этот день празднуется в России с 2006 года, а уходит своими корнями в 1550 год, когда Иван Грозный создал в России, на Руси тогда еще создал стрелецкое войско. Это было первое регулярное войско, первая регулярная армия вообще в истории страны. Ну и, соответственно, вот оно было стрелецким, потом оно было уже по рекрутским наборам у Петра сделано, ну и так далее, и так далее. Ну и, наконец, сегодня родились сразу несколько выдающихся людей, о которых стоит сказать, как всегда, по традиции в начале. Ну, во-первых, не во-первых, а сегодня родился великий пианист всех времен и народов, один из величайших, Владимир Горовец, русский пианист, ну, российского происхождения, потом переехавший в США и эмигрировавший очень давно и ставший одной из величайших, величин, простите, в истории мирового исполнительского искусства. Ну и два очень хороших, больших спортсмена российских. Это герой вообще всех времен народов, лыжник Вячеслав Веденин, который на одной из олимпиад в эстафете, представляешь, на последнем этапе отыграл у соперника минуту. Это ж в лыжах, это даже не биатлон. Это фантастическое совершенно было достижение, про него можно прочитать. Ну и сегодня день рождения главного тренера хоккейного «Спартака», московского тренера сборной Алексея Юрьевича Замнова. В общем, вот сегодня столько всяких разных дней рождения, с которыми мы известных
4: людей поздравляем. Слушай, ты представляешь, когда-нибудь какой-нибудь радиоведущий будет рассказывать про тебя спустя много-много лет?
3: Я вот на это совершенно не намекал, но у меня день рождения не 1 октября в любом случае. Вот так. Это что касается вступления. Ну, а теперь, собственно, к большой теме. Сегодня эту тему мы часто обсуждаем, да? Ну, это такая, она регулярно возникающая. Возникала она в том числе потому... Мы говорим про электросамокаты. Надо сказать, что эта тема вызвала, такое я бы сказал, ну, если не противостояние, то, по крайней мере, дискуссию в обществе. И не только в обществе, но и в высших кругах власти. Потому что СКР предложил ввести права для управления электросамокатами, а Совет Федерации, Минпромторг, Минтранс выступают против введения прав для пользователей сервисов аренды электросамокатов.
4: Но на самом деле они очень четко объясняют свою позицию. Нельзя пережать сейчас так, чтобы отрасль сдулась, сохлась и перестала дышать. Вот, в принципе, такая позиция, в принципе, можно понять. Мне нравится, что дальше они выступают с различного рода предложениями регулирования езды на самокатах. Вот здесь я однозначно за, потому что то, что я, например, наблюдаю на дорогах, ну, мне кажется, будто это не так уж сильно и регулируется. То есть наверняка регулируется, людей кого-то ловят, но при этом все равно остаются смельчаки, которые ездят не по два, а по три человека на этих самокатах, понимаешь? И это, на самом деле, абсолютно небезопасно ни для этих людей, ни для пешеходов.
3: Да и вообще для движения. С одной стороны, не хочется все зарегулировать, с другой стороны, очевидно, надо, чтобы люди понимали, что можно делать, что нельзя. Мы тут немного избалованы, конечно, и вообще, на мой взгляд, и жители Москвы, и вообще жители России.
4: А мне хочется зарегулировать.
3: Я тебя понимаю. Потому что иногда, когда смотришь, например, на то, как люди ездят по дорогам, ну, например, в Индии или где-нибудь в Азии, когда ты понимаешь, или даже в какой-нибудь Греции, я
4: а
3: очень хорошо
4: ездят,
3: помню.
4: А как ездят, расскажи, я просто не
3: Ну
4: видела.
3: Вот, например, в Греции, если тебя обгоняют и тебя при этом сигналят, это нормально, то есть у тебя главная задача — это вот не сбить человека, который тебя обгоняет в этот момент. То есть при этом количество поданных сигналов, оно просто какое-то запредельное абсолютно в городе. В Афинах, вот я это помню очень хорошо. Но не говоря уже про страны Азии, вот если посмотреть на тот же Нью-Дели, например, то мы это видим просто, ну, это хаотичное движение, никто там ничего не регулирует, ездят на том, на всем том, что ездит. Это не то, что самокаты, электро, тем более. Это просто вот все, что едет, от гужевого транспорта до любого другого. Но, тем не менее, а мы, видите, мы уже вводим нормы для того, чтобы регулировать движение электросамокатов. Это здорово. Но это действительно здорово, потому что это упорядочивает движение в городе и вообще, ну, делает еще более комфортным проживание в Москве.
4: Да,
3: и
4: вот как раз сенатор Евгений Дитрих говорит о том, что вот он предложил разработать федеральный стандарт данных для электросамокатов и электровелосипедов и закрепить за каждым устройством идентификатор, который можно использовать для автофиксации нарушений, сбора статистики и контроля. Ну и там много всего, в принципе, еще перечисляется. Это мы с вами уже расскажем подробнее. Все в 13.04. А вы пока как раз у вас есть целый час у наших дорогих радиослушателей для того, чтобы написать, как вы относитесь к электросамокатам, есть ли в вашем регионе электросамокаты, потому что я знаю, что многие регионы в этом году и в прошлом тоже отказались, потому что это выборочное решение теперь. И вот расскажите, есть ли у вас в регионах электросамокаты и нравятся ли они вам, нравится ли вам на них ездить и нравится ли, когда ездит кто-то. Может быть, есть какие-то специальные нормы у вас конкретно в регионе, как-то все регулируется. Расскажите, очень интересно.
3: Ну, а мы продолжаем. А продолжаем мы уже с новостями, ну, которые к этому моменту поступают, как говорят, раньше говорили, на ленты информационных агентов. Лент уже никаких нет, но тем не менее они поступают по-прежнему, и их много. И, на мой взгляд, главное, конечно, из них — это теперь уже эпопея информационная, которая развернулась в связи с вчерашним происшествием, которая, в свою очередь, меняла окраску информационную и вообще градус по ходу того, как раскрывались подробности. Я, конечно, говорю про инцидент с рейсом Fly Dubai, который летел из Эмиратов в Тель-Авив, выступил Биньямин Нетаньяху, и вот с этого момента начались просто какие-то, ну, какая-то фантасмагория началась, то есть вообще что-то за гранью, потому что, ну, во-первых, Нетаньяху рассказал всему миру о том, что этот самолет спас сантехник, с которым он уже успел встретиться, и, мол, дальше рассказал подробности, он
4: по
3: уже со всеми переговорил.
4: Там еще и Дональд Трамп выступил и рассказывал какие-то детали, но ссылался на то, что он не был там, и, возможно, он немножечко ошибается.
3: Ну, конечно. А Нетаньяху, естественно, был прямо на этом самолете, да, у него было это личное, это камера
4: GoPro. Мне
3: понравилось,
4: что уже и Трамп вмешался и рассказал своим жителям штатов Америку.
3: Да, тут любопытно многое, на мой взгляд, потому что, ну, во-первых, совершенно очевидно, что вся эта история будет обрастать странными подробностями, часть из которых выглядит как абсолютно, ну, я бы так аккуратно выражусь, как абсолютно выдуманные истории. Они такие насыпаются.
4: Скажи же, я вот как раз, когда читала какие-то детали, сегодня готовилась, я акцентировала чуть больше внимания, конечно, на этой новости. И я нашла интервью этих людей, то есть они уже все дают интервью, рассказывают какие-то детали. Их детали немножечко не стыкуются, немножечко отличаются. Но вот, например, Шота Мусаев, это доктор-стоматолог, причем врач-стоматолог, да, говорит о том, что он спасал, человек спасал пилота, остановил кровотечение. Ну, тоже так интересно. В общем, по итогу, прочитав все это, я подумала, что скоро наверняка снимут фильм, когда еще и Трамп высказался по этому поводу.
3: Но самое-то, на мой взгляд, в этой ситуации показательное, это все очень напоминает одну историю, которая произошла много-много лет назад, в начале 20 века, и случилось 11 сентября. Очень похожая с точки зрения того, как это происходит, история, и с точки зрения информационного описания, и с точки зрения толкования фактов. И вот сейчас уже многие средства массовой информации, многие аналитики пишут о том, что сейчас будет обвинен Иран в происходящем, и что это была попытка террористического акта, естественно, ну и так далее. Все это мы проходили уже. Угнанные самолеты, пластиковые ножи, вот это все, вот эти сказки дядюшки Римуса, кстати, замечательный Джоэль Харрис, замечательный американский писатель на эту тему
4: написал прекрасные сказки. Слушатели тоже спрашивают, вообще можно ли вывести самолет из такого пике, когда самолет падает вниз 150 метров в секунду? Хотелось бы услышать специалиста. Александр спрашивает.
3: Да, вчера мы разговаривали
4: с специалистом, но вот как раз эту тему мы не обсуждали, потому что не было еще таких деталей, что... Вот
3: якобы
4: как...
3: пассажирский самолет Boeing 737 сорвался в штопор, и его из этого штопора вывел сантехник. Ну, то есть, ну, понимаете, да.
4: Который, на минуточку, ну, я вот прям прямую цитату не помню, но он сказал о том, что я просто смотрел фильмы, и опираясь на фильмы и сериалы, которые я видел, я потянул за рычаг, и как-то вот он смог
3: всех спасти. Мышка пробежала, хвостиком махнула, да. Яичко упало и разбилось. Это все мы проходили в русских народных сказках. То есть это я не говорю о том, что кто-то обязательно лжет. Хотя кто-то обязательно лжет. Вопрос здесь в том, кто и зачем. Но знать мы об этом будем не сейчас, скоро. Будет 150 расследований по этому поводу. Будут комиссии, конечно же. Вот. Но сейчас мы знаем то, что 4 пассажиров рейса Fly Dubai, естественно, представили к высшей награде Израиля, поскольку самолет летел в Тель-Авив, он летел в Израиль и мог причинить разрушение и жертвы именно там. А насколько в этом, что в этом правда, а что нет, ну вы же помните, с чего все начиналось, что самолетом управляли, как написал Бильд, русский и украинец. Потом выяснилось, что это не русский и не украинец, это вообще про другое, что там гражданин Омана и гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. И дальше вся эта история обрастает вот этими подробностями, как, знаете, как елка игрушками, вот ее навешивают вот эти вот детальки. А толкование, ну а дальше каждый, так сказать, вот Нетаньяху трактует эту историю так. Ну что ж. То есть понятно, что напряжение в регионе большое, и что там будет дальше, пока мы, наверное, подождем.
4: Главное, что люди остались живы. Вот 174 или 176 человек, сейчас уже точно не помню, ну, примерно 176-174. Главное, что все остались живы, здоровы, целы.
3: Да, это совершенно точно так. Поэтому можем смело двигаться дальше и ждать новостей на эту тему. Еще многие выступят, и многие подвергнут сомнению и официальную, и неофициальную версию, и слова Нетаньяху, и прочее. А главное, ждем, вот что будет очевидно, и как бы будет подтверждать эту ситуацию, если сейчас начнутся обвинения в адрес Тиграна. Что это все устроили они специально для того, чтобы оказать, так сказать, давление психологическое на Израиль, а дальше новый виток, ну и вы понимаете. А мы пойдем дальше. Дальше еще один товарищ, у которого опять-таки связанный с Трампом, потому что он считает Трампа своим, ну, не биологическим отцом, а тем не менее он же папочка его называет, поэтому, в общем... Марк Рютте, он, как бы, у него к Трампу теплое отношение, а к России холодное. И Марк Рютте продолжает агрессивную риторику, с одной стороны, и призывает, значит, союзников по НАТО возлагать на Россию ответственность за враждебные действия. Что вот эта фраза, как бы, насколько много смысла она в себе содержит, ну, каждый, опять-таки, пусть решает для себя. То есть, потому что какие враждебные действия, какую ответственность, что значит возлагать на Россию, что это дает в практическом смысле?
4: Слушай, наверное, хочется здесь сказать, что он большой любитель поговорить, потому 100%. Что он говорит о том, что нужно всем союзникам, там, вот, пожалуйста, цитата, да, когда вы уверены или почти уверены, что за какими-то делами стоят россияне, прямо возлагайте ответственность на Россию. Именно так, как сегодня поступила Эстония, я это приветствую, говорит Марк Рютте. Ну, то есть, когда вы почти уверены. Вот здесь уже очень highly много говорит.
3: Мы все проходили.
4: Вот,
3: да.
4: Это уже очень много говорит о, в принципе, обо всем. Когда вы почти уверены. Ну, как так можно? Ты ведь занимаешь такой высокий пост.
3: Конечно. Ну, так именно поэтому
4: он это
3: и делает.
4: Тем более, вы угрожаете нам, а мы предупреждаем.
3: А предупреждение было настолько жесткое, что Рютте был вынужден официально подтверждать это предупреждение. От России по дипломатическим каналам поступило предупреждение о любом, включая ядерный ответ, в случае блокады НАТО об Калининградской области. То есть, ну, и со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями. При том, что таких предупреждений Россия не делала со времен Холодной войны. Предупреждение значит, что Россия будет бить по центрам принятия решений любым оружием, включая ядерное.
4: Ну, я не делаю очень серьезные угрозы, в свою очередь, да, в наш адрес, в адрес Калининграда.
3: Вот это вот точно можно назвать словом по столу. Это вот прямо как рифмуется, правда, смысл чуть более серьезный, чем у нашей программы с таким названием. Но, тем не менее, это совершенно точно так. И это подействовало, что самое главное. Это предупреждение, очевидно, услышали. То есть здесь нет сомнений, иначе бы ничего не было. Потому что, ну, сколько мы видели, как и Сергей Викторович Лавров, и наш президент Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев, и многие другие прямым текстом говорили вещи, на которые не было прямой реакции с той стороны. А здесь вот это предупреждение, оно тут же вызвало реакцию того же Рюта. Да-да, да, мы получили, ой, нам угрожают.
4: Слушатели пишут, что Марк Рюта просто слушает радио «Спутник» и, вот повторяю цитаты, в любой непонятной ситуации просто обвиняй Россию, они вот как раз следуют всем этим. Да, и почти беременный, но не совсем, но беременный.
3: Да, причем нам говорят, Марк Рюта слушал Гаспаряна. Я сразу подумал, что Марку Рюту лучше бы с Арменом Сумбатовичем не встречаться. Это был бы последний диалог в его жизни, вот, но тем не менее. Поэтому, опять же, здесь мы видим риторику, и, как ты справедливо заметила, скорее всего, можно говорить о том, что Рюта просто любит разговаривать. У него работа такая в данный момент. Что говорить. Может сделать НАТО? Разговаривать. Вот они разговаривают. В России начался осенний призыв, и по сообщениям Генштаба призывников начнут отправлять уже непосредственно в действующую армию 10 октября. Это нормальная штатная ситуация, и, кстати, объем призванных, вот 120 тысяч называется, тоже это не какая-то критическая величина, об этом много раз говорили. Да, призывники идут служить, да, естественно, здесь речь идет о срочной службе, ну и со всеми, опять же, вытекающими отсюда логичными последствиями. Не вижу здесь ничего в этой новости такого вот. Ну, как бы, то есть она, как бы, это та новость, которая должна быть. Вот так я бы ответил. Тем более, когда речь идет о Дне сухопутных войск России.
4: Да, и тут важно добавить, в принципе, многие знают эти детали, но мы повторим, после обращения призывная комиссия рассмотрит материалы и при наличии оснований сможет отменить решение о призыве или принять другое решение. Среди таких обстоятельств это проблемы со здоровьем и рождение в семье двух или более детей.
3: Да, еще нам напоминают наши слушатели, спасибо большое, очень много сообщений, это очень приятно, о том, что сегодня День пожилых людей, да, этот день установлен Организацией Объединенных Наций, просто про него сегодня в эфире уже неоднократно говорили, поэтому я здесь его пропустил. Ну, конечно, разумеется, у всех нас есть знакомые или родственники пожилые, которых лишний раз приятно, не то чтобы с этим поздравить, а просто оказать им внимание, и это, безусловно, важно и для нас, и для них, поэтому, да, этот день тоже имеем в виду. Ну и что, из оставшихся новостей мне очень хочется выделить две. Я твоими словами заговорил. Мне очень хочется сейчас вот выделить две. Одна новость — это то, что в России задерживают и продолжают задерживать участников известных очень террористов не такого уж далекого прошлого, Басаева и Хатаба. Их продолжают задерживать, и это здорово, потому что очень хорошо, опять-таки, работают наши следственные органы. Это прекрасно. Тут я даже не знаю, что здесь еще добавить.
4: Да ничего, вот задержаны, а дальше уже, конечно, если будут поступать еще какие-то данные по этому поводу, мы обязательно расскажем нашим слушателям.
3: Ну и история, которая действительно леденящая кровь напоследок, хотя очень показательная, это история, связанная с историей американской.
4: Мне интересно, да. что конкретно здесь показательно для тебя?
3: Показательна система, вся система исполнения наказаний в США. То есть не то, что показательно, она вызывает массу вопросов со стороны. Она их давно вызывает, конечно же. Но история о том, как женщину в штате Теннесси, первую за 200 лет женщину, приговорили к смертной казни. Причем приговорили в 1995 году. И вот она, приговоренная, выжила дважды после приведения приговора в исполнение. И вот теперь ее должны помиловать. И как ты думаешь, почему? Потому что нет на этот счет инструкции в американском законодательстве, что делать с человеком, который дважды выжил после приведения приговора в исполнение.
4: Но, тем не менее, казнь отложили до конца года. Интересно, что они будут делать дальше.
3: Ну, то есть, вот нет инструкции. То есть, мне это напоминает великие истории. Вот, казалось бы, да, мрачная история сама по себе. Но когда, помнишь, ты вначале сказала про зарегулированность? Вот в Америке же, да, в штате Техас есть замечательный закон, что не носить мороженое в заднем кармане джинс. Это абсолютно серьезный закон.
4: Почему?
3: А выясняется, да, это очень забавно, потому что дело все в том, что в Техасе, как известно, много лошадей, а лошади очень любят мороженое. И таким образом конокрады уводили лошадей из стойла. Они подходили к лошади, у них сзади в кармане было мороженое, и они, отходя от стойла куда-то, лошадь шла за ними. И таким образом они уводили лошадь у хозяина. То есть это прям вот закон, да, который сейчас выглядит как

0: радиослушателям все-таки очень коротко хотел бы рассказать, за что эту женщину казнят, за то, что она и ее в возрасте 18 лет, ее 17-летний бойфренд, они пытали и убили 19-летнюю девушку, с которой познакомились, да, в лаборатории профессиональной подготовки для подростков с проблемным поведением.
1: Ну да бог с ними. В общем, вернемся к большой теме по поводу аренды электросамокатов. Введение или не введение прав на пользователей сервисов аренды электросамокатов после 13:00. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Мы обязательно ваши сообщения самые интересные.
0: Да, уже очень много комментариев. Кстати, спасибо вам огромное. Пишите еще, что вы думаете по этому поводу. Мы все обязательно зачитаем в 13:04 по Москве.

0: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радио Спутник.ру.
1: Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
1: «Радио Спутник». Новости.

0: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российская группировка «Север» в ходе расширения внешней зоны контроля продолжает активные бои за освобождение населенного пункта Приколотное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В свою очередь, подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли там до 30 военных. В зоне ответственности группировки «Центр» украинские военные потеряли за сутки до 460 военнослужащих, в зоне действия южной группировки – до 205. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил главу МИД Южной Осетии Ахсара Джоева за солидарность и поддержку по вопросу специальной военной операции. В свою очередь, Москва будет и дальше продолжать поддержку Цинвала. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что президентские выборы в Южной Осетии прошли легитимно, без нарушений. Москва продолжит укреплять отношения с Цинвалом. Киев отказывается идти на мирное соглашение, в том числе из-за своих коррупционных схем, сообщила служба внешней разведки. Отмечается, что новое руководство СБУ организовало схему кражи денег европейских налогоплательщиков на поставках пистолетов из стран Евросоюза. Оружие закупают через сеть посредников в Восточной Европе с накруткой цены 1 единицы в 3 раза – с 250 до 750 евро. По данным разведслужбы, ключевую роль в схеме играет польская фирма. Она покупает пистолеты, в том числе у филиала австрийской оружейной компании в Панаме, и перепродает их украинцам. В сообщении говорится, что закрывать дыру в бюджете Украины Киев и его европейские спонсоры по традиции будут за счет средств, изъятых у рядовых граждан государств Европы. В службе внешней разведки добавили, что киевский режим упорно отказывается идти на мирное завершение конфликта, в том числе из-за таких схем. Госсекретарь США Марко Рубио потребовал, чтобы прибывшая на Генассамблею ООН иранская делегация немедленно покинула Штаты после того, как переговоры зашли в тупик, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Днем в понедельник представители сторон встретились для переговоров, которые были организованы при посредничестве Катара. К вечеру стало понятно, что переговоры в тупике, отмечает издание. Ранее Аракчи заявил, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. В Киеве боятся российского аналога Starlink, передает Рейтер. Украинские чиновники считают, что начало эксплуатации группировки спутников «Рассвет» создаст серьезную угрозу для киевского режима. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
2: 12:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Элиса Хабалова. И в ближайшие полчаса мы будем обсуждать очень интересные и актуальные на сегодняшний день темы. Начнем с того, что президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил о высокой эффективности отечественного лазерного оружия. По его словам, уже несколько таких остановок 3 месяца прикрывают одно из стратегически важных предприятий на юго-западе страны. И ни один украинский дрон не смог его поразить. Давайте подробнее разберемся вместе с нашим экспертом о том, как это работает, для чего это все нужно, ну и узнаем, естественно, побольше подробностей. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин с нами на связи. Василий Алексеевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Василий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, что важно знать об этом лазерном оружии?
3: Ну, это важно знать, что это направленный такой пучок стремительного действия, который выжигает, в принципе, все внутри того же беспилотника. Единственные вот были проблемы, это энергоемкое задание, накачка, нужно много энергетики. Поэтому на первых образцах были, в общем-то, такие массивные установки. Теперь это вопрос, мне кажется, во многом решен. И здесь еще момент вот световой день и солнце и все остальное. Ну, в конце концов, все это сейчас, особенно с началом специальной военной операции, развитие это приобрело очень, скажем так, ускоренный характер с точки зрения боевого применения. Есть стратегические установки. Мы...
2: Василий Алексеевич, вы с нами?
3: Да. Мы знаем их, и президент об этом говорил. Это, в частности, «Пересвет», которые работают на дальние расстояния. Это, скажем так, тактические установки, которые позволяют уничтожать беспилотник вместе с содержимым. То есть иной раз, когда беспилотники падают, не поражается взрывчатое вещество, элементы, то на Земле не взрывается и приносит ущерб. Вот. Температура очень высокая при попадании, и по факту все это уничтожается. И он не только об этом говорил, вот это испытывалось на предприятии, но, в принципе, наверное, скорее всего, уже испытывается и в других местах. Но это одно из направлений таких вот сюрпризов врагу, который он, в общем-то, наверное, уже познал. Как это случилось и с реактивными гераниями, за которыми он не успевает, до 800 километров не летят. Я хочу сказать к удовлетворению, что если раньше мы где-то в чем-то нагоняли врага, прежде всего нагоняли тех, кто поставляет им оружие, это западные страны, то теперь, в общем-то, они вынуждены нас догонять. И это очень важный момент. Здесь элемент еще есть, когда он стал говорить, и оружие электромагнитное, которое тоже, в общем-то, очень перспективное развитие. И много других направлений в комплексе, которые сейчас испытываются и применяются. Вот, в частности, разговор шел о установках «Панцирь», то есть здесь уже на новых модификациях сделаны специальные ракеты для борьбы с дронами, более дешевые. Их там порядка, по-моему, 48 штук. И они очень эффективно работают. Не секрет, что тратить на беспилотник ракету, которая дороже его в разы, не стоит. И здесь, я думаю, если брать вот наши эти лазерные установки, компактные, для применения именно по беспилотникам, то выстрелы у них не столь дорогие, как это бывает с ракетным оружием, и даже, может быть, с артиллерией и установками, которые вооружены наши мобильные огневые группы. То есть это перспектива, которая позволит нам в комплексе побороть вот эту, опасность, которая угрожает и мирным жителям, и вблизи соприкосновения с боевой линией, на боевой линии, и, соответственно, в наших регионах, промышленных дальних регионах. Я думаю, что с решением этой проблемы специальная военная операция закончится, гораздо быстрее.
2: Это очень приятный прогноз, на самом деле, Василий Алексеевич. Здесь вот, знаете, прочитала комментарий, когда готовилась. Некоторые пишут про панцирь. То есть вот хочется понять, в чем преимущество лазера перед традиционными средствами ПВО и как раз перед такими, например, как панцирь вот этот.
3: Ну, панцирь на самом деле, на сегодняшний день очень эффективное средство поражения. Мы знаем это по московскому региону. Не секрет, что уже показывали. Они есть стационарные, есть мобильные. И я уже сказал, что сейчас они с учетом опасности вот этих беспилотников, они уже модернизированы и вооружены именно с работой именно по беспилотникам. Вообще это комплекс, который рассчитан на поражение и крылатых ракет, и самолетов, и так далее. Это универсальный комплекс. Это комплекс в данный момент, это во многом эффективнее с точки зрения того, что взрывается все изделие. Практически. Вот. Ведь я уже сказал, факт того, что если мы поражаем двигатель, а взрывчатое вещество, боеголовка идет и оно взрывается, и наносит определенный ущерб и людям, и так далее, это одно. А здесь вот так вот. Американцы, кстати, тоже в этом плане работают.
2: Вот я как раз хотела спросить, есть ли что-то у кого-то похожее, например, в разработке?
3: Ну, американцы работают, и в том числе и над этими делами. Но там, получается, опять же, ведь нужно для обеспечения настолько тяжелая установка, что если вот брать корабли, то она занимает огромное-огромное место Это в комплексе и достаточно проблематично все. Вся проблема в том, чтобы создать эту компактную установку. Я думаю, что у нас эта проблема решена. Как она решена? Это, наверное, уже составляет секрет определенный, поэтому не будем говорить. Здесь соревнование идет по полной, я уже сказал. И очевидно, что в последнее время особенно на многих направлениях мы опережаем не только того, кто держит в руках это оружие, а тех, кто его поставляет. А если учитывать, что они нам угрожают войной в перспективе, особенно в Европе, то я надеюсь, что они задумаются, что лучше этого не делать. Имеется в виду не воевать против нас.
2: Василий Алексеевич, еще хочется понять, может ли это лазерное оружие полностью заменить, например, традиционные ЗРК, или речь идет о неком дополнении к тому, что уже есть?
3: Я думаю, что все это в комплексе. Электромагнитное оружие, если так разобраться, тоже и, ну, по принципу, вот из ВЧ-печи, да? И лазерное, и все остальное одно другому не мешает. Но вопрос стоит в том, что если это гораздо эффективнее и тем более дешевле, то, конечно, процент применения этого оружия будет гораздо больше. Несомненно, так. Наша страна большая, и нужно, конечно, защищать не только объекты, несомненно, что это НПЗ и все другое, но надо защищать и людей. Однозначно.
2: Василий Алексеевич, последний вопросик вам задам. Вопросик от слушателя Григория Л, наш постоянный слушатель. А можно ли оборонительные технологии использовать в атаке? На ваш взгляд.
3: Разумеется, можно.
2: Спасибо. Конечно, можно. Спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться с нами и за то, что все нам рассказали так подробно. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме. С 1 октября 2026 года, то есть уже как раз с сегодняшнего дня, в России вступил в силу федеральный закон об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики. Этот закон будет определять правовые основы отношений между интернет-площадками, продавцами, потребителями. Здесь, на самом деле, очень много различных деталей. Хочется сразу задать все вопросы нашему эксперту, чтобы вместе с ним и разобраться. Член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев с нами на связи. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
4: Добрый день, как всегда, рад вас видеть.
2: Мы тоже очень рады вас видеть, и слушатели наверняка рады вас слышать. Но расскажите, пожалуйста, простыми словами, что это за такой закон и чего же ожидать продавцам, чего ожидать простым людям. Как всегда, уже от слушателей будут уверены вопросы все, когда видят какие-то такие новые регулирования, новые законы, они предрекают еще большее подорожание товаров. Ну, в общем, интересны все детали. Расскажите нам, пожалуйста.
4: Слушайте, на самом деле регулирование как раз не такое уж и новое. Платформенная экономика – это где-то 5-6% нашего ВВП, это колоссальные суммы. По-моему, около 30 триллионов рублей в год в целом оценивается этот оборот, причем 15 триллионов – только оборот маркетплейсов напрямую. Больше 3 миллионов человек занято, и более 5 лет это абсолютно никак не регулировалось. Ваш покорный слуга имел касательство к разработке этой регуляторики. Сначала это было вообще дикое поле, потом платформы собрались и сказали, мы выработаем кое-какие практики саморегулирования и поставим сами себе какие-то правила. ФАС России, Минпромторг и Минэк на это смотрели достаточно нейтрально. Но в итоге это ничего не сработало, и тогда пришлось государству срочно, в срочном порядке вмешиваться, эту регуляторику разрабатывать. И, с одной стороны, делать какую-то понятийную связку, в чем мы вообще там существуем, а с другой стороны, мы опять находимся в догоняющем режиме по отношению к уже проработанной регуляторике других государств, которые этим занялись там 5, 6, 7, 8 лет назад. По большому счету, регулирование такое рамочное. Ввели единые правовые основы работы маркетплейсов вообще, ввели понятие цифровую платформу, партнер, карточка товара, вот что-то такое. Ввели минимальные какие-то календарные ограничения по поводу изменения условий договора с селлерами. Это всегда была проблема, когда площадка присылает селлерам уведомлений, что с завтрашнего дня они работают абсолютно по другим правилам. Скидочные акции, продавцы на это очень много жаловались, что фактически маркетплейс проводят какие-то акции распродажи в свою пользу, но за их деньги. Вот эти споры, эти дискуссии, они как раз и получили отражение в этом законе о платформенной экономике. Тут проще всего, на самом деле, высказался господин Григоренко, это курирующий цифровое направление вице-премьер. Он сказал, что это единое правило, понятные условия для всех участников рынка, но и алгоритмы работы маркетплейсов просто будут прозрачнее, продавцы и покупатели получат определенную уверенность в том, что работа идет по каким-то правилам, что маркетплейсы там проверяют партнеров, что на товар есть документы и так далее. В любом случае, это такой ключевой драйвер появления этого закона структурной трансформации экономики, о которой президент неоднократно сообщал.
2: Но вот как раз, Дмитрий Геннадьевич, еще хочется акцентировать внимание на то, что теперь сами маркетплейсы будут выявлять риски неуплаты налогов у селлеров. Как это все будет происходить? То есть маркетплейсы должны, по идее, превратиться теперь в налоговых инспекторов. Ну, или я очень сильно ошибаюсь. Как это все будет выглядеть, работать?
4: Это тоже история где-то 5-летней давности, которая наконец-то получила развитие. Маркетплейсы до этого момента, до введения этого закона, абсолютно никак не могли противодействовать так называемым серым агентам, серовозам, как, ну, как угодно их назовите, то есть тем продавцам, которые либо ввозят контрафакт, либо экономят на НДС, на других налогах, подменяют форму занятости и так далее. Сейчас правительство внесло в Государственную Думу поправки к налоговому кодексу. Эти поправки встраивают маркетплейсы в систему налогового контроля, и действительно площадки самостоятельно путем интеллектуального такого риск-менеджмента они должны будут выявлять риски неуплаты налогов у продавцов, сначала уведомлять их через личный кабинет, если там ситуация никак не меняется, то передавать данные ФНС. А ФНС получает какого рода права? Если продавец, допустим, не явился по вызову в налоговую, налоговая получила данные от маркетплейса, продавец просто не пришел, как говорится, отморозился, то тогда Федеральная налоговая служба может нажать кнопочку и снять карточки товаров этого продавца с продажи. У площадки на исполнение этого требования налогового органа отводится всего 2 дня, а если площадка на это требование никак не отреагирует, то и продавцу, и площадке будет штраф от налогового органа.
2: Дмитрий Геннадьевич, последний вопросик вам задам. К сожалению, время для беседы с вами у нас уже подходит к концу. Ну, а если, например, все эти меры приняты, но человек пошел, зарегистрировался под другим именем и дальше продает точно так же товар, это возможно или есть какие-то меры защиты в этом направлении тоже продуманы?
4: Глава Федеральной налоговой службы господин Егоров, он сообщал, что и эта проблема тоже, естественно, вот таких множественных продавцов решается. И из 140 тысяч предпринимателей, которые там работают, он называл цифру, что 20 тысяч в зоне риска, и вот к ним будет приковано какое-то особое внимание.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное за подробное разъяснение. Член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортьев был с нами на связи. Мы переходим к следующей теме. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает повысить в среднем примерно в 2 раза нижние и верхние пределы административных штрафов для граждан, должностных лиц, юридических лиц за отдельные правонарушения, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность. Сейчас подробнее эту тему мы разберем вместе с нашим экспертом, который уже вместе с нами на связи, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте, вы с нами?
5: Здравствуйте, да, на связи.
2: Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому удвоению штрафов, насколько это оправдано и ваше мнение по этому поводу?
5: На самом деле мы говорили, что необходимо ужесточение, мы давно об этом говорим, поскольку у нас, мы сами все живем в России, понимаем, что количество правонарушений, хулиганских проявлений, нарушений общественного порядка, к сожалению, увеличилось, да, это есть много причин, Это не только большое количество мигрантов, но тоже сыграло свою роль. Да? Вообще у нас, к сожалению, не такая нарастает агрессия, а особенно с ним молодежи. Mm-hmm. Это некий тренд. Да? А, соответственно, нужны меры, которые будут сдерживать. Естественно, мы говорим о том, что ужесточение штрафов – это хорошо, но, в принципе, мы считаем, что у нас произошло когда-то в свое время декриминализация, да, вот это мелкого хулиганства. А мы считаем, что, конечно, надо опять криминализировать, пускай это будет минимальная уголовная ответственность, но люди должны бояться. Потому что люди перестали бояться, они считают, что хамское поведение и чувствуют безнаказанность, потому что ответственность минимальная, да, ну, пожурят, ну, штраф небольшой, ну и что, ну, по большому счету, да, зато я показал себя, продемонстрировал. А вот за это люди должны нести реальную ответственность, они должны понимать, что любые действия, они являются имеют суровые последствия. Вот тогда мы получим эффект.
2: Кирилл Викторович, вы знаете, как раз наблюдала сегодня такую картину. Едет парень в метро и бежит по эскалатору другой парень. И он вот того парня, который стоит спокойно, едет, в общем, откинул один парень, откинул другого парня и побежал дальше. Парень, который спокойно себе стоял, которого толкнули, он там чуть не упал, естественно, слава богу, удержался, все закончилось хорошо. Как реагировать на подобного рода поведение? Нужно ли вообще куда-то там идти, что-то рассказывать? И помогут ли тому парню, который оказался такой...
5: Смотрите, мы с вами должны понимать, что, к сожалению, у нас, во-первых, не работает механизм самообороны, раз. Угу. Мы знаем, мы уже много раз об этом говорили, да, что когда мы пытаемся сами привлечь какую-то ответственность, одернуть хулигана или еще кого-то, мы рискуем стать фигурантами уголовного дела.
2: Вот, было, да.
5: Понятно. В этом огромная проблема, потому что человек у нас, к сожалению, не всегда имеет возможность на защиту, а на самозащиту и на защиту третьего лица, да, честь его и честь и достоинство. А если вам никто не угрожает, если вас просто толкают, оскорбляют, плюют вам в лицо, ну, вы должны ждать, когда придет сотрудник полиции, который не всегда успевает. Да, у нас же дефицит сотрудников полиции. Дефицит сотрудников полиции, правоохранителей должен возмещаться жесткостью и наказания. Вот тогда мы будем получать некую историю. Естественно, когда мы увидим с вами любую случай нарушения, а люди нас боятся заявлять куда-то, слушайте, зачем, да? Зачем мне это надо? К тому же мы знаем, очень часто даже активные люди, которые обращаются, они получают в ответ следующую историю. От сотрудников полиции, кстати. Слушайте, что вам плохого сделал? Ну, пьяные были, ну, похулиганили. Слушайте, зачем вам это надо?
2: Да, это правда так. Как действовать в такой ситуации?
5: Еще, не дай бог, адрес, еще вас адрес и телефон дадут. Вот вопрос заключается в том. К тому же, у нас огромная проблема, это этнические диаспоры, да, которая решает свои вопросы, это тоже проблема уже огромная. И они поэтому, особенно молодые, вот эти банды, они ведут себя вызывающе, они самоутверждаются через хулиганство, да, вот через хулиганское поведение. Ну, то есть, как знаешь, они вопросы решат. Вот это проблема. Поэтому я говорю еще раз, должно быть жесткое наказание, и когда мы говорим о том, что наказание минимально, но это несерьезно. Тем более, когда уже отмечается рост подростковой преступности, об этом говорит президент. Да, мы говорим, а как бороться с преступностью? С преступностью, с правонарушением бороться только ужесточением законодательства. И понятно, что от ответственности не должен уйти никто, в принципе.
2: Кирилл Геннадьевич, как вы думаете, какие меры еще помогли бы бороться с таким поведением, повлиять как-то на общественный порядок, помимо штрафов?
5: Дело в том, что мы должны привлекать общество. Мы давно говорим, что нам надо изменить закон о дружине. Сегодня человек, который гражданское лицо, который вовлечен в систему обеспечения правопорядка, он бесправен, он никто. Он не имеет права применить силу, он не имеет права сделать ничего. Его в лучшем случае берут как какого-то такого вечно понятого, в жилетке ходит и все, больше ничего делать не может. Сегодня мы должны понимать, что поскольку мы чувствуем дефицит в личном составе, мы должны возмещать это за счет людей. Люди должны быть подготовлены. Есть такие люди, особенно ветераны СВО. Есть общественные объединения, которые готовы участвовать. Они уже участвуют фактически в течение порядка. И единственное, что мы должны ввести процедуру, когда человек имеет подготовку, он официально идет, и самое главное, он может применять силу, когда нужно пресекать правонарушение или преступление. Ему за это ничего не будет, он действует как полицейский.
2: Кирилл Викторович, к сожалению, время эфирное заканчивается. Извините, пожалуйста, но спасибо вам огромное, что нашли время пообщаться с нами за интересную очень беседу. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов был с нами на связи. Не переключайтесь, слушайте «Радио Спутник». Мы еще вернемся.

0: Страна героев. Рашид Алиев. Командиру взвода заграждений инженерно-саперной роты, старшему лейтенанту Рашиду Алиеву, приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса. Прежде всего, противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев. Радио «Спутник».
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
9: В Москве и Санкт-Петербурге час дня, в Икутске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Кремле сделали ряд заявлений касаемо защиты Калининградской области. Россия высылает венгерских дипломатов. Правительство Эстонии запретило транзит зерна из России. Далее подробности. Публикация готовности России обеспечить защиту Калининградской области не стоит воспринимать как конфронтационное заявление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Альянс получил предупреждение Москвы о возможном ядерном ответе в случае попытки блокады области. Представитель Кремля также отметил, что Европа вместо того, чтобы искать пути по деэскалации напряженности, решила выстраивать свою безопасность по подобию НАТО. Песков подчеркнул, что подавляющее большинство европейских стран принимает участие в конфликте на стороне Украины. Это не может не иметь для них последствий. В свою очередь, Украина за прошедшее время не стала ближе к переговорам, а Европа по-прежнему продолжает мешать переговорному процессу. Что касается США, то Вашингтон увязывает восстановление экономических связей с Россией с украинским урегулированием. Москва полагает, что это можно было бы не ждать и работать уже сейчас, добавил пресс-секретарь президента. Россия будет способствовать увеличению туристического потока в Абхазию. Республика остается одним из самых популярных туристических направлений для россиян, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с абхазским коллегой Олегом Барцицем.
10: Экскурсии в страну в этом году уже добавили более 40% по количеству. И президент Гунба, как сказал, он хочет добиться к 30-му году, чтобы Абхазия принимала ежегодно 5 миллионов человек. Безусловно, это цифра, достижению которой всячески будем способствовать. И рассчитываем, что это реализуется. Но, конечно, потребует и вложений в инфраструктуру, в обеспечение безопасности.
9: Глава МИД Абхазии Олег Барцит, в свою очередь, отметил рост пассажиропотока благодаря открытию в мае прошлого года аэропорта Сухума. По его словам, за полтора года воздушная гавань пропустила через свои ворота около 200 тысяч человек. Биарриц подчеркнул, что это серьезная прибавка к экономической стабилизации и развитию Абхазии. Группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани должна покинуть Россию в двухнедельный срок, сообщили в российском МИД. Подобная мера стала ответной на высылку российских дипломатов из Венгрии. Российское внешнеполитическое ведомство назвало такой жест безосновательным и недружественным. 8 сентября глава Венгрии Анита Орбан заявила о высылке 10 российских дипломатов. Глава венгерского ведомства при этом утверждает, что этот шаг не означает разрыв дипломатических отношений с Россией. Правительство Эстонии запретило транзит зерна из России и Белоруссии. Соответствующий проект был предложен министром иностранных дел республики. Уточняется, что установление запрета произведено на основании закона о международных санкциях. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
11: 13.04 в Москве. Продолжаем дневной ракурс. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Вот вам вся служебная информация. Сейчас важная, сложная тема, которая, вот сколько мы ее обсуждаем, нет консенсуса по-прежнему, нет согласия. Есть дискуссия, что само по себе хорошо. И вот так даже глядя, изучая вопрос, знаешь, вот у меня возникает ощущение, что правы и те, и другие во многом. Ну, то есть правы и те, кто... Речь идет об электросамокатах, простите, я не сказал, да, мы опять говорим о том, что надо до конца дорегулировать законодательно эту тему, понять, нужны ли права для того, чтобы пользоваться электросамокатами, нужно ли, каким образом привлекать к ответственности. Нас, кстати, об этом слушатели спрашивали, вот Алена из Симферополя, в частности, писала нам. Ну, и так далее, и так далее. Здесь очень много вопросов, и нет единого мнения. Ну, мне так показалось, не знаю, как тебе.
12: Мне тоже кажется, что единого мнения нет, но однозначно большинство людей за то, чтобы это все регулировалось. Я вот не нашла ни одного человека, например, который сказал бы, да пускай ездят себе, как хотят вообще, да, конечно, на любой скорости, на какой хотят. Нет, такого мнения я не видела ни одного. Наоборот, все говорят о том, что это нужно как-то регулировать, о том, что должна быть специальная линия, по которой будут ездить эти самокаты. Да, есть, но вот пишут, что, например, в маленьких городах машины паркуют вдоль дороги, хотя там как раз место для дополнительной полосы, как раз для самокатов, и с другой стороны парковать машины некуда, безысходность получается. То есть есть еще и такой момент парковки, например, и езды этих самокатов. В Москве-то, да, есть специальные полосы, но вот в регионах этих полос нет.
11: Угу. Ну вот к чему это все? К тому, что... То есть почему именно так ставится вопрос? Потому что есть две точки зрения. Есть точка зрения СКР, в которой в данном случае, и эта точка зрения, она гласит, что самокаты, средства индивидуальной мобильности, вот так точнее, например, электросамокаты, нужно относить к тем транспортным средствам, для управления которых требуется получать специальное право. То есть это своего рода водитель, и, соответственно, это дает возможность привлекать этих самых водителей СИМов, этих самых средств индивидуальной мобильности, к административной и уголовной ответственности. Это как раз отвечает на вопрос той самой слушательницы нашей Алены. В случае причинения пострадавшим вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения. Ну и плюс, закончу просто эту фразу, да, еще и предполагается проработать запрет передвижения этих СИМов по тротуарам и пешеходным зонам.
12: Здесь вот смотри, какой момент. Ну, допустим, будут нужны права для того, чтобы встать на самокат и поехать на нем. Но ведь это не говорит о том, что человек, который взял, получил права, он будет ездить как полагается.
11: Но, по крайней мере, не ездя как полагается, его можно за это наказывать. То есть наказывать уже юридически, как бы подведя под эту юридическую базу. Если у тебя, ты как бы участник движения, назовем это так, лицензированный в кавычках, то есть ты в этом случае должен правила движения, которые введены для тебя, соблюдать. Если ты их не соблюдаешь, тебя есть за что штрафовать, да, по закону. Но тут появилась и вторая точка зрения. Вроде бы все логично и все правильно, но есть и вторая точка зрения, и она тоже имеет право на существование, потому что введение подобного рода регулировок может привести к резкому сокращению спроса на сервисы аренды электросамокатов. Причем зачастую это будет просто потому, что ну, это может быть технически сложно, это может быть во многих случаях, ну, например, ездят на самокатах же не только люди с 16 лет, да, но и там с 15, с 14 и так далее. То есть надо тут четко эти нормы прописывать. Количество взятых в аренду электросамокатов резко упадет. И вот, например, сенатор Евгений Дитрих говорит о том, что нельзя пережать, то есть отрасль сдуется, то есть нельзя ее просто взять и задушить таким образом. Нужна какая-то золотая середина.
12: Ну и как раз он предлагает это все как-то вот узаконить, понимаешь, чтобы был какой-то федеральный стандарт. Вот здесь я абсолютно согласна, потому что сколько раз, даже я вот точно не помню, то ли вчера, то ли позавчера была новость чудовищная, где водитель на пешеходе, водитель...
11: На пешеходном переходе.
12: Да, сбил водитель, как это называется, велосипед, в общем, вот этот, вот сбил девочку маленькую. Сбил, представляешь? Ну, да. И таких историй, ну их ведь очень много. И вообще, например, я хожу по улице, и я опасаюсь каждый раз. То есть приходится оборачиваться всегда, не едет ли кто-то толпой на меня на всей скорости. Вот мне бы очень хотелось, чтобы это все урегулировали действительно до такой степени, чтобы никто не вставал туда втроем, чтобы никто не гнал на этих самокатах. И там ведь можно регулировать скорость, то есть поставить какое-то ограничение на скорости, убирать согласно ненужных, убирать, потому что для многих людей, у которых нет автомобиля или у которых есть автомобиль, но им нужно срочно куда-то добраться, это спасение, они становятся на этот самокатом, доезжают до метро или до точки, которая им необходима, и все. Но есть другая сторона.
11: Да, в целом, говоря об отрасли вот этих вот самых операторов самокатов, которые, собственно, ими владеют и так далее, с одной стороны, нужно их не задушить, а с другой, что тоже, наверное, правильно, а с другой стороны, вот тот же сенатор Дитрих предлагает возлагать ответственность за использование самокатов несовершеннолетними, неправильную парковку, техническое состояние и многое другое на тех самых операторов. С одной стороны, вроде бы как верно, а с другой стороны, операторы в состоянии контролировать подобные вещи? а не технически, кадрово и во всех остальных смыслах, могут контролировать использование электросамокатов несовершеннолетними людьми? У меня нет ответа на этот вопрос, поэтому просто как бы он такой риторический.
12: Я все-таки считаю, что ответственность должны нести и те, и другие. Возможно, вот. Если сами кикшеринговые операторы начнут нести ответственность, то как раз они задумаются о том, чтобы поставить ограничитель этой скорости как вариант. Плюс, ну, есть же какие-то специальные техники. Сейчас чего только нет. Ну, вот я не знаю, насколько это возможно, но мне кажется, возможно.
11: Главное, чтобы люди не страдали.
12: Да, то есть, чтобы как-то сразу... Знаешь, был какой-то сигнал, вот если на этом самокате какой-то перевес, там, ну не перевес, ладно.
11: Да, да.
12: В общем, чтобы как-то можно было понять, что на самокате не две ноги, а четыре, например.
11: Ну да, я согласен. Я в данном случае, твои аргументы, я с ними согласен. Давайте послушаем экспертов. Правозащитник, адвокат Михаил Салкин о юридической стороне этого вопроса, то есть как с этой стороны, со стороны юристов, этот вопрос рассматривается и оценивается.
13: Считаю эту идею нецелесообразной, потому что, во-первых, если уж вводить правила управления, то они должны быть единообразны для всех видов транспортных средств, независимо от их принадлежности, арендности и так далее. И если вводить их для всех, то не очень понятно, каким образом будет осуществляться контроль, кто будет привлекать к ответственности, и какой объем персонала раздела ГИБДД нужно будет увеличивать, чтобы, соответственно, все это проверять и контролировать. А вводить эти правила без намерения их контролировать соблюдение, оно просто, по сути, его и нивелирует. Проблемы с самокатами есть, иногда им пользуются несовершеннолетние, иногда не соблюдают правила дорожного движения, но это совершенно не означает, что нужно вводить правила. Может быть, мы действительно их в какой-то момент введем для этих электросамокатов, но только при условии, что это будет введено для всех электросамокатов, но тогда уж и введите систему их регистрации с номерными знаками, чтобы камеры наблюдения могли, соответственно, также их штрафовать и проверять.
11: То есть что это фактически означает? Я, кстати, абсолютно согласен с постановкой вопроса, в данном случае Михаилом Салкиным, правозащитником и адвокатом, именно по той причине, что ввести ограничения можно, но они работать не будут в том виде, в котором их собираются, в которых их, так сказать, могут сейчас ввести. То есть для арендных электросамокатов они одни, для других другие. Как контролировать в этой ситуации, пока непонятно, а ограничения уже есть. И дальше получается, что ограничения есть, они не соблюдаются, а ответственность за это будут нести операторы. А операторы таким образом, да, это удар по отрасли. То есть эта проблема не решит. Нарушений от этого меньше не станет. И вот таким образом, как бы не комплексно, а частично, да, эта проблема не решится. Нужно еще думать. Ну, вот получается, как... что так.
12: Но мы предложили варианты, например. Вот будем надеяться, что радиоспутник...
11: Ну, это технический вариант,
12: да? Все эти люди слушают, а это технически очень действенный. То есть это вариант уже конкретно по факту решать этот вопрос.
11: А может ли?
12: Невозможно ситуацию нарушить уже.
11: Тогда это должен быть не просто ограничитель, вот, например, скорость, а просто скорость электросамокатов должна быть ниже. Потому что если есть ограничитель, значит, его можно выключить. И тогда как бы,
12: ну,
11: да, система не работает.
12: Ну, я говорила как раз о том, что там быстрее, я не знаю, ну, условно, 20 ехать нельзя.
11: Ну вот. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев как раз об этой проблеме тоже высказался. Давайте послушаем.
14: Все, кто выезжает на дороге общего пользования, должны иметь лицензию на право управления транспортным средством, чтобы, во-первых, идентифицировать все средства индивидуальной мобильности, так называемые СИМы, а с другой стороны, чтобы все как минимум знали теоретическую часть правил дорожного движения, потому что в данном случае они не являются пешеходами, то рано или поздно для того, чтобы решить проблему с ДТП на самокатах, которая, в принципе, из года в год растет, рано или поздно придется решать, придется прийти к единому знаменателю.
11: Ну вот, наверное, и все пока по этой теме. То есть она остается открытой. Вопрос остается открытым по-прежнему. И пока на него вот такого однозначного ответа нет. Другое дело, что что-то делать нужно. И в этом смысле я с тобой полностью согласен.
12: Здесь, знаешь, еще очень хотелось бы, к сожалению, не получилось, но вот очень хотелось бы послушать мнение врача, например. Врача-хирурга, которым все эти пострадавшие постоянно поступают в огромном количестве. Какие там бывают серьезнейшие просто травмы у этих людей, у тех, кто едет на самокате, у тех, кто пострадал от такой езды чудовищной на самокате. Вот очень хотелось бы услышать их мнение и услышать, насколько это все действительно опасно. И, может быть, кто-то бы задумался. И вообще, возможно, как раз важно людям больше показывать последствия.
11: Видишь ли, ну, как бы по факту да,
12: Какую-то рекламу давать. Ну, не знаю, вот эти блогеры, ну, для чего они нужны? Хоть пользу какую-то пускай приносят. Ну, и дает рекламу, рассказывает о том, что происходит вот после такой чудовищной езды на самокате.
11: Ты знаешь, я не совсем с этим согласен, только по той причине, что людям рассказывать о том, какие травмы они могут получить, это все равно, что людям, так сказать, над розетками там или над этими трансформаторными будками писали «не влезай, убьет».
12: Есть люди, которые учатся на чужих ошибках. Конечно, это есть и другие люди.
11: Эти люди редко катаются на электросамокатах, чаще на мерседесах и других машинах экстра-класса, да, вот. Ну, я имею в виду, что люди, учащие, которые могут учиться на чужих ошибках, это прям люди умные во всех смыслах. А в остальных случаях, ну, понятно, что люди разбивают головы, понятно, что ломают ноги, понятно, что там повреждают много чего разного, там, ну, и всякие разнообразные мягкие ткани.
12: Ну, или просто не выживают, об этом тоже нужно говорить. Конечно. Это случается каждый день. К сожалению. Да.
11: Ладно, к этой теме в любом случае будем возвращаться, а теперь немножечко о международной экономике давайте поговорим. В данном случае будем говорить о том, как развиваются наши отношения с Соединенными Штатами Америки в области экономики. И это действительно такая большая, тоже серьезная тема, которая тоже периодически возникает. И вроде как она находится немножко за, как бы за занавесом. Сейчас очень много о политике говорят, а контакты наши разные, и контакты, о которых Максим Решетников рассказывает, главный Минэкономразвития с российской делегацией на G20, которые могут быть, и о том, о чем говорит Кирилл Дмитриев, они есть, очевидно. Вот как они развиваются, какие здесь перспективы, о чем мы сейчас вообще, о какой торговле с США в данный момент можем говорить. Вот давайте об этом сейчас и подискутируем. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров у нас на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
11: Игорь Владимирович, вроде бы как взаимоотношения с США сейчас, конечно, не лучшим образом выглядят. С другой стороны, контакты, есть диалог, есть Кирилл Дмитриев, регулярно общается с коллегами, находясь в том числе и непосредственно в Соединенных Штатах Америки. На ваш взгляд, а вообще, что мы можем сказать о контактах с США именно в области экономики? Где вы видите перспективы? Есть ли они?
15: Ну, вообще, я вижу перспективы контактов после выборов промежуточных в Конгресс, когда, мне кажется, Дональду Трампу будет не особо уже важно мнение избирателей, и он сможет более откровенно действовать, более открыто, что ли, действовать. Сейчас мы видим, что все контакты происходят в каком-то таком закрытом режиме. Дмитриев постоянно общается со своими американскими партнерами, но мы не видим результата. Есть какие-то мысли, какие-то планы, виден оптимизм и с одной, и с другой стороны, и вряд ли это оптимизм такой, ну что ли, надуманный какой-то, ну не похоже это ни на Дмитриева, а тем более для американских партнеров, что они просто так будут говорить, что мы куда-то движемся. Но действительно, вот назвать какие-то, ну не знаю, там, темы, по которым это продвижение реально, пока сложно. Решетников на встрече с министрами экономики G20 тоже, в общем-то, вот он, та утечка или та информация, которую он дал, говорит нам о чем? О том, что контакты в рамках G20 происходят, в первую очередь, с другими, что ли, наверное, участниками двадцатки, ну, с американцами общаются в таком каком-то там режиме, я не знаю, может быть, они там кофе вместе пьют, может быть, какими-то словами перебрасываются. Не похоже, что контакты какие-то вот такие, ну, что ли, имеющие какую-то двустороннюю перспективу, ну а многосторонняя, да, там же есть темы, которые обсуждаются, вся двадцатка, это и вопрос вот этой вот международной торговли в этих современных условиях, которые, ну, извините, уже видно, что никакая ВТО не управляет процессами, и международная экономика, особенно логистика вот этих международных торговых связей, она нарушена, и я понимаю, что эти темы активно, например, обсуждаются. Здесь, наверное, что происходит? Обмен мнениями. Ну, то есть, вот до реальных договоренностей, до каких-то проектов совместных, мне кажется, по крайней мере, дело еще не дошло, ну, и, наверное, это не только мои ощущения, но если бы было, наверное, об этом бы заговорили вслух. Но мне кажется, до вот выборов, чтобы не помешать и без того не самой такой хорошей политической ситуации вокруг республиканской партии, чтобы не вмешаться в этот процесс, я думаю, просто Белый дом, ну что ли, замалчивает. Но я уверен, что эти контакты, они имеют какую-то деловую основу. И мы об этом услышим в конце текущего, в начале следующего года.
11: Вот я хотел задать вопрос относительно разделения не полномочий, а разделения сфер влияния. Ведь, ну, провозглашенная Трампом вот эта доктрина Донро, как ее теперь называют, да, в начале года, и все действия Трампа на внешнем контуре, в том числе экономические, сейчас уже, как считают многие эксперты, говорит о том, что Трамп сосредотачивается на западном полушарии. А коль скоро это так, то опять же многие делают вывод, что у нас, у России и у США таких прямых пересечений в экономической области не так уж и много. То есть мы об одном, а они о другом. И мы вроде как с ними даже и не совсем конкуренты. Просто потому что, ну, нет вот этих вот площадок конкуренции. Они у себя свой регион, а мы свой. В связи с этим вопрос. Можно ли сказать, что вот есть какой-то триггер, когда США и Россия просто придут, пожмут друг другу руки, ну, я метафорически, да, и скажут, окей, вот вы, как это, как в известном фильме, милиция свое дело делает, а вы свое, да, вот мы здесь, а вы там.
15: Ну, я боюсь, что этого, к сожалению, не будет, во-первых. Во-вторых, а мы раньше не особо торговали. У нас там во внешнеторговом балансе, ну, дай бог, 1.5-2% отношения с Соединенными Штатами занимали. У нас есть определенные сферы, ну, там, не знаю, там...
11: Уран.
15: Ну, титан, уран, там, еще. А вот насчет конкуренции, здесь вы не то что ошибаетесь, а очень многие в мире не заметили перемен, которые произошли в начале 2026 года. А теперь мы очень мощные и серьезные конкуренты. Дело в том, что с начала 2026 года наибольший объем нефти на мировой рынок поставляют Соединенные Штаты Америки. Не Саудовская Аравия и не Российская Федерация. И все сделано для того, чтобы и дальше в Саудовской Аравии и Российской Федерации возникали проблемы. Мы видим, что произошло и в Армузском, и в Баб-эль-Мандебском проливе. Мы понимаем, что Россию запихнули на восток, в Индию, в Китай попытались там, правда, тоже помешать, но здесь, видимо, не получится. То есть Россия это, в принципе, не потеряла. Но с потенциального американского рынка Россию все-таки попытались убрать. Поэтому доктрина Донро, доктрина Донро, но Европу Соединенные Штаты не хотят бросать. Они хотят ее снабжать углеводородами и сделать ее просто зависимой еще больше от Соединенных Штатов. Поэтому конкуренция присутствует, но она совершенно несправедливая с нарушением всех возможных норм ВТО и всех прочих международных правил.
12: Мне, знаете, хочется задать вопрос, наверное, возможно, он для многих очевидный, но все-таки очень интересно ваше мнение по этому поводу. А есть ли что-то, что поставляет Америка, от чего мы еще на данном этапе, по крайней мере, все еще зависим?
15: Именно поставляет, она поставляет на мировой рынок доллары. И долларизация экономики, она снижается у нас на глазах, но тем не менее, все-таки это очень весомо и существенно. И плюс, конечно, она управляет, Соединенные Штаты управляют не только финансовыми потоками, но и влияют на некоторые рынки. Ну, например, Тайвань, как известно, поставляет миру, ну, фактически единственный производитель определенных плат для микроэлектроники, только Тайвань. Ну и еще там кто-то пытается это сделать. И Тайвань фактически, вот если вот обычно об этом говорят в отношении военных, ну прокси, да, но в данном случае это сателлит, полный сателлит Соединенных Штатов. Поэтому мы понимаем, что, конечно, Соединенные Штаты могут повлиять и влияют сейчас и на рынок микроэлектроники, процессоров и так далее. Мы зависим от программного обеспечения. До сих пор мы зависим от программного обеспечения. То есть в сфере IT есть определенная зависимость, которую мы сейчас преодолеваем. В остальном мы без Соединенных Штатов спокойно проживем, в общем-то. Без долларов и без... Мы тоже можем прожить, и в этом направлении мы движемся семимильными шагами. Я думаю, год-два остался для полного выхода из-под долларовой зависимости.
11: А можно, вот у нас еще минутки полторы осталось, можно ли сказать о том, что в улучшении взаимоотношений между Россией и США есть хотя бы в каком-то смысле стремление обеих сторон? Да, есть желающие помешать, в первую очередь Европа, понятно, но тем не менее и для нас, и для них улучшение экономических, в первую очередь, взаимоотношений – это безусловное благо.
15: Ну вот вопрос такой спорный на самом деле. Вот отвечая на предыдущие ваши вопросы, я ведь сказал о том, что у нас по большому счету и не было плотных экономических отношений. Да? Главное, чтобы мы не мешали друг другу. Соединенным Штатам хотелось бы, чтобы мы им не мешали, хотя мы и не мешаем. Но вот видите, по нефти они посчитали нас конкурентами теперь. Ну а соответственно, мы не хотим, чтобы они мешали нам спокойно торговать со всем миром. Вот тогда будет благо, когда мы не будем мешать. В принципе, в мире хватит места всем, и США, и России. Без взаимной торговли мы обойдемся. Главное, друг другу бы не мешали.
11: Ну, то есть, вот как раз оно самое, да? То есть, вы туда, мы туда. Да, и как бы, да, дальше договоримся. Главное, не мешать. Но есть и те, кто хочет помешать, конечно. Вот у нас еще два.

0: Новый закон о платформенной экономике. Контекст. Вступившие в силу правила, регулирующие рынок электронной коммерции, защитят интересы конечных покупателей. Продавцы, торгующие на маркетплейсах, также получат больше прав. Они жаловались на то, что площадки в условиях правовой неопределенности диктовали им свои, зачастую неоправданные условия. Под определение цифровой платформы по закону подпадают привычные всем маркетплейсы, агрегаторы услуг и сервисы доставки готовой еды. Они будут включены в специальный реестр. Продавать товары через платформу смогут партнеры, заключившие договор с ее оператором, в том числе юрлица, ИП, самозанятые граждане. Формируя предложение, продавцам необходимо следить за полнотой информации, указанной в карточке товара. Маркетплейс обязан проверить сведения. Важнейшее новшество. Платформы теперь могут снижать цену на товары лишь после предварительного уведомления продавца и получение его согласия. Это фундаментально меняет сложившуюся практику, когда продукция реализовывалась со скидкой без ведома продавца и за его счет. Ну а привилегии, которые раньше предоставлялись определенным селлерам как эксклюзивные, будут распространяться на всех на абсолютно равных условиях. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Они как будто с другой планеты.
2: Подают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах появился в системе противовоздушной обороны, заявил главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев. По его словам, для повышения эффективности защиты сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок войск от ударов беспилотников был увеличен боевой состав соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны, в которые включили подразделения противодействия БПЛА. Премьеры Беларуси и России Александр Турчин и Михаил Мишустин проводят встречу в Минске.

0: в формате «тет-а-тет», сообщила пресс-служба белорусского правительства. Глава российского Кабмина уже прибыл в Дом правительства в Минске, где пройдет заседание. 7 учеников Национальной татарской гимназии Саратова госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер. Они почувствовали недомогание и вечером в среду обратились за медицинской помощью. Сейчас школьники находятся под наблюдением медиков. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о начале проведения расследования в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди учеников гимназии. Самозапрет на оформление новых сим-карт установили почти 2,5 миллиона россиян через госуслуги с момента запуска сервиса, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, антимошеннические инструменты востребованы, но главное, они работают. Правительство постоянно их совершенствует. По итогам реализуемых мер за первые 8 месяцев этого года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на треть. Установка самозапрета на заключение договоров о оказании услуг связи заработало 1 сентября прошлого года. Сделать это можно на госуслугах или в некоторых МФЦ. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню созывает антикризисный штаб на фоне обостряющейся ситуации со школьными протестами по всей стране, сообщил местный телеканал. Старшеклассники во Франции уже несколько дней протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Власти сообщали о задержании почти 700 человек и более чем 200 пострадавших. Финансовые резервы Украины, предназначенные на ведение боевых действий, иссякают, пишет газета «Политика», отмечая, что это происходит в самый неподходящий для Киева момент. Как отмечает издание со ссылкой на премьера Украины Сергея Корецкого, отсутствие денег подорвет возможности Украины оказывать сопротивление российским вооруженным силам. В минувшую среду Корецкий заявил, что правительство Украины перешло в режим максимальной экономии. Еще больше новостей в Макс-канале. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13 часов 33 минуты в российской столице. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии. Я рад приветствовать в нашей студии человека, с которым мы неоднократно общались посредством видеосвязи. И вот теперь Сергей Брикотин, редактор сайта автошок.ньюз, здесь в студии. Сергей, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Александр, добрый день.
2: Итак, новостей много, о которых стоит поговорить. Я, если позволите, хотел бы сосредоточиться вначале на двух. Вот первая из них, ну, вернее, на ней не то чтобы сосредоточиться, она относительно недавняя, ее даже нет у нас, что называется, в списке. Китай тоже ограничивает экспорт дизельного топлива. Пришла эта информация, и Китай закрывает свой дизельный рынок. То есть мир распадается на фрагменты прямо на наших глазах.
3: Ну, здесь причем можно отметить еще и второй процесс. То, что дизель сам как таковой по себе является кровью экономики. На чем ходят контейнеровозы? Они ходят на дизель.
2: Трейлеры,
3: да. Это все использует дизель, это кровь экономики. И когда вводили санкции против России, ограничивая поставки нашей нефти, да, то есть, когда вот европейцы занялись своим любимым делом, пиратством, чем они занимались много веков подряд, когда стали воровать откровенно нашу нефть с этих танкеров, это же все ровно звенья одной и той же цепи. Самой нефти в природе просто, в принципе, ее много нету. Спрос на нее давно превышает предложение, поэтому мы видим такие цены. Небольшие флуктуации, когда там у нас сначала потребление падает, а добыча выросла в этот момент, там формируются запасы, и потом даже были моменты, когда нефть продавалась по отрицательным значениям. Это все спекуляции. Реальность такова, что нефть – это продукт…
2: Стратегический.
3: Стратегический – это кровь экономики. Это уже давно не рынок покупателя, это рынок продавца. И ограничивать… продажи в том или ином виде, это ведет только к ухудшению как на рынке нефти, так и, в общем-то, в мировой торговле. И сейчас мы видим несколько параллельных событий. Да? То есть, с одной стороны, у нас заблокировали Ормузский пролив, с другой стороны, у нас против России вводят санкции, опять же, у нас хуситы тоже как бы мешая, так сказать, транспортировке нефти. А нефть, повторюсь, это дефицитный ресурс. Если у многих стран были хранилища, были запасы, как у Китая, например, и так же, как у США, то длительная блокада уже несколько месяцев Ормузского пролива, она приводит к тому, что эти резервы, они подистощились. И теперь каждый начинает думать сам за себя. Мир же, он в конце концов конечен. И если перейти вот к аллегории, как пауки в банке, когда в конце концов каждый остается один паук и съедает всех остальных. Естественно, что когда встает вопрос просто о функционировании самого государства, все начинают думать о себе. И Китай здесь не исключение. Потому что, кстати, и с точки зрения всех последних блокировок введения санкций, Китай это как раз-таки оказывается в той ситуации, когда он больше всех от этого страдает. Ну, из крупных экономик.
2: Вот я тут хотел бы заострить внимание именно на дизеле, потому что нефть нефтью, тут все понятно, откуда она идет, кто ее добывает и так далее. Но Россия является одним из крупнейших экспортеров дизеля на мировой рынок. И не зря же Трамп пусть и лукавит, вероятно, когда говорит, что дело вовсе не в Ормузе, дело в России, по которой бьет Украина. Соответственно, вот это Украина виновата, что у России дизеля становится меньше, и, соответственно, цена на дизель в Америке выросла там до заоблачных величин. А тут еще и Китай говорит, а мы теперь тоже ничего поставлять не будем, рынок закрыт.
3: Ну, я прокомментирую Трампа, потому что я не могу вспомнить, как еще буквально там 2, 3, 10 лет назад нам уверенно рассказывали, что Россия нефтеколонка.
2: Да.
3: Это очень такой распространенный. И частично он даже был уверен, потому что, ну, действительно, мы очень много поставляем нефти. Мы нефти, угля, газа, то есть с точки зрения первичной энергетики мы номер один поставщик на мировой рынок. Это факт. Но, с другой стороны, если смотреть год к году продукты, поставляемые на внешний рынок, продукты нефтепереработки, у России год к году они росли. Был даже год, когда мы продуктов нефтепереработки в суммовом выражении поставили больше, чем сырой нефти.
2: И в основном за счет дизеля, я так подозреваю.
3: Дизель был одной из ключевых статей. Там, я не помню, больше 50% или нет, но это такая основная статья. И неожиданно оказывается, что Россия совсем не нефтеколонка, да, как бы, а оказывается, что мы поставляем продукты нефтепереработки удивительным образом. Поэтому, да, мы поставщики, против нас вводятся санкции. И когда мы объявили о том, что мы прекращаем поставки, конечно, это ударило по всему рынку. Кстати, США тоже поставляют очень много дизеля на внешний рынок.
2: И тоже закрыли или закрывают свой рынок на экспорт, да?
3: Да, поэтому здесь...
2: Бедная Европа.
3: Европа остается как главным страдающим от всех этих перетрубаций, в общем-то, как и Япония. И, наверное, даже Япония как таковая страдает от этого больше, потому что своих ресурсов у них нету практически вообще.
2: Рыбка.
3: Да. То есть у них практически нет добычи угля, нефти, газа, там какие-то смешные цифры там не более 1-2% от
2: потребления. Окей, Сергей, пойдем дальше, чтобы нам по всем темам прогуляться успеть за эти полчаса. Да. Важнейшая тема, конечно, это изменение риторики. Причем очень любопытно, просто в свете предыдущего, вот нашего предыдущей темы про дизель, изменение риторики в Европе относительно украинского конфликта, относительно специальной военной операции. Но здесь скорее дальше именно относительно финансирования Украины. Чем дальше, тем больше. Ну вот, как сказал один из европейских дипломатов, финансирование Украины от поливания пустыни. Средства у Украины иссякают стремительно. Вместо того, чтобы их выделять, Европа теперь ставит условия: нет, вы, пожалуйста, там с коррупцией поборитесь, еще там все что угодно, а пока не поборетесь, мы вам денег не дадим и так далее. Все это говорит о том, что что-то меняется. То есть европейцы, ну, видимо, да, как бы всеми правдами и неправдами, как это говорят, тушкой и чучелком хотят перестать платить такие бешеные деньги Украине. Под разными соусами.
3: Я здесь просто бы хотел немножко вернуться года на 4 назад, когда СВО только начиналось. Я плюс-минус это и предсказывал. Я объясню, почему. Фундаментальное положение Европы с точки зрения их трендов вот по ключевым показателям, оно негативное. У них прогноз негативный. То есть у них нет собственных ресурсов, у них рост госдолга, да, как бы финансирование, то есть хронический дефицит бюджета практически.
2: Миграция.
3: Ну, миграция тоже как бы следующий фактор, да, то есть рождаемость плюс миграция. У них вот эти тренды, их еще дальше можно продолжать, они были негативны. И как очень любят говорить, падающего подтолкни. То, что у России, опять же, эти тренды, они все достаточно стабильны. У нас, в общем-то, только тренд на демографию сейчас крайне негативный. То есть там в этом году вообще было 1,3. Это очень негативно. Но все остальные, ну, это долгосрочный тренд. Его надо как бы тоже на периоде рассматривать с составляющими. А на краткосрочной и среднесрочной дистанции у нас, в общем-то, все тренды позитивные. То есть они более-менее в плюс. И когда они ввязывались, вот это противостояние с Россией, они ставку делали на то, что это продлится там месяцы. Россия развалится.
2: Блицкриг, да.
3: А опять не получилось. Соответственно, когда вот на фоне негативных трендов ты начинаешь еще с одной стороны выделять, оттуда урезать ресурсы, я помню, я даже говорил в эфирах неоднократно, то, что война — это же дорогое мероприятие. Вы когда спонсируете, вы же должны думать. А промышленность как таковая в Европе тоже стагнирует. И они пытаются восстановить какие-то направления, и, безусловно, они их могут восстановить, как создание беспилотников. Но общий тренд на деиндустриализацию, потому что экономика должна быть экономной, чему еще учили в Советском Союзе. Когда
2: великий
3: у тебя
2: слоган, да.
3: Политики отказываются от дешевого российского газа и переходят на дорогой газ, ну, и отказываются от атомной энергетики и переходят на зеленую энергетику, о какой вообще экономии можно здесь говорить? Этот тренд также был абсолютно как бы дестабилизирующий. Сейчас они просто подошли к такой ситуации, когда система уже, она уже давно идет в разнос, а сейчас эти тренды просто увеличились. Им все сложнее и сложнее и свое население убеждать, противостоять и Украину, да, то есть там же тенденции на Украине то же самое. Поэтому здесь с точки зрения того, что Европа просто пришла к тому, к чему она шла с начала СВО, этот тренд абсолютно очевиден был.
2: Он только усилился, да, получается?
3: Он только усилился, и вот эти проблемы, они только усиливаются. То есть это была война на истощение, мы стоим, то есть мы в принципе как бы увеличим свой суверенитет, а про Европу этого нельзя сказать. И это сейчас становится более очевидно даже европейским политикам.
2: Причем получается, что это война на истощение Европы, которую сначала ввели Европа и США против России, а теперь США как бы сами за себя, да, и Европе совсем туго, потому что она истощается теперь еще и как бы с обеих сторон, потому что США хотят на ней зарабатывать, вот, а как бы деньги...
3: Ну, я человек практичный, и я лично свою судьбу и судьбу своих там детей, да, то есть я связываю с Россией. Если посмотреть просто исторический тренд, Европа 500 лет последних ходила систематически грабить, убивать русский
2: весь
3: народ.
2: Мир, да и вообще весь мир.
3: Ну,
2: да.
3: То есть я же про Россию говорю.
2: Конечно.
3: Да. Поэтому вспомнить там и наполеоновскую Францию, и гитлеровскую Германию, и сколько этих всех возможных походов было. То есть целью было ограбление России. Целенаправленно. То есть это у них в крови. Это у них культурный код, и поэтому, когда там кто-то говорит, давайте там с Европой дружить, да, там еще что-то. Ребят, у них в крови русофобия, она воспитана поколениями. То есть даже если посмотреть текущее руководство, у них же в Евросоюзе у очень многих предки служили в...
2: Нацистской Германии.
3: Нацистской Германии, да. Поэтому как бы ожидать того, что мы будем... взаимовыгодно сотрудничать не приходится. Поэтому я как человек практичный, который связывает свою судьбу с судьбой России, не вижу ничего плохого, то, что Европа стагнирует, загибается, и, в общем-то, туда ей и дорога.
2: Окей, еще одна новость, которая прямое отношение к Европе имеет. Специальный посланник Ватикана приезжал в Москву, встречался, соответственно, с помощником, да, зовут его Матео Дзуппи. Встречался он с Юрием Ушаковым, помощником президента России, с Яной Лантратовой, уполномоченным по правам человека, и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Посещал места содержания пленных украинских военных, уехал с убеждением в том, что пленные содержатся при соблюдении России всех гуманитарных норм. Это фактическая информация. Вопрос в следующем. Ватикан в этой ситуации готов играть свою какую-то отдельную партию в вопросе между Европой и Россией в урегулировании украинского конфликта как поводе? И какую роль, и может ли он ее сыграть?
3: Ну, я напомню фразу здесь Сталина, да, касательно Ватикана. А сколько у них дивизий? Вот. Это красивый дипломатический ход со стороны России, да, то есть это, ну как можно считать...
2: У них есть прихожане.
3: У них есть, безусловно, влияние, да, то есть, но надо понимать, что я эту новость прокомментирую, как ни странно, из предыдущей. Угу. можно долго, как очень долго можно вести переговоры, но когда у тебя нету реальной силы, стоящей у тебя за спиной, ты можешь хоть очень красиво говорить очень правильные вещи, но результата от этого не будет. А когда у тебя есть реальные дивизии, и когда ты реально побеждаешь на поле боя, и, кстати, на экономическом и промышленном поле, потому что все-таки война – это соревнование экономик, большей частью. Дух солдата, он, безусловно, важен, и русский солдат издревле этим славен, но все-таки не менее важную роль играет именно экономика. И сейчас ситуация такова, что у Европы положение ухудшается, США частично выходят из этой войны, и признавать реальность на земле приходится всем. И мы видим уже вот такие вот шаги, там как священников из Ватикана. Уже очень многие политики европейские говорят о том, что надо вести переговоры. Да, это как-то вот уже прям в инфополе у нас каждый день кто-то что-то заявляет, а то и по несколько раз. А мы, в свою очередь, наоборот говорим. Разговоры о мире могут вестись только на основе глобальных договоренностей. Да. Извините. Да. Вот. Поэтому с нашей стороны видно откровенное усиление позиции.
2: А в связи с этим еще, ну, я так вкратце сказал, но теперь ваш комментарий, конечно, требуется к этой новости. А украинский министр финансов требует теперь дополнительно 69 миллиардов. Мне очень нравится, что у них суммы меняются. Вот 57 не даете, а 69, может быть, тогда какое-то другое число. Вот. И в Евросоюзе началось уже публичное раздражение у чиновников Евросоюза подобным попрошайничеством. И вот, собственно, неназванный европейский дипломат заявил такое ощущение, что мы поливаем пустыню. Я понимаю, что последнее дело в этой ситуации вставать на сторону чиновников Евросоюза, но, с другой стороны, до них это доходит или просто потому, что деньги кончились?
3: Ну, я думаю, то и другое. Причем там 59-69 миллиардов. Я бы это прокомментировал, знаете, все-таки квартал 95 – это все-таки шоумены и бизнесмены.
2: Ну, скоро будет 95 миллиардов.
3: Вот, и, ну, 95. И правило ж какое? Просишь больше – дадут меньше. Да? Если, ну, то есть просить надо всегда больше, чтобы тебе дали хотя бы что-то. Поэтому аппетит приходит во время еды. Причем вот эти суммы, там, 59-60, это же, ну, реально баснословные цифры, это огромные. Колоссальные. Вот. И с каждым годом эти суммы все рисуются. А я бы привел аналогию с государственным долгом США. Там ведь тоже и Байден, и Трамп, они уже вбухивают уже даже не десятки, не сотни миллиардов долларов, а триллионы в экономику. Ну, каждый год там 2-3 триллиона долларов увеличение госдолга. Ну, там только обслуживание процентов, только процентов по госдолгу уже больше триллиона в год.
2: 1,2, по-моему, да.
3: И когда я говорю о том, что система идет в разнос, это ровно о том и говорит. С одной стороны, США и Европа наращивают свои государственные долги. Ну, там из четырех ведущих экономик европейских, у Франции, Италии и...
2: Испании, по-моему, еще там же где-то.
3: Да, у них за 100% госдолг. Там у Германии 62, а у Соединенных Штатов...
2: 100% ВВП, это я для слушателей поясняю.
3: Да, 100% ВВП. Это огромные цифры, и как выйти из этой ситуации, учитывая деградацию промышленности, в общем-то, непонятно. Выход один – дефолт. И система просто идет уже в разнос, потому что по-другому обеспечивать, ну, то есть функционирование системы не получается. А те инструменты, которые используются для финансирования, опять же, 1,2 триллиона долларов на обслуживание госдолга. Но это же колоссальная цифра. И ее уже как бы вот, как это остановить и вернуть вспять, ну, то есть нормальных инструментов нет.
2: Украина пришла со
3: своими. А тут еще Украина, да. Причем, знаете, я бы не исключал то, что денег им дадут по одной простой причине. Деньги выделяют чиновники, для которых Украина является хорошей кормушкой и отмывочным инструментом. И чем больше они дадут, тем больше они смогут оттуда украсть. Поэтому это с одной стороны, и почему Зеленский, как бы его команда, они все увеличивают аппетит. А с другой стороны, ну, деньги-то реально кончаются. Ну, что же здесь поделать? Да, экономика не бесконечна.
2: Да, ну и потом, наверное, кому-то все-таки приходит в голову, что дать эти деньги Украине, значит, ну, разворуют еще на старте. Не только там, но еще и здесь разворуют часть.
3: Ну, то есть, да, воруют и сами европейцы, потом... Украинцы, поэтому тут аналогия с землей, пустыней вообще идеально.
2: Ну, теперь немножко про Соединенные Штаты еще. В ноябре состоится встреча НАТО в Польше, и на эту встречу далеко не все приглашены. Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашение на эту встречу. Организуется эта встреча Элбриджем Колби, заместителем главы Пентагона. Это тоже можно назвать такой лыко в строку. Пентагон говорит, вот вы с нами, а вы не с нами. Ну, то есть мы вас сейчас еще и тут расколем на части.
3: Ну, я думаю, что отчасти да, потому что Пентагон откровенно понимает, что...
2: Сколько возможно кормить тоже.
3: Да, вы меня вот как опередили, потому что... ну, здесь смотрите, вернемся опять к аллегории, или как это правильно сказать, пауки в банке. Угу. Когда у тебя денег много, можно тратить их куда угодно. То есть США привыкли, с одной стороны, жить в мире, когда денег много, у них базы по всему миру, и как бы все хорошо. А в ситуации, когда денег мало, а ты тратишь непонятно зачем, а деньги-то колоссальные на Европу, на содержание. Поэтому, опять же, Трамп, как бизнесмен, он выходит из всех вот этих вот непонятных мероприятий. Деньги надо экономить.
2: И, соответственно, союзников тоже надо поделить, хороших и плохих.
3: Трамп сделал очень красивый, изящный маневр, сказал, что за наше вооружение Европа будет платить. Это абсолютно логично. И дальше они выходят просто на практичные меры. Да, хотите, чтобы американские войска присутствовали в Европе, платите за них. И эта позиция понятна. Ресурсов становится меньше, их надо считать. И в таком мире, в этом мире надо учиться жить. Естественно, гораздо проще разговаривать и договариваться с отдельными странами, чем с Евросоюзом, там их коалиция стран все вместе взят. И США идут просто по этому пути.
2: Последняя тема на сегодня, которую успеем обсудить, это возвращение, как бы там же в Пентагоне и останемся. Да, Пит Хексет, глава Пентагона, министр войны, да, он заявляет о 20% сокращении, сейчас уже 10% состоялось, генералитета американского, и то есть генералов и адмиралов увольняют, и Хексет об этом говорит, сокращают, не то чтобы увольняют, потому что раздут до безобразия штат вот этих вот самых, как он выразился, сейчас я это скажу. Толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов. Вот так это звучит. В целом, об этом говорят очень многие, что там таких много. Но у меня вот какой вопрос в связи с этим. Мы ведь многого не знаем о том, что сейчас в американском Пентагоне происходит. А получаем такие как бы всплески новостей. Вот Хексет объявляет о сокращении командного состава. Выглядит со стороны как просто такая истеричная мера. Давайте хоть что-нибудь сделаем. На ваш взгляд, есть шанс у Трампа, Хексета и же с ними... Ну, что-то сделать с американской армией, в которой, очевидно, назревает кризис, ну, и кадровый.
3: Ну, на мой взгляд, это больше похоже на то, что при помощи косметики лечат онкологию. Mm-hmm. Потому что проблемы в армии Соединенных Штатов, они структурные, глобальные и накопились давно. Объясню почему. Потому что капитализм в Соединенных Штатах ему больше там, 150 лет. И вот эта система, которую сейчас мы наблюдаем, она формировалась больше 100 лет. Ну, фактически. Угу. Если в России у нас там всего-то было 35 лет на вот формирование всей этой структуры, у них-то лет прошло больше. И там уже давно сформировались правила, алгоритмы того, как воруют деньги. Там программа F-35 самолета. Ну, всем давно понятно, что это провальный проект. Ну, не состоялся самолет, да? То есть наш Су-57, на него было потрачено гораздо меньше денег, и он уже участвовал в военных действиях.
2: Покоряет все салоны, авиасалоны сейчас.
3: Да, а как бы программа... Почему? Потому что там эти сенаторы лоббируют схему, потому что у них производится, эти здесь. Ну, как бы система сдержек и противовесов действует, и все на этом получают бабки. Она состоялась. Ну, увольняешь-то одного генерала, приходит на его место полковник, который будет продолжать ту же самую линию. У нас, кстати, лечение армии во многом сейчас происходит благодаря СВО. Это болезненно, это очень больно, ну, то есть, но это факт. Сколько у нас было уволено высокопоставленных чиновников.
2: Сергей, спасибо огромное.
3: Система как бы...
2: Вот оно и время наше подошло. Да. Огромное спасибо. Как всегда интересно, как всегда содержательно. Редактор сайта автошок.ньюс Сергей Брикотин прямо здесь, в студии, в нашей, провел полчаса в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Ну, а наш эфир продолжается.
1: Дневной ракурс.

Страна героев. Евгений Былков. Российским военным удалось заблокировать группу ВСУшников в одном из населенных пунктов. Перед нашими воинами стояла задача по его полному освобождению. Младший лейтенант Евгений Былков получил команду выдвинуться на помощь боевым товарищам, вступившим в неравный бой с радикалами. Оперативно прибыв на место, Евгений в составе подразделения мотострелков обеспечил огневое превосходство российских войск. Они перешли в решительное наступление и разгромили противника. Через пару дней Былков охранял позиции группировки наших военных. Ночью вместе с напарником младший лейтенант обнаружил вооруженную группу украинцев, планирующую атаку на наш опорный пункт. Времени на раздумья не было. Евгений по рации вызвал подкрепление и с сослуживцем вступил в тяжелый бой с многократно превосходящим противником. Вдвоем до прибытия подкрепления они сдерживали натиск врага. Тот не смог прорваться и развить успех. В неравном бою Евгений Былков получил тяжелое ранение. Это его не остановило. Он продолжил борьбу за освобождение оккупированной территории. Вражеская группа была полностью нейтрализована. За мужество и героизм младший лейтенант Былков был награжден орденом мужества. Страна героев.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 14 часов, в Новосибирске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Москве прооперировали девушку, пострадавшую при атаке ВСУ на Ульяновск. Правительство Венгрии принимает к сведению ответ российской стороны на высылку дипломатов. Председатель Госдумы поздравил депутатов с первым законом, принятым в новом созыве. Подробности далее. В российской детской клинической больнице Минздрава прооперировали девушку, раненую при атаке беспилотников на Ульяновск. Состояние пациентки стабильное, средней степени тяжести, сообщил замглавврача по хирургической работе РДКБ Антон Нарбутов. Утром 25 сентября Ульяновск подвергся массированной атаке дронов. Повреждено промышленное предприятие и 6 жилых домов. Пострадали 17 человек. Дрон ВСУ атаковал территорию предприятия в городе Шебекине Белгородской области. Ранен мужчина, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшего бойцы самообороны доставили в ЦРБ. По данным оперштаба, в поселке Красная Яруга беспилотник также ударил по территории предприятия, а в селе Новостроевка 1 Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Правительство Венгрии принимает к сведению ответные меры российской стороны на высылку дипломатов. Будапешт не заинтересован в эскалации дипломатической напряженности, однако остается при своем ранее принятом решении, основанном на соображениях национальной безопасности, заявили в МИД страны. В ведомстве отметили, что работа дипмиссии в России бесперебойно обеспечивается. Российский МИД сегодня вызвал временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему заявлен протест в связи с безосновательной высылкой ряда российских дипломатов. В качестве ответа сотрудники посольства Венгрии в Москве и генконсульств в Санкт-Петербурге и Казани в двухнедельный срок должны покинуть территорию России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым законом, принятым в новом созыве. Парламентарии ратифицировали соглашение с Белоруссией, которое позволит госорганам республики и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в нашей стране денежных средств. Спикер напомнил, что в Госдуме нового созыва работают 184 депутата, избранных впервые. Володин рассказал им о процедуре голосования. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что строительство новой АЭС мощностью 1 гигаватт может быть логичным решением для страны. В ближайшие месяцы власти республики определятся. Чем скорее будет принято решение, тем лучше, заявил политик журналистам. Пашинян отметил, что модульной станции, о которой говорили ранее, Армении может не хватить с учетом роста потребности в электроэнергии, завода в эксплуатацию фабрик искусственного интеллекта. Росатом предложил руководству Армении построить новый блок с реактором на действующий армянская АЭС. Количество турпоездок по России по итогам этого года составит 107 миллионов, а в следующем превысит 116 миллионов. Следует из паспорта государственной программы развития туризма. Документ опубликован в числе других, внесенных правительством в Госдуму в ходе бюджетного процесса. При этом отмечается, что объем экспорта туристических услуг в этом году составит около 6 миллиардов долларов, а в следующем 7 миллиардов. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Все верно, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте. В эфире программа «Стратегия и власть». В студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мое почтение. Добрый день.
3: День добрый.
2: Что ж, тема у нас сегодня, не сказать, что ожидаемая, не сказать, что на первом плане она у нас фигурирует в новостных сводках, обсуждениях, но так или иначе Турция считается важнейшим, на мой взгляд, игроком в текущем мироустройстве, в текущем переделе этого самого мира, его сломе и формировании мира многополярного. Давайте сегодня поговорим об этом, Андрей Юрьевич.
3: Да, давайте и кратко начнем с момента, а в чем устойчивость Турции или неустойчивость, хрупкость, вот почему мы ее обсуждаем, и тогда уже будет понятно вообще, что то, что мы будем обсуждать, оно имеет отношение к реальности, или мы наблюдаем монолитную державу, устойчивую, крепкую, которую не свернуть. Вот туркам бы хотелось так видеть, они долго такую картинку показывали, но если мы начинаем смотреть, то оказывается, что экономический кризис там уже идет не то, что не первый год. Он очень глубокий, он начинает постепенно переходить уже в катастрофу. Да, изначально это двойной дефицит внешнеторгового баланса и бюджета, но он накапливается. Та дикая инфляция, которая есть, это результат разбалансировки. То есть экономика Турции, если мы начинаем считать нормальную экономику, убирая вот всю накрутку, там ситуация очень плохая. Когда даже вот на фоне всего происходящего в мире, там все не очень хорошо. Понятно, что и статистикой играют. Далее, Турция более 20 лет пыталась стать великой державой. И все ресурсы ее были направлены на внешнеполитические амбиции, не решая внутренних проблем. То есть, если мы посмотрим на Россию, у нас изначально мы шли и по внешнеполитическому контуру аккуратно, осторожно, иногда проходя по грани, но изменения были и внутри страны. И вот сейчас СВО многое показало. Насколько у нас сейчас меняется смысл, насколько у нас меняется и взаимодействие внутри общества, и культура, и какое изменение происходит. То есть, это не просто так. И промышленность, и экономика, и независимость. Турция шла обратным путем. Все возможные ресурсы кидались вовне. Угу. Была попытка сразу решить все, не шаг за шагом постепенно, а как можно быстрее. Турция в свое время залезла в Ирак, на севере Ирака, в Куркестан. Их оттуда выкинули. Они влезали в Ливию, Афганистан, Средняя Азия. Многократно заходили в Сирию и выходили оттуда. На Балканы. Была ситуация, когда вовсю говорили, что вся экономика Балкан под контролем Турции. Это действительно было так, очень велико было влияние. Но потом на Балканы пришел Китай, и, собственно говоря, турецкого влияния не стало. Единственное, что у них более-менее получилось, да, вплоть до того, что они рассуждали, вспоминали Османскую империю, Иерусалим и много других вещей. В Среднюю Азию лезли, в Поволжье пытались с пантюркистскими настроениями. Все, что у них получилось, это вроде бы получилось в Сирии, но, как мы помним, в декабре 24 года там были победные реляции. Сейчас начнется восстановление Османской империи. Угу. Прошло буквально несколько недель, и это все тихо успокоилось. Нет, они сами по себе, потому что вдруг оказалось, что да, вы можете попытаться взять под контроль пришедших к власти, они как бы с вами дружны, они были с вами взаимодействовали, но 20 миллионов населения, иждивенцев, по сути, которые жили во многом за счет поддержки Ирана, России, вдруг оказываются на вашем попечении. А у вас и так экономические проблемы серьезные. И получилось, что Турция долгие годы реализовывала одновременно несколько имперских проектов, амбициозных проектов. С одной стороны, они пытались создать тюркский каганат, объединить всех тюрок воедино. С другой стороны, они пытались стать центром исламского мира. С третьей стороны, возродить Османскую империю, где, собственно, армяне и греки, например, были среди элит во множестве представлены. То есть это была именно империя. Ну, плюс еще кемалийская, светская, европейски ориентированная Турция. И вот это вот все вместе, оно с внешней политики, да, с развитием, с расширением, с экспансией, оно вроде как сочеталось. Но внутренняя политика и представление всех по-разному. И вот только благодаря, по сути дела, Эрдогану эта ситуация удерживается. Он ее балансирует. За счет харизмы, за счет опыта, за счет умения, за счет, ну, скажем так, византийщины, будем называть своими именами. И вот это как-то удерживается.
2: А сегодня это баланс между чем или между кем? Вот можно охарактеризовать?
3: Интересами, группами, диким дефицитом всех возможных ресурсов и попыткой затыкать текущие дыры. Угу. То есть вот как-то с учетом под сотню реально процентов инфляции каждый год, постоянного ухудшения, громадной дыры и в По осени 2021 года, собственно, произошла четкая, понятная, ну, по сути, экономическая кризис вышел на поверхность, и стало понятно, что амбиции не подкреплены ресурсами.
2: Угу.
3: Плюс проблема Турции в том, что она очень хрупка изнутри. Да, нам говорят, но они всех записывают в турки, турок. Вот они, во-первых, у них, кстати, нет разделения на тюрок и тюркские народы, и турецкие, они всех записывают турками. Казахи, узбеки, татары, якуты, для них все турки. Слово турок и тюрок – это одинаково в языке. Плюс соответствующие попытки латинизации, проталкивания, попытки рассказывания про единство – это означает уничтожение всех мест, остальных народов, этнического самосознания и превращение их в турок. То есть, условно говоря, вот казахская культура, язык должны исчезнуть и превратиться в турецкий. И это все подается вот именно под пантюркскими лозунгами. То есть тут очень нужно четко понимать. В реальности же этнические турки, то есть потомки гуны, кипчака, агузских народов, это всего процентов 40 населения. Далее у нас до трети курды. Дальше, собственно, у нас те же крымские татары, отдельный вообще народ по происхождению, черкесы. Потомки кавказских народов, которые в свое время переселились на территорию Турции, большое количество, криптогреки, криптоармяне, то есть потуреченное население местное, причем насильственно потуреченное в начале 20-го, конце 19-го, начале 20 века, через геноциды, через резню, через вот это вот все вот это вот многопоколенческое. И это все равно остается на уровне мироощущения людей, живущих, например, в Измире, то есть Смирне и, соответственно, Стамбуле, Константинополе. То есть вот греческое население, по сути, ромеи, то есть не греки, которые вот сейчас на Пелопоннесе, а именно ромеи, то есть потомки римлян, как они себя воспринимают. И население, например, глубины Малой Азии, которое действительно тюркское, например, по крови. То есть и это пока вроде бы есть глобальная мечта о том, что будет большое государство, империя, общий смысл, это держится. Как только это начинает ломаться, сыпаться, начинает идти хрупкость. Ну, для показания, ну, показатель последних лет, посмотрите индекс фертильности в Турции. Он на уровне России. Убираем курдские народы, вот, ну, курдские территории горные, более дикие и менее называются цивилизованные, и индекс фертильности по всем остальным провинциям единица и ниже. То есть, для понимания, даже в России, у нас такого нету. И насколько быстро произошло падение. То есть, фактически, тот путь с падением рождаемости, который мы проходили лет за 80, они проскочили за 1,5-2 поколения. Вот настолько это быстро, то есть настолько это сжато по времени было. И динамика дико отрицательная. С падением настроения, и вот в этой вот системе, довольно хрупкой, возникает вопрос, что дальше? Мы привыкли жить в рамках парадигмы уважения границ. Независимость, как нам рассказывали. Что вот чужое государство, его интересы, границы, друзья. Это все хорошо, когда у вас есть закон, единый геополитический закон, который кто-то навязывает, отстаивает или есть консенсус. Как это было, например, в период Холодной войны. Вот есть консенсус больших держав Советского Союза и США о неком мире, о неких законах, и он придерживает, он как бы что-то гарантирует. Сейчас его не будет. Все. Мы вошли в жесткий мир реал-политик. Циничный, прагматичный, где интересы. Ну, как говорится, закон джунглей говорит, каждый сам за себя. Вот мы в такой мир вошли. И это надо четко понимать. Да, вы можете исходить из гуманистических соображений, вы можете помогать, поддерживать, но интересы свои первичны.
2: Ну, давайте конкретный пример. Вспомним из недавнего: зерновая сделка, например, та же самая, на которой постоянно пытаются вернуться, но мы понимаем, каким образом это может вывернуться, и мы на это уже смотрели, реагировали, поэтому понятно, если ставить интересы нашей страны, нашего государства на первое место, что, безусловно, верно и правильно, то никакой речи идти не может о подобных вещах.
3: Конечно, мы стратегируем за Россию. Мы говорим в первую очередь то, что важно и нужно услышать у нас. Если мы четко понимаем, что тот, кто сегодня является нашим торговым партнером, пусть не самым лучшим, но есть какая-то выгода, через некоторое время превратится в противника, поскольку он экзистенциальный враг, мы должны об этом говорить. Мы должны честно об этом говорить. Мы не являемся дипломатами. Мы не являемся людьми, принимающими, ну, официально, известно, публично принимающими решения. Чтобы нельзя сказать, что вот то, что сказано, Ну как у нас любят газеты, в Госдуме сказали.
2: Да, да,
3: и дальше мнение какого-нибудь депутата с абсолютным не центральной позицией. И после этого, соответственно, вызывают и говорят, ты зачем это сказал? Ну, когда были у меня...
2: А простой читатель думает, что уже все это приняли, да, узаконили, да, да, да. Да, и уже действует с завтрашнего дня.
3: Угу. Да, когда меня периодически спрашивают, почему, например, ты не ходишь на телевидение? Я говорю, ну, во-первых, как бы, ну, публичная известность, а потом, кстати, после телевидения, вот это, когда масса, там единственный путь к дальнейшей карьере возможный. Ты уже, во-первых, не сможешь нормально работать, у тебя дальнейший путь только к Госдуму. Когда говорят, ну да, ты же спасибо. Во-первых, наша Государственная Дума не выдержит всех тех откровений о будущем и публичная сфера, поскольку это постоянные будут скандалы. Государственной Думе сказали, вот мы сейчас говорим вот про что в будущем, вот те, кто у нас сейчас союзники, станут не нашими союзниками. И наоборот, что то, что мы сейчас не находим общего языка с Соединенными Штатами, в 30-е годы мы их найдем. Просто потому, что у нас исчезнут противоречия, у нас появится множество общих проектов, у нас будет за счет кого и через кого дружить. Самая лучшая дружба в геополитике – это через кого-то и за счет кого-то.
2: То есть здесь вы оптимистичны, да, по части отношений, ну, тут больше скорее экономических, да, между Россией и Соединенными
3: Штатами? Нет, именно геополитические на вопросы мы располземся в разные углы, мы и так-то минимально торговали.
2: Да, вот просто товарооборот был, да, я
3: конечно,
2: вот почему-то...
3: Конечно, они уйдут в западное полушарие с своими проектами, мы здесь, в итоге у нас появляется общий баланс, общий интерес, плюс политика сама, ну, стратегия долгосрочная, долговременная России, она как определена была в начале 19 века. Мы за полифоническое звучание, мы за избыточную множественность, мы за то, чтобы было много разных сил, народов, чтобы никто не доминировал, чтобы Вавилонская башня не была построена. Мы по такому принципу и будем. Да, собственно говоря, в той конфигурации ослабленный США, потерявший доминирующее положение на планете, переставший быть гегемоном, он нужен миру. Ограниченный. Не в том плане, как это было совсем недавно, даже как это сейчас, нет, ограниченный. Поэтому, ну, собственно говоря, у Владимира Путина неоднократно же он говорил, что построение глобального, ну, будущего, единого, единой системы и на смену глобализму приходящая, она невозможна без США. И по-хорошему невозможно без Европы. И дальше шли аккуратные слова, смысл которых сводится к тому, что вот не этой Европы, а адекватной Европы. С другими принципами, потому что вот отсюда, ну, с этим даже разговаривать нельзя. И мы, собственно говоря, приходим как раз к ситуации, когда мы начинаем смотреть на происходящее и говорить, друзья, что есть Турция? Можно ли существование с Турцией мирное? Да, предыдущие, ну, в начале 21 века мы более-менее с ней существовали, поскольку это была все-таки взаимовыгодная торговля. Какая ни была, то есть это, да, понятно, мы меняли свои природные ресурсы, естественно, производительные силы, по сути, на некую массовую продукцию. Массовую. Ничего уникального особо не было. Но массовая продукция была. Да, Турция выступала как некий посредник с исламским миром, плюс это был альтернативный России транзит в Европу. Но мы всегда поняли, что мы зависим от проливов. Мы всегда помнили о том, что Турция является членом НАТО, союзником США, и вот это вот вроде бы и частично нейтрально, но частично негативно это было. И то, что мы тогда были экономически слабы. Ну, собственно, для Турции мы являлись естественной территорией экспансии. Когда мы ослабли, они тут же рванули. Поскольку все эти, как было перечислено, пантюркистские, панисламистские и прочие моменты, или Османская империя, они требовали захвата территорий, которые были нашими окраинами.
2: Но сейчас, Андрей Юрьевич, амбиции Турции приубавились. Почему я задаю этот вопрос? Вот сирийский сценарий случился, там даже как будто больше Европа включается, которая санкции снимает с Сирии и налаживает отношения с новым правительством. И конфликт на Ближнем Востоке, не сказать, что Турция или Эрдоган, рвя рубашку на груди, пытается как-то себя проявить. Да.
3: То есть как только пришел к власти Дональд Трамп, Турции не видно и не слышно. И это большой плюс для Эрдогана, как бы для понимания политики Турции и Эрдогана. То есть вот то, что они среагировали адекватно.
2: И в результате добились снижения санкций, закупки.
3: Они по чуть-чуть сидят,
2: аккуратненько,
3: четко понимая, что стоит им сказать лишнее слово, и их ничего не спасет, потому что они не нужны больше США. В принципе, США не нужна Европа. Зачем им нужна Турция? Они уходят со всего Ближнего Востока. В перспективе они покидают все восточное полушарие. Сначала осадив и, скажем так, создав большие проблемы Китаю, чтобы он не поднялся, но они уходят из восточного полушария, они будут замыкаться в западном полушарии, то есть в рамках доктрины Монро, это и Гренландию к себе подобрав, и Венесуэлу, и французскую, в общем, все, что есть, вплоть до Фолклендских островов, США заберут, плюс еще Австралия как ресурсы. И вот это вот все будет замкнуто их панрегион, на который они будут восстанавливаться, меняться, решать свои внутренние проблемы, перестройку проводить, может быть, собственно говоря, формирование даже отдельной новой цивилизации запускать, как соединение Америки отцов-основателей и Латинской Америки. Может быть, пытаются сохранить Америку отцов-основателей. То есть там работы будет много. И Турция понимает, что она не нужна. Если они сейчас привлекут внимание и дадут повод, что делает Европа постоянно, то с ними просто попрощаются. Или их интересы сдадут кому-нибудь, на что-нибудь.
2: Андрей Юрьевич, в Евросоюз не хочет Турция в этом контексте?
3: Существующий Евросоюз могут хотеть только, да, абсолютно оторванный от реальности, ну, скажем так, ну, слово «имбецилы» — это, наверное, будет самое адекватное, поскольку...
2: А мы таких, к сожалению, знаем, не показывая пальцем, да.
3: Ну, мы таких знаем, собственно говоря, и для этого, понимаете, много, в политике часто происходит не потому, что идиот оказывается в точке принятия решений, а изначально такие нужны решения, что туда ставят идиота. Бывает обратная ситуация. Да, мы все наблюдаем, что творит Дональд Трамп. Но, друзья, политика Америки такова не потому, что во главе нее Дональд Трамп. А Дональд Трамп поставлен во главе Америки, чтобы проводить вот эту чудную политику. Это нужно четко понимать. Его поставили туда. Он человек, занимающийся антикризисными вещами всю жизнь. Он брал компании под угрозой гибели или вытаскивал их, или, соответственно, проводил управляемое банкротство, если не получалось. Именно вот эта история банкротства.
2: Кризис-менеджер.
3: Конечно, замечательный кризис-менеджер. Его поставили делать ровно это. И первый срок, когда испугались последствий, его остановили, поставили потом Байдена с другой стратегией. А сейчас второй срок. Сейчас ему развязали руки, то, что он делает. Так его пытаются остановить. Ну, друзья, ну вы всерьез думаете, что никто не догадался, что так называемые адские санкции против России к России не имеют никакого отношения? Что санкции вторичные, чтобы бить по крупным, абсолютно законно бить по крупным странам мира, прикрываясь рассказами про то, что они торгуют с Россией, вводить против них абсолютно законно громадные санкции, там десятки и сотни процентов, рассказывая, вот, Конгресс принял решение, принял, полномочия Трампу дал, дал, а дальше уже не ваше дело, вы свое, называется, дело сделали. И это протащили, как бы не сопротивлялись. Но мы понимаем, что не настолько это хитрая была задумка, чтобы ее не поняли. Ее поняли, про это говорили.
2: Но она разве жизнеспособна? Ну, почему? Пытался же Трамп уже точечно на Индию, например, давить за закупку российскую, но не получилось.
3: А он не нужно ему давить. Нефть вообще ни при чем. Российская нефть...
2: Ну, давайте... как предлог, ну, согласитесь.
3: То же самое, как ядерная программа Ирана. Кто про нее сейчас вспоминает? Кому она сейчас нужна? Кому нужны эти редкоземельные металлы на Украине, которые пинали киевский режим? Ну, друзья, причины и повод — это очень разные вещи, надо их менять местами. Трампу нужен инструмент, чтобы абсолютно законно продолжать загонную вести охоту против Китая, плюс долбить всех остальных игроков, мешая им, создавая им проблемы. Он демонтирует глобальный мир. Ему дали инструмент. Когда Верховный суд принимает решение, полностью его поддерживающее, тот самый Верховный суд, который не дал ему в свое время избраться на второй срок, когда он, по сути, просто остановил, называется, не дал остановить подсчет, не остановить вбросы. Там достаточно было принять решение о заморозке. Угу. Что больше появляться бюллетни из ниоткуда не будут. Все, и дальше по процедуре бы Трамп прошел бы. Потому что тогда бы голосовали не представители, выборщики, а голосовали бы парламенты штатов. Отдельных, где это было остановлено. И Трамп проходил, и проблем бы не было. Но ему не дали. Плюс последующие дела, когда, по сути, у него был выбор. Или идешь в президент и делаешь то, что нужно, или немножечко посидишь в тюрьме. То есть, как бы тут все было очень цинично.
2: И не немножечко, да.
3: Ну, там было, да. То есть, как бы там, понимаем, там не один, там бы вывели на несколько пожизненных сроков. То есть, как бы вот. Но это все Верховный суд прижимает. Он позволяет ему вводить мероприятия в рамках его политики. Оно действует. Как только оно перестает быть нужным, не Трамп их отменяет. Их отменяет Верховный суд. И получается красивая игра, как будто Трамп ограничен. Ну, когда ему называется надо будет, когда они понимают, что выборы соответствующие могут быть, результат другой, что Конгресс станет более сильно демократическим и антитрамповским. Ну, просто вот естественным образом. Ему позволяют получить инструмент, который не зависит от решения Конгресса. И позволит не играть в кошки-мышки, а вот брать и проводить политику, которую нужно. То есть, поэтому ему абсолютно без разницы, на самом деле, какого будет результат. Он своего добивается. У него есть программа, которую ему дали элиты, которые согласовали, которую он выполняет. И весь этот антураж вокруг этого. Ну да, развлекайтесь, обсуждайте, занимайтесь политикой.
2: Мы прервемся на новости, Андрей Юрьевич, и вернемся, дорогие радиослушатели.

за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: И Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин планирует 5 октября, в День учителя, встретиться в Кремле с лауреатами конкурса «Учитель года». Глава государства вручит государственные награды педагогам, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Сегодня в научной библиотеке МГУ имени Ломоносова объявили призеров Всероссийского конкурса «Учитель года» и других профессиональных смотров. В торжественной церемонии приняли участие 50 лауреатов, 20 учителей, 15 воспитателей, 5 директоров школ и 10 педагогов начальных классов. Министерство транспорта России и Белоруссии подпишут меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров союзного государства. Мишустин подчеркнул, что переход на высокоскоростное движение позволит сократить время следования пассажирских поездов между российской и белорусской столицами с 7 часов до 3. Премьер выразил уверенность, что многие по достоинству оценят такую возможность. Улучшение отношений Москвы и Праги вряд ли возможно, а пока предприятие чешского

0: ВПК поддерживают киевский режим и участвуют в убийстве российских граждан. Об этом заявила РИА Новости посол России в стране Анна Пономарева. Она напомнила, что Чехия стала автором западной снарядной инициативы по скупке боеприпасов для нужд ВСУ. В рамках этой программы Киеву только в этом году планируется передать 1 000 000 снарядов на сумму 5 миллиардов евро. НАТО не намерено нападать на Россию или ущемлять ее интересы, заявил постпред США при Альянсе Мэтью Уитакер. Он в очередной раз акцентировал внимание на оборонительном характере блока. Россия ранее предупредила НАТО и МИД Бельгии, что действия Альянса вокруг Калининградской области резко повышают риск прямого вооруженного столкновения. При этом Москва готова применить весь имеющийся у нее арсенал для защиты своей территории. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива, расценив его как недостаточно выгодное. Глава Белого дома добавил, что Штаты могут нарастить интенсивность ударов по Исламской республике после проведения промежуточных выборов в Конгресс. Днем в понедельник представители США и Ирана встретились для переговоров, организованных при посредничестве Катара. Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Сообщалось, что переговоры зашли в тупик. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Стратегия и власть.
2: Эфир на радио «Спутник» продолжается. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Вторая половина программы «Стратегия и власти». Напоминаю, в студии автор программы, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, продолжаем. Есть несколько вопросов в чате от наших слушателей. Постоянный слушатель Григорий Л. спрашивает, а смогут ли у нас когда-нибудь элиты отказаться от выгоды торговли с Турцией?
3: Вот. Конечно. Такой вопрос. Легко и несложно. Нужно четко понимать, что наши элиты, которые есть, это люди, которые стали богатыми в первом поколении и в своем абсолютном большинстве сделали себя сами. То есть это даже не олигархи первой волны, их очень мало осталось, которые получили громадные предприятия, сидели на них, ничего не делали и просто получали удовольствие от жизни. Это люди, которые прошли через множество бизнесов, множество проектов, через множество проблем, кризисов и банкротств. То есть они умеют фиксировать убытки, они по-другому смотрят на мир. Для них актив – это не вечное владение, то, что можно передать внукам, правнукам, и вот мы вот сейчас создадим эту схему, юридически опишем, вот то, что мы, например, в Средней Азии наблюдаем, когда приходит очередной правитель там, республики к власти, и тут же начинает переписывать все активы на семью, это все, думая, что это не заберут. То, что мы наблюдали на территории бывшей Украины, вот, когда, начиная, каждый новый президент начинал создавать вокруг себя кодлу олигархов, давайте так назовем этот вот клубок, вот этот, вот этот вот, который, перекидывая активы себе, все это расписывая по бумагам, искренне думая, что записи в реестрах государственных кому-нибудь, что-нибудь остановит. Да нет. У нас люди, которые сделали себя, четко понимают, есть время, вот это живет столько-то, здесь, соответственно, все в краткосроке. И проекты, связанные с Турцией, ну, для них это что-то несерьезное. Но, друзья, это те люди, которые одни в 14-м, другие позже, но абсолютно все в 22-м году поняли, что европейские, американские, западные активы нужно просто списывать. То есть вы их берете, списываете в убытки, продолжаете работать дальше. То есть то, как рассчитывали на Западе, что если у вас есть активы в Европе, то вы должны слушаться нас и работать против своих интересов. Рушить ту основу, тот фундамент, где, собственно говоря, вы зарабатываете, где у вас есть перспективы, ради того, что вот есть в Европе. Нет. Они просто взяли и списали. Кто не смог списать, кто за них зацепился, тот перестал быть элитой. Поэтому зафиксировать убытки по турецкому направлению, Но, друзья, у нас сейчас происходит замечательный, с точки зрения долгосрочных интересов, понятно, что текущие интересы – это плохо, но долгосрочные интересы, у нас происходит стресс-тест. Мы учимся жить без черноморского транзита или в его ограниченных условиях. Поскольку, условно, ну, там, до 300 миллионов тонн перевалки идет через Черное море, ну там чуть меньше, примерно столько же через Балтику, столько же через Дальний Восток. И около 80 миллионов тонн – это северный, ну, как бы северные моря. Вот мы учимся смотреть на логистику без черноморских проливов. И это хорошо.
2: Ну, то же самое с зерном, кстати говоря. Правильно. Смотрел разбор, и когда парализовали украинские порты, соответственно, Украина не может каким-либо образом перенастроить эту логистику. Но так как у нас
3: есть
2: да, у нас есть варианты.
3: У нас
2: есть
3: просто варианты. Да, в 30-е годы мы будем создавать нормальный проект «Север-Юг». Не в том виде, каком он сейчас есть. Это вот, знаете, вот аванпроект, самый первый, даже не пилотный проект, это вот просто вот начало его. Это будет проект «Россия-Иран-Индия», «Россия-Иран-Африка». И его пропускная способность будет перекрывать все черноморские проливы. То есть мы будем говорить, когда в свое время спрашивали там, с иранской стороны, то есть когда вот взаимоотношения были, у нас спрашивали, какие им объемы сказать для ориентира, просто они пытаются понять вообще, о чем речь идет. Я говорю, ну вот берите сотни миллион. Какие называются там 20-30 больше? Я говорю, нет, я говорю, сотни миллион. Мы в 30-е годы будем вести речь о том, что мы полностью весь транзит, идущий через Черноморские проливы, потому что, во-первых, моря становятся опасными, перенаправим полностью по суше. Ну как, суша, часть Каспия и далее. То есть это коридоры будут полностью под контролем. И мы будем к этому идти. И на этом фоне, собственно, проблем-то нет. Что такое для нас, ну, давайте, в 30-е годы, какие у нас есть общие взаимоотношения, интересы с Турцией? Да никаких.
2: Вне зависимости от того, кто будет у власти.
3: Вне зависимости. Нам не нужна она как торговый партнер. Все, что, соответственно, возможно покупать в мире, мы будем покупать в других местах. У них нет ничего уникального по производству. Стран, которые продают текстильную продукцию, множество. Что-то уникальное технологически у них нет. У них элементы цепочек производственных, общемировых, глобальных, небольшие. Те природные ресурсы, которые у них есть, есть у нас. А им от нас надо много. И нефть, и газ, соответственно, и множество других ресурсов, а у них нету.
2: Но вы же знаете, кто расстроится больше всего? Те, кто не интересуются политикой и отдыхают, да, греются на турецких берегах.
3: Те, кто в 2008 году затоваривал склады боржоми и грузинским вином, и не знал, что будет происходить. Но, друзья, как бы, вы можете не интересоваться геополитикой. Жить сегодняшним днем очень легко и приятно.
2: Но политика всегда заинтересуется
3: тобой.
2: Да, да, да.
3: Но в итоге оказывается очень дорого. Потому что когда она приходит, ну сколько богатых людей было на территории Украины? В Донецке громадные были дома, квартиры. В Киеве сейчас, который прифронтовым городом стал. И много еще где. И вот это вот все считалось, что ну, это замечательно. Вкладываем в недвижимость, будем потом сдавать эти квартиры. И что вы с этим будете делать? Город, который отключается от электричества, от водоснабжения и от канализации, в котором в разы меньше людей будет жить в это время, ну да, это очень интересное место для инвестиций в жилье. То есть, как бы вот это вот все замечательно. Но это же не единственный момент. Поэтому, друзья, у нас ничего нету. Они заинтересованы в ресурсах. Мы нет. Транзит будет уходить. Транзит как будет уходить от проливов, так, собственно говоря, будут уходить и в целом. Нам не интересна торговля с Европой. Когда это все будет умирать, вся эта либеральная европейская дурь, то, что нужно, восстановится напрямую, если будут с кем там торговать. Дальше нас, собственно говоря, не интересует практически ничего в Турции. Все можно взять в других местах.
2: Как быть с оружием, с продажей нашего? Понятно, что сейчас Турция от этого отходит, но то
3: современное оружие имеет некую особенность. Да. Оно отключается удаленно. Оно не работает без с прекращением поддержки извне. Разговоры о том, что они продадут без нашего одобрения, это будет куча металла. Все.
2: Угу.
3: То же самое, как современные...
2: И испорченные отношения.
3: Ну да. Современные самолеты, я вот не помню с уровня там, какого мига, современный самолет, он он неустойчив в воздухе, динамически неустойчив без алгоритмов. То есть вот берется, сажается пилот, дается ему рычаги кнопки, и он летит, это вот утюг, который он будет выдерживать чуть-чуть в воздухе, потому что там громадное количество расчетов идет на выравнивание, докрутку, стабилизацию и много еще чего. И эти все алгоритмы, ну, в современной технике, они отключаются извне. И у вас есть очень дорогое и бесполезное железо. То же самое с различными комплексами. Это не просто так. Такие защиты ставятся не потому, что злой за умысел, а потому что без этого оно не работает.
2: Ну, понятно, конечно.
3: Да, поэтому мы четко понимаем, с кем мы имеем дело. Мы понимаем, что собственного ВПК у Турции независимого нету. Они часть встроенного, что-то могут произвести, ну да, как европейские страны, что-то могут. В целом нет. Поскольку сборка, поставка, комплектующие собираются всего мира. И это не сделаешь. Нету ресурсов для создания. У нас получается ситуация, когда, в принципе, там, где раньше была заинтересованность, ее нету. Да, мы вроде как, ну, у нас происходит снижение морских потоков, появляется север-юг, и транзитная функция Турции уходит. В принципе, весь морской транзит в мире в 30-е годы исчезает. Так зачем нам проливы? Нам все равно переориентироваться на север-юг вот именно в этом направлении. А дальше мы сталкиваемся с такими вещами, как а чьим союзником будет Турция естественным образом? Ну, условно, назовем это Британией, назовем англосаксы. То есть, по сути, любого противника России. Просто естественным образом. Потому что Турции для выживания, Турции для того, чтобы развиваться, им нужно проводить пантюркистскую политику. У них зона их экспансии совпадает с тем, что, собственно говоря, наши территории. Мы жестко пересекаемся. На одно и то же претендуя. Но мы оказываемся в более высоком положительном моменте, чем они. У них проблемы намного ниже. У них и с промышленностью проблемы. Не надо смотреть по ВВП. По структуре, смотрите, по промышленному производству, по отраслям, по глубине их, по укладам техническим. Там ничего нету. Они росли за счет внешнего допинга. За счет, называется, частично открытых рынков Европы, будучи членом по НАТО. За счет сотрудничества с США, с Израилем и много еще кем.
2: А сегодня в целом сложнее становится найти, ну, скажем так, спонсора? Ну, понимаешь, что Штаты уходят, у Европы есть Украина, которую все с каждым днем дороже и дороже снабжать.
3: Они никому не нужны. Они пытались продавать свои геополитические интересы арабам, но это очень ограничено, и сейчас у арабов самих проблемы.
2: Угу.
3: Максимум, кто может быть им союзником, это Япония. Ну, у Японии тоже проблем не меньше. И Япония очень далеко, называется. А все остальные Турция не нужна. Обратите внимание, Турцию не берут в ШОС. То есть, по сути, вот организация, созданная в Азии для того, чтобы не пускать чужих, Россия, Китай, Индия, база, и дальше начинается Иран, как называется, тоже, в принципе, четвертый игрок. И вот все остальные, и Турции нету. Потому что четко понимаешь, что она не самостоятельная, она будет продвигать чужие интересы, она будет торговать геополитическими возможностями за какие-то экономические блага. И она не подходит, и она не нужна. То есть и вот эти вот пантюркистские проекты, Среднюю Азию взять под себя, попытаться по Волжье откусить ресурсы, они же никуда не делись. Далее любая экспансия, любое развитие Турции будет упираться, с одной стороны, ее дикие земли арабские, плюс сепаратист курдов сепаратизм, плюс внутренние проблемы, а территория экспансии вот. Или Балканы, которые претендовать будет Россия, просто брать, потому что, извините, это славянские православные народы, просто культурно близкое нам население, которое нам для развития, для масштаба нужно, как, собственно, Восточная Европа нам нужна будет, после того, чтобы панрегион большой делать, выстраивать количество потребителей было. А Средняя Азия, а что там? А там ничего. Там много людей, но там нет ресурсов, там воды не хватает для нормальной жизни, то есть там вообще ничего нету. Там уровень образования улетел в нули, это вы можете посмотреть по приезжающим трудовым мигрантам, по уровню образования, насколько оно сильно деградировало. То есть там, где нужно строить индустриальную экономику, там, где нужно развитие, ничего этого нету. Плюс Китай. Да, раньше Китай планировал строить маршруты в Европу, но теперь нет Европы. Некуда строить, у Китая самого дикие проблемы. И вот в этом вот всем Турции оснований нет. То есть она, плюс она четко понимает, что Россия для нее психоисторический противник.
2: Есть вопрос логичный. Если не продолжим с ними торговать, не начнем ли воевать? Также Григорий Л спрашивает.
3: Чуть позже. мы просто перестанем с ними торговать, мы будем уходить. А дальше возникает вопрос, помимо того, что, во-первых, они будут союзниками наших врагов, естественными, что проект «Север-Юг» будет лишать их транзита, у них ничего нету. В принципе, они жили долгое время за счет того, что они были воротами в Европу для товаров, там, услуг, даже населения, а этого тоже нету. Европа не имеет значимости, они выпадают. Далее исчезает НАТО, которое их прикрывало. То есть все, за их спиной никого нету. И возникает вопрос о психоисторических обид и интересов. Для России крайне важно закрыть один, ну, назовем их так, публичной психологии, гештальт. Он называется наследие Ромейской империи. Ромейской. Не Византии. Византии это потом придумали. Они называли себя ромеи. Ну и римляне на греческий манер. Ромейская империя. Константинополь. Проливы. Не в том смысле, что нам они будут нужны как транзит. Нам они будут нужны как территорию, которую мы взяли, как территория, которая для нас важна. Даже не для того, чтобы там полностью, называется, опять стали греки. Нет. Для того, чтобы в старых православных исторических храмах исчезли мечети. Чтобы они стали хотя бы светскими музеями. Пополам стена восстанавливаем от православного храма, восстанавливаем от мечети, оставляем музей. Вот так. Из серии. Закрыть эту тему, которая столетиями висела над нами, которая, собственно, была одним из стимулов и направлений русской политики.
2: А вы думаете, к такому решению вообще возможно прийти?
3: Когда Турция пойдет под распад, она вот со всеми проблемами имеет все шансы туда нырнуть. Очень хрупкая ситуация. Сейчас она живет за счет Эрдогана. Давайте скажем прямо. Турции дико повезло. Чего как сначала и дико не повезло, что Эрдоган не занимался внутренней политикой. Если бы он 20-25 лет последний занимался исключительно внутренней политикой, решая проблемы, сейчас была бы монолитная Турция, ну не уровня Польши, но что-то близкое, которую нельзя раскрошить, которую нельзя ничего с ней сделать. То есть она монолитна, она крепка, какие бы ни были проблемы, но она едина. Они этого не сделали. Ну до этого, если мы посмотрим османский язык начала 20 века и современный турецкий язык, они в принципе разные. Они 80 лет меняли язык, потому что изначально османский язык, он вроде бы тюркский по строению внутреннему, но до 80% корней были персидскими, арабскими, армянскими, греческими, то есть его не понимали, например, в Средней Азии. Сейчас они, постепенно меняя язык, привели к тому, что есть именно в этой политике. Если бы продолжались внутренние изменения, продолжалась бы стабилизация именно внутрь, поднятие силы, не раскидывание ресурсов на внешнее, у них был бы шанс. Но сначала им не повезло с Эрдоганом, с его попытками взять все и сразу, куда только они не заходили. Балканы, Ливия, Сирия, Афганистан, Средняя Азия, Персидский залив, куда они только не заходили. Пользуясь прикрытием НАТО и США, пользуясь тем, что они более привилегированы, они пытались это продавать. И арабам, и другим исламским странам, и, соответственно, России, вот свои посреднические функции. А сейчас они не нужны. Их идея, что они будут канал, потоки, называется, контролировать, не работает. У них нету для этого ни географии, ни возможностей. Все. В современном плотном мире выстраиваются отношения без них. Они сказались исключены из этих процессов. И у них ничего не оказалось под замену. И они не подготовились к этому. И вот тут, собственно, происходит ситуация к тому, что если это идет под распад, нам не нужно захватывать проливы. Если Турция распадается на части, эти части сами, во-первых, между собой начнут гражданскую войну, выяснение кто чего, а дальше начнется просто разделение общества. Потому что отделенный Константинополь и Смирна, они вспомнят, что в своей основе они криптогреки, ромеи. И это будет восстановление именно ромейской идентичности. Они более светские, более европейские. Но в конце концов, кто был Кемаль Ататюрк по национальности? Мама гречанка, отец офицер. Злые языки говорят, что не немецкий офицер, точнее немецкий офицер, не турецкий. Ну, в принципе, от чего умер Кемаль Ататюрк? От болезни печени. От чего у нас происходит болезнь печени? Как он выглядел? Это был высокий голубоглазый турок. Ну, вот само вот это вот сочетание. Да. То есть. И мы понимаем, что если есть культурный запрос, если в обществе появляется необходимость, в обществе в психоисторической катастрофе, вспоминайте наши 90-е, когда вот все, что было, рухнуло, чего только в голове не происходило. Вон у нас по соседству территория, где 70%, 75% были русских по крови, по языку, который записывали украинцами, во что это превратилось? В политическое украинство. Вот там будут подобные процессы. Не в том смысле, что там греки будут. Нет, это будут ромеи, которые будут пытаться искать идентичность через величие. И это будет отдельная территория, под протекторатом называется, под защитой России, в которой будут свои порядки, которые будут сами восстанавливать, меняться, смотреть. Все.
2: Вот вы говорите «под защитой России». А не наталкивает ли это на идею, на мысль создания нового военно-оборонительного блока, скажем так, ну, такого аналога НАТО, но в регионе, где будут главенствовать, да, Россия, Китай, Индия, понятно, ввиду сейчас развивающихся отношений, куда можно и Турцию пристроить, ну, и таким образом, как бы, и влиять, и, ну, как бы, иметь надежного, если не соперника, то, да, хотя бы контролируемого партнера.
3: Блок должен быть против кого-то. У России, Индии, Китая, Ирана, ну, собственно, крупных стран, которые ключевые для Азии, у них не будет общего противника. У них будут свои интересы, которые будут сильно различны. Тогда, соответственно, то, что может быть, это называется пакт о ненападении. Вот мы создаем пакт о ненападении. Собственно, ШОС — это пакт о ненападении. Давайте назовем вещи своими именами. Да, мы понимаем, что с точки зрения там, середины 20 века это куча мифов, но на самом деле это был абсолютно нормальный договор, что мы разграничиваем зону влияния, мы смотрим, что, чего и как, мы большие и сильные, решаем, как оно есть. У Третьего рейха пакты о ненападении были подписаны со всеми соседями. Собственно говоря, Мюнхенский сговор – это результат такого. Там и Франция, и Германия, и Польша, кого там только называется не было, кто только чего не подписывал. Не нужно тут как бы слов бояться, это у нас либеральное искажение истории очень на эту тему работало хорошо. Поэтому брать Турцию туда, слабую, не самостоятельную, которая четко понимаем, что она не артельна. Очень важное качество и человека, и страны – артельность. То есть ты смотришь общие интересы. Ты сначала смотришь общие интересы, потом свои личные, индивидуальные. Условно говоря, берем с прибыли, а не с убытка.
2: То есть это даже инвестиции не назвать.
3: Да. С ней ничего не делать. Плюс, когда, да, мы сейчас еще живем в логике старого мира, но когда мы начнем жить в логике, мы спросим, а зачем она нам? Зачем она здесь будет существовать? У нас получается громадная... Плюс мы понимаем, что да, сейчас она слаба, но пройдет время, мы можем ослабнуть, она усилится, и у нас опять новые, те же самые проблемы. Мы в начале 20 века ее не добили. Из-за проблем внутренних 1917-1922 года с Карханской войной, с интервенцией, мы не добили Турцию. Соответственно, выводы нужно делать. Она для нас экзистенциальный противник. Да, мы про это забыли. Но сейчас пройдет еще несколько лет, эти отношения выстроятся, новая конфигурация сложится, и мы это увидим. Нравится нам это, не нравится нам это. Это, ну давайте так, это не... программирование, это не стратегия, это не попытка навести, это просто то, к чему мы придем. Мы говорим о будущем. Я не призываю вас сейчас к ней так относиться, смотреть, учитывайте, как оно есть, просто понимайте тренды. Эти тренды говорят четко, что через небольшое время мы осознаем, что мы опять с Турцией являемся противниками на уровне существования взаимного и с нашей стороны, и с их стороны. И этот вопрос нужно будет решать.
2: Да, решать серьезно, ну и, по всей видимости, бесповоротно. Хотя история и не такие примеры нам показывала.
3: Сотрудничество это здесь, точно, к сожалению, не получится именно в силу экзистенциальности противоречий.
2: Андрей Школьников, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
1: Стратегия и власть.

0: Страна героев. Андрей Багров. Планомерная и успешная денацификация и демилитаризация Украины в ходе СВО обеспечивается каждым ее участником. Исключений тут нет. Один из них, проявивший храбрость и высокий профессионализм, лейтенант Андрей Багров. С самых первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик он выполняет поставленные вышестоящими командирами задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Без этой важной работы эффективное продвижение вглубь территории, временно находящейся под контролем радикалов ВСУ, бывает очень затруднено. В ходе очередного наступления соединений армии России, благодаря навыкам и умениям лейтенанта Багрова, а также выверенной до деталей организации работы личного состава, были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и их расчеты. Враг не успел предпринять никаких действий, чтобы избежать уничтожения. После оперативной смены огневых позиций бойцами артиллерийской батареи под руководством Андрея Багрова был ликвидирован опорный пункт с десятками националистов. Это позволило нашим батальонно-тактическим группам вклиниться в оборонительные порядки противника и развить успех при дальнейших наступательных действиях. Страна героев. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: И такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 15 часов, в Красноярске 19:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России на фоне инцидентов с беспилотниками. Россия и Белоруссия подписали меморандум по вопросу строительства ВСМ «Москва-Минск». США строят несколько новых предприятий по производству боеприпасов. Подробности далее. МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову после падения неких беспилотников на территории страны. Как сообщили в дипведомстве, за один день воздушное пространство нарушили 3 дрона, 2 из них упали и взорвались. Как отметил Олег Озеров, Кишинев не предоставил доказательств, что упавшие беспилотники были российскими. Москва готова подключиться к расследованию инцидентов, но Кишинев не проявляет ответной готовности, добавил дипломат. В Молдавии и ранее находили обломки дронов, но компетентные органы страны не представляли доказательств, подтверждающих их принадлежность какой-либо из сторон конфликта. Киев сознательно создает гуманитарную катастрофу в Олешках Херсонской области. Мирных жителей лишили света, газа и возможности получить какую-либо помощь, заявил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, за минувшую неделю только по территории Новокаховского городского округа нанесено около 500 ударов дронами со стороны ВСУ. В результате обстрелов повреждены административные здания, магазины, жилые дома и транспортные средства, системы электро- и газоснабжения. Как заявили ранее в МИД России, киевский режим создает гуманитарную катастрофу в Олешках, пытаясь возложить за это вину на Москву. Министерство транспорта России и Белоруссии подписали меморандум по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Как сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров союзного государства, переход на высокоскоростное движение позволит сократить время следования пассажирских поездов между российской и белорусской столицами с 7 часов до 3. Премьер выразил уверенность, что многие по достоинству оценят такую возможность. Россия и Республика Конго впервые подписали комплексный план развития торгово-экономического сотрудничества. Он рассчитан на период с 2026 по 2028 годы, сообщила Минэнерго России. Церемония подписания состоялась накануне в ходе 8-го заседания Межправительственной смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле. Ключевыми направлениями стороны называют взаимодействие в энергетике, проведение геолого-разведочных работ и цифровизации. США строят несколько новых предприятий по производству боеприпасов для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и системы противоракетной обороны «ТЭТ». Об этом сообщил журналу «Тайм» американский президент Дональд Трамп. По его словам, производители вооружений работают круглосуточно, а Вашингтон пополняет запасы боеприпасов беспрецедентными темпами. Глава Белого дома признал, что запасы ряда боеприпасов в арсеналах Пентагона сократились на фоне операции против Ирана. Стоимость только разведанных запасов полезных ископаемых в Арктике превышает 20 триллионов долларов, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании Совета морской коллегии по защите национальных интересов. Чекунков подчеркнул, что по оценке недропользователей степень разведанности не превышает 20%. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты. Время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Продолжаем наш прямой эфир. Эти полчаса уже почти по традиции можно совершенно спокойно посвятить международной политике, а точнее говоря, двум странам, о которых сегодня, в контексте в определенном пойдет речь. О Венгрии и о Франции. Начнем с Венгрии. Россия высылает венгерских дипломатов в ответ на недружественные шаги со стороны, собственно, Венгрии. Это ответная дипломатическая мера. Группа сотрудников сотрудников посольства Венгрии в Москве и генеральных консульств страны в Санкт-Петербурге и Казани должны покинуть территорию страны в течение 2 недель. С одной стороны, дипломатический скандал, ну, вещь достаточно обычная. С другой стороны, в нынешних обстоятельствах, в особенности, когда речь идет о таких странах, как Венгрия, которые занимают такую промежуточную позицию, ну, на политическом поле между крайне недружелюбным Западом и дружелюбным Востоком. Вот, собственно, интересно, почему же здесь сложилась подобная ситуация, с чем она связана и к чему может привести. Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов у нас на прямой связи. Антон Александрович, добрый день.
3: Добрый день.
2: Итак, собственно, вопрос о Венгрии. Ну, о Венгрии это что? Так как хочется спросить, с ними-то почему они, на ваш взгляд, вот в данном случае ведут себя подобным образом и заставляют Россию принимать ответные меры?
3: Они подвергаются давлению. Мы ждали, что такой вариант возможен с приходом к власти правительства Питера Мадьяра. Безусловно, они рассчитывают на восстановление прежних контактов, которые были до Орбана, с Европейским Союзом, прежние, может, теплоты в отношениях, а для Европейского Союза принципиальный момент. Это некие жесты, недружественные отношения России. Вот они на эти жесты идут, безусловно, ставя под угрозу наши двусторонние контакты в экономической сфере, в энергетической сфере, которые принципиально важны для венгерских избирателей. Но в целом тут нет каких-то серьезных сюрпризов, тем более, что накануне Генассамблеи ООН во внутренних документах, которые утекли в прессу, они нас обозначили как некую угрозу порядку в Европе, в мире. Так что все логично. Теперь они синхронизируют во многом свои шаги с Еврокомиссией и идут на подобного рода провокации.
2: Антон Александрович, вот если говорить о подобного рода ситуациях, они вот, ну, сколько даже я себя помню со времен там, детства, со времен Советского Союза, периодически такие заметочки появлялись всегда, когда высылаются сотрудники одни из одной страны, потом высылаются адекватно, как говорили, меры советского правительства будут адекватными, да, и они, естественно, были абсолютно такими паритетными всегда, и в данном случае мы видим ту же ситуацию. А можно ли это считать, ну, судя по тому, как отреагировала Венгрия, мы приняли к сведению, посольство будут функционировать, депредставительства тоже будут функционировать, что это просто, ну, есть некий, ну, скажем, элемент или, ну, какой-то этап или шаг, или просто событие вот в дипломатической, в том числе, жизни и взаимоотношениях двух стран. То есть не раздувать из этого чего-то серьезного. Или это действительно, ну, некая тенденция, на ваш взгляд?
3: Ну, это все равно неприятно. У нас с венграми, в отличие от других европейских стран, в этом плане все было спокойно. Да, они там после дела Скрипаля выслали одного дипломата, насколько я помню, и так по минимуму пошли подобного рода шаги. Орбан все-таки стремился балансировать. Нынешнее правительство, оно, конечно, менее независимо, и это вызывает настороженность. Если они пошли на подобные шаги, то неизвестно, как дальше они будут действовать, неизвестно, насколько мы можем серьезно воспринимать их как партнеров в той же энергетической сфере. Поэтому, конечно, мы будем отталкиваться от того, что есть такого рода недружественные установки, но действительно, вы справедливо заметили, нет истерических реакций, которые бывают, например, у немцев, когда мы идем на ответные меры, они начинают заявлять о том, что это, так сказать, как можно, мы-то по делу выслали, заявляют немцы, а вы в ответ, значит, там идете на какие-то недружественные шаги. Ну, это понятно, что это риторика, понятно, что они работают на внутреннюю аудиторию, но в любом случае венгры повели себя более солидно. Там все-таки немало дипломатов, с которыми мы взаимодействовали в последние годы. Кадровый дипломат остается в Министерстве иностранных дел и в посольстве, с учетом тех контактов, которые были на уровне руководителей, на уровне министров. Поэтому, в принципе, есть, конечно, надежда, что на этом все закончится. Бывали в истории инциденты в отношениях, если сказать, с Соединенными Штатами и с другими государствами, когда за такими высылками ничего более значимого не происходило. Может быть, это дань вежливости с их стороны Евросоюза, но это зависит от политической воли Питера Мадьяра. Если она у него хранить прежние наработки или нет, мы увидим в перспективе.
2: Понятно. Ну и завершающий вопрос это относительно вот этого, ну, не скандала, но так или иначе, инцидента вот на дипломатическом уровне. А вот, скажем так, кадровый ресурс с точки зрения именно количественных оценок работы и нашего посольства в Венгрии, и дипломатических служб, и венгерского посольства в России, насколько он, так сказать, велик, то есть насколько вот эта ситуация, она действительно может на что-то повлиять вот так глобально, чтобы вот этот эпизод оценить с точки зрения исторической перспективы?
3: Ну, конечно, сокращение штата посольства, но всегда негативно отражается на функционирование любой дипмиссии. Дальше все зависит уже от договоренности относительно сокращения, в принципе, числа дипперсонала, или если она в прежнем количестве останется, и можно будет эти вакансии наполнить, это другой момент. Поэтому ничего хорошего для работы посольств тут нет, для визовой деятельности, для взаимодействия с органами власти. Но если не будет дальнейших недружных шагов стороны венгров, нам удастся как-то пройти мимо этой ситуации. Поэтому следим за их поведением.
2: Спасибо большое. Понятно, следим за развитием событий. Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов был у нас на прямой связи. Ну, а мы продолжаем.

0: Говоря о Франции, естественно, сразу же приветствую в студии Елену Караеву, потому что мы говорим «Франция», подразумеваем Елену Караеву. Почти Маяковский.
1: Почти Маяковский, да. Всем добрый день. У нас сегодня, как я понимаю, две темы даже могут прозвучать в нашем
0: диалоге.
1: Где
0: ультраправые, там тут же власть обвиняет их в антисемитизме. Только с АДГ закончили, теперь во Францию переходим. Да, то же самое. Ультраправые, и тут же появляются намеки какие-то. Хотя они не беспочвенны, наверное, имею в виду.
1: Дело в том, что, конечно, это правая партия, а не ультраправая. Ультраправая партия, в общем, перестала существовать в связи с тем, что правоцентристы просто продали интересы своих избирателей и переместились, я бы сказала, в центр-центр. А национальное объединение, которое возглавляет сейчас которое сейчас возглавляет как раз Жордан Бардала, а фракцию этой политической партии возглавляет в парламенте Марин Ле Пен, значит, стала, ну, собственно, это первая жертва политического террора предвыборного, которая, значит, вот пала под, я даже не знаю, как это назвать, под публикацией организованной.
0: Прям пала.
1: Ну, это очень серьезное обвинение. Значит, я объясню, в чем дело. Жордана Бардала, значит, политика, у которого фантастический рейтинг, в отличие от Макрона, он смотрит всегда его рейтинг на юг, а макроновский в сторону Плинтуса, значит, был обвинен в антисемитских, я бы сказала, сообщениях, которые он отправлял, будучи 18-летним активистом, еще даже не политиком, ничем абсолютно, активистом тогда Национального фронта, возглавляемого отцом Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пеном. Он говорил какие-то вещи, которые я бы назвала таким очень бытовым, очень вульгарным, очень таким не зоологическим, но просто проявлением ксенофобии, да? Он, например, сказал, что банки в руках евреев, и евреи делают так, чтобы подчинить себе всех остальных людей. Значит, это то, что стало известно из публикации «Медиапарта». И, конечно же, эта публикация возникла не просто так, не просто потому, что журналист, значит, там получил письмо и отправился в командировку, а потому что «Медиапарту» было дано задание политически изничтожить, ликвидировать Жордана Бардала. Почему? Потому что он самый популярный политик. Если Марин Ле Пен выигрывает выборы, то он становится премьер-министром и так далее, и так далее, и так далее. Значит, убить, наверное, все-таки не очень получится, но очень серьезно осложнить прохождение Марин Ле Пен во второй тур, на мой взгляд, реализуемая задача теми политтехнологами от глобалистов, которые, собственно, получили это задание и начали его выполнять. Уровень страха, с одной стороны, и уровень, на котором отдавались приказы, можно понять из того, что Макрон, который обычно никогда не комментирует, находясь за рубежом, тем более с визитом, тем более в Испанию, там чуть ли не госвизит, там с королем, с премьер-министром, внутрифранцузские политические проблемы, откликнулся практически немедленно, сказав: «Вы там вообще разберитесь, наведите порядок». И это чудовищное обвинение, написал Макрон, чудовищное абсолютно. И если они действительно были сказаны, то это ужас, ужас, ужас. На что ему Бардала ответил, сказав: это все полемика идет в соцсетях, это такие очень высокие отношения в виртуальной Вороньей Слободке, да? Хотя нет, какая Воронья Слободка? Воронья Слободка в сравнении с этим просто Версаль. А они, так сказать, поливают друг друга политтехнологическими помоями, эти два джентльмена. Он ответил Бардала, что не вы, господин президент, а я выходил на манифестацию против ХАМАС в октябре 2023 года. Не вы, а я говорил о засилии исламизма. Не вы, а я говорили о том, что неконтролируемая миграция приводит к образованию террористических ячеек. Значит, что ответит Макрон, я не знаю, но мне абсолютно известно следующее. «Медиапарт» была той медийной платформой, с которой началось изничтожение Саркози, и вслед за Саркози То же самое было сделано с Франсуа Фийоном, экс-премьер-министром. Так что я бы относилась к случившемуся чрезвычайно серьезно.
0: Говоря о вообще антисемитизме во Франции как таковом, мы как-то всегда привыкли считать, что антисемитизм – это история, которая вошла в историю, извините за тавтологию, благодаря Германии, в кавычках, по понятной причине. Потому что Холокост, потому что нацистские, так сказать, вся нацистская история и так далее. То есть мы всегда ассоциировали антисемитизм как явление глобальное такое на уровне государства именно с Германией тех времен в первую очередь. И поэтому понятно, откуда логические объяснения, обвинения в этом германских оппозиционных партий, немецких. Когда речь идет о Франции, на твой взгляд, что такое антисемитизм во Франции? Как он существует? Вообще, насколько он
1: развит? Он чудовищен абсолютно. Он чудовищен. Я могу назвать, это 19 век, дело Дрейфюса, против которого выступали в том числе Эмиль Золя, который написал «Я обвиняю». В результате Дрейфюс, штабной офицер, был оправдан, но он был на каторге. Да? И, в частности, все обвинения строились в том числе и потому, что Дрейфюс был евреем. Дальше события конца 30-х годов, когда голову поднял французский фашизм, нацизм точнее, и когда, значит, пошла кампания антисемитизма, в которую включились даже интеллектуалы и писатели уровня Селина. Да? Это очень крупный Луи Фердинанд Селин, очень крупный французский писатель. Ну а что касается периода оккупации, то сами же французы, еще раз повторяю, сами же французы изничтожили, отправив в концлагеря почти 80 тысяч своих соотечественников. Потому что под программой окончательного решения еврейского вопроса подписалась вся Франция. Консьержки, полицейские, жандармы и так далее, и так далее. Все, что касалось депортации, делалось французскими правоохранителями. Все, что касалось физической отправки несчастных в лагеря, делалось французскими железнодорожниками. Все, что касалось бюрократического исполнения приказа, делалось французскими вишистскими властями. Более того, они снизили возраст, согласно которому можно было депортировать французских детей еврейского происхождения с 12 лет до грудного возраста. Нужно понимать, что французские дети, даже если они были спрятаны, в частности, в католических школах, в католических монастырях, в католических приютах, на них писали доносы, и их изничтожали. И просто, ну, приезжали гестаповцы, забирали их и отправляли в лагерь, где они становились пеплом крематория. Проблема антисемитизма во Франции чудовищная еще и потому, что общество абсолютно не готово признать, что это они убили 75 тысяч человек. Из вас, значит, вернулись только 5 тысяч. Нужно это понимать. И вплоть до начала 70-х годов во Франции эта тема вообще никак не трогалась.
0: Ну, потому что победители же, они же вместе капитуляцию подписывались.
1: Она не затрагивалась. А де Голль, когда вошел в Париж в августе 44 года, первое, что он сделал, попав в отель «Лютеция», где была, собственно, так сказать, штаб-квартира парижского французского гестапо, он запечатал все архивы, которые касались оккупации, то есть доносы, и к ним доступ запрещен до 2044 года.
0: Ну, по понятной причине, потому что удар по репутации Франции будет нанесен колоссальный.
1: Ну, просто могла тогда начаться гражданская война.
0: Ну, да.
1: Вот, собственно, и все. И он это сделал ради того, чтобы, значит, как бы соблюсти некий гражданский мир, и вообще мы победители. На самом деле, это жуткая история. В 95-м году Ширак, который пришел, был избран после Миттерана, признал ответственность французского государства за депортацию. Но общество до сих пор это не признало. Ни, значит, общество железных дорог, ни, соответственно, жандармерия, ни медицинский орден, да, который просто отнес в гестапо списки врачей-евреев с адресами их кабинетов, частных практик и квартир.
0: Удобная позиция у Франции, да, такая, за спиной у Германии. Германия понесла все возможные виды наказания, да, официальные за Холокост, за уничтожение евреев. А Франция вроде как и ни при чем получается, да?
1: Ну, нет, получилось на самом деле, что Франция действительно ни при чем, причем там истории, с которыми я сталкивалась, поскольку я жила в Лионе, а там зверствовал лионский мясник Клаус Барбье, они чудовищные, потому что, например, доносили на евреев только потому, что на матери семейства был шарфик, который понравился консьержке.
0: Ну,
1: так
0: да.
1: Что, чтобы было понятно, понятен уровень антисемитизма. Поэтому эти обвинения в адрес Бардала, конечно, очень серьезные, но они должны быть как минимум доказаны, и, простите, ему было 18 лет.
0: Более того, я вот когда читал его вообще про него, подчеркивалось особо, что Бардела не имел отношения к высказываниям и мыслям Жана-Мари Ле Пена, что он как раз отстранялся от его антисемитской позиции и стремился как раз более сдержанно относиться ко многим вещам.
1: Ну, здесь на самом деле все очень сложно, потому что, да, в партии Ле Пена состояли люди вроде Брюно Гульниша, который просто отрицал существование Холокоста, за что он сидел, совершенно справедливо, да? При том, что он был профессором Лионского университета, так, на секунду. А сам Ле Пен, пер, то есть отец, говорил, что концлагеря и система уничтожения евреев как и преступления против человечности – это всего лишь эпизод Второй мировой войны.
0: Таким образом, мы получаем ситуацию, когда антисемитизм может стать картой, аргументом, ну, такой, я бы сказал, оружием в борьбе нынешней власти или левых, или центристов, как угодно, против партии Ле Пен-Барделя. Вот, соответственно, вопрос в том, насколько это серьезный может быть аргумент и чем отвечать.
1: Дело в том, что это очень серьезный аргумент, потому что, хотя еврейская община во Франции не очень многочисленная, по-моему, там 400 тысяч человек, но они чрезвычайно влиятельны, потому что эти люди отстаивают и свои интересы, и отстаивают, собственно, право на высказывание, поскольку оно заработано кровью их предков, да, жертвой их предков, с одной стороны. И, конечно, они могут влиять на исход голосования. Второй момент, видя, что происходит, евреи обычно голосовали, еврейская община и те ассоциации, которые с ней связаны, обычно голосовали за левых. И только на протяжении последнего времени, последних, может быть, 5-6 лет, они начали голосовать за правых. Откуда рост популярности, значит, национального объединения? Я думаю, что это сделано для того, чтобы, как бы сказать, колоссально уменьшить, если не стереть в труху шансы на то, чтобы Марин Ле Пен вышла во второй тур.
0: Ну и, конечно, когда мы говорим о Франции как о стране, в которой, так сказать, нарастают так или иначе самого разного рода, то, что мы видим из новостей, пассионарные настроения масс разные, и волнения всякие, и пожарные, и студенты, и кого там, то есть даже школьники, то есть самого разного рода демонстрации, так сказать, происходят. Мы вот перед эфиром как раз на эту тему говорили, может ли этот фактор, ведь мы когда-то, год или два назад, ну год там, с небольшим назад, вот я точно помню, в этой студии мы говорили как раз о том, насколько в состоянии французы, как французы, если не снести действующую власть, то, по крайней мере, что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию. И ты тогда говорила, что французы, они трусоваты в этом смысле, что они как бы вот, это не может стать вот этой волной, которая снесет вот, будет, господи, вторые гавроши, парижские коммуны и так далее.
1: Я очень рада, что французы в этом смысле опровергли мои предположения, представления и мои слова. Французские школьники, началось все с юных. Французские школьники, они просто сказали: хватит, баста. Мы не хотим учиться дальше, когда нас не учат, когда у нас нет уроков по основным учебным дисциплинам, когда у нас возникают колоссальные лакуны, которые потом отзываются в плохих экзаменационных оценках, когда у нас в лицеях засорены туалеты, когда мы сдаем экзамены и пишем контрольные в школьных залах, где температура летом может достигать 35-36 градусов, когда нам
0: нечего пить,
1: потому что сломались фонтанчики, когда нам не могут оказать первую помощь школьные медсестры, которые обязательны. Короче говоря, я аплодирую французской юности, я аплодирую тем самым гаврошам, которые сейчас получают по полной от репрессивного французского аппарата. Их лупят, их бьют, их арестовывают и их задерживают. Вот сейчас перед всеми нами такая Франция, которая есть на самом деле убивающее собственную юность.
0: Но, с другой стороны, исходя из твоих слов, Франция не безнадежна, если у нее есть молодое поколение, которое способно протестовать.
1: Все, я могу сказать одно. Да здравствует Франция, да здравствует республика. Vive la République и vive la France.
0: Спасибо. Елена Караева в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.

0: и политический кризис с регулярными гражданскими и межнациональными конфликтами. В Ираке расцвел радикальный исламизм, с которым пришлось бороться целой коалиции стран. Операция с по-американски пафосным названием «Непоколебимая решимость» привела к гибели более миллиона человек. Страна неоднократно стояла на грани распада на суннитские, шиитские регионы и Курдистан. Коррупция в госорганах стала носить почти повальный характер. Уходя, на самом деле американцы остаются. Через Федеральный резервный банк Нью-Йорка они контролируют нефтяные доходы Ирака в долларах, а компании из США осваивают его недра. И тем не менее, иракцы радуются, что хотя бы интервентов не будет.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
2: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин дал поручение по обеспечению безопасности Калининградской области. Соответствующие структуры тщательно их выполняют, сообщил помощник главы государства, глава морской коллегии Николай Патрушев. На встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Патрушев подчеркнул, что регулярно слышит агрессивные заявления Запада и, в частности, блока НАТО, который себя позиционирует как оборонительный. Если Альянс попробует на практике реализовать угрозы, ответ России будет адекватным и быстрым, и НАТО пожалеет о своих действиях, добавил глава морской коллегии. МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову после падения неких беспилотников на территории страны. Как сообщили в дипведомстве, за один день воздушное пространство нарушили сразу 3 дрона. 2 из них упали и взорвались. Как отметил Олег Озеров, Кишинев не предоставил доказательств, что упавшие беспилотники были российскими. Москва может подключиться к расследованию инцидента, но Кишинев не проявляет ответной готовности, добавил дипломат. Россия и Белоруссия в 2028-2029 годах планируют утвердить финансово-экономическую модель высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск. Как сообщил инфоцентр ВСМ, ожидается, что пассажиропоток составит около 6 миллионов человек в год. Поезда смогут развивать скорость до 400 км в час. Время поездки между Москвой и Минском уменьшится с 7-9 часов до 3. Россия и Белоруссия сегодня подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной магистрали. Минпросвещение к 1 сентября следующего года создаст для детских садов перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек.

0: Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, в этом вопросе министерство опирается на запросы самих воспитателей. Сейчас идет работа по актуализации стандарта дошкольного образования. В него и планируется включить перечень игр. В рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели и производители детских игрушек. Нападающий Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Это заявление футболист сделал в общении с журналистами, отметив, что еще может сыграть за кого-то в Кубке России. Дзюбе 38, он воспитанник московского «Спартака». Последним его клубом стал тольяттинский «Акрон», за который форвард выступал с 24 по 26 год. С июля нападающий является свободным агентом. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне с «Зенитом» он 4 раза выиграл чемпионаты, Суперкубок России, дважды завоевывал Кубок страны. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутникова Макс.
1: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91.2 FM.
2: В Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Лесо Хабалова присоединяется ко мне в этой студии.
3: Всем здравствуйте. Здравствуйте, Александр Кузьмак.
2: Продолжаем. Три темы у нас для обсуждения с экспертами. Начнем мы с темы зарплат. Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия должна стать страной высоких зарплат. Ну, реальных зарплат. Речь идет об этом, конечно. И должна быть экономика высоких зарплат. Почему? Потому что высокие зарплаты стимулируют спрос. Человек больше зарабатывает, он начинает больше тратить, больше потреблять. Соответственно, растет спрос. Ну, и рост спроса автоматически так или иначе влияет на состояние предложения на рынке. Хотя здесь эти связи, они взаимообразные, но это уже другая немножко тема. Итак, российская экономика перешла от режима умеренных зарплат к высоким. Так считает зампред Центрального банка Алексей Заботкин. По данным Росстата, средняя зарплата в России в июле достигла 109,5 тысяч рублей, и реальные зарплаты за год увеличились на 3,3%. Прокомментировать цифры и понять тенденции, собственно, нам сейчас и предстоит HR-эксперт.
3: Да.
2: Да. Руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян у нас в прямом эфире. Гарри, здравствуйте.
4: Здравствуйте, рад вас слышать.
2: Взаимно. Когда говорят рост зарплат на 3,3%, вот мне кажется, обычному человеку это не говорит ни о чем. Вот.
3: Можно я добавлю? Очень не ждала, когда Александр Кузьмак закончит. Смотрите, мы как раз недавно здесь на радио «Спутник» обсуждали такую тему, что есть номинальные зарплаты, есть реальные зарплаты, и вот номинальные зарплаты вырастут, но при этом реальные зарплаты останутся примерно такими же, как они и были. И вот здесь плюс еще, например, очень часто я вижу различного рода обсуждения где-то там на сайтах. Вот недавно девушка, например, делилась, ролик увидела, рассказывает о том, что она там пришла в какое-то очень знаменитое место в Москве устраиваться на работу. Ей в итоге предложили 60 тысяч рублей, и она была в негодовании, как это вообще возможно, сейчас инфляция и прочие. Люди в комментариях пишут, что да, там у кого-то вообще 25 тысяч рублей зарплаты, ну, уже не по Москве, конечно, да, но в регионах. Вот здесь хочется понять, реально ли это все так, потому что есть опыт людей, которые как раз сталкиваются с зарплатами, они этого не видят.
4: Я вас прекрасно понимаю, да. Давайте сейчас прям по полочкам разберем.
2: Давайте.
4: Начнем с самого базового. Номинальные зарплаты выросли. Выросли ли реальные зарплаты? В этом году они вырастут. Но есть, весь рынок труда давайте поделим на условно две составляющие. Это офисных специалистов и линейных специалистов. Если мы говорим про линейных специалистов, то дефицит кадров в России вот для того, чтобы выполнить те задачи, которые государство ставит перед собой, где-то 4-5-4-8 миллионов трудовых ресурсов не хватает. Это для того, чтобы выполнить те приоритеты 2030, которые правительство ставит. Из-за этого у нас острый дефицит линейных специалистов. У нас за позапрошлую неделю 936 тысяч граждан Узбекистана уехали из России. Это такие, знаете, рабочие руки. То есть дефицит усиливается. Когда дефицит усиливается, работодатели предлагают выше зарплату для того, чтобы переманить такого специалиста к себе. Но парадокс заключается в том, что при том, что у нас зарплаты растут, производительность труда-то не растет. То есть, да, людей мало, люди нужны многим, за это готовы платить больше денег. Но работник-то эффективнее, начинает работать. И объем выпускаемой продукции, это если мы говорим про производство, не растет.
2: Ровно об этом, кстати, говорила Эльвира Набиуллина.
4: Да. Именно поэтому, условно говоря, когда мы говорим про линейных специалистов, зарплаты там высокие, на КПД как было, так и осталось. Но если мы сейчас вот все выйдем, встанем с этого стульчика и сядем на стульчик офисных работников, то тут вообще противоположная история. У нас есть популярный сайт по поиску работы HeadHunter. А у него есть индекс. Индекс там HeadHunter называется. Вот сейчас, если на момент там сентября месяца, индекс HeadHunter составляет 9,4. Это означает, что сейчас за офисную работу в России прямо сейчас борются 9,4 соискателя. Вот. И ситуация такая, что ввиду уже там на протяжении последних 2 лет эта ситуация накаляется. На рынок тогда выходит все большее количество людей. И тут есть у нас Роструд, который делал заявление еще в апреле месяце о том, что 146 тысяч специалистов-бюджетников собираются высвобождать. То есть 146 тысяч бюджетников до конца года будут освобождены от работы и будут в свободном плавании. Это раз. А во-вторых, очень интересное заявление они сделали 11 апреля. Они сказали, что среднее время поиска работы офисного специалиста в России составляет на тот момент, на апрель месяц, 5,5 месяцев.
2: Что это логично, значит, если вы в целом.
4: Да, вы будете столько искать. То есть, помните, в детском саду игра такая была. Музыка играет, дети бегают вокруг стульчиков, музыка прекращается, дети садятся.
2: Да, детей на одного такая, больше, да, чем стульчиков, да.
4: На детей на 9 больше, чем стульчиков.
2: В данном случае, да.
4: А когда это долго длится, дети начинают толкаться и драться за место.
2: А тогда вопрос. Вот мы как-то, я помню, мы даже, по-моему, ну совершенно точно, конечно, мы обсуждали это с вами в эфире. В каком смысле? Говоря о производительности труда в связи со словами Эльвиры Набиуллиной в том числе. И говоря вот как раз о том, что очень много офисных работников, и не только вообще бюджетных работников, хотя это очень широкая категория, потому что бюджетные работники — это что-то очень большое и общее, оказываются без работы и выходят на рынок труда. Есть ли рычаги, должны ли быть рычаги, механизмы, векторы, чтобы этих людей перевести из офисной работы на работу в реальный сектор?
4: Вы задаете очень правильный вопрос. Рычаги есть, работают ли они? Это вопрос дискуссионный. Сейчас расскажу. Например, у нас государство не бросает людей. Оно говорит: слушайте, а давайте-ка мы создадим там нас проект кадры, нас проект демография, проект по содействию занятости. У нас есть чуть больше 60 профессий, на которые государство в лице там 3 операторов, один из которых РАНХИКС, второй — это Томский университет, они бесплатно переобучают людей на эти профессии и дальше обязуются оказать содействие в занятости. Открыть людям ИП, сделать самозанятость, либо устроить их на работу. Ну, что человек желает. Но парадокс заключается в том, что государство приходит и говорит: дорогой, 50 с чем-то профессий, вот, мы тебя бесплатно переобучим, работу дадим и высокие зарплаты. Что делает офисный соискатель, который работал менеджером по продажам, либо там маркетологом? Он говорит: нет, пожалуй-ка я пойду курьером работать, доставщиком за там 170-180 тысяч, либо пойду таксистом за 230 тысяч до вычета налогов, перетерплю. И вот сейчас мы находимся в состоянии такой очень тесной передержки.
3: Это такие зарплаты там, да?
2: Ведь Элисо сейчас уйдет от нас. Вот, да, смотрите, она уже готовится в курьеры.
3: Нет, я просто удивлена.
2: Вот. Но на самом-то деле, если разобраться, это получается, что эта ситуация временная, потому что есть некий, да, класс, ну, такой не класс, а такой, я бы сказал, да, прослойка людей, которая находится такая между небом и землей, да, с одной стороны, у них за спиной офисный опыт, который никому не нужен, а с другой стороны, не очень хочется уходить, да, в реальный сектор. Дайте-ка я лучше курьером поработаю.
4: Абсолютно верно. Смотрите, ситуацию это на самом деле спасают и должны спасти. Вот у нас должны были принять закон об организованном наборе, потому что сейчас вот какой процесс геополитический у нас? У нас в России идет геополитический процесс по смене вообще класса трудовых мигрантов. То есть страна, если посмотреть на процент выдачи квот и патентов, да, то мы все меньше привлекаем специалистов из Средней Азии, и государство у нас делает переориентацию на Юго-Восточную Азию и Африку. Но вот пока мы от одних еще не до конца не отказались и по конца других еще не приняли, мы находимся в такой достаточно уязвимом, в таком уязвимом положении. Потому что дешевая рабочая сила – это основа низкой стоимости выпускаемой продукции. А значит, значит, работники позволят себе там много покупать и разгонять ту же экономику. Когда будут разгонять экономику, уже потянется и малый и средний бизнес, и ситуация выправится. Ну, смотрите, бытовым языком. Не может себе обычная кофейня позволить себе курьера-доставщика круассанов за 170 тысяч рублей.
2: Ну, конечно.
4: И в итоге, вместо того, чтобы собственник бизнеса думал о расширении, он встает сам за кассу И сам заносит, сам, вместо того, чтобы быть предпринимателем, он занимается вот ручным вот этим трудом, ремесленничеством.
2: Да, и причем находится всегда, да, прости.
3: Да нет, я просто хотела сказать, что слушатели, на самом деле, они так активизировались относительно этой темы, пишут огромное количество комментариев, мы не успеваем, к сожалению, их все сегодня зачитать, но мы все видим, и с какими-то мы однозначно согласны, конечно.
2: А с какими-то, кстати, нет. И это, ну, это тоже такой вопрос дискуссионный. Гарри, огромное спасибо. То есть это такая тема, которую обсуждать и обсуждать, и мы, конечно, к ней будем возвращаться, потому что действительно я абсолютно согласен вот именно с вот этим феноменом, когда люди, все, которые закончили какие-то вузы, а таких людей очень много, они уже считают себя специалистами, а соответственно, хотя же я же специалист, я же закончил вуз, да, и соответственно, да, дайте мне там достойную зарплату. А таких, как он, там 20 человек на место, условно говоря, на одно, они не нужны в таком количестве. А идти работать в реальный сектор, как это? И вот этот вот промежуточный этап, пока у нас, где не хватает, где сварщиков, где слесарей там и так далее. Это, ну что вы, куда это я пойду? Я же закончил академию там чего-нибудь, где-нибудь. Таких
3: слушай,
2: же тоже
3: ну
2: очень
3: я
2: много.
3: Бы так прямо к этому не относилась, что вот прям, ну что вы. То есть, конечно, если человек учился там 5-6 лет, он имеет
2: не
3: право
2: все.
3: Пойти и дальше работать по специальности. Но, конечно, здесь вопрос в том, что зарплата начинается, ну вот, с низов, как правило. То есть дальше
2: а
3: ты идешь,
2: да,
3: опыт.
2: А кому-то он, собственно, с этой зарплатой
3: ну, в общем,
2: и
3: тема,
2: не нужен.
3: Видишь, она
2: да,
3: актуальна.
2: Да,
3: здесь можно говорить и говорить по этому поводу.
2: Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства. К этой теме, конечно, будем возвращаться. А сейчас поговорим о другом дефиците в нашей стране.

0: Да, ну вот бог с ней, с икрой. А вот то, что рыба красная дорожает, это прям плохо.
1: Еще и как сильно дорожает. 97% за год оптовые цены на красную рыбу в России выросли.
0: Да, и хочется, как говорит Лисо...
1: рыбу съесть.
0: Нет, хочется спросить у нашего эксперта, почему это происходит, почему такое резкое удорожание, и, ну, понятно, что, скорее всего, что-то не так с самой рыбой, то есть ее выловом, я имею в виду. Сейчас мы спросим об этом руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
2: Приветствую вас, приветствую.
0: Здравствуйте.
2: Вы еще более будете удивлены, если вам сообщу, что из 22 килограммов среднедушевого потребления рыбы в России, вот недавно Росстат дал итоги по предыдущему 2025 году, треть из этих 22 килограммов, которые мы в среднем едим в год, составляет импортная рыба.
0: Угу. Ну да.
2: Вот где, так сказать, в шок любого может ввести, да, то есть великую рыболовную державу, омываемую 14 морями с выходами в 3 океана, на территории которой 5,5 миллионов рек и озер, во всем этом гигантском пространстве водится 240 видов промысловой рыбы, завозят рыбу и, хуже того, завозят аквакультурную рыбу. Хуже того, она в 1,5-2 раза дороже качественной, лучшей в мире дикой российской рыбы.
0: Александр Анатольевич, тогда вопрос, куда делась рыба? То есть начнем с этого. Говорят о том, что вот эта лососевая путина, это называется, да, плохая, слабая и так далее. Куда она вся подевалась-то?
2: Главная причина это в... В этом Эль-Ниньо, малыш, это по-испански Эль-Ниньо, да?
0: Да.
2: Который подогрел воду в океане, и лосось не пришел. Он, кстати сказать, не только к нам не пришел, он и на Аляску не пришел, и к японцам не пришел. Это не, так сказать, наша особенность. Действительно, мы, так сказать, до 100 тысяч тонн еще, так сказать, не выловим, и вряд ли уже выловим, потому что путина, по сути, уже завершилась. 100 тысяч тонн. Но цинизм, я еще раз повторю, цинизм, так сказать, ситуации заключается в том, что примерно столько же мы завозим аквакультурной рыбы из-за границы по импорту, которая... Ну, вы понимаете, я вот вам скажу, да, во всем мире, от Лондона до Уганды, аквакультурная рыба стоит в разы дешевле дикой. И только в России единственная страна в мире, где это ровно наоборот.
1: А вот что делать-то? Выход есть какой-то из этой ситуации? И я еще, знаете, подумала, может быть, у нас есть какой-то сорт рыбы, о котором мы не знаем, а он продается, и он недорогой, например. А вот россияне не покупают, а покупают зарубежную рыбу.
2: Ну, начну, кажется, со второй части.
1: Да.
2: А вот я уже сказал, да, в России 240 видов промысловой рыбы.
1: Угу.
2: Ну вот опросите своих радиослушателей, сколько, ну они 5 назовут, ну 10 назовут.
0: Вот если не рыбаки, да.
2: Да, если напрягутся, так сказать. Но чтоб 240, мы вообще, понимаете, беда России.
0: Так что надо, ловить больше? Или что, мы не знаем, что с ней потом делать пойманной? То есть в чем проблема, корень проблемы в чем, на ваш взгляд?
2: Корень проблемы заключается в том, что очень много импорта. Поставляют почти 700 тысяч тонн в год на 3 с лишним миллиарда долларов. То есть надо прекратить завозить рыбу в великую рыболовную державу.
0: Но если мы просто прекратим завозить, простите, что перебиваю, чтобы нам просто успеть, если мы просто, ну, условно говоря, прекратим завозить рыбу, это же значит, что рыба станет еще меньше на рынке, и ее надо будет добывать самим. Вот я и поэтому и спрашиваю, а что нужно сделать для того, чтобы рыбу добывать как бы самим, вылавливать больше рыбы?
2: Российские рыбаки добывают рыбу в объеме, ну, в среднем в год, там, 5 миллионов тонн. Этого вполне достаточно удовлетворения, спроса внутри страны и даже, так сказать, сверх той нормы, которую Минздрав обозначил как здоровое питание в 28 килограмм.
0: А куда же она девается тогда?
2: Она уезжает на экспорт.
0: А, вот. Теперь круг замкнулся. То есть мы свою экспортируем и при этом импортируем чужую.
2: Вот в чем цинизм. Вот.
0: Да, теперь стало понятно. То есть в этой ситуации нам необходимы протекционистские меры собственного рынка, то есть защитить собственный... А почему это происходит? Потому что большая разница в ценах между внутренним и внешним рынком?
2: Вот я специально сопоставил стоимость экспорта российского и то, что мы завозим по импорту. Импорт в полтора раза дороже. Вот в чем, знаете, там некоторые эксперты, некоторые промышленники говорят, что вот, типа, дорого с Дальнего Востока рыбу везти в Москву. А из Чили недорого, из Эквадора, или бог весь откуда, понимаете? Вот, поэтому надо срочно закрывать импорт, вообще глухо. Запрет просто, запретительные пошлины. Вот, и учитывая, так сказать, то, что цены действительно растут, сложились такие условия, что рыбакам будет выгодно на внутренний рынок поставлять рыбу. Ну, тот же минтай, например, да? Я специально сравнивал минтай в рознице китайской, стоит так же, как у нас. Да? Ну и возникает вопрос, зачем переть в Китай, если можно, так сказать, своих соотечественников накормить.
0: Ясно. Александр Анатольевич, спасибо вам большое за разъяснение. Ну что, ждем протекционистских мер, если они решат вопрос. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев был у нас на прямой связи. Продолжаем.

0: А зато.
1: Луна становится все ближе и ближе.
0: Вот. Еще и российская.
1: На самом-то деле. Правительство России планирует выделить в 2027 году около 14 миллиардов рублей из бюджета на создание космических комплексов для исследования Луны. Вот это да, вот это поворот, вот это серьезно.
0: Где там рыба, когда Луна? Вот на Луне, правда, рыбы
1: нет. Ну все важно, рыба тоже важна, нужна.
0: Да нет, ну безусловно, конечно, это вообще нельзя никоим образом сравнивать, это разные вещи и про разное.
1: Да, и 20 миллиардов рублей в 2028 году на эту задачу тоже запланировано направить.
0: Интересно, когда же вот эти вот, ну, вот говорится здесь, да, отдельно уточняется, что будут запущены космические аппараты для исследования Луны, и целые программы, и колоссальные деньги выделяются, и давайте об этом коротко успеем сейчас об этих цифрах поговорить с нашим собеседником постоянным, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант, у нас на прямой связи. Натан Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Натан Андреевич, цифры, может быть, огромные, а может быть и нет, говорящие об исследованиях Луны и создании комплексов и отправке чего-либо на Луну, каких-либо, так сказать, с экипажем, без экипажа и так далее. Интерес растет в этой ситуации? Актуальность растет Луны как таковой? Или это просто гонка, там, политика?
2: Нет, здесь действительно актуальность и интерес. Почему? Потому что вот сейчас установлено практически, ну, с большой долей достоверности, что на Луне можно найти редкоземельные металлы. Без редкоземельных металлов, сразу скажем, вычислительная техника невозможна. Да? Сейчас эти редкоземельные металлы поставляют исключительно китайцы. Но, понимаете, когда вот есть некая монополия, это вызывает некое напряжение, да. Но кроме того, и даже если это поставляют китайцы, все равно эти, ну, редкоземельные металлы кончатся. И что тогда? И тогда вот все взоры обращаются на Луну, потому что на Луне, как было показано, ну, с какой-то долей достоверности проверим, действительно, не только можно найти редкоземельный металл, но можно организовать такую их транспортировку, что это окажется выгоднее, чем добывать их на Земле. Вот, представляете, вот такой поворот. Поэтому сейчас все те страны, которые обладают соответствующими технологическими возможностями, устремились на Луну. И в этом плане.
0: Есть какие-нибудь данные уже сейчас, на данный момент, о том, каким образом залегают эти редкоземельные металлы, как их добывать на Луне, то есть дешевле это? Может быть, это удобнее, потому что они там не глубоко или что-то еще?
2: Ну, вот таких подробностей нет, но самое главное то, что там их, ну, как считает, больше, чем на Земле, да? Ну, так, скажем, процентом.
0: И нетронутые, да.
2: Это вот установлено. Хотя вот в первую очередь, конечно, нужно проверить, но насколько в такую гипотезу, в такую теорию верят предприниматели, об этом можно судить потому, что они, ну, решили пойти вот на такого рода риски. Да? То есть вот надежда, что удастся их найти и доставлять, она вот достаточно высока для того, чтобы понести вот те затраты, которые связаны с разработками редкоземельных металлов на Луне. Угу. Да? Да. Я говорю уже о разработках, понимаете? То есть это вложение уже на некие структуры, которые позволят это добыть, да, и доставить на Землю.
0: Но это для этого сначала надо прилететь на Луну, организовать там какой-то комплекс.
1: А я
0: там,
1: вот смотрю жизни. Уже, читаю просто сейчас подробнее, смотрю, была какая-то ошибка, да, предыдущая миссия Луна-25 в 23-м году закончилась крушением, и вот Луна-26, это пишут, шанс на реванш.
2: Ну, в общем, реванш, наверное, здесь как-то сильно... Да, действительно, но вы знаете, это вот то крушение, оно, в общем, не хочется сказать в порядке вещей, но это плата за переход на цифровые технологии. Mm-hmm. И сказать, что только вот у нас в стране такую плату заплатили. Нет, не только у нас. Это, в общем, скажем, у американцев, да, и вообще Boeing. Там было две катастрофы с человеческими жертвами. Из-за чего? Из-за вот цифровых технологий, понимаете? Это такой переход, такой всеобщий переход, он оказался сильно непростым. Да? Ну, слава богу, мы заплатили в этом плане цену, ну вот, меньшую, скажем, чем американцы, если уж такие сравнения
0: проводить. Спасибо. Спасибо, Натан Андреевич. Я только напоследок скажу, что тогда скоро Дональд Трамп редкоземельные металлы переименует в редколунные, потому что набывать-то их будут там. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман был у нас на прямой связи. Лесо Хабалова, Александр Кузьмак. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Максим Шарин. Наши бойцы упорно удерживали один из рубежей, который намеревался преодолеть противник с целью дальнейшего наступления. Очередная внезапная атака радикалов была направлена на участок, находившийся под контролем добровольческого отряда Максима Шарина. Максим молниеносно оценил ситуацию и перспективы возможного прорыва. Он был чреват потерями среди наших воинов и улучшением позиций ВСУ. Максим Шарин грамотно и оперативно организовал оборону и вступил в бой с врагом. Необходимо было сковать его умелыми действиями. Задача была выполнена на все 100%. ВСУшники, понимая безнадежность своего положения, запросили поддержку артиллерии. По позициям российского подразделения был нанесен массированный удар. Максим получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил руководить обороной. Враг мог ударить второй раз. Шарин, отчетливо понимая это, организовал вывод техники вглубь территории. И точно, буквально через 15 минут в этом месте начались новые прилеты. Опыт и мужество Максима Шарина позволили спасти военную технику, а наши артиллеристы, разведав дислокацию РСЗО противника, точным ударом уничтожили ее. Планы наступления ВСУ с треском провалились. Страна героев.
1: Они как будто с другой планеты.
2: Дают непонятные сигналы.
3: Выглядят очень странно.
4: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
6: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
6: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
6: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Мы всегда стремимся к максимуму. И теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 16 часов, в Якутске 22.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России дал поручение по обеспечению безопасности Калининградской области. Москва не получила ответа Генсека ООН на письмо об инсценировке в Буче. Правительство сохранит налоговые льготы для IT-компаний. Подробности далее. Президент России Владимир Путин дал поручение по обеспечению безопасности Калининградской области. Соответствующие структуры тщательно их выполняют, сообщил помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. На встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных Патрушев подчеркнул, что регулярно слышит агрессивные заявления Запада и, в частности, блока НАТО, которые позиционируют себя как оборонительные. Если Альянс попробует на практике реализовать угрозы, ответ России будет адекватным и быстрым, и НАТО пожалеет о своих действиях, добавил глава морской коллегии. Москва так и не получила ответа Генсека ООН Антонио Гутерреша на письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова об инсценировке в Буче. Об этом сообщил замглавы МИД Александр Алимов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре России сегодня. Дипломат напомнил, что еще в апреле Сергей Лавров направил главе Всемирной организации 12 конкретных вопросов открытым письмом. Доклад об инсценировке в Буче распространили среди журналистов на итоговой пресс-конференции российского министра на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, абсолютное большинство участников с большим интересом обратились к материалам, собранным общественным трибуналом. Правительство в рамках федерального бюджета на 2027-2029 годы сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Отмечается, что в России действует комплекс мер поддержки для IT-отрасли, включая льготную ставку по налогу на прибыль и пониженный тариф страховых взносов. По итогам прошлого года выручка IT-компаний увеличилась на 14% и составила почти 14 триллионов рублей. Минпросвещение к 1 сентября следующего года создаст для детских садов перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, в этом министерство опирается на запросы самих воспитателей. Сейчас идет работа по актуализации стандарта дошкольного образования. В него и хотят включить перечень игр. Также появятся обязательные списки музыкальных, художественных, анимационных произведений, соответствующих традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус чемпиону России по лыжным гонкам Сергею Волкову, сообщается на сайте организации. Также нейтральный статус получили Никита Денисов, Дарья Непряева и Ксения Шорохова. Участник Олимпийских игр этого года Савелий Коростелев в списке отсутствует. Нейтральный статус получили также 5 российских прыгунов на лыжах с трамплина. ФИС ранее ослабила критерии допуска российских атлетов. В связи с этим они смогли вновь подать заявки на получение нейтрального статуса. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутника у Макс. Оставайтесь с нами. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутника». Мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев, а на прямой связи с нашей студией в ближайшие полчаса профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. Игорь Николаевич, мое почтение, добрый день, рад вас приветствовать.
3: Добрый день, рад слышать и вас, и ваших уважаемых радиослушателей.
2: Это взаимно. Что ж, много тем, я думаю, успеем мы большинство из них сегодня обсудить. И если позволите, начнем с такой персоналии, как Урсула фон дер Ляйен. И Еврокомиссия рассмотрит передачу финансовых решений. Понятно, это фигура, вокруг которой много, порой даже комичных ситуаций, но все-таки, да, второй срок в должности председателя Европейской комиссии что-то да значит. И я очень хотел бы вместе с вами зафиксировать зафиксировать, да, сегодняшнее влияние, роль Урсулы фон дер Ляйен. И отталкиваясь от темы, да, вот от передач финансовых решений, насколько эти полномочия могут расшириться, пожалуйста.
3: Ну, прежде всего, действительно, она все-таки второй срок. Я бы три характеристики дал этой даме. Это русофобка, причем, я бы сказал, оголтела русофобка. Потом коррупционерка, потому что многократно ее обвиняли в финансовых нарушениях, особенно во время вот пандемии. Ну и третья — милитаристка. То есть она пытается европейские деньги, общие деньги направить все-таки не на нужды действительно жителей Европы, а вообще на личные либо цели, либо на военные цели. Ну и, конечно, много скандалов связано с ее личностью, но надо отметить, наверное, вот последнее выступление в Страсбурге, когда она выступала, и после греческой депутата с именем очень красивого Афродита, она, собственно, в лицо ей высказала все претензии, наверное, не только личные, но вообще всего населения Европы, да и не только Европы, когда она там привела конкретные факты. Но, к сожалению, Урсула по-прежнему вот рулит, да, и то, что ей дается возможность управлять финансовыми потоками, для нас, конечно, не очень хороший индикатор, потому что ясно, что в силу вот ее русофобы она будет все-таки стремиться деньги европейские направлять против России во всех возможных вариациях. Ну и я напомню такой важный факт, может быть, не все об этом знают, что в Милане, в Ласкале, в знаменитом, так сказать, месте, была когда-то еще давным-давно, около 5 лет назад, опера «Борис Годунов», но с вариациями, антироссийскими добавлениями. И вот Урсула там была главным гостем. Она как бы консолидировала, к сожалению, вокруг себя всю антироссийскую, европейскую и не только европейскую элиту. В данном случае это такая знаковая негативная фигура, которая олицетворяет вот все зло европейское, незаслуженное в адрес России. Но она вот как квинтэссенция всего этого черного антироссийского зла, я бы сказал.
2: Игорь Николаевич, ну, получается, она угодна политике партии, если мы будем под этим выражением понимать Брюссель и общие вот такие антироссийские настроения, и раз действительно и второй срок, и расширение полномочий, все к этому ведет, к усилению антироссийской риторики.
3: Она угодна не населению Европы, это важно разделить, общее население Европы, они к ней относятся критично, негативно, она не угодна, наверное, и большинству депутатов Европарламента, но она угодна глобалистской элите, которая находится у власти и в Брюсселе, и в ряде ключевых европейских стран, потому что она полностью проводит линию антироссийскую, да и антиевропейскую, по сути, потому что ее стремление подавить даже права там фермеров, каких-то мелких средних предпринимателей в угоду крупным корпорациям. Это еще важно, она же женщина все-таки, но, казалось бы, должна проявлять какие-то чувства гуманности, призывать, ну, к укреплению семьи, каких-то социальных ценностей, социальных программ. Она вот как биоробот определенный, глобалистский биоробот, она идет по программе, и она вкладывает вот такую свою черную душу, вот свои черные замыслы личные в реализацию. Это дало возможность тем лицам, то есть банкирам и политическим деятелям глобалистским, которые принимают решения, все-таки вот дать ей возможность опять руководить, еще и дать финансовые рычаги определенные. Поэтому это противник, к сожалению, эмоционально мотивированный негативно по отношению к России. Это нужно учитывать вот при нашей работе в целом с Европой, ну и с ней лично, как с руководителем Европейского Союза.
2: Знаете, что искренне, ну лично мне, например, непонятно, откуда такая уверенность у текущих лидеров, национальных лидеров государств, у тех, кто восседает в Брюсселе, уверенность в курсе такой самоубийственной политики, говоря об отказе от российских энергоносителей, Макрон, да, президент. Франция активно признает и прямо, что Европа лишила себя преимущества, отказываясь от российского газа. Но в то же время, знаете, когда выносится энергетика и экономика Украины, там понятно, потому что вся надежда как раз-таки на европейских спонсоров, своих денег нет. А Европа-то на кого надеется? И вообще, есть ли действительно эти надежды?
3: Есть, вот вы очень хорошее, так сказать, слово использовали, самоубийственный курс. Это действительно, мне это напоминает, вот как комары летят на огонь, там, на лампочку. В принципе, они могут погибнуть, и большинство погибает, но они все равно летят. Это какая-то заданная программа, ощущение, что вот трепанация черепа произошла у определенных, так сказать, фигур. Им туда что-то вставили и как бы вот, направляют на самоубийственный курс, о возможности вот обратной связи, какой-то собственной программы анализа текущей ситуации. Действительно, Макрон в Мадриде на экономическом форуме признает, да, эти экономические программы развития Европы под угрозой, потому что раньше мы опирались на дешевые российские энергоресурсы. Он даже назвал Центральную Европу неким мотором там, европейским, который с помощью вот российских энергоресурсов давал Европе возможность. Но дальше Макрон вывода-то не делает, что давайте как-то переосмыслим и обратимся к российскому руководству, ну, с просьбой начать какой-то диалог восстанавливать. Нет, он как бы останавливается. Ощущение, что он сделал шаг вперед, а тут его за ниточку дернули, и он остановился. И вот это большая проблема современной Европы, когда неадекватность, ну, по сути, кучки бюрократов, банкиров, военных, потому что есть ряд военных неадекватных, они создают какую-то психическую разную болезнь вот у глобалистской элиты Европы, которую пока не удается здравым силам в Европе все-таки остановить. Ну, я имею в виду, там ряд есть, как их называют, консервативных политиков в Италии, в Германии, но они пока вот не могут затормозить вот этот самоубийственный курс. По сути, ощущение телеги европейской, которая катится в пропасть, кричит, что мы, да, понимаем, что есть трудности, но мы все равно будем катиться. Это вот какая-то особая форма психической болезни, глобалистская, я бы сказал.
2: И, знаете, здесь еще можно как-то с натяжкой понять заявление лидеров той же Германии, Франции, Британии, хоть она и формально не в Евросоюзе, учитывая и былые заслуги, Германия в виде промышленного сердца Европы. Ну, как бы, понятно, у них запас прочности больше, сравнивая с теми же прибалтийскими странами, но почему-то именно прибалтийские страны, если мы конкретно будем про Эстонию сейчас говорить, которая запретила в том числе, да, транзит российского и белорусского зерна, почему-то очень охотно лезут на рожон. Чем это вызвано? Вот попытка тоже угодить Брюсселю, понимая, что та же Эстония, да, она же входит в состав Евросоюза там, с 2004 года. Понятно, там дотации больше получить. Зачем?
3: Ну, наверное, здесь две составляющие. Я бы еще добавил просто психологический комплекс неполноценности. И вот эти заявления последние по зерну в отношении российского и белорусского зерна, ну, они, во-первых, практически эти порты России не используются, ну, практически, там, может быть, какие-то доли процента. Вот европейцы, это стремление напомнить о себе, о том, что мы якобы там на какие-то глобальные процессы вот, влияем. Ну и вот третий момент, на который вы обратили внимание, ну это как вот в цирке, да, дадут печеньку, он там подпрыгнет. То есть мы хотим подпрыгнуть, и Урсула фон дер Лейн получить какую-то там дополнительную печеньку за свою вот русофобость, проявление, ну уже в экономической сфере. Вот этот такой синтез комплексов психической неполноценности в определенном смысле, русофобии, ну, такой, я бы сказал, уже местечковой, потому что о какой-то глобальной там сложно говорить, и стремление получить вот какую-то подачку, вот выслуживаясь. Вот это все прибалтийское, по сути, пространство занимается последние годы, ну, а сейчас, в период обострения геополитической ситуации, и когда ресурсов-то действительно уже не очень много, Они говорят, ну, нам надо немного, вы нам дайте за нашу русофобость чуть побольше, там, чем каким-то другим средним державам, типа там Венгрии, Чехии там, и так далее. Мне кажется, вот это объяснение.
2: Игорь Николаевич, а стоит ожидать переобувания по части возобновления отношений или торговли с Российской Федерацией? Сейчас же мы слышим заявление, ну, европейцы, понятно, у них курс до 2030 года, полный отказ, здесь вопросов нет. Но американцы, например, да, они вроде бы не против, с другой стороны, есть условия. Сначала решаем украинский кризис, потом уже разговоры о сотрудничестве. Может ли сложиться ситуация иным образом, когда действительно этот кризис, энергетический кризис, продовольственный, возможно, кризис в мире разрастется до таких масштабов, что уже, в принципе, никто не будет обращать внимания на этот самый украинский кризис и будут пытаться договариваться с Россией.
3: Ну, мне кажется, вот Дмитрий Песков, представитель президента, довольно выверенно построил свой ответ на данный вопрос на пресс-подходе. Вот переговоры Кирилл Дмитриев ведет. Там он встречался с представителями Минэнерго, там Минфина, перед этим с Кушнером Уиркофом. Ну, вроде бы все идет неплохо, но американцы, как он сказал, они пытаются увязать это с украинским урегулированием, хотя наш российский президент несколько раз была знаменитая фраза: мясо и котлеты, мясо отдельно, мухи отдельно и так далее. Ну, есть украинский кризис, но с другой стороны, есть и на Аляске было много сказано, даже там и мост вроде бы, там теоретический тоннель, в общем, различные планы связи Чукотки с Аляской, но действительно есть экономические интересы. Сам Трамп говорит, что вот дизель в США в какой-то степени зависит от украинского кризиса. Так давайте начнем экономические проекты сегодня. Первое, мы должны восстановить авиасообщение. Мы давно Россия призывает между Нью-Йорком, Вашингтоном и Москвой. Второе, начать эти проекты, да, параллельно вести переговоры по политическому, дипломатическому урегулированию. Россия, в принципе, не отказывается, она об этом говорит многократно. Но чего ждать? Здесь вот, мне кажется, американские партнеры пытаются использовать этот рычаг для вот того, чтобы принудить, ну, если не принудить, но призвать нас к каким-то определенным уступкам в ходе вот политического диалога. Это, мне кажется, неконструктивный путь. Кирилл Дмитриев
2: Так что-то какие-то неполадки со связью.
3: конечно.
2: Может, попробуем перезвонить? Да, ничего страшного, прямой эфир такой бывает. Да, учитывая, что хочется услышать максимально, да, с качественным звуком и картинкой, мне и слушателям, безусловно. Так, сейчас коллеги сообщат, когда у нас. Игорь Николаевич, да, проверка связи, как вас слышно?
3: Все нормально?
2: Да, сейчас все хорошо. Позвольте в таком случае еще один вопрос. Есть устойчивое такое выражение? Выражение в интернете, особенно те, кто играет на биржах и прочее, рыночек порешает. Да, извините за такой подбор слов, но это существует действительно. А сегодня для того, чтобы в мире решал бизнес и рынок, который действительно понимает выгоду от сотрудничества России с Соединенными Штатами, хоть раньше у нас и не было достаточно высокого товарооборота, тем не менее, мешает сейчас политический фактор, когда вот есть лобби определенное, который торпедирует все подобные инициативы. Да, вот где этот барьер?
3: Ну вот, мне кажется, вы правильно сказали, есть лобби антироссийское, русофобское внутри, собственно, США, потому что Россия демонстрирует готовность к совместным проектам. Более того, они в сложившейся конфигурации США, находящимся, ну, в тяжелой энергетической ситуации из-за иранского кризиса, это не наша тема, ну, просто констатирую, ну, казалось бы, да. Ну, сам Бог велел, есть такая поговорка, да? Рыночек-то, конечно, все утрясет, но после того, как будут приняты адекватные, сбалансированные, взаимовыгодные решения в данном случае. Трамп рассуждает там о каких-то, значит, виртуальных инвестициях Южной Кореи в Аляску там и так далее, не называя ни дат, ни сроков. Но на самой Аляске ведь договорились Владимир Путина в Анкоридже. Дух Анкориджа нужно но приподнять можно только реальными начальными хотя бы фазами каких-то экономических проектов. Тем более, вот морская коллегия состоялась в Санкт-Петербурге, мы демонстрируем готовность, по крайней мере, наш северный путь развивать достаточно эффективными темпами. Ну и для США это тоже как бы подушка безопасности определенная. И не только для США, но и для бизнеса американского. Сложившаяся конфигурация, когда у них, ну я не знаю, иранская компания, у них 3,74 был галлон дизеля стоил, а сейчас 6,50. Ну, это просто, так сказать, дикая. Вот я бывал много раз в Америке, там же дороги не очень развиты. А вот транспорт эти, у них красивые вот эти, как в фильме «Брат 2», все эти, так сказать, машины перевозящие, но они требуют дизеля, а дизеля нет. Ну, казалось бы, давайте начнем хотя бы сотрудничать вот на этом треке. То есть, мне кажется, что необходимо вот, соединить, может быть, политико-дипломатический диалог, да, и нам в пакете выставить, ну, определенные пожелания, скажем так, как авиасообщение, ряд проектов. А украинского регулирования мы готовы к встрече, это не раз мы говорили, и даже к тройной встрече, ну, в смысле, в формате Россия-Украина-США, в Абу-Даби, там речь шла, по крайней мере, Юрий Ушаков об этом говорит. Но надо с чего-то начинать. Мне кажется, что подход правильный Пескова не ждать, а начинать уже сейчас.
2: Как вы считаете, Игорь Николаевич, вопрос уже, наверное, такой чисто американский, по американской политике, но вот вы цены на дизель упомянули, может быть, это тоже является фактором, ну, естественно, предвыборным и выборным впоследствии, попытки глобалистов, ну и в целом, да, русофобов всячески помешать контактам Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, как раз сделаны для этого, чтобы еще больше пошатнуть позиции республиканцев, Трампа в частности, да, все еще держать высокие цены. Но это уже такое предположение. Не знаю, согласны вы с ним, не согласны. Пожалуйста.
3: Ну, первое, я сторонник вообще активного американо-российского взаимодействия, экономического, политического, дипломатического. К сожалению, вот были надежды, я был сторонником Анкориджа, встречи на Аляске, и надеялся, что после этого, во-первых, и начнутся экономические проекты, и второе, все-таки украинский кризис, мы выйдем на какое-то взаимоприемлемое, сбалансированное решение. Но ошибка Трампа, с моей точки зрения, колоссальна. Это иранская авантюра, безусловно. И для нас она тоже, в общем, вот помешала, по сути, реализации духа Анкориджа, к сожалению. И, конечно, сейчас там по опросам, ну, демократы получают 51, ну, предварительно, республиканцы 39, но Трампу для того, чтобы даже добиться понижения уровня цен на дизель, на бензин тоже 4,48, а было 2,50 в среднем. Вот я слушал выступление Трампа 26 февраля, Конгресс, послание Конгресса. Он хвалился там, говорит, вот я добился, сонный Байден такой плохой, а я, смотрите, за год добился цены 2,50, а при Байдене было 4,18. А сейчас-то больше, чем при Байдене. И, конечно...
2: Вдогонку, извините, перебью. Трамп говорил, если бы я был президентом, не было бы украинского конфликта. То же самое может Байден сказать. Если бы я был президентом, не было бы Ирана.
3: Не было бы иранского кризиса. Это да. То есть он себя загнал в ловушку. Но чтобы выйти из этой ловушки, у него рейтинг еще 31%, самый низкий за всю политическую карьеру. Продемонстрировал, вот месяц остался, да, первые какие-то реальные шаги экономического сотрудничества с Россией. Это, кстати, да, сразу импульс там биржам и так далее, надежды на то, что это не слова бла-бла-бла, а как бы реальные уже действия, подписанные, пусть маленькие там какие-то договоренности, но первые шаги, как открытие там даже полетов Москва-Нью-Йорк, Москва-Вашингтон, например, да, и одновременно какие-то там, пусть маленькие, но реальные проекты. Вот это важно не только для лично Трампа, но и для американского народа, но и для улучшения российско-американских отношений. Все-таки мы их спасли там в годы гражданской войны в Америке, когда две эскадры русского флота стояли в Филадельфии, в Сан-Франциско и защищали. Надо напоминать. Сейчас этап, когда мы можем найти точки соприкосновения экономические, политические. То, что пригласили Путина в США, хорошо, но нужно, так сказать, под это приглашение все-таки выстроить определенные уже деловые контакты, не там иллюзорные, виртуальные, а конкретно я уверен, что Дмитриев предлагает такие проекты, он, в общем, их обозначал, там речь идет, ну, о сотнях, он назвал триллионы долларов. Ну так давайте будем осваивать их для того, чтобы улучшать экономику и России, и Соединенных Штатов Америки.
2: Но договорились договариваться еще на Аляске, да, на Анкоридже. У нас остается не так много времени, 40 секунд эфирного времени. А как, скажите, пожалуйста, Дональд Трамп относится к альянсу НАТО, понимая, что скоро встреча в ноябре, а да, там, в Британии и Францию не пригласили? Это тоже воспринимается Трампом как актив и все, что с этим связано, да, с экономической точки
3: зрения?
2: Он
3: обижен и на Францию, и на Великобританию. Конечно, это иранский кризис, он завяз, утонул в этом иранском болоте. Или ближневосточном, и вывел войска из Ирака. Сегодня, кстати, вернее, вчера, это окончательная точка. Поэтому это такие обиды проигравшего геополитика в иранской авантюре, я бы сказал. Но для нас это, в принципе, определенный позитивный бонус, который мы можем использовать, чтобы, ну, НАТО, я бы сказал, тормозить на дальних подступах.
2: Игорь Николаевич, спасибо вам огромнейшее за этот разговор, за этот эфир. Игорь Панарин, профессор, доктор политических наук, был в эфире «Радио Спутник». Далее новости, оставайтесь с нами.

Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшим

0: содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм. Движение «Драйв». Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны – радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу – Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным – непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мирный житель погиб при детонации украинского FPV-дрона в Грайвороне Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. В городе в результате атак повреждены автомобиль, многоквартирные и частные дома. Зафиксированы разрушения еще в 9 населенных пунктах. Отражение атаки вражеских беспилотников идет и в Самарской области. Силы ПВО сбили уже несколько дронов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Дата-центр «Парковый» в Киеве прекратил работу на фоне получения критических повреждений инфраструктуры. Восстановление сервисов невозможно, сообщается на странице дата-центра в соцсети. Украинские СМИ ранее писали о взрывах в Киеве. Как заявил мэр Виталий Кличко, на 3 часа было приостановлено движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту. Секретариат ООН распространяет дезинформацию о России так же щедро, как бесплатный Wi-Fi, заявил замминистра иностранных дел Александр Алимов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Алимов подчеркнул, что при этом секретариат замалчивает очевидные вещи и изощряется в отписках. Пока ООН не научится говорить правду о коренных причинах конфликта на Украине, обсуждать какую-либо роль организации в урегулировании сложно, добавил дипломат. Взаимный товарооборот России и Белоруссии превысил 4 триллиона рублей. Укрепляются кооперационные связи для развития высокотехнологичных производств, заявил российский премьер Михаил Мишустин на заседании Совета министров союзного государства.
11: Мы рассчитываем, что статус товара союзного государства, который сейчас присваивается совместно выпущенной нашей продукции, станет таким общепризнанным знаком качества, в том числе на внешних рынках. Наше предприятие расширит кооперацию на перспективных направлениях, включая такие высокотехнологичные, а научно-технологичные отрасли, как судостроение, авиастроение, исследование космоса, использование мирного атома, электронику и многое другое.
10: Мишустин отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии в союзном государстве продолжается формирование общего социально-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного пространства. Граждане двух стран уже пользуются равными правами в здравоохранении, образовании и пенсионном обеспечении. На портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на

0: Участие в ОГЭ и ЕГЭ в нынешнем учебном году. Она продлится до 1 февраля следующего года включительно для ЕГЭ и до 1 марта для ОГЭ. Отмечается, что в этом году регистрация стала проще. После подачи заявления на экзамены система сама предложит сразу зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. И в ближайшие полчаса обсудим несколько актуальных и интересных новостей. Начнем с чего? С заявления и мнения помощника президента России Владимира Мединского. Владимир Ростиславович считает, что полномочия, дисциплинарные полномочия учителя и директора, касается это школ, нуждаются в расширении, причем в существенном. И что интересно, это прямая цитата. В классе должна быть абсолютная власть учителя, а в школе директора, как капитана на корабле. Тогда он должен и сможет нести полную ответственность за образование и воспитание в рамках закона. Давайте разбираться. Учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы Юлия Нефедова уже на прямой связи со студией. Юлия, я рад вас приветствовать. Добрый день.
3: Да, здравствуйте.
2: Знаете, у меня эти выбор был. Вот, либо журналистика, либо учитель в школе. Но так вот судьба сложилась. Но знаете, продолжая личные наблюдения, вот исключительно такого характера, очень простого, бытового, вот 5 человек у меня из очень близкого круга знакомых, которые связали свою жизнь, да, с преподаванием в школе. Из них не остался работать никто. Из 5. Все, 0. Продержались, может быть, 1-1.5, самые стойкие 2. Потому что один из вот частных примеров, тоже девушка рассказывала, заваливали буквально жалобами, там, заявлениями в департаменты образования, директору школы, потому что вот учитель посмел ребенку там двойку поставить или как-то высказаться, ну, да, понимая, что это тоже часть учебного процесса. Действительно ли сегодня, на ваш взгляд, эта несправедливость, она существует? И в какой момент этот перелом произошел, когда учитель воспринимается не как, ну, не как наставник, не как еще и жизненный учитель, а как вот, извините, человек, который оказывает услугу?
3: Денис, мне кажется, что, конечно же, все идет из семьи, да, то есть если в семье ребенку объясняют, что нужно уважать педагога, что в школе нужно вести себя подобающим образом, не переходить рамки приличия, ну, не только, конечно же, в школе, да, то, если честно, я не представляю, да, чтобы воспитанный ребенок хамил, ругался и нарушал процесс учебный. У меня просто, наоборот, другая история, другой опыт. Больше 9 лет работаю с детьми, с родителями. У меня муж тоже в свое время, он 15 лет проработал в школе. Тетя, учитель математики, стаж у нее там более 30 лет. И вы знаете, мы ни разу не встречали родителей, которые писали жалобы. Были какие-то спорные моменты, да, когда ты приглашаешь родителей или родитель сам записывается к тебе на беседу, и в процессе диалога, да, конфликт, спорные вопросы, они сами собой как-то решались. Но чтобы доводить дело до департамента образования или до директора школы, лично я с таким не сталкивалась. Но это не значит, да, что вот это такие истории.
2: Да, это исключительно частный случай, да, вот ваш частный случай, мой там частный случай, понятно,
3: вот,
2: что...
3: Вот, я про это и говорю, что здесь, конечно же, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, потому что есть нарушение дисциплины со стороны детей, и все об этом знают, да, в каждой школе, скорее всего, есть трудные подростки, с которыми нужно работать, и работать не всегда легко, и не все выдерживают учителя, да, потому что дети разные бывают. И есть другая сторона медали, когда и детям не так просто найти общий язык с педагогами, поэтому я считаю, что, конечно же, здесь Нужны четкие, строгие регламенты и для учителей, и для родителей, и для детей, потому что и родители, и учителя, и ученики – это единое целое, да, образовательного процесса.
2: А как вы считаете, есть, ну, некое такое предвзятое отношение к молодым учителям, молодым педагогам со стороны родителей детей?
3: Потому вот что, это, да. Мне кажется, есть. Вот с этим я столкнулась сама, потому что когда я пришла на свое первое родительское собрание, мне дали 6-й класс, уже потом, да, в процессе нашей дружбы, так сказать, со многими мы до сих пор общаемся, родители делились и говорили о том, что они шли на это родительское собрание очень настороженно, думая о том, что им точно не понравится этот молодой педагог и чему может научить девочка, которая только-только выпустилась из университета. Такое есть. Но потом, как мне кажется, я тоже общаюсь с молодыми коллегами, родители и дети, они меняют свое мнение буквально за одну беседу. Если педагог, правда, любит свое дело и с открытым сердцем заходит в класс.
2: Нужно ли в таком случае вот решать какие-то вещи, ну, формально, да, говоря о статусах, о полномочиях? Может быть, действительно есть что-то, что напрашивается, о чем учительское сообщество говорит очень много и пытается донести, или наоборот, да, вот все решать на уровне таких частных случаев и разговоров?
3: Нет, конечно же, хочется, чтобы статус учителя был закреплен, и на государственном уровне учителя были выделены, да, чтобы эта профессия была престижной, и даже дети, да, которые, знаете, как раньше спрашивали, кем ты хочешь стать, ученым, космонавтом и так далее. И хочется, чтобы многие дети мечтали стать учителем, потому что это очень нужная, одна из самых важных профессий наравне, наверное, с другими, да, профессиями, которые работают с детьми, с людьми в целом. Ну, много на самом деле, я читаю форумы учителей, кто-то хотел бы, чтобы были определенные, я не скажу, чтобы наказания, да, но какие-то строгие правила по отношению к детям, если ребенок систематически нарушает дисциплину, нарушает порядок, оскорбляет учителя, чтобы это было тоже закреплено на законодательном уровне, чтобы были какие-то рычаги воздействия на таких детей. И это, наверное, одна из главных, да, главных разговоров, которые ведется. Ну и такие бытового формата есть темы в учительском сообществе. Недавно читала об ипотеке, да, для учителей, жилье для учителей, каких-то льгот и так далее.
2: То есть, в любом случае, мотивирующие факторы, хотелось бы поболее их, да? А вот и тут скорее, да, инструменты не столько наказания нерадивых учеников, а защиты самого учителя. Сколько же тоже было скандальных случаев, да?
3: Да, здесь именно я редко встречаю, чтобы там учителя говорили, все, наказать, выгнать, отчислить и так далее. Нет, в основном мы ищем такие рычаги воздействия, чтобы и самому ребенку помочь, потому что порой хулигану самому непросто, да, от его же поведения, потому что он в обществе не может найти места. И учителя хочется защитить, и педагоги сами понимают, что нужно и с такими детьми работать, в правильное русло их направлять.
2: Да, тут тоже хорошо, что господин Мединский эту историю видит и понимает. Он говорит, следующее: сейчас создано слишком много инструментов давления на учителей, на директора со стороны разного рода сообществ. Тут, наверное, нет смысла конкретизировать, что за сообщество, а вот инструменты давления, да, здесь, наверное, действительно присутствуют с точки зрения, ну, я не знаю, и успеваемости учеников, и,
3: конечно, да,
2: у вас же присутствует так называемый KPI, да, в любом случае, наверное, учительский.
3: Конечно, и рейтинги школ по результатам ЕГЭ, да, ГИА, и МЦКО, ну, то есть всевозможные срезы знаний, естественно, это все есть, и от этого, мне кажется, уже мы не уйдем. И, с одной стороны, это тоже должно быть, потому что как понять результативность школы той или иной или учителя? Но поощрения тоже нужны.
2: Это безусловно. Но все-таки, да, вот в конце июля этого года Владимир Владимирович подписал указ, который закрепляет статус преподавателя на государственном уровне. Но помимо этого, да, конечно, хочется еще и каких-то вот реально практических решений. На ваш взгляд, как можно завлечь учителей, педагогов, потому что я часто слышу эти истории о нехватке специалистов, но все-таки в малых городах, да, сельские школы в том числе, особенно молодых ребят. Энтузиасты есть, конечно, но как эту историю переломить в лучшую сторону?
3: Вы знаете, да, для меня этот вопрос, он очень сложный, потому что исключительно мое мнение, что в школу идут работать люди и задерживаются там на долгие-долгие годы, которые туда идут не из-за каких-либо, да, финансовых моментов. И если ты любишь свою профессию, ты будешь работать с детьми, но я и с коллегами согласна, да, как кормить семью, как кормить детей. Здесь, конечно, и молодых специалистов, и учителей более опытных, думаю, будет стимулировать оставаться в школе именно финансовая сторона этого вопроса. Несмотря на то, что все-таки я считаю, что без любви, даже если будут платить миллионы, да, лишние люди, они все равно будут отсеиваться.
2: Ну, потому что это профессия такая. Тут только призвание, и ничего иначе. Вот такая искренняя любовь. Спасибо, спасибо большое, Юля. Юлия Нефедова была в эфире «Радио Спутник», учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы. А мы движемся дальше.

0: теперь поговорим про самое лучшее ПО в мире, конечно же, российское. И у нас создали дополнительный эшелон прикрытия. Работает он на предельно малых высотах. Понятно, что, во-первых, против чего это. И помимо наращивания беспилотников ударных, в чем тоже, безусловно, мы видим огромные подвижки, так и защита, конечно же, гражданская инфраструктура, в первую очередь, ввиду провокации, откровенного террора и русофобских заявлений со стороны Украины, но и не только ее. Владимир Ернасян на прямой связи со студией, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт. Владимир Максимович, мое почтение. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Можно ли сказать, что это действительно сегодня вызов не только для России, которая действительно находится в горячей фазе противостояния с Украиной, с Объединенным Западом, но и в целом для мира, когда ПВО нужно не то что переделывать, а расширять, скажем так, ассортимент его применения ввиду новых вызовов?
1: Да, конечно, и не только расширять ассортимент, но и серийное производство различных видов огневого воздействия на беспилотные летательные аппараты, в частности, как летящие на низкой высоте, на предельно низкой высоте, так и, собственно, летящие на уже там 3-9 тысячах метров и так далее. Ну и речь идет и о беспилотных катерах, которые угрожают акватории там от Балтийского до Черного моря, нашим гаваням. И там тоже есть серийное производство. Вот в Питере компания делает модульное оснащение наших БЭКов, которые по скоростным характеристикам, по этим параметрам, они даже побыстрее будут, чем БЭКи противника. Ну а что касается антидроновой защиты нашей инфраструктуры и наших частей, сухопутных, в том числе частей, которые генерал Мордвичев вот в последнем интервью, крайнем интервью «Звезде», там и шла речь о малом небе, там, в принципе, шла речь о том, что создаются специальные мобильные огневые группы, которые уже показали свою эффективность. Ну и, конечно, здесь еще речь идет о том, что наши губернаторы многие инициативно, значит, под собственным кураторством создают подобные отряды, которые, собственно, работают напрямую с Министерством обороны, взаимодействуя и по оповещению, это и барсы наши, которые могут, значит, взаимодействовать с нашими сухопутными частями, морской пехотой, для того, чтобы не упустить летящий дрон, по секторам разбивается и, грубо говоря, поражает его уже, если он прошел, если пропустил из роя там кто-то, то, конечно, уже этот эшелон работает, который, собственно, уже на рубежах обороны, на опорных пунктах и так далее.
0: То есть вот это и позволяет действительно вот такие огромные раи дронов поражать? Ну, понятно, что сколько там, ну, и Сергей Семенович Собянин начитывается.
1: Задача, это комплексная задача. И система РЭП, и система противодействия, связанная с разведкой, и агентурные сведения, которые идут на второй эшелон, на третий эшелон и так далее. Речь идет о сигналах, речь идет о том, что мы можем подавлять, и речь идет о том, что мы можем поражать различными видами. От ближнего радиуса действия до дальнего радиуса действия, на малой высоте, на предельно малых высотах, с помощью вертолетных патрулей, с помощью, значит, огневых мобильных групп и так далее. Это все, самое главное, взаимодействие этих всех эшелонов. Если нет взаимодействия, нет оповещения, и сектор может пропускать удар. А если есть взаимодействие и есть сигнал от дальнего эшелона на ближний, то если даже пропустил, то поймаем. Ну, грубо говоря, здесь речь идет о том, что об этом задумались не прямо сейчас, это уже годами отрабатывается. Mm-hmm. Сейчас появились и внедряются новые модульные станции РЭП. Есть варианты, связанные с нашими мобильными группами. Они обычные дронобойные, которые там случайно показывался и ездил там на буханке, там, которая со срезанной крышей. Сейчас это системная работа. В этом весь смысл заявления и весь смысл интерпретации, которую мы получаем сейчас через открытые источники, что это системная работа по защите не только инфраструктурных объектов, но и мест временной дислокации, мест постоянной дислокации личного состава и так далее. Это не просто разовая сетка какая-то, натянутая там в коридоре для передвижения, ротации и эвакуации. Нет. Речь сейчас идет о системной работе, системном создание внутри коллективов воинских специальных подразделений. Мало того, еще создается специальное подразделение, которое работает еще и, ну, можно сказать, не на Министерство обороны, а на конкретный объект городской инфраструктуры. То есть курируется непосредственно губернатором и замыкаются, да, они все равно с Министерством обороны сотрудничают, но там и обмундирование, и логистика, и автомобили, и модульное вооружение, это уже все во взаимодействии уже с руководством непосредственно на местах.
0: А я так полагаю, у нас с противником разные подходы. Ну, условно, Украина делает ставку на количество, а мы на качество.
1: Я бы сейчас не стал говорить о подходах. Почему? Да. Потому что речь идет когда о сетицентрической войне, которая опирается на подобные виды вооружений, в частности дроны, да, которые, собственно, даются для указания. То тут нельзя говорить, что у кого-то что-то, где-то что-то там, где-то у нас быстрее. Например, оптоволокно, когда у нас появилось, они отставали на 3-4 месяца, да? Ну, то есть, грубо говоря, в любом случае серийное производство и аутентичное производство в Россию вряд ли смогут перебить украинское квазигосударство, если бы не помощь Германии и всяких грэнметаллов, там, Краусмаф, Тиссенов и Крупов, да, то там вообще речи не шло ни о чем. Мы сейчас, скажем так, мы скорее конкурируем с Европейским Союзом, с британцами, да, и компаниями известными, которые могут быть зарегистрированы в Кремниевой долине, там может быть доля украинского квазигосударства. Но бенефициарами там являются, ну вот, например, компания по выпуску бэков, вот этих Магура, вот этих вот бэков, которые... значит, с 800 килограммами взрывчатки. Там же бенефициар Волос, это бывший министр обороны Британии. Он акционер этой компании, да, зарегистрированный в Кремниевой долине, стартап уже миллиард долларов. А, как казалось бы, это украинская компания. Нет, это все оттуда идет. И там деньги остаются, они получают и пилят, запускать могут Firepoint, вот этот, ну, может запустить рой там из 500 дронов, а на бумаге написать, что запустили они 1500.
0: Ну да.
1: И все сбили. Ну, грубо говоря, заработали денег.
0: Я просто, простите, почему говорю про подходы? Условно, реактивный дрон наш с пулеметной точки не сбить. А там...
1: Конечно, не сбить. Ну, вот. Во-первых, он был скоростной. Во-вторых, он, по большому счету, непонятно чем начинен. Да? То есть, грубо говоря, если это идет рой, то по большому счету определить, где взрывчатка и кто куда летит, кто разведчик, а кто таран, а кто бьет, невозможно. Они не могут определить, куда бить, тем более противоракет у них нет, а пулеметом его не сбить. Поэтому они пропускают удары. Это очень, скажем, огромное преимущество именно турбореактивные дроны. Потому что на первом этапе, ну, 2-3 года назад, когда речь шла о похожести Герани на шоссе, к примеру, со 136-й, речь не вели о том, что мы на сегодня усовершенствовали дроны до такой степени, что он может только по крылу и по силуэту угадываться. Но абсолютно другая навигация, начинка, это совсем другой дрон, абсолютно другой, и он неуязвимый. Пока что они не смогут это, даже если по шпунтикам и винтикам с помощью обратного инжиниринга они смогут его разобрать, они будут, ну, месяцами разбираться, но это полгода может пройти, вот, пока они разберутся, что там есть. А кто будет разбираться? Ну, понятное дело, что не украинцы. Это будет Raytheon Technologies разбираться компания, да, это будет разбираться компания Dichel Defense немецкая, это будет разбираться компания Matra Defense французская, это не украинцы будут разбираться.
0: Владимир Максимович, не могу не спросить, учитывая кадры, которые расходятся по разным источникам информационным, может ли реактивный дрон сегодня, имея все свои возможности и характеристики, ну, например, успешно подорвать ту же опору моста, например, ну, если мы берем мост такой...
1: Да. Не хватит взрывчатки. То есть это нужно бить высокоточной ракетой или с помощью диверсии. Ну, вот смотрите, или бэк. Ну, вот если там 800 килограмм взрывчатки, то хватит. Вот. А если там 50 килограмм взрывчатки или 150 килограмм даже, да, то не хватит.
0: Особенно если мост такой, знаете, на совесть. Еще советской, да.
1: Например, да? Ну да, а вот ну, если далеко лететь, это значит топлива больше. Чем больше топлива, тем меньше взрывчатки. То есть если близкое расстояние, то взрывчатки больше, топлива мало. То есть, грубо говоря, и еще тот момент, куда попал.
0: Ну, тут конечно, можно, да.
1: Куда попал. Вот такая ситуация.
0: Но можно парализовать, я так понимаю. Ну, парализовать, если не вынести, но движение остановить,
1: да,
0: на время.
1: Да. Ну, в любом случае, конечно, бомба и ракета, она, скажем так, наши КЭБы, ФАБы и высокоточные, даже сверхзвуковые крылатые ракеты, даже не гиперзвуковые наши, да, там, а даже просто сверхзвуковые, ониксы даже, вот, которые есть на вооружении, да. Ну, там, конечно, там бандура такая, что... Ну, плюс там круговое, вероятно, отклонение небольшое, в отличие от их хваленых, как они заявляют. По заявленным данным они говорят, что у них вот будет скоро, там, грубо говоря, оперативно-тактическая ракета, которая может лететь на 800 километров и иметь 800 килограмм взрывчатки. Но при этом они не говорят, что у них круговое вероятное отклонение 20 метров. Но что превышает в 20 раз наши высокоточные ракеты. То есть, грубо говоря, если мы говорим о наших высокоточных ракетах, то наше круговое вероятное отклонение — это 1-2 метра максимум. Да?
0: То ювелирная точность, да.
1: Да, вот такая ситуация. Ну, преимущество колоссальное в России, а то, что огромное количество дронов, ну так весь Запад их производит,
0: да,
1: немецкие двигатели, а значит, а Беки — это австрийские гидроциклов двигатели, значит, взрывчатка даже финская, это не украинская взрывчатка финны дают. Значит, Консберг Дефенс и Ремус делают подводные дроны.
0: Ну, сборная солянка такая, короче,
1: конечно,
0: говоря. Позвольте сразу уточню. Вот сейчас вот я вижу, буквально пока мы с вами общаемся, следующую новость. Wall Street Journal передают. Силы беспилотных систем ВСУ лишь на 14% обеспечены нужными им дронами средней дальности. Это я по РИА Новости цитирую. Скажите, сейчас вот дроны, которые Украина получает как раз от западных партнеров, они условно с конвейера сразу в бой, или вот есть некий запас? Я понимаю, это вопрос, возможно, да, не по адресу, но все равно.
1: Ну да, это, конечно, не по адресу, потому что я не обладаю всем спектром данных относительно складов боеприпасов там и складов вооружения, но я точно знаю одно, что на Украину, даже если Соединенные Штаты или какая-нибудь компания частная говорит о том, что там мало дронов, то это всего лишь дисклеймер, потому что во все времена, если даже Америка отказывалась, Центральное разведывательное управление через оружейных баронов, они находили способы доставок там по накладным там террористам. В любом случае, у них они Россию рассматривают как экзистенциальную угрозу для себя, поэтому у них оружейные бароны — это институт, который прикрывает политику государства. Они на официальном и неофициальном уровне работают. В частности, на официальном, пожалуйста, вот вам оружие.
0: Это да. Это все прекрасно видно. Спасибо огромнейшее, Владимир Максимович. Владимир Ярносян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт, был в эфире радио «Спутник». До свидания.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве и Мариуполе 17 часов. В Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле назвали неприемлемыми попытки Запада давить на Калининградскую область. МИД России сообщает о катастрофическом росте преднамеренных ударов ВСУ по детям. Москва и Минск подготовили комплекс мер по углублению интеграции. Подробности далее. Любые попытки Запада давить на Калининградскую область неприемлемы. Заявления России это подчеркивают, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Европе должны понять, что Калининградская область – это неотъемлемая часть России, и она не допустит, чтобы кто-то посягал на эту территорию. Помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев сегодня сообщил, что Владимир Путин дал поручение по обеспечению безопасности Калининградской области. От атак ВСУ с начала года погибли 70 детей. 386 несовершеннолетних получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Выступая на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека, посол отметил, что произошел катастрофический рост преднамеренных ударов украинских формирований по детям. Если в январе среди пострадавших мирных жителей было 19 несовершеннолетних, то в августе уже пострадал 101 ребенок. Есть все основания утверждать, что для украинских боевиков даже малолетние дети уже внесены в список военных целей, констатировал Мирошник. Правительство России и Белоруссии подготовили комплекс мер по углублению интеграции на 3 года. О приоритетных направлениях на заседании Совета министров союзного государства в Минске рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
6: В приоритете укрепления нашего единого экономического пространства – это координация промышленной политики, аграрной политики, цифровое развитие, решение поставленных президентом задач в финансовом, в энергетическом секторе, ну и, конечно, в области здравоохранения, культуры и во многих других, которые непосредственно влияют на благополучие наших граждан.
5: Глава российского правительства также сообщил, что создаются условия для получения профессии и раскрытия таланта. В частности, подготовлен проект стратегии молодежной политики союзного государства. Служба госбезопасности Латвии утверждает, что задержала шпионов, снимавших с частного самолета авиабазу в городе Адаже. Речь идет о супружеской паре. Это граждане республики, которые действовали в интересах иностранного государства, сообщают СМИ. Отмечается, что задержание произошло еще 28 июня, однако сообщение об этом появилось только сейчас. Подозреваемые находятся под арестом. Фестиваль российского искусства открылся в Ташкенте. Выставка известного скульптора и художника Зураба Церетели «Больше, чем жизнь», передает корреспондент РИА Новости. Форум под названием «Мир искусств» пройдет с 1 по 4 октября. Его организаторами выступают Российский центр кинофестивалей и международных программ и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана. В программе фестиваля также гала-концерт, оперные шедевры с участием исполнителей из Большого театра и Геликон оперы, акция «День кино», посвященное 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина, выступление ансамбля хакасского танца «Кун Сузы» и выступление молодых артистов Академии русского балета имени Вагановой. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутникова Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
7: 91,2 FM, 17:00 по Москве, «Радио Спутник», «Дуэль с Манучаровым». У меня в гостях сегодня Александр Толмацкий, российский музыкальный продюсер и сын ваш Децл, вы папа Децла. Радостно вас видеть, Александр. Вы практически не меняетесь. Я помню, лет 10 назад мы с вами об этом говорили. Мы где-то там в Подмосковье с вами случайно виделись. Вы практически не изменились, только борода побольше стала.
8: Просто мне уже столько лет, что я уже перестал меняться. Да.
7: Ну, начнем с блица. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Что в вашем плейлисте сегодня музыкальном?
8: Ничего, у меня нет плейлиста.
7: Какую музыку вы слушаете сегодня?
8: Я занимаюсь артистами, у меня много артистов, которым я помогаю. Я просто так вот музыку не слушаю, она меня немножко даже раздражает. Я слушаю вот новые треки, которые они мне присылают.
7: Они тоже вас раздражают?
8: Да, да. И вот как бы это чисто для меня это чисто рабочая история. Uh-huh. Я устал от музыки сильно.
7: Чаще вы критикуете или вас сегодня?
8: Да я никого не критикую. Меня особо не критикуют, потому что я так не рекламирую свою деятельность. То есть я занимаюсь артистами, я перестал как-то рекламироваться. Мало кто знает, чем я сейчас, собственно говоря, и занимаюсь.
7: Есть вещи, которые сегодня вы не можете себе позволить?
8: Да, наверное, нет. Могу себе позволить все.
7: А чего вы сегодня больше всего устаете?
8: Если нет работы, вот я начинаю уставать. То есть я все время в работе, все время.
7: И, соответственно, дает вам силу и работу.
8: Заряжаюсь, да. Вокруг меня молодежь. Я все время работаю. Там я сейчас увлечен всем, что связано с искусственным интеллектом, продакшеном. Uh-huh. Ну, то есть.
7: Понятно.
8: Все время, короче, с утра до вечера что-то делаю.
7: Музыкальный продюсер сегодня это кто?
8: Папа, мама, агент. Все. Короче, это целый набор сервисов вокруг будущего артиста, скажем так.
7: Угу. Сколько у вас сегодня артистов?
8: У меня 28 проектов.
7: Мы можем об этом говорить, кто эти люди, или это секретная информация? А, ну то есть вы как бы это...
8: Ну зачем, да, да.
7: Ну хотя бы 2-3 фамилии мы можем назвать или тоже?
8: Нет, не надо, да. Они, у меня есть известные уже, состоявшиеся, есть молодые. Для всех они как бы вот сами все делают.
7: То есть вы так, грубо говоря, их...
8: Да, я как бы вокруг них создаю команду, я помогаю им делать материал, выбирать, советую что-то, отслеживаю там таргет, отслеживаю продвижение, все. Ну, то есть участвую постоянно во всем.
7: Угу. Сколько лет вы в шоу-бизнесе?
8: С 1977 года.
7: 50 лет практически, да?
8: Ну, практически, да.
7: Фантастика. А за это время много вам пришлось потерять друзей?
8: Они у меня как-то, вот, знаешь, с друзьями как-то появляются, потом они исчезают в течение жизни.
7: Они перестают вот быть прямо... друзьями или исчезают?
8: Ну, как-то кто-то исчезает, разъехались по разным странам. Я не могу сегодня сказать, что у меня прям вот такие вот друзья, как друзья, приятелей много. А так, мои друзья — это моя жена и мои дети, да, вот это мои друзья сегодня. Ну, то есть семья. Семья — это друзья. А вот прям вот такого, что друзья как друзья, наверное, у меня сегодня такого нет.
7: А дружба в шоу-бизнесе — это про что вообще?
8: Непосредственно в шоу-бизнесе?
7: Именно конкретно в шоу-бизнесе.
8: Да нет дружбы никакой в шоу-бизнесе, если честно.
7: Правда?
8: Есть взаимные интересы, есть приятели, и взаимные интересы.
7: Угу. А вот между продюсерами, да, вот между отношениями считаются идеальный артист, вот продюсер, понятно, а вот продюсер и продюсер между вами есть отношения?
8: Ты знаешь, да нет, вообще никаких, по-моему, отношений между продюсерами не существует.
7: Ага.
8: Я не могу сказать, что я с кем-то из продюсеров контактирую вообще, и когда-либо контактировал вот так.
7: Ага. А какие отношения, по-вашему, между артистом и продюсером считаются идеальными?
8: Идеальные? Когда артист умеет прислушиваться к тому, что говорит ему продюсер.
7: То есть продюсер всегда сверху?
8: Ну, конечно, да. Артист все-таки должен прислушиваться. Просто в какой-то момент, когда артист перестает прислушиваться и обрастает тучей советчиков со стороны, нарушается вся эта вот конструкция, и взаимоотношения рушатся.
7: То есть, грубо говоря, вот молодой артист, да? Ну, это понятно.
8: Вот, до какого-то момента он прислушивается, все двигается, он становится популярным, и вокруг возникают советчики. Они говорят, слушай, ну вот все, что вот там...
7: Ломацкий вот, тебе говорит?
8: Дело, да. Ерунда. Вот мы лучше все знаем, да. И вот в этот момент все рушится. Да.
7: А почему артист ведется на эту историю?
8: Ну, так устроен человек.
7: Как Вы бы. Часто с этим сталкиваетесь?
8: Постоянно.
7: Есть какой-то рецепт, как это
8: избежать? Нет никаких рецептов. Не надо ругаться просто, да. Я спокойно переживаю все встречи, расставания. Ну, с годами ты понимаешь, что люди встречаются, расстаются. То есть в течение всей жизни очень много встреч и расставаний. Поэтому я не знаю, как вот у тебя это так. Наверное, тоже так.
7: Да, конечно, у каждого человека так.
8: То есть чем легче люди расстаются, тем легче для них самих. Есть какие-то отдельные продюсеры, вот я как всегда меня спрашивают, ну, например, там Макс Фадеев, который все время со всеми судится, но это какая-то хрень.
7: Есть еще вариант Иосиф Пригожин, он живет со своим артистом.
8: Ну, это другая история, да. Это сложная история, да. Ну, по крайней мере, она мне более понятна, чем постоянно судиться со всеми артистами, с которыми ты работаешь.
7: А вариант Рудковская, Билан, вот такой вариант?
8: Понимаете, я уже много раз говорил, что Билан продукт не Рудковской. Билан продукт Юрия Шмидлича, Юрия Шпица. И очень странно, что он все время не упоминается вот рядом с Димой Биланом. Вот для меня это очень странно.
7: А почему? Вы застали этот период, естественно.
8: Ну, конечно. Мы, вот с Юрой мы как раз были приятелями, мы жили рядом в одном районе, там, в соседних домах. Все это происходило. Более того, Юра была у меня фирма «Медиастар», и какое-то время, там, последних там, пару лет, Юра был у нас нанят как генеральный директор. И мы работали вместе. И Дима Билан сделан, собственно говоря, на средства нашей фирмы «Медиастар». Да. А потом появилась Рудковская рядом, да. Вот о Юре все забыли, да. А Юра гениальный был продюсер. Вот если брать, сказать, а кто вот самый такой вот продюсер, это Юра Зиншпис.
7: А в чем парадокс вот этого дуэта Шпиц и Билан?
8: Ну, парадокс в Юре, который очень сильно верил. Вот я тоже всегда очень сильно верю в тех артистов, которыми я занимаюсь. Вот надо очень сильно в них верить. И Юра прям вот настолько сильно верил в каждого своего артиста, которым он начинал заниматься, он себя полностью этому отдавал. Он готов был за них бороться.
7: Вы помните период, когда он нашел Билана?
8: Не помню. Не помню. Подробностей не помню. У него была всегда отговорка, что это какое-то вот, какое-то там, вот у него было со Сташевским такая история, потом с Димой, он мне все время говорит, я говорю, слушай, откуда, что? Он говорит, ну вот там это сын моей там знакомой. Ну какая-то такая, у него очень он странно все это представлял. Не знаю, так это или не так в действительности было, но вот он, мне он вот так всегда говорил.
7: Вы сказали, что вас удивляет, что Билан, ну, Рудковская, понятно, Яна, да, что Билан не комментирует.
8: Да-да, очень удивительно, что я никогда не слышал каких-то прям вот слов благодарности в адрес Юра Зиншпица от Билана. Вот удивительно.
7: Не Диме понимаю. Это не говорили?
8: А?
7: Диме не говорили об этом?
8: Нет, я никогда с ним это не обсуждал. Я с ним вообще практически там... Не контактировал.
7: Вам грустно от этого, да, что вот...
8: Ну, это как-то, на мой взгляд, не очень, ну, неприятно. Ну, то есть, фактически, Юра же его сделал тем, кем он есть сегодня.
7: Ну, наверное, можно сказать, что он сам себя сделал, а Юра...
8: Нет, смотрите, тогда... никто сам себя не делает. Это Юра его сделал таким, какой он есть. Да, Дим талантливый парень, 100%. И вообще, неталантливого человека трудно сделать кем-то, если честно.
7: Угу.
8: То есть, в первую очередь, человек должен быть талантливым.
7: А для вас эта история не упоминание человека, который подарил ключик золотой в жизнь, и его не упоминают в этой золотой прекрасной жизни? Эта история о чем?
8: О плохой памяти.
7: Какой ваш минимальный и максимальный срок работы с артистом? Без фамилии.
8: Ну, разные есть, с которыми годами я работал, и работаю, и знакомые. А есть там полгода, бывает несколько месяцев.
7: Ну, я как бы изначально на старте понимаешь, что ты там пару месяцев.
8: Ну да, что-то там, да. Либо он сам не способен что-то делать, недоговорно пригоден, не хочет слушать. Но вот самый сложный период — это вот первый год, когда артист думает: о, я теперь, это же я сам все. Я могу и сам дальше что-то делать.
7: В 90-е было принято, да, вот девочка имеет богатого какого-то покровителя.
8: Да, сейчас то же самое.
7: Смотрите, да, вот я про это и хотел спросить.
8: Ничего не поменялось. Более того, сегодня без денег невозможно что-то сделать. Какой бы ты талантливый ни был, нужно искать финансировать.
7: Ну как, мы видим огромные примеры вот этих молодых блогеров, которые только-только начинали.
8: Ну, это мы сейчас говорим про блогеров. Смотри, вот этот процесс блогерства, он куда-то потихонечку... Угу. Вот все нынешние блогеры, это они стали блогерами... прошлые годы, понимаешь, да? Вот таких новых, новоявленных блогеров сегодня, кстати, нет, если ты обратил внимание, да?
7: Ну да.
8: Вот часть. Хоть одного назови.
7: Да, да, да.
8: Они, ну, все, вот... они все там как минимум 3-5-летней давности. Вот до событий нынешних.
7: А эти события сильно изменили рынок?
8: Сильно, да. Сильно изменили рынок. Скажу так, что события сыграли в плюс музыкальному рынку российскому. До вот этих событий громадную часть рынка занимали
7: украинские
8: артисты. Они талантливые, хорошие артисты. А потом их не стало. И их начали замещать наши талантливые ребята. То есть освободилась поляна, и появились шансы.
7: А в какой-то отрицательной коннотации?
8: Ну, что значит рация?
7: Ну, то есть вот хорошо стало, что свободное место, и артисты наши...
8: С точки зрения музыкальной и продвижения российской музыки, все только положительно. Сложно стало в связи с чем? В связи с тем, что каждую пятницу на стриминговые платформы вываливаются тысячи треков артистов и очень большая конкуренция. Вот это да. Развитие стриминговых платформ привело к колоссальной конкуренции. Колоссальной.
7: У Вахтангова есть такая фраза: «Клумбе должны цвести все цветы, тогда не будет сорняков». Вот с точки зрения последних 5 лет с началом СВО, качество этих исполнителей, оно ухудшилось? И...
8: Слушай, смотри. Есть качественные исполнители, есть не очень. Это никак не связано со СВО.
7: Нет, я же, вы знаете, о чем
8: да,
7: это.
8: Да, смотри.
7: Уровень.
8: Когда большая конкуренция, очень высокий уровень, планка завышается. Последний буквально год произошло следующее. Начал активно развиваться искусственный интеллект. И появилось очень много треков, сделанных искусственным интеллектом. Я сторонник искусственного интеллекта. Когда начинают артисты говорить: ой, плохо, вот сейчас мы там это убирает творчество. Нет. Человек, который не творческий, даже с помощью искусственного интеллекта не может сделать хороший трек, понимаете? Надо же ему дать задание какое-то. У меня там продакшн, мы много генерим видео с помощью искусственного интеллекта. Я считаю, что искусственный интеллект — это такой современный музыкальный инструмент новый. Им надо уметь пользоваться просто. Есть масса людей, которые пишут тексты, не пишут музыку, пишут музыку, не пишут тексты. Для них это в помощь. То есть там есть искусственный интеллект, может дать некие идеи творческому человеку. Вопрос, как ты это используешь, понимаешь? И сегодня часть музыкального рынка создана искусственным интеллектом. Это тут никуда не уйдешь.
7: К чему это ведет?
8: Да ни к чему, просто к тому, что люди должны более быть работоспособными. Творческие люди должны быть еще более творческими.
7: То есть это к вопросу о качестве, оно повышается?
8: Конечно. Это повышает планку. Это заставляет умных людей, это заставляет двигаться. Дураков заставляет спорить и опускать руки. Вот и все.
7: Угу.
8: Конкуренция — это всегда хорошо.
7: Вот понятно, что 90-е, нулевые — это время такого расцвета нашей эстрады с точки зрения появления новых имен. Не хотелось бы никого обижать и говорить, что там плохо или хорошо, но тем не менее за последние там... Ну, давайте называть вещи своими именами. Лет, наверное, 7 новых имен, кроме вот матушка, понимаете, матушка Мария Картункова, не появилось ни одного. Я не могу назвать.
8: Ну, нет.
7: Ну, такого масштаба.
8: Ну,
7: понимаете?
8: Послушай, а какой масштаб?
7: Ну, всероссийский.
8: Ну.
7: На всю страну из каждого утюга.
8: Она попала, то есть каждый раз появляется какой-то артист, который попадает...
7: На один трек.
8: Ну, во-первых, на один трек. Ну, есть, который не на один, но надо попасть в некую волну востребованности. Вот так случилось с моим сыном, собственно говоря, который попал в волну востребованности, понимаешь, да? И появилось много там, Бервольф из новых имен каких-то, да? Айс Гергерт.
7: Ну, это все категория С. Я имею в виду про категорию А.
8: Ну,
7: Билан.
8: Понимаешь, в чем дело? Ну, она, знаю, это не категория, это не категория А. Почему это категория? Это так одно из имен, да.
7: Хорошо, уровень Билана.
8: Это одно. Ну, послушай, для этого надо годами на сцене быть. Сколько лет Дима уже на сцене? Смотри, это некие. Вот эти уровни нарабатываются годами у артистов. Нет, так невозможно, чтобы артист спел одну песню и стал уровнем, там, я не знаю, Киркорова, Билана или. Ну, это ж глупость. Ему надо годами работать, создавать себе имидж. Системно выпускать треки, которые залетают в чарты, которые слушают, поют в караоке. Это же не достигается за один год. Как? Я такого не знаю.
7: Какой главный ресурс в этом, чтобы стать звездой сегодня?
8: Стриминговые платформы. Самый главный ресурс. Если раньше, вот ты говоришь про 90-е, да? В 90-е достаточно было написать песню, снять клип не на самую лучшую песню, каким-то образом договориться, заплатить деньги, а этот клип попадал на телевидение, и артист становился известным и популярным.
7: Ну, на какое время?
8: Это другой вопрос. На один день, на год, да. Сейчас интернет, социальные сети, сейчас колоссальная конкуренция. Сегодня клипы вообще бессмысленно снимать до тех пор, пока у тебя не будет большой аудитории. Поэтому сегодня другие способы продвижения музыкального материала, понимаешь? Сегодня гораздо сложнее.
7: А кому сложнее, продюсеру найти артиста или артисту-продюсеру?
8: Продюсеру найти артиста, который будет договорнопригоден, который будет прислушиваться, опять же, к неким советам, который будет работоспособен. Человек, который хочет стать артистом, должен понимать, он должен каждый день над собой работать. Более того, есть какие-то вещи вот очень важные, знаешь, до тех пор, пока твоя музыкальная деятельность не начинает тебе приносить деньги, ты не становишься востребованным. А востребованность — это когда приходит звонок и говорит, мы хотим этого артиста, чтобы он у нас выступил. Вот до этого момента они должны где-то работать. А многие молодые ребята говорят, не, ну я артист, я что-то, что мне работать, вот я уже артист. Иди работай официантом, барменом, таксистом в офисе. До той поры, пока музыка не начинает тебе приносить реальные деньги, для тебя это хобби. Вот многие это не понимают, понимаешь?
7: Даже на старте.
8: На старте 99% не понимает этого. Я всем говорю, ребят, ну вы придумайте, как вы будете зарабатывать деньги. Кто вас содержит?
7: Какой минимальный бюджет сегодня нужен для того, сегодня чтобы стать?
8: Минимальный бюджет на что?
7: Стать артистом.
8: Чтобы стать артистом? Сотни тысяч рублей. Если раньше это были миллионы долларов, то сегодня сотни тысяч рублей.
7: Ну-ка, сколько? Миллион? Два?
8: Ну, я так... Ну, по мне так, если объективно...
7: Да, честно, объективно.
8: Честно, объективно.
7: Понимаешь, что сейчас чьи-то надежды уйдут, но тем не менее.
8: Объективно. Ну, наверное, от 3-5 миллионов в год. От. Это не учитывая...
7: Трех миллионов рублей в год?
8: От.
7: В год?
8: В год.
7: Но от. Это небольшие деньги.
8: От. Ну, я объясняю. От. Это по чуть-чуть ты там тратишь какие-то деньги. То есть смотри, сегодня для того, чтобы твой трек услышали, просто выложить его на платформу бессмысленно. Нужно потратить деньги на какой-то таргет, на продвижение. Минимальный там... Можно потратить 2 копейки и не получить результата. То есть, ну, как бы, я не знаю, в моем представлении... На один трек, ну, надо потратить, ну, хотя бы там 1100 рублей. Хотя бы. Его же надо записать, таргетировать. Что-то надо подснять. Как-то показать этот трек в соцсетях. Это минимально.
7: Вот приводят к вам девочку или мальчика. За мальчиком и за девочкой какой-то взрослый человек, который хочет,
8: ну,
7: чтобы они...
8: Появляется есть какой-то бюджет, да. Mm-hmm. Оговаривается какой-то бюджет.
7: И каждого начинается... можно сделать звездой?
8: Нет, не каждого.
7: Были случаи, когда вам приводили
8: бюджет? Регулярно ко мне приходят, есть бюджет, но я понимаю, что с этим можно только поругаться, и с этим ничего нет. Я могу заниматься только теми, в ком я вижу какую-то перспективу, что-то оригинальное, когда я понимаю, что что-то из этого получится.
7: Назовите какие-то критерии вот этого выбора, который вы видите.
8: Ну, самое главное, где брать репертуар? По мне критерий такой, что либо человек, который хочет стать музыкантом, вообще самая главная история, чтобы они сами писали свои треки. Ну, хотя бы слова или хотя бы музыку, да? Лучше слова. Человек должен, исполнитель должен понимать, что он хочет ретранслировать. Вот. Это идеальная история. Либо человек, который приводит как кого-то, кого он хочет сделать музыкантом, должен сказать, слушай, а вот это будет вот так, у меня есть репертуар, где его брать? Кто будет, что, просто ходить покупать песни по рынку? Это сложно. Это сложно. Это уже вот серьезная продюсерская работа.
7: Но мы сейчас, вы говорите о как бы
8: технической составляющей.
7: Ну, я говорю про данные.
8: Ну, во-первых, человек должен реально уметь владеть голосом. Хотеть, если он не очень хорошо владеет голосом, у него должны быть задатки, и он должен этим заниматься. То есть не просто вот я в караоке пою, приду на студию, буду петь. Нет.
7: У меня было страшный...
8: Должны какие-то быть внешние данные, безусловно.
7: По поводу голоса, и пойдем дальше про данные. Для меня было абсолютно страшным потрясением, когда в Киеве на съемках, тогда еще мы снимались на Украине, я понял, что София Михайловна Ротару не поет живьем. Что всю жизнь она поет под фонограмму.
8: Послушай, очень много артистов сегодня не поют живьем.
7: Вот я об этом и говорю.
8: Они работают дабл-трек.
7: Ну, зачем тогда голос?
8: Послушай, ну ты же записываешься на студии. Все равно это сложно. То есть с человеком, который не поет, очень сложно работать на студии. То есть поющий человек запишет трек за час, максимум за два, а не поющий будет сутками проводить на студии, и потом это надо все править.
7: Хорошо, голос дальше.
8: Внешние данные.
7: Ну, какие они должны быть?
8: Ну, не знаю, ну как-то привлекательный должен быть человек, визуально. Должен уметь себя вести в обществе, должен понимать, как он будет себя вести на сцене.
7: А если он не понимает?
8: Ну, тогда не, ну, так не
7: нужно. Ваша задача как продюсера слепить?
8: Нет, смотри, я не могу слепить из...
7: Вы знаете историю с Расторгуевым? Группа, да, когда создавалась?
8: Ну, плюс-минус, да.
7: Что Алла Борисовна Пугачева придумала ему вот эту военную френч, одела на него и впустила в кадр. Таких вариантов миллион.
8: Послушай,
7: вот
8: ну,
7: я про это, создание...
8: Газманову я придумал, что надо одеть шинель, вот так ее...
7: Ну, вот я про это
8: и бросить
7: говорю.
8: Капот. Послушай, это другое. Это антураж. Ты говоришь про антураж. Это антураж, это другая история. Mm-hmm. Это уже другая история.
7: Так, хорошо, данные. Плюс-минус вести, голос, дальше.
8: Стиль, голос. Ну, и то, что мы говорили, должен быть какой-то бюджет за этим человеком. В любом случае. Смотри, есть очень талантливые ребята. Вот я регулярно с этим... Иногда у меня есть ребята, которыми я занимаюсь, ну, потому что я понимаю, что вот они талантливые, да? Я регулярно мониторю интернет. Я, бывает, вижу кого-то, какого-то талантливого парня или девушку, я могу, мне не стыдно, я могу написать, сказать, слушай, давай что-то делать.
7: Угу.
8: Но основная масса из них, основная масса таких ребят, они боятся заключать контракты, они думают, что их обязательно обманут.
7: Ну, конечно, тут талмацкие,
8: да.
7: Они думают, Карабас.
8: Что их, да, обязательно обманут. И вот так они никогда нигде и не появляются. Так они остаются талантливыми ребятами где-то там в интернете. Либо попадают в руки к мошенникам, которым что-то обещают, и ничего у них не происходит. Понимаешь, да?
7: Ну, то бывали есть, такие
8: это, смотри, это вот да. Шоу-бизнес настолько он разный, пестрый, настолько сложные вот эти все взаимоотношения между артистами, продюсерами.
7: Более того, понятно.
8: Ребята сами должны быть активные, которые хотят стать артистом. Он сам должен искать возможность.
7: Слово по поводу возможностей. Вот, Александр, поправьте меня. Нет ли у вас ощущения такого, что интернет заменил продюсера в последние годы? Что, по сути, там можно найти и вообще, деньги, и аудиторию?
8: Смотри, во-первых, слово «продюсер» стало таким нарицательным, ругательным.
7: Да.
8: У меня несколько номеров телефонов, там я под разными именами у артистов.
7: Угу.
8: И я там везде написано «агент». «Агент». То есть многие со мной разговаривают, не знают, что они со мной разговаривают даже.
7: Даже так?
8: Да. Вот. Я там агент. Там разные... Да,
7: все, они вас не видели, они просто...
8: Нет, у меня там несколько телефонов, там в каждом там по две, по два номера. Там. Вот, я даже не рассказываю, что я там талмацкий, моя задача...
7: Какая цель?
8: Чтобы какая цель? Не, да, не хочу, да, конечно, мне кажется, да. Вот, когда надо, я могу сказать, кто я, да? Ну, когда я уж понимаю там. Вот, как тебе объяснить-то? Что-то я сбился с мысли.
7: По поводу интернета. Что
8: да. Смотри.
7: Продюсер не нужен.
8: Вот это то, что мы говорили про блогеров, да? Есть ребята, которые стали блогерами, они талантливые, могут делать музыку, и они потихонечку уходят в шоу-бизнес. Потому что они уже

0: Бочаровым.
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Москва готовится к двусторонней встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Она состоится на саммите АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите также может состояться, но наработок для этого пока нет. 33-й ежегодный саммит АТЭС пройдет 18 и 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Киевский режим готов применить весь арсенал террористических методов против мирного населения России. Официальной целью для украинских боевиков стали дети, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
4: Произошел катастрофический рост преднамеренных ударов украинских формирований по несовершеннолетним. С начала только этого года у нас уже пострадало 456 детей, из которых 70 детей погибли. И если в январе среди пострадавших мирных жителей было 19 несовершеннолетних, в августе эта цифра достигла 101.
3: Мирошник добавил, что всего с февраля 2022 года от действий украинских боевиков пострадали свыше 34,5 тысяч мирных граждан. Еженедельно эта цифра увеличивается на 400-500 человек. Число убитых превышает 9 тысяч. Массовые протесты старшеклассников во Франции, по оценке властей, переросли в городские беспорядки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на участников кризисного межведомственного заседания, которое провел сегодня премьер-министр Себастьян Лекарню. Власти полагают, что акция против образовательных учреждений была организована членами левой партии, не покорившейся Франции. Старшеклассники уже несколько дней протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Задержано свыше 600 человек и более 200 пострадали. На Нижегородскую книжную ярмарку в этом году привезут более 18 тонн книг. Художественную, детскую литературу, нон-фикшн, классику, научно-популярные издания, современную прозу, книги для подростков, комиксы, краеведческие и подарочные издания. Ярмарка пройдет со 2 по 4 октября. Будет представлено более 100 издательств из 16 регионов. В программу входит более 90 событий для взрослых и детей, встречи с писателями, презентации книжных новинок, лекции, дискуссии, автограф-сессии, мастер-классы, спектакли и специальные просветительские проекты. Особое внимание будет уделено детской, подростковой и семейной литературе и современным форматам продвижения чтения. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, «Спутник», мы продолжаем. Александр Толмацкий сегодня у нас в гостях. Кого быстрее раскрутить сегодня? Артиста какого направления, какого жанра? Шансон, рэп, баллада?
2: Послушай, любое направление имеет право на жизнь. Сегодня вообще таких вот прям жестких границ между стилями нет. Сегодня такой мэшап, микс музыкальный. Поэтому...
1: Ну, то есть, грубо говоря...
2: Короче говоря, смотри, если в тексте есть некие панчи... Понимаешь, что такое панчи?
1: Конечно. Да? Давайте объясним аудитории, что это такое.
2: Да, это такие вот крючок словесный такой, что людям запоминается, подо что люди могут снимать свои вот эти тиктоки, видео, запоминающиеся, какая-то запоминающаяся фраза. Она может быть в любом стиле, это может быть в роке, может быть...
1: То есть такого нету, что сейчас вот как бы
2: такого нехватка... Такого нет, да, вот это, да, или рэп, или да. Ну, послушайте, нет такого вообще, разные стили. Я вот после эфира тебе там могу показать там пару каких-то историй, что вот я делаю, да. Ну, короче говоря, сегодня нет конкретики никакой. Вообще никакой.
1: Что же залетает?
2: Ну, залетает то, что, еще раз говорю, есть, где есть панчи.
1: Угу. Где есть вот просчитать что-то. На старте можно, что залетит?
2: Очень сложно. Мы думаем, что вот это будет хитом, а хитом становится совершенно...
1: Как это? В чем эта формула?
2: Ну, нет никакой формулы.
1: Лотерея?
2: Лотерея. Никакой формулы успеха нет. К сожалению. Мы всегда думаем, о, слушай, вот это все записали на студии, ну, прямо хит. Должен залететь.
1: Нет.
2: Нет, никуда не...
1: И наоборот стартует.
2: И наоборот, вдруг что-то залетает, даже непонятно почему.
1: Децела сейчас слушают, как, скажем, Кадышеву, «Руки вверх».
2: Да, да, очень большой. Вот, да.
1: Камбэк в 90-х.
2: Ну, сейчас объясню, что... Нет, тут не камбэк в 90-х.
1: Это другая история?
2: Да, это другая история, что я делал сейчас. Я сделал несколько трибютов. Что такое трибют? Первый трибют я выпустил «Семь слез». А для чего? Я считаю, что артиста помнят до тех пор, пока кто-то исполняет его треки. Я взял там 7 артистов и попросил их сделать кавер-версии на трек «Слезы». Не просто перепевку, поменять текст и сделать некое свое отношение, то есть свои слезы. И выпустил сначала это. Посмотрел, как это пошло. И потом вот с главным редактором ВК Сережей Мудриком мы сделали большой трибют. Целый альбом выпустили, где уже разные треки, и артисты делали, так сказать, свои версии его старых треков. Это дало буст слушателей. Потом Глеб «Три дня дождя» выпустил трек, потом вот последний Зиверт сделал кавер на «Слезы» с Вон Амур и Зиверт. То есть я сторонник того, чтобы как можно больше людей... То есть есть некие правообладатели, которые говорят, не-не-не, наши треки не надо исполнять. Я наоборот говорю, ребят, вперед. Делайте это. Главное, чтобы у вас была уже аудитория. Вот какие-то артисты без аудитории, это не надо. Но если у тебя есть аудитория, пожалуйста...
1: Как вы себе объясняете, для чего вы это делаете?
2: Для чего? Чтобы его слышали, слушали. Чтобы аудитория помнила, что есть такие треки, что есть такой артист. В первую очередь.
1: А кто аудитория? Какая аудитория слушала Децела? Кто они сейчас? На пике его популярности. Кто его слушал?
2: Слушала молодежь, а эта молодежь сейчас взрослые ребята в среднем 40 лет, а там 35-45 лет, состоятельные, умные, которые что-то добились в жизни, которые были его фанатами. Хорошая аудитория, кстати. Самая платежеспособная.
1: Вас часто спрашивают об этом, но я не могу не спросить. Каково быть сыном знаменитого отца? Это понятно. Каково быть отцом знаменитого сына?
2: Слушай, сложно очень, да? Тем более вот в моей ситуации вокруг меня столько всякой там хрени в интернете. То есть никто не понимает. То есть очень много слухов, очень много глупостей написано.
1: Какой самый большой слух?
2: Ну, что у нас какая-то там... Бросил маленького мальчика.
1: Нет, это не так?
2: Ну, конечно, не так. Но я ушел из семьи в 2004 году.
1: Сколько было Кириллу тогда?
2: 21 год. Он уже взрослый парень был.
1: А вы с ним обсуждали это?
2: Ну, конечно. Он первый об этом узнал. Я сначала ему сказал, да. Более того, после этого он у меня работал в клубах моих, там, и мы продолжали работать. Вот трек «Бог есть» с легалайзом, это гораздо позже. Это... Ну, то есть никто никого не бросал никогда. Да, мы перестали общаться, он занял позицию матери, то есть моей
1: бывшей жены.
2: Ну, так случилось, знаешь, когда вот люди расходятся, ну, вот в данной ситуации. Я оцениваю это так, что моя бывшая жена сказала, слушай, он ушел от нас. а не от меня. Если бы она сказала, что он ушел от меня, то, наверное, бы было как-то по-другому. Но она вот такую позицию.
1: Ну, ему уже 21 год был в этот момент.
2: Ну, послушай, он занял позицию матери в тот момент.
1: Имел право.
2: Да, но это не значит, но мы все равно, у нас был процесс общения, мы только последние там 2 года там что-то не очень хорошо поговорили, я перестал с ним разговаривать. Ну, как такового, ну, нехорошо в адрес моих детей, он что там кое-что сказал, да.
1: Ревность была?
2: Ревность, да. Значит, тут, понимаешь, какая ситуация, что так сложилась жизнь, что там говорить, отцы и дети, неважно, артист он, звезда или просто вот сын.
1: Понятно, что 21 год — это уже взрослый человек и так далее, но невозможно отмотать время назад. У вас прекрасные 2 детей, у вас чудная жена. Я знаю, потому что там много раз видела вас в компании семейной. А вот если бы отмотать сейчас все это...
2: Отмотать вопрос...
1: Я имею в виду с точки зрения ухода из семьи и вот всей
2: ну,
1: этой
2: послушай,
1: истории.
2: Ну, послушай, я вот влюбился я и ушел. Ну, так случилось. Вот я... Ну, бывает же такое, да? А, может быть, я плохо сделал по отношению к бывшей жене, да? Но ну вот влюбился. И я счастливо живу. Вот у нас было там 2 сентября, 21 год, как мы женаты, и 25, четверть века, как мы вместе, да? Ну, то есть это много. У нас взрослые дети. Там,
1: сколько меня... 10 лет уже?
2: Ну, Анфисе 17. А Федору 20. Федя уже вот на 4-м курсе он учится в Китае, в Шэньчжэне, в университете.
1: На кого?
2: Физмат. ВМК.
1: Анфиса?
2: Да. Анфиса тоже физмат, школа. Тоже, наверное, туда же будет поступать.
1: То есть не шоу-бизнес?
2: Да нет, не шоу-бизнес. Хотя Федя идеально играет на ударных, Анфиса играет на гитаре.
1: Ну, они же знают, что папа великий большой профессор.
2: Ну, послушай, Анфисе нравится ходить на концерты. Она мне все... Вот позвони этому. Я все время звоню всем, дайте мне, пожалуйста, пару...
1: Но они не хотят идти, потому что папа запретил, потому что есть плохой пример.
2: Куда?
1: С Кириллом?
2: Нет, просто это не их, и все. Я не... Слушай, более того, если вдруг и так сложится судьба, что они будут этим заниматься, ну, я помогу всем, чем могу.
1: Угу. Нет, вы обсуждали с ними это?
2: Да нет, а зачем это обсуждать?
1: Просто не их тема, да?
2: Ну, просто это просто не их тема. Хотя у меня такое ощущение, что Анфиса может... У нее такая... Ей нравится вот все, что вокруг шоу-бизнеса, и мне кажется, что она как раз может как-то оказаться в этой среде, да. Федя нет, Федя он прям...
1: Я почему спрашиваю? Потому что, ну, мне интересно ваше мнение, как отца семейства, с точки зрения, там, пойти по вашим стопам, да? У меня 3 детей тоже. И,
2: что, ты думаешь, пойдут?
1: И я в ужасе от того, что я надеюсь, что они не пойдут. Они еще маленькие, там старше 16, но тем не менее.
2: Ну, а старше вообще есть тенденция?
1: И у него, естественно.
2: А-а-а.
1: Да, я-то вижу, знаете, это то же самое по поводу материала.
2: Ну, смотри, я считаю, что останавливать...
1: Не, останавливать не надо, но и, может быть, продюсировать не надо в этом смысле.
2: Нет, ну, смотри, продюсировать не надо, помочь. То есть, ну... тут знаешь, какая история? Не надо как бы вот прям специально продюсировать.
1: Понятно, но подтолкнуть-то что-то, помочь-то надо.
2: Да, да, 100%.
1: Ну, а вы не жалеете, что тогда Децлу подарили на день рождения,
2: нет,
1: который, собственно, впустил его?
2: Я вообще ни о чем не жалею.
1: Ну, вы понимаете, что это стало как бы...
2: Да, это стало вот неким триггером того, что в результате произошло там как бы, да. Но я не жалею ни о чем. И он...
1: То есть вы не хотели бы поменять это?
2: Нет. Я считаю, что все хорошо произошло. Другой вопрос, что произошло потом. Очень важно, кто рядом с вашим ребенком окажется.
1: А что произошло потом?
2: Ну, с ним рядом оказалась вот такая девушка, которая сломала ему всю дальнейшую жизнь. Не смогла как бы его направить в правильное русло. Понимаешь? Очень важно, кто окажется рядом с твоим сыном или дочерью. Какой у дочери будет муж? Какой у сына какая у сына будет жена?
1: Какая у внука будет мама?
2: Какая внука будет мама? Это очень важный момент.
1: Вы думаете сегодня об этом? Или уже нет?
2: Да а что об этом думать? Я это знаю.
1: Вы
2: это
1: общаетесь очень...
2: с... С кем?
1: С матерью вашего внука.
2: Нет, конечно.
1: А с внуком лично?
2: Нет уже.
1: Уже?
2: Он наговорил гадости. Ужасная просто ситуация. Ну как, он испорченный своей матерью, парень. То есть это абсолютно неадекватная история.
1: Мы можем об этом говорить?
2: Да, пожалуйста.
1: А в чем неадекватная история? Это же ваш внук, ваш дедушка.
2: Послушай, я пытался наладить все взаимоотношения.
1: Уже после смерти?
2: Да, конечно. И я готов был вам что-то помогать. Потом он наговорил каких-то гадостей.
1: Бам.
2: Да, он неправильно воспринимает там кто что должен сделать был. Я пытался ему помочь. Потом он сделал очень массу негативных действий, наговорил гадости, и я понял, что мне, зачем мне это? У меня прекрасные дети, для чего мне,
1: вопрос
2: для
1: чего
2: мне тратить время?
1: Вопрос не в этом.
2: Неважно, внук, да. Он, и вот, смотри, вот абсолютно неважно. Его не было в моей жизни. Так случилось. Он появился вот после смерти, да? И мы его как бы приняли в семью, и все было хорошо, но потом он повел себя гадко, и все.
1: Ну, каким образом?
2: Более того, он там ходит по каким-то интервью, говорит какие-то гадости в мой адрес, придумывает какие-то несуществующие истории. Да не интересен.
1: Вы с ним говорили об этом?
2: Потом уже нет. После того, как он последнего, вот как он истерично его. Ты вообще видел?
1: Конечно.
2: Историю с мамашей, истерику?
1: Конечно.
2: Вот истерика со мной была в разы выше, чем то, что ты видел с мамашей.
1: А где здесь грань, что это внук?
2: Никакой грани у него нет. У него вообще отсутствует грань. У него в голове только деньги, меркантильность, жадность. Ужасно. Это очень ужасно, да.
1: А вот
2: он не хочет работать, он живет у бабушки. Там. Взрослый парень. За счет бабушки. Ну и за счет того, что он сейчас шатается по всяким реалити.
1: Он этим летом записал дебютный альбом.
2: Ужасный. Слушал
1: он
2: его?
1: Просил, да, я, готовясь к интервью, послушал это. Я не могу здесь высказывать свое мнение.
2: Почему?
1: Да, но я не музыкальный продюсер, я вообще...
2: Ну, хорошо, как не продюсер?
1: Ну, это,
2: ну, это направление. Это психиатр.
1: С папой это трудно сравнить.
2: Это к психиатру.
1: Ну, еще раз, Александр, не склоняйте меня к позиции. Ну, моя позиция плюс-минус похожа на вашу. Но
2: ну,
1: мой,
2: ну, все, вот это, да.
1: Ваш внук.
2: Ну, то есть ты меня спросишь, я ответил. Как я...
1: Он просил вас о помощи поддержать продюсерски этот альбом?
2: Нет, нет.
1: Уже нет?
2: Нет, нет. Я еще раз говорю, что то, что я думаю, ну, надо послушать, я так прослушал, думаю, это ужасно. Это, мне стыдно за это. За то, что... Мне стыдно.
1: Смотрите, есть великий...
2: За то, что он себя ассоциирует с отцом, себя так ведет и выпускает такой материал.
1: А с кем он должен себя ассоциировать?
2: Самостоятельно должен быть.
1: Сколько лет ему?
2: 20, они ровесники. Он на полгода старше моего сына.
1: Ну, смотрите, чтобы было понятно, да? Не мне, а аудитории.
2: Да, кстати, еще момент такой. Да. Мой сын... учится в Китае, сам себя содержит. У него там девушка, там китаянка девушка, умная девушка, там она сейчас в магистратуре в гонконгской. Умные ребята. Я говорю, где познакомились? Он говорит, в библиотеке. Действительно, так и есть, да.
1: Анекдот.
2: То есть, ну, как вот, понимаешь, да?
1: Анекдот.
2: Так и есть, да. И я абсолютно счастлив, я горжусь им.
1: Я даже не сомневаюсь.
2: Мне бы хотелось гордиться внуком.
1: Вот сейчас, я поэтому спрашиваю.
2: Да, но мне сейчас нечем гордиться.
1: Ну, смотрите, вот давайте как есть, да? Мы оба отцы, у нас у обоих дети. Вот есть этот Анатолий Толмацкий, да? Внук ваш и сын вашего сына. Вопрос. Есть великий и большой, мудрый продюсер Александр Толмацкий. Богатый,
2: я
1: популярный,
2: я пытался.
1: Разве нельзя взять и сделать из продукта продукт?
2: Я пытался, ну... с ним найти общий язык. Он был у нас в семье, он там сначала был, когда это произошло, потом опять говорил гадости, потом опять появился, извинился, опять был в семье, и потом опять вот это произошло. Такая ужасная история там была.
1: Ну, в чем она ужасная? Она вас обокрала, я не знаю.
2: Не, я не буду, не хочу это рассказывать. Да.
1: Ну, это то, что нельзя простить?
2: Его поведение?
1: Нет, вот этот случай.
2: А последнее, то, что, конечно, нет. Ну, так я не позволю себе никому со мной разговаривать.
1: А, это просто был разговор с вами?
2: Да, да, ужасно.
1: Ну, вы же дедушка его.
2: Послушай, и что дальше? Это было гадко по отношению к моим детям, которые являются братом и сестрой его отца, между прочим. Я не хочу, зачем это помойку выносить? Ну, помоечное поведение абсолютно все должны.
1: Вам грустно от этого?
2: Мне грустно, да. Неприятно, да. Грустно, неприятно, да.
1: А то, что он копирует отца, это плохо тоже?
2: Это ужасно.
1: Почему, объясните, не пойму.
2: Ну, не надо никого копировать. Ты посмотри, во что превратился сын Талькова. Он тоже копирует отца, да? Ты вообще это видел?
1: Ну, ужас.
2: Вот такой же ужас. Вот это превращение во фрика, стыдно.
1: Ну, вы же понимаете, что ему 20 лет, что это еще... Вам сколько лет, простите?
2: 66.
1: Вот, но вы же понимаете, что еще лет 30 он вам будет перед глазами,
2: да,
1: позорить ваше имя? Или
2: ну, послушай, ну, я не...
1: Не легче взять и перейти?
2: Нет, смотри, нет, я с ним не... Я себя вообще никак с ним... Ну, как тебе объяснить? Я же объяснил.
1: Ну, как, он ваш внук.
2: И все, что дальше-то? Ну, ну, более того, я его сделал официально внуком, чтобы ты понимал.
1: Каким образом?
2: Кирилл не был записан у него в свидетельстве о рождении как отец.
1: Как такое может быть?
2: Так было, да. Его вот и мамаша не записала Кирилла, который все время с ним... Кирилл мой, Кирилл был лучшим отцом, чем я, наверное, да, для Тони. А он не был записан в свидетельстве о рождении. И когда вот это все произошло, я заставил там судебным порядком сделать экспертизы и прочее, и чтобы его признали официально.
1: Это вы сделали для того, чтобы его официально признали?
2: Да, чтобы он вступил...
1: Для того, чтобы убедиться, что он сын
2: И убедиться.
1: У вас были сомнения?
2: И так, ну, конечно.
1: Я понимаю вас очень хорошо.
2: И убедиться, ну, потому что в этот момент еще две девушки мне там писали, что вот у нас там вот эта дочка. Вот. Ну, то есть это долго, все это сложно рассказывать. Это действительно так. Вот, чтобы убедиться, и чтобы... Вот, ну как, ты представляешь, вот ты же видишь, что в свидетельстве о дне рождения не записан. Твой сын отцом не записан.
1: Это?
2: Да. Вот вопрос, как ты себе такое объяснишь?
1: Вот я спрашиваю вас, как вы это...
2: Никак. Что сумасшедшая мама Тони каким-то образом это сделала. И она всю жизнь шантажировала Кирилла, кстати, этим. Она всю жизнь шантажировала Кирилла, что вот ты не отец, я тебя там его заберу, и все. И...
1: А вы сделали генетическую экспертизу?
2: Конечно.
1: Он реально сын его?
2: Да. Да, это сделал специально, его признали наследником, да.
1: Для чего вы это сделали?
2: Ну, там есть наследственные права, во-первых, чтобы он вступил в наследство официально, чтобы самому понимать, что действительно это так. И для него это... Более того, я же долго ему рассказывал, что нужно поменять фамилию. Он же был Киселев. Он не был Толмацким. Он когда оказался у меня в доме, сказал, слушай, ну было бы логично. Сейчас он рассказывает, что он сам это все решил. Нет-нет, это я.
1: Очень хорошо вас понимаю. Грустная история, с одной стороны.
2: Это с другой стороны, очень
1: грустная. Как бы поучительное огромному количеству людей, которые нас будут смотреть. Но вопрос, знаете, в чем? Вот как бы передо мной сидит мудрейший, седовласый отец семейства, человек, который, ну, стал легендой в этой стране и продолжает быть в этой стране легендой, и 20-летний подросток, который там, понимаете, письками меряется с вами.
2: Послушай, да и пусть...
1: Ну, вы понимаете, о чем я говорю?
2: Да мне, честно... Да пусть меряется, чем хочешь.
1: Все равно, да?
2: Мне вообще на меня все равно. Вот, знаешь, как я уже говорил, когда, знаешь, я очень умею отрезать. Я могу прощать, да? Я могу раз простить, два простить, три. А потом раз, и я отрезал, все, забыл. Нет, не существует. Мы в какой-то момент после там смерти Кирилла начали общение с моей бывшей женой. Все нормально, да. Мы общались. Пока... Она как бы переживала. Там в ее адрес тоже было такое же хамство, чтобы было понятно. Потом вдруг в какой-то момент он приезжает к ней. Она начинает... Он начинает вот свое вот хамское поведение. Она его поддерживает вместо того, чтобы как бы остановить. И я все с ней тоже перестал общаться. Все, для меня я... все, вот той жизни больше нет. То есть это какая-то часть моей какой-то прошлой жизни, которая уже у меня... четверть века нет, и она мне не нужна. Для чего мне тратить свою нервную систему? У меня есть прекрасная жена, прекрасные дети. Как бы мы живем счастливо.
1: А с Кириллом, вот эти два года, когда вы поссорились, была такая же история? Вы тоже обрубили и отрезали?
2: Да. Я сказал, что... Ну, я просто последний раз, когда поговорил по телефону, говорю, слушай, Ань, ну, я не хочу с ним больше разговаривать. Когда придет в себя, наберет мне и...
1: И вы больше не созванивались?
2: И, ну, да, вот это я, конечно, жалею, что я...
1: Это был последний разговор?
2: Да, это был последний.
1: Вы его помните?
2: Ну, да, был такой разговор, да. И вот это я, конечно, жалею, что я... Я жалею, что я не поговорил с ним. Вот, это да. Это действительно так. Ну, слушай, так жизнь устроена, ну, такая судьба, ну, что теперь поделаешь. Была бы с ним рядом другая женщина, она не допустила до, ну, вот такой участи ему. Женщина должна следить за своим мужчиной, как-то там оберегать, пытаться, если он болеет, как-то...
1: А отец сына не должен в этом смысле оберегать?
2: Ну, я не общался, я не знал в этот момент, что происходит, понимаешь? Я постоянно пытался ему звонить, говорить, что, слушай, давай там вот общение, там... У меня всегда во всех домах, где я живу, чтобы ты понимал, всегда для него было место, комната, и всегда есть где вот приехать ко мне в дом, он мог приехать там с внуком и жить там. И... Ну, это все знают, мои друзья. Всегда. То есть я всегда...
1: Могло бы быть по-другому?
2: Всегда. И вот в Новый год. Везде. всегда, всегда было место, куда бы он мог приехать.
1: Ну вот сегодня, возвращаясь в эту историю, вы не задаете себе вопрос, можно ли было поступить по-другому? И какой ответ на этот вопрос?
2: Нет ответа.
1: Но можно было или нет?
2: Не знаю. Ну, наверное, может. Ну, как тебе объяснить? Как я понимаю, он уже собирался, ну...
1: Собирался.
2: Ирина, да, бывшая моя жена, говорила, слушай, нет, он уже хотел начать общение, он понял, что надо все-таки. Мы просто не успели. Ну, просто так случилось, мы не успели встретиться. Я думаю, вот если бы мы успели, наверное, вот этого не произошло бы, и жизнь у него по-другому сложилась дальнейшая.
1: Вы вините себя за это?
2: Ну, наверное, где-то да, в какой-то мере, да.
1: А прощение за эту вину не может быть каким-то образом в ваших глазах?
2: Чье прощение?
1: Ну нет, для себя самого. То есть, вот, грубо говоря, я понимаю, что я,
2: ну,
1: вот, слушай, что-то
2: я уже,
1: упустил, смотри, я вас уже, в школе что-то сделаю,
2: переживал.
1: Или нет?
2: Вот,
1: нет, я не про переживания.
2: Нет, я сейчас объясню. Вот когда его не стало, я очень долго думал об этом. Я сейчас перестал об этом думать, потому что не хочу к этому возвращаться. Но вот оно уже прошло, все, этого уже нет. То есть я живу другую жизнь.
1: Понятно.
2: Вот есть уже, все, она есть, другая жизнь, да. Да, я пытаюсь там сохранить о нем память, я что-то для этого делаю.
1: Много чего делаете.
2: Да, я что-то для этого делаю, там, как бы...
1: А помочь его сыну, это не память о нем?
2: Что?
1: Помочь его сыну, это не сохранить память?
2: А его сын ведет себя негативно.
1: То есть это невозможно.
2: Он пытался блокировать вот это все, что я делаю. Он вел себя, ну, ужасно. Ну, прям очень плохо.
1: То есть я правильно понимаю, вы сделали все, что могли?
2: Конечно. Да, вот поверь мне.
1: Вот эта книга о Кирилле.
2: И продолжает он делать гадости.
1: Ну, как можно вам...
2: Ну, он пытается блокировать. Пытался что-то блокировать. Ну, слушай, ну, есть моменты, да, он там много чего делал, гадких вещей. Ну, не хочу это обсуждать. Бессмысленно. Книга, да, вот, написал книгу, да.
1: Ну, простите, что я вас об этом спрашиваю.
2: Да, да ничего страшного.
1: Просто это как бы, да. Это вы, это ваша личность, ваша жизнь.
2: Вот книжку
1: тоже
2: написал,
1: история.
2: Да.
1: А вот эта книга о Кирилле. Для кого она? Для чего? Для вас?
2: Для меня, да. Как бы в первую очередь я подумал, что мне надо это написать, чтобы там люди прочитали, там правда абсолютно написанную. А плюс к этому, это не просто моя книга, да. А я, когда издательство мне предложило написать книгу, я долго думал, потом я согласился. И я сказал, слушайте, а давайте пусть это будет не просто книга, а это будет еще, там будут люди, которые... встреча, с которыми повлияла на встреча, на которых повлияла встреча с Кириллом как-то на их жизнь дальнейшую и их отношение к нему. То есть, более того, там есть несколько, по-моему, интервью людей, которые его не знали, а которые, на которых повлияло его творчество, допустим, да. Ну, то есть ее надо почитать. Она такая очень красивая книга, там штук 100 фотографий, я не знаю, там какие-то были в сети, каких-то нет. Ну, то есть такое подарочное издание, очень приятное. Даже,
1: я видел эту книгу.
2: Даже на ощупь, да. А там его интересно почитать. А, то есть для тех, кто хочет узнать об этом что-то, я считаю, что есть смысл это почитать. Там моя откровенная прям биографическая.
1: Да-да, я читал какие-то выдержки.
2: Там прямо откровенная моя биографическая история. Я ничего не стесняюсь в своей жизни, у меня пестрая биография очень, да. И там отношения вот ребят, которые его знали, ну, там не все проучаствовали, да, но, тем не менее, это прям такая книжка получилась.
1: Спасибо. У нас есть вопросы от зрителей. Наденьте, пожалуйста, эти наушники и быстро давайте три вопроса.
3: Вы скучаете по нулевым?
1: Прошу.
2: По нулевым? Нет, не скучаю. Не скучаю я по нулевым.
1: Следующий вопрос.
4: Я хочу запустить производство джинсов. С чего начать?
2: Производство джинсов? Для начала вам надо научиться шить.
1: Следующий вопрос.
3: На каком инструменте вы играете?
2: Ну, я люблю ударные. У меня дома прямо вот в гостиной две ударные установки стоят.
1: Можно снимать. Спасибо большое вам, Александр. Я вам признателен за этот разговор. Сегодня были какие-то... не провокационные, а очень такие резкие, важные, личные вопросы. Я благодарю вас за то, что вы очень достойно, по-человечески, а самое главное, правдиво на них отвечали.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Александр Толмацкий сегодня, дуэль с Манучаровым. Увидимся через неделю, в четверг, в 17:00 по Москве. До скорого. Спасибо.
0: Дуэль с Манучаровым. Третий пакет мер против кибермошенников. Контекст. Государство продолжает последовательную борьбу с интернет-аферистами. Минцифры выдвинуло новые инициативы в этой сфере, которые войдут в комплексный законопроект. Ведомство предлагает создать базу дропперов. Так называют участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера. На сервисе госуслуги будет создана единая платформа согласий. В ней человек сможет увидеть, на что он соглашался, и изменить свое решение. Предлагается навести порядок с распространением сим-карт. Их смогут предоставлять только прямые дилеры в рамках договора с оператором. При этом баланс на картах должен быть нулевым. Предоплата на услуги исключается. СМС-рассылками смогут заниматься исключительно операторы связи. В предыдущем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством был введен самозапрет на входящие международные звонки. Количество банковских карт у одного клиента во всех банках ограничили 20. Была введена административная ответственность за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Родители получили право регистрировать детские сим-карты, для которых правительство установит отдельные правила оказания услуг. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Перми 20:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле призвали иностранных лидеров обуздать эмоции. ВСУ сообщили об уничтожении своего истребителя МиГ-29. Израиль расследует, как пилоту рейса «Флай Дубай» удалось пронести оружие на борт. Подробности далее. В Кремле указали на большое число истерических заявлений от иностранных лидеров в адрес России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал их обуздать эмоции и не предаваться антироссийской истерике. Как неоднократно подчеркивал глава государства Владимир Путин, Россия никому в Европе не угрожает, отметил Песков. По его словам, при этом сохраняется проблема отсутствия диалога между Россией и Европой. Воздушные силы ВСУ сообщают об уничтожении своего истребителя МиГ-29 и гибели пилота 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» Марата Мамбетова. Крушение произошло при выполнении боевого задания. Точные данные о месте и обстоятельствах не приводятся. Создаваемый трансарктический транспортный коридор, частью которого станет порт Калининград, формирует новый каркас международной логистики. Он предлагает миру надежные логистические решения, заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев.
2: Помимо международных грузоперевозок, трансарктический коридор обеспечит связанность территории нашей страны за счет сопряжения работы портов железнодорожными, автомобильными и внутренними водными путями. Ключевой задачей является наращивание пропускной способности и обеспечение бесшовной логистики на всем протяжении трансарктического транспортного коридора.
1: Патрушев подчеркнул, что в современных условиях создание морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечение безопасности судоходства приобретают особое значение. Следствие устанавливает, как пилот рейса «Флай Дубай», который напал на командира самолета, смог пронести на борт оружие. Как заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в интервью Fox News, есть две версии. Он не проходил через металлодетектор и пронес с собой нож или взял топор из бортового инвентаря. В среду самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем экстренно сел в Саудовской Аравии. Сообщалось, что во время полета один из пилотов, подданный Оман, ранил капитана воздушного судна ножом и пытался разбить самолет. В Израиле это назвали попыткой теракта. США, объявившие себя мировым лидером в сфере искусственного интеллекта, только сейчас запустили аналог российских госуслуг, работающих уже 17 лет, и тестируют электронное оформление паспорта. Это забавный техноперекос, считает гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о создании единого портала для государственных услуг. К концу следующего года американцы смогут подавать заявление на получение паспорта на сайте. Пока штат тестирует оформление паспорта. Наш робот Макс уже подготовил все справки, отправил заявление и даже записал детей на кружки, отметил Киселев. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник и Макс. Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
3: 4:07, 1 октября 2026 года, четверг, ваш любимый день недели, ваш нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев, ваш любимый обозреватель Михаил Нуфриенко. В общем, все здесь, друзья. Как-то оргмоменты, организационные моменты важные. Значит, мы ждем выступления президента России Владимира Путина на Валдайском дискуссионном форуме Да, Валдайский клуб он называется вообще. Ну, хорошо, да, значит, президент должен с минут на минуту, по идее, начать свое выступление. У нас вот тут мы подглядываем за трансляцией, которая ведется из клуба. А пока вот все рассаживаются, гости рассаживаются. Но думаю, что ближе там к половине седьмого, если мы вдруг резко прекратим наш разговор с Михаилом, вот, ну, значит, мы сегодня разогреваем Путина, Миша.
4: Да, так сказать. Это понятно.
3: Да.
4: Это уже не первый раз, так что мы привыкли.
3: Это правда, это правда. Так, ну что, давайте тогда начнем, что ли, да? Ну, во-первых, 1 октября, второй месяц осени начался.
4: Ну, значит, во-первых, да, надо поздравить, что мы благополучно пережили первый. Во-вторых, поздравить с тем, что меняется стратегия ведение боевых действий не так быстро, как нам хотелось бы, но она меняется реально уже. Это видно по системности ударов. В-третьих, чтобы снять вот эту вот истерику вокруг Лиманского направления, я долго ждал конца месяца, чтобы подвести сводные цифры. Значит, объективно. Значит, противник рассказывает о том, что он на Лиманском направлении занял, освободил и так далее, деоккупировал 120 с лишним до 150, а наиболее рьяные говорят о 174 квадратных километрах за все время наступления, которое на самом деле началось в середине лета. Во-вторых, есть цифры косвенного расчета, которые там Юра Подоляка приводит, несложно увидеть, которые говорят о 150 километрах. Если говорить, опираясь на карты, которые составлены на анализе данных объективного контроля, то есть не каких-то флагов-тыков или заявлений каких-либо лиц, а, например, на наших ударов по тем или иным населенным пунктам или их окрестностям, то получается порядка 265-270 километров. Вот, это те участки, которые либо нами потеряны, либо на которых ведут боевые действия, без учета совсем одиозных, как Светогорск или Пескиратьковский, то есть там, где наши войска не заходили. Объективно. Это по Лиманскому направлению. К нему привлечено внимание. Мы идем фактически на поводу у вражеской этих средств массовой дезинформации, потому что за сентябрь месяц по всему фронту освобождено минимум 543 квадратных километра. Опять же, по данным объективного контроля, которые более полные, у меня таких нет, 658 квадратных километров. Но достаточно сказать, что только группировка войск «Север» и только на северо-востоке Харьковской области окружила территорию и уничтожает сейчас врага, заканчивает на площади более 500 квадратных километров. Но об этом и надо говорить. Потому что, да, на одном из участков фронта у нас неприятности, и крупные неприятности. Но на
3: за счет чего эти неприятности типа случились? Это что, это была перегруппировка войск,
4: туда бросили больше? Нет, к сожалению, не было никакой перегруппировки войск. Это системная ошибка, о ней много говорят, к сожалению, только люди, не имеющие отношения к мундирам и госслужбе. Она очевидна, говорим мы о ней с лета прошлого года. Группе войск «Запад» постоянно подает ложные доклады. Это было сначала об окружении Купянска и всей группировки на Восточном берегу, потом об освобождении Купянска, потом об освобождении Купянск-Узлового, потом о зачистке до конца зимы всей группировки противника на Восточном берегу Оскола вокруг Купянского укрепрайона, потом в мае об освобождении Боровой и Шейковки, потом об освобождении ряда населенных пунктов южнее, там, где якобы была окружена группировка, прижатая на Восточном берегу Красноскольскому водохранилищу, потом освобождение Светогорска. Вполне логично, что у группы войск «Запад» все хорошо. Она не нуждается ни в чем, она наступает. И раз она наступает, она не может вызвать, например, поддержку с воздуха населенных пунктов или территорий, которые уже освобождены. Ну как вы ее будете бомбить, если они уже освобождены давно-давно? Они справляются своими силами, у вас все здорово. И противник, пользуясь этим, сосредоточил силы именно на этом направлении, у него на все не хватает. Наплевал на то, что на остальных участках отступает. Наплевал на окруженную Харьковскую группировку, которую тоже начали окружать, простите меня, летом. И Плюнул на все, ударил в одном месте, сконцентрировал силы достаточные, а это же хорошо рассчитано. Все же понимают, какими силами воюет противник на одном и том же участке фронта, если это продолжается из года в год. А линия фронта у нас существенно не менялась. Чтобы вы понимали, от реки Жеребец, куда сейчас отходят наши войска, ну, отошли уже и закрепились.
3: Все, внимание, прошу прощения, что перебиваю. Федор Лукьянов представил президент России, который вот сейчас прям подходит к микрофону. Давайте послушаем, что расскажет президент.
4: Не опоздал.
3: Но мы в преддверии, как я и говорил, да, выступление Владимира Путина, президента Российской Федерации, на Валдайском форуме начинается выступление президента, модератором выступает Федор Лукьянов, поэтому все внимание на Валдайский международный дискуссионный клуб.
5: В мире насыщенность и интенсивность растет. Равно как и настроение такое, все более приподнятое, если так сказать можно, мягко. В этом году, если попытаться выделить основные понятия того заседания, того форума, который был предшествующие три дня, я бы сказал, что это перемены. Понятно, что мы все видим, что перемены происходят буквально во всех сферах человеческой деятельности. Это ответственность, потому что чем больше перемены, тем меньше четкого понимания дальнейшего развития, тем выше ответственность всех перед этим развитием. И третье понятие, может быть, покажется удивительным, и у нас дискуссии тоже были на этот счет довольно интенсивные, это понятие спокойствия. Наш доклад, который мы готовим ежегодно, в этом году называется «Без паники». Мы предлагаем вот в этих сложных обстоятельствах не делать самого неправильного, то есть не суетиться. Ну, я думаю, что вам с вашей позиции виднее, какие международные понятия сейчас самые важные, поэтому я буду рад пригласить вас выступить.

Уважаемые дамы и господа, коллеги, по доброй традиции мы собираемся на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба «Валдай», чтобы обсудить наиболее насущные мировые проблемы. Мы с вами всегда старались не только поставить диагноз состоянию мира, но и наметить контуры формирующегося мироустройства. Убежден, что интеллектуальный багаж, опыт прямого и доверительного общения, накопленный клубом, обязательно будет востребован, когда всем нам, Востоку и Западу, Северу и Югу, рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия. К сожалению, приходится признать, что сегодня перед нами стоят другие задачи, куда более срочные и острые. Хоть вот ведущий сказал, что надо всех успокоить, но острые проблемы-то никуда не делись, они есть. Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют прежде всего задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя все это, безусловно, чрезвычайно важно, а о том, надо подумать, прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются. Что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев? Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых – не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого. Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до этики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго. В совокупности это создает условия для качественной трансформации. Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме. Хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общество и государство противоречиво. Но я еще об этом упомяну. Масштаб перемен, уже произошедших и грядущих, просто огромен. И мы вроде бы это понимаем. Не случайно сейчас так много споров о будущем, часто с ярко выраженным оттенком тревоги из-за неопределенности, непредсказуемости. Но человечество, хотя и ощущает большие изменения, тем не менее, по-настоящему еще не полностью осознало калибр вызова, с которым сталкивается. Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами. Они неотделимы при этом друг от друга. Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основы мировоззрения. Технологии открывают фантастические, в буквальном смысле этого слова, перспективы для преодоления и повышения качества жизни. Но они же выводят на новый уровень возможностей всеобщего уничтожения, к сожалению. В результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами. Понятно, что такая атмосфера не может не вызывать повышенную нервозность людей, обществ, рост внутренней напряженности, которая связана с неуверенностью, непониманием, каким будет завтрашний день.
одним из следствий становится внутриполитическая лихорадка во многих странах. Тем более, что классические партийные системы все меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру. Для любого государства, как бы оно ни было устроено и на какие бы культурно-исторические традиции ни опиралось, внутренняя стабильность, думаю, вы согласитесь со мной, всегда важнее всего остального. И ради ее сохранения правительства могут предпринимать самые разные действия, в том числе оказывающие влияние на положение дел вовне, в соседних странах, регионах, да и в мире в целом. Другими словами, экспортировать, к сожалению, нестабильность. Все это лишь усугубляет, усиливает накаленность, если можно так выразиться, накал международной среды. Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящие годы, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности, и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша. Хотелось бы в этой оценке ошибиться, но устойчивые тенденции сегодняшнего дня, к сожалению, именно таковы. Но мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему, в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку. Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно. Поэтому минимизация рисков на любом уровне, от общемирового до личностного, сегодня основная задача и ответственных лиц, принимающих решения в политике, в бизнесе, науке, вообще в жизни. От этих людей многое зависит. Ответственность заключается и в том, чтобы помочь людям осознать такие риски, быть к ним готовыми, чтобы человек, семья не остались один на один с проблемами в сфере безопасности, на меняющемся рынке труда, в цифровом пространстве и так далее. Что сейчас, на мой взгляд, очень важно. Осторожность и осмотрительность, чтобы не попасть под лавину неконтролируемых перемен. Или активный напористый подход с целью преодолеть неблагоприятные сценарии, либо использовать обстоятельства в собственных целях. Однозначного ответа здесь нет. В каждом конкретном случае целесообразна своя линия поведения. Люди, принимающие решения, конечно, стараются адаптироваться к происходящему. Но в условиях, как сейчас говорят, поле кризиса всеобъемлющего и повсеместного, им объективно очень трудно оторваться от каждодневного управленческого аврала и посмотреть вперед поверх него. Текущая ответственность огромна. Ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно. Ответить на многие текущие вызовы невозможно, не принимая во внимание то, как наши сегодняшние действия скажутся на нашем будущем. Как говорил один известный классик отечественной политической мысли: нельзя за деревьями не видеть леса. Также, как же выглядит картина в целом? Очевидно, что механизмы согласования интересов и действий государств, созданные в предыдущие периоды, не способны в полной мере эффективно выполнять регулирующую функцию. Не потому, что они плохие, а потому, что изменились условия, в которых и под которые они когда-то создавались. Возникающая новая реальность будет, конечно, способствовать созданию новых инструментов, но это весьма долгий процесс. Скажем откровенно, некоторые международные организации сейчас зачастую не сокращают риски, а порой порождают и провоцируют их, обслуживая интересы одной или группы стран. А ведь они не для этого создавались. Критика раздается и в адрес такой основополагающей структуры, как Организация Объединенных Наций, которая в соответствии со своим уставом
призвана играть роль центрального координирующего механизма в мировых делах. Далеко не всегда эта критика, конечно, объективна, но есть и обоснованные замечания. Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано. Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления. А поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ООНовского устройства проступают все более рельефно. Это системная проблема, которую невозможно решить в одночасье. Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Объединенных Наций. Но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас труднодостижим. Повторю, мы последовательно выступаем за то, чтобы структура ООН отражала все многообразие мира, чтобы гораздо более существенную роль в организации играли страны Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. При этом важно иметь в виду, что трансформация ООН – это отнюдь не только расширение Совета Безопасности и другие меры по более сбалансированному географическому представительству стран в органах международного управления. Это и новое наполнение, содержание работы организации, приоритетные направления ее деятельности, включая перспективные. Тем более, что мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии? Не случайно, что обсуждается такое понятие, как «бережная цифровизация». То есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека. А социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию, теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого. И еще один значимый вопрос. Он актуален уже сегодня, а в ближайшем будущем станет еще более острым. А именно, как государства, преодолевшие, переходящие на все более цифровизованную основу, могут обеспечить суверенитет в этой сфере. То есть гарантировать свою безопасность и самобытность, не отгораживаясь при этом от мирового прогресса и не отставая в технологическом развитии. Другое направление, на котором наука и технологии кардинально меняют мир, способность человека глубоко вмешиваться в то, что прежде считалось прерогативами создателя. Генетические изменения организма, влияние на формирование личности, программирование человеческого поведения и даже способы мысли. Необходимо объединять усилия стран и сообществ, чтобы совместно искать приемлемые для всех решения этих крайне деликатных, определяющих поистине экзистенциональных вопросов бытия. Логично было бы вести такую работу в рамках международных организаций. Но многие из них, как уже отметил, подвержены чрезмерному влиянию западных стран, заинтересованных не во всеобщем прогрессе, а только в сохранении своей власти. Институты, действенные после Второй мировой войны, не отражают ситуацию во второй четверти уже нынешнего столетия. Возможно ли их эффективно реформировать, чтобы они соответствовали современным реалиям? И вопрос остается открытым. Возникают и новые международные сообщества, порожденные уже современной мировой ситуацией. Они, безусловно, имеют большие перспективы, будь то различные региональные объединения или такие
уже общемировые структуры, которым стал БРИКС. Однако надо признать, что всем им предстоит большая работа по определению своего функционала, оптимальных сфер его приложения, пределов собственных возможностей. Ожидать от относительно недавно возникших структур, что они быстро выстроят окружающий мир, оформят его многополярную модель, конечно же, не стоит. Это долгий, тернистый путь со многими неизвестными. Но он, без сомнения, приведет к результату. Значит ли это, что сейчас мы пока обречены на хаос? Нет. Выносить такой вердикт, безусловно, преждевременно. Вообще мир, регулируемый посредством четко прописанных норм и регламентирующих институтов, мир, если можно так сказать, упорядоченный, изобретение недавнее, прошлого столетия. Все предыдущие века обходились и без этого. Получалось, как мы знаем, мягко говоря, по-разному. Самонадеянность, зависть, жадность всегда имели место в мировой политике. Они и сейчас встречаются. Тем не менее, ответственные державы всегда, так или иначе, конкурировали, но и

уже упомянутых новых технологий. И очевидно, что от того, насколько эффективно будет управление рисками на этапе резких изменений, зависит будущее всего мира, а значит и каждого человека. Отсутствие общепризнанных правил, понимая принципы равной и неделимой безопасности, зачастую, или отмены этого принципа, зачастую толкает к эгоистическому поведению. А в некоторых случаях оно превращается и в агрессивные попытки добиться односторонних преимуществ, усугубить неразбериху и воспользоваться ею в своих интересах. Мировая политика приносит пример этого едва ли не каждый день. Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу. Не буду сейчас все это называть, но думаю, что сидящие в зале прекрасно это понимают. Глубоко убежден, что такая сложная материя, как международные отношения, все-таки требует аккуратности, соблюдения не только принятых законов, но и, как говорят юристы, обычного права, то есть не только буквы, но и духа закона, наработанной и общепризнанной практики. Морально-нравственные ограничения, приличия, они все-таки важны, потому что их уважение создает возможность хоть для какого-то диалога. И напротив, систематическое невыполнение обязательств, обман, превращение коммуникации в фарс, всякого содержательного разговора в пропаганду, демонстративное глумление над фактами и их выворачивание наизнанку для получения сиюминутной выгоды, уничтожает саму основу международного существования. Подобная, с позволения сказать, практика ведения международных дел недальновидна и опасна. Полученный таким образом временный выигрыш может обернуться долгосрочными провалами, а главное – усугубить положение всех, ведь связанность мира никуда не девается. Принцип «силы есть, ума не надо» кажется иногда руководящим для некоторых международных игроков, уверенных в собственной военно-политической, экономической и, как им кажется, моральной исключительности. Мы прекрасно знаем из истории, что до добра это не доводит никогда. Отвлекусь ненадолго от главной темы. Здесь присутствуют люди с очень разными точками зрения на очень острый сегодняшний конфликт, на украинский конфликт, на его причины. Вот хотел бы об этом два слова сказать. Да, и многие сотни или даже тысячи экспертов, ваших коллег, которые будут изучать материалы нынешнего заседания Валдайского клуба, тоже имеют свои мысли на этот счет. Знаю, конечно, что у участия экспертного сообщества возникает вопрос. Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. Ну, я много раз на этот счет уже высказывался. Скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать. Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации. Планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем сжечь безоружных людей. Только за то, что они русские по национальности и по духу. Есть еще очень много таких «не надо». Но я на этом остановлюсь. Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте. И вообще не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем. Если мы хотим жить, а все хотят жить, только я, как я

Уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. А выстраивание доверия, конечно, процесс сложный, хрупкий. Его очень трудно наладить и очень легко разрушить. Интересы даже самых близких партнеров не могут совпадать полностью. Что же говорить о странах, находящихся в отношениях соперничества, жесткой конкуренции и тем более конфронтации? Рано или поздно международная ситуация и система придут в состояние какого-то устойчивого баланса. Безусловно, это сложный, многофакторный, многослойный процесс, требующий взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира. Это неизбежно. Посмотрите на тенденции развития мировой экономики. Нужно будет научиться сотрудничать со странами мирового большинства на основе уважения их коренных интересов. Это, конечно, не произойдет быстро. Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными. И здесь хотел бы обратиться к нашей собственной, отечественной истории. Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей. И у нас в России, и в сопредельных странах все это привело к фундаментальной трансформации и в мировых делах тоже. Отдельно отмечу определенную наивность, прекраснодушие, а может быть даже и беспечность тех людей, которые стояли во главе государства в последние годы советской эпохи. Слепое доверие западным партнерам, уверенность в возможности неких джентльменских соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться. Вот что сыграло тоже злую шутку с Советским Союзом. В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности. Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно большую долю от советского наследия. Результат мы видим. Распад СССР – результат сочетания накопившихся внутренних дисбалансов. Прежде всего об этом надо говорить. Это правда, так и есть. Именно внутренних дисбалансов, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью, узкие и неадекватные идеологические шаблоны вместо прагматизма, непрофессионализм и затмение и заметание под ковер очевидных проблем шаг за шагом усугубляли, подтачивали внутреннее и международное положение СССР. И в конечном итоге привели к его коллапсу. Происходящее в мире сегодня, нынешние конфликты и потрясения, в значительной степени плоды нежелания, неготовности или неспособности политиков конца 20 века, как на Востоке, так и на Западе, серьезно и глубоко подойти к эпохе грандиозных перемен. И это не перекладывание ответственности на лидеров прошлого, это реальность. Но и в то уже далекое от нас время, и на Востоке, и на Западе, были и другие люди, другие политики, которые глубоко понимали проблемы и предлагали, на мой взгляд, правильные пути для их решения. Их оценки именно сегодня можно назвать провидением. Вы знаете, я уже публично пару раз вспоминал о таком политическом деятеле ФРГ, как Эгон Бар. Он был членом президиума правления Социал-демократической партии Германии. Вот я приведу вам только некоторые, знаете, я когда прочитал его контакты с советским руководством и в Бонне, и в Москве, я был просто удивлен. Удивлен, насколько был содержательный, умный, грамотный человек. Приведу вам некоторые его высказывания, сделанные в июне и в
феврале 1990 года, как мы понимаем, переломном времени для судей Европы и всего мира. Главное, что волновало господина Барра, это угроза сохранения противостояния в Европе после объединения Германии и укрепления, дальше цитата, укрепления влияния тех кругов в НАТО, которые отнюдь не горят желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества и свертывания противостояния. Это его цитата. Он тогда видел, что такие круги есть. Да ему-то виднее было. Правда? В ходе переговоров в 90-м году, в 1990 году, Эгон Барр заявил, дальше тоже цитата, «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию». Это тоже его цитата. И что же предлагалось? Кстати говоря, мы видим, что вот так, как он предрекал, предупреждал, вот так в конечном итоге и получилось. А что предлагалось в Восточной и Центральной Европе? Предлагалось создать Совет Безопасности с участием и США, и СССР, причем с большими полномочиями. И этот совет должен был включать в себя практически всю Восточную и Центральную Европу. Однако после развала СССР на Западе взяли верх как раз те самые силы, которые действительно, как и говорил Эгон Барр, не горели желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества. И несмотря на многолетние, я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера, несмотря на все эти изменения, рассматривали ее как ключевую часть исторической Российской империи. И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и сходках. До сих пор нам надо доразвалить империю. Вот все это и привело к сегодняшней, прямо скажем, весьма опасной ситуации в Европе и в мире. Хотел бы обратить ваше внимание, дамы и господа, что, по моему глубокому убеждению, господин Барр думал тогда исключительно о будущем Европе, об этом самом общеевропейском доме, о котором много говорили тогда руководители СССР, но, к сожалению, только словами и ограничились. В России, может быть, лучше многих знают, как сложно преодолевать последствия исторических коллапсов, катаклизмов, двигаться на ощупь в новых и часто неблагоприятных обстоятельствах. Зачастую приходилось идти методом проб и ошибок, реагировать прямо на возникающие ситуации с колес. Но мы никогда не забываем о том, что нации нужна перспектива, необходимо понимание направления пути в будущее. Без прошлого, конечно же, нет будущего. Наследие наших предков, построивших великую уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться. Без исторического фундамента, уважения к традициям не может существовать ни одного. Но верно и обратное. Без будущего прошлое теряет смысл. Каким бы грандиозным ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия. Истинное величие государства необходимо без невозможно без способности идти в ногу со временем. В идеале опережать его. Приумножение достояния, его творческое развитие применительно к новым условиям – лучшая гарантия того, что национальная традиция не превратится в антиквариат, а модный исторический аксессуар не будет исключительно предметом нашего внимания постоянно. А ориентироваться мы должны на живую плодотворную среду для будущих достижений. Что касается будущего, то многое действительно покрыто пеленой неопределенности. Слишком много быстро входящих и быстро меняющихся факторов. Но дорожная карта, карта пути к нему, к будущему, конечно, необходима. И это не утопия, не отвлеченные умозрительные построения в отношении и оторванные от жизни
проектирование желаемых образов, а реалистичная оценка рисков, возможностей и необходимых целей. Россия выстраивает такой маршрут движения в будущее для себя и, конечно, готова участвовать в такой работе совместно с другими странами и народами мира. Повторю, масштаб и, что особенно важно, скорость происходящих в мире изменений беспрецедентна. И мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Просто окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости. Сейчас в контексте описания и прогнозирования разных мировых конфликтов часто звучит слово «эскалация». Нежелание обратиться к подлинной дипломатии, основанной на реальности и учете интересов всех сторон, толкает к тому, чтобы взвинтить ситуацию, поднять ставки, часто блефовать, переступать через красные линии в надежде подавить и запугать оппонента, сломать через колено. Эскалация боевых действий, санкции – это не новая практика. Она применялась во многих конфликтах. И она никогда не бывает односторонней. На провоцирующие шаги одних следует ответ других. Таким образом, спираль все больше закручивается, разрушительные последствия растут. В основе эскалации – ничего нового не скажу. Высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действует не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективой утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование. Уважаемые дамы и господа, вновь повторю, фундаментальное оформление нового мироустройства неизбежно. Будем надеяться, что это случится уже в обозримой исторической перспективе. Но пока все происходит слишком бурно и спонтанно. Мы только намечаем, нащупываем контур будущего. Но это, конечно, не означает, что мы должны, сложа руки, ожидать, что же дальше. Чтобы подойти к фазе созидания, а она, как уже сказал, рано или поздно, конечно, наступит, нужно пережить нынешний опасный момент, избежать реализации самых разрушительных угроз. Считаю особенно важным еще раз подчеркнуть два аспекта, которые, на мой взгляд, должны стать предметами серьезной дискуссии для нас всех, на политическом, техническом, экспертном и даже на философском уровне. Прежде всего, это вопрос, который уже затронул, об искусственном интеллекте. Сейчас в мире развернулась дискуссия, не следует ли принять меры, чтобы сознательно тормозить исследования и разработки в этой сфере, не допустить выхода технологий из-под контроля человека. Это очень многогранная тема, требующая обстоятельного рассмотрения. История человечества показывает, что остановить технический прогресс невозможно. Но мы должны понимать последствия прогресса. И прежде всего в том, что касается использования его достижений, в том числе в военной сфере, в военном деле. Уже сейчас фиксируются случаи, когда искусственный интеллект сам принимает решения, исходя из собственного понимания целесообразности. Это касается и гражданского, и военного применения. По мере дальнейшего внедрения технологий искусственного интеллекта их роль станет возрастать, алгоритмы будут брать на себя все большую ответственность. Тем более, что человек, конечно же, не может соревноваться со способностью машины практически мгновенно анализировать ситуацию. Зато человек обладает другими качествами – чутьем, интуицией, умением принимать неочевидные, может быть, решения, которые оказываются единственно правильным, в конце концов, и спасительным. Вы знаете, я сейчас хочу вам воспроизвести одну историю из советской практики еще.
и советской действительности. Сентябрь 1983 года. Ракетчик, подполковник Станислав Петров, находился на боевом дежурстве и получил сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. У нас и в США такие системы созданы, давно функционируют. Система зафиксировала старт 5 американских межконтинентальных баллистических ракет. Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы и оказался прав. Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Вот это, по-моему, очень убедительный пример. Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества. Искусственный интеллект способствует повышению эффективности средств ведения боевых действий, а это ведет и к росту разрушительности конфликтов. Необходима непредвзятая профессиональная и международная дискуссия о современном способе ведения вооруженной борьбы. Как сохранить гуманитарные рамки, ограничить наиболее жесткие проявления вооруженных конфликтов, связанные с ростом разрушительных возможностей. Знаю, что у вас на форуме прошла сессия, название которой показалось очень точным – «Этика новой войны. Человек и бесчеловечность». Да, Федор? Вот. Действительно, бесчеловечность современных конфликтов можно понимать двояко. Это и растущая жестокость, пренебрежение гуманитарными нормами. Это и новые формы противостояния, когда искусственный интеллект, автономные системы играют все большую роль в ведении боевых действий, постепенно заменяя человека, в том числе при принятии решений, что особенно важно. Это огромная и сложная тема, требующая самого пристального внимания. Автоматизация, цифровизация войны ведет к дегуманизации восприятия, к превращению кровопролития, гибели людей, своего рода компьютерную игру, механистическую рутину. А это, называя вещи своими именами, путь к одичанию человечества под аккомпанемент разговоров о грандиозном технологическом прогрессе. Когда-то в самом конце XIX века, в 1899 году, именно Россия стала инициатором Гаагской конвенции, на которой впервые были закреплены правила ведения войны, мирного разрешения споров, гуманизации боевых действий. Да, конечно, верные и благородные идеи, заложенные тогда, не уберегли человечество от потрясений XX века. Мировые войны, казалось, перечеркнули достижения гуманитарного права. Но сейчас настал момент, когда нужно вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния. Иллюзий нет. Войны были всегда на протяжении всей истории человечества. Есть и, скорее всего, вооруженные конфликты будут. Это, к сожалению, неотъемлемая часть существования человечества. Ратный труд – это профессия людей, которые защищают интересы своих стран. Но профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм. И я хочу это подчеркнуть. Никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника. Рост международной напряженности, обострение всеобщего противостояния имеет еще одно очень негативное долгосрочное последствие. И это второй важнейший фактор, на который хотел бы сегодня обратить ваше внимание. А именно в создавшейся на конфликтной атмосфере в жертву принесено реальное решение глобальных проблем, затрагивающих все человечество. Об этих проблемах совсем недавно постоянно говорили, сегодня что-то подзабыли. Это и климат, экология, бедность, неравенство. Они сейчас отодвинуты в сторону, но острота их только растет. Это же никуда не делось. К сожалению, нет оснований надеяться, что международное сообщество, как единое целое, будет способно в обозримом будущем всерьез заняться этой повесткой. Но если острые и неотложные вопросы не решаются глобально, то ими нужно заниматься хотя бы на региональном уровне. Тем более, что это ближе и понятнее людям.
Мы все отвечаем за планету в целом, но прежде всего за наш собственный дом и его непосредственные окрестности. Наш дом в расширенном понимании – это Евразия. Огромная территория, центр и место действия большинства наиболее важных процессов, которые разворачиваются в мире. От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое и на всей большой международной арене. В условиях растущей мировой нестабильности идея большого евразийского партнерства, выдвинутая в свое время Россией, приобретает особое значение. Военно-политические противостояния подрывают связанность мира. Под ударом оказываются производственные и транспортно-логистические цепочки, установившиеся пути торговли и коммуникации. Задача и ответственность евразийских стран – максимально защитить наше пространство от глобальных рисков и разрушительных процессов, использовать открывающиеся технологии и другие возможности для того, чтобы качественно расширить евразийское взаимодействие, укрепить связанность этой огромной территории. Отмечу также, что представленные в Евразии культурно-цивилизационные общности имеют опыт нахождения взаимодействия в самые сложные исторические эпохи на протяжении многих-многих столетий. Евразия способна стать прототипом международного общения в условиях неоднородности культур, подходов и интересов, когда различия становятся не препятствием, а преимуществом для выстраивания устойчивого, сбалансированного партнерства. В этой связи хочу обратить внимание на инициативу, которую мы выдвинули вместе с нашими белорусскими друзьями о разработке Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке. На прошлой неделе на встрече министров иностранных дел России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других наших партнеров, проходившей на полях Генассамблеи ООН, был дан старт практической работе над этим фундаментальным документом. Ценность Евразии прежде всего в том, что во многом она самодостаточна и способна решать любые проблемы. Единственное, что нужно этому обширному сообществу наций – неделимая безопасность, отсутствие военных угроз и прочный мир. Уважаемые коллеги, мы все мировое сообщество несет общую ответственность за завтрашний день. И это не преувеличение, не метафора, это, повторю, абсолютно прикладная задача, решением которой нам нужно заняться, не откладывая. Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть 21 века стала поворотным пунктом, когда человечество, осознав масштаб перемен, вызовов своему существованию, нашло себе силы отложить в сторону дрязги, амбиции и эгоизм и объединиться для решения общих проблем. Превратила технологическую революцию из набора угроз в широкий спектр возможностей. Начала решать проблемы социального неравенства и экологической деградации не на словах, а на деле. Осознала бесперспективность военного противостояния и диктата и необходимость приемлемого для всех нас решения возникающих вопросов и проблем. Наконец, приступила к строительству нового устойчивого миропорядка. Уверен, что именно так это и будет, потому что если всего этого не произойдет, есть риск, что учиться по этим учебникам уже будет некому, да и учебников самих не появится. Давайте верить в лучшее, а главное – делать все для того, чтобы оно, это лучшее, наступило и было с нами. Я хочу поблагодарить вас за внимание и желаю всем успехов. Очень ценю наши встречи. Благодарю вас. Спасибо большое.

0: Это была прямая трансляция с Валдайского международного дискуссионного клуба. Президент закончил свое выступление. Дальше, судя по всему, будут вопросы и ответы. Может быть, сначала Федор Лукьянов, модератор, задаст вопросы, а потом, скорее всего, ну так традиционно, по крайней мере, бывает, микрофон передадут в зал, откуда, так сказать, участники форума будут задавать вопросы президенту. Ну что, Миш, какие ощущения, какие... Микрофон только себе подвинь. Да, какие оценки, так сказать, можешь дать? Мне показалось, ну, во-первых, спокойно, да, спокойно. Во-вторых, несколько... Слово пессимистично не знаю, так сказать, можно ли употребить. Ну, давай, да, реалистично. Сдержанно реалистично, сдержанно реалистично.
1: Ну, вывести нашего президента... Из равновесия, по-моему, уже ничего не может. У него слишком много опыта. Во-вторых, да, все, что он говорил, это абсолютная правда. Начиная с прямого и честного обращения внимания на наше прошлое, где ошибки государственного руководителя, государственного руководства страны, Советского Союза и начального этапа ошибок в 90-е годы привели для... России, как бы ни называлось наше государство, к фатальным последствиям. Начиная с развала Советского Союза, заканчивая кровавых лихих 90-х. Поэтому, в общем-то, все, что он говорит,
0: смотри, давай логично. Несколько, значит, заявлений, которые вот можно выделить, там, подчеркнуть. России предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами, дословная цитата, и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными.
1: Логично.
0: Предупреждение для страны от президента о грядущем времени.
1: Ну, слушай, ну, мы на своем опыте уже убедились, что у нас совершенно нормальный президент. Он сказал ровно то, о чем мы говорили в прошлом году, позапрошлом, о том, что мы живем в эпоху перемен. Что проблема не в том, что происходит специальная военная операция, не в том, что происходит даже вокруг России, а в том, что весь мир меняется, меняется глобально. Не работают международные институты. Глава ООН признает, что не имеет влияния на происходящее. Мы много конкретных примеров приводили, что фактически Трамп ведет как слон в посудной лавке, наплевав на всех и на все, включая своих формальных союзников. Он сейчас вот в последнем выступлении тыкал всем в морду и говорил, смотрите, как хорошо живут Соединенные Штаты и как плохо живет Европа. Но он же не говорит о том, что Европа-то из-за него плохо живет. Это он втридорога продает им газ, и благодаря ему взорвали северные потоки, строительство которых он блокировал еще в свой первый президентский срок, я напомню. Это именно его решение было. И этих примеров множество. Президент просто откровенно об этом говорит. Осталось просто, чтобы после слов президента последовали соответствующие решения всех нижестоящих чиновников, чтобы его слова были заложены в основу государственной политики на годы вперед.
0: Ну, просто еще раз, да, вот еще раз хочу. Вот смотрите, три заявления президента. Значит, Россия предстоит жить в чрезвычайно нестабильном переменчивом мире, вот это с опасностями и прочее, прочее. Дальше. Будущее во многом покрыто пеленой неопределенности. Но да. Карта на пути к нему необходима. Россия выстраивает этот маршрут. Значит, и еще одно заявление президента. Он характеризует ситуацию в Европе и в мире как опасную.
1: Опасную ситуацию в мире. Так и начинался. Никто не хотел мировой войны, но к ней последовательно все шли. И мы успели буквально перед этим сказать, ну, Европа готовится к войне в 30-м году. И открыто об этом заявляет и сообщает. И ее толкают к этому. И повторяется и Первая и Вторая мировая война. То есть Америка богатеет, Европа в полной, простите меня, экономической, социальной, политической... Короче, там.
0: И еще, одно заявление. Момент, когда ничего нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех.
1: А он тоже привел пример, широко известный тем, кто интересовался, когда вот наш дежурный по ядерном центре, ядерном применении ядерного оружия зафиксировал запуск, да, и, так сказать, искусственный интеллект бы начал
0: Третью мировую. Ну да, про искусственный интеллект может быть отдельный.
1: Это отдельная тема, но суть-то именно в этом, что потом, хорошо, не ядерное уже, выстрел в эрцгерцога Фердинанда, и, пожалуйста, получите Первую мировую войну. Ну, все. А всего-то, кто он такой?
0: Да, значит, ну, вновь призыв президента, который действительно уже звучал из его уст, давайте жить дружно, да,
1: призывает Запад. Ну, он тоже любит советские мультики, как мы знаем, кота Леопольда, и это правильно, слушайте, он президент великой державы, самого большого государства в мире, и который обязан призывать к этому, но... Помимо этого, у нас есть еще и ядерная дубина, и много других дубин. То, что мы их не применяем, мы здесь многократно критикуем. Вот у нас есть еще то, что мы не делаем, но мы можем это делать. До последнего президент старается этого не делать. Ну, насколько это оправдано, давайте посмотрим.
0: Ну, хорошо. В общем, сегодня мы в таком режиме, в таком формате необычном и непривычном, с одной стороны, для нас послушали президента вместе, а сейчас мы передаем слово коллегам. Петр Лидов, Кира Сазонова и программа «Обсудим».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
1: Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Конечно, обсудим.
7: Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Начинает свое вечернее эфирное вещание программа «Обсудим» в лице. Хотела бы я сказать, что Петра Лидова и Кира Сазонова, но пока не скажу. Пока я одна, мы ждем Петра. Но я в состоянии сейчас начать наш эфир с того, что действительно сейчас вся страна и весь мир прослушали, а именно с анализа речи на Валдае президента Путина. Собственно, для тех, кто внимательно читал наш анонс, мы в том числе собирались сегодня поговорить про мероприятие на Валдае, потому что там действительно происходит много всего интересного. И, в общем-то, действительно, с 2004 года Валдай – это одна из ключевых аналитических площадок, где происходит общение экспертов из разных стран. Да, сейчас основной фокус этих людей связан с процессами, которые происходят в многополярном мире, но вот если вот посмотреть за вот прошедшие 20 с лишним лет, то мы увидим, что это всегда и вопросы безопасности, и вопросы ядерного нераспространения, и глобальные какие-то климатические задачи, то есть, ну, вот в зависимости от того, что наиболее актуально в настоящий момент, и как-то мы так заметно либо незаметно пришли к ситуации, когда актуальным стало все. Ну, то есть, вот вообще все и огромное количество негативных, в том числе, событий сошлись в одной точке. Поэтому и в выступлении президента, и в программном докладе, который был подготовлен непосредственно экспертами клуба «Валдай» к, собственно, заседаниям, говорится о вот этой вот неопределенности будущего. То есть это такая очень сейчас важная, она даже не совсем аналитическая категория, но она категория, о которой действительно нужно задуматься. То есть куда мы идем, может ли в какой-то момент все просто выйти из-под контроля и перейти вот к той неконтролируемой эскалации, о которой говорил сегодня президент. Вот это вот действительно такая важная философская история. Кстати, поскольку я как раз отношусь к тем, кто читал непосредственно доклад клуба «Валдай», собственно, чего я вам желаю, там 30 очень насыщенных, интересных страниц, которые прям вот обогащают. Поэтому я всем рекомендую его почитать. Там говорится о том, что очень часто сейчас можно услышать мысль про то, что мы либо на пороге Третьей мировой войны, либо мы уже внутри Третьей мировой войны. И на самом деле это вот как раз и связано со страхом перед будущим. То есть люди так себе объясняют ту ненормальность международных отношений, в которой мы все одновременно оказались. И как это часто бывает, оказались все одновременно не совсем готовыми, просто потому что к такому на самом деле нельзя подготовиться, по большому счету. Поэтому то, что вот сейчас пытаются обозначить Третьей мировой войной, это не Третья мировая война. Это вот как раз вот это вот осыпание, это тоже, кстати, один из запатентованных клубом «Валдай» терминов, осыпание мирового порядка, который происходит уже на самом деле несколько лет. То есть старая система ветшает, и да, например, в своей речи президент Путин высказался относительно Организации Объединенных Наций, о том, что она должна отражать многополярный мир и так далее, но все это, ну, скажем так, это примерно как вот мыть полы перед цунами. То есть, конечно, это нужно делать, но если действительно случится какой-то глобальный мировой коллапс, нужно понимать, что просто-напросто всех сметет и будет просто вот обнуление всей системы международных отношений и международного права. Повторюсь, это не значит, что не надо пытаться продлить жизнь вот той старой системе, Ялтинско-Потсдамской, которая, конечно, уже, ну, подистощилась во многих смыслах. И в, скажем так, идеологическом смысле, и в смысловом, и, безусловно, в военно-политическом. То есть, да, на вот этом вот клею, который еще не до конца высох, старой мировой системы, мы все еще как-то, ну, там, худо-бедно держимся. Но, конечно, рано или поздно нужно понимать, что все это подойдет к концу, и вот в каком состоянии будут основные участники вот этой великой шахматной доски, это, конечно, большой вопрос, и, конечно, нужно сделать все, чтобы мы были в максимальном тонусе. Это очень важно. Кстати, про Организацию Объединенных Наций. В прошлый раз мы с Петром Алексеевичем обсуждали очень подробно то, как проходила в этом году высокая неделя на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Там действительно было много всего интересного, и помимо всего прочего, там прошел 4-й раунд переговоров относительно кандидатуры будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И вы знаете, а еще до вот высокой недели прошел саммит БРИКС. И по итогам саммита БРИКС было сделано такое, я бы сказала, несколько нестандартное заявление, потому что как-то его никто не ждал, именно такого акцента достаточно любопытного. И заключается этот акцент в том, что в заявлении саммита БРИКС было указано на то, совершенно справедливо, что ни разу еще не было такого, чтобы генеральным секретарем ООН была барабанная дробь. Женщина. И страны БРИКС поддерживают, скажем так, даже не кандидатуру конкретной женщины на тот момент, а просто, ну, скажем так, женский фактор в большой ООНовской игре. Назовем это вот такими витиеватыми словами. Что вы думаете? Прошел саммит БРИКС, завершилась высокая неделя в ООН, и лидером гонки становится женщина, кто бы мог подумать. Вот об этом нужно отдельно сказать. При этом сразу хочу отметить, что Организация Объединенных Наций устроена так, особенно выборы генерального секретаря, что мимо России мышь не проскочит. Не то, что кандидатура генерального секретаря. То есть, естественно, поскольку идет обсуждение в Совбезе, то Российская Федерация там имеет право вето, на все очень активно влияет. И вообще вот эта вся, ну, чрезвычайно, на самом деле, раздражающая и примитивная конструкция о том, что там ООН — это, дескать, американская лавочка. Ну, слушайте, это все от неграмотности. Вот такое вот видение данной организации. Все совершенно не так. Вот вам сейчас реальный выборный процесс, и женщина вырвалась вперед. Кто же эта женщина? Ее зовут Ребекка Гринспан. Она родилась в Коста-Рике, и она этнически еврейка. Ее родители польские евреи, которые, очень там у них драматичная история любви и знакомства, которые пережили Холокост. И они сначала расстались, потом они встретились, по-моему, на Кипре, потом вот они, значит, поженились, приехали в Коста-Рику на ПМЖ, и вот там, соответственно, родили, возможно, будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, кто бы мог подумать. У нее сестра, которая живет в Израиле, и вот здесь уже многие скажут: стоп, так значит, будет генеральный секретарь, который будет во всем поддерживать Израиль. Так ли это? Нет, это не так. Потому что, например, забегая вперед, собственно, Ребекка Гринспан потом стала большим человеком. Она экономист, она была вице-премьером Коста-Рики, она была заместителем генерального секретаря, когда секретарем был, собственно, Пан Ги Мун, и она возглавляла ЮНКТАД, организацию, конференцию, точнее, ООН по тарифам и торговле с 2021 года. И в 2023 году, когда случилась октябрьская трагедия, соответственно, с заложниками в Израиле, ну и вот и после этого началось вот все то, что мы так часто обсуждаем, она осудила излишне жестокие действия Израиля и, в общем-то, ну, тем самым внушила некую такую надежду на то, что она все-таки будет не ангажирована, хотя, ну, мы все понимаем, что каждый человек, он соткан из своего личного чувственного и интеллектуального опыта, но, конечно, подразумевается, что генсек — это кандидатура такая, ну, максимально отстраненная от всех, хотя, опять же, в копилочку госпожи Гринспан хорошая, так сказать, новость заключается в том, что она много говорила о России в своей предвыборной программе, сказала, что очень хотела бы выстроить конструктивные отношения, то есть без вот таких вот однобоких подходов. Поэтому, знаете, вот если все это как бы по совокупности проанализировать, может быть, в октябре мы действительно увидим первую женщину генерального секретаря Организации Объединенных Объединенных Наций. Повторюсь, на самом деле вот это вот именно... вся гендерная тематика, которой так гордится, например, тот же самый господин Гутерреш, который вот уходил, уже последний раз уходит, точнее, еще не ушел, он до 31 декабря все-таки генеральный секретарь, но вот все понимают, что вот у него там уже последняя высокая неделя в Генассамблее и так далее. Вот он отчитывался о том, что было сделано. Ну и, в частности, конечно, говорил о том, что очень много сделано для вот обеспечения равенства в структурах ООН, в секретариате, потому что, ну, тут надо понимать, что это целый мир. Это тысячи людей из разных стран, с гражданством разных стран, которые при этом пытаются отринуть вот это вот свое как бы индивидуальное «я», связанное с гражданством конкретной страны, и работать на общее дело. Чтобы вы понимали, это на самом деле очень сложно. И именно по этой же причине очень сложно выбирать кандидатуры, например, судей различных международных судов и трибуналов, потому что, ну, все люди так или иначе ангажированы и политизированы, и вот найти таких вот просто вот в неком вакууме выращенных юристов, их на самом деле практически нет. Так что, в общем, в октябре будет окончательное, скорее всего, решение по тому, кто же возглавит ООН. В общем, поживем, увидим, мы будем держать вас в курсе, друзья мои. Что еще было сказано важного президентом в программной речи на Валдае? Обратите внимание, как много было сказано про искусственный интеллект. Ну, действительно, сегодня я не представляю себе вообще ни одного какого-то такого серьезного публичного выступления без темы искусственного интеллекта, потому что, ну, ее можно рассматривать с разных сторон. Она совершенно не связана с тем, что человек должен быть там технически подкованным, потому что можно про правовые говорить аспекты, и тут мой голос изменился, потому что передо мной появился в голубом цвете, возник, можно сказать, материализовался Петр Алексеевич Лидов. Петр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кира Леонидовна.
7: А вот теперь, когда вы пришли, я могу сделать объявление. Дорогие друзья, октябрь наступил, сегодня 1 октября, октябрь для программы «Обсудим» — это юбилейный месяц. В течение всего месяца мы принимаем поздравления с пятилетием нашей восхитительной передачи. Официально 14 октября 2021 года у нас, так сказать, запустился первый эфир. Да, а 15 у нас будет праздничный, соответственно, эфир. Ага. Но в один день мы вряд ли уложимся, с учетом того, какое количество людей хотели бы, так сказать, нас поздравить, написать нам какие-то теплые слова. Это, если что, призыв к действию, друзья мои. Поэтому пишите, самовыражайтесь, изливайте душу, доброе, злое, все пишите, потому что, ну вот, мы празднуем, имеем право. Все-таки 5 лет случаются раз в жизни. Это юбилей, это серьезно. Верно. Петр Алексеевич, удалось ли вам захватить выступление президента на Валдае?
2: Да, я как раз, я ехал за рулем сюда, и, видимо, в связи с выступлением президента некоторые сложности были.
7: Да, это сегодня было заметно, уже часов в 4.
2: Перемещение. Я как раз ехал вот прямо, мой маршрут пролегал там, где... Ага. Вот, и мне пришлось объезжать довольно большим кругом, поэтому я опоздал. И поэтому я все, конечно же, послушал. Даже послушал начало вашего анализа. Вы знаете, главный вывод, который я сделал для себя, конечно, есть такая английская фраза ироничная, что великие умы, они, конечно, мыслят примерно одинаково. Я во всем был согласен с президентом. В том числе частые мои споры о причинах, и, например, распада Советского Союза. Вот президент, лучше не скажешь. Вот я иногда тоже объясняю, и Владимир Владимирович также. Ну а по поводу Организации Объединенных Наций, там ведь какая мысль-то прозвучала? Мне кажется, там тонкость какая была. Что дело не в том, что система какая-то не такая, а то, что нам не нравится, это Лавров, кстати, тоже говорил недавно, это то, что западные страны имеют там, ну, некое вот такое вот преимущество при решении определенных вопросов. И, к сожалению, руководители, ну или там, администраторы Организации Объединенных Наций не в состоянии этому противостоять. Вот, что несоразмерно их, ну скажем так, доля в акционерном капитале при наличии действительно
7: планета Земля.
2: Да, крупных стран, вот, глобального большинства и так далее, все-таки западные консолидированная вот их, так сказать, тусовка, она имеет возможность все-таки решения свои протаскивать.
7: Хотя их всего 50,
2: да,
7: но четверть, так сказать.
2: Да, но тем не менее, вот как раз, мне кажется, это ключевое. То есть никто не подвергает сомнению саму организацию, она, безусловно, там других вариантов нет, вот, но как-то вот баланс...
7: Есть на самом деле.
2: И почему еще это важно? Мне кажется, что это вообще отражает... Как ни странно, все очень логично, потому что это отражает и наше место в мире, растущее. И роль стран того же самого глобального большинства, к которым примыкают такие страны, как Турция и так далее, которые занимают все большее место. И то, что Запад, ну, понятно, там, например, в 90-е годы доминировал в мировом, так сказать, общественном порядке. Это, в общем, понятно. И тогда нам, наверное, тоже казалось, что, в общем, нам, слава богу, что нас там не выгнали оттуда, когда Советский Союз распался.
7: Все было не настолько...
2: Ну, я условно утрирую, но нам было, в общем, нормально, когда у нас было место за столом. И мы...
7: Наоборот,
2: и,
7: все, да, полномочия СССР полностью были переданы одной стране.
2: Да, я в этом смысле, что это для нас было достаточно, и по многим вопросам же мы тогда тоже там как-то с Западом искали вот какого-то там взаимопонимания, взаимодействия, даже консолидации каких-то позиций. Казалось, что мир будет такой. Сейчас он поменялся. И вот, вот, собственно, об этом он и сказал. Этим мы недовольны. Вот, что и наше место, и место других стран должно, наверное, как-то больше отражать реальность, которая меняется.
7: Про искусственный интеллект. Тоже много было сказано про то, что действительно это, с одной стороны, очень привлекательная технология, все ускоряющая, улучшающая, но при этом, конечно, вот это вот чувство опасения, которое, как ни странно, транслируют ведущие практики этой отрасли, там, начиная с Маска, заканчивая Альтманом, это тоже любопытно. И у нас вот как раз в анонсе мы собирались обсудить интересную историю, связанную с тем, что буквально вот во вторник, 29 сентября, Трамп имел в Белом доме двухчасовой, так сказать, обед с 8 главными ИИ, так сказать, столпами американскими, и, ну, не просто там поели, попили, пообщались, разошлись, а, собственно, еще бумагу некую приняли, которая является продолжением идей Трампа, которую он ранее высказывал, а именно о том, что искусственный интеллект уберут из американской вообще всей законотворческой машины и заменят этот термин на суперинтеллект. У многих возникает вопрос, типа, ну, как бы от перемен мест слагаемых и приставки вряд ли что-то изменится, но на самом деле это важно, потому что сейчас идет еще параллельно процесс того, как в ООН и в различных структурах, например, там в созданной в июле 26 года Шанхайской организации по искусственному интеллекту будут приниматься какие-то тексты, и вот как все эти тексты будут друг с другом коррелироваться, как это все будет в некое такое превращаться, и будет ли, кстати, этот вопрос, некое такое международное и право, это интересно. Но Трамп сказал, что вот для него это конституция теперь, сравнил это с Конституцией, но при этом тут же непосредственно заявил о том, что, ну, обязательства при этом исключительно моральные имеют моральную составляющую, то есть это такая, ну, просто некая декларация ведущихся американских специалистов в области искусственного интеллекта, потому что там ровно 50 на 50. Там сидел Амадей, который вот буквально на прошлой неделе выступал в дистанте на Совете Безопасности ООН и говорил о том, что вообще все плохо, технологию надо замедлять, мы сами в шоке, у нас там постоянно какие-то утечки, выходы из-под контроля новых систем. И в то же время сидел по другую сторону стола Алекс Карп, который, собственно, CEO Palantir, и он, наоборот, за технологическую республику, за вот то, что Варуфакис называет технофеодализмом самым настоящим. И вот, собственно, президент об этом наш тоже очень много говорил, что в этой сфере, вот, с одной стороны, всего много, а с другой стороны, все пока сами за себя. Каждое государство в острой конкуренции с другими. И, собственно, Трамп об этом и сказал, что, говорит, мы бы, может быть, и рады тут задуматься о морали, этике, нравственности, но Китай наступает на пятки, другие страны наступают на пятки, поэтому никаких мораториев, никаких замедлений.
2: Мне кажется, что, может быть, у меня создалось неправильное впечатление о том, что вы говорите, что как раз позиция американцев и Трампа, она как раз обратная. Никакого там, никакого замедления.
7: Никакого замедления, да.
2: Это консолидация усилий американских, попытка привести их к некому единому В общем, грубо говоря, все вот эти вот ресурсы всех этих корпораций технологических сложить в единый американский мощный кулак, который получит мировое преимущество и таким образом займет господствующие позиции во всех сферах мировой жизни.
7: Или не займет.
2: Или, ну за их задачи занять.
7: Задача, да.
2: То есть мы стоим на пороге, если раньше там была гонка вооружений, сейчас вот, пожалуйста, вам будет гонка искусственных интеллектов. А сможет ли мир путем подписания каких-то гуманистических документов как-то что-то с этим сделать? Думаю, что нет.
7: Ой, кстати, про документы так
2: вот, это они, наверное, слушать. Там где-то встретятся и что-то подпишут, но понятно, что это борьба, и США хотят вернуть себе гегемонию вот этим способом, ну, значит, с этим надо будет бороться каким-то образом. Не знаю, что там место у нас, но Китай, очевидно... Понимаете, Китай не так агрессивен, как США, и вот в этом может быть проблема. Если раньше мы имели две системы, которые, в общем, довольно агрессивно экспансией занимались, то насколько Китай будет готов к экспансии в этом смысле, вопрос не очень простой и понятный.
7: Ну, смотря, как она проявляется. Тут же самое главное, что продается некая технология, условно, если мы говорим даже про тот же самый военный искусственный интеллект, то здесь как бы понятное коммерческое предложение. Вы хотите, чтобы ваша армия побеждала там во всех условно-региональных конфликтах? Покупайте наш софт.
2: Ну, там насчет армии побеждала большой вопрос. Это, мне кажется, тут вот, пожалуйста, Иран. Вот, пожалуйста, вот у Ирана никакого искусственного интеллекта нет.
7: Почему? Иран очень активно этим занимается.
2: Ну, это не США, во всяком случае. У них нету Алекса Карпа, и нету Палантира, и ничего такого нет. Вот. Ну и, пожалуйста, попробуйте. Идите, победите их. Или идите, победите Россию с ее ядерным оружием. Ну, пока вы там будете строить...
7: Нет, вас... ну просто здесь пример про США, я к тому, что...
2: Нет, просто это сможет... не то, что это надо кому-то продавать. Там, мне кажется, вопрос гораздо более серьезный, стратегический. Вопрос именно лидерства и именно соревновательного лидерства на опережение и доминирование в мире. Это, в общем, опасная история. История, на мой взгляд. И тут, конечно, как с этим быть, сказать пока сложно.
7: Мне особенно понравилось вот на вот этом мероприятии в Белом доме с Трампом. Конечно, лучше всех просто сидел по правую руку от Трампа, маслился как именинник, конечно, глава NVIDIA, потому что как раз-таки на чипах этого дяденьки сегодня строятся все попытки.
2: Сегодня.
7: Ну, сегодня, во всяком случае,
2: завтра,
7: да, связанные с искусственным интеллектом. А он, наоборот, говорит, да, ребята, да больше, выше, сильнее, давайте, мы вам все организуем.
2: Ну, да. То есть человек старый просто... крупнейшая компания в мире.
7: Да, в мире, то есть это же действительно такой тоже.
2: Ну, это, слушайте, эти крупнейшие компании, они приходят и уходят, в общем.
7: Ну, опять же, вспомним знаменитый кризис доткомов, тоже казалось, что это прям вот просто...
2: Доткомов, ладно, но... Нет, это нормально, это
7: оказалось,
2: процесс.
7: Что это...
2: Но главное, что печально для нас, что все эти крупнейшие и наиболее прогрессивные компании, они, конечно, американские.
7: Мы работаем, Петр Алексеевич.
2: Вы, знаете, я вас не сомневаюсь, Кирилл.
7: Что, вот именно мне было приятно выступление президента Путина, когда он вспомнил про то, как Российская империя в середине 19 века стала инициатором создания международного гуманитарного права. Вот нельзя забывать о таких свершениях нашей страны.
2: Помним.
7: Нет, просто дело в том, что все то, что сегодня называется МГП и базируется на Женевских конвенциях, в свою очередь базируется на том, что мы продвигали в середине 19 и во второй половине 19 века, когда там Мартенс просто гремел, был главным судьей христианского мира, был просто персоной номер один, которая, в принципе, продвигала идею международного права. И, как всегда, вот к вопросу о том, что что-то меняется очень сильно, а что-то не меняется вообще, больше всего сопротивлялись появлению и, соответственно, согласованию и закреплению международного гуманитарного права, кто бы вы думали, немцы и британцы. Мы видим, что прошло полтора столетия, и как бы, в общем, ситуация весьма и весьма похожа в чем-то. То есть, действительно, согласовать воли государствам всегда было непросто, и мотивацию для этого найти, чтобы себя как-то ограничивать в каких-то вопросах, это, ну, зачастую, когда какой-то достигается паритет, либо когда какое-то чувство страха.
2: Ну, когда есть чувство страха, когда ты понимаешь, что,
7: нет, бывает и то, и то.
2: Что и ты можешь, и тебя могут тем же самым.
7: Да, да.
2: А если ты понимаешь, что тебя не могут тем же, то зачем?
7: Ну, как вот знаменитая концепция взаимного гарантированного ядерного уничтожения.
2: Ну, с искусственным интеллектом, видите, тут сложнее. Не у всех он есть на вооружении, и решения, которые принимают, они там гуманизмом не пахнут, и мы видели удары по людям, по живым, и черт его знает. Ну, чего только нет.
7: Сейчас послушаем новости на радио «Спутник», а потом вторая часть программы. Мы обсудим, у нас еще много всего.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
5: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете.

0: Пошла съемка. Словом по столу. Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
1: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
2: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства первым делом отметил, что всему миру рано или поздно предстоит договариваться о принципах нового мироустройства.
5: Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами. Меняется вся наша жизнь. Речь даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего существования, основы мировоззрения.
4: Глава государства отметил, что дорожная карта «Пути к будущему» необходима. Это не утопия и не оторванное от жизни проектирование. Россия выстраивает такой маршрут для себя и готова к сотрудничеству с другими странами. Продолжение темы. Президент на форуме «Валдай» отметил, что участие экспертного сообщества возникает вопрос, почему Россия, которая говорит о мире, начала войну. Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать, отметил Владимир Путин. Он уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена в ответ на очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках. Не надо превращать уничтожение России в стратегическую идеологию. Если мы хотим жить, то давайте жить дружно, подчеркнул президент. Выстраивание доверия, по его словам, процесс сложный и хрупкий. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Днем в Черном море был поражен сухогруз с военным имуществом, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что удар был нанесен с помощью беспилотника. Часть Владивостока, Артема и района Надеждинского района Приморья остались без света из-за аварии. Ее устраняют, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания. По ее данным, обесточены две насосные станции. Без электричества и водоснабжения остаются более 38 тысяч потребителей. Часть из них запитывают по резервной схеме. НАСА и SpaceX отправили к Международной космической станции экипаж Крю-13. В его состав входят 4 человека. Американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делейни, канадец Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Программа перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА действует с 2022 года для обеспечения постоянного присутствия представителей обеих стран на МКС. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Конечно, обсудим.
13: Вторая часть программы обсудим. Мы, конечно, сегодня все так или иначе рассматриваем сквозь призму только что прослушанного выступления президента Путина на заседании «Валдай». Вообще нужно сказать, что вот есть три таких больших программных речи президента в течение года, вот где вот он много выступает. Это Санкт-Петербургский международный экономический форум летом, это «Валдай» осенью, и зимой это вот как раз прямая линия общения с согражданами. И при этом каждый раз разные целевые аудитории, так сказать, таргетируются. И вот если мы берем «Валдай», то это именно иностранные эксперты, то есть не просто там люди, а именно те, кто компетентен.

0: компетентен в политологии, международных отношениях и так далее. И они, по идее, потом разъедутся по городам и весям в свои экспертные центры, там научно-исследовательские всякие институты, и будут, так сказать, все
1: равно... Достанут свои конспекты и расскажут, о чем же говорил
0: президент. Почему расскажут? Они, я имею в виду, будут мир свой формировать и свое видение сквозь призму того, что вот они лично слушали президента Путина, какое-то вот имеют восприятие, потому что, опять же, когда вот лично слушаешь в зале сидя, это тоже, ну, по-другому чуть-чуть воспринимается, чем просто там послушать текстом или там глазами почитать. Поэтому здесь вот именно работа с экспертным сообществом, с теми, кто будет потом мнение формировать. А это ответственная штука.
1: Ну, я тут с вами не совсем согласен. Мне кажется, что любое выступление президента Российской Федерации, неважно где, на сегодняшний день, оно всегда касается международных отношений, разных их аспектов. И, конечно, его анализируют моментально по всему миру разные люди. И, в общем, ну, не знаю, я такого-то прям, что вот уж прям сильно экспертного что-то, ну, то есть направлено исключительно на экспертов, то, что будет непонятно.
0: Не исключительно, но, скажем, на экономическом форуме акцент все-таки часто на экономику. Вот, а Валдай — это именно международка. Я поэтому очень люблю вот его выступление на Валдае, поскольку это прям вот родненькое.
1: Это правда, но я думаю, что здесь надо принимать во внимание повестку дня. И даже если там значительная часть выступления касается экономики на питерском форуме, то все равно помнят все «Работайте, братья». То, что он сказал. Ну, да. И это главное. И это обращено было не к экономическому сообществу, а к военным, которые ведут боевые действия.
0: Ну, это безусловно.
1: И это было главное в этом выступлении. И рассказ о том, как, значит, известный бизнесмен ездил к Зеленскому, там, и почему был нанесен удар по Старобельску потом совершенно жуткий. И вот это стало главным.
0: Да.
1: Поэтому сегодня, когда у нас есть война фактически с Западом, горячая, там, в любых формах.
0: Пока еще не горячая, но...
1: Ну, почему горячая? Теплая. Почему же горячая? Вполне. А почему не горячая?
0: Ну, потому что все-таки пока они в качестве прокси подают патроны,
1: нет,
0: дают деньги.
1: Не... Ну и что?
0: То есть боестолкновений непосредственно с западными войсками нет пока.
1: А Украина — это какие, восточные, что ли?
0: Ну, Украина — это Украина.
1: Нет, Украина — часть Запада. Это их союзник. Он говорит, ты послушайте, это союзник НАТО. Это наш друг, союзник, и мы будем там, вот они все обещают. Это, кстати, очень тревожно все, но это отдельная тема, интересная.
0: С Запада, с Западной, с Центральной Европой пока не воюем, с Восточной...
1: Да, это какая разница? Нет, это война с Западом. Просто, ну, хорошо, если вам... Ну, экономическая война идет с 2014 года.
0: Это да, это боевые даже не действия, оспаривается. Даже раньше, на самом деле.
1: Оружие их в нас... Если вы имеете военное именно противостояние, ну, хорошо, допустим.
0: Ну, прям лобовые столкновения.
1: Ну, так там воюют, и поляки воюют, и британцы воюют, и все, кто только не воюет. И разведка, и спутники, это что, не
0: это
1: боевые
0: действия?
1: Это,
0: безусловно, все боевые действия.
1: Какая разница? То, что там пехота не идет на нас, не знаю, там какая-нибудь чешская, ну, это вопрос времени, какая разница, идет или не идет.
0: Соглашусь. Президент действительно отметил, что огромное количество конфликтов с этим пока в мире, я имею в виду, с этим не представляется возможным что-то сделать, но тут вот именно на этой неделе... И тоже, кстати, во вторник активизировался один очень давний конфликт, который все знают. Ему реально более 200 лет. И это спор Британии и, собственно, Аргентины относительно Фолклендских /Мальвинских островов. Ну, соответственно, Британия считает, что Фолкленды ее, которые находятся от нее в 13
1: тысяч километров. Не то, что она считает, а по факту ее.
0: Да юра нет.
1: Но они контролируют.
0: Контролируют де-факто. Де-юра это не так.
1: Ну, и комиссия де-юра, знаете, де-юра и Донбасс
0: принадлежит Украине. Шельф аргентинским. Суть не в этом вообще. Абсолютно не...
1: Может быть.
0: Это вообще не в этом дело, кто там за кого. Нам просто интересно, что вот 200 лет идет вот этот конфликт. Он то затихает, то, соответственно, снова ослабевает. И вот уже в 2016 году у них уже было все хорошо. Уже вроде как аргентинцы признали, что ну да, как бы де-факто это Британия. Британцы потом еще и референдум провели, как бы, ну, чтобы уже действительно было понятно, что очень небольшое население, собственно, Фолклендских островов, оно, там же большая часть этих островов, оно вообще необитаемое, их там 800 штук, и вот только два крупных, и там непосредственно хоть кто-то живет. Но, естественно, во-первых, вот это эхо войны 82 года, где прям, ну, реально была война между Аргентиной и Великобританией. Громкая победа, собственно, Тэтчера, она благодаря этому даже переизбралась. Жертвы были в пределах 1000 человек с обеих сторон, но тем не менее это все-таки...
1: У самого аргентинцев, по-моему, там...
0: 300 британцев.
1: Что-то такое, 300, такое где-то, соотношение.
0: Где-то 300, а этих
1: где-то 1 к 5, там, по-моему, что-то такое.
0: Не к 5, но где-то 1 к 2, но тем не менее, да. Так что вот, было все вот это. В 2016 году вроде как помирились, и там и даже уже все у них было хорошо. И вдруг пришел к власти кто? Хавьер Милей, которого мы, собственно, любим обсуждать. И он сказал, нет, никаких договоренностей с Британией, вы чего? Все, мы сейчас будем бороться, и, собственно, мы добьемся, и так далее. Все это, конечно, еще очень актуализируется с позиции того, что там не только важное военно-стратегическое место, но и важное место, которое, собственно, с точки зрения нефтедобычи. То есть там на шельфе нефть с газом нашли. Поэтому вот сейчас, вот буквально на этой неделе, что произошло? Совместная британско-израильская компания решила начать добычу нефти. На что Милей сказал, что нет, мы не позволим, но и воевать с Британией мы не готовы. И президент Милей пошел очень непопулярным ныне, так сказать, путем международно-правовым, Петр Алексеевич. Он пригрозил британцам обращением, куда бы вы думали, в Гамбургский трибунал по морскому праву. И, кстати, ну, в отличие от каких-то таких совершенно бредовых историй в международном праве, ну, типа там, когда МУС выдает там ордер на российского президента, на израильского премьера, при этом, соответственно, ни Россия, ни Израиль не участвуют в МУСе, ну, это бред, но, к сожалению, это бывает. То вот в этой ситуации это не бред, потому что и Британия, и, соответственно, Аргентина, они... участниками являются конвенции ООН по морскому праву, и эта конвенция, да, подразумевает, что если у стран есть какой-то спор морской относительно каких-то морских пространств, они же там шельф делят, собственно, вот можно вполне себе пойти в Гамбургский трибунал. Но вот мое сердце вот что чует, что Гамбургский трибунал упрется неизбежно вопрос политической принадлежности, и получится ровно то же самое, как было недавно у Гаагского арбитража, который рассматривал как раз спор между Россией и Украиной, и он не мог отвечать прямо на вопрос, чей Крым, потому что это не в компетенции Гаагского арбитража, но он отвечал на вопрос, значит, понесла ли Украина ущерб, связанный с тем, там, что произошел переход части там, того, что находилось в Крыму, ну и так далее. Ну, то есть вот я просто хочу посмотреть, как Гамбургский трибунал будет выкручиваться. Вот это прям... мне это любопытно. Но еще интересные с участием Британии тоже события происходят на этом свете. Сейчас любопытный происходит процесс. Две конкурирующие фирмы европейские, ну, собственно, их там всего две, с ядерным оружием. Одна называется Франция, другая Британия. И вот они сейчас как бы каждая раскрывает такой виртуальный ядерный зонтик и предлагает как бы этот зонтик желающим. Хотите к нам сюда вот встать под этот зонтик? И по сути это альтернатива тому, что ну, в свое время американцы такой большой обещали ядерный зонт раскинуть, но в американцах сейчас что-то все европейцы разочаровались. И вот буквально вот на этой неделе... Британия как раз пошла вот по пути того, что она сейчас активизирует так называемые страны JEF. Это, скажем так, объединенный экспедиционный такой корпус стран, которые как бы в НАТО, но при этом отдельно от НАТО и от, там, от этой пресловутой пятой статьи могут, если что, заняться ядерным сдерживанием. То есть вот, собственно, то, что сейчас происходит там в Литве, в Финляндии, связанное с тем, что они там конституции меняют, вот этот статус безъядерных зон тоже меняют, вот это все звенья одной цепи. То есть начал Макрон еще в том году и говорил о том, что, дорогие друзья, давайте к нам. Ну, то есть как бы вот у нас Рафали, и мы с помощью Рафалей будем вам обеспечивать вот это ядерное прикрытие. Тут пришли британцы и говорят, не надо Рафалей, у нас подлодки Тридент, и как бы все будет хорошо. Но тут надо понимать, что как бы даже если собрать и Францию, и Британию вместе, то у них совместно, ну там, 550 боеголовок. У Российской Федерации 5500 с лишним. Просто чтобы никто не переживал. Но то, как вот эти вот зонтики, такие вот виртуальные, раскрываются над европейцами, и то, как они... ну, не чувствуют уверенности-то в завтрашнем дне, что американцы их прикроют с другого континента. Это интересно. Еще давайте одну новость обсудим с американской земли, очень тиражируемая в последние дни. Действительно, такая тяжелая психологическая история произошла. Сначала все СМИ написали, и мировые в том числе, что впервые за 200 лет в штате Теннесси применят смертную казнь к женщине. Действительно, есть там такая женщина, убийца, которая еще в школьном возрасте убила свою одноклассницу, причем там в грубо извращенной форме. И вот она все эти годы сидела, сейчас ей 50 лет. И вот к ней должна была быть применена впервые за 200 лет в штате Теннесси смертная казнь. То есть это не значит, что это первая смертная казнь в штате Теннесси. Это просто, ну, женщин обычно как-то все-таки старались не трогать. И вообще, собственно, смертная казнь в штатах, в 27 штатах легализована. И все пошло не так. Предполагалось введение смертельной инъекции. Собственно, это было сделано, причем, насколько я понимаю, дважды, без достижения результата, ну, то есть умерщвления вот этой вот женщины-убийцы. И вот потом, я так понимаю, пришлось госпитализировать. И это всколыхнуло сейчас в Штатах очень активную дискуссию относительно видов смертной казни.
1: Оно всколыхнуло чуть раньше, там еще было интересно, там было решение Верховного суда еще до этого, до инъекции. Потому что общественность, ну, действительно, женщина сидит, по-моему, она чуть ли не с 95-го года.
0: Ну, то есть, там, она 18 села, сейчас ей 50.
1: Или,
0: ну,
1: да, второго, да, там, ну, ну, в общем, вот тогда, то есть давно. И да, но она была подростком, там, членом какой-то оккультной там, секты, они там действительно вырезали пентаграмму этой несчастной девушки. А, ну, короче, жуткое там,
0: жуткая
1: убийство,
0: история,
1: да,
0: лучше не погружаться,
1: с,
0: да,
1: с подельником своим, угу, возлюбленным. Но сколько времени прошло, и, в общем, она как бы женщина. И как бы гуманисты говорят, слушайте, ну что мы, во-первых, противники смертной казни многие есть, и не во всех штатах она есть, и, в общем, противники смертной казни, значит, вот они дошли до Верховного суда, чтобы ее как-то вот там, значит, потому что сначала губернатор мог помиловать, он не помиловал, угу, и решение Верховного суда было вынесено чуть ли не за 2 часа до приведения этой, и оно было положительное.
0: Да.
1: Хотя, то есть, что да, надо казнить, хотя все считали, что вроде как там есть шансы, что они ее отменят или еще что-то. Потом, действительно, я читал про это, но не разобрался. По идее, ее должны были почему-то казнить на электрическом стуле вообще изначально. Но, видимо, как-то более гуманно, значит, вот инъекциями. Ей сделали 2 инъекции. Но она при этом продолжала хрипеть, значит, и...
0: Я же сама начала кашлять.
1: Да, она вроде как... Ну, она при этом находилась в состоянии, я не знаю, анестезии или чего, в общем, спала. Вот.
0: Там
1: ну,
0: три укола, да.
1: Да, и дальше...
0: Сонный.
1: Да, и дальше убить ее не смогли, и, в общем, насколько я последний раз видел, когда где-то днем, что ее отправили в больницу, и
0: да,
1: дальше там продолжается это. Вообще история действительно противоречивая, потому что, ну, с одной стороны, закон есть закон, с другой стороны, ну, конечно, мягко говоря, так сказать, в общем, есть факторы, но человек действительно уже отсидел там большую часть жизни. И пусть
0: сидела бы
1: стороны, дальше.
0: Тут-то как бы дело даже не в правомерности смертной казни.
1: Нет, не в правомерности.
0: Очевидно, что в Штатах
1: зрения,
0: она есть.
1: Но она есть не во всех Штатах.
0: 27 есть.
1: Да,
0: я посмотрела статистику. Вот, например, за 21 век. Сколько людей было казнено? Около 1000. При этом почти треть в штате Техас. То есть штат Техас... консервативный, суров, такой суровый, лютый, нефтяной республиканский штат, опорная база республиканцев. И, собственно, то есть правомерность или неправомерность смертной казни не обсуждается. Обсуждаются виды смертной казни.
1: Нет, там обсуждается сам факт, что это негуманно по отношению к этому человеку конкретно.
0: Это тоже. Но когда уже вот есть утверждение, что да, смертной казни быть, идут очень серьезные, причем на уровне штатов, на уровне Верховного суда споры, что же является все-таки... Ну, то есть понятно, что везде в 5 случаях итог – это смерть человека. У преступника, но тем не менее человека. И, в общем, в Штатах все это ранжируется. И самое считается все-таки негуманное – это повешение. Последний раз в конце применялось 20 века. Но, тем не менее, они там по весу рассчитывают там высоту веревки. В общем, там целая история. Но вот повешение считается наименее гуманным. Дальше идет расстрел. И расстрел тоже считается очень негуманным. Более того, там есть свои такие довольно любопытные правила. То есть они собирают расстрельную команду, и у кого-то настоящие по патрону, а у кого-то холостые. То есть это сделано для того, чтобы не было понятно, кто совершил вот в этого преступника финальный выстрел. И вот как бы здесь вот эти души палачей обсуждаются в случае с расстрелом. То есть вот что они вот этим занимаются. А дальше идет, собственно, электрический стул, но там тоже есть свои технические сложности, связанные с тем, что иногда срабатывает, но как бы человека не до конца, соответственно, отправляют в мир иной. И далее идет смертельная инъекция. И вот смертельная инъекция в моменте казалась просто вот выходом, что это просто эталон гомонизма, где-то вот как раз к началу 90-х годов говорили, вообще там три укола, один человека усыпляет, другой как бы его обездвиживает, и вот как бы третий останавливает, собственно, процессы все, сердцебиение и так далее. Но по факту выяснилось вот что. Во-первых, вот эту вот лютую дрянь, которую, собственно, используют для умерщвления людей, пентотал натрия. Ее надо еще где-то добыть. И вплоть до того, что там штаты за нее там бились, кому сейчас она нужней. Обратились к европейцам, поскольку европейцы понимали прекрасно, для чего этот пентотал используется. Они отказались, поскольку во всей Европе, они же участники Совета Европы, там обязательные условия вхождения, порог вхождения, отказ от смертной казни. Соответственно, они, все вот эти европейские фирмы, они говорят, мы не будем вам ничего продавать, что используется для умерщвления людей. Поэтому стали какие-то там, ну, очень некачественное сырье какое-то там левое доставать. И начались случаи того, что людям вводили, это массовая история. То есть эта женщина, она не первый пример того, как вводят смертельную инъекцию, а человека, ну, как бы калечат, но не убивают. И, конечно, с точки зрения гуманизма, даже с условием того, что мы говорим про убийцу, и вина ее доказана, и она ее признала, и там действительно, ну, тяжелая вся эта история, но тем не менее, то есть человека не до конца, что называется, недоубивают. И пятый вид смертной казни несколько лет назад стали применять и как-то так вот обрадовались, хотя, ну, радоваться-то особо нечему, потому что уж больно неприятная ассоциация. Это газовые камеры. Собственно. То есть создают асфиксию у человека, и, соответственно, это, ну, в общем, очень мучительная смерть. Так что вот сейчас в Америке идет бурная дискуссия, потому что, ну, понятно, что в целом очень многие штаты не готовы отказываться от смертной казни, особенно в отношении там серийников, маньяков, кровавых убийц и так далее. Но вот виды, конечно, ну, такие, каждый со своими, скажем так, особенностями. Тяжелая тема, на самом деле. Вот я как-то в нее сегодня погрузилась, прямо аж так нехорошо стало. Но нужная, конечно, для обсуждения, любопытная такая, как вообще, ну, тренд общественной дискуссии широкой. Вот так я бы сказала, Петр Алексеевич.
1: Ну, я не видел там такого обсуждения по данному
0: вопросу. Нет, а я вот как раз видела.
1: Ну, именно по ней, что там говорят, что надо было в газовую камеру, что ли? Нет, там, мне кажется, там вопрос, что там как раз, что
0: ее, тюрьма и штат,
1: что ее отложить совместно и так далее. То есть нет такого, что там, значит, какие-то протестуют, давайте ее расстреляем или давайте ее на стул посадим. Там, мне кажется, дискуссия в том, что действительно уже так столько лет прошло, и что ей вообще дать отсрочку и так далее. Вот в этом больше вопрос.
0: Ну, то есть замена смертной казни на либо пожизненное, либо там досрочное освобождение.
1: Вместо стула, хотя, ну, может быть, это тоже есть.
0: Но нет, там много сейчас всего-то, поэтому, да, там разные ракурсы. Ну что, рубрика «Персона недели». Кто вас впечатлил, Петр Алексеевич?
1: Я не знаю, как зовут этого человека, но это вот, да, он впечатлил. Это человек, который вот в самолете Fly Dubai, он фигурировал как израильский сантехник.
0: Это нечто.
1: Который выровнял самолет, значит, подняв рули, вот, собственно, вот эти вот рычаги управления, и потом передал пилотам, которые случайно находились. Вообще вся эта ситуация, это, конечно, просто такое чудо.
0: Еще вчера сантехник был просто спецназовцем. То есть, понимаете, настолько все меняется, ну, каждый,
1: да,
0: час.
1: Не важно, мы не знаем. Он может быть спецназовец, сантехник, но в любом случае человек, который не является профессиональным пилотом, вот, в такой ситуации, в общем, действительно сделать. Ну, с Нетаньяху он поговорил. Вот, в заголовок, не знаю, как зовут, но вообще все люди, кто обезвредил там и исправил ситуацию, большие молодцы, так что вот я бы их выделил на этой неделе.
0: У меня, хорошо, что у меня почти 4 минуты, у меня интересная персона недели, но тут надо дать предысторию. Я тут оказалась на курсах повышения квалификации. В общем, Петр Алексеевич, это сейчас обязательное требование для, так сказать, ППС. Так вот, профессорско-преподавательского состава, а то кто-нибудь подумает про ГАИ, это будет неправильно. Соответственно, там на этих курсах мне предоставили одну очень интересную информацию, которая меня прям заинтересовала. А именно нам там показали выкладки одного опроса. Опроса 1963 года. Радио «Юность» обратилась к своим, так сказать, слушателям с анкетой и попросила обратную связь. И, значит, прислали обратную связь, и она была совершенно потрясающей. Почему? Ну, потому что, во-первых, любимое занятие у слушателей было читать и еще раз читать, ну, там у кого-то живопись, но вот читать. Но что, значит, поразило меня лично? Любимый писатель... Николай Островский, автор романа «Как закалялась сталь». Любимый герой Павка Корчагин, герой романа Островского «Как закалялась сталь». Любимый жизненный девиз, цитата и так далее. Бороться, искать, найти и не сдаваться. И чтобы не было, значит, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Цитата из романа Островского «Как закалялась сталь». Меня это заинтересовало, потому что у этого романа, ну, очень такая драматичная судьба. То есть он был культовым абсолютно, там, переведенным на 60 иностранных языков, 500 с лишним переизданий к 80-м годам выдержал. И в 90-е годы его убрали из школьной программы. И, соответственно, не проходили в школах. И вот только в 2023 году вернули. И я посмотрела, 29 сентября, то есть позавчера, как раз на этой неделе нам подходит, родился в 1904 году вот тот самый Николай Островский. Вы знаете, его биография, ну, она прям до мурашек, я что хочу сказать, потому что он прожил всего лишь 32 года, из них 18 лет он уже был признан инвалидом первой группы. То есть он был слепой в результате ранения, и с 23 лет он, болезнь Бехтерева приковала полиартрит. Mm-hmm. То есть он был вообще полностью обездвижен, и тем не менее он пытался либо писать, ему там сделали специальный трафарет, чтобы строчки друг на друга не наезжали, и вот слепой человек писал этот роман, либо он диктовал своей жене, соседям по коммуналке, в общем, просто всех вовлекал в этот процесс. И вот представьте, слепой, полностью обездвиженный человек пишет бестселлер, ну, как минимум, для нескольких поколений.
1: Он не вполне бестселлер, давайте уж.
0: Ну, смотрите, он первый раз прислал его в «Молодую гвардию», ему отказали. А потом он прислал, настоял на повторном рецензировании, тут подключился Кольцов, и сказал, что это просто вау. И это стало такой вот знаковой книгой.
1: Ну, это не совсем бестселлер. То есть это тогда, можно сказать, самое издаваемое произведение в мире. Это собрание сочинений Ленина, которое тоже можно так назвать бестселлером.
0: Я
1: бестселлер же
0: анкету рассказала.
1: То, что все-таки спрос определяет.
0: Так вот, спрос был колоссальный.
1: Ну, я думаю, что не спрос того, был, а скорее был пропаганда.
0: Да, ну нет, на самом деле это уже вот версия 90-х годов, что это пропаганда. Вот там в моменте...
1: Нет, почему?
0: Ну, это... Экранизации же еще были там и с Конкиным, и с Лановым, нет, этот, ну, Павка Корчагин.
1: Конечно, но...
0: То есть это было популярно.
1: Не было в Советском Союзе системы продаж и определения лидеров продаж. Были...
0: Записывались подписные издания на этот роман. Вот, ну, это же интересно.
1: Сомневаюсь, но
0: можно проверить. В общем, дорогие зрители, слушатели, проверьте.
1: Скорее в нем увидели действительно классный, соответствующий духу эпохи и времени пропагандистский материал, очевидно, прекрасно написанный.
0: В общем, всем читать и обсуждать, друзья мои, ну, читать, до следующей недели.
2: Новый закон о платформенной экономике. Контекст. Вступившие в силу правила, регулирующие рынок электронной коммерции, защитят интересы конечных покупателей. Продавцы, торгующие на маркетплейсах, также получат больше прав. Они жаловались на то, что площадки в условиях правовой неопределенности диктовали им свои, зачастую неоправданные условия. Под определение цифровой платформы по закону подпадают привычные всем маркетплейсы, агрегаторы услуг и сервисы доставки готовой еды. Они будут включены в специальный реестр, Продавать товары через платформу смогут партнеры, заключившие договор с ее оператором, в том числе юрлица, ИП, самозанятые граждане. Формируя предложение, продавцам необходимо следить за полнотой информации, указанной в карточке товара. Marketplace обязан проверить сведения. Важнейшее новшество. Платформы теперь могут снижать цену на товары лишь после предварительного уведомления продавца и получения его согласия. Это фундаментально меняет сложившуюся практику, когда продукция реализовывалась со скидкой без ведома продавца и за его счет. Ну а привилегии, которые раньше предоставлялись определенным селлерам как эксклюзивные, будут распространяться на всех на абсолютно равных условиях. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 20 часов, в Челябинске 22.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин на форуме в Валдае высказался о перспективе международных конфликтов. Более 2000 морских пехотинцев США направляются на Ближний Восток. Учителем года в России стал преподаватель информатики из Тверской области. Подробности далее. Продолжение международных конфликтов в мире весьма вероятное, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, амбиции участников подпитывают кардинальные сдвиги и открывающиеся новые возможности. Многие готовы рисковать ради кажущегося крупного выигрыша.
2: Хотелось бы в этой оценке ошибиться, но устойчивые тенденции сегодняшнего дня, к сожалению, именно таковы. Но мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку. Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски.
1: В условиях мировой нестабильности идея большого евразийского партнерства приобретает особую актуальность, отметил президент. По его словам, мы все отвечаем за планету в целом, но прежде всего за наш собственный дом. В расширенном понимании это Евразия. От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое и на большой международной арене, отметил Путин. МВФ ведет переговоры с властями Украины и ее партнерами. Цель этих обсуждений – уточнить потребности Киева, заявил официальный представитель фонда Джули Козак. Она не стала называть конкретные цифры. По ее словам, размер дефицита финансирования на период после 26 года будет зависеть от развития ситуации в ходе конфликта и от того, как украинские власти будут проводить реформы. Козак отметила, что фонд представит второй и третий обзоры программ помощи Украине к декабрю. Выпуск промпроизводства в России остается на уровне прошлого года, несмотря на внешнее давление и турбулентность мировой экономики, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии «Иннопром Беларусь». Председатель правительства подчеркнул, что в России по поручению президента действует широкий комплекс мер поддержки отечественных индустриальных компаний. В стране замещают зарубежные решения отечественными и осваивают новые виды конкурентной инновационной продукции. Более 2000 морских пехотинцев США направляются на Ближний Восток в составе десантной группы, сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазира» американский высокопоставленный источник. По его словам, благодаря такой концентрации сил на Ближнем Востоке у Вашингтона появится множество вариантов действий в отношении Ирана. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что может нарастить интенсивность ударов по Исламской Республике после промежуточных выборов в Конгресс. Учителем года в России стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения победителей всероссийских профессиональных конкурсов Минпросвещения проходит в Кремлевском дворце. Президент России Владимир Путин в День учителя 5 октября встретится с лауреатами конкурса «Учитель года» в Кремле и вручит государственные награды педагогам. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
3: Надо. Идет четверг, я верю в пустоту, в ней как в аду, но более...
4: Нет, это он просто с ума сходит.
3: Я просто сошел с ума. Так, все, очередное заседание мужского клуба «Словом по столу» начинает свою работу.
4: Какой-то соцреализм тянет.
3: Какой
4: заседание, какой-то клуб. Партсобрание сейчас.
3: Ну а что? Ну пусть будет партсобрание. Ничего страшного. Нет у нас никаких партий, у нас мы политику не обсуждаем. Значит, все те же плюс гости. Петр Алексеевич, Лука, Андрей Третьяков, Алеша Тимофеев. И у нас в гостях сегодня музыкант и боксер.
4: Да.
3: Да. Арсен...
5: Бронсон.
3: Бронсон. Арс Бронсон, Арсен Каримов.
5: Да.
3: Абсолютно. Все верно. Все как. Рэповец тоже.
5: Рэповец, да.
6: Рэповец. Ну, ты больше боксер или рэповец?
5: Больше, конечно, боксер. Ну, хотя нет, если сравнить по времени, то я 20 лет занимаюсь боксом и 20 лет пишу в стол.
6: А ты бьешь людей, которым не нравится?
5: Нет, конечно.
3: А что боксом? Вот на как? Я посмотрел, честно говоря, там, я посмотрел, ну, что ты участвовал вот в этих всех...
5: кулачных боях?
3: Да, кулачных боях.
6: А ты в кулачке сейчас?
5: Да.
6: Да просто...
3: Ну и как тебе?
5: 4 боя провел, 4 выиграл.
3: Да?
5: И завершил.
3: Я нашел, что ты 3 боя провел, 1 проиграл.
5: 1 по боксу проиграл.
3: А, это бокс, да, был. Но расскажи, что это за вот эти какие-то полупатки.
6: Маленькую ремарку заметил, да. У нас был поэт-борец, боксер-рэпер.
3: Да, следующий будет...
6: Скрипач-стрелок. Дети, выбирайте 2 разных вида досуга.
3: Расскажи про вот эти такие полуподпольные, ну, они не полуподпольные, ютубушные всякие вот эти.
5: Ну, сейчас уже кулачка стала официальным видом спорта, как и бокс.
6: В России?
5: Да. И в России, и в мире. В мире уже давно. Вот, и уже... Где-то 2 года, наверное, как официально.
3: Арс, ну вот если по чесноку, значит, ну, я понимаю, там бокс классный. Я люблю бокс и смотреть люблю. Мне очень нравится вид спорта. Но вот эта кулачка, это же чисто на потребу публики, понимаешь? То есть, ну, типа ради хайпа, там, чтобы было 100%. Больше крови там и все.
5: Попервой так и было. Были готовы идти даже бесплатно драться, лишь бы хоть как-то засветиться. Вот, и такая возможность была предоставлена организации «Хардкор Файтинг», потому что у них было просмотров по 3 миллиона на Ютубе. Это очень хороший буст для любого бойца. Угу. Вот, и мне удалось одним боем как бы привлечь к себе внимание, и 30 тысяч человек подписалось.
6: Угу. Настолько глубина просмотра у людей была?
5: Да, раньше. Сейчас это нет? Был... Нет, сейчас уже все, сильный спад, и боев практически...
3: Почему, как думаешь?
5: По пальцам пересчитать.
3: Спад?
5: Ну, мне кажется, переизбыток контента в этом плане.
6: Именно кулачий переизбыток?
5: Да, да. Вообще в целом...
6: Так половина же лиг закрыли, осталось там.
5: Вот, я об этом говорю, что из-за того, что уже всем присытилось, просмотры упали.
6: Им внимание такое... Коровинку прям было. Вообще, я помню, начинались уже...
3: Стрелка это начиналась.
6: На песке, да?
3: Да.
5: Как раз-таки...
3: Ну, это лет 15 назад уже, наверное, стрелка.
6: 15 лет?
3: Ну, может быть, ну давно прям. Ну, лет 10 точно, наверное.
5: Да.
3: Это стрелка.
5: 6 где-то.
3: Да, 6?
5: Пролетело. Нет, я имею в виду, 6 лет пролетело с момента, как кулачка началась. Вот. А вот эти бои на песке, это было еще раньше.
3: Ну, а потом, ну, там бои на песке, кстати, там в этом был какой-то такой, как бы, залихватский задор, просто люди собирались, неизвестные, без этого, как его, трэш-тока, типа, кто хочет подраться, выходите, и они выходили, дрались. Это в этом был какой-то такой прикол. А потом, когда вот это все, так сказать, начало приобретать формат, вот, ну, вот, медийный в большей степени, вот эти вот, там, люди какие-то, этот, как его, господи, сестрами задеваете, как его зовут?
6: Он туда тоже пришел.
3: Ну,
7: ты говоришь, жестоко все на потребу. А с другой стороны, смотри, ну, допустим, 10 человек просто калечат друг друга,
3: да.
7: А смотрят миллионы, понимаешь, да. Вес какой. Ну, ладно, ну, жалко, конечно, ребят, ну, ничего поделать.
5: Ну, я
7: если бы миллионы занимались, а 10 зрителей было, вот это была проблема.
5: Абсолютно солидарен.
7: А так, ну что, ну нормально знают, на что идут.
6: Есть и такой вид спорта, где миллионы занимаются, и 10 человек смотрят.
3: Но...
5: Здоровьем я пожертвовал. Это здоровье. 2 пясные кости сломал, вот, как кулак не гнется.
3: Угу.
5: И отслоением сетчатки.
6: У тебя?
7: Скажу, да.
6: Кулак не гнется? А куда он должен гнуться?
3: Но не закрыл, не закрыл.
6: А, это ты все травму в кулачке?
5: Да. Здесь пластина стоит.
7: А с сетчаткой?
5: Это с сетчаткой, да. Серьезную травму получил, уже запрещают драться. Угу. И образовалась постоперационная катаракта.
6: Ну, то есть не рекомендуешь.
3: Потом я хотел. С одной стороны, 30 тысяч подписчиков, понимаешь, а с другой стороны...
7: Чтобы никто не мог достать.
5: Каждому третьему подписчику катаракта.
7: Да, ну это вот, конечно, печально, это не последствия.
3: Потому ужасно.
7: Что подписчики, это, конечно, все здорово, но с этим-то надо потом...
5: Ну, могу смело сказать, это того стоило. Стоило? Я бы не стоял здесь.
3: Как минимум. Откуда мы тебя записали? Написал бы трек какой-то, понимаешь, и все, и мы бы тебя позвали просто как рэп-пацан.
6: Подраться надо будет.
7: Сделал бы что-нибудь хорошее.
3: Да.
6: Подраться после эфира надо будет сходить, там, если один человек нас обидит.
5: Только дай знать,
7: да. Сработает.
6: Вот, зайдешь, там даже одной руки хватит.
7: Может, даже и драться.
6: Возможно, просто поговоришь.
7: Мы поговорим, ты постоишь.
3: На улице давно дрался?
5: К сожалению, большому, недавно, там, где-то года два назад, полтора, случился инцидент.
6: А знаешь почему? Потому что ты стал стильно одеваться. Никто же не подтянул.
3: Да, розовый футбол, вот это.
6: А я его тогда в авиапарке встретил, я думаю, господи, что за стиль? А потом, о, это что ты? А так не скажешь, что гопник.
3: Что за инцидент, расскажи, что это?
5: Ну, подробности не буду рассказывать, просто подошел к киоску, там, грубо говоря, взять мороженого, и... Человек стоял под выпивший.
6: И начал говорит, ты что, шоколад?
5: Вот так меня такой двигать там. Здесь вообще-то очередь туда-сюда. Я говорю, слушай, говорю, да, я просто спрошу. И он мне на три буквы. Бам! Угу. И проблема в том, что...
6: На СВО?
3: Да. Ну.
5: Вот. И в итоге я считаю, что это я проявил слабость. Потому что я знал, что я сильнее. И в такой, в какой-то момент, знаешь, вот агрессии сыграл. И я уже понимал... Что я сделал, когда он уже лежал.
6: Mm-hmm. Господи, что же я наделал?
3: Ну да, что, да. Ничего, последствия какие-то.
5: Слава богу, ничего не случилось. Я его в чувство привел, он пошел домой.
6: Ура, то есть не оставил в беде.
7: Мороженым угостил.
6: А ты как его будил?
5: Мороженое я купил.
7: Съешь мороженое.
6: Съели ему. А он просыпается.
5: Он меня просил, по всей
6: видимости. Он когда проснулся, он понял, что это ты? Или ты ему сказал, ты споткнулся?
5: Не, я вообще ничего не понял. Он... Побрел так просто куда-то дальше.
6: Понятно.
7: Да. Да, это вот обычно непонятно бывает, когда с профессионалами. Но... Так вот откуда ты что-то раз тебе...
3: Типа, прилетело,
5: в коем случае вообще нельзя.
7: Да, лучше не надо.
6: Таких... А я вообще против этих ларьков с мороженым. Все время.
5: Даже в метро раньше ларек с мороженым.
6: Сейчас агрессия снизилась, потому что мороженое убрали. Во-первых, погода. Какое мороженое?
5: Да.
3: Ангинус. Слушай, вот эти все разговоры, значит, мне попадаются какие-то шоу, там какие-то реалити уже начали снимать, реалити-шоу.
5: Где... Я уже, ну, в шоке, если честно.
6: Там... А ты про это в Таиланде, который?
5: Да.
6: Ну, это ужас. Это кошмарный кошмар.
5: Это за чертой, мне кажется.
3: Значит, реалити-шоу вывезли бойцов, где они там друг друга ругают и дерутся. Причем дерутся, ну, у них там есть отведенное время для драк, а еще есть все остальное время. Они это все остальное время тоже выясняют отношения и дерутся.
6: Потому что им не дали другого досуга, понимаешь, поставили в
5: бильярд. Там еще и подстроено
3: половина. Ну, естественно, да.
6: Причем там так плохо подстроено.
5: Да, да, да.
6: Там вот прямо рядом думаешь, ну, не было здесь конфликта.
3: Мне сложно там судить о драматургии. Да, причем они привлекают, насколько я понимаю, американцев. Там каких-то, значит...
6: Там бюджеты неограниченные. Там прям... Ну, я не знаю, как сейчас, когда начиналось, там какие-то сумасшедшие бюджеты были, там люди такие, вот эти американские бойцы, такие огромные гонорары приезжали, и все равно они все потом интервью
5: и дали. Потом Залик появлялся, и его, они просто уезжали, не отработав контракт, мне кажется.
3: Да, я
5: с деньгами.
3: Хороший есть такой тоже вот этот боец, как его, Залик Залимхан.
5: Да-да-да.
3: Такой, ну, типа, грязный, из-под тишка, тоже построил себе... карьеру на, как бы, образе сволочи, понимаешь? Mm. Вот, так сказать, вот на этом выезжает. Но причем грязно, вот там задушить кого-то там из-под тишка, еще что-то, значит, все вот это вот. И бесконечные разговоры, вот то, что меня веселит, на самом деле, за мужское. Вот это, ну, просто... Это, ты знаешь...
7: Ты что там?
3: Не-не-не, ты что мне, за мужское хочешь?
6: Причем это полуфинал, за мужское качал.
3: За мужское, это можно писать через дефис, да, это понятие такое. За мужское.
7: То есть, чтобы не объяснить, какие причины? Не искать
3: эти
7: поводы.
3: За мужскую.
7: За мужскую.
6: Причем это же обычно просто докапывается до людей. А тут, знаешь, собрались со всей страны и всех, кто уже за это... Кто эксперт в мужском. И они решают, кто из них больше эксперт в мужском.
3: Эксперты за мужское.
7: И потом поливают друг друга трехэтажным. Победители есть уже?
6: Ну, они считают, что они все победители. Там не вариант, там не докопаться до истины, даже не дебаты
7: политические. Нет, чтобы самое мужское было.
6: Давайте обратимся к эксперту. Кто царь горы в этой программе?
5: Я думаю, кто больше грязи делает, тот больше внимания. Так и было всегда там. Но я вообще отстранился от всей этой истории.
6: Ты сейчас тренируешь еще?
5: Да. Тренирую по боксу, занимаюсь музыкой.
3: Но про музыку, давай про музыку расскажи. Что, со Словецким у тебя какой-то фит?
5: Да, со Словецким фит есть... Лет 20 я писал в стол, как хобби было. И перед боем на хардкоре, как обо мне узнали, случайно Василий Михайлович услышал мою демку.
3: Баста.
5: Да. И это мой друг ему дал послушать общий. Вот. И получилось так, что он меня позвал на студию познакомиться. И...
6: А мне кажется, вы давно знакомы, нет?
5: Да, вот мы... Это было прямо в самом начале, ну, перед самым боем на хардкоре. И лет 5 мы уже там 6 знакомы.
6: Ты вот. Правильно же я понимаю, это твой первый концерт был у меня в баре?
5: Да, да.
6: Вот, Стерео
5: People был концерт. И удивился я тому, что Василий Михайлович приехал и весь концерт с моими пацанами отстоял.
3: Да, да.
5: Вообще красавчик, ему большой респект.
3: Угу. Вот. Так, что за было, что за рэп пишешь, что за...
5: А, рэп такой не лирично вдохновляющий на какие-то достижения, добрые дела, наверное, как-то так, без всякой...
6: А у тебя после этого концерта были?
5: Нет, еще? Я вот планирую еще, кстати, сделать.
6: Может, Новому году сейчас?
5: А если есть вариант, я бы еще раз там сделал.
6: Пока не продали. Я, конечно, мечтаю его продать, но пар нужен. Можешь там хардкор устраивать. Песка насыпать, что там еще?
7: Мороженым торговать.
6: Мороженым торговать.
5: Ну, я думал...
6: Пьяных людей я тебе приведу.
5: Отлично.
6: Все, можно бить их там.
3: Ну, не надо никого бить. Не надо никого бить. Ваня, в общем, лиричный.
5: Ну, нет, наверное, сейчас мотивирующий, я бы так сказал. Я с лиричного ушел на мотивирующий рэп, скажем так.
3: Вот ты в Газгольдере, правильно, да, я понимаю, да. Контракт. Паспорт отобрали у тебя, что там, какие
6: условия? Наоборот, выдали.
5: Условия, на самом деле, очень теплые, дружеские. Как бы изначально даже ребята сказали, что если вдруг решишь уйти, все будет нормально.
6: Кормят?
5: Завтракают.
6: Потому что нас здесь не кормят.
5: Не-не. Все хорошо. Очень рад, что туда попал. И... такой период сейчас, что нужно просто работать, каждый месяц выкладывать по одному треку. Но это вообще не просто, оказывается.
7: Не просто, да?
5: Я думал, что это все так просто. Там читаешь себе рэп, становишься рэпером.
3: У меня ребенок за день 3 бита пишет, при том, что у него 8 уроков в день, понимаешь?
6: Вот пора продавать.
3: Пора, кстати.
6: Познакомься с ребенком. Битмейкеры сейчас это...
3: востребованы.
5: На вес золота.
6: Да. Но он ребенок придет с синяком, скажет: пап, да я решил бесплатно дать. Да я решил бесплатно дать.
3: Ладно.
5: С мороженым.
3: Хорошо. Ну, с рэпом что происходит с той точки зрения? Был невероятный подъем, а сейчас как будто бы все как будто бы...
5: Да нет, не могу сказать. Просто, мне кажется, основной слушатель — это все-таки молодежь. И там, если брать меня... И я не могу там в такую в популярность уйти, потому что уже в силу возраста не могу себе позволить такие тексты, там, которые нравятся молодым.
3: Молодому, да, мы обсуждали же эту тему.
6: Сейчас, что сейчас рэпом все называют, просто любая музыка.
5: Ну, в принципе, да, сейчас как будто бы все культуры перемешались, и люди экспериментируют. Что не есть плохо, на мой взгляд.
3: Мне тоже нравится. Мы обсуждали, что так и рэповцам-то тоже уже по полтиннику, понимаешь?
5: Да-да-да.
3: Ну, Кани, полтинник, там, The Clips, Полтос тоже. Всем за 50, все взрослые дети.
6: У меня сегодня как раз интервью с шефом вышло.
3: Да? Да. Ну, так давайте его сюда уже в конце концов.
7: Давайте.
5: Да, вызовешь, он у нас. А, он не сюда приходил в интервью.
6: Подкаст, да.
7: Он у нас был.
6: Он у вас тоже был. Вот уже, а сколько ему лет-то?
3: Да ему уже за 50.
7: Или ровесник, ну, примерно того. Да. Он постарше, под 60.
3: Да. Так, а это говорит... Это говорит, в каком это...
6: А тебе нравятся молодежные артисты какие-нибудь?
3: Молодежные? Ну, я честно... Я послушал их. Принт черный.
6: Молодежный.
3: Бэйби Тейп, да.
5: Я настолько запутался, что...
3: Они мне нет, честно говоря. Ну, то есть, знаешь, я послушал...
6: Я сказал подруге, что Фараон молодежный, она говорит. Да. Так ему уже за 30-ку, я такой думаю.
3: Сейчас там черный принц какой-то. Черный принц, короче говоря, там. Все это... Да, он типа считает такой...
5: Значит, я знаю, это... Жору Азгирка-то.
6: Ну, это сейчас... Это, сейчас... По контракту-то его обязан.
3: Ну, мне не очень, честно говоря. Мне не очень. Это все так...
5: Но я могу точно сказать, он свою нишу просто съел. Угу. Красавчик в этом плане. В плане коммерции очень круто все сделал. Но я тоже не могу себе позволить такой рэп. Как бы это...
6: Нет, там у моей подруги что-то в МГБСе, нет? Не можешь так сказать?
3: А он скоро должен вернуться из армии.
5: У моей подруги...
6: Ой, это Макан, господи, все рэперы у тебя в голове смешались.

0: Ну,
1: а мы про айсберги.
0: А у нее тоже был...
2: У него тоже в МГ есть все подруги. У него одна подруга.
3: У меня еще очень сильный фильтр, потому что я чеченец.
2: А ты не мог это до эфира сказать? У меня тоже мог бы...
0: Извините. Не, ну давай тогда сразу извинимся, да?
2: Извини заранее. Очень хорошая музыка.
0: Накладывает, да?
2: Язык
0: на тебя вот этот, так
2: сказать,
0: да? Почему?
3: Ну, во-первых, чтобы не сделать ничего, что может как-то опорочить мою семью, допустим, фамилию и так далее. На самом деле, можно это убрать в сторону, потому что контроль очень сильный за поведением, за менталитетом и так далее.
1: Самоконтроль, да, в первую очередь.
0: Или старший.
3: Самоконтроль, безусловно.
1: Или все-таки есть старшие товарищи, которые подскажут.
3: Старшие тоже есть, подскажут. Я тут пару ошибок сделал.
1: Бывало, да?
3: Да, не буду озвучивать.
1: Ну, не, просто
3: в тексте? Нет, я сходил на передачу.
2: Извините.
3: И просто...
1: И у нас хорошие...
3: Чуть от своих же
1: не отгреб. У нас есть взрослые, уважаемые. Все нормально.
3: Как его? Да лучше не буду
0: говорить. Сурово
3: только забыли.
0: Сурово воспитание было.
3: Да.
2: А ты в Москве же рос?
3: Да. Ну, я имею в виду, у меня отец был строгий, к сожалению. А может, и к счастью.
0: Ну, такое бы.
3: Показал, я... как не надо.
0: Я рассказывал, по-моему, к нам однажды приходил. Он доктор наук, по-моему, или кандидат. Ну, профессор, короче говоря, чеченец, выдающийся, заслуженный ученый по-настоящему. Вот, ну, прям настоящий. Вот он по коридору идет, значит, преисполненный, реально по нему видно, так сказать, что он чеченец, знаешь. Вот это по походке прям видно. Очень классный дядька, невероятно образованный, интеллигентный, тонкий. Он рассказывал... чеченские, ну, притчи, что ли, да, или, значит, оказывается, в древности, в Чечне, но я думаю, что это там сохраняются эти обычаи кое-где, значит, отец не имел права трогать сына, да, вообще да, прикасаться. Да, да. Не погладить, не просто даже рукой дотронуться нельзя было. Дядя мог даже поцеловать там какая-то, да, ласку проявить такую, значит, а отец нет. И вот какой-то, значит, притча про чеченца. Какой-то выдающийся Нокчо гулял, значит, с сыном по горам. И сын сорвался в пропасть и зацепился вот так вот одной рукой, значит, за обрыв скалы. И это предание говорит о том, о настоящем поведении, да, как должен себя вести, значит, мужчина-отец. И что сделал отец? Трогать-то нельзя. Он наступил ему ногой на руку. И ждал, значит, когда придет подмога. И это преподносится как вот образец и урок доблести и поведения. Не знаю, ну, когда-то должна, наверное, прийти. Не знаю. Ну, вот такая история.
3: Я такой не слышал.
0: Вот, да.
2: Но сейчас же не так строго.
3: Сейчас отрубают просто.
2: Все, сам помощь не придет.
0: Нет, ну я думаю, что конечно, все равно мы
1: понимаем. Притча есть притча, но там...
3: Ну, как бы это, наверное, такой уточняющий момент, обостряющий это.
0: Ну, естественно, да.
2: Слушай, а это у чеченцев или у ингушей после свадьбы муж не должен видеть тещу?
0: У ингушей, это даже не ингушей, нет, не или ингушей, да, или, ну, кто-то тоже один, у народа все равно, или у карачаевцев, я знаю эту историю, да, не имеет. Вот вопрос, почему?
2: Это хорошая практика.
0: А скажите, почему? Вот есть мнение,
1: можешь
0: я...
1: сказать, что ты...
2: Да ладно, я свою люблю, тебя считаю, для шутки сказал.
1: Мнение, что у вас там...
2: Не могу.
0: Я прям рассуждал по этому поводу.
2: Мы любим друг друга.
0: Почему? Зять не имеет права, да, вообще видеться потом с родителями жены. Всю жизнь, на протяжении всей жизни.
2: А, ты знаешь, откуда истоки?
0: Не знаю, я не знаю, откуда.
1: Интересно.
0: Но и у меня есть своя версия.
1: Быть логиком.
0: Да, а какая? Есть? Подумайте, что же. Вот, у меня есть своя версия.
2: У меня нет версии.
3: Не видеть тещу.
0: Не видеть тещу и тестя.
2: Нет, практически.
0: Мне кажется, потому что он спит со своей женой.
2: Кто?
0: Муж спит со своей женой, и поэтому, да, он не имеет права посмотреть в глаза ее как бы родителям. Я думаю, что вот в этом, в интимных отношениях.
2: Погуглим потом.
0: В интимных отношениях.
3: Вообще, мне кажется, версия такая близка.
0: Да, интересная.
2: Где в Москве вкусную чеченскую кухню поесть? Я все время вижу рилсы с вот этой...
0: Жик-жик Галнаш.
1: Вот, да. Рядом есть.
2: Да?
1: На Пятницкой, по-моему,
0: да?
2: Ну, я хочу все-таки...
3: Точно заведение не скажу. Раньше, я помню, точно Олимпийский было заведение такое.
2: Олимпийское?
3: По-моему...
0: Президент отель.
3: Адрес не помню точно. Где-то у Третьего кольца.
2: И там кормили.
3: Там была прям хорошая
1: кухня. Как это называется, кухня. Курская кухня, написано, как это называется.
3: Ну, сейчас их много, я думаю, даже такое, доставка
2: да?
3: есть.
2: Да? Ну, с доставкой, причем баранину холодную.
1: А какие блюда чеченской кухни? Поняли, о чем
3: речь? Инглш. Мое самое любимое блюдо – это тесто с тыквенной прослойкой внутри.
2: Могу и
3: лепешки.
2: Да.
3: С удовольствием.
2: Видел я тебя.
0: Так, зажигал.
2: В европейских кафешках.
0: Да, да, да.
2: Не будет у тебя проблем после?
3: Я думаю...
2: Роллы палочками за...
0: Давай, давай еще.
3: Отомсти сейчас.
0: Три блюда.
3: Жиргалнаш, это в первую очередь очень вкусно. Что это? Это галушки, скатанные, как макароны. Да, это я говорю, галушки. Тесто скатанное, называется галушки. Как макаронины, отваренные в бульоне после отварки мяса. Говядины или курицы.
0: Вареные.
3: Баранины, да.
0: Да. И соусы там подаются?
3: Подается с чесночным соусом, да. Либо с луком, с картошкой такой соус.
0: Угу.
3: Вот. И с картошкой. Очень сытная такая, вкусная. Особенно если мясо парное, прям вообще без
0: проблем. Простая еда, знаешь, да. Такая, но очень вкусная.
2: Очень похоже на дагестанцы, ну, уже разные виды хинкала. Вот это есть. Вот это тоже очень похоже. И все спорят, у кого вкуснее, а я все люблю. Меня все время все...
0: И еще просто.
1: Я ничего не пробовал.
3: И еще есть
2: серьезно?
3: Очень сытная еда. Это туберу называется. Это... кукурузная лепешка с творог, как-то он там замешан, я даже... В общем, как соус творожный, что-то такое в этом духе с лепешкой.
2: Вот это я даже не слышал.
3: Съедаешь и просто на полдня о еде не думаешь.
2: А что это значит, никогда не пробовал такой?
1: Я не пробовал кавказские серые.
2: Я приглашаю на хинкал.
1: Никогда. Ни дагестанские, ни чеченские.
2: Далму ел?
1: Долма, она...
2: У тебя тоже заставлял?
1: Средиземноморская.
2: У меня вчера на армянском день рождения подали долму с креветками.
0: Да, да?
2: Да.
1: Нет, армянская — это за Кавказе, а я имею в виду Кавказ.
2: Да, я вот так смотрел на армянина. Я говорю, Москва тебя испортила, брат. Долма с креветками? Что следующее? Бездрожжевой лаваш?
0: Но он и так бездрожжевой.
2: Да?
0: Да. Шлаваш, да, армянский, тем более тоненький, да. Ладно,
2: безглютеновый.
0: Безглютеновый.
3: Вот это уже, да.
2: Без правил шутку.
0: С другой стороны, ну а что, сиванские раки знаменитые вообще.
2: Люля из сиванских.
1: Люля из сиванских раков.
0: Да,
1: это вкусно.
0: Да.
1: Это я ел на Сиване.
0: Да?
3: Я недавно пробовал.
0: Я думал, я только...
3: Шурму из краба. Вот это прям очень вкусная штука.
0: Да, тогда
2: моя мама опять проблемы у тебя.
3: Неплохо.
1: Знаю я. Краков, Сивана, это очень...
0: Я не только что придумал. Люля из краба.
1: Нет, это у них фирменное блюдо.
2: У кого?
0: Люля из
1: Сиване.
2: Из голубых раков.
1: На озере Сиван там прямо это подают. Это
3: надо, прям... Да нет, что-то на богатом у вас.
0: Да.
2: Полчка, брат.
1: Не то, что супер дорого.
2: Да.
1: Не, ну, форели, и вот
2: тебе светлоликом, конечно, накинут на
0: да,
2: там-то бородатым по обычному цене.
0: Да, ты не похож на армянин. Я думаю, тебе тоже там не это.
2: Я там торговаться начну.
0: Так, ладно, друзья, давайте сейчас мы тогда будем прерываться на
2: рекламу.
0: Новостей. Да, реклама. У нас сегодня много новостей, причем...
1: Ты там фильтруй тогда, классно, новости, да, свои.
2: Он уже потом смотрит, что вычеркнул.
1: Ты посмотри, вычеркивай.
0: Ну, нет, все.
2: Сексуал медикал, вот это нельзя обсуждать.
0: Сексуал медицин убираем, да? Убираем, ладно. Значит, 4 листа коту под хвост.
2: Это больные ученые из Европы.
3: Да можем обсудить.
2: Можем, да?
3: Мы просто будем...
0: Аккуратно.
2: Аккуратно.
1: Ты просто не...
3: Я просто буду молчать.
2: Она присутствует тебе... Не надо будет потом?
3: Нет.
2: Ладно.
0: Но мы извинимся, в конце концов. Да. Ну что?
2: Ну да, после первого блока сразу извиняемся, да, и поехали.
0: А потом поехали.
3: Блок.
0: Да, давай. Погнали.

0: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».

0: 8-800-050-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ООН, который является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем задумано. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, непропорционально большое влияние в ООН оказывает ограниченная группа стран Запада, что приводит к дисбалансу.
2: Россия поддерживает идею справедливой реформы Объединенных Наций. Она невозможна без внутреннего консенсуса, который сейчас трудно достижим. Трансформация ООН – это отнюдь не только расширение Совета Безопасности и другие меры по более сбалансированному географическому представительству стран в органах международного управления. Это и новое наполнение, содержание работы организации, приоритетные направления ее деятельности, включая перспективные.
1: Россия, по словам президента, выступает за то, чтобы ООН отражала все многообразие мира. Продолжение темы. Россия не против возобновления диалога с США по теме стратегической стабильности, но ответа со стороны Вашингтона нет. Она нет, как говорится, и суда нет, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, такого, чтобы Россия была в этом кровно заинтересована, тоже нет, потому что страна развивает свои ядерные силы. При этом Владимир Путин отметил, что договоренности по ограничениям вооружений должны быть и в Москве это понимают. ЕС отказался выделить Киеву дополнительное финансирование в размере 27 миллиардов евро, в том числе путем ускорения выплат в рамках финансирования на 90 миллиардов, рассчитанного до конца следующего года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники. По данным Washington Post, просьба Украины о 27 миллиардах вызвала эффект разорвавшейся бомбы в Евросоюзе. Пожар произошел на химзаводе в подмосковном Красногорске. 40 человек эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительной информации, в результате пожара произошло обрушение конструкции в здании цеха. Под завалами могут находиться 4 человека. Сезон фонтанов в Москве завершен, сообщил в своем канале в Максе мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты уже завтра приступят к подготовке сооружений к зиме. Из чаш сольют воду, очистят поверхности и скульптурные композиции. Инженерное оборудование проверят, а затем объекты законсервируют до следующего сезона. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
3: Так, все, друзья, мы в эфире, несем свое слово миру. И впервые, бог даст, не последний раз. Знаешь такую песню?
4: Нет,
3: это
4: No
3: Neighbors.
4: Только что.
3: Это No Neighbors. Так, все те же и гость Арс Бронсон, да, рэпер и боксер, как мы выяснили.
4: Звезда программы.
3: Да, погнали, значит, по новостям, смотрите.
4: Так и что, давай поженимся? Ты в качестве кого ходил?
3: Не надо так. Да, все. Да, ладно.
4: Ты сейчас опять...
5: Я тебя спрашиваю.
4: Надо. Ты так хочешь, чтобы на полгода...
3: Андрей, ну ты расскажи.
4: Меня много раз звали.
3: Ну, пришел?
4: Я нет. А. Ну куда? Мне жена не разрешает.
5: А я бы мог сходить, но...
4: Ты-то да.
5: Видный жених. По пенсионерочкам-то.
3: Да. А у меня однажды, значит, она еще была замужем за этим, за своим мужем, Рос Сибитова. Значит, была у меня на программе. Давно, лет 20 назад, может быть. Значит, и был ее муж. Или, ну, любовь. Ну,
4: это который сам решил? Или?
3: Не, это ее сын. А был еще муж какой-то такой, тоже приблотненный.
4: Наверняка, если сын, то был какой-то муж.
3: Ну да, но другой. Ну,
4: насколько это... мои школьные знания.
3: Да. Биология.
4: Позволяет судить?
5: Да. Пестик, пестик там.
3: И он очень огорчился или сделал вид, значит, я пару раз над ней пошутил, позволился пошутить в эфире, значит, и он прям там чуть ли не с кулаками такой.
5: А она была у вас в эфире?
3: Она, да, в эфире. На телеке.
4: А он тоже был.
5: А как, ты жестко пошутил?
3: Ну нет, вообще лает, но ничего там жесткого.
5: Роза, конечно, что-то краснеет.
6: И сейчас такая вырезка из того случая. Очень

0: Я ее женил, кстати, с кем-то тогда. Я ее женил там на программе. С кем же ты?
1: А, да, что это он обиделся-то?
0: Чуть не с Вассерманом, знаешь, там, ну что такое, да?
1: Ну, это... При жестко вообще нормально.
0: Ничего нормального, что там вообще. Такое. Ладно, давайте, погнали.
1: Это тебя на прошлой программе не было. Он тут бедную стендап-комика Алису нашу задавил просто.
0: Почему?
1: Ну вот в чем юмор-то ваш? Ну, в женщин же вообще шутить не умеет.
0: А я... она напряглась, кстати.
1: В моменте, да.
0: А что-то она... Ну ладно.
1: Ты на нее сходу напал, завел.
2: Нет, он ей подкидывал как бы для репризы.
0: Я, честно говоря, вообще
1: не, не, она все патроны, в итоге просто так столько комплиментов она тебе написала.
0: Нет, она написала все тебе, а не мне.
1: Про тебя.
0: Ладно, значит, сексолог рассказал о возможных проблемах в постели у мужчин с татуировками. Есть татуировки?
3: Нет, конечно.
1: Нет проблем, значит. Следующая новость.
2: Я знаю, у кого из нас больше татуировок.
0: У меня, да. Елена Перелыгина. Зашел, значит, посмотрел. Это сексолог Елена Перелыгина. Говорит, татуированный
1: мужчина. Зашел, посмотрел, это что?
0: На нее зашел.
1: А, ты...
0: Значит, татуированные мужчины в подавляющем большинстве лишь внешне демонстрируют мужественность и силу. А вот на поверку в постельных делах очень слабы. Именно эти скрытые проблемы и заставляют их подвергать себя...
2: В постельных делах очень слабы. Какие формулировки-то я...
1: Подстегиваю.
2: Что это за постельные дела?
1: Да. У него свидания неудачные бывали.
0: Под всем этим стоит глубокая травма отвержения и неприятия своего тела и своей личности, говорит Перелыгина.
1: А имеет значение воровские татуировки?
0: В постельных делах.
2: В постельных делах.
1: Разграничил все-таки. Возможно, там причина в другом.
2: Не, может, она не на ту тропиночку сейчас зашла.
0: Ну, можно.
2: А то же мы сейчас перешлем куда следует.
1: Не видел эту женщину, которая разные исправительные колонии рецензии на ней дает? Я залипаю, как будто санаторий выбираю. Знаешь, не, вот там холодно, а там вот там плохо кормят, а там вот смотрящий, там я такой, знаешь, прям залипаю каждый раз. Я думаю, зачем я это смотрю вообще?
0: Во-вторых, это, несомненно, нарцисс и истероид, что уже немало говорит
1: психолог. Нарцисс и истероид?
0: Да, во-первых, несомненно, нарцисс и истероид. Во-вторых, мазохист, желающий терпеть непрестанное тыканье иголкой в тело.
1: Елена, что у вас произошло, пожалуйста?
0: Сопутствовать этому может садизм. Наличие татуировок у мужчины – это огромный красный флаг. Девушкам стоит держаться от них подальше. Истинный природный брутал, таких ищет, видимо, Елена, никогда не будет разрисовывать себя такой живодерской ценой.
1: А это она печатала или есть видео, где она это...
0: Она говорит это.
1: Да?
0: Она говорит.
1: Мне кажется, она очень озлоблена.
0: Она очень озлоблена.
1: А значит,
0: зашел. Не скажешь. Вот конечно. Это без определенного этого возраста, да, но вся в пластических
1: операциях. Она, как говорил, плевала в экран?
0: В своей практике... Я зашел на сайт, посмотрел. В своей практике используют НЛП, эриксоновский гипноз, психодрамы.
1: Эриксоновский?
0: Она? Да, да. Да, да. Значит, арт-терапию, проективные карты.
2: Как ее зовут?
0: Елена Перелыгина. И секс-коучинг.
1: А что ты на меня смотришь?
0: Я жду какой-то реакции на секс-коучинг.
1: Мне кажется, уже не перебьет ничто.
0: В 90-е, помните, был значок такой для школьников? Секс-коуч, первый секс-тренер. Первый...
1: Для школьников такой значок был?
0: Да,
1: в 90-е?
0: Ну да, продавался.
1: Это по школьной программе выдавали?
0: Ну, нет, они ну, всякие там эти какие-то там удостоверения, вот эти смешные
2: ну,
0: надписи,
2: что, значки. Вполне такие. Такая...
0: Вполне, вполне, да. Ну ага. Вот, пожалуйста, да. Да. Секс-коуч. Хотел бы петь, чтобы она тебе чему-нибудь научила?
1: Чему она может петь и научить?
2: Меня...
1: Его учить только
0: плохо. Или разучить, наоборот, от каких-то вредных привычек.
2: Знаешь, я тебе скажу, ситуация непростая.
1: Ситуация. Это сейчас она Эриксону...
0: Эриксоновский... О,
1: не, как Эриксону гипноз.
0: Эриксоновский...
1: Не смотри в глаза.
0: Да. Работает с деструктивными, мешающими убеждениями и изменяет их.
1: И что делает?
0: Изменяет эти убеждения.
1: А деструктивные, по ее мнению... Да хватит, я уже...
2: Я уже заинтересованный взгляд на следующий фото.
1: Я уже рукой запил.
3: Вообще странно.
0: Татуировки, говно. Странное, странное. Я зашел, посмотрел, какие были, проводились исследования.
1: А почему ты наслушал
0: меня психологов? Ну, просто это залетело там тебя... в тележеньке, значит, все заголовки там пестрили вот этим.
1: Ну, я бы не был.
0: Мужчина с татуировками...
1: А женщина с татуировками? Да хватит.
0: Нет, ну
1: тут... А ты посмотри, она звезда.
3: Фотография говорит о том, что она именно...
1: Она же на твоей передаче была.
3: На моей.
0: На твоей, да.
3: Слава богу, не...
1: А зачем ей так сильно...
2: Ну, а что остается?
0: А натянули волосы? Да.
3: Ну, в любом случае, пожелаем ей добра.
2: Тут есть вообще жесткий выбор.
0: Есть предвзятость у тебя к татуировкам?
3: Предвзятости нет никакой.
2: Последняя.
3: Но это выбор каждого человека.
0: А это как раз секс-коучинг.
1: Это она исправляет негативные установки.
0: Это с хлыстом она там.
3: Да. Есть лишь там с точки зрения религии запреты и нежелание наносить на себя...
4: Кто а есть религии, где разрушают, да?
0: Нет. Я думаю, в смысле, какие-то эти... Я думаю, что даже не тибетская, а шаманские всякие дела.
4: Шаманские?
0: Шаман
4: разводится, слышал?
0: Я слышал такую сплетню, да, не знаю.
1: Он сегодня вышел с постом и корой себе сделал.
2: Нет, но он песню новую.
0: Корой себе сделал.
4: Ягнен сам.
2: Ребенок. Новый клип у него. Что-то типа «Прощай, моя любовь».
1: Ну да.
2: Название.
1: Ну это лучше.
2: Говорящее название.
0: Это Байкаль? Ожидаем ужесточения, так
1: сказать. Ярослав, во-первых, не повторяется. Он каждый трек прогревает. Сначала с папкой по городу бегает, потом лижет озеро. Сейчас он просто на эмоции всех выводит. Потому что если эта пара распадется, я перестану верить в любовь.
0: Да.
1: Ярослав, Екатерина, берегите друг друга.
0: Да. И сказать, это может чревато просто для всего интернета.
1: Для всей страны?
0: Да.
1: Значит, Джиган Самойлова.
0: Да.
1: Тихановский, признан, наверное, чем-то плохим.
0: Думаю.
1: Тоже расстались. Ты не видел, поссорились?
0: Нет.
1: Если эти распадутся, все.
0: Все.
1: Следующий мы с Марианной.
2: Засрался.
0: Так, значит, посмотрел, что тут. Ну, не знаю, нужно ли говорить тут. Значит, клинический аспект. Психиатры, клинические психологи подчеркивают, сами по себе татуировки давно не являются признаком отклонения, однако значение...
1: А Елену это не слушайте. Такая подчеркивает. Мы еще не знаем, кто она.
0: Вы ее видели?
3: Интересно, а у нее есть татуировки или нет?
0: Не знаю.
1: Есть. Я знаю, о чем я говорю.
0: Значит, для многих людей тату выступает способом компенсации внутренних конфликтов или травм. С точки зрения психоанализа, это перенос контроля над своей жизнью на собственное тело.
1: Ну ты вот как единственный обладатель татуировки, скажи.
0: У Пети маленькая, правда, небольшая.
1: Он на ягодице?
0: Нет, на руке. Почему? Он показывал ее.
2: Хорошо, что мы балансируем сейчас. Это юмор. Искрометный.
0: У меня...
1: Я работаю на своей аудитории.
0: Одна из самых распространенных у меня, значит, имена детей, например. Я себе сделал татуировку. Причем хвастался. Я рассказывал вам, что у меня тот, кто мне нарисовал, член Союза художников России, человек, который нарисовал дизайн 50-рублевой купюры, которой мы пользуемся.
3: Вот это серьезно.
0: Да, Юрий Иванович, да. И я к нему ездил в мастерскую, мы долго подбирали шрифт, классно. Он занимается шрифтами, в том числе...
1: Ты компенсируешь что-нибудь, переносишь на свое тело?
0: Да, в кризисные моменты я себе делал это. Татуировки, да, в кризис.
1: Вот у меня кризисный момент, что мне набить?
3: Все будет хорошо.
1: Давайте я вашу фотографию набью.
0: А на левой груди...
1: Профиль
0: Лидова,
1: да.
0: А на правой Алешка Анфас.
1: А здесь гостей буду менять. Нет, тогда Лидов тебе должен на ухо шептать что-нибудь. Поближе вас надо разместить.
2: Есть один известный танцор.
1: У тебя где он есть?
2: Нет, ну вообще есть.
1: А, вообще есть.
2: И у него есть татуировка... Руководитель страны на груди.
0: Да,
2: да. Может быть, подумать тебе в эту сторону.
1: Я думаю...
0: Знаешь, у Остапа Бендера была клевая татуировка.
1: Конечно, как сейчас.
0: У Остапа Бендера была клевая татуировка. У него был Наполеон с кружкой пива. Наполеон в двууголке с кружкой пива.
1: А что клево?
0: А?
1: Что клево?
0: Ну, просто прикольно. Мне кажется, иронично очень. Наполеон с кружкой пива. Представляешь? Ну, мне кажется... А ты мог бы себе тоже там какого-нибудь руководителя набить с кружкой пива, например?
1: Маргарита?
2: Другого государства.
0: Макрона. Например.
1: Да, ему осталось. Жену его.
0: Жену Макрона. С кружкой пива тоже.
2: С кружкой пива, да.
3: А вот, например, японская культура.
0: Классно.
3: Какие красивые татуировки.
1: Но с ними, говорят, нельзя в Японию ехать. Потому что они там что-то все знают, что-то там у якутской.
2: Ну, или голыми ходить.
3: Но выглядит очень...
1: А как можно по Японии ходить не голым?
0: Классно выглядит, но меня всегда, знаешь, что вот в татуировках смущало? Значит, вот подвострастие к чужой культуре. Значит, одно время, помните, кельтские шрифты были, значит, популярные, значит, потом английские надписи, китайские иероглифы. Японские классные тоже, они очень пестрые, красивые.
1: А мне кажется, они навсегда. Мне вот нравятся два стиля, японский и, как назвать, чикана, вот эти американские рисунки. Стиль чикана, знаешь?
2: Не, ну надо хохламу тогда делать.
0: Не, ну традик.
1: Тогда есть один орган.
0: Знаешь, там есть большая проблема, что у нас...
2: Много вариантов.
0: Что у нас нет такого, как бы... Вот я нашел потом себе чувак, который мне делал татуировки, их двое в Ярославле, которые занялись, типа, и они сами назвали это русский традик, то есть русская традиционная татуировка под... Значит, под этот... Они такие, так сказать, в том числе с православной тематикой, и, а православная тематика непременно ассоциируется, так сказать,
1: это
0: с
1: тюрьматом,
0: в этом смысле. Вот, поэтому...
2: Да.
0: А еще одно время была мода, знаете, на какие? На реалистичные порно-тату. У меня в эфире много лет назад был чемпион, он чемпион мира по татуировкам. Реально.
2: Что значит реалистичное порно?
0: Есть такой жанр, называется гиперреализм. Просто когда это, ну, вот как портрет. Смотришь, фотография там прям идеальный.
2: Да.
0: И вот Дэн Яковлев, белорус, наш соотечественник.
1: О, да я его знаю.
0: Знаешь, да?
1: Я ему даже писал, он меня нахамил директ.
0: Да.
1: Слава богу. И он, кстати, спас меня от нанесения татуировки.
0: Вот. Раз он мега крутой мастер по всему миру.
1: Кстати, я могу ошибаться, возможно, не ты, у меня в памяти все смешалось.
0: У его подружки на, вот тут вот на ноге портрет Чехова. Тоже вот в этом гиперреализме.
3: А как может Аксантон Павлович поступать?
0: Ну, влюбит просто. И он, как я просто, так сказать, был подписан там на него, и в какой-то момент он начал постить, приходили желающие набить порно-татуировку. Просто крупный план какой-то порно-сцены, понимаешь ты? Очень натуралистичный. Крупный план. Это смотрится...
3: А это психолог наш.
1: Очень интересно.
0: Ладно, значит, так, идем.
1: Живую я ни разу не видел такого на людях.
0: Ну,
1: видимо, он всем отказывал.
0: Ну, не знаю, да. Значит, еще давайте новость. Вот эта чудовищная история в Теннессе. Знаете Теннесси?
2: Штат? Я уже третий раз буду обсуждать.
0: Серьезно, да?
2: Мы с Кирой Львовной с утра я рассказывал.
0: Значит, ну, рассказывай. Впервые за 200 лет в штате Теннесси Соединенных Штатов Америки состоялась женская смертная казнь.
1: А, которую третий раз убить не могли?
0: Да, и ее не смогли убить два раза. Значит, осужденная Кристина Пайк выжила после введения двух доз смертельной инъекции. Первая доза, вторая, она хрипит и, значит, и храпит. Губернатор штата распорядился провести независимую проверку и приостановил исполнение всех запланированных до конца года казней. Смертных приговоров. Защита заявила о проблемах с доступом к венам, короче говоря, и возможным ненадлежащим качеством препаратов. Все равно никто, так сказать, по древнерусскому обычаю пересматривать смертную казнь в Америке не будет. У нас, помним мы, да?
1: Но она, видимо, что-то совершила такое.
0: Значит, что она совершила? Она в 1995 году, в 1995 году ей было 18 лет. Она до сих пор ждала приговора, прикиньте. Значит, со своим чуваком, с которым учили в школе, убили, жестоко пытали и убили подружку. Она приревновала. И вырезали еще на теле у нее сатанинский символ.
2: Ну, они были там все сатанисты.
0: Да.
2: Между собой, там в Теннессе так принято. Они учились там в каком-то местном ПТУ и заодно, значит...
1: Это же родина Джек Дэниелс.
2: Исповедовали сатанизм.
0: Да, да, Теннесси, да. Ну, в общем, чудовищная история, конечно. Абсолютно чудовищная. Ну,
3: вообще 20 лет смерти ждать как будто.
0: Да, прикинь.
2: Ну, там, что интересно, пара аспектов, значит, там было мощное движение, чтобы ее, ну, как-то перенести это все и продолжать откладывать. Потому что действительно, ну, прошло уже больше 30 лет, в общем. И уже другой человек. Тогда она была девчонка совсем, а сейчас уже за 50 ей.
1: У нас нет таких
2: наказаний. И негуманно, в общем. Но ее мог помиловать губернатор, не помиловал. Да.
0: Потом... Он отказался принимать решение. Он не тот, да, типа,
2: да,
0: там, решайте сами.
2: Верховный суд за, по-моему, несколько часов до казни тоже рассматривал это. И тоже, значит, они там голосовали, там очень все напряженно было. В общем, народ был возбужден, что, ну, как бы, ладно, все.
0: Но там еще, защита звери. Давит на то, что она там в детстве пережила сексуальное насилие.
2: Ну да, она, значит, была из непростой семьи. Да.
1: Там, это такая дилемма, а родственникам вы это расскажите все.
2: Ну да, но видишь, она 30 лет уже сидит.
3: Тяжело.
2: В общем, да, такая сложная.
1: Но понятно, что и 30 лет уже другой человек.
2: Не получается, сейчас опять она в больнице.
0: Опять пересмотр, опять.
2: Ну, опять, видимо, отложат там и будет.
3: Но да, чтобы решиться на такой поступок, что-то явно не в порядке.
0: Но не в паре.
2: Ну, там, да, там ну, прямо скажем, это не...
1: То ли дело.
2: Не профессору Сорбонне.
1: Около палатки.
2: Это весьма...
1: Тут вообще недолго ты думал, знаешь.
2: Да, ну, можно представить их подростков, типа сатанистов, вот, примерно. У нас тоже такое бывало.
0: Бывало, к сожалению, да. И, но сидеть, да, ну, так сказать, вот, спустя 30 лет, да, смертный приговор, это, не знаю, насколько, пусть разбираются и законодательство.
2: Ну, это их закон.
0: Гуманно, да.
2: Консультанцов.
0: А, значит, что еще тут? Рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих.
1: Женщин особенно, они же любят.
0: Да, неудачников, это мы в прошлый раз.
3: Рассказы о неудачниках?
2: О своих неудачах.
0: О своих неудачах.
1: То есть на первом свидании надо жаловаться?
0: Но нет, не жаловаться, со смехом, а неудача.
2: Я смотрю с неудачей, что не обращаешь на них внимания.
0: Ну, типа там, да, да.
2: Было у меня много неудач, крошка.
3: Но с тобой, в этот раз.
5: Поможешь сегодня?
2: Да, с тобой, я надеюсь, все получится.
1: Ты моя последняя надежда.
0: По спикеру.
2: Сама понимаешь, вот.
0: Вы сняли.
1: А ты на это давишь?
2: Да, конечно.
1: Ты понимаешь, у меня сейчас не каждый раз.
2: Да, нет, ты еще молодой. Да не надо меня
1: успокаивать. Ты сильно надежд не питай.
2: А у меня татуировки.
1: Две, причем, да.
0: Терапии. Две, причем обе на руках.
2: Да. В постельных делах. Да. Не постак.
1: И мне лет 10 уже не надо, не знаю, что. По инерции хожу на свидание.
2: Удача за неудачей. Вот. А ведь там же одно за другое тянет. Понимаешь, неудача татуху набила. Это же кризис.
0: Да, кризис.
5: Нарцисс.
1: Вот. Ну, кстати, ты даже меня сейчас заинтересовал. В такой прелюдии. Ты говоришь, да нет, ну я должна это сделать.
2: Да не надо.
1: Давай просто поедим.
2: Давай, слушай, уже не ты, вы же пытались, и не такие.
1: Не взлетает шаттл.
0: И ведь сработает.
2: Сработает. Давай.
0: Ну, чисто ради эксперимента.
2: Ну, только я не шевелюсь вообще. Окей, потому что у меня стресс.
0: Да. Ну, короче, значит... В эксперименте четверо добровольцев-спикеров, 136 испытуемых, которые оценивали выступление спикеров. Среди говорящих было двое студентов с диагностированной социальной тревожностью, ППП. Значит, участникам показывали только фотографию человека, затем видео, в котором он называл свое имя. На третьем этапе добровольцы делились со зрителями счастливыми воспоминаниями из школьного прошлого. На четвертом, наоборот, рассказывали о
1: своем. Подожди, это не свидание?
0: Нет.
1: А мы тут разгоняем, что 20
0: минут? Нет, ну так какая разница? Это же эксперимент проводился.
1: То есть, если ты мужчина, мужчина... Жалуются это, тоже.
0: В том числе, да.
5: Это, наверное...
2: более то есть это эмпатия. Мужикам лучше не жаловаться.
0: Ну, типа эмпатия возникает. Потому что он тоже, так сказать, если Петя мне будет говорить, что у него не будет. Я
2: да через пять минут... Та же проблема.
1: Да, ну, давай я попробую.
5: Мне кажется, это ключ к просмотрам нынешних медийных всяких историй.
1: Вот, это же вообще какая-то тенденция.
5: Боль выливают, чтобы больше лайков было.
0: И даже не боль.
5: Обожаю. Вот это вот, когда вот
0: мой муж, значит, схватил...
1: Говорил, начинается.
5: Да.
1: Я вообще не понимаю.
5: Камера выставлена, она плачет.
0: Да.
1: Я ржать начну, если я себя увижу в отражении.
2: Честно скажу, вот я незнакомым людям стараюсь не писать обычно, но последние где-то месяца три, два.
1: Ну да, заставил.
2: Написал незнакомым девушкам. Обе из них как раз вот плакали, жаловались на жизнь, говорят, ну такая вот. Я прям расчувствовался, написал, да ладно, там держись, ну такого.
1: А все?
2: Да.
1: Не, я одиноким.
2: Ну, человечески просто меня это настолько тронуло, я циничный человек, нет, если там кто-то мне понравился.
0: Там-то и дело, я вообще не ожидал.
2: А тут я просто меня тронуло, я от души написал, там не переживай, там все будет нормально и так далее. Там, и,
1: она прочитала?
2: Не знаю, я не проверял.
1: И как это?
2: Ну, не прям, там просто там тысячи людей.
1: С тремя детьми.
2: Ну, вот я такого плана. Вот два раза меня это реально тронуло.
1: А я всегда, кажется, мне кажется, что меня обманывают, потому что я всегда перепроверяю. А тут я что-то, господи, закину этому.
5: Да.
1: Что-то подгузник не хватает.
5: Я могу тоже быстро рассказать историю. Ко мне, точнее, нет, на Лесной шел и встречаю, мимо иду женщины с ребенком, и она говорит там... Это мы сначала выберем, там, бокс или карате. Я просто такой говорю, лучше бокс. И такой думаю, дальше пойду. И она что-то слово за слово, я говорю, вот здесь тренирую, там, туда-сюда, приводит ко мне ребенка. Оказывается, у него онкология. Она борется там за его жизнь. Там, у нее какой-то еще дедушка тоже там, по-моему, болеет. В общем, она мне всю правду рассказала, документы все показала. И я сделал сборы. И, слава богу, удалось
0: деньги собрать. Да ты рублей. Что, как? Все вот закрыли. Это красавчик.
1: А он боксом занимается у тебя?
5: Да.
0: Да ты что?
1: Вот такие
5: случаи. Бесплатно его тренируют вообще.
0: Да, за... хороший. Как...
1: Вообще, я заметил, что благодаря соцсетям люди в твоем начали друг другу помогать. Очень много прям координируются.
0: Ну и да, потому что появилась
5: удивительно,
0: возможность.
5: Удивительно, что вот такой, знаешь, вот момент случая как бы.
0: Да, по дороге встретил.
5: Шел там и вот так распорядились сверху.
1: Это Бог послал.
5: Да.
0: И бокс.
1: Бог ему послал бокс?
0: Да.
5: А бокс – это рэп.
0: Да, я видел мерч.
5: И, кстати, к этому...
1: Вот это сейчас прогрев был.
0: Да. Зашел с какой историей.
1: Может, тебе
0: рекламу продать свой. Посмотри, какой.
1: Не продать, он мне подарок.
0: Я подарить
5: имею. Если бы я знал, что у вас здесь будет трое, я бы, конечно,
1: всем подарил. А ты можешь приходить на следующий выпуск?
5: Да, без проблем.
2: Да, у нас.
1: Господи, я впервые в одежде с чужой фамилией. Ну ладно. Хотя, что я вру? Я часто ношу чужие фамилии на
0: одежде. Арс Бронсон. Так, бокс это рэп.
5: И такой посыл. Самый верный путь. путь твоего сердца.
6: Вот ты мне скажи сразу, в себе есть мерч, но меня не налезает. Я вот уверен, что тоже не налезает.
5: Это оверсайз?
6: Ну, и должен налезть.
2: Ну, большой налезет.
6: Да?
2: Да.
6: Точно?
2: Конечно.
6: Вы его все экономите на ткани. У меня весь мерч жена носит. У меня друг из ФСБ привез, тоже такую клевую кофту. ФСБ России написано, думаю, ходи будет сам.
5: Если будет мало, перешьем новый.
6: Перешьешь?
5: Да.
0: Ладно. Так, ладно, у нас есть еще рубрика «Вопросы от женщин».
2: 3 минуты у нас.
0: 3 минуты.
6: У нас 3 минуты. Тебе сейчас женщины будут задавать вопросы.
0: Если муж говорит жене, ты не даешь мне быть мужчиной, пора разводиться.
5: Что еще?
0: Муж говорит. Если муж говорит жене, ты не даешь мне быть мужчиной. Не, как, ну, в смысле, наверное, когда она выполняет какие-то его функции, обязанности.
6: Да ради бога. Так.
0: Да, пожалуйста. На ваш взгляд, есть разница между женским и мужским вождением?
5: Зависит от мастерства вождения, скорее.
0: Не, ну это понятно, да, в принципе.
6: Ну, женщина тяжелее дается, я стараюсь быть мягче на дороге, если женщина. Я говорю, проходи, мило, тебе страшно, я знаю. Потому что я ради раз с женой ехал, я думаю, господи.
0: А у меня все зависит от моего состояния. Если у меня жена, я иногда, так сказать, ее прошу побыть этим трезвоводителем, да. И я, так сказать, если я податенький, то нормал, кайф, музычку включи.
2: Я, знаете, на что заметил, я, по-моему, говорил, но когда пытаешься влезть, там, перестроиться, просишь пропустить, и кто-то тебя резко не пропускает.
6: Это женщина?
2: 99%.
6: Они боятся, они не умеют.
5: Если ты пропускаешь, никакой благодарности, никакого...
2: Тоже, да. И она так женщина. Еще не смотрит. Так да,
0: да. Меня вчера я вот так...
6: Простите, вообще. Дам, я знаю, как водит моя жена. Она вот так делает, всего боится. Она боится, какую руку отпустить, говорику нажать. Поэтому, если вы таких видите, они не со зла, они просто боятся.
0: Нет, она маршрут. Ничего не боится.
6: Ну, не боится.
0: Нет, вот она вчера меня подрезала, вот она едет вот так, значит, как это, боярни Морозова, значит, с этим чаем, понимаешь ты?
6: С блюдцем, что ли?
0: С блюдцем, да. И просто поджимай. И просто подрезай. Без поворотника, ничего.
6: Помнишь, тяжелый день был?
0: И все это. И я что-то разозлился, потом думаю, да ладно, что-то излишне.
6: Ну, что-то излишне.
2: Ну, да.
6: Женщина. Уже, ей уже тяжело.
0: Не
6: знаю. У нее блюдце в чае.
0: Так, ваша жена может переключать музыку в машине, когда вы за рулем?
2: В смысле, разрешено ли ей?
0: Да, разрешено.
6: Не, у меня теперь новый хозяин, у меня теперь маленький хозяин. Мы слушаем. Да. Я тебя могну. Могну. Вот теперь...
5: Только недавно этот тренд слышал.
6: Я тоже. Я теперь все тренды знаю раньше вас всех.
2: Если бы у меня была жена, или когда у меня будет жена, да, ей будет можно.
0: Разрешено.
2: Да?
6: А ноги вставить на приборную?
0: Нет, это...
6: Да, это 100%.
2: Видишь, красивые ноги. Почему?
6: Да, ты знаешь, что при аварии куда эти ноги залезают? Не будет у тебя?
0: Можно посмотреть доказательство смерти фильма этого.
6: Да. Поэтому это,
0: там подробно это показывает.
6: Это самое плохое место, куда ноги. Это очень опасно.
0: Да?
6: Во-первых, причем даже при незначительной аварии могут подушки так выстрелить.
5: Да, кстати.
6: Что
0: мало не покажется.
6: Что не надо так делать.
0: Так, хорошо. Ну что, друзья.
2: Тогда я... ноги отменяем.
6: Ноги отменяем, музыку можете щелкать.
0: Щелкайте. Так, ладно, друзья, спасибо вам большое. Ар, спасибо, дорогой.
6: Спасибо.
2: Спасибо тебе, дорогой.
0: Приятно.
5: Очень круто.
6: Мы тебя ждем еще.
5: И познакомиться.
6: Нарежу
0: смешных видосов. Сегодня в гостях. Все те же на манеже. Все, друзья, до следующей четверга. Пока-пока.
6: Нельзя, вот сколько раз...
7: Словом по столу. Узнать за 90 секунд. Кожа может быть не только живой, но и искусственной, сохраняющей все качества природной материи. Это доказали исследователи из Национального университета Сингапура. Они разработали водостойкую синтетическую кожу, которая автономно восстанавливается после повреждений. Задачу ученые поставили перед собой амбициозную – создать эпидермис, повторяющий водостойкую природу медуз и одновременно реагирующий на прикосновение. Для чего? Например, для создания мягких роботов или интерфейсов взаимодействия человека и различных устройств, тачпадов нового поколения. И им это удалось. В форме геля, который не боится ни морской воды, ни щелочной, ни кислотной среды. Исследователи показали, как это работает, разрезав материал напополам. В течение короткого времени он полностью сросся и смог вновь стать проводником тока. Сингапурские специалисты считают, что такая кожа, помимо прочего, поможет сохранить экологию. Обычно люди выкидывают то, что сломалось. Но инновационному чудо-материалу это явно не грозит. Он умеет регенерироваться. В России создали свою искусственную кожу на основе коллагена, но для медицинских целей она заживляет раны и бесследно растворяется. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 21 час, Перми 23.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, заявил президент. 227 беспилотников сбито над Россией за день. Москва и Минск создают общее транспортное пространство. Подробности далее. Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого не нападать ни в 2029, ни в 30, ни в 50 году, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства отметил, что нагнетание обстановки со стороны европейских стран связано с внутриполитической ситуацией. Им нужно сместить фокус граждан с внутренних проблем на внешние. По словам президента, учения НАТО вблизи российских границ и попытки задержания судов – это все эскалация. Если дело дойдет до прямого нападения на российскую территорию, конечно, появится вопрос применения всех вооружений. А таких средств поражения, как у России, нет ни у кого в мире, напомнил Владимир Путин. Средства ПВО уничтожили 227 беспилотников над Россией за день. Об этом сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, атакованы территории 13 регионов. Дроны сбиты и над Черным морем. Россия и Белоруссия продолжают формирование общего транспортного пространства. В апреле началось движение по новым пригородным маршрутам Смоленск-Орши и Смоленск-Витебск, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. По его словам, с момента запуска этими направлениями воспользовались свыше 55 тысяч пассажиров.
2: Это более чем в два раза превышает показатель, который был запланирован сразу за весь 2026 год. Пора переходить к следующему этапу, рассматривать такие востребованные направления, как Великие Луки – Витебск, Великие Луки – Полоцк. Эти проекты нужно развивать для социально-экономического развития соседних регионов, для укрепления деловых связей и прямых контактов между гражданами союзного государства.
1: Сегодня же Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Протяженность трассы составит порядка 700 километров. Время в пути между столицами сократится до 3 часов. Эвакуированных сотрудников химзавода в подмосковном Краснознаменске осмотрели врачи. Жалоб ни у кого нет, сообщили местные власти. По предварительной информации, в результате пожара произошло обрушение конструкции в здании цеха. Из него эвакуировали 40 человек. Под завалами могут находиться еще 4 человека. Жилое здание загорелось на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Площадь пожара уточняется, сообщает городское управление МЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Огонь тушит 40 специалистов и 8 единиц техники. Торговый представитель США Джеймисон Грир планирует призвать ЕС высвободить часть запасов дистоплива на фоне резкого роста цен. Как заявил Грир в интервью Bloomberg, сегодня он встретится с лидерами Евросоюза. Торгпред США отметил, что американские власти считают нынешний скачок цен временным. По данным Рейтера, администрация президента США Дональда Трампа призывает Францию и Германию высвободить резервы дистоплива и добивается от ЕС высвобождения в общей сложности 120 миллионов баррелей в течение 6 месяцев. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутника Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Час Островского.
3: Вечер добрый, дорогие друзья. В студии Радио Спутник священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, присылаемые в соцсети Радио Спутник, а также в мои соцсети. Ну и, конечно же, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вопрос от Мирослава Невмержицкого. Интересно, это вот реальное имя, фамилия или нет? Отец Павел, у меня есть увлечение, не греховное, которое мне приносит удовольствие намного больше, чем изучение Библии. Грех ли это и что мне с этим делать? Ну, во-первых, как говорил Федор Михайлович, Достоевский, человек подлец ко всему привыкает, и поэтому, если вы чем-то давно увлекались, то понятно, что вас это уже увлекло. И ждать, что вот так вот начали изучать Библию сразу, с учетом, что изучение это тоже некий подвиг все-таки, а не просто развлечение, да, что прям Библия сможет конкурировать, ну, у некоторых людей бывает такое, но это не часто. Поэтому надо изучать Библию просто потому, что нужно знать свою веру, нужно знать, как правильно поступать. Вот. Ну, а в свободное время, конечно, можно где-то предаться негреховному отдыху. Но, конечно, это прекрасно, когда христианин достигает такого состояния уже духовной жизни, что ему изучение Библии нравится больше всего вот из таких времяпровождений. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Вопрос такой. Если Господь забирает нас на пике нашей духовности, то можем ли мы утверждать, что если мы пока не умерли, мы в будущем будем лучше духовно? Или это ложное утверждение?
3: Ложное утверждение. Даже не очень понятно, как может быть пик духовности, когда вся наша духовная жизнь, она связана с исполнением заповедей о любви. Любовь просто или есть, или нет. Поэтому человек, который только начал духовную жизнь и уже искренне, от сердца стремится любить Господа и любить ближних, он уже, понимаете, находится на пути любви и уже так или иначе любовь проявляет. То, что у человека может быть больше опыта, это понятно. Но любовь, она же никак не связана с опытом. Вот я не знаю, в браке 23-й год, и понятно, что я в первый год брак любил жену, и в 23-й люблю. Да, мне кажется, что сейчас как бы наши отношения еще более прекрасные. Но что там любовь, что здесь любовь. Вот эти мысли о том, что Господь забирает в какой-то самый лучший момент или еще что-либо, они не находят подтверждения ни в Священном Писании, ни в православном учении. Более того, это, ну, как бы, если представить, что Бог забирает человека в лучший момент жизни, то тогда получается, что все наши пенсионеры это люди, которые неудачники, потому что они никак не могут достигнуть этого лучшего момента, да? Ну, это все просто странно.
4: А можно дополнительный вопрос еще, или только по одному? Смотрите, а вот если, там, условно, забирает Господь детей, потому что там они в будущем, там кто-то блудниц стал бы, еще что-то, почему просто всех сразу не забрать там в 2 годика?
3: Ну, потому что это, в принципе, изначально тоже неверное утверждение. У нас нет информации, почему Господь забирает одних людей в одно время, а других в другое. Мы знаем из Божественного Откровения, что Господь может забрать человека в любой момент жизни, совершенно не учитывая наше мнение. Просто вот воля Божия такая. И мы можем даже не понять ее совершенно. Так что мы просто предупреждены о том, что Господь близко, что мир временный. Так что если говорить про детей, да, что вот, дескать, Господь забрал ребенка, что потом он не стал там Адольфом Гитлером, ну, это как-то странно. Вот. А бывают какие-то массовые смерти, там, эпидемии, наводнения, когда люди просто разом, большое количество людей умирает. Так что мне кажется, что здесь человеку стоило бы просто, во-первых, самому ценить настоящее время, и также самому ценить то общение, которое у него сейчас есть с близкими. Потому что сейчас есть, завтра нет.
4: Спасибо большое.
3: Пожалуйста. Ну, еще вопрос, значит, тоже от Мирослава Невмежицкого. У него было 2 вопроса. Когда выйдут видео с вашим общением в чат рулетки? Ну, друзья, каюсь. Да, я это анонсировал, что буду в чат рулетки общаться с людьми, которые, ну, так сказать, совершенно случайно будут попадать на меня, ну и потом какие-то нарезки из этого общения выкладывать в интернете. Пока не нашел свободного времени, потому что сейчас мы активно настраивали наш съемочный процесс, у нас выходит, уже вышли видео, там, «Дай сказать» — это семейное шоу, выходит видео «Ой, все, это с моей дочерью, мы там про картины говорим». Поэтому, ну вот, надеюсь, вот, то есть желание у меня такое есть, надеюсь, что это будет. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Алло.
3: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, хотела бы вам задать вопрос.
3: Так, слушаю вас.
5: Вопрос по Ветхому Завету. Когда Моисей из пустыни Фаран отправил своих людей посмотреть землю ханаанскую, почему Бог привел людей уже на землю, в которой жили люди. И их нужно было победить для того, чтобы завоевать эту землю.
3: Ну, я думаю, что на земле всегда, везде жили где-то люди. То есть даже когда Колумб поплыл открывать какие-то новые земли и приплыли в Америку, то там тоже оказались люди. Как они вообще туда попали, мы, конечно, не знаем. Ну, может быть, и знаем, я не ученый. Но то есть везде люди. Другое дело то, что Ханаан была земля такая плодородная, хорошая земля. И Господь забирает это у язычников и отдает их богоизбранному народу, который находился в истинном богопочитании. А если знать, как жили жители Ханаана и что они там творили, там были и человеческие жертвоприношения, и все остальное, то логика понятна.
5: Поняла. Спасибо.
3: Пожалуйста. Кстати, хочу заметить, что эта логика никуда не делась. И, собственно, если мы посмотрим историю человечества, как только какая-то страна или какой-то народ достигает с точки зрения нравственности какого-то совершенного дна, то по истории мы знаем, что этот народ теряет себя. А потом его завоевывают более сильные духом. Вот, соответственно, израильтяне были сильны духом, да, а жители Ханаана были развращены. В итоге они все потеряли. Так что, если посмотреть, например, на трагические события, когда распалась Российская империя, и у нас появился Советский Союз, то вообще-то духовное состояние русского народа, если исходить из того, что, например, там писал Достоевский и так далее, да, оно оставляло желать лучшего. И поэтому, конечно, не с пустого места случилась в том числе и революция. Точно так же не с пустого места распался и сам Советский Союз. Потому что нравственное состояние уже советского народа, ближе вот так называемой перестройки, тоже оставляло желать лучшего. Это некая, знаете, такая, как вот очень простая причинно-следственная связь. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здрасте. Знаете, иногда люди, которые звонят, они хотят нам сказать самое главное, что молчание – это золото. Спасибо большое за это. Игорь Сушков. Отец Павел, здравствуйте. Что такое благодать? Что такое ощущение Бога? И как понять, что это реальное ощущение благодати или Бога, а не гормональный всплеск? Как понять, если Бог существует, при этом никак не являя себя? Как реально получить знание, понимание, что Он есть? Игорь, спасибо за вопрос. Очень хорошие, потому что те люди, которые строят свою веру на основе каких-то внутренних ощущений, они находятся на очень шатком пути. В любой момент это все может закончиться. Лучше всего это продемонстрировало сообщество атеистов Лондона, когда они выкупили, значит, заброшенный костел, стали в нем собираться по воскресеньям, петь религиозные гимны, потому что у них была ностальгия, просто нравились эти гимны, вместе кушать, и они потом заявили, что те ощущения, которые они испытывают от таких собраний, ничем не отличаются от тех месс, в которые они посещали в детстве. Потому что чисто на ощущениях, да, очень много что похоже. А если вы когда-нибудь, Игорь, посетите футбольный матч, когда будет там полный стадион, то там, знаете, какие будут ощущения внутренние, яркие? Вот, собственно, например, есть такая разновидность. Христианство – это заблуждение, такая заблуждающаяся разновидность, да, как, например, там пятидесятники. Посмотрите на их соборище, особенно которое происходит в Америке, как они там на стадионах пляшут, веселятся и считают, что это движение Духа Святого. Это не так. Благодать Духа Святого – это сила Божия, которая дается каждому человеку, который смирен сердцем и который хочет любить ближних. Вот попробуйте любить ближних, включая врагов, своими собственными силами, и вы уткнетесь в тупик. А когда человек и правда живет по заповедям Божьим, то есть он и участвует в богослужении, получает благодать через таинство церкви, он замечает то, что я теперь могу любить ближних, и понимает, что я же не мог, а теперь могу. Значит, появились дополнительные силы. Эти силы есть силы Божьи. Именно таким образом Господь себя и проявляет чаще всего. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, отец Павел. Вопрос по псалтыри. Вот начала читать псалтырь, И здесь регулярно появляется слава, двоеточие. Тут предполагается, что нужно произносить слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, да. Или тут что-то другое имеется в виду?
3: Да, для того, чтобы легче было человеку читать и понимать, где он находится, то, соответственно, каждая кафизма делится на три части, и между первой и второй, и между второй и третьей читается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь». Потом трижды «Аллилуйя», еще раз «Слава», и, соответственно, следующая часть кафизмы. Кстати, есть прям сборники, тоже псалтирь, где прям это все прям специально прописано, чтобы, без сокращений.
6: Да, получается, это как будто для экономии места в книжке сделано.
3: Да, буквально, конечно, экономия. Раньше, когда книги особенно были рукописны, да и печатные, все это было достаточно дорого. Поэтому, если вы посмотрите старинные книги, там было огромное количество сокращений. Да и просто возьмите церковно-славянский текст, сколько там сокращений в словах. Все слова, которые часто употребляются, или слова, которые связаны с именами Божьими и так далее, везде так называемые титлы стоят, сокращения. То есть там будет написано не Господь, а только вот три буквы Г, Д и мягкий знак.
6: Угу.
3: Вот, да?
6: А вот еще есть псалтырь, который входит в Ветхий Завет. Ну, то есть там совершенно, просто они идут друг за другом.
3: Да, да, это есть та самая псалтырь.
6: Но это все равно можно и такую читать, нет особой.
3: Да, безусловно. Можно читать, просто открывать Библию, читать Ветхий Завет, и там найти псалтирь, книгу, и читать, и без всяких разграничений и так далее. Так тоже можно. Я, например, так именно и читаю.
6: Угу. Спасибо большое.
3: Пожалуйста. До свидания. Дмитрий Щербаков. Вопрос. Добрый вечер, отец Павел. Спасибо вам за ваши труды, служение, молитвы. Спасибо, спасибо. Такой вопрос. Ведь на протяжении многих веков православное восприятие Библии делилось на буквалистическое и аллегорическое. Насколько правильно придерживаться метафорического и в некоторых моментах мифологизированного видения текста Священного Писания, делая упор именно на их духовном посыле и смысле, а не на самих фактах в Библии описываемых? Мне кажется, Дмитрий, нужно не ставить тут «или-или», а есть такая наука библейская, называется экзегетика или библеистика, где подробно все излагается, какие разные есть виды толкований и тому подобное. Бывает так, что описывается какой-то факт в Библии исторический, да, но он имеет для нас какой-то духовный смысл. Поэтому бывает, что и буквальное понимание Библии имеет и иносказание тоже. Но я в этом смысле поступаю проще, я просто пользуюсь уже сайтом exeget.ru, прекрасный сайт, где выложены не только разные переводы Библии, но и, по-моему, всевозможные толкования на современный русский язык, и там как раз всегда можно найти себе то, что-то полезное. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер, отец Павел, Владимир, Москва.
3: Здравствуйте, Владимир.
7: Совет хотел спросить. Значит, такая ситуация, у меня есть друг, он крестник мамы. Угу. Вот. Ему 41 год, у него есть сын 10 лет. И у него, он от гражданской жены, то есть они не расписаны, не венчаны. Они разошлись, когда он еще маленький был. Он потом женился, уехал за границу, но он на удаленке работает и периодически приезжает, то есть раз в месяц, то есть общается. А с матерью, то есть он как этот шарик, с бабушкой же неделю, то с матерью. Угу. Вот. И бабушки хотели его покрестить. Вот. Сам отец говорит, если он сам захочет, я настаивать не буду. Мать категорически против. Вот. И бабушка с ним поговорила, с мальчиком. Он говорит, я в Бога не верю, и мне это не нужно. Вот какие слова найти?
3: Или никакие.
7: Еще рано? Не созрел еще.
3: Дело не в том, что созрел, не созрел. Ребенок большей части живет все-таки с мамой, получается, так?
7: Нет. Он неделю с мамой, неделю с бабушкой. Вот бабушки хотят, что с той, что с этой стороны.
3: Влияние на него, получается, больше мама оказывает. Да, и все. Соответственно, дети растут по вере родителей. У мамы веры нет, у ребенка веры нет.
7: Пока...
3: Нельзя крестить, конечно, события. нельзя.
7: Просто уже 10 лет, он уже не то, что как маленького, а он уже сам может принять решение, потому что он для этого достаточно взрослый.
8: Ну, в принципе, он может, правда, принять решение, но здесь бабушку могу только рекомендовать, чтобы они не просто спрашивали, там, хочешь ты креститься, да, а чтобы они с ребенком установили такой добрый контакт, чтобы ребенок хотел с ними вообще разговаривать, делиться какими-то своими мыслями, вопросами. А у бабушек при этом должно быть более-менее какое-то, ну, уже грамотное понимание православного
7: учения. Они грамотные, адекватные, вот. Да, они уцерковленные, ходят в церковь. То есть,
8: ну, вот, соответственно, как бы он в каком-то смысле, не то чтобы свободный человек, но уже, правда, достигший такого возраста, где можно, ну, я, правда, не знаю, бывает, что он может просто, правда, маленький, ему ничего не интересно, такое тоже бывает. И до 12 лет такие бывают, и 13 лет бывают еще такие ребята. Ну, даже ничего страшного, просто такое развитие. Да, это не хорошо и не плохо. Но надо разговаривать. В любом случае, конечно, уже в таком возрасте крестить может только, если он сам будет этого хотеть, безусловно.
7: То есть нужно его, ну, чтобы он сам до этого дошел.
8: Фактически. Да, причем не надо там манипулировать, как-то склонять, разговаривать нужно. Он должен это захотеть, потому что если получится так, что его покрестили, а он потом все равно в храм не хочет ходить, то в этом нет никакого смысла. Поэтому уже такой возраст, знаете, вот когда совсем маленький ребенок, родители его носят в храм ребенка. А тут уже, конечно, насильно мил не будешь. Поэтому просто покрестить типа как бы для защиты или чтобы бабушкам легче себя чувствовать, то нет, так нельзя.
7: Спасибо. Спасибо.
8: Пожалуйста. До свидания. Екатерина спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. Я работаю репетитором. Родители учеников соглашаются на мою стоимость услуги. Но иногда я вижу, что для семьи это может быть финансовой нагрузкой. Иногда хочется снизить стоимость или преподавать бесплатно. Но тогда я не смогу себя обеспечить. С другой стороны, я знаю про святых бессребреников, которые помогали людям бесплатно. Как найти меру между милосердием и справедливой оплатой труда? Екатерина, это только вы можете найти меру. Как говорил апостол Павел, милостыня должна быть доброхотной. Ну и, конечно, нельзя помогать людям так, что потом ты сам нуждаешься. Я не знаю ваших условий, замужем вы, не замужем, есть ли у вас дети и так далее. В любом случае, нельзя забирать хлеб от своих собственных детей и отдавать бедным детям. То есть сначала должны быть свои дети накормлены. Но если вы совершенно свободно живете, то есть у вас нет ни мужа, ни детей, то тогда здесь уже просто как вам хочется, так и поступайте. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Здравствуйте, отец Павел. Очень рад вас слышать.
8: Спасибо.
9: Регулярно слушаю вас. Меня зовут Владимир. Город Саров, Нижегородская область. Вы, наверное, знаете, да, эти места. Вот вопрос такой. У меня сын учится в православной гимназии. Тут произошла такая ситуация. Ну, ему 13 лет. Значит, они с ребятками зашли в магазин, там, в Пятерочку, и вынесли оттуда какие-то там напитки. У нас, значит, начался разбор в школе, меня позвали, я пришел. Вот, пришел наш настоятель храма, отец Владимир. Вот, мы все поговорили в спокойной обстановке, в дружеской, без претензий, без ничего. Ну, правда, там была соблюдена официальная атмосфера, там составили протокол, ну, учителя, милиции, слава богу, ничего. Просто вот учитель, психолог там. Отец, директор школы, ну, достаточно много народу было. Значит, и выдали подписание, значит, покаяться, рассказать, как было дело. А дело было так, что они, ну, пошли в портфель, засунули там эти самые лимонады и как будто бы пошли на выход. Но они не вышли, их там по камерам быстренько раз, ну, выкладываете, все они выложили, то есть до милиции ничего дела не дошло. Вот, и значит, вопрос в чем? Зауч школы, очень такая энергичная женщина, заставила, помимо того, что было зафиксировано в наших разговорах и протоколах, пойти и извиниться перед работниками магазина, перед администратором, перед там директором магазина, кого-то искать. Хотя вот на наших разговорах и протоколе было зафиксировано только, значит, исповедь перед батюшкой в церкви. Вот, ну, там определенный учет и контроль там с родителями. Причем мой ребенок никогда не ворует, у него всегда есть деньги. Карточка, у нас самодостаточная семья, мы, у нас трое детей.
8: Если, пожалуйста, а вопрос в чем?
9: Вопрос в том, должны ли мы идти в этот магазин и просить прощения у, так сказать, администратора и у директора. Вот, если мы уже покаялись, и, ну, ущерба там нет никакого.
8: Ну, смотрите, во-первых, тут, конечно, дело вовсе не в том, что есть собственные деньги. Да, люди вполне бывают даже самодостаточные, взрослые, но при этом просто, знаете, ради какого-то экстрима раз и что-нибудь стащить. Это и такое бывает, и даже у взрослых людей. Второй момент, то, что дети, они более подвержены стадному чувству и меньше сил на то, чтобы вот проявить свой внутренний стержень. Да? Поэтому если там была какая-то компания ребят, и кто-то предложил, а давайте это сделаем, то, как говорится, на слабо, да, ну и чтобы не быть типа таким аутсайдером, дурачком, то и ребенок может согласиться, да. Ну, такая, как бы, тоже вполне понятная вещь. Поэтому здесь, конечно, хорошо было бы иметь и доверительное отношение с ребенком, да, чтобы он честно сказал, если он правда все-таки признает, что даже если не получилось осуществить, но ему хотелось там вынести лимонад, и, ну, то есть все равно это воровство, да, то, конечно, на мой взгляд, ему для закрепления, да, если уже, так скажем, уже все вскрылось, да, наверное, есть смысл, правда, прийти и попросить прощения. Мне кажется, что здесь от того, что ты поисповедовался, это не отменяет, ну, таких, вполне себе таких человеческих моментов. При этом вы сами смотрите, да, если для вашего ребенка это будет какая-то прям там травма, да, то есть он будет, ну, для него это прям будет очень тяжело и так далее, то, может быть, вам, родителям, законным пеканам, вместо ребенка прийти и за него извиниться, сказать, что ребенок тоже все раскаивается, простите, пожалуйста, тоже мы здесь будем иметь в виду, и там, может быть, возместить ущерб, да, и так далее. Вот. Вот если бы ребенка не поймали, а вы об этом узнали бы, да, то тогда, может быть, не стоило бы его там вот прям заставлять, да, может быть, здесь просто нужно было вернуть деньги, да, а ребенок с ребенком там провести беседу и тому подобное. Но так это уже вскрылось, то если у него хватит мужества, то, да, может быть, это его как бы в будущем как раз вот это ощущение стыда, которое он испытает, когда будет просить прощения, но его будет останавливать от таких глупостей в будущем.
9: Спасибо, отец Павел, очень прям рассказали, разложили прям грамотно. Я, пожалуй, один туда съезжу.
8: Да, правильно.
9: Спасибо вам большое.
8: Пожалуйста. Я, кстати, хочу заметить, что иногда родители зря от своих маленьких детей требуют тех вещей, которые на самом деле должны делать родители. Знаете, бывает, ребенок приходит из школы, говорит, что меня там кто-то обижает. Родители начинают давать советы, хотя на самом деле они бы должны были пойти в школу, потому что законные опекуны, и разбираться в этом вопросе, а не оставлять ребенка, бывает, один на один с какими-то проблемами. Также вот в этом случае, даже если ребенок в чем-то виноват, то вполне нормально, когда родители могут за ребенка что-либо сделать, что не отменяет каких-то воспитательных бесед дома. Друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, реклама, новости, потом продолжим.
0: Час Островского.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
1: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950

0: работать по этому направлению. Китайское руководство с таким же вниманием и уважением относится к российским инициативам. Владимир Путин также рассказал, что они с председателем Си Цзиньпином понимают друг друга даже без слов. На заседании форума «Валдай» президент ответил и на вопрос о состоянии российской экономики. Она демонстрирует устойчивость, однако, безусловно, есть и проблемы, и вопросы, которые надо решать. «Такая ситуация везде», — отметил Путин. Он признал, что были проблемы с инфляцией, и страна сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы справиться с этим. В этом году инфляция составила около 6%, а еще в прошлом была больше 10%, — подчеркнул Путин. Он добавил, что госдолг России составляет всего 17%, ВВП. Дефицит бюджета в этом году около 3%, в следующем году будет 2%. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Минск планируется после запуска первой такой трассы в России между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028 году, сообщил российский Минтранс. Россия и Белоруссия сегодня подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ. Протяженность трассы составит порядка 700 километров. Время в пути между столицами сократится до 3 часов, а прогнозируемый пассажиропоток составит около 6 миллионов человек в год. Сотрудники сил безопасности Франции задержали почти 2000 человек на демонстрациях старшеклассников. Данные приводят СМИ со ссылкой на МВД. Число учебных заведений, затронутых протестами, превысило 1000, из них более 200 заблокированы. Акции старшеклассников против проблем в системе образования начались на прошлой неделе и распространились по всей стране. На фоне радикализации протестов министр образования Эдуар Жефре заявил о переводе занятий на дистанционный формат. Он также намерен завтра встретиться с представителями профсоюзов и студенческих организаций. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность создания американской военной базы в Венесуэле. Американский лидер отметил отличные отношения с Каракасом. Венесуэла получает много денег, а США начнет восполнять стратегические резервы за счет ее нефти по низкой цене, добавил Трамп. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Час Островского», в студии священник Павел Островский. Отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну и, конечно же, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. У нас есть звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Отец Павел,
2: да,
3: добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Меня зовут Влад, я из Сергиев Посада. Скажите, пожалуйста, мне к вам такой вопрос. Что сейчас у вас с YouTube-каналом? Просто там не так часто выходят видео, как выходили раньше. И второй вопрос. Я постоянно вижу под комментариями, где вы объявляете сбор о помощи храму, людей, которые пишут, ну, типа там Бог поможет, обратитесь к патриарху и все в этом духе. Почему у людей такой негатив и почему, как вам кажется, им не лень выходить и писать?
2: Спасибо большое. Но почему люди это пишут, это я не знаю. Понятно, что это мы, приходы, помогаем патриархии. Да? То есть, если кто не знает, это никакой не секрет. Но каждый приход имеет, то есть отчисляет определенную сумму в епархию, епархия отчисляет определенную сумму в патриархию. За счет этого и существует, то есть, патриархия, самоуправление делами патриархии, синодальные структуры, епархиальное управление и тому подобное. Понятно, что патриархия может выделить какие-то средства, ну, там, если вдруг что-то такое случилось. Но стандартный приход, он всегда как-то существует за счет пожертвований, за счет своей деятельности. Мы в данном случае ничем от других приходов не отличаемся. Но не хочется людям жертвовать, и не надо здесь. Насильно мил не будешь. Что касаемо видео, ну, просто в какие-то моменты нам денег не хватает, потому что достаточно дорого стоят съемки. Вот. Некоторые проекты, которые были у нас на YouTube, они у нас ушли на «Радио Спутник». Спасибо большое «Радио Спутник», и мы этому тоже очень рады. Во-первых, я там сэкономила средства, потому что программа «Песочный интерес», которая выходила всегда у нас на

0: YouTube теперь у нас по воскресеньям. Каждое воскресенье в 7 часов вечера. Ну и ответ на вопрос. Вот сейчас Островского два раза в неделю, так что... Просто не на моем канале можете найти, можно зайти там в ВК, Радио Спутник, там все видео сохраняются, пожалуйста, смотрите. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, это Павел Островский?
0: Ну, пока да. Пока врач меня не разубедил в этом.
1: Меня зовут Михаил. У меня вот вам к вам такой вопрос. Он достаточно такой... Интересно, у меня вопрос по поводу одной из титулатур Бога, а именно Сафаов, то есть предводитель воинства. Так. То есть в Новом Завете наш Господь Иисус Христос, он заявляет, что он очень такой, если можно выразиться, миротворческий Господь, что он выступает за примирение враждующих, за примирение спорящих. Но одна из титулатур Бога, оно именно предводитель воинств. Можете ли вы мне объяснить, почему?
0: Пускай это и так. Как-то невнимательно читали вы текст Священного Писания. Во-первых, в Ветхом Завете неоднократно рассказывается о милосердии Господа Бога. И таких текстов очень много. Особенно красивый текст мне нравится. Это первая глава книги пророка Исаии. Ну, первая глава, да и искать вам будет легко, почитайте, как Господь про милосердие говорит, да? Вот. А если брать Новый Завет, то, наоборот, посмотреть на строгость Господа Бога. Ну, вспомните слова Христа в Евангелии от Луки, когда он говорит про врагов: принесите их и бросьте передо мной и избейте. Или вспомните, как Христос берет бич, понимаете, да, что такое бич, да, такой длинный-длинный хлыст, и начинает изгонять торгующих из храма и бичом это, значит, там, значит, орудует, да. Или вспомните проповеди Христа, обращенные... значит, к элите израильского народа. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. И как он их сравнивает, и с чем их сравнивает? Вы там подобны гробам накрашенным, снаружи вы вот такие все прекрасные, внутри кости смердящие. Так что и апостолы в том числе тоже неоднократно пишут про Господа и про строгость Господа Бога и предупреждают об этом. Апостол Павел пишет: «Братья, страшно попасть в руки Бога живого». Поэтому страх Божий, это... который есть в Ветхом Завете, он есть и в Новом.
1: Ну, это просто в первую очередь же Сафаов, он использовался в части про Иисуса Навина, если я не ошибаюсь.
0: Ну, смотрите...
1: Про то, как с хананами сражались.
0: Если кто думает, что Господь не предводитель воинств, это зря, потому что сам же Христос, когда... его взяли в Гефсиманском саду, он говорит апостолу Петру: «Вложи меч в ножны, неужели ты думаешь, что я не могу молить Отца, и он не пошлет 12 легионов ангелов?» Поэтому то, что Христос добровольно идет на страдания, это да. Но это не отменяет того, что Господь устроит страшный суд в конце всему миру, где злые люди будут отвечать за свои злые поступки. Здесь можно с этим не сомневаться. Апокалипсис, напоминаю... Апокалипсис, напоминаю, это такая же книга Нового Завета, и там, поверьте, там такие страхи описаны, которые даже и в Ветхом Завете не встретишь.
1: Не, я на этот счет не сомневаюсь. Я извиняюсь, а можно вам еще один вопрос
0: Давайте.
1: Задать, Павел, если вам не трудно? Вот я извиняюсь за такие подробности, я очень много в последнее время сижу в Инстаграме, и очень много вижу постов про крестный ход в Кизляре. И там очень много магометян, они возмущаются тем, что наши братья, христиане, они идут крестным ходом. Что вы на это что думаете?
0: Ну, пусть возмущаются, что здесь такого-то. Крестный ход вполне себе традиционно для христиан шествие. Это не то, чтобы какая-то новая выдумка, это не какая-то политическая демонстрация. Это, ну, как бы одна из таких древних традиций нашей веры. Ну, а у мусульман есть, например, хадж, они совершают хадж в Мекку, и но потом нет. Трижды вокруг Каабы ходят. Ну, то есть это просто традиции. Но если, я не думаю, что какой-то образованный мусульманин будет этому возмущаться. Ну, а если где-то необразованные ребята что-то, ну, ничего страшного, может, подтянут образование и перестанут возмущаться.
1: Ну, меня это просто возмущало именно, я...
0: В Кизляре очень выразить, много православных да. христиан. Я могу понять, если бы мы пошли бы крестным ходом по городу Грозный, да, который преимущественно, конечно, это мусульманский город, Но в Дагестане очень много православных христиан, и в Кизляре очень много православных христиан, поэтому тут в этом нет ничего такого.
1: Не, я хотел как раз-таки это и поддержать.
0: Спасибо, брат, тебе за все. Обнимаю тебя. С Богом. Дальше пойдем, друзья. Руслан Аминов пишет. Человеческие жертвоприношения в Ханаане, доказательств ноль. Сейчас бы сказали, у них нет демократии, будем их лечить гуманитарными бомбардировками. Чудовищная ложь. А people have it. Такие же выдумки про дохристианскую Русь. Так, ну, по поводу человеческих жертвоприношений в Ханаане и тоже доказательств ноль, ну, просто нужно книжки читать. То, что там был культ Молоха с человеческими жертвоприношениями, в том числе и детей приносили, об этом написано много где. Да, об этом очень много написано в Библии. Но если даже брать самые критические высказывания, которые, ну, так скажем, говорят о том, что, возможно, не было именно самого культа Молоха, но никто не сомневается, что в Ханаане были именно человеческие жертвоприношения, потому что там в их языке есть такое слово «молк», которое как раз и означает сам обряд человеческое жертвоприношение. Поэтому критики могут сомневаться в том, что был именно культ Молоха, что Молох – это было именно божество. Возможно, не было такого божества Молох, но сам именно культ человеческих жертвоприношений, он там был, и это ни с кем никем не оспаривается. Что касаемо выдумки про дохристианскую Русь, я про дохристианскую Русь вообще ничего не говорил еще, поэтому тут не знаю. А вот по поводу фразы «people have it», я хочу напомнить, что это впервые сказал Богдан Титомир. Ну, мало ли, вдруг кто не знает. Вот такой вот батюшка образованный. Ладно, дальше идем. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, отец Павел. Сергей из Петербурга.
0: Здравствуйте, Сергей.
2: Вот тут папа Римский выступил за то, чтобы христиане объединялись вместе, чтобы легче было выживать. То есть католическая ведь, православная, ну и там юды, да, вроде. Понимаете? И вот сегодня вот Владимир Владимирович выступал, он сказал, что мы всю вот эти последние годы стремились попасть в западную цивилизацию. Понимаете, вот как вы считаете, вот мы вот живем по образцу западным, католическим, душу очищаем, ходим в православную церковь. Вот возможно ли вот это совместить, чтобы мы объединялись, ну, чтобы выживать, ваше мнение.
0: Спасибо, Сергей, за вопрос. Но что могу сказать? Я, конечно, не против того, чтобы мы объединились с католиками. Пусть принесут покаяние, отрекутся от своих ересей, и, конечно, мы будем все вместе едины православными, как это было до 1054 года. Была единая православная церковь, понятно, что там уже были определенные отклонения у некоторых, да, то есть там, но в целом, глобально, если брать эти небольшие отклонения, церковь была едина, да, была православная кафолическая церковь, слово католическое или кафолическое означает вселенская, вот была православная вселенская церковь. Называйте так, православно-католическое. Но слово католическое не применимо к современной именно римской церкви, а просто потому что это слово означало вселенское. Вселенская православная церковь. А потом от вселенской православной церкви отделилась римская церковь. Поэтому так говорится, Рима-католичество. Вот, соответственно, пусть римская церковь признает свои ошибки и воссоединится с православием, которое как было, так оно есть и будет в том числе. Что касаемо западной цивилизации, я, конечно, слова президента не слышал, не знаю, в каком контексте звучало, но мы и есть западная цивилизация. Да, у нас есть свои собственные традиции, у нас есть свой культурный код, как это принято говорить. Поэтому у нас есть и западная цивилизация, у нас есть северная цивилизация, у нас есть еще и восточная цивилизация, и южная. Россия вмещает в себя, по-моему, вообще все самое лучшее проявление человечества. Да? У нас есть и от Запада много чего прекрасного, потому что у нас есть Запад, у нас есть Север, у нас есть Восток страны, и на юге у нас тоже живут прекрасные народы. У нас много разных разновидностей культур, традиций, народов, но при этом, да, у нас есть государство, образующее русский народ, и русский народ вмещает в себя и проявление западной культуры, и южной, и восточный, и северный. И мне кажется, это прекрасно. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, здравствуйте.
0: Да, как вас зовут?
3: Меня Егор зовут. Извините, пожалуйста, может быть, немного детский вопрос.
0: Егор, не переживайте, все хорошо.
3: Спасибо. Такой вот меня вопрос интересует. Как можно совместить заповедь Христа о том, что, значит, нужно врагов любить, и вот позицию Русской Православной Церкви по войне? Можете растолковать?
0: Видите ли, любовь к врагам и любовь к действиям врагов – это вообще не одно и то же. Поэтому, когда мы говорим про, например, Господа Бога, который любит всех, но это же не отменяет страшного суда и не отменяет наказания за злодеяния, которые люди могут совершить. Поэтому, если есть человек, который совершает неприятные, то есть, по, если слово «неприятель», есть синоним этого слова – это «враг». Да? «Неприятель» и «враг» – это одно и то же слово. Вот если человек совершает неприятные по отношению ко мне действия, то есть враждебные, я должен, имею право защищаться, но при этом обязан любить этого человека. Поэтому, если брать, например, вот историю со специальной военной операцией, то я не могу, конечно, отвечать за всю Русскую Православную Церковь, могу сказать свое личное видение. Да? То, как относится к нам враждебно, да, часть украинского населения, Западная Европа уж открыла свое лицо, да, в полной мере, да, конечно, мне это неприятно, то, что они ко мне относятся враждебно. Лично я им зла никакого не желаю, и я, конечно, за дружбу. И, конечно, я сторонник мира. Но я сторонник мира, при этом, да, любя свою страну, любя свое отечество. Поэтому, если моему отечеству что-либо угрожает, моим собратьям что-либо угрожает, я имею право, основываясь на заповеди, почитай отца и мать твою, да благо тебе будет, да долголетием будешь на земле, имею право защищаться. Другое дело, что просто многие люди, живя в России, почему-то совершенно не учитывают того, что русские есть еще за пределами России. И просто так прикрыться, значит, государственной границей и, дескать, вот раз те русские оказались за пределами России, поэтому мы их бросаем, нет, я считаю, что это неправильно. Вот те русские, которые оказались на территории Украины, которые оказались под гигантским давлением, под прессингом, и там много чего еще было нехорошего, неприятного, я считаю, что этих русских нужно было защищать, и мы их защищаем. Если вы откроете даже международное право, да, а именно у нас основополагающие документы, которые вот в ООН есть, да, то там по поводу права на самоопределение народов, там прямо сказано, что это право получают народы при определенных условиях. Вот те условия, которые появились у жителей Донбасса, эти условия были. Они были созданы украинской властью. И это, ну, как бы, то есть я не думаю, что здесь можно о чем-то спорить, потому что был запрет русского языка, были конкретные гонения на русскоязычное население, и эти гонения начались задолго, даже еще до переворота в Киеве. Задолго, хочу заметить. Просто, как бы, нужно быть в теме. Поэтому, конечно же, я, как и любой христианин, конечно же, я против войны. Мне кажется, надо быть совсем каким-то живодером психопатом, чтобы хотеть войны. Конечно же. И то, что у нас есть специальная военная операция, вы думаете, меня это радует, что ли? Конечно, меня это расстраивает. И, конечно, я хочу, чтобы наступил мир. Но мир, чтобы русских не прижимали. Не так, что мы сейчас миримся, вот, то есть боевые действия останавливаются, а дальше идет продолжение издевательства над нашими с вами братьями по крови. Вот это не мир, на самом деле. Поэтому должна быть, правда, справедливость. Ну, хотя бы какая-то минимальная. Должны окончиться притеснения русских, которые проживают на территории Украины. В том числе должны прекратиться гонения на Украинскую Православную Церковь, которая является частью Русской Православной Церкви. Вот это все должно быть завершено в кои-то веки. А гонение, кстати, на Украинскую Православную Церковь со стороны, вот тут был вопрос от Сергея по поводу объединения с католиками, так, собственно, католическая церковь и начала все эти враждебные действия по отношению к Русской Православной Церкви еще даже в 90-е годы, по-моему, даже в 80-е началось, еще когда Советский Союз был, а в 90-е тоже было активно. И даже были убийства священников, и массовый отъем храмов в пользу так называемых униатов. А униаты – это католики, по большому счету. И, конечно, это делалось ведомо Ватиканского престола. Ну, я просто думаю, что если в чем-то русские ошиблись, это то, что просто очень долго терпели. И мне кажется, то, что вот если вот я скажу прямо, если в чем-то мы ошибаемся сейчас, это то, что мы как-то, ну, продолжаем терпеть в некоторых вопросах. Потому что явно во многих моментах с нами вообще никто не считается. И если за словами, которые произносятся публично, не следует никаких действий, то это уже пустословие. Вот мне не хотелось бы, чтобы к нам относились, к русским, как к пустословам. Далее идем. Олег Леговал. Друг-протестант приглашает церковь АСД. Не знаю, что такое АСД. На жатвенную. Ребят, не знаю, что такое. Я задумался, идти или нет. Противоречит ли посещение праздника протестантов в православии? Я не думаю, что надо идти туда. Если ваш друг хочет, ну, так скажем, познакомить вас с протестантизмом, задать ему вопрос, зачем? С какой целью он вас туда зовет? Ну, это же очевидно, что вы из православия шли в протестантизм. Наоборот, пригласите друга в православную церковь. И пусть он ходит там на богослужение, изучает православие и заканчивает с этим всем. Так, Владимир пишет, что и требовалось доказать. Мы, конечно, бы с радостью спим и видим, но этого не будет, пока мы своего не добьемся. Так, ну это не знаю, к чему это уже вопрос, но далее пойдем. Дарья спрашивает, здравствуйте, как отличить мысли от Бога и мысли от дьявола? Вроде они хорошие, могут быть сами по себе, общественные, правильные, про добро. Но не обманываем ли мы сами себя? Где эта грань? Еще вопрос. Важно ли чувствовать Бога или просто знать, что Он есть? Например, я знаю и уверен, что есть, но иногда не чувствую. Не вижу в моменте, как Он влияет на мою жизнь. Или чувство обманчиво, надо только верить. Ну, про чувство, кстати, я уже говорил. А вот если говорить про отличение мысли от Бога и от дьявола, то надо ориентироваться, раз, на Священное Писание, два, на плоды. Да, то есть бывает, что ты что-то не так, может, правильно понял, или просто искренне заблуждаешься, а потом видишь, что плоды плохие. Да? Соответственно, если плоды злые, значит, и корень тоже злой, значит, нужно остановиться, откатить назад и начать поступать по-другому. Ну и третье, хорошо было бы иметь, может быть, советчика, опытного в духовной жизни, с которым бы проверять себя и в каких-то сложных вопросах, значит, спрашивать совета. Тимофей Царенко спрашивает, отношение церкви к ментальным расстройствам. Применимо ли к болящим людям понятие греха? Может ли священник отправить к психиатру пациента, который начал общаться со стеной, кошкой или Богом? Ну, Богом, наверное, в том смысле, что галлюцинации какие-то, да? Если ребенок поведал, что подвергается дома насилию, будет ли что-то делать священник? Что первичнее, тайный исповедь или благополучие ребенка? Отправит ли батюшка человека в тяжелой депрессии мыслями о смерти к врачу? Конечно. Священник, безусловно, должен знать, так скажем, круг своих компетенций. И в вопросах медицины священник должен молчать и отправлять человека к специалисту. Это его долг – отправить к специалисту, не заниматься отсебятиной. А задача врача, кстати, тоже знать круг своих компетенций и никогда не начинать вещать про духовную жизнь. А то бывает, знаете, там человек… там психиатр как раз, но при этом православный. И вот он, с одной стороны, касается психиатрии, а потом начинает еще заниматься пасторством. И начинает касаться духовных вопросов. Мне кажется, это ошибка. Каждый должен заниматься своим делом. Леонид Сергеев. Здравствуйте, отец Павел. В Евангелии есть такие слова. В Царстве Небесном не женится и не выходит замуж. Значит ли это, что муж и жена после перехода в вечную жизнь не встретятся? Спасибо. Я не думаю, что, друзья, мы там встретимся, не встретимся. Все мы там встретимся. Вот, ну просто думаю, что там будет все как-то иначе. Не так, как здесь. Ну, в общем, поживем и увидим. Так, у нас звоночек еще есть, надеюсь, успеем. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Я передаю привет Софии Метелкиной и хочу вам задать вопрос. Здравствуйте, а за кого вы голосовали на выборах в Госдуму?
0: Я отдыхал, скажу честно. Настолько я ушатался, что я... Но чтобы вы понимали, это я честно, я не хочу здесь, значит, говорить, что там ходил, не ходил, что-то боясь и так далее. У меня последний выходной до этого было уже полторы недели назад. Следующий выходной у меня будет во вторник. Вот я сейчас... обычно у меня вообще выходные понедельник и вторник. Иногда частично даже среда. Но вот я, получается, после, значит, воскресенья, когда я совсем уже уставший, Рано утром в понедельник я улетел в Пермь, выступал в Перми, потом из Перми поехал в Соликамск, выступал в Соликамске, оттуда в Березники, выступал в Березниках. Вот сегодня я днем вернулся, отдохнул полтора часа и вот поехал на радио. Завтра у меня съемки, потом суббота с утра радио, прихожане, служба, молодежка, воскресенье служба, разбор Библии, молодежка, песочный интерес на радио «Спутник». И вот надеюсь, еще ночью я служу с воскресенья на понедельник. И, соответственно, надеюсь, что во второй половине дня понедельник у меня будет выходной. Так что просто не было даже такого времени, как-то даже просто об этом не думал. У меня, кстати, по поводу выборов, я об этом узнал, когда мне стали сообщать о том, что пошли какие-то результаты экзит-пулов. И тут я понял, что выборы уже прошли. Вот. Но я рад, друзья мои, что у людей есть, на самом деле, свободное время, и я, в общем, искренне за вас рад. Хотя и за себя тоже рад, потому что лично мне свободное время вредит, вот скажу честно. У меня, когда свободного времени много, я грешить начинаю. Кирилл Стариков. Уважаемый отец Павел, добрый вечер. Успею надеюсь, вопрос. Каждое воскресенье участвую в таинстве Святого Причастия. В это воскресенье буду в командировке в мусульманской стране. Православных храмов там нет. Скажите, пожалуйста, как максимально правильно в такой ситуации провести воскресное утро, в частности, и день в целом? Найдите в такой книге, как «Часа слов», есть в электронном виде, совершенно бесплатно в интернете, изобразительные часы. Там вот и разные службы. Найдите изобразительные и просто эти изобразительные часы почитайте. Это будет вам место по ходу богослужения. Ну, а когда вернетесь, то, конечно, приходите в храм, причащайтесь, и все будет хорошо. Друзья, на этом мы заканчиваем. Всех обнимаю. Вот, спасибо большое. Сегодня столько было много интересных вопросов. Очень рад. Вот, услышимся с вами, если будем живы, в субботу утром. Все. Пока-пока.
5: Час Островского.

0: Вывод американских войск из Ирака. Контекст. Два десятилетия пребывания контингента в одной из самых богатых нефтью ближневосточных стран завершено. Военные ушли, базы закрыты. Расходы составили более $1.5 trillion. Безопасностью будут заниматься местные силовики. Время подводить итоги. Свержение Саддама Хусейна в 2003 году при непосредственной помощи американцев привело к обратным от заявленных результатам. Страна погрузилась в затяжной экономический и политический кризис с регулярными гражданскими и межнациональными конфликтами. В Ираке расцвел радикальный исламизм, с которым пришлось бороться целой коалицией стран. Операция с по-американски пафосным названием «Непоколебимая решимость» привела к гибели более 1 000 000 человек. Страна неоднократно стояла на грани распада на суннитские, шиитские регионы и Курдистан. Коррупция в госорганах стала носить почти повальный характер. Уходя, на самом деле американцы остаются. Через Федеральный резервный банк Нью-Йорка они контролируют нефтяные доходы Ирака в долларах, а компании из США осваивают его недра. И тем не менее, иракцы радуются, что хотя бы интервентов не будет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, на час меньше в Калининграде, полночь в Уфе. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО. Правительство продолжает создавать условия для эффективной работы МСП. Бундесвер сформирует первое в своей истории подразделение БПЛА. Подробности далее. Темп движения российских войск в зоне СВО нарастает, заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства отметил, что за сентябрь Россия на линии боевого соприкосновения поставила под контроль 1301 квадратный километр, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. Ситуация на линии боевого соприкосновения, по мнению Путина, в зоне спецоперации развивается активно. Президент добавил, что российская армия полностью освободит ДНР гораздо раньше, чем следует из оценок Киева и Европы. Путин подчеркнул, что в конфликте на Украине дело не в территориях, а в людях. И России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия с помощью мирных переговоров. Правительство продолжает работу по снижению барьеров и созданию условий для более эффективной работы малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Кабмина. Так, в текущем году в стране зарегистрировано более 6,5 миллионов таких предприятий. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. В ходе своего выступления он рассказал, что за 7 месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6% к соответствующему периоду прошлого года, а в августе 0,8%. Немецкий Бундесвер создаст первое в своей истории специальное подразделение БПЛА, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что в новое подразделение войдут 600 военнослужащих, а на его вооружении будут находиться беспилотники, покрывающие зону в радиусе до 500 километров. При этом, по словам министра, речь идет не только о летательных аппаратах, но и о наземных системах. Помимо этого, подразделение планирует укомплектовать новейшими ударными дронами «Камикадзе». Причина инцидента на рейсе Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив, который после конфликта в кабине пилотов совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, нельзя оценивать до завершения расследования, заявили РИА Новости в Международной Федерации Ассоциации Линейных Пилотов. В авиакомпании заявили, что причины и мотивы произошедшего пока не установлены и являются предметом официального расследования. Fly Dubai также призвала воздержаться от преждевременных предположений до установления всех обстоятельств инцидента. Он произошел 30 сентября на борту самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Авиакомпания сообщила, что в кабине пилотов произошел конфликт, после которого находившиеся на борту сотрудники Fly Dubai взяли ситуацию под контроль и направили самолет в Саудовский Табу, где он благополучно приземлился. Все пассажиры и члены экипажа были учтены и находились в безопасности. Российский фигурист Николай Угожаев занимает 3-е место после короткой программы на турнире серии «Челленджер Триалити Трофи» в Батуми. Первым идет подопечный российского тренера Этери Тутберидзе, грузин. 2-е место занимает эстонец. Россиянин Матвей Витлугин располагается на 4-й строчке. В пятницу спортсмены представят произвольные программы. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. И главная тема, безусловно, это выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай». Это ежегодное событие, которое, как отметили ранее в Кремле, ждет весь мир. Теперь дело за ним, за этим самым миром. количество заявлений по самым разным вопросам мы будем разбирать, в том числе в эфирах «Радио Спутник», еще долго. Но посыл ясен – горячие головы надо остужать. Поэтому ряд тезисов буквально разоблачает тех, кто жаждет выставить Россию в худшем свете. Одна из таких провокаций завязана вокруг российских активов и внешнего управления компаниями. Поэтому я предлагаю послушать фрагмент выступления президента.
3: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого, от использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли нас огромные предприятия, как, допустим, западные, в Федеративной Республике Германии. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну, что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить.
2: Будем обсуждать это заявление и не только с директором Центра политического анализа, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации Павлом Данилиным. Он уже на прямой связи со студией. Павел Викторович, мое почтение. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
2: Что ж, знаете, заявлений настолько много, я уверен, тут никакого эфирного времени, по крайней мере, сегодня не хватит, но мы с вами по основным тезисам пройдемся. Вот то, с чего начал свое выступление Владимир Владимирович Путин, так это с того, что мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. На ваш взгляд, эти процессы, если мы сейчас будем рассуждать глобально, они так или иначе будут сопровождаться политическими кризисами в отдельных странах, на отдельных континентах, войнами и прочим? Да, вот какой главный посыл из этого выступления, на ваш взгляд?
4: Главный посыл – это слова президента «давайте жить дружно». Его наверняка не услышат, ну, а если услышат, то не очень поймут, потому что, знаете, когда говорим о тектонических изменениях, да, само слово «тектонические» означает что-то связанное с землетрясением. Вот когда все трясется, да, стабильности нет, и получаются довольно-таки серьезные сдвиги. Вот все эти сдвиги, на них пытаются заработать капитал, заработать политический капитал, заработать геополитические свои позиции, целый ряд государств. Особенно учитывая, что Соединенные Штаты Америки, очевидно, теряют гегемонию, появляются вокруг некоторые шоколята вроде Евросоюза, которые пытаются перетянуть на себя очень многое. Ну, условно говоря, конфликт на Украине сегодня продолжается только исключительно благодаря активности Евросоюза, который поддерживает Украину. И не дает американским усилиям, которые какое-то время прилагались по достижению мира, выйти на проектную мощность. Поэтому очевидно, что да, выступление главы государства очень верно подчеркивает необходимость стабильности в национальных государствах, стабильности вообще в государствах, что позволит тут же этим государствам принимать национальные решения, а не антинациональные решения, как это происходит, например, сегодня в Германии, в Италии. Кстати, об этом прямо спрашивали Владимира Владимировича про Италию. Да даже в Великобритании, о чем там говорить. И вот это как раз тектонические изменения, мир, находящийся на переломе. И те угрозы, которые стоят перед миром, особенно учитывая, что время убыстряется, информация убыстряется, появляется искусственный интеллект, все это ставит нас перед новыми вызовами, на которые необходимо давать ответ. а не зарывать голову в песок. А наши, извините, бывшие партнеры, которые теперь не партнеры, а враги, почему-то считают, что, во-первых, ничего не меняется, во-вторых, что они такие же пупы земли на бобы и так далее, и могут указывать всем вокруг, как им жить, как это было в конце 80-х, начале 90-х. А все поменялось.
2: И знаете, это продолжая ваши слова, озвучу еще пару фраз президента. Мы все отвечаем за планету в целом, но прежде всего за наш собственный дом. И еще добавлю. В мировой политике сейчас нарушаются все мыслимые и немыслимые табу. Знаете, я не хочу тут сгущать краски, но, как показывает история, всем дружно договориться удается лишь только после какого-то вот глобального, скажем так, или кризиса, или мировой войны, когда победители начинают диктовать условия, устанавливать их, формировать новый миропорядок. Как вы считаете, вот эти, да, вот как вы правильно тоже сказали, ранее партнеры, а сейчас противники, враги, а получится ли с ними вот как, не то что договориться, а принудить их к новому формату мироустройства, когда мир теперь, очевидно, понятно, стал многополярным?
4: Вы знаете, есть некоторые шансы для этого. Кстати, глава государства сегодня об этом тоже намекнул, когда его спросили, а вот ничего, что там в России так много китайских автомобилей, да, он сказал, ну, вообще-то и в Европе тоже очень много китайских автомобилей, рыночек порешал таким образом, да. И действительно, деградация международных отношений налицо. Это вы правильно очень заметили. Не зря же президент чуть не прямо обвинил Гутерреша в том, что он мерзавец и играет на стороне вот этих вот глобалистских сил. Ну, то же самое, о чем говорил Лавров на днях буквально, да, что Гутерреш конкретно наигрывает на руку глобалистам, особенно там в кейсе, в русофобских кейсах. Поэтому, безусловно, деградация налицо, но есть рынок, который решает, есть силы, которые растут. И это очень важно. Это очень важно, что несмотря на то, что вот этот вот глобалистский мир сопротивляется всячески, у него становится все меньше и меньше сил для того, чтобы рулить таким образом, как это было когда-то.
2: Павел Викторович, и вы упомянули уже, и в целом, да, президент очень много времени в ходе своего выступления посвятил искусственному интеллекту. Можно ли сказать, что сегодня уже откреститься от явления искусственного интеллекта невозможно? Это уже, знаете, не тот мыльный пузырь, как разные, да, люди его характеризуют, а это действительно вещь, с которой нужно действовать и обращаться очень аккуратно. Не знаю, можно ли это сопоставлять, там, я не знаю, с ядерным оружием. Но вот как вы считаете, почему президент сконцентрировал много времени на этом?
4: Когда президент говорил о том, что мир спас не искусственный интеллект, а человеческий интеллект, он же был абсолютно прав. Когда он говорит об угрозе технофашизма, он тоже абсолютно прав. Когда он говорит о том, что человек может потерять человеческое из-за искусственного интеллекта, он опять же очень прав. И здесь вопрос даже не в том, какие угрозы стоят перед человечеством. Здесь вопрос в том, готово ли человечество эти угрозы хоть в какой-то мере не осознавать, а давать на них ответ. Потому что ведь что сейчас происходит в контексте ИИ в финансовой сфере? И искусственный интеллект вскоре может быть способен взломать любые системы вроде биткоина и прочего, и прочего. И подорвать тем самым финансовое благополучие огромного количества стран, людей, организаций. И то же самое может произойти и с военными кодами.
5: И как это будет использовано, кем это будет использовано, очень большой вопрос. Одно дело, когда на том конце сидит человек, пускай по фамилии Петров, а ядерный чемоданчик держит человек по фамилии, кто там был у нас, Андропов, по-моему, это одно. Вот. А другое совсем дело, когда на том конце бездушная машина, которая увидела факт запуска, да, например, ракет, и отвечает на него своим запуском ракет. А ведь подобное вполне возможно. Так же, как и вполне возможно обретение искусственным интеллектом псевдосознания, направленного на причинение человечеству вреда. Ведь здесь, давайте будем откровенны, мы уже видели несколько раз случаи доведения до самоубийства людей через искусственный интеллект. Не кто-то там с той стороны стоял, а сам искусственный интеллект занимался этим. Поэтому, конечно же, здесь есть огромное количество сложных моментов, огромнейшее количество. И в наших, безусловно, интересах, и президент очень правильно отмечает, сделать так, чтобы это преимущество, которым пользуются те, кто пользуется искусственным интеллектом, не превратилось бы в трагедию.
2: Да. И вот насколько важно об этих вещах говорить на межгосударственном уровне, ну, тут в качестве примера можно и БРИКС привести вполне себе. Думаю, это будет удачно. Спасибо вам большое, Павел Викторович. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, был в нашем эфире. Также со стороны Запада звучит и много откровенных милитаристских заявлений. Есть откровенные желания, попытки Россию спровоцировать, выставить не в том свете, вырывать фразы из контекста, а параллельно проводить учения, разрабатывать сценарии вокруг той же блокады Калининграда. Поэтому все это наша разведка, которой низкий поклон, безусловно, замечает, фиксирует и, что самое главное, обнародуют эти факты. Много спекуляций и вокруг ядерного оружия, о чем тоже Владимир Владимирович Путин активно сегодня высказывался. Давайте послушаем еще один фрагмент его выступления.
6: Мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
2: Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин уже на прямой связи с нашей студией. Владислав Владиславович, добрый вечер, рад вас приветствовать.
7: Да, добрый вечер.
2: Спасибо, что присоединились к эфиру. Давайте обсудим это выступление теперь с точки зрения и защиты интересов суверенитета России, ход специальной военной операции. Вот знаете, каждый раз Запад и Украина пытаются, как говорил Дмитрий Сергеевич Песков, открыть вот этот ящик Пандоры, проводит разного рода провокации, получает симметричный ответ, который впоследствии еще и становится кратно сильнее. Вот исходя из заявлений президента, когда Владимир Владимирович говорит, нейтральный статус Украины остается среди целей России, Россия хотела бы прекратить конфликт, причем путем переговоров, и это тоже тут присутствует в этих заявлениях. В предложениях Трампа по Украине есть сложное для России решение, но Москва понимает, что это движение в правильном направлении. Исходя из этих слов, можно ли сказать, что Россия здесь непоколебима? И действительно дальнейшие шаги по эскалации будут, ну, действительно, порой, ну, встречаться очень сильным ответом?
7: Я думаю, безусловно, то, что Россия не готова ни к каким компромиссам за свой счет. Это видно. Об этом несколько раз было сказано. И это бы говорилось о теме перемирия на море, о теме других перемирий. Но при этом, да, мы говорили, что мы готовы к мирным переговорам на тех условиях, которые мы выдвигали. Поэтому я просто вижу, что речь президента и тезисы, которые были озвучены, они, конечно, обращены прежде всего к нашему обществу. Не столько к Западу, сколько к нашему обществу, потому что оно нуждается в пояснении. И вот как раз то, что мы не готовы ни к каким компромиссам за свой счет, это будет обязательно услышано. А все остальное, это скорее уже, конечно, для внешнего потребления, по крайней мере, Россия лишний раз подчеркнула, что она не ищет специального какого-то повода для конфликта с Западом, но при этом, в общем, она готова к любому развитию событий, что тоже, в общем, мы слышим в последнее время непрерывно. Поэтому для меня это был скорее такой, ну, как бы это правильно сказать, некий такой итог прошедшего вот этого года нашего, да, достаточно сложного и достаточно тяжелого, который начинался под улюлюканье Запада и рассказы о том, что уж в этом году Россия точно потерпит поражение. Мы слышали 40-дневные ультиматумы, мы видели попытки наносить удары на полную глубину и рассказы о том, что Россия вот-вот не выдержит. А по итогу 9 месяцев мы видим, что Украина потерпела просто катастрофический урон за этот год, что то, к чему она объявляла своим ноу-хау, оно не работает, там никакая стена дронов, никакая система ПВО. И, в общем, Россия так или иначе так медленно, но жестко перевернула Украину в своих частях.
2: При этом, я думаю, вы со мной здесь согласитесь, президент максимально точно расставляет все точки над «и», потому что, да, тут был разговор и про заводы, которые размещены в Европе, работают в том числе на украинские ВПК, но президент отметил, что это не значит, что Россия собирается вот-вот, значит, по ним ударить, хотя мы видим, как на Западе, в странах Европы активно разворачивают вот эти провокации, инциденты с дронами, и приходится каждый раз этими словами, этими тезисами отрезвлять. Но с другой стороны, и нет, знаете, как бы так сказать, отступлений с точки зрения самого украинского кризиса. Мосты горят, энергетика выносится, складские помещения двойного назначения тоже. Да? То есть вот вы заметили вот это разграничение, когда с одной стороны есть действие, с другой стороны холодный расчет и абсолютно точное заявление?
7: Ну, я вижу то, что вся сегодняшняя как бы инфраструктура России и вся государственная машина, вся военная машина, они работают по единому плану. Это план не просто как бы протянуть там день до ночи продержаться, а это план по нанесению врагу поражения, причем стратегического. И враг, который, в общем, снял с себя все моральные ограничения, в итоге оказался перед перспективой, когда он в этой войне теряет в разы больше, чем думал, что, как бы сказать, что получит. Потому что компактность Украины, ее несостоятельность и промышленная, экономическая, какая угодно, на фоне тех средств поражения, о которых говорил президент, а мы действительно применяем сейчас очень много чего и постоянно совершенствуем, приводит к тому, что Украина практически еженедельно теряет целые кластеры и экономики, и промышленности, и сельского хозяйства, и логистики. И, конечно, такая война, она сейчас является огромной проблемой для Запада, потому что одно дело восстанавливать на Украине там разрушенные военные системы, там завозить им какое-то ПВО, там перевооружать, там, давать какие-то там новые системы связи взамен потерянных, это совершенно другое пытаться держать, пытаться реанимировать, например, там уничтоженную металлургию или реанимировать ту же самую логистику морскую. Это все уже невозможно, это огромнейшие деньги, которых у Запада сейчас просто нет. То есть оказалось, что война на Украине против России может не просто дорогой, нам стоит дорогой, как раз это сейчас для Запада огромная проблема.
2: Меня, знаете, в этом контексте еще очень впечатлила фраза президента следующая. «Вооруженные конфликты, к сожалению, есть и будут. Это неотъемлемая часть существования человечества. Сейчас надо поднять вопрос о правилах их ведения». Вот, знаете, я тут как журналист и как в прошлом военный корреспондент понимаю, что очень сильно эти правила изменились, когда буквально ВСУ стараются выцелить журналистов, и понятно, что сейчас там опознавательные знаки — это лишь, да, очередная мишень для противника. Вот нужно ли действительно сейчас миру договариваться о правилах ведения войны, когда и новые средства поражения появились? И дроны, которые могут абсолютно не иметь за собой, да, никаких опознавательных объектов, предметов и прочего. Как вы считаете?
7: Ну, вы знаете, здесь нужно понимать, что мы говорим с вами, может быть, как бы о благих намерениях, но такие соглашения обычно появляются только в результате очень больших конфликтов, я бы сказал, мирового уровня, когда все противники, участвующие в этих конфликтах, понимают, что, как бы сказать, жертвы принесены такие, что повторять это снова невозможно. Пока мы имеем дело с такой как бы парамировой войной, то есть войной мировой, которая ведется на территории Украины против России. И многие участники, которые должны были бы быть или должны будут договариваться, они сейчас удалены от тех жертв и от всего того, что происходит. И поэтому они будут дальше играть на то, чтобы пытаться ослаблять Россию. Даже если война между Россией и Украиной закончится, противостояние между Россией и Западом не денется никуда, по крайней мере, при сохранении нынешних западных элит.
2: Владислав Владиславович, по результатам выступления Владимира Владимировича, как вы считаете, а что самое главное должны были уяснить мы, жители России? Да, там с Западом и Европой понятно, какие посылы. А вот нам что важно сегодня понять всем?
7: Для нас очень важно понять, что, как бы сказать, никакого расхолаживания не происходит. Никаких попыток договариваться за спиной общества не происходит. Никаких идей о каких-то там перемириях, о том, чтобы как-то любой ценой на выбраться из этой сложной ситуации не будет. То есть Россия будет идти до конца, Россия добьется своих целей, и Россия в этом случае будет, ну, скажем так, со своей армией, со своей народом.
2: В подтверждении слова президента: России нужны гарантии безопасности и условия для мира на длительную перспективу. Но я смотрю, да, президент все-таки поддержал предложение Трампа. Понятно, позиция американского лидера заключается в том, чтобы компромисс был таким, чтобы ни одна из сторон не выиграла в данном случае от этой сделки, от этого соглашения. Но тут тоже, я так полагаю, Россия ни в коем случае не отступится от своих интересов, национальной безопасности ни в коем случае, да?
7: Ну, безусловно. Надо понимать, что для России сегодняшняя ситуация, она является, ну, как бы сказать, экзистенциальной. Мы в этом случае ведем речь, прежде всего, о гарантиях нашего будущего. И, с другой стороны, мы отлично понимаем, что вот в условиях того конфликта, который идет, ну, даже если будет достигнуто соглашение, даже если мы сможем нейтрализовать украинскую угрозу, это совершенно не следует, сказал Путин, что не будет каких-то следующих войн. Поэтому...
2: Тем более это уже проходили. Да, спасибо большое. Владислав Шурыгин, военный эксперт, постоянный член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай», был в эфире «Радио Спутник». Я ведущий Денис Воробьев. С вами прощаюсь. До свидания.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Миру нужно своевременно выработать правила использования искусственного интеллекта в интересах человечества, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, история показывает, что остановить прогресс невозможно. Это касается и нейросети, ее роль будет возрастать. При этом искусственный интеллект может и должен использоваться как

0: Площади. Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме, при этом уточнялось, что дом не эксплуатируется. Прокуратура Адмиралтейского района взяла на контроль проверку по факту происшествия. Европейские политики все чаще выступают за мирное урегулирование украинского конфликта на фоне усталости граждан от него, пишет издание Wall Street Journal. В качестве самого свежего примера приводятся слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее призвал к дипломатическому решению конфликта, в то же время продолжая настаивать на необходимости немецких поставок вооружения Киеву. Русские дома по всему миру развернут огромную сеть презентаций для демонстрации зарубежным странам динамичного развития Абхазии, ее культуры и истории, сообщил глава МИД Абхазии Олег Барцес. Он встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Барцес отметил, что для Абхазии очень важны такие возможности для того, чтобы о республике узнали как можно больше стран мира. Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу, сообщило турецкое министерство торговли. Ведомство отметило, что соглашение станет основой для усилий по достижению цели в 10 миллиардов долларов товарооборота. Договор призван развивать торговые отношения в более предсказуемых рамках и учитывая чувствительные сектора экономик обеих стран. Он затрагивает не только товары, речь идет и об услугах, инвестициях, электронной торговле, сотрудничестве в таможенных вопросах. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев. И в ближайшие полчаса обсудим несколько актуальных и интересных новостей. Начнем с чего? С заявления и мнения помощника президента России Владимира Мединского. Владимир Ростиславович считает, что полномочия, дисциплинарные полномочия учителя и директора, касается это школ, нуждаются в расширении, причем в существенном. И что интересно, это прямая цитата. В классе должна быть абсолютная власть учителя, а в школе директора, как капитана на корабле. Тогда он должен и сможет нести полную ответственность за образование и воспитание в рамках закона. Давайте разбираться. Учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы Юлия Нефедова уже на прямой связи со студией. Юлия, я рад вас приветствовать.
3: Да, здравствуйте.
2: Знаете, у меня эти выбор был. Вот, либо журналистика, либо учитель в школе. Но вот так вот судьба сложилась. Но знаете, продолжая личные наблюдения, вот исключительно такого характера, очень простого, бытового, вот 5 человек у меня из очень близкого круга знакомых, которые связали свою жизнь, да, с преподаванием в школе. Из них не остался работать никто из 5. Все, 0. Продержались, может быть, год, полтора, самые стойкие 2. Потому что один из вот частных примеров, тоже девушка рассказывала, заваливали буквально жалобами, там, заявлениями в департаменты образования, директору школы, потому что вот учитель посмел ребенку там двойку поставить или как-то высказаться, ну, да, понимая, что это тоже часть учебного процесса. Действительно ли сегодня, на ваш взгляд, эта несправедливость, она существует? И в какой момент этот перелом произошел, когда учитель воспринимается не как, ну, не как наставник, не как еще и жизненный учитель, а как, вот, извините, человек, который оказывает услугу?
3: Денис, мне кажется, что, конечно же, все идет из семьи. Да, то есть если в семье ребенку объясняют, что нужно уважать педагога, что в школе нужно вести себя подобающим образом, не переходить рамки приличия, ну, не только, конечно же, в школе, да, то, если честно, я не представляю, да, чтобы воспитанный ребенок хамил, ругался и нарушал процесс учебный. У меня просто, наоборот, другая история, другой опыт. Больше 9 лет работаю с детьми, с родителями. У меня муж тоже в свое время, он 15 лет проработал в школе. Тетя, учитель математики, стаж у нее там более 30 лет.

0: И вы знаете, мы ни разу не встречали родителей, которые писали жалобы. Были какие-то спорные моменты, да, когда ты приглашаешь родителей или родитель сам записывается к тебе на беседу, и в процессе диалога, да, конфликт, спорные вопросы, они сами собой как-то решались. Но чтобы доводить дело до департамента образования или до директора школы, лично я с таким не сталкивалась. Но это не значит, да, что такие истории...
1: Да, это исключительно частный случай, да, вот ваш частный случай, мой там частный случай, понятно,
0: вот,
1: что...
0: Вот, я про это и говорю, что здесь, конечно же, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, потому что есть нарушение дисциплины со стороны детей, и все об этом знают, да, в каждой школе, скорее всего, есть трудные подростки, с которыми нужно работать, и работать не всегда легко, и не все выдерживают учителя, да, потому что дети разные бывают. Есть другая сторона медали, когда и детям не так просто найти общий язык с педагогами, поэтому я считаю, что, конечно же, здесь... Нужны четкие, строгие регламенты и для учителей, и для родителей, и для детей, потому что и родители, и учителя, и ученики – это единое целое, да, образовательного процесса.
1: А как вы считаете, есть, ну, некое такое предвзятое отношение к молодым учителям, молодым педагогам со стороны родителей детей?
0: Потому вот что, это, да, мне кажется, есть. Вот с этим я столкнулась сама, потому что когда я пошла на свое первое родительское собрание, мне дали 6-й класс, уже потом, да, в процессе нашей дружбы, так сказать, со многими мы до сих пор общаемся, родители делились и говорили о том, что они шли на это родительское собрание очень настороженно, думая о том, что им точно не понравится этот молодой педагог и чему может научить девочка, которая вот только-только выпустилась из университета. Такое есть. Но потом, как мне кажется, я тоже общаюсь с молодыми коллегами, родители и дети, они меняют свое мнение буквально за одну беседу. Если педагог, правда, любит свое дело и с открытым сердцем заходит в класс.
1: Нужно ли в таком случае вот решать какие-то вещи, ну, формально, да, говоря о статусах, о полномочиях? Может быть, действительно есть что-то, что напрашивается, о чем учительское сообщество говорит очень много и пытается донести, или наоборот, да, вот все решать на уровне таких частных случаев и разговоров?
0: Нет, конечно же, хочется, чтобы статус учителя был закреплен, и на государственном уровне учителя были выделены, да, чтобы эта профессия была престижной, и даже дети, да, которые, знаете, как раньше спрашивали, кем ты хочешь стать, ученым, космонавтом и так далее. И хочется, чтобы многие дети мечтали стать учителем, потому что это очень нужная, одна из самых важных профессий наравне, наверное, с другими, да, профессиями, которые работают с детьми, с людьми в целом. И... Ну, много на самом деле, я читаю форумы учителей, кто-то хотел бы, чтобы были определенные, я не скажу, чтобы наказания, да, но какие-то строгие правила по отношению к детям, если ребенок систематически нарушает дисциплину, нарушает порядок, оскорбляет учителя, чтобы это было тоже закреплено на законодательном уровне, чтобы были какие-то рычаги воздействия на таких детей. И это, наверное, одна из главных, да, главных разговоров, которые ведется. Ну и такие бытовые, бытового формата есть темы в учительском сообществе. Недавно читала об ипотеке, да, для учителей, жилье для учителей, каких-то льгот и так далее.
1: То есть, в любом случае, мотивирующие факторы, хотелось бы поболее их, да? А вот и тут скорее, да, инструменты не столько наказания нерадивых учеников, а защиты самого учителя. Сколько же тоже было скандальных случаев, да?
0: Да, здесь именно я редко встречаю, чтобы там учителя говорили, все, наказать, выгнать, отчислить и так далее. Нет, в основном мы ищем такие рычаги воздействия, чтобы и самому ребенку помочь. Потому что порой хулигану самому непросто, да, от его же поведения, потому что он в обществе не может найти места. И учителя хочется защитить, и педагоги сами понимают, что нужно и с такими детьми работать, в правильное русло их направлять.
1: Mm-hmm. Да тут тоже хорошо, что господин Мединский эту историю видит и понимает. Он говорит, следующее: сейчас создано слишком много инструментов давления на учителей, на директора со стороны разного рода сообществ. Тут, наверное, нет смысла конкретизировать, что за сообщество, а вот инструменты давления, да, здесь, наверное, действительно присутствуют с точки зрения, ну, я не знаю, и успеваемости учеников, и,
0: конечно, да,
1: у вас же присутствует так называемый KPI, да, в любом случае, наверное, учительский.
0: Конечно, и рейтинги школ по результатам ЕГЭ, да, ГИА, и МЦКО, ну, то есть всевозможные срезы знаний, естественно, это все есть, и от этого, мне кажется, уже мы не уйдем, и, с одной стороны, это тоже должно быть, потому что как понять результативность школы той или иной, или учителя, но поощрения тоже нужны.
1: Это безусловно, но все-таки, да, вот в конце июля этого года Владимир Владимирович подписал указ, который закрепляет статус преподавателя на государственном уровне, но помимо этого, да, конечно, хочется еще и каких-то вот реально практических решений. На ваш взгляд, как можно завлечь учителей, педагогов, потому что я часто слышу эти истории о нехватке специалистов, но все-таки в малых городах, да, сельские школы в том числе, особенно молодых ребят. Энтузиасты есть, конечно, но как эту историю переломить в лучшую сторону?
0: Вы знаете, да, для меня этот вопрос, он очень сложный, потому что исключительно мое мнение, что в школу идут работать люди и задерживаются там на долгие-долгие годы, которые туда идут не из-за каких-либо, да, финансовых моментов. И если ты любишь свою профессию, ты будешь работать с детьми, но я и с коллегами согласна, да, как кормить семью, как кормить детей. Здесь, конечно, и молодых специалистов, и учителей более опытных, думаю, будет стимулировать оставаться в школе именно финансовая сторона этого вопроса. Несмотря на то, что все-таки я считаю, что без любви, даже если будут платить миллионы, да, лишние люди, они все равно будут отсеиваться.
1: Ну, потому что это профессия такая. Тут только призвание, и ничего иначе. Вот такая искренняя любовь. Спасибо, спасибо большое, Юля. Юлия Нефедова была в эфире «Радио Спутник», учитель русского языка, автор книг и популярных блогов, руководитель онлайн-школы. А мы движемся дальше.

0: теперь поговорим про самое лучшее ПО в мире, конечно же, российское. И у нас создали дополнительный эшелон прикрытия. Работает он на предельно малых высотах. Понятно, что, во-первых, против чего это. И помимо наращивания беспилотников ударных, в чем тоже, безусловно, мы видим огромные подвижки, так и защита, конечно же, гражданская инфраструктура, в первую очередь, ввиду провокации, откровенного террора и русофобских заявлений со стороны Украины, но и не только ее. Владимир Ернасян на прямой связи со студией, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт. Владимир Максимович, мое почтение. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Можно ли сказать, что это действительно сегодня вызов да не только для России, которая действительно находится в горячей фазе противостояния с Украиной, с Объединенным Западом, но и в целом для мира, когда ПВО нужно не то что переделывать, а расширять, скажем так, ассортимент его применения ввиду новых вызовов?
1: Да, конечно, и не только расширять, а ассортимент, но и серийное производство различных видов огневого воздействия на беспилотные летательные аппараты, в частности, как летящие на низкой высоте, на предельно низкой высоте, так и, собственно, летящие на уже там 3-9 тысячах метров и так далее. Ну и речь идет и о беспилотных катерах, которые угрожают акваториям там от Балтийского до Черного моря, нашим гаваням. И там тоже есть серийное производство. Вот в Питере компания делает модульное оснащение наших бетов, которые по скоростным характеристикам, по этим параметрам, они даже побыстрее будут, чем быки противника. Ну а что касается антидроновой защиты нашей инфраструктуры и наших частей, сухопутных, в том числе частей, которые генерал Мордвичев вот в последнем интервью, крайнем интервью «Звезде», там и шла речь о малом небе, там, в принципе, шла речь о том, что создаются специальные мобильные огневые группы, которые уже показали свою эффективность. Ну и, конечно, здесь еще речь идет о том, что наши губернаторы, многие инициативно, значит, под собственным кураторством создают подобные отряды, которые, собственно, работают напрямую с Министерством обороны, взаимодействуя и по оповещению, это и барсы наши, которые могут, значит, взаимодействовать с нашими сухопутными частями, морской пехотой, для того, чтобы не упустить летящий дрон, по секторам разбивается и, грубо говоря, поражает его уже, если он прошел, если пропустил из роя там кто-то, то, конечно, уже этот эшелон работает, который, собственно, уже на рубежах обороны, на опорных пунктах и так далее.
0: То есть вот это и позволяет действительно вот такие огромные раи дронов поражать? Ну, понятно, что сколько там, ну, и Сергей Семенович Собянин начитывается.
1: Задача, да? Это комплексная задача, и система РЭП, и системы противодействия, связанные с разведкой, и агентурные сведения, которые идут на второй эшелон, на третий эшелон и так далее. Речь идет о сигналах, речь идет о том, что мы можем подавлять, и речь идет о том, что мы можем поражать различными видами. От ближнего радиуса действия до дальнего радиуса действия, на малой высоте, на предельно малых высотах, с помощью вертолетных патрулей, с помощью, значит, огневых мобильных групп и так далее. Это все, самое главное, взаимодействие этих всех эшелонов. Если нет взаимодействия, нет оповещения, и сектор может пропускать удар. А если есть взаимодействие и есть сигнал от дальнего эшелона на ближнем, то если даже пропустил, то поймаем. Ну, грубо говоря, здесь речь идет о том, что об этом задумались не прямо сейчас, это уже годами отрабатывается. Сейчас появились и внедряются новые модульные станции РЭП. Есть варианты, связанные с нашими мобильными группами, а не обычными дронобойными, которые там случайно показывался и ездил там на буханке, там, которая со срезанной крышей. Сейчас это системная работа, в этом весь смысл заявления и весь смысл интерпретации, которые мы получаем сейчас через открытые источники, что это системная работа по защите не только инфраструктурных объектов, но и мест временной дислокации, мест постоянной дислокации личного состава и так далее. Это не просто разовая сетка какая-то, натянутая там в коридоре для передвижения, ротации и эвакуации. Нет. Речь сейчас идет о системной работе, системном создание внутри коллективов воинских специальных подразделений. Мало того, еще создается специальное подразделение, которое работает еще и, ну, можно сказать, не на Министерство обороны, а на конкретный объект городской инфраструктуры. То есть курируется непосредственно губернатором и замыкаются, да, они все равно с Министерством обороны сотрудничают, но там и обмундирование, и логистика, и автомобили, и модульное вооружение, это уже все во взаимодействии уже с руководством непосредственно на местах.
0: А я так полагаю, у нас с противником разные подходы. Ну, условно, Украина делает ставку на количество, а мы на качество.
1: Я бы сейчас не стал говорить о подходах. Почему? Да. Потому что речь идет когда о сетицентрической войне, которая опирается на подобные виды вооружений, в частности, дроны, да, которые, собственно, дают целеуказания. То тут нельзя говорить, что у кого-то что-то, где-то что-то там, где-то у нас быстрее. Например, оптоволокно, когда у нас появилось, они отставали на 3-4 месяца, да? Ну, то есть, грубо говоря, в любом случае серийное производство и аутентичное производство в Россию вряд ли смогут перебить украинское квазигосударство, если бы не помощь Германии и всяких металлов, там, Краусмах и Тиссенов, и Крупов, да? То там вообще речи не шло ни о чем. Мы сейчас, скажем так, мы скорее конкурируем с Европейским Союзом, с британцами, да, и компаниями известными, которые могут быть зарегистрированы в Кремниевой долине, там может быть доля украинского квазигосударства. Но бенефициарами там являются, ну вот, например, компания по выпуску бэков, вот этих Магура, вот этих вот бэков, которые... значит, с 800 килограммами взрывчатки. Там же бенефициар Волос, это бывший министр обороны Британии. Он акционер этой компании, да, зарегистрированный в Кремниевой долине, со стартап уже миллиард долларов. А, как казалось бы, это украинская компания. Нет, это все оттуда идет. И там деньги остаются, они получают и пилят, запускать могут Firepoint, вот этот, ну, может запустить рой там из 500 дронов, а на бумаге написать, что запустили они 1500.
0: Ну да.
1: И все сбили. Ну, грубо говоря, заработали денег.
0: Я просто, простите, почему говорю про подходы? Условно, реактивный дрон наш с пулеметной точки не сбить. А там...
1: Конечно, не сбить. Ну, вот. Во-первых, он был скоростной. Во-вторых, он, по большому счету, непонятно чем начинен. Да? То есть, грубо говоря, если это идет рой, то по большому счету определить, где взрывчатка и кто куда летит, кто разведчик, а кто таран, а кто бьет, невозможно. Они не могут определить, куда бить, тем более противоракет у них нет, а пулеметом его не сбить. Поэтому они пропускают удары. Это очень, скажем, огромное преимущество именно турбореактивные дроны. Потому что на первом этапе, ну, 2-3 года назад, когда речь шла о похожести Тегеране на шоссе, к примеру, со 136-й, речь не вели о том, что мы на сегодня усовершенствовали дроны до такой степени, что он может только по крылу и по силуэту угадываться. Но абсолютно другая навигация, начинка, это совсем другой дрон, абсолютно другой, и он неуязвимый. Пока что они не смогут это, даже если по шпунтикам, винтикам с помощью обратного инжиниринга они смогут его разобрать, они будут, ну, месяцами разбираться, но это полгода может пройти, вот, пока они разберутся, что там есть. А кто будет разбираться? Ну, понятное дело, что не украинцы. Это будет Raytheon Technologies разбираться компания, да, это будет разбираться компания Dichel Defense немецкая, это будет разбираться компания Matra Defense французская, это не украинцы будут разбираться.
0: Владимир Максимович, не могу не спросить, учитывая кадры, которые расходятся по разным источникам информационным, может ли реактивный дрон сегодня, имея все свои возможности и характеристики, ну, например, успешно подорвать ту же опору моста, например, ну, еще если мы берем мост такой...
1: Взрывчатки, да. Не хватит взрывчатки. То есть это нужно бить высокоточной ракетой или с помощью диверсии. Ну, вот смотрите, или БЭК. Ну, вот если там 800 килограмм взрывчатки, то хватит. Вот. А если там 50 килограмм взрывчатки или 150 килограмм даже, да, то не хватит.
0: Особенно если мост такой, знаете, на совесть. Еще советской, да.
1: Например, да? Ну да, а вот ну, если далеко лететь, это значит топлива больше. Чем больше топлива, тем меньше взрывчатки. То есть если близкое расстояние, то взрывчатки больше, топлива мало. То есть, грубо говоря, и еще тот момент, куда попал.
0: Ну, тут конечно, да.
1: Куда попал. Вот такая ситуация.
0: Но можно парализовать, я так понимаю. Ну, парализовать, если не вынести, но движение остановить, да, на время.
1: Да. Ну, в любом случае, конечно, бомба и ракета, она, скажем так, наши КЭБы, ФАБы и высокоточные, даже сверхзвуковые крылатые ракеты, даже не гиперзвуковые наши, да, там, а даже просто сверхзвуковые, ониксы даже, вот, которые есть на вооружении, да. Ну, там, конечно, там бандура такая, что... Ну, плюс там круговое, вероятно, отклонение небольшое, в отличие от их хваленых, как они заявляют, по заявленным данным. Они говорят, что у них вот будет скоро, там, грубо говоря, оперативно-тактическая ракета, которая может лететь на 800 километров и иметь 800 килограмм взрывчатки. Но при этом они не говорят, что у них круговое, вероятно, отклонение 20 метров. Но что превышает в 20 раз наши высокоточные ракеты. То есть, грубо говоря, если мы говорим о наших высокоточных ракетах, то наше круговое вероятное отклонение – это 1-2 метра максимум. Да?
0: То ювелирная точность, да.
1: Да. Вот такая ситуация. Ну, преимущество колоссально в России. А то, что огромное количество дронов, ну так весь Запад их производит.
0: Да,
1: немецкие двигатели. А значит, АБЭКи – это австрийские от гидроциклов двигатели. Значит, взрывчатка даже финская. Mm-hmm. Это не украинская взрывчатка. Взрывчатка финны дают. Значит, Консберг Дефенс и Ремус делают подводные дроны.
0: Ну, сборная солянка, так, короче,
1: конечно,
0: говоря. Позвольте сразу уточню. Вот сейчас вот я вижу, буквально пока мы с вами общаемся, следующую новость. Wall Street Journal передают. Силы беспилотных систем ВСУ лишь на 14% обеспечены нужными им дронами средней дальности. Это я по РИА Новости цитирую. Скажите, сейчас вот дроны, которые Украина получила, как раз от западных партнеров, они условно с конвейера сразу в бой, или вот есть некий запас? Я понимаю, это вопрос, возможно, да, не по адресу, но все равно.
1: Ну да, это, конечно, не по адресу, потому что я не обладаю всем спектром данных относительно складов боеприпасов там и складов вооружения, но я точно знаю одно, что на Украину, даже если Соединенные Штаты или какая-нибудь компания частная говорит о том, что там мало дронов, то это всего лишь дисклеймер, потому что во все времена, если даже Америка отказывалась, Центральное разведывательное управление через оружейных баронов, они находили способы доставок там, по накладным там, террористам. В любом случае, они Россию рассматривают как экзистенциальную угрозу для себя, поэтому у них оружейные бароны – это институт. Это институт, который прикрывает политику государства. Они на официальном и неофициальном уровне работают. В частности, на официальном, пожалуйста, вот вам оружие.
0: Это да. Это все прекрасно видно. Спасибо огромнейшее, Владимир Максимович. Владимир Ярносян, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, военный эксперт, был в эфире радио «Спутник». До свидания.

Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, столько же в Сухуми и Херсоне. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин прокомментировал попытку Запада создать железный занавес. Минск ратифицировал договор с Россией о взыскании долгов в пользу белорусских госорганизаций. У человека впервые выявили передаваемую комарами потенциально острую инфекцию. Подробности далее. Любая попытка создать новый железный занавес неизбежно закончится провалом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства подчеркнул, что новый железный занавес пытается повесить не Россия, а именно западное сообщество. Минимум каждый третий призывник на Украине сегодня дезертирует, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что украинская прокуратура в последнее время возбуждает до 20 тысяч уголовных дел в месяц за незаконное покидание воинской части. По словам посла, на Украине сегодня созданы условия концлагеря и вся страна – система отлова мобилизуемых. Пострадавших в результате пожара в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Петербурге нет, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу. При этом, по информации ведомства, есть угроза распространения огня на соседние с особняком помещения. Причина пожара устанавливается, прокуратура начала проверку. Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией по взысканию долгов в пользу белорусских государственных организаций, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Там отметили, что международным договором определяется порядок перечисления с использованием счетов Министерства юстиции Белоруссии в российском и белорусском банках денежных средств, взысканных с должников в России в пользу белорусских госорганов и бюджетных организаций. ООН считает, что саморегулирование индустрии искусственного интеллекта недостаточно для снижения рисков, связанных с развитием нейросети, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерреш Стефан Дюжарик. Он также не согласился с предположением о том, что ООН начнет использовать термин «сверхинтеллект» вместо словосочетания «искусственный интеллект». Напомню, ранее президент США Дональд Трамп предложил использовать термин «сверхинтеллект» для обозначения нового этапа по развитию технологий искусственного интеллекта. Случай заражения человека вирусом Синбис, который передается через комаров, может вызвать острое заболевание. Впервые зафиксирован в Германии, сообщает Институт Роберта Коха. Так, в сентябре у 60-летнего мужчины из федеральной земли Баден-Вюртемберг была лабораторным путем подтверждена инфекция, вызванная этим вирусом. Впервые вирус Синбис был обнаружен в Германии в 2009 году. В организме комаров до нынешнего года в ФРГ не регистрировались официальные случаи заражения человека. Институт уточняет, что заражение вирусом произошло непосредственно в Германии. Мужчина жаловался на лихорадку, высыпание на коже и боль в суставах. Специалисты планируют провести дальнейшие молекулярно-биологические обследования заболевшего. Институт пишет, что вирус передается человеку через комаров и птиц. Случаи заболевания особенно часто описывались в Северной Европе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутника». Мы работаем для вас в прямом эфире. У микрофона ведущий Денис Воробьев, а на прямой связи с нашей студией в ближайшие полчаса профессор, доктор политических наук Игорь Панарин. Игорь Николаевич, мое почтение, рад вас приветствовать.
3: Я рад слышать и вас, и ваших уважаемых радиослушателей.
2: Это взаимно. Что ж, много тем, я думаю, успеем мы большинство из них сегодня обсудить. И если позволите, начнем с такой персонали, как Урсула фон дер Ляйен. И Еврокомиссия рассмотрит передачу финансовых решений. Понятно, это фигура, вокруг которой много, порой даже комичных ситуаций, но все-таки, да, второй срок в должности председателя Европейской комиссии что-то да значит. И я очень хотел бы вместе с вами зафиксировать, да, сегодняшнее влияние роль Урсулы фон дер Ляйен? И отталкиваясь от темы, да, вот от передач финансовых решений, насколько эти полномочия могут расшириться, пожалуйста?
3: Ну, прежде всего, действительно, она все-таки второй срок. Я бы три характеристики дал этой даме. Это русофобка, причем, я бы сказал, оголтела русофобка. Потом коррупционерка, потому что многократно ее обвиняли в финансовых нарушениях, особенно во время вот пандемии. Ну и третья — милитаристка. То есть она пытается европейские деньги, общие деньги направить все-таки не на нужды действительно жителей Европы, а вообще на личные либо цели, либо на военные цели. Ну и, конечно, много скандалов связано с ее личностью, но надо отметить, наверное, вот последнее выступление в Страсбурге, когда она выступала, и после греческой депутат с именем очень красивого Афродита, она, собственно, в лицо ей высказала все претензии, наверное, не только личные, но вообще всего населения Европы, да и не только Европы, когда она там привела конкретные факты. Но, к сожалению, Урсула по-прежнему вот рулит, да, и то, что ей дается возможность управлять финансовыми потоками, для нас, конечно, не очень хороший индикатор, потому что ясно, что в силу вот ее русофобии она будет все-таки стремиться деньги европейские направлять против России во всех возможных вариациях. Ну и я напомню такой важный факт, может быть, не все об этом знают, что в Милане, в Ласкале, в знаменитом, так сказать, месте, была когда-то еще давным-давно, около 5 лет назад, опера Борис Годунов, но с вариациями, антироссийскими добавлениями. Вот Урсула там была главным гостем. Она как бы консолидировала, к сожалению, вокруг себя всю антироссийскую, европейскую и не только европейскую элиту. В данном случае это такая знаковая негативная фигура, которая олицетворяет вот все зло европейское, незаслуженное в адрес России. Но она вот как квинтэссенция всего этого черного антироссийского зла, я бы сказал.
2: Игорь Николаевич, ну, получается, она угодна политике партии, если мы будем под этим выражением понимать Брюссель и общие вот такие антироссийские настроения, и раз действительно и второй срок, и расширение полномочий, все к этому ведет, к усилению антироссийской риторики.
3: Она угодна не населению Европы. Это важно разделить. Общее население Европы, они к ней относятся критично, негативно. Она не угодна, наверное, и большинству депутатов Европарламента, но она угодна глобалистской элите, которая находится у власти и в Брюсселе, и в ряде ключевых европейских стран, потому что она полностью проводит линию антироссийскую, да и антиевропейскую, по сути, потому что ее стремление подавить даже права там фермеров, каких-то мелких средних предпринимателей в угоду крупным корпорациям. Это еще важно, она же женщина все-таки, но, казалось бы, должна проявлять какие-то чувства гуманности, призывать, ну, к укреплению семьи, каких-то социальных ценностей, социальных программ. Она вот как биоробот определенный, глобалистский биоробот, она идет по программе, и она вкладывает вот такую свою черную душу, вот свои черные замыслы личные в реализацию. Это дало возможность тем лицам, то есть банкирам и политическим деятелям глобалистским, которые принимают решения, все-таки вот дать ей возможность опять руководить, еще и дать финансовые рычаги определенные. Поэтому это противник, к сожалению, эмоционально мотивированный негативно по отношению к России. Это нужно учитывать вот при нашей работе в целом с Европой, ну и с ней лично, как с руководителем Европейского Союза.
2: Знаете, что искренне, ну лично мне, например, непонятно, откуда такая уверенность у текущих лидеров, национальных лидеров государств, у тех, кто восседает в Брюсселе, уверенность в курсе такой самоубийственной политики, говоря об отказе от российских энергоносителей, Макрон. Да, президент Франции активно признает и прямо, что Европа лишила себя преимущества, отказываясь от российского газа. Но в то же время, знаете, когда выносится энергетика и экономика Украины, там понятно, потому что вся надежда как раз-таки на европейских спонсоров, своих денег нет. А Европа-то на кого надеется? И вообще, есть ли действительно эти надежды?
3: Есть, вот вы очень хорошее, так сказать, слово использовали, самоубийственный курс. Это действительно, мне это напоминает, вот как комары летят на огонь, там, на лампочку. В принципе, они могут погибнуть, и большинство погибает, но они все равно летят. Это какая-то заданная программа, ощущение, что вот трепанация черепа произошла у определенных, так сказать, фигур. Им туда что-то вставили и как бы вот, направляют на самоубийственный курс, о возможности вот обратной связи, какой-то собственной программы анализа текущей ситуации. Действительно, Макрон в Мадриде на экономическом форуме признает, да, эти экономические программы развития Европы под угрозой, потому что раньше мы опирались на дешевые российские энергоресурсы. Он даже назвал Центральную Европу неким мотором там европейским, который с помощью вот российских энергоресурсов давал Европе возможность. Но дальше Макрон вывода-то не делает, что давайте как-то переосмыслим и обратимся к российскому руководству, ну, с просьбой начать какой-то диалог восстанавливать. Нет, он как бы останавливается. Ощущение, что он сделал шаг вперед, а тут его за ниточку дернули, и он остановился. И вот это большая проблема современной Европы, когда неадекватность, ну, по сути, кучки бюрократов, банкиров, военных, потому что есть ряд военных неадекватных, они создают какую-то психическую разную болезнь вот у глобалистской элиты Европы, которую пока не удается здравым силам в Европе все-таки остановить. Но я имею в виду там ряд есть, как их называют, консервативных политиков в Италии, в Германии, но они пока вот не могут затормозить вот этот самоубийственный курс. По сути, ощущение телеги европейской, которая катится в пропасть, кричит, что мы, да, понимаем, что есть трудности, но мы все равно будем катиться. Это вот какая-то особая форма психической болезни, глобалистская, я бы сказал.
2: И, знаете, здесь еще можно как-то с натяжкой понять заявление лидеров той же Германии, Франции, Британии, хоть она и формально не в Евросоюзе, учитывая и былые заслуги Германии в виде промышленного сердца Европы. Ну, как бы, понятно, у них запас прочности больше, сравнивая с теми же прибалтийскими странами. Но почему-то именно прибалтийские страны, если мы конкретно будем про Эстонию сейчас говорить, которая запретила в том числе да, транзит российского и белорусского зерна, почему-то очень охотно лезут на рожон. Чем это вызвано? Вот попытка тоже угодить Брюсселю, понимая, что та же Эстония, да, она же входит в состав Евросоюза там, с 2004 года. Понятно, там дотации больше получить. Зачем?
3: Ну, наверное, здесь две составляющие. Я бы еще добавил просто психологический комплекс неполноценности. И вот эти заявления последние по зерну в отношении российского и белорусского зерна, ну, они, во-первых, практически эти порты России не используются, ну, практически там, может быть, какие-то доли процента. Вот европейские это стремление напомнить о себе, о том, что мы якобы там на какие-то глобальные процессы вот, влияем. Ну и вот третий момент, на который вы обратили внимание, ну это как вот в цирке, да, дадут печеньку, он там подпрыгнет. То есть мы хотим подпрыгнуть, и Урсула фон дер Ляйен получить какую-то там дополнительную печеньку за свою вот русофобость, проявление, ну уже в экономической сфере. Вот этот такой синтез комплексов психической неполноценности в определенном смысле, русофобии, ну, такой, я бы сказал, уже местечковой, потому что о какой-то глобальной там сложно говорить, и стремление получить вот какую-то подачку, вот выслуживаясь. Вот это все прибалтийское, по сути, пространство занимается последние годы, ну а сейчас, в период обострения геополитической ситуации, и когда ресурсов-то действительно уже не очень много, они говорят, ну, нам надо немного, вы нам дайте за нашу русофобость чуть побольше, там, чем каким-то другим средним державам, типа там Венгрии, Чехии там, и так далее. Мне кажется, вот это объяснение.
2: Игорь Николаевич, а стоит ожидать переобувания по части возобновления отношений или торговли с Российской Федерацией? Сейчас же мы слышим заявление, ну, европейцы, понятно, у них курс до 2030 года, полный отказ, здесь вопросов нет. Но американцы, например, да, они вроде бы не против, с другой стороны, есть условия. Сначала решаем украинский кризис, потом уже разговоры о сотрудничестве. Может ли быть может ли сложиться ситуация иным образом, когда действительно этот кризис, энергетический кризис, продовольственный, возможно, кризис в мире разрастется до таких масштабов, что уже, в принципе, никто не будет обращать внимания на этот самый украинский кризис и будут пытаться договариваться с Россией?
3: Ну, мне кажется, вот Дмитрий Песков, представитель президента, довольно выверенно построил свой ответ на данный вопрос на пресс-подходе. Вот переговоры Кирилл Дмитриев ведет. Там он встречался с представителями Минэнерго, там Минфина, перед этим с Кушнером и Уиткофом. Ну, вроде бы все идет неплохо, но американцы, как он сказал, они пытаются увязать это с украинским регулированием, хотя наш российский президент несколько раз была знаменитая фраза «мясо и котлеты, мясо отдельно, мухи отдельно» и так далее. Ну, есть украинский кризис, но с другой стороны, есть, на Аляске было много сказано, даже там и мост вроде бы, там теоретический тоннель, в общем, различные планы связи Чукотки с Аляской, но действительно есть экономические интересы. Сам Трамп говорит, что вот дизель в США в какой-то степени зависит от украинского кризиса. Так давайте начнем экономические проекты сегодня. Первое, мы должны восстановить авиасообщение. Мы давно, Россия призывает, между Нью-Йорком, Вашингтоном и Москвой. Второе, начать эти проекты, да, параллельно вести переговоры по политическому, дипломатическому регулированию. Россия, в принципе, не отказывается, она об этом говорит многократно. Но чего ждать? Здесь вот, мне кажется, американские партнеры пытаются использовать этот рычаг для вот того, чтобы принудить, ну, если не принудить, но призвать нас к каким-то определенным уступкам в ходе вот политического диалога. Это, мне кажется, неконструктивный путь. Кирилл Дмитриев.
2: Так, что-то на какие-то неполадки со связью. Может, попробуем перезвонить? Да, ничего страшного, прямой эфир такой бывает. Да, учитывая, что хочется услышать максимально, да, с качественным звуком и картинкой, мне и слушателям, безусловно. Так, сейчас коллеги сообщат, когда у нас... Игорь Николаевич, да, проверка связи, как вас слышно?
3: Все нормально?
2: Да, сейчас все хорошо. Позвольте в таком случае еще один вопрос. Есть устойчивый такой выражение в интернете, особенно те, кто играют на биржах и прочее, рыночек порешает. Да, извините за такой подбор слов, но это существует. Действительно. А сегодня для того, чтобы в мире решал бизнес и рынок, который действительно понимает выгоду от сотрудничества России с Соединенными Штатами, хоть раньше у нас и не было достаточно высокого товарооборота, тем не менее, мешает сейчас политический фактор, когда вот есть лобби определенное, который торпедирует все подобные инициативы, да, вот где этот барьер?
3: Ну вот, мне кажется, вы правильно сказали, есть лобби антироссийское, русофобское внутри, собственно, США, потому что Россия демонстрирует готовность к совместным проектам. Более того, они в сложившейся конфигурации США, находящимся, ну, в тяжелой энергетической ситуации из-за иранского кризиса, это не наша тема, ну, просто констатируем, ну, казалось бы, да, ну, сам Бог велел, есть такая поговорка, да. Рыночек-то, конечно, все утрясет, но после того, как будут приняты адекватные, сбалансированные, взаимовыгодные решения в данном случае. Трамп рассуждает там о каких-то, значит, виртуальных инвестициях в Южной Корее, в Аляску там и так далее, не называя ни дат, ни сроков. Но на самой Аляске ведь договорились Владимир Путин в Анкоридже. Дух Анкориджа нужно приподнять можно только реальными начальными хотя бы фазами каких-то экономических проектов. Тем более, ну вот, морская коллегия состоялась в Санкт-Петербурге, мы демонстрируем готовность, по крайней мере, наш северный путь развивать достаточно эффективными темпами. Ну и для США это тоже как бы подушка безопасности определенная. И не только для США, но и для бизнеса американского. Сложившаяся конфигурация, когда у них, ну я не знаю, иранская компания, у них 3,74 был галлон дизеля стоило, сейчас 6,50. Ну, это просто, так сказать, дикая. Вот я бывал много раз в Америке, там же дороги не очень развиты. А вот транспорт эти, у них красивые вот эти, как в фильме «Брат 2», все эти, так сказать, машины перевозящие, но они требуют дизеля, а дизеля нет. Ну, казалось бы, давайте начнем хотя бы сотрудничать вот на этом треке. То есть, мне кажется, что необходимо вот, соединить, может быть, политико-дипломатический диалог, да, и нам в пакете выставить, ну, определенные пожелания, скажем так, как авиасообщение, ряд проектов. А украинского регулирования мы готовы к встрече, это не раз мы говорили, и даже к тройной встрече, ну, в смысле, в формате Россия, Украина, США, в Абу-Даби, там речь шла, по крайней мере, Юрий Ушаков об этом говорил. Но надо с чего-то начинать. Мне кажется, что подход правильный Пескова не ждать, а начинать уже сейчас.
2: Как вы считаете, Игорь Николаевич, вопрос уже, наверное, такой чисто американский, по американской политике, но вот вы цены на дизель упомянули, может быть, это тоже является фактором, ну, естественно, предвыборным и выборным впоследствии, попытки глобалистов, ну и в целом, да, русофобов всячески помешать контактам Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации, как раз сделаны для этого, чтобы еще больше пошатнуть позиции республиканцев, Трампа в частности, да, все еще держать высокие цены. Но это уже такое предположение. Не знаю, согласны вы с ним, не согласны. Пожалуйста.
3: Ну, первое, я сторонник вообще активного американо-российского взаимодействия, экономического, политического, дипломатического. К сожалению, вот были надежды, я был сторонником Анкориджа, встречи на Аляске, и надеялся, что после этого, во-первых, и начнутся экономические проекты, и второе, все-таки украинский кризис, мы выйдем на какое-то взаимоприемлемое, сбалансированное решение. Но ошибка Трампа, с моей точки зрения, колоссальная. Это иранская авантюра, безусловно. И для нас она тоже, в общем, вот помешала, по сути, реализации духа Анкориджа, к сожалению. И, конечно, сейчас там по вопросам, ну, демократы получают 51, ну, предварительно, республиканцы 39, но Трампу для того, чтобы даже добиться понижения уровня цен на дизель, на бензин тоже 4,48, а было 2,50 в среднем. Вот я слушал выступление Трампа 26 февраля, Конгресс, послание Конгресса. Он хвалился там, говорит, вот я добился, сонный Байден такой плохой, а я, смотрите, за год добился цены 2,50, а при Байдене было 4,18. А сейчас-то больше, чем при Байдене. И, конечно...
2: Вдогонку, извините, перебью. Трамп говорил, если бы я был президентом, не было бы украинского конфликта. То же самое может Байден сказать. Если бы я был президентом, не было бы Ирана.
3: Не было бы иранского кризиса. Это да. То есть он себя загнал в ловушку. Но чтобы выйти из этой ловушки, у него рейтинг еще 31%, самый низкий за всю политическую карьеру. Ну, продемонстрировал, вот месяц остался, да, первые какие-то реальные шаги экономического сотрудничества с Россией. Это, кстати, да, сразу импульс там биржам и так далее, надежды на то, что это не слова, бла-бла-бла, а как бы реальные уже действия, подписанные, пусть маленькие там какие-то договоренности, но первые шаги, как открытие там даже полетов Москва-Нью-Йорк, Москва-Вашингтон, например, да, и одновременно какие-то там, пусть маленькие, но реальные проекты. Вот это важно не только для лично Трампа, но и для американского народа, но и для улучшения российско-американских отношений. Все-таки мы их спасли там в годы гражданской войны в Америке, когда две эскадры русского флота стояли в Филадельфии, в Сан-Франциско и защищали. Надо напоминать. Сейчас этап, когда мы можем найти точки соприкосновения экономические, политические, то, что пригласили Путина в США, хорошо, но нужно, так сказать, под это приглашение все-таки выстроить определенные уже деловые контакты, не там иллюзорные, виртуальные. А конкретно я уверен, что Дмитриев предлагает такие проекты. Он, в общем, их обозначал. Там речь идет, ну, о сотнях, он когда-то назвал триллионы долларов. Ну так давайте будем осваивать их для того, чтобы улучшать экономику и России, и Соединенных Штатов Америки.
2: Ну, а договорились договариваться еще на Аляске, да, на Анкоридже. У нас остается не так много времени, 40 секунд эфирного времени. А как, скажите, пожалуйста, Дональд Трамп относится к альянсу НАТО, понимая, что скоро встреча в ноябре, а да, там в Британии и Францию не пригласили? Это тоже воспринимается Трампом как актив и все, что с этим связано, да, с экономической точки зрения?
3: Он обижен и на Францию, и на Великобританию. Конечно, это иранский кризис, он завяз, утонул в этом иранском болоте или ближневосточном и вывел войска из Ирака. Сегодня, кстати, вернее, вчера, это окончательная точка. Поэтому это такие обиды проигравшего геополитика в иранской авантюре, я бы сказал. Но для нас это, в принципе, определенный позитивный бонус, который мы можем использовать, чтобы, ну, НАТО, я бы сказал, тормозить на дальних подступах.
2: Игорь Николаевич, спасибо вам огромнейшее за этот разговор, за этот эфир. Игорь Панарин, профессор, доктор политических наук, был в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.
0: Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет. А количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18.00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
7: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
10: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
11: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
12: «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Россия работает и будет работать с Африкой, но не как это сделали колонизаторы, а чтобы вместе развиваться, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил перспективы африканского континента, где молодость населения создает условия для инвестиций. Президент добавил, что сотрудничество России и африканских стран будет обсуждаться на предстоящем саммите «Россия-Африка». Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки, предусматривающие запрет на ввоз сладостей, семян и продуктов овощной переработки из России и Белоруссии, сообщило Министерство сельского хозяйства Республики. Также запрет касается лекарственных трав, специй и мучных изделий. Кроме того, запрещен ввоз патоки и свекольной мякоти из российской и белорусской сахарной свеклы, а также овощных салатов. Национальный запрет на импорт сельскохозяйственных и кормовых продуктов российского и белорусского происхождения действует в Латвии с 2024 года. Огонь перекинулся с горящего особняка Миллера в центре Петербурга на соседнее

0: благотворительном служении. Кроме того, перед демонстрацией картины в Русском доме открылась фотовыставка о мире всего мира, приуроченная к 80-летию патриарха Кирилла. Более 400 образовательных учреждений во Франции временно прекратят работу в пятницу из-за массовых протестов старшеклассников, заявил министр образования Эдуард Жефре. По его словам, причиной закрытия школ могут быть как уничтоженные на фоне протестов системы пожарной безопасности, так и нападения на сотрудников. Старшеклассники во Франции уже несколько дней протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками, как сообщал телеканал BFM. МТВ. По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные разборки. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Колесо Хабалова присоединяется ко мне в этой студии.
3: Всем здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Кузьмак.
2: Продолжаем. Три темы у нас для обсуждения с экспертами. Начнем мы с темы зарплат. Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия должна стать страной высоких зарплат, ну, реальных зарплат, речь идет об этом, конечно, и должна быть экономика высоких зарплат. Почему? Потому что высокие зарплаты стимулируют спрос. Человек больше зарабатывает, он начинает больше тратить, больше потреблять. Соответственно, растет спрос, ну и рост спроса автоматически так или иначе влияет на состояние предложения на рынке. Хотя здесь эти связи, они взаимообразные, но это уже другая немножко тема. Итак, российская экономика перешла от режима умеренных зарплат к высоким. Так считает зампред Центрального банка Алексей Заботкин. По данным Росстата, средняя зарплата в России в июле достигла 109,5 тысяч рублей, и реальные зарплаты за год увеличились на 3,3%. Прокомментировать цифры и понять тенденции, собственно, нам сейчас и предстоит HR-эксперт.
3: Да.
2: Да. Руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян у нас в прямом эфире. Гарри, здравствуйте.
4: Здравствуйте, рад вас слышать.
2: Взаимно. Когда говорят рост зарплат на 3,3%, вот мне кажется, обычному человеку это не говорит ни о чем. Вот.
3: Можно я добавлю? Очень Конечно. Ждала, когда Александр Кузьмак закончит. Смотрите, мы как раз недавно здесь на радио «Спутник» обсуждали такую тему, что есть номинальные зарплаты, есть реальные зарплаты, и вот номинальные зарплаты вырастут, но при этом реальные зарплаты останутся примерно такими же, как они и были. И вот здесь плюс еще, например, очень часто я вижу различного рода обсуждения где-то там на сайтах. Вот недавно девушка, например, делилась, ролик увидела, рассказывает о том, что она там пришла в какой-то очень знаменитое место в Москве устраиваться на работу. Ей в итоге предложили 60 тысяч рублей, и она была в негодовании, как это вообще возможно, сейчас инфляция и прочие. Люди в комментариях пишут, что да, там у кого-то вообще 25 тысяч рублей зарплаты. Ну, уже не по Москве, конечно, да, но в регионах. Вот здесь хочется понять, реально ли это все так, потому что есть опыт людей, которые как раз сталкиваются с зарплатами, они этого не видят.
4: Я вас прекрасно понимаю, да, давайте сейчас прям по полочкам разберем. Давайте. Начнем с самого базового. Номинальные зарплаты выросли. Выросли ли реальные зарплаты? В этом году они вырастут. Но есть, весь рынок труда давайте поделим на условно две составляющие. Это офисных специалистов и линейных специалистов. Если мы говорим про линейных специалистов, то дефицит кадров в России вот для того, чтобы выполнить те задачи, которые государство ставит перед собой, где-то 4-5-4-8 миллионов трудовых ресурсов не хватает. Это для того, чтобы выполнить те приоритеты 2030, которые правительство ставит. Из-за этого у нас острый дефицит линейных специалистов. У нас за позапрошлую неделю 936 тысяч граждан Узбекистана уехали из России. Это, знаете, рабочие руки. То есть дефицит усиливается. Когда дефицит усиливается, работодатели предлагают выше зарплату для того, чтобы переманить такого специалиста к себе. Но парадокс заключается в том, что при том, что у нас зарплаты растут, производительность труда-то не растет. То есть, да, людей мало, люди нужны многим, за это готовы платить больше денег. Но работник-то эффективнее, начинает работать. И объем выпускаемой продукции, это если мы говорим про производство, не растет.
2: Ровно поэтому, об этом, кстати, говорила Эльвира Набиуллина.
4: Да. Именно поэтому, условно говоря, когда мы говорим про линейных специалистов, зарплаты там высокие, на КПД как было, так и осталось. Но если мы сейчас вот все

0: выйдем, встанем с этого стульчика и сядем на стульчик офисных работников, то тут вообще противоположная история. У нас есть популярный сайт по поиску работы HeadHunter. А у него есть индекс. Индекс там HeadHunter называется. Вот сейчас, если на момент там сентября месяца, индекс HeadHunter составляет 9,4. Это означает, что сейчас за офисную работу в России прямо сейчас борются 9,4 соискателя. Вот. И ситуация такая, что ввиду уже там на протяжении последних 2 лет эта ситуация накаляется. На рынок труда выходит все большее количество людей. И тут есть у нас Роструд, который делал заявление еще в апреле месяце о том, что 146 тысяч специалистов-бюджетников собираются высвобождать. То есть 146 тысяч бюджетников до конца года будут освобождены от работы и будут в свободном плавании. Это раз. А во-вторых, очень интересное заявление они сделали 11 апреля. Они сказали, что среднее время поиска работы офисного специалиста в России составляет на тот момент, на апрель месяц, 5,5 месяцев.
1: Что это логично, значит, если вы в целом.
0: Да. Вы будете столько искать. То есть, помните, в детском саду игра такая была. Музыка играет, дети бегают вокруг стульчиков, музыка прекращается, дети садятся.
1: Да, детей на одного больше, чем стульчиков, да.
0: Детей на 9 больше, чем стульчиков.
1: В данном случае, да.
0: А когда это долго длится, дети начинают толкаться и драться за место.
1: А тогда вопрос. Вот мы как-то, я помню, мы даже, по-моему, ну, совершенно точно, конечно, мы обсуждали это с вами в эфире. В каком смысле? Говоря о производительности труда в связи со словами Эльвиры Набиуллиной в том числе. И говоря вот как раз о том, что очень много офисных работников, и не только вообще бюджетных работников, хотя это очень широкая категория, потому что бюджетные работники — это что-то очень большое и общее, оказываются без работы и выходят на рынок труда. Есть ли рычаги, должны ли быть рычаги, механизмы, векторы, чтобы этих людей перевести из офисной работы на работу в реальный сектор?
0: Вы задаете очень правильный вопрос. Рычаги есть, работают ли они? Это вопрос дискуссионный. Сейчас расскажу. Например, у нас государство не бросает людей. Оно говорит, слушайте, а давайте-ка мы создадим там нас проект кадры, нас проект демография, проект по содействию занятости. У нас есть чуть больше 60 профессий, на которые государство в лице там 3 операторов, один из которых РАНХИКС, второй это Томский университет, они бесплатно переобучают людей на эти профессии и дальше обязуются оказать содействие в занятости. Открыть людям ИП, сделать самозанятость, либо устроить их на работу. Ну, что человек желает. Но парадокс заключается в том, что государство приходит и говорит, дорогой, 50 с чем-то профессий, вот, мы тебя бесплатно переобучим, работу дадим и высокие зарплаты. Что делает офисный соискатель, который работал менеджером по продажам, либо там маркетологом? Он говорит, нет, пожалуй-ка я пойду курьером работать, доставщиком за там 170-180 тысяч, либо пойду таксистом за 230 тысяч до вычета налогов, перетерплю. И вот сейчас мы находимся в состоянии такой очень тесной передержки.
2: Это такие зарплаты там, да?
1: Ведь Элису сейчас уйдет от нас. Вот, да, смотрите, она уже готовится в курьеры.
2: Нет, я просто удивлена.
1: Вот. Но на самом-то деле, если разобраться, это получается, что эта ситуация временная, потому что есть некий, да, класс, ну, такой не класс, а такой, я бы сказал, да, прослойка людей, которая находится такая между небом и землей. Да, с одной стороны, у них за спиной офисный опыт, который никому не нужен, а с другой стороны, не очень хочется уходить, да, в реальный сектор. Дайте-ка я лучше курьером поработаю.
0: Абсолютно верно. Смотрите, ситуацию эту на самом деле спасают и должны спасти. Вот у нас должны были принять закон об организованном наборе, потому что сейчас вот какой процесс геополитический у нас? У нас в России идет геополитический процесс по смене вообще класса трудовых мигрантов. То есть страна, если посмотреть на процент выдачи квот и патентов, да, то мы все меньше привлекаем специалистов из Средней Азии, и государство у нас делает переориентацию на Юго-Восточную Азию и Африку. Но вот пока мы от одних еще не до конца не отказались и по конца других еще не приняли, мы находимся в такой достаточно уязвимом, в таком уязвимом положении. Потому что дешевая рабочая сила – это основа низкой стоимости выпускаемой продукции. А значит, работники позволят себе там много покупать и разгонять уже экономику. Когда будут разгонять экономику, уже потянется и малый и средний бизнес, и ситуация выправится. Ну, смотрите, бытовым языком. Не может себе обычная кофейня позволить себе курьера-доставщика круассанов за 170 тысяч рублей.
1: Ну, конечно.
0: И в итоге, вместо того, чтобы собственник бизнеса думал о расширении, он встает сам за кассу. И сам заносит, сам, вместо того, чтобы быть предпринимателем, он занимается вот ручным вот этим трудом, ремесленничеством.
1: Да, и причем находится всегда... Да, прости.
2: Да нет, я просто хотела сказать, что слушатели, на самом деле, они так активизировались относительно этой темы, пишут огромное количество комментариев. Мы не успеваем, к сожалению, их все сегодня зачитать, но мы все видим, и с какими-то мы однозначно согласны, конечно.
1: А с какими-то, кстати, нет. И это, ну, это тоже такой вопрос дискуссионный. Гарри, огромное спасибо. То есть это такая тема, которую обсуждать и обсуждать, и мы, конечно, к ней будем возвращаться, потому потому что действительно я абсолютно согласен вот именно с вот этим феноменом, когда люди, все, которые закончили какие-то вузы, а таких людей очень много, они уже считают себя специалистами, а соответственно, хотя я же специалист, я же закончил вуз, да, и соответственно, да, дайте мне там достойную зарплату. Таких, как он, там 20 человек на место, условно говоря, на одно, они не нужны в таком количестве. А идти работать в реальный сектор, как это? И вот этот вот промежуточный этап, пока у нас где не хватает, где сварщиков, где слесарей там и так далее. Это, ну что вы, куда это я пойду? Я же закончил академию там чего-нибудь, где-нибудь. Таких же
2: слушай,
1: тоже
2: очень
1: много.
2: Слушай, ну я бы так прямо к этому не относилась, что вот прям ну что вы. То есть, конечно, если человек учился там 5-6 лет, он имеет
1: не
2: право
1: все.
2: Пойти и дальше работать по специальности. Но, конечно, здесь вопрос в том, что зарплата начинается, ну вот, с низов, как правило. То есть дальше
1: а
2: ты идешь,
1: не растет,
2: да, опыт.
1: А кому-то он, собственно, с этой
2: ну,
1: зарплатой
2: в общем, тема,
1: не нужен.
2: Видишь, она актуальна.
1: Да,
2: здесь
1: да,
2: можно говорить и говорить по этому поводу.
1: Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства. К этой теме, конечно, будем возвращаться. А сейчас поговорим о другом дефиците в нашей стране.

0: Да, ну вот бог с ней, с икрой. А вот то, что рыба красная дорожает, это прям плохо.
1: Еще и как сильно дорожает. 97% за год оптовые цены на красную рыбу в России выросли.
0: Да, и хочется, как говорит Лисо...
1: рыбу съесть.
0: Нет, хочется спросить у нашего эксперта, почему это происходит, почему такое резкое удорожание, и, ну, понятно, что, скорее всего, что-то не так с самой рыбой, то есть ее выловом, я имею в виду. Сейчас мы спросим об этом руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
2: Приветствую вас, приветствую.
0: Здравствуйте.
2: Вы еще более будете удивлены, если вам сообщу, что из 22 килограммов среднедушевого потребления рыбы в России, вот недавно стат дал итоги по предыдущему 2025 году, треть из этих 22 килограммов, которые мы в среднем едим в год, составляет импортная рыба.
0: Угу. Ну да.
2: Вот где, так сказать, в шок любого может ввести, да, то есть великую рыболовную державу, омываемую 14 морями с выходами в 3 океана, на территории которой 5,5 миллионов рек и озер, во всем этом гигантском пространстве водится 240 видов промысловой рыбы, завозят рыбу и, хуже того, завозят аквакультурную рыбу. Хуже того, она в 1,5-2 раза дороже качественной, лучшей в мире дикой российской рыбы.
0: Александр Анатольевич, тогда вопрос, куда делась рыба? То есть начнем с этого. Говорят о том, что вот эта лососевая путина, это называется, да, плохая, слабая и так далее. Куда она вся подевалась-то?
2: Главная причина это в... В этом Эль-Ниньо, малыш, это по-испански Эль-Ниньо, да?
0: Да.
2: Который подогрел воду в океане, и лосось не пришел. Он, кстати сказать, не только к нам не пришел, он и на Аляску не пришел, и к японцам не пришел. Это не, так сказать, наша особенность. Действительно, мы, так сказать, до 100 тысяч тонн еще, так сказать, не выловим, и вряд ли уже выловим, потому что путина, по сути, уже завершилась. 100 тысяч тонн. Но цинизм, я еще раз повторю, цинизм, так сказать, ситуации заключается в том, что примерно столько же мы завозим аквакультурной рыбы из-за границы по импорту, которая... Ну, вы понимаете, я вот вам скажу, да, во всем мире, от Лондона до Уганды, аквакультурная рыба стоит в разы дешевле дикой. И только в России. Единственная страна в мире, где это ровно наоборот.
1: А вот что делать-то? Выход есть какой-то из этой ситуации? И я еще, знаете, подумала, может быть, у нас есть какой-то сорт рыбы, о котором мы не знаем, а он продается, и он недорогой, например. А вот россияне не покупают, а покупают зарубежную рыбу.
2: Ну, начну, конечно, со второй части.
1: Да.
2: Вот я уже сказал, да, в России 240 видов промысловой рыбы. Ну вот опросите своих радиослушателей, сколько, ну они 5 назовут, ну 10 назовут.
0: Если не рыбаки, да.
2: Да, если напрягутся, так сказать. Но чтоб 240, мы вообще, понимаете, беда России.
0: Так что надо, ловить больше? Или что, мы не знаем, что с ней потом делать пойманной? То есть в чем проблема, корень проблемы в чем, на ваш взгляд?
2: Корень проблемы заключается в том, что очень много импорта. Поставляю почти 700 тысяч тонн в год на 3 с лишним миллиарда долларов. То есть надо прекратить завозить рыбу в великую рыболовную державу.
0: Но если мы просто прекратим завозить, простите, что перебиваю, чтобы нам просто успеть, если мы просто, ну, условно говоря, прекратим завозить рыбу, это же значит, что рыба станет еще меньше на рынке, и ее надо будет добывать самим. Вот я и поэтому и спрашиваю, а что нужно сделать для того, чтобы рыбу добывать как бы самим, вылавливать больше рыбы?
2: Российские рыбаки добывают рыбу в объеме, ну, в среднем в год, там, 5 миллионов тонн. Этого вполне достаточно удовлетворения, спроса внутри страны. И даже, так сказать, сверх того, сверх той нормы, которую Минздрав обозначил как здоровое питание в 28 килограмм.
0: А куда же она девается тогда?
2: Она уезжает на экспорт.
0: А, вот. Теперь круг замкнулся. То есть мы свою экспортируем и при этом импортируем чужую.
2: Вот в чем цинизм, вот.
0: Вот, да, теперь стало понятно. То есть в этой ситуации нам необходимы протекционистские меры собственного рынка, то есть защитить собственный... А почему это происходит? Потому что большая разница в ценах между внутренним и внешним рынком?
2: Вот я специально сопоставил стоимость экспорта российского и то, что мы завозим по импорту. Импорт в полтора раза дороже. Вот в чем, знаете, там некоторые эксперты, некоторые промышленники говорят, что вот, типа, дорого с Дальнего Востока рыбу везти в Москву. А из Чили недорого, из Эквадора, или бог весь откуда, понимаете? Вот, поэтому надо срочно закрывать импорт, вообще глухо. Запрет просто, запретительный пошлин. Вот. И учитывая, так сказать, то, что цены действительно растут, сложились такие условия, что рыбакам будет выгодно на внутренний рынок поставлять рыбу. Ну, тот же минтай, например, да? Я специально сравнивал минтай в рознице китайской, стоит так же, как у нас. Да? Ну и возникает вопрос, зачем переть в Китай, если можно, так сказать, своих соотечественников накормить.
0: Ясно. Александр Анатольевич, спасибо вам большое за разъяснение. Ну что, ждем протекционистских мер, если они решат вопрос. Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев был у нас на прямой связи. Продолжаем.

0: А зато.
1: Луна становится все ближе и ближе.
0: Вот. Еще и российская.
1: Еще частично. И российская, на самом-то деле. Правительство России планирует выделить в 2027 году около 14 миллиардов рублей из бюджета на создание космических комплексов для исследования Луны. Вот это да, вот это поворот, вот это серьезно.
0: Где там рыба, когда Луна? Вот на Луне, правда, рыбы
1: нет. Ну
0: все
1: важно, рыба тоже важна, нужна.
0: Да нет, ну безусловно, конечно, это вообще нельзя никоим образом сравнивать, это разные вещи и про разное.
1: Да, и 20 миллиардов рублей в 2028 году на эту задачу тоже запланировано направить.
0: Интересно, когда же вот эти вот, ну, вот говорится здесь, да, отдельно уточняется, что будут запущены космические аппараты для исследования Луны, и целые программы, и колоссальные деньги выделяются, и давайте об этом коротко успеем сейчас об этих цифрах поговорить с нашим собеседником постоянным, ведущим научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмант, у нас на прямой связи. Натан Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Натан Андреевич, цифры, может быть, огромные, а может быть и нет, говорящие об исследованиях Луны и создании комплексов и отправке чего-либо на Луну, каких-либо, так сказать, с экипажем, без экипажа и так далее. Интерес растет в этой ситуации? Актуальность растет Луны как таковой? Или это просто гонка, там, политика?
2: Нет, здесь действительно актуальность и интерес. Почему? Потому что вот сейчас установлено практически, ну, с большой долей достоверности, что на Луне можно найти редкоземельные металлы. Без редкоземельных металлов, сразу скажем, вычислительная техника невозможна. Да? Сейчас эти редкоземельные металлы поставляют исключительно китайцы. Но, понимаете, когда вот есть некая монополия, это вызывает некое напряжение, да. Но, кроме того, и даже если это поставляют китайцы, все равно эти, ну, редкоземельные металлы кончатся. И что тогда? И тогда вот все взоры обращаются на Луну, потому что на Луне, как было показано, ну, с какой-то долей достоверности проверим, действительно, не только можно найти редкоземельный металл, но можно организовать такую их транспортировку, что это окажется выгоднее, чем добывать их на Земле. Вот, представляете, вот такой поворот. Поэтому сейчас все те страны, которые обладают соответствующими технологическими возможностями, устремились на Луну. И в этом плане.
0: Есть какие-нибудь данные уже сейчас, на данный момент, о том, каким образом залегают эти редкоземельные металлы, как их добывать на Луне, то есть дешевле это, может быть, это удобнее, потому что они там не глубоко или что-то еще?
2: Ну, вот таких подробностей нет, но самое главное то, что там их, ну, как считает, больше, чем на Земле, да, ну, так, скажем, процентом.
0: И нетронутые, да.
2: И нетронутые, да. Это вот установлено, хотя вот в первую очередь, конечно, нужно проверить, но насколько в такую гипотезу, в такую теорию верят предприниматели, об этом можно судить потому, что они, ну, решили пойти вот на такого рода риски. Да? То есть вот надежда, что удастся их найти и доставлять, она вот достаточно высока для того, чтобы понести вот те затраты, которые связаны с разработками редкоземельных металлов на Луне. Mm-hmm. Да? Yeah. Я говорю уже о разработках, понимаете? То есть это вложение уже на некие структуры, которые позволят это добыть, да, и доставить на Землю.
0: Но это для этого сначала надо прилететь на Луну, организовать там какой-то комплекс.
1: А я вот
0: там,
1: смотрю
0: жизни.
1: Уже, читаю просто сейчас подробнее, смотрю, была какая-то ошибка, да, предыдущая миссия Луна-25 в 23-м году закончилась крушением, и вот Луна-26, это пишут, шанс на реванш.
2: Ну, в общем, реванш, наверное, здесь как-то сильно... Да, действительно, но вы знаете, это вот то крушение, оно, в общем, не хочется сказать в порядке вещей, но это плата за переход на цифровые технологии. Uh-huh. И сказать, что только вот у нас в стране такую плату заплатили. Нет, не только у нас. Это, в общем, скажем, у американцев, да, и вообще Боинг. Там было две катастрофы с человеческими жертвами. Из-за чего? Из-за вот цифровых технологий, понимаете? Это такой переход, такой всеобщий переход, он оказался сильно непростым. Да? Ну, слава богу, мы заплатили в этом плане цену, ну вот, меньшую, скажем, чем Ну, чем американцы, если уж такие сравнения
0: Спасибо. Проводить. Спасибо, Натан Андреевич. Я только напоследок скажу, что тогда скоро Дональд Трамп редкоземельные металлы переименует в редколунные. Потому что набывать-то их будут там. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман был у нас на прямой связи. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. Оставайтесь на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Третий пакет мер против кибермошенников. Контекст. Государство продолжает последовательную борьбу с интернет-аферистами. Минцифры выдвинуло новые инициативы в этой сфере, которые войдут в комплексный законопроект. Ведомство предлагает создать базу дропперов. Так называют участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера. На сервисе госуслуги будет создана единая платформа согласий. В ней человек сможет увидеть, на что он соглашался, и изменить свое решение. Предлагается навести порядок с распространением сим-карт. Их смогут предоставлять только прямые дилеры в рамках договора с оператором. При этом баланс на картах должен быть нулевым. Предоплата на услуги исключается. СМС-рассылками смогут заниматься исключительно операторы связи. В предыдущем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством был введен самозапрет на входящие международные звонки. Количество банковских карт у одного клиента во всех банках ограничили 20. Была введена административная ответственность за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Родители получили право регистрировать детские сим-карты, для которых правительство установит отдельные правила оказания услуг. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: Полночь в российской столице, столько же в Кирове, в Якутске. 6 утра. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе. Трамп не исключил запроса к Европе о высвобождении резервов дизельного топлива. Выставка африканского искусства открылась в Москве. Подробности далее. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что Ормузский пролив будет открыт и не будет необходимости ограничивать движение судов. Он также добавил, что надеется на снятие санкций с Ирана, чего справедливо добивается Исламская Республика. Кроме того, глава государства выразил надежду, что никаких ограничений не будет с судоходством и в Баб-эль-Мандебском проливе. Спасатели эвакуировали жителей дома, расположенного по соседству с горящим историческим особняком Миллера в центре Санкт-Петербурга, сообщила администрация Адмиралтейского района. Отмечается, что при необходимости их разместят в образовательном учреждении. Как передавал корреспондент РИА Новости, ранее на крыше здания, соседствующего с особняком, со стороны улицы Якубовича был замечен огонь. русском доме в Каракасе прошла конференция «Донбасс. Народ сопротивления», приуроченная ко дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, сообщили в учреждении. Основными целями мероприятия стали преодоление информационной блокады, донесение объективной информации о действиях России на Украине, разрушение западных стереотипов, а также укрепление гуманитарных связей между народами. В завершение мероприятия участникам показали его документальный фильм «Танк освобождения в Луганске», рассказывающий о повседневной жизни жителей региона. Президент США Дональд Трамп допустил, что американская администрация может официально обратиться к европейским союзникам с просьбой задействовать часть стратегических запасов дизельного топлива для стабилизации ситуации на мировом рынке и снижения цен. Ранее издание «Политика» со ссылкой на источники передавало, что Соединенные Штаты предложили странам Евросоюза высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней. Никто не обращался за медицинской помощью на месте происшествия на химзаводе в Краснозаводске, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Подмосковья. Ранее представитель экстренных служб информировал, что произошел пожар с последующим обрушением конструкции. 40 сотрудников были эвакуированы и осмотрены медиками. Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Депутаты Сейма Латвии готовы поддержать размещение ядерного оружия в стране, заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента республики Айнарс Латковских. По его мнению, размещение ядерных боеголовок в Латвии делает страну сильнее, а не более уязвимыми. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие, если НАТО примет на этот счет коллективное решение и если возникнет такая необходимость. Выставка африканского искусства открылась в Москве в преддверии саммита «Россия-Африка», передает корреспондент РИА Новости. На ней представлены художественные артефакты из частной коллекции известного фотографа Эдди Навара. Выставка «Под небом Африки моей» включает уникальные деревянные маски и скульптуры, наброски, связанные с путешествием художника Василия Поленова по Египту. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
5: Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Конечно, обсудим.
11: Уважаемые зрители и слушатели, начинает эфирное вещание программы «Обсудим» в лице. Хотела бы я сказать, что Петра Лидова и Кира Сазоновой, но пока не скажу. Пока я одна, мы ждем Петра. Но я в состоянии сейчас начать наш эфир с того, что действительно сейчас вся страна и весь мир прослушали, а именно с анализа речи на Валдае президента Путина. Собственно, для тех, кто внимательно читал наш анонс, мы в том числе собирались сегодня поговорить про мероприятие на Валдае, потому что там действительно происходит много всего интересного. И, в общем-то, действительно, с 2004 года Валдай – это одна из ключевых аналитических площадок, где происходит общение экспертов из разных стран. Да, сейчас основной фокус этих людей связан с процессами, которые происходят в многополярном мире. Но вот если вот посмотреть за вот прошедшие 20 с лишним лет, то мы увидим, что это всегда и вопросы безопасности, и вопросы ядерного нераспространения, и глобальные какие-то климатические задачи. То есть, ну, вот в зависимости от того, что наиболее актуально в настоящий момент. И как-то мы так заметно либо незаметно пришли к ситуации, когда актуальным стало все. Ну, то есть вот вообще все и огромное количество негативных, в том числе, событий сошлись в одной точке. Поэтому и в выступлении президента, и в программном докладе, который был подготовлен непосредственно экспертами клуба «Валдай» к, собственно, заседаниям, говорится о вот этой вот неопределенности будущего. То есть это такая очень сейчас важная, она даже не совсем аналитическая категория, но она категория, о которой действительно нужно задуматься. То есть куда мы идем, может ли в какой-то момент все просто выйти из-под контроля и перейти вот к той неконтролируемой эскалации, о которой говорил сегодня президент. Вот это вот действительно такая важная философская история. Кстати, поскольку я как раз отношусь к тем, кто читал непосредственно доклад клуба «Валдай», собственно, чего я вам желаю, там 30 очень насыщенных, интересных страниц, которые прям вот обогащают. Поэтому я всем рекомендую его почитать. Там говорится о том, что очень часто сейчас можно услышать мысль про то, что мы либо на пороге Третьей мировой войны, либо мы уже внутри Третьей мировой войны. И на самом деле это вот как раз и связано со страхом перед будущим. То есть люди так себе объясняют ту ненормальность международных отношений, в которой мы все одновременно оказались, и, как это часто бывает, оказались все одновременно не совсем готовыми, просто потому что к такому на самом деле нельзя подготовиться, по большому счету. Поэтому то, что вот сейчас пытаются обозначить Третью мировую войну, это не Третья мировая война. Это вот как раз вот это вот осыпание, это тоже, кстати, один из запатентованных клубом «Валдай» терминов, осыпание мирового порядка, который происходит уже на самом деле несколько лет. То есть старая система ветшает, и да, например, в своей речи президент Путин высказался относительно Организации Объединенных Наций, о том, что она должна отражать многополярный мир и так далее, но все это, ну, скажем так, это примерно как вот мыть полы перед цунами. То есть, конечно, это нужно делать, но если действительно случится какой-то глобальный мировой коллапс, нужно понимать, что просто-напросто всех сметет и будет просто вот обнуление всей системы международных отношений и международного права. Повторюсь, это не значит, что не надо пытаться продлить жизнь вот той старой системе, Ялтинско-Потсдамской, которая, конечно, уже, ну, подистощилась во многих смыслах. И в, скажем так, идеологическом смысле, и в смысловом, и, безусловно, в военно-политическом. То есть, да, на вот этом вот клею, который еще не до конца высох, старой мировой системы, мы все еще как-то, ну, там, худо-бедно держимся. Но, конечно, рано или поздно нужно понимать, что все это подойдет к концу, и вот в каком состоянии будут основные участники вот этой великой шахматной доски, это, конечно, большой вопрос, и, конечно, нужно сделать все, чтобы мы были в максимальном тонусе. Это очень важно. Кстати, про Организацию Объединенных Наций. В прошлый раз мы с Петром Алексеевичем обсуждали очень подробно то, как проходила в этом году высокая неделя на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Там действительно было много всего интересного. И помимо всего прочего, там прошел четвертый раунд переговоров относительно кандидатуры будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций. И вы знаете, а еще до вот высокой недели прошел саммит БРИКС. И по итогам саммита БРИКС было сделано такое, я бы сказала, несколько нестандартное заявление, потому что как-то его никто не ждал, именно такого акцента достаточно любопытного. И заключается этот акцент в том, что в заявлении саммита БРИКС было указано на то, совершенно справедливо, что ни разу еще не было такого, чтобы генеральным секретарем ООН была барабанная дробь, женщина. И страны БРИКС поддерживают, скажем так, даже не кандидатуру конкретной женщины на тот момент, а просто, ну, скажем так, женский фактор в большой ООНовской игре. Назовем это вот такими витиеватыми словами. Что вы думаете? Прошел саммит БРИКС, завершилась высокая неделя в ООН, и лидером гонки становится женщина, кто бы мог подумать. Вот об этом нужно отдельно сказать. При этом сразу хочу отметить, что Организация Объединенных Наций устроена так, особенно выборы генерального секретаря, что мимо России мышь не проскочит, не то что кандидатура генерального секретаря. То есть, естественно, поскольку идет обсуждение в Совбезе, то Российская Федерация там имеет право вето, на все очень активно влияет. И вообще вот эта вся, ну, чрезвычайно, на самом деле, раздражающая и примитивная конструкция о том, что там ООН — это, дескать, американская лавочка. Ну, слушайте, это все от неграмотности. Вот такое вот видение данной организации. Все совершенно не так. Вот вам сейчас реальный выборный процесс, и женщина вырвалась вперед. Кто же эта женщина? Ее зовут Ребекка Гринспан. Она родилась в Коста-Рике, и она этнически еврейка. Ее родители польские евреи, которые, очень там у них драматичная история любви и знакомства, которые пережили Холокост. И они сначала расстались, потом они встретились, по-моему, на Кипре, потом вот они, значит, поженились, приехали в Коста-Рику на ПМЖ, и вот там, соответственно, родили, возможно, будущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, кто бы мог подумать. У нее сестра, которая живет в Израиле, и вот здесь уже многие скажут: стоп, так значит, будет генеральный секретарь, который будет во всем поддерживать Израиль. Так ли это? Нет, это не так. Потому что, например... Забегая вперед, собственно, Ребекка Гринспан потом стала большим человеком, она экономист, она была вице-премьером Коста-Рики, она была заместителем генерального секретаря, когда секретарем был, собственно, Пан Ги Мун, и она возглавляла ЮНКТАД, организацию, конференцию, точнее, ООН по тарифам и торговле с 2021 года. И в 2023 году, когда случилась октябрьская трагедия, соответственно, с заложниками в Израиле, ну и вот и после этого началось вот все то, что мы так часто обсуждаем, она осудила излишне жестокие действия Израиля и, в общем-то, ну, тем самым внушила некую такую надежду на то, что она все-таки будет не ангажирована, хотя, ну, мы все понимаем, что каждый человек, он соткан из своего личного чувственного интеллектуального опыта, но, конечно, подразумевается, что генсек — это кандидатура такая, ну, максимально отстраненная от всех, хотя... Опять же, в копилочку госпожи Гринспан хорошая, так сказать, новость заключается в том, что она много говорила о России в своей предвыборной программе, сказала, что очень хотела бы выстроить конструктивные отношения, то есть без вот таких вот однобоких подходов. Поэтому, знаете, вот если все это как бы по совокупности проанализировать, может быть, в октябре мы действительно увидим первую женщину генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Повторюсь, на самом деле вот это вот именно вся гендерная тематика, которой так гордится, например, тот же самый господин Гутерреш, который вот уходил, уже последний раз уходит, точнее, еще не ушел, он до 31 декабря все-таки генеральный секретарь, но вот все понимают, что вот у него там уже последняя высокая неделя в Генассамблее и так далее, вот он отчитывался о том, что было сделано, ну и в частности, конечно, говорил о том, что очень много сделано для вот обеспечения равенства в структурах ООН, в секретариате, потому что, ну, тут надо понимать, что это целый мир. Это тысячи людей из разных стран, с гражданством разных стран, которые при этом пытаются отринуть вот это вот свое как бы индивидуальное «я», связанное с гражданством конкретной страны, и работать на общее дело. Чтобы вы понимали, это на самом деле очень сложно. И именно по этой же причине очень сложно выбирать кандидатуры, например, судей различных международных судов и трибуналов, потому что, ну, все люди так или иначе ангажированы и политизированы, и вот найти таких вот просто вот в неком вакууме выращенных юристов, их на самом деле практически нет. Так что, в общем, в октябре будет окончательное, скорее всего, решение по тому, кто же возглавит ООН. В общем, поживем, увидим, мы будем держать вас в курсе, друзья мои. Что еще было сказано важного президентом в программной речи на Валдае? Обратите внимание, как много было сказано про искусственный интеллект. Ну, действительно, сегодня я не представляю себе вообще ни одного какого-то такого серьезного публичного выступления без темы искусственного интеллекта, потому что, ну, ее можно рассматривать с разных сторон. Она совершенно не связана с тем, что человек должен быть там технически подкованным, потому что можно про правовые говорить аспекты, и тут мой голос изменился, потому что передо мной появился в голубом цвете, возник, можно сказать, материализовался Петр Алексеевич Лидов. Петр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Кира Львовна.
11: А вот теперь, когда вы пришли, я могу сделать объявление. Дорогие друзья, октябрь наступил, сегодня 1 октября, октябрь для программы «Обсудим» — это юбилейный месяц. В течение всего месяца мы принимаем поздравления с пятилетием нашей восхитительной передачи. Официально 14 октября 2021 года у нас, так сказать, запустился первый эфир. Да. А 15 у нас будет праздничный, соответственно, эфир. Но в один день мы вряд ли уложимся, с учетом того, какое количество людей хотели бы, так сказать, нас поздравить. написать нам какие-то теплые слова. Это, если что, призыв к действию, друзья мои. Поэтому пишите, самовыражайтесь, изливайте душу, доброе, злое, все пишите, потому что, ну вот, мы празднуем, имеем право. Все-таки 5 лет случаются раз в жизни. Это юбилей, это серьезно. Петр Алексеевич, удалось ли вам захватить выступление президента на балконе?
6: Да, я как раз я ехал за рулем сюда, и, видимо, в связи с выступлением президента некоторые сложности были.
11: Да, это сегодня было заметно, уже часов 4.
6: Перемещение. Я как раз ехал вот прямо, мой маршрут пролегал там, где... Ага. Вот, мне пришлось объезжать довольно большим кругом, поэтому я опоздал. И поэтому я все, конечно же, послушал. Даже послушал начало вашего анализа. Вы знаете, главный вывод, который я сделал для себя, конечно, есть такая английская фраза ироничная, что великие умы, они, конечно, мыслят примерно одинаково. Я во всем был согласен с президентом. В том числе частые мои споры о причинах, и, например, распада Советского Союза. Вот президент, лучше не скажешь. Вот я иногда тоже объясняю, и Владимир Владимирович также. Ну а по поводу Организации Объединенных Наций, там ведь какая мысль-то прозвучала? Мне кажется, там тонкость какая была. Что дело не в том, что система какая-то не такая, а то, что нам не нравится, это Лавров, кстати, тоже говорил недавно, это то, что западные страны имеют там, ну, некое вот такое вот преимущество при решении определенных вопросов, и, к сожалению, руководители, ну, или там, администраторы Организации Объединенных Наций не в состоянии этому противостоять. Вот, что несоразмерно их, ну, скажем так, доли в акционерном капитале при наличии действительно
11: Планета Земля.
6: Да, крупных стран, вот, глобального большинства и так далее, все-таки западные консолидированная вот их, так сказать, тусовка, она имеет возможность все-таки решения свои протаскивать.
11: Хотя их всего 50,
6: да,
11: но четверть, так сказать.
6: Да, но тем не менее. Вот как раз, мне кажется, это ключевое. То есть никто не подвергает сомнению саму организацию, она, безусловно, там других вариантов нет. Вот, но как-то вот баланс...
11: Есть на самом деле.
6: И почему еще это важно? Есть. Мне кажется, что это вообще отражает... Как ни странно, все очень логично, потому что это отражает и наше место в мире, растущее. И роль стран того же самого глобального большинства, к которым примыкают такие страны, как Турция и так далее, которые занимают все большее место. И то, что Запад, ну, понятно, там, например, в 90-е годы доминировал в мировом, так сказать, общественном порядке. Это, в общем, понятно. И тогда нам, наверное, тоже казалось, что, в общем, нам, слава богу, что нас там не выгнали оттуда, когда Советский Союз распался.
11: Все было не настолько...
6: Ну, я условно утрирую, но нам было, в общем, нормально, когда у нас было место за столом. И мы...
11: Наоборот,
6: и,
11: да, все полномочия СССР полностью были переданы одной стране.
6: Да, я в этом смысле, что это для нас было достаточно, и по многим вопросам же мы тогда тоже там как-то с Западом искали вот какого-то там взаимопонимания, взаимодействия, даже консолидации каких-то позиций. Казалось, что мир будет такой. Сейчас он поменялся. И вот, вот, собственно, об этом он и сказал. Этим мы недовольны. Вот, что и наше место, и место других стран должно, наверное, как-то больше отражать реальность, которая меняется.
11: Про искусственный интеллект. Тоже много было сказано про то, что действительно это, с одной стороны, очень привлекательная технология, все ускоряющая, улучшающая, но при этом, конечно, вот это вот чувство опасения, которое, как ни странно, транслируют ведущие практики этой отрасли, там, начиная с Маска, заканчивая Альтманом, это тоже любопытно. И у нас вот как раз в анонсе мы собирались обсудить интересную историю, связанную с тем, что буквально вот во вторник, 29 сентября, Трамп имел в Белом доме двухчасовой, так сказать, обед с 8 главными ИИ, так сказать, столпами американскими, и, ну, не просто там поели, попили, пообщались, разошлись, а, собственно, еще бумагу некую приняли, которая является продолжением идей Трампа, которую он ранее высказывал, а именно о том, что искусственный интеллект уберут из американской вообще всей законотворческой машины и заменят этот термин на суперинтеллект. У многих возникает вопрос, типа, ну, как бы от перемен мест слагаемых и приставки вряд ли что-то изменится, но на самом деле это важно, потому что сейчас идет еще параллельно процесс того, как в ООН и в различных структурах, например, там в созданной в июле 26 года Шанхайской организации по искусственному интеллекту будут приниматься какие-то тексты, вот как все эти тексты будут друг с другом коррелироваться, как это все будет в некое такое превращаться, и будет ли, кстати, этот вопрос, некое такое международное и право, это интересно. Но Трамп сказал, что вот для него это Конституция теперь. Он сравнил это с Конституцией, но при этом тут же непосредственно заявил о том, что ну, обязательства при этом исключительно моральные имеют моральную составляющую. То есть это такая, ну, просто некая декларация ведущихся американских специалистов в области искусственного интеллекта, потому что там ровно 50 на 50. Там сидел Амадей, который вот буквально на прошлой неделе выступал в дистанте на Совете Безопасности ООН и говорил о том, что вообще все плохо, технологию надо замедлять, мы сами в шоке, у нас там постоянно какие-то утечки, выходы из-под контроля новых систем. И в то же время сидел по другую сторону стола Алекс Карп, который, собственно, CEO Palantir, и он, наоборот, за технологическую республику, за вот то, что Варуфакис называет технофеодализмом самым настоящим. И вот, собственно, президент об этом наш тоже очень много говорил, что в этой сфере, вот, с одной стороны, всего много, а с другой стороны, все пока сами за себя. Каждое государство в острой конкуренции с другими. И, собственно, Трамп об этом и сказал, что, говорит, мы бы, может быть, и рады тут задуматься о морали, этике, нравственности, но Китай наступает на пятки, другие страны наступают на пятки, поэтому никаких мораториев, никаких замедлений.
6: Мне кажется, что, может быть, у меня создалось неправильное впечатление о том, что вы говорите, что как раз позиция американцев и Трампа, она как раз обратная. Никакого там, никакого замедления.
11: Никакого замедления, да.
6: Это консолидация усилий американских, попытка привести их к некому единому. В общем, грубо говоря, все вот эти вот ресурсы всех этих корпораций технологических сложить в единый американский мощный кулак, который получит мировое преимущество и таким образом займет господствующие позиции во всех сферах мировой жизни.
11: Или не займет.
6: Или, их задача занять.
11: Задача, да.
6: То есть мы стоим на пороге, если раньше там была гонка вооружений, сейчас вот, пожалуйста, вам будет гонка искусственных интеллектов. А сможет ли мир путем подписания каких-то гуманистических документов как-то что-то с этим сделать? Думаю, что нет.
11: Ой, кстати, про документы так приятно.
6: Вот, это они, наверное, слушать. Там где-то встретятся и что-то подпишут, но понятно, что это борьба, и США хотят вернуть себе гегемонию вот этим способом, ну, значит, с этим надо будет бороться каким-то образом. Не знаю, что там место у нас, но Китай, очевидно... Понимаете, Китай не так агрессивен, как США, и вот в этом может быть проблема. Если раньше мы имели две системы, которые, в общем, довольно агрессивно экспансией занимались, то насколько Китай будет готов к экспансии в этом смысле, вопрос не очень простой и понятный.
11: Ну, смотря, но, очевидно, она проявляется. Тут же самое главное, что продается некая технология. Условно, если мы говорим даже про тот же самый военный искусственный интеллект, то здесь как бы понятное коммерческое предложение. Вы хотите, чтобы ваша армия побеждала там во всех условно-региональных конфликтах? Покупайте наш софт.
6: Ну, там насчет армии побеждала большой вопрос. Это, мне кажется, тут вот, пожалуйста, Иран. Вот, пожалуйста, вот у Ирана никакого искусственного интеллекта нет.
11: Почему? Иран очень активно этим занимается.
6: Ну,
11: кстати,
6: это не США, во всяком случае. У них нету Алекса Карпа, и нету Палантира, и ничего такого нет. Вот. Ну и, пожалуйста, попробуйте. Идите, победите их. Или идите, победите Россию с ее ядерным оружием. Ну, пока вы там будете строить...
11: Нет, вас... просто здесь пример про США. Я к тому, что
6: нет, просто, просто это сможет. Не то, что это надо кому-то продавать. Там, мне кажется, вопрос гораздо более серьезный, стратегический. Вопрос именно лидерства и именно соревновательного лидерства на опережение и доминирование в мире. Это, в общем, опасная история, на мой взгляд. И тут, конечно, как с этим быть, сказать пока сложно.
11: Мне особенно понравилось вот на вот этом мероприятии в Белом доме с Трампом. Конечно, лучше всех просто сидел по правую руку от Трампа, маслился как именинник, конечно, глава NVIDIA, потому что как раз-таки на чипах этого дяденьки сегодня строятся все попытки. Ну, сегодня, во всяком случае,
6: завтра,
11: да, связанные с искусственным интеллектом. А он, наоборот, говорит, да, ребята, да больше, выше, сильнее, давайте, мы вам все организуем.
6: Ну, да.
11: То есть человек
6: стали просто... крупнейшей компанией в мире.
11: Да, в мире, то есть это же действительно такой тоже.
6: Ну, это, слушайте, эти крупнейшие компании, они приходят и уходят, в общем.
11: Ну, опять же, вспомним знаменитый кризис доткомов, тоже казалось, что это прям вот просто...
6: Доткомов, ладно, но нет, это нормально, это процесс. Оказалось, что это... Но главное, что печально для нас, что все эти крупнейшие и наиболее прогрессивные компании, они, конечно, американские.
11: Мы работаем, Петр Алексеевич.
6: Вы, а знаете, я вас не еще? Сомневаюсь, Кирилл.
11: Что вот именно мне было приятно выступление президента Путина, когда он вспомнил про то, как Российская империя в середине 19 века стала инициатором создания международного гуманитарного права. Вот нельзя забывать о таких свершениях нашей страны.
6: Помним.
11: Нет, просто дело в том, что все то, что сегодня называется МГП и базируется на Женевских конвенциях, в свою очередь базируется на том, что мы продвигали в середине 19 и во второй половине 19 века, когда там Мартенс просто гремел, был главным судьей христианского мира, был просто персоной номер один, которая, в принципе, продвигала идею международного права. И, как всегда, вот к вопросу о том, что что-то меняется очень сильно, а что-то не меняется вообще, больше всего сопротивлялись появлению и, соответственно, согласованию и закреплению международного гуманитарного права, кто бы вы думали, немцы и британцы. Мы видим, что прошло полтора столетия, и как бы, в общем, ситуация весьма и весьма похожа в чем-то. То есть, действительно, согласовать воли государствам всегда было непросто, и мотивацию для этого найти, чтобы себя как-то ограничивать в каких-то вопросах, это, ну, зачастую, когда какой-то достигается паритет, либо когда какое-то чувство страха.
6: Ну, когда есть чувство страха,
11: да,
6: когда ты понимаешь, что,
11: нет, бывает и то, и то.
6: Что и ты можешь, и тебя могут тем же самым.
11: Да, да.
6: А если ты понимаешь, что тебя не могут тем же, то зачем?
11: Ну, как вот знаменитая концепция взаимного гарантированного ядерного уничтожения.
6: Ну, с искусственным интеллектом, прям... видите, тут сложнее. Не у всех он есть на вооружении, и решения, которые принимают, они там гуманизмом не пахнут, и мы видели удары по людям, по живым, и черт его знает, ну, что только нет.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
8: Мне кажется, что ты...
9: Это проекция.
8: Но я хочу...
9: А это зацикленность на себе.
8: Нет, дело не в этом.
9: Вытеснение и отрицание.
8: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
10: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Обсудим.
11: Обсудим.
12: Обсудим.
13: Обсудим.
14: Обсудим.
15: Обсудим.
16: Обсудим.
17: Конечно, обсудим.

0: компетентен в политологии, международных отношениях и так далее. И они, по идее, потом разъедутся по городам и весям свои экспертные центры, там научно-исследовательские всякие институты, и будут, так сказать, все
1: равно... Достанут свои конспекты и расскажут, о чем же говорил
0: президент. Почему расскажут? Они, я имею в виду, будут мир свой формировать и свое видение сквозь призму того, что вот они лично слушали президента Путина, какое-то вот имеют восприятие, потому что, опять же, когда вот лично слушаешь в зале сидя, это тоже, ну, по-другому чуть-чуть воспринимается, чем просто там послушать текстом или там глазами почитать. Поэтому здесь вот именно работа с экспертным сообществом, с теми, кто будет потом мнение формировать. А это ответственная штука.
1: Ну, я тут с вами не совсем согласен. Мне кажется, что любое выступление президента Российской Федерации, неважно где, на сегодняшний день, оно всегда касается международных отношений, разных их аспектов. И, конечно, его анализируют моментально по всему миру разные люди. И, в общем, ну, не знаю, я такого вот прям, что вот уж прям сильный эксперт, но что-то, ну, то есть направлен исключительно на экспертов, то, что будет непонятно...
0: Не исключительно, но, скажем, на экономическом форуме акцент все-таки часто на экономику. Вот, а Валдай — это именно международка. Я поэтому очень люблю вот его выступление на Валдае, поскольку это прям вот родненькое.
1: Это правда, но я думаю, что здесь надо принимать во внимание повестку дня. И даже если там значительная часть выступления касается экономики на питерском форуме, то все равно помнят все «Работайте, братья». То, что он сказал. Ну, да. И это главное. И это обращено было не к экономическому сообществу, а к военным, которые ведут боевые действия.
0: Ну, это безусловно.
1: И это было главное в этом выступлении. И рассказ о том, как, значит, известный бизнесмен ездил к Зеленскому, там, и почему был нанесен удар по Старобельску потом совершенно жуткий. И вот это стало главным.
0: Да.
1: Поэтому сегодня, когда у нас есть война фактически с Западом, горячая там в любых формах.
0: Пока еще не горячая, но
1: ну, почему, горячая? Теплая. Почему же горячая? Вполне. А почему не горячая?
0: Ну, потому что все-таки пока они в качестве прокси подают патроны,
1: нет,
0: дают деньги.
1: Не... Ну и что?
0: То
1: нет,
0: есть Украина... боестолкновений непосредственно с западными войсками нет пока.
1: А Украина это какие? Восточные, что ли?
0: Ну, Украина это Украина.
1: Нет, Украина часть Запада. А это их союзник. Он говорит, ты послушайте, это союзник НАТО. Это наш друг, союзник, и мы будем там, вот они все обещают. Это, кстати, очень тревожно. Все, но это отдельная тема, интересная.
0: С Запада и с Западной, с Центральной Европой пока не воюем, с Восточной.
1: Да, это какая разница? Нет, это война с Западом. Просто, ну, хорошо, если вам... Ну, экономическая война идет с 2014 года.
0: Это да, это боевые даже не действия, оспаривается. Даже раньше, на самом деле.
1: Оружие их в наследие. Если вы имеете военное именно противостояние, ну, хорошо, допустим.
0: Ну, прям лобовые столкновения.
1: Ну, так там воюют, и поляки воюют, и британцы воюют, и все, кто только не воюет. И разведка, и спутники, это что, не
0: это,
1: боевые
0: действия? Это, безусловно, все боевые действия.
1: Какая разница? То, что там пехота не идет на нас, не знаю, там какая-нибудь чешская, ну, это вопрос времени, какая разница, идет или не идет.
0: Соглашусь. Президент действительно отметил, что огромное количество конфликтов с этим пока в мире, я имею в виду, с этим не представляется возможным что-то сделать. Но тут, вот именно на этой неделе, и тоже, кстати, во вторник, активизировался один очень давний конфликт, который все знают, ему реально более 200 лет. И это спор Британии и, собственно, Аргентины относительно Фолклендских /Мальвинских островов. Ну, соответственно, Британия считает, что Фолкленды ее, которые находятся от нее в 13
1: тысяч километров. Не то, что она считает, а по факту ее.
0: Де юре нет.
1: Но они контролируют.
0: Контролируют де-факто. Де юре... Это не так.
1: Ну, и комиссия ООН, знаете, и Донбасс принадлежит
0: шельф
1: Украине.
0: Аргентинским. Суть не в этом вообще, да. Абсолютно.
1: Может быть.
0: Это вообще не в этом дело, кто там за кого. Нам просто интересно, что вот 200 лет идет вот этот конфликт, он то затихает, то, соответственно, снова ослабевает. И вот уже в 2016 году у них уже было все хорошо. Уже вроде как аргентинцы признали, что ну да, как бы де-факто это Британия. Британцы потом еще и референдум провели, как бы, ну, чтобы уже действительно было понятно, что очень небольшое население, собственно, Фолклендских островов, оно, там же большая часть этих островов, она вообще необитаема, их там 800 штук, и вот только два крупных, и там непосредственно хоть кто-то живет. Но, естественно, во-первых, вот это эхо войны 82 года, где прям, ну, реально была война между Аргентиной и Великобританией, громкая победа, собственно, Тэтчера, она благодаря этому даже переизбралась, жертвы были в пределах 1000 человек с обеих сторон, но, тем не менее, это все-таки...
1: У самого аргентинца, по-моему.

0: там,
1: британцев, 300 британцев.
0: Что-то такое, 300, такое где-то, соотношение.
1: Ну, где-то 300, а этих,
0: ну, где-то 1 к 5, там, по-моему, что-то такое.
1: Ну, не к 5, но где-то 1 к 2, но тем не менее, да. Так что вот, было все вот это. В 2016 году вроде как помирились, и там и даже уже все у них было хорошо. И вдруг пришел к власти кто? Хавьер Милей, которого мы, собственно, любим обсуждать. И он сказал: нет, никаких договоренностей с Британией, вы чего? Все, мы сейчас будем бороться, и, собственно, мы добьемся, и так далее. Все это, конечно, еще очень актуализируется с позиции того, что там не только важное военно-стратегическое место, но и важное место, которое, собственно, с точки зрения нефтедобычи. То есть там на шельфе нефть с газом нашли. Поэтому вот сейчас, вот буквально на этой неделе, что произошло? Совместная британско-израильская компания решила начать добычу нефти. На что Милей сказал, что нет, мы не позволим, но и воевать с Британией мы не готовы. И президент Милей пошел очень непопулярным ныне, так сказать, путем международно-правовым, Петр Алексеевич. Он пригрозил британцам обращением, куда бы вы думали, в Гамбургский трибунал по морскому праву. Mm. И, кстати, ну, в отличие от каких-то таких совершенно бредовых историй в международном праве, ну, типа там, когда МУС выдает там ордер на российского президента, на израильского премьера, при этом, соответственно, ни Россия, ни Израиль не участвуют в МУСе, ну, это бред, но, к сожалению, это бывает. То вот в этой ситуации это не бред, потому что и Британия, и, соответственно, Аргентина, они участниками являются Конвенции ООН по морскому праву, и эта конвенция, да, подразумевает, что если у стран есть какой-то спор морской относительно каких-то морских пространств, они же там шельф делят, собственно, вот можно вполне себе пойти в Гамбургский трибунал. Но вот мое сердце вот что чует, что Гамбургский трибунал упрется неизбежно в вопрос политической принадлежности, и получится ровно то же самое, как было недавно у Гаагского арбитража, который рассматривал как раз спор между Россией и Украиной, и он не мог отвечать прямо на вопрос, чей Крым, потому что это не в компетенции Гаагского арбитража, но он отвечал на вопрос, значит, понесла ли Украина ущерб, связанный с тем, там, что произошел переход части там, того, что находилось в Крыму, ну и так далее. Ну, то есть вот я просто хочу посмотреть, как Гамбургский трибунал будет выкручиваться. Вот это прям... Мне это любопытно. Но еще интересные с участием Британии тоже события происходят на этом свете. Сейчас любопытный происходит процесс. Две конкурирующие фирмы европейские, ну, собственно, их там всего две, с ядерным оружием. Одна называется Франция, другая Британия. И вот они сейчас как бы каждая раскрывает такой виртуальный ядерный зонтик и предлагает как бы этот зонтик желающим. Хотите к нам сюда вот встать под этот зонтик? И по сути это альтернатива тому, что, ну, в свое время американцы такой большой обещали ядерный зонт раскинуть, но в американцах сейчас что-то все европейцы разочаровались. И вот буквально вот на этой неделе Британия как раз пошла вот по пути того, что она сейчас активизирует так называемые страны JEF. Это, скажем так, объединенный экспедиционный такой корпус стран, которые как бы в НАТО, но при этом отдельно от НАТО и от, там, от этой пресловутой пятой статьи могут, если что, заняться ядерным сдерживанием. То есть вот, собственно, то, что сейчас происходит там в Литве, в Финляндии, связанное с тем, что они там конституции меняют, вот этот статус безъядерных зон тоже меняют, вот это все звенья одной цепи. То есть начал Макрон еще в том году и говорил о том, что, дорогие друзья, давайте к нам. Ну, то есть как бы вот у нас Рафали, и мы с помощью Рафалей будем вам обеспечивать вот это ядерное прикрытие. Тут пришли британцы и говорят: не надо Рафалей, у нас подлодки Триденты, как бы все будет хорошо. Но тут надо понимать, что как бы даже если собрать и Францию, и Британию вместе, то у них совместно, ну, там, 550 боеголовок. У Российской Федерации 5500 с лишним. Просто чтобы никто не переживал. Но то, как вот эти вот зонтики, такие вот виртуальные, раскрываются над европейцами, и то, как они... Ну, не чувствуют уверенности-то в завтрашнем дне, что американцы их прикроют с другого континента. Это интересно. Еще давайте одну новость обсудим с американской земли, очень тиражируемая в последние дни. Действительно, такая тяжелая психологическая история произошла. Сначала все СМИ написали, и мировые в том числе, что впервые за 200 лет в штате Теннесси, значит, применят смертную казнь к женщине. Действительно, есть там такая женщина, убийца, которая еще в школьном возрасте убила свою одноклассницу, причем там в грубо извращенной форме. И вот она все эти годы сидела, сейчас ей 50 лет. И вот к ней должна была быть применена впервые за 200 лет в штате Теннесси смертная казнь. То есть это не значит, что это первая смертная казнь в штате Теннесси. Это просто, ну, женщин обычно как-то все-таки старались не трогать. И вообще, собственно, смертная казнь в штатах, в 27 штатах легализована. И все пошло не так. Предполагалось введение смертельной инъекции. Собственно, это было сделано, причем, насколько я понимаю, дважды, без достижения результата, ну, то есть умерщвление вот этой вот женщины-убийцы. И вот потом, я так понимаю, пришлось госпитализировать. И это всколыхнуло сейчас в Штатах очень активную дискуссию относительно видов смертной казни.
0: Оно всколыхнуло чуть раньше, там еще было интересно, там было решение Верховного суда еще до этого, до инъекции. Потому что общественность, ну, действительно, женщина сидит, по-моему, она чуть ли не с 95-го года.
1: Ну, то есть, там, она 18 села, сейчас ей 50.
0: Или 92-го,
1: да,
0: ну, в общем, вот тогда, то есть давно. И да, но она была подростком, там, членом какой-то оккультной там, секты, они там действительно вырезали пентаграмму этой несчастной девушки. А, ну, короче, жуткое там
1: жуткая
0: убийство.
1: Там жуткая история,
0: да,
1: лучше
0: она,
1: не погружаться.
0: С подельником своим, возлюбленным. Но сколько времени прошло, и, в общем, она как бы женщина. И как бы гуманисты говорят, слушайте, ну что мы, во-первых, противники смертной казни многие есть, и не во всех штатах она есть, и, в общем, противники смертной казни, значит, вот они дошли до Верховного суда, чтобы ее как-то вот там, значит, потому что сначала губернатор мог помиловать, он не помиловал, и решение Верховного суда было вынесено чуть ли не за 2 часа до приведения этой, и оно было положительное.
1: Да.
0: Хотя, то есть, что да, надо казнить, хотя все считали, что вроде как там есть шансы, что они ее отменят или еще что-то. Потом, действительно, я читал про это, но не разобрался. По идее, ее должны были почему-то казнить на электрическом стуле вообще изначально. Но, видимо, как-то более гуманно, значит, вот инъекциями. Ей сделали 2 инъекции. Но она при этом продолжала хрипеть, значит, и...
1: Я же сама начала кашлять.
0: Да, она вроде как... Ну, она при этом находилась в состоянии, я не знаю, анестезии или чего, в общем, спала. Вот.
1: Там
0: ну,
1: укола, да.
0: Да, и дальше...
1: Сонный.
0: Да, и дальше убить ее не смогли, и, в общем, насколько я последний раз видел, когда где-то днем, что ее отправили в больницу, и
1: да,
0: дальше там продолжается это. Вообще история действительно противоречивая, потому что, ну, с одной стороны, закон есть закон, с другой стороны, ну, конечно, мягко говоря, так сказать, в общем, есть факторы, но человек действительно уже отсидел там большую часть жизни. И пусть
1: с одной стороны,
0: бы дальше.
1: Тут-то как бы дело даже не в правомерности смертной казни.
0: Нет, не в правомерности.
1: Очевидно, что в Штатах она есть.
0: Но она есть не во всех Штатах.
1: 27 есть.
0: Да,
1: я посмотрела статистику, вот, например, за 21 век. Сколько людей было казнено? Около 1000. При этом почти треть в штате Техас. То есть штат Техас... консервативный, суров. Такой суровый, лютый, нефтяной республиканский штат, опорная база республиканцев. И, собственно, то есть правомерность или неправомерность смертной казни не обсуждается. Обсуждаются виды смертной казни.
0: Нет, там обсуждается сам факт, что это негуманно по отношению к этому человеку конкретно.
1: Это тоже. Но когда уже вот есть утверждение, что да, смертной казни быть, идут очень серьезные, причем на уровне штатов, на уровне Верховного суда споры, что же является все-таки... Ну, то есть понятно, что везде в 5 случаях итог – это смерть человека. У преступника, но тем не менее человека. И, в общем, в Штатах все это ранжируется. И самое считается все-таки негуманное – это повешение. Последний раз в конце применялось 20 века. Но, тем не менее, они там по весу рассчитывают там, высоту веревки. В общем, там целая история, но вот повешение считается наименее гуманным. Дальше идет расстрел. И расстрел тоже считается очень негуманным. Более того, там есть свои такие довольно любопытные правила. То есть они собирают расстрельную команду, и у кого-то настоящие по патрону, а у кого-то холостые. То есть это сделано для того, чтобы не было понятно, кто совершил вот в этого преступника финальный выстрел. И вот как бы здесь вот эти души палачей обсуждаются в случае с расстрелом. То есть вот что они вот этим занимаются. А дальше идет, собственно, электрический стул, но там тоже есть свои технические сложности, связанные с тем, что иногда срабатывает, но как бы человека не до конца, соответственно, отправляют в мир иной. И далее идет смертельная инъекция. И вот смертельная инъекция в моменте казалась просто вот выходом, что это просто эталон гуманизма, где-то вот как раз к началу 90-х годов говорили, вообще там три укола, один человека усыпляет, другой как бы его обездвиживает, и вот как бы третий останавливает, собственно, процессы все, сердцебиение и так далее. Но по факту выяснилось вот что. Во-первых, вот эту вот лютую дрянь, которую, собственно, используют для умерщвления людей, пентотал натрия. Ее надо еще где-то добыть. И вплоть до того, что там штаты за нее там бились, кому сейчас она нужней. Обратились к европейцам, поскольку европейцы понимали прекрасно, для чего этот пентотал используется. Они отказались, поскольку во всей Европе, они же участники Совета Европы, там обязательные условия вхождения, порог вхождения, отказ от смертной казни. Соответственно, они, все вот эти европейские фирмы, они говорят, мы не будем вам ничего продавать, что используется для умерщвления людей. Поэтому стали какие-то там, ну, очень некачественное сырье какое-то там левое доставать. И начались случаи того, что людям вводили, и это массовая история. То есть эта женщина, она не первый пример того, как вводят смертельную инъекцию, а человека, ну, как бы калечат. Калечат, но не убивают. И, конечно, с точки зрения гуманизма, даже с условием того, что мы говорим про убийцу, и вина ее доказана, и она ее признала, и там действительно, ну, тяжелая вся эта история, но тем не менее, то есть человека не до конца, что называется, недоубивают. И пятый вид смертной казни несколько лет назад стали применять и как-то так вот обрадовались, хотя, ну, радоваться-то особо нечему, потому что уж больно неприятная ассоциация. Это газовая камера. Собственно. То есть создают асфиксию у человека, и, соответственно, это, ну, в общем, очень мучительная, мучительная смерть. Так что вот сейчас в Америке идет бурная дискуссия, потому что, ну, понятно, что в целом очень многие штаты не готовы отказываться от смертной казни, особенно в отношении там серийников, маньяков, кровавых убийц и так далее. Но вот виды, конечно, ну, такие, каждый со своими, скажем так, особенностями. Тяжелая тема, на самом деле. Вот я как-то в нее сегодня погрузилась, прямо аж так нехорошо стало. Но нужная, конечно, для обсуждения, любопытная такая, как вообще, ну, тренд общественной дискуссии широкой. Вот так я бы сказала, Петр Алексеевич.
0: Ну, я не видел там такого обсуждения по данному
1: вопросу. Нет, а я вот как раз видела.
0: Ну, именно по ней, что там говорят, что надо было в газовую камеру, что ли? Нет, там, мне кажется, там вопрос, что там как раз, что
1: ее, тюрьма и штат,
0: что ее отложить совместно и так далее. То есть нет такого, что там, значит, какие-то протестуют, давайте ее расстреляем или давайте ее на стул посадим. Там, мне кажется, дискуссия в том, что действительно уже так столько лет прошло, и что и вообще дать отсрочку и так далее. Вот в этом больше вопрос.
1: Ну, то есть замена смертной казни на либо пожизненное, либо там досрочное освобождение.
0: Вместо стула, хотя, может быть, это тоже есть.
1: Но нет, там много сейчас всего-то, поэтому, да, там разные ракурсы. Ну что, рубрика «Персона недели». Кто вас впечатлил, Петр Алексеевич?
0: Я не знаю, как зовут этого человека, но это вот, да, он впечатлил. Это человек, который вот в самолете Fly Dubai, он фигурировал как израильский сантехник.
1: Это нечто.
0: Да, который выровнял самолет, значит, подняв рули, вот, собственно, вот эти вот рычаги управления. И потом передал пилотам, которые случайно находились. Вообще вся эта ситуация, это, конечно, просто такое чудо.
1: Еще вчера сантехник был спецназовцем. То есть, понимаете, настолько все меняется, ну, каждый час.
0: Не важно, мы не знаем. Он, может быть, спецназовец, сантехник, но в любом случае человек, который не является профессиональным пилотом, вот, в такой ситуации, в общем, действительно сделать... Ну, с Нетаньяху он поговорил. Вот, в заголовок, не знаю, как зовут, но вообще все люди, которые обезвредил там и исправил ситуацию, большие молодцы. Так что вот я бы их выделил на этой неделе.
1: У меня, хорошо, что у меня почти 4 минуты, у меня интересная персона недели, но тут надо дать предысторию. Я тут оказалась на курсах повышения квалификации. В общем, Петр Алексеевич, это сейчас обязательное требование для, так сказать, ППС. Так вот, профессорско-преподавательского состава, а то кто-нибудь подумает про ГАИ, это будет неправильно. Соответственно, там на этих курсах мне предоставили одну очень интересную информацию, которая меня прям заинтересовала. А именно нам там показали выкладки одного опроса. Опроса 1963 года. Радио «Юность» обратилась к своим, так сказать, слушателям с анкетой и попросила обратную связь. И, значит, прислали обратную связь, и она была совершенно потрясающей. Почему? Ну, потому что, во-первых, любимое занятие у слушателей было читать и еще раз читать, ну, там у кого-то живопись, но вот читать. Но что, значит, поразило меня лично? Любимый писатель... Николай Островский, автор романа «Как закалялась сталь». Любимый герой Павка Корчагин, герой романа Островского «Как закалялась сталь». Любимый жизненный девиз, цитата и так далее. Бороться, искать, найти и не сдаваться. И чтобы не было, значит, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Цитата из романа Островского «Как закалялась сталь». Меня это заинтересовало, потому что у этого романа, ну, очень такая драматичная судьба. То есть он был культовым абсолютно, там, переведенным на 60 иностранных языков, 500 с лишним переизданий к 80-м годам выдержал. И в 90-е годы его убрали из школьной программы. И, соответственно, не проходили в школах. И вот только в 2023 году вернули. И я посмотрела, 29 сентября, то есть позавчера, как раз на этой неделе нам подходит, родился в 1904 году вот тот самый Николай Островский. Вы знаете, его биография, ну, она прям до мурашек. Я что хочу сказать? Потому что он прожил всего лишь 32 года. Из них в 18 лет он уже был признан инвалидом первой группы. То есть он был слепой в результате ранения, и с 23 лет он, болезнь Бехтерева приковала полиартрит. Mm-hmm. То есть он был вообще полностью обездвижен, и тем не менее он пытался либо писать, ему там сделали специальный трафарет, чтобы строчки друг на друга не наезжали, и вот слепой человек писал этот роман, либо он диктовал своей жене, соседям по коммуналке, в общем, просто всех вовлекал в этот процесс. И вот представьте, слепой, полностью обездвиженный человек пишет бестселлер, ну, как минимум, для нескольких поколений.
0: Он не вполне бестселлер, давайте уж.
1: Ну, смотрите, он первый раз прислал его в «Молодую гвардию», ему отказали. А потом он прислал, настоял на повторном рецензировании, тут подключился Кольцов, и сказал, что это просто вау. И это стало такой вот знаковой книгой.
0: Это не совсем бестселлер. То есть это тогда, можно сказать, самое издаваемое произведение в мире. Это собрание сочинений Ленина, которое тоже можно так назвать бестселлером.
1: Я
0: бестселлер
1: же про анкету рассказала.
0: То, что все-таки спрос определяет.
1: Так вот, спрос был колоссальный.
0: Ну, я думаю, что не спрос того, был, а скорее
1: был
0: пропаганда.
1: Да, ну нет, на самом деле это уже вот версия 90-х годов, что это пропаганда. Вот там в моменте...
0: Нет, почему? Ну,
1: это... Экранизации же еще были там и с Конкиным, и с Лановым, нет, этот Павка Корчагин. То есть это было популярно.
0: Не было в Советском Союзе системы продаж и определения лидеров продаж.
1: Были... Записывались подписные издания на роман. Вот это же интересно.
0: Сомневаюсь, но...
1: Можно проверить. В общем, дорогие зрители, слушатели, проверьте.
0: Скорее и в нем увидели действительно классный, соответствующий духу эпохи и времени пропагандистский материал, очевидно, прекрасно написанный.
1: В общем, всем читать и обсуждать, друзья мои, до следующей недели.
2: Вывод американских войск из Ирака. Контекст. Два десятилетия пребывания контингента в одной из самых богатых нефтью ближневосточных стран завершено. Военные ушли, базы закрыты. Расходы составили более $1.5 триллиона. Безопасностью будут заниматься местные силовики. Время подводить итоги. Свержение Саддама Хусейна в 2003 году при непосредственной помощи американцев привело к обратным от заявленных результатам. Страна погрузилась в затяжной экономический и политический кризис с регулярными гражданскими и межнациональными конфликтами. В Ираке расцвел радикальный исламизм, с которым пришлось бороться целой коалиции стран. Операция с по-американски пафосным названием «Непоколебимая решимость» привела к гибели более миллиона человек. Страна неоднократно стояла на грани распада на суннитские, шиитские регионы и Курдистан. Коррупция в госорганах стала носить почти повальный характер. Уходя, на самом деле американцы остаются. Через Федеральный резервный банк Нью-Йорка они контролируют нефтяные доходы Ирака в долларах, а компании из США осваивают его недра. И тем не менее, иракцы радуются, что хотя бы интервентов не будет. Узнать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Казани столько же, в Самаре 2 часа. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В МИД объяснили, почему диалог Евросоюза, НАТО и России не сдвигается с мертвой точки. Мишустин в Белоруссии примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС. Посол России заявил о росте русофобии в Чехии. Подробности далее. Никаких предварительных условий со стороны Брюсселя не должно быть для диалога России и Евросоюза, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он отметил, что кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с нашей страной сегодня, а у России подобных запретов нет, как и нет предварительных условий. Премьер-министр Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Он прилетел в столицу Беларуси с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, что на заседании будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. Также на встрече планируется актуализировать перечень совместных приоритетных интеграционных проектов и обсудить развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Диалог Евросоюза и НАТО с Россией не сдвинется с мертвой точки, пока эти структуры считают учет интересов нашей страны своим поражением, заявил директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Он также подчеркнул, что принципиальная позиция России насчет расширения НАТО не изменилась. Москва считает крайне деструктивным продолжение этой политики альянса и настаивает на ее прекращении. Вице-премьер правительства Александр Новак выступит на первом заседании Софеда в осеннюю сессию, говорится в повестке. Он выступит с докладом о прогнозе социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Кроме того, министр промышленности и торговли Антон Алиханов расскажет сенаторам о развитии беспилотных технологий в России на примере промышленного кластера электроники и беспилотных технологий в Томской области. Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химзавода локализовано, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Алексей Луженский. По его словам, экстренные службы продолжают работу. Сейчас проводится проливка конструкций. На месте развернут оперштаб. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар с последующим обрушением конструкции произошел на территории химического завода в подмосковном Краснозаводске. 40 сотрудников были эвакуированы и осмотрены медиками. Рост пещерной русофобии, которая разжигается примитивными пропагандистскими методами, наблюдается в Чехии с 2022 года, заявила РИА Новости посол России в Чехии Анна Пономарева. Она отметила, что рост русофобии в чешском информационном поле стал последствием насаждения правил, основанных на неких общих ценностях и псевдоисторических изысканий, вместо веками формировавшихся и соблюдавшихся принципов международного права. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Ну да. Я верю в пустоту, в ней как в аду, но более...
3: Нет, а то он просто с ума сходит.
2: Я просто сошел с ума. Так, все, очередное заседание мужского клуба «Словом по столу» начинает свою работу.
3: Какой-то этот соцреализм тянется.
2: Какой же?
3: Заседание какое-то, клуб. Партсобрание сейчас.
2: Ну а что? Ну пусть будет партсобрание. Ничего страшного. Нет у нас никаких партий. У нас мы политику не обсуждаем. Значит, все те же плюс гости. Петр Алексеевич, Лука, Андрей Третьяков, Алеша Тимофеев. И у нас в гостях сегодня музыкант и боксер.
3: Да.
2: Да. Арсен
3: Бронсон.
2: Арс Бронсон, Арсен Каримов.
3: Да.
2: Абсолютно.
3: Все верно.
2: Все как. Рэповец тоже.
4: Рэповец, да.
5: Рэповец. Кто-то больше, боксер или рэповец?
4: Больше, конечно, боксер. Ну, хотя нет, если сравнить по времени, то я 20 лет занимаюсь боксом и 20 лет пишу в стол.
5: А ты бьешь людей, которым не нравится?
4: Нет, конечно.
2: А что боксом? Вот на как? Я посмотрел, честно говоря, там. Я посмотрел, ну, что ты участвовал вот в этих всех...
4: кулачных боях?
2: Да, кулачных боях.
5: А ты в кулачке сейчас?
4: Да.
5: Я вам-то просто...
2: Ну и как тебе?
4: 4 боя провел, 4 выиграл.
2: Да?
4: И завершил.
2: Я нашел, что ты 3 боя провел, 1 проиграл.
4: 1 по боксу проиграл.
2: А, это бокс, да, был? Но расскажи, что это за вот эти какие-то полупадки.
5: Можно ремарку заметить? Да. У нас был поэт-борец, боксер-рэпер.
2: Да, следующий будет...
5: Скрипач-стрелок. Дети, выбирайте два разных вида досуга.
2: Расскажи про вот эти такие полуподпольные, ну, они не полуподпольные, ютубушные всякие вот эти.
4: Но сейчас уже кулачка стала официальным видом спорта, как и бокс.
5: В России?
4: Да. И в России, и в мире. В мире уже давно. Вот, и уже... Где-то года два, наверное, как официально.
2: Арс, ну вот если по чесноку, значит, ну, я понимаю, там бокс классный, я люблю бокс, и смотреть люблю, мне очень нравится вид спорта. Но вот эта кулачка, это же чисто на потребу публики, понимаешь? То есть, ну, типа ради хайпа, там, чтобы было 100%. Больше крови там и все это.
4: Попервой так и было, были готовы идти даже бесплатно драться, лишь бы хоть как-то засветиться. Вот, и такая возможность была предоставлена организации «Хардкор Файтинг», потому что у них было просмотров по 3 миллиона на Ютубе. Это очень хороший буст для любого бойца.
2: Угу.
4: Вот, и мне удалось одним боем как бы привлечь к себе внимание, и 30 тысяч человек подписалось.
5: Угу. Настолько глубина просмотра у людей была?
4: Да, раньше. Сейчас это нет? Был... Нет, сейчас уже все, сильный спад, и боев практически...
2: Почему, как думаешь?
4: По пальцам пересчитать.
2: Спад?
4: Ну, мне кажется, переизбыток контента в этом плане.
5: Именно кулачий переизбыток?
4: Да, да. Вообще в целом...
5: Ты в плане же лиг закрыли, осталось там.
4: Вот, я об этом говорю, что из-за того, что уже всем присытилось, просмотры упали.
5: И внимание такое... Коровинку прям было. Вообще, я помню, начинались все уже...
2: Стрелка это начиналась.
5: Да.
4: Как раз-таки...
2: Ну, это лет 15 назад уже, наверное, стрелка.
5: 15 лет? Правда?
2: Ну, может быть, ну давно прям, ну, лет 10 время. Точно, наверное.
4: Да. Уже 6 где-то.
2: Да, 6?
4: Нет, я имею в виду, 6 лет пролетело с момента, как кулачка началась. Вот. А вот эти бои на песке, это было еще раньше.
2: Ну, а потом, ну, там бои на песке, кстати, там в этом был какой-то такой, как бы, залихватский задор, просто люди собирались, неизвестные, без этого, как бы, трэш-тока, типа, кто хочет подраться, выходите, и они выходили, дрались. Это в этом был какой-то такой прикол. А потом, когда вот это все, так сказать, начало приобретать формат, вот, ну, вот, медийный в большей степени, вот эти вот, там, люди какие-то, этот, как его, господи, сестрами задеваете, как его зовут?
5: Он туда тоже пришел.
2: Ну, да.
3: Ты говоришь, жестоко, все на потребу. А с другой стороны, смотри, ну, допустим, 10 человек просто калечат друг друга,
2: да.
3: А смотрят миллионы, понимаешь, да. Вес какой. Ну, ладно, ну, жалко, конечно, ребят, ну, ничего поделать.
4: Ну,
3: если бы миллионы занимались, а 10 зрителей было, вот это была проблема.
4: Абсолютно солидарен.
3: А так, ну что, ну нормально знает, на что его.
5: Есть и такой вид спорта, где миллионы занимаются, и 10 человек смотрят.
2: Но.
4: Здоровьем я пожертвовал, это две пясные кости сломал, кулак не гнется.
2: Угу.
4: И отслоением сетчатки.
5: У тебя? Скажу тебе. Да. Кулак не гнется? А вот. Куда он должен гнуться?
2: Но не закрыл, не закрыл.
5: А, это ты все травмы в кулачке?
4: Да. Здесь пластина стоит.
3: А с сетчаткой? Это
4: с сетчаткой, да. Серьезную травму получил, уже запрещают драться. Угу. И образовалась постоперационная катаракта.
5: Ну, то есть не рекомендуешь. А то я хотел.
2: С одной стороны, 30 тысяч подписчиков, понимаешь, а с другой стороны...
3: Чтобы никто не мог достать.
4: Каждому третьему подписчику катаракта.
3: Да, но это, конечно, печально, это не последствия. Потому
2: ужасно.
3: Подписчики, это, конечно, все здорово, но с этим-то надо потом...
4: Ну, могу смело сказать, это того стоило.
3: Стоило?
4: Я бы не стоял здесь. Как минимум.
2: Откуда мы тебя записали? Написал бы трек какой-то, понимаешь, и все, и мы бы тебя позвали просто как рэповца.
5: Подраться надо будет.
3: Сделал бы что-нибудь хорошее.
2: Да.
5: Подраться после эфира надо будет сходить, там, если один человек на самом деле.
4: Только дай знать,
3: где сработает.
5: Вот, зайдешь, там даже одной руки хватит.
3: Может, даже и драться.
5: Возможно, просто поговоришь.
3: Мы поговорим-то, постоим.
2: На улице давно дрался?
4: К сожалению, большому, недавно, там, где-то года два назад, полтора, случился инцидент.
5: А знаешь почему? Потому что стал стильно одеваться. Никто же не подтянул. Не скажешь,
2: да, розовая футболка вот эта.
5: А я его тогда в авиапарке встретил, и думал, господи, что за стиль. А потом, о, это что? А так не скажешь, что гопник.
2: Что за инцидент, расскажи, что это?
4: Ну, подробности не буду рассказывать. Просто подошел к киоску, там, грубо говоря, взять мороженого. И человек стоял под выпивший. И начал меня
5: шоколад?
4: Вот так меня такой двигать там. Здесь вообще-то очередь туда-сюда. Я говорю, слушай, да, я просто спрошу. И он мне на три буквы. Бам! Угу. И проблема в том, что...
5: На СМО?
2: Да. Ну.
4: Вот. И в итоге я считаю, что это я проявил слабость. Потому что я знал, что я сильнее. И в такой, в какой-то момент, знаешь, вот агрессии сыграл. И я уже понимал... Что я сделал, когда он уже лежал?
5: Господи, что же я наделал?
2: Ну да, что, да. Ничего, последствия какие?
4: Слава богу, ничего не случилось. Я его в чувство привел, он пошел домой.
5: Ура, то есть не оставил в беде?
3: Мороженым угостил.
5: А ты как его будил?
4: Мороженое я купил.
3: Съешь мороженое.
5: Тебе или ему? А он просыпается...
4: Он леща просил, по всей
5: видимости. Он когда проснулся, он понял, что это ты? Или ты ему сказал, ты споткнулся?
4: Не, я вообще ничего не понял. Он побрел просто куда-то дальше.
3: Понятно. Да. Да, тут обычно непонятно бывает, как с профессионалами. Но... Так вот откуда-то что-то раз тебе...
2: Типа, прилетело,
4: да. В коем случае вообще нельзя.
3: Да, лучше не надо.
5: Такие... А я вообще против этих ларьков с мороженым. Все время.
4: Сажали в метро раньше ларек с мороженым.
5: Сейчас агрессия снизилась, потому что мороженое убрали. Во-первых, погода. Какое мороженое?
4: Да.
5: Куда ты?
2: Ангина. Слушай, вот эти все разговоры, значит, мне попадаются какие-то шоу, там какие-то реалити уже начали снимать, реалити-шоу.
4: Где... Я уже, ну, в шоке, если честно.
5: Там... А ты про это в Таиланде, который?
4: Да.
5: Ну, это ужас. Это кошмарный кошмар.
4: Это за чертой, мне кажется.
2: Значит, реалити-шоу вывезли бойцов, где они там друг друга ругают и дерутся. Причем дерутся, ну, у них там есть отведенное время для драк, а еще есть все остальное время. Они это все остальное время тоже выясняют отношения и дерутся.
5: Потому что им не дали другого досуга, понимаешь, поставили его
4: белье. Там еще и подстроено
2: половина. Ну, естественно, да.
5: Причем там так плохо подстроено.
4: Да-да-да.
5: Вот прямо рядом думаешь, что они... Ну, не было здесь конфликта.
2: Мне сложно там судить о драматургии. Да, причем они привлекают, насколько я понимаю, американцев. Там каких-то, значит...
5: Там бюджеты неограниченные. Там прям я не знаю, как сейчас, когда начиналось, там какие-то сумасшедшие бюджеты были, там люди такие, вот эти американские бойцы, такие огромные гонорары приезжали, и все равно они все потом интервью
4: и дали. Потом Залик появлялся, и его, они просто уезжали, не отработав контракт, мне кажется.
2: Да,
4: но с деньгами.
2: Есть такой тоже вот этот боец, как его, Залик Залимхан.
4: Да-да-да.
2: Такой, ну, типа грязный, из-под тишка, тоже построил себе карьеру на, как бы, образе сволочи, понимаешь? Вот, так сказать, вот на этом выезжает. Но причем грязно, вот там задушить кого-то там из-под тишка, еще что-то, значит, все вот это вот. И бесконечные разговоры, вот то, что меня веселит, на самом деле, за мужское. Вот это, ну, просто... Это, ты знаешь...
3: Ты что там?
2: Не-не-не, ты что мне, за мужское хочешь?
5: Причем это полуфинал, ты за мужское качал?
2: За мужское, это можно писать... Через дефис, да, это понятие такое, за мужское.
3: То есть, чтобы не объяснять, какие причины, просто чтобы не искать этих поводов.
2: Почему за мужское?
3: За мужское.
5: Причем это же обычно просто докапывается до людей, а тут, знаешь, собрали со всей страны всех, кто уже за это... Кто эксперт в мужском, и они решают, кто из них больше эксперт в мужском.
2: Эксперты за мужское.
3: И потом поливают друг друга трехэтажным.
5: Победители есть уже? Ну, они считают, что они все победители. Там не вариант, там не докопаться, да, истина, же не дебаты
3: политические. Нет, чтобы самое мужское
5: было. Давайте обратимся к эксперту. Кто царь горы в этой программе?
4: Я думаю, кто больше грязи делает, тот больше внимания. Так и было всегда там. Но я вообще отстранился от всей этой истории.
5: Ты сейчас тренируешь еще?
4: Да, тренирую по боксу, занимаюсь музыкой.
2: Но про музыку, давай про музыку расскажешь. Что, со Словетским у тебя какой-то фит?
4: Да, со Словетским фит есть. Лет 20 я писал в стол, как хобби было. И перед боем на хардкоре, как обо мне узнали, случайно Василий Михайлович услышал мою демку.
2: Баста.
4: И это мой друг ему дал послушать, общий. Вот, и получилось так, что он меня позвал на студию познакомиться.
5: А мне кажется, вы давно знакомы, нет?
4: Да, вот мы... Это было прямо в самом начале, перед самым боем на хардкоре. И лет 5 мы уже там 6 знакомы.
5: Ты правильно же я понимаю, это твой первый концерт был у меня в баре?
4: Да.
5: Вот.
4: Стерео People был концерт. И удивился я тому, что Василий Михайлович приехал и весь концерт с моими пацанами отстоял.
2: Да, да.
4: Вообще красавчик. Ему большой респект.
2: Угу. Вот. Так, что за было, что за рэп пишешь? Что за...
4: Рэп такой не лирично вдохновляющий на какие-то достижения, добрые дела, наверное, как-то так. Без всякой.
5: А у тебя после этого концерта были?
4: Нет. Еще? Я вот планирую еще, кстати, сделать.
5: Может, Нового года сейчас.
4: А если есть вариант, я бы еще раз там сделал.
5: Пока не продали мой бар. Я, конечно, мечтаю его продать, но бар нужен. Можешь там хардкор устраивать. Песка насыпать, что там еще?
3: Мороженым торговать.
4: Ну, я думал...
5: Пьяных людей я тебе приведу.
4: Отлично.
5: Все, можно бить их там.
2: Ну, не надо никого бить. Понял, в общем, лиричный.
4: Ну, нет, наверное, сейчас мотивирующий, я бы так сказал. Я с лиричного ушел на мотивирующий рэп, скажем так.
2: Вот ты в Газгольдере, правильно, да, я понимаю, да. Контракт. Паспорт отобрали у тебя, что там, какие условия?
4: Наоборот, выдали. Условия, на самом деле, очень теплые, дружеские, как бы. Изначально даже ребята сказали, что если вдруг решишь уйти, все будет нормально.
5: Кормят?
4: Завтракали.
5: Потому что нас здесь не кормят.
4: Не-не, все хорошо. Очень рад, что туда попал. И... такой период сейчас, что нужно просто работать, каждый месяц выкладывать по одному треку. Но это вообще не просто, оказывается.
3: Не каждый. Просто, да?
4: Я думал, что это все так просто. Там читаешь этого. Себе рэп, становишься рэпером.
2: У меня ребенок за день 3 бита пишет, при том, что у него 8 уроков в день. Понимаешь? Ты мне скидываешь.
5: Может, пора продавать?
2: Пора, кстати.
5: Познакомься с ребенком. Битмейкеры сейчас это...
2: востребованы.
4: На вес золота.
5: Да. Ну, у него ребенок придет с синяком, скажет: пап, да я решил бесплатно.
2: Ладно.
4: С мороженым.
2: Да. Хорошо. Ну, с рэпом что происходит с твоей точки зрения? Был невероятный подъем, а сейчас как будто бы все как будто бы...
4: Да нет, не могу сказать. Просто, мне кажется, основной слушатель — это все-таки молодежь. И там, если брать меня, я не могу там в популярность уйти, потому что уже в силу возраста не могу себе позволить такие тексты, там, которые нравятся молодым.
2: Да, мы обсуждали же эту тему.
5: Сейчас, кажется, что сейчас рэпом все называют, просто любая музыка.
4: Ну, в принципе, да, сейчас как будто бы все культуры перемешались, и люди экспериментируют. Что не есть плохо, на мой взгляд.
2: Мне тоже нравится. Мы обсуждали, что вот так и рэповцам-то тоже уже по полтиннику, понимаешь?
4: Да-да-да.
2: Алкани, полтинник, там, The Clips, Полтос тоже. Всем за 50, все взрослые дети.
5: У меня сегодня как раз интервью с шефом вышло.
2: Да? Да. Так давайте его сюда уже в конце концов.
3: Давайте.
4: Да, вызовешь, да. Он не сюда приходил в интервью.
5: Подкаст, да.
3: Он у нас был.
5: Он у вас тоже был. Да, здесь был. Вот уже, а сколько ему лет-то?
2: Да ему уже за 50.
3: Ну. Или ровесник. Ну, примерно того. Да. Он постарше, под 60.
2: Да. Так, это говорит... Это говорит, в каком это...
5: А тебе нравятся молодежные артисты какие-нибудь?
2: Молодежные? Но я честно... Но я послушал их. Принт, Черный...
5: Молодежный.
2: Бэйби Тэйм, да.
4: Я настолько запутался, что...
2: Они мне нет, вообще, честно уже. Говоря. Ну, то есть, знаешь, я послушал...
5: Я сказал этого... подруге, что Фараон молодежный, она говорит. Да, ты уже за 30-ку, я такой думаю.
2: Сейчас там Черный Принц какой-то. Черный Принц, короче говоря, там все этот... Да, он типа считает такой...
4: Значит, я знаю Жору Азгерка-то.
5: Ну, сейчас вы по контракту-то его обязаны.
2: Ну, мне не очень, честно говоря. Мне не очень. Это все так.
4: Но я могу точно сказать, он свою нишу просто съел. Красавчик в этом плане. В плане коммерции очень круто все сделал. Но я тоже не могу себе позволить такой рэп.
5: Нет, там у моей подруги что-то в МГ-обвесе нет. Не можешь так сказать?
2: А он скоро должен вернуться из армии.
4: У моей подруги...
5: Ой, это Макан, господи. Все рэперы в голове смешались.
2: Макан, ну...
5: А мы про Айсберги.
2: А у него тоже
5: был... У него тоже в МГ-обвесе подруги. У него одна подруга.
4: У меня еще очень сильный...
5: Мороженым торгует.
4: Очень сильный фильтр, потому что я чеченец.
5: А ты не мог это до эфира сказать? Он меня тоже мог бы...
2: Нет, ну давай тогда сразу извинимся, да?
5: Извини заранее. Очень хорошая музыка.
2: Накладывает, да?
5: Язык
2: на тебя вот это, так сказать, да?
4: Да.
2: Почему?
4: Ну, во-первых, чтобы не сделать ничего, что может как-то опорочить мою семью, допустим, фамилию и так далее. На самом деле, можно это убрать в сторону, потому что контроль очень сильный. За поведением, за менталитетом и так далее.
3: Самоконтроль,
4: типа,
3: да, в первую очередь.
2: Или
4: самоконтроль, безусловно.
3: Или все-таки есть старшие товарищи, которые подскажут.
4: Старшие тоже есть, подскажут. Я тут пару ошибок сделал.
3: Бывало, да?
4: Да, не буду озвучивать.
3: О, нет, просто
4: в тексте? Нет, я сходил на передачу.
5: Ага. Извините.
4: И просто.
3: И у нас хороший.
4: Чуть от своих же.
3: У нас здесь есть взрослый
5: уважаемый.
3: Все нормально.
4: Как его? Да лучше не буду
2: говорить.
4: Только забыли.
2: Сурового воспитания было.
4: Да.
5: А ты в Москве же рос?
4: Да. Ну, я имею в виду, у меня отец был строгий, к сожалению. А может, и к счастью.
2: Но такой был.
4: Показал, как не надо.
2: Я рассказывал, по-моему, к нам однажды приходил. Он доктор наук, по-моему, или кандидат. Ну, профессор, короче говоря, чеченец, выдающийся, заслуженный ученый по-настоящему. Вот, ну, прям настоящий. Вот он по коридору идет, значит, преисполненный, реально по нему видно, так сказать, что он чеченец, знаешь. Вот это по походке прям видно. Очень классный дядька, невероятно образованный, интеллигентный, тонкий. Он рассказывал чеченские, ну, притчи, что ли, да, или, значит, оказывается, в древности, в Чечне, но я думаю, что это там сохраняются эти обычаи кое-где, значит, отец не имел права трогать сына, да, вообще да, прикасаться, да, да. Не погладить, не просто даже рукой дотронуться нельзя было. Дядя мог даже поцеловать там какая-то, да, ласку проявить такую, значит, а отец нет. И вот какой-то, значит, притча про чеченца. Какой-то выдающийся Нокчо гулял, значит, с сыном по горам. И сын сорвался в пропасть и зацепился вот так вот одной рукой, значит, за обрыв скалы. И это предание говорит о том, о настоящем поведении, да, как должен себя вести, значит, мужчина-отец. И что сделал отец? Трогать-то нельзя. Он наступил ему ногой на руку. И ждал, значит, когда придет подмога. И это преподносится как вот образец и урок доблести и поведения. Не знаю, ну, когда-то должна, наверное, прийти. Да? Не знаю. Ну, вот такая история.
4: Я такой не слышал.
2: Но... Вот, да.
5: Но сейчас же не так строго.
4: Сейчас отрубают просто.
5: Если сам помощь не придет.
2: Нет, но я думаю, что конечно, все равно мы же понимаем.
3: Притча есть притча, но сам факт.
4: Ну, как бы это, наверное, такой уточняющий момент, обостряющий это.
2: Ну, естественно, да.
5: Слушай, а это у чеченцев или у ингушей после свадьбы муж не должен видеть тещу?
2: У ингушей, это ну, даже не ингушей, нет, не или ингушей, да, или, ну, кто-то тоже один, у народа все равно, или у карачаевцев, я знаю эту историю, да, не имеет. Вот вопрос, почему?
5: Это хорошая практика еще.
2: А скажите, почему? Вот есть мнение, ну,
3: можешь сказать, что ты...
5: Да ладно, я свою люблю, тещу, это для шутки сказал.
3: Ты можешь сказать, что у вас там...
5: Не могу.
2: Я прям рассуждал по этому поводу.
5: Мы любим друг друга.
2: Почему? Зять не имеет права, да, вообще видеться потом с родителями жены. Всю жизнь, на протяжении всей жизни.
5: А, ты знаешь, откуда истоки?
2: Не знаю, я не знаю, откуда. Но и у меня есть своя версия.
3: Быть логиком.
2: Да, а какая? Есть? Подумайте, что же. Вот, у меня есть своя версия.
5: У меня нет версии.
4: Не видеть тещу.
2: Не видеть тещу и тестя.
5: Нет, протестя.
2: Мне кажется, потому что он спит со своей женой.
5: Кто?
2: Муж спит со своей женой, и поэтому, да, он не имеет права посмотреть в глаза ее, как бы, родителям. Я думаю, что вот в этом, в интимных отношениях.
5: Погуглим потом.
2: В интимных отношениях.
4: Вообще, мне кажется, версия такая близка.
2: Да, интересная.
5: Где в Москве вкусную чеченскую кухню поесть? Я все время вижу рилсы с вот этой...
2: Жиг-жиг-галнаш.
3: Вот, да. Рядом есть.
5: Да?
3: На Пятницкой, по-моему,
2: да?
3: Какой-то ресторан.
5: Ну, я хочу все-таки...
4: Точно заведение не скажу. Раньше, я помню, точно Олимпийский было заведение такое.
5: Угу. Олимпийское?
4: Или... По-моему...
2: В Президент-отеле.
4: Адрес не помню точно. Где-то у третьего кольца.
5: Мы там кормили.
4: Там была прям хорошая
3: кухня. Что называется горская кухня? Написано, как это называется.
4: Ну, сейчас их много, я думаю, что даже такое, доставка
5: да?
4: есть.
5: Да? Ну, с доставкой, пишем, баранину холодную.
3: А какие чеченской кухни, чтобы вы поняли, о чем я?
4: Инглш. Мое самое любимое блюдо – это тесто с тыквенной прослойкой внутри.
5: Могу и
4: лепешки.
2: Да.
4: С удовольствием.
5: Видел я тебя.
2: Так, жижигал.
5: В европейских кафешках.
2: Да, да, да.
5: Не будет у тебя проблем после?
4: Я думаю...
5: Роллы палочками за...
2: Давай еще.
4: Отомстить сейчас.
2: Три блюда.
4: Жиг-галнаш. Это в первую очередь очень вкусно. Что это? Это галушки, скатанные, как макароны. Да, это я говорю, галушки. Тесто скатанное. Называется галушки. Как макаронины, отваренные в бульоне после отварки мяса. Говядины или курицы.
2: Вареные.
4: Баранины, да.
2: Да. И соусы там подаются?
4: Подается с чесночным соусом, да. Либо с луком, с картошкой такой соус.
2: Угу.
4: Вот, и очень сытная такая, вкусная. Особенно если мясо парное, прям вообще без
2: проблем. Простая еда, знаешь, да. такая, но очень вкусная.
5: Очень похоже на дагестанцев, же разные виды хинкала, вот это да. есть. Вот это тоже очень похоже. И все спорят, у кого вкуснее, а я все люблю, мне все время все...
2: И еще просто.
3: Я ничего не пробовал.
4: И еще есть
5: серьезно?
4: Очень, очень сытная еда, это туберу называется. Угу. Это кукурузная лепешка с творог... Как-то он там замешан, я даже... Mm-hmm. В общем, как соус творожный, что-то такое в этом духе с лепешкой.
5: Mm-hmm. Вот это я даже не слышал.
4: Съедаешь и просто на полдня о еде не думаешь.
5: Mm-hmm. А что это значит, никогда не пробовал такой?
3: Я не пробовал кавказские серые.
5: Я приглашаю на хинкал.
3: Никогда. Ни дагестанские, ни чеченские.
5: Далму ел?
3: Ну, долма, она...
5: У тебя тоже заставлял?
3: Средиземноморская.
5: У меня вчера на армянском день рождения подали долму с креветками.
2: Да, да?
5: Да.
3: Нет, армянская — это за Кавказе, а я имею в виду Кавказ.
5: Да, я вот так смотрел на армянина. Я говорю, Москва тебя испортила, брат. Долма с креветками? Что следующее? Бездрожжевой лаваш?
2: Но он и так бездрожжевой.
5: Да?
2: Да. Шлаваш, да. Армянский, тем более, тоненький, да. Ладно.
5: Безглютеновый.
2: Безглютеновый. Вот, блин.
4: Вот это уже, да.
5: Исправил шутку.
2: С другой стороны, ну а что, сиванские раки знаменитые вообще.
5: Люля из сиванских.
3: Люля из сиванских раков. Да, это вкусно. Да. Это я ел на Сиване.
4: Да? Это я недавно пробовал.
2: Я грубый, думал, я только...
4: Шаурму из краба. Вот это прям очень вкусная штука.
5: Да, подай. Моя мама, опять проблемы у тебя были.
3: Неплохо. Ну, что ты говоришь? Я знаю. Из раков Сивана это очень
2: грубо. Я не только что придумал. Люля из
3: краба. Нет, нет, это у них фирменное блюдо.
5: У кого?
2: Люля
5: из голубых раков.
3: На озере Сиван, там прямо это подают. Это...
4: Да, да нет, что-то на богатом у вас.
2: Да.
5: Полчка, брат.
3: Не то, что супер дорого.
5: Тебе светлоликом, конечно, накинут.
2: Там-то
5: бородатым по обычному цене.
2: Да ты не похож на армянин. Я думаю, тебе тоже там не это...
5: Я там торговаться начну.
2: Так, ладно, друзья, давайте сейчас мы тогда будем прерываться на
5: рекламу.
2: Новостей. Да, реклама. У нас сегодня много новостей, причем...
3: Ты есть... там фильтруй тогда, классно. Новости да. свои.
5: Он уже потом смотрит, что вычеркивает.
3: Посмотри, вычеркивает.
2: Ну, нет, все равно...
5: Сексуал-медикал, вот это нельзя обсуждать.
2: Сексуал-медицин убираем, да? Убираем, ладно. Значит, четыре листа коту под хвост.
5: Это больные ученые из Европы.
4: Да можем обсудить.
5: Можем, да?
4: Мы просто будем...
2: Аккуратно.
3: Ты просто не...
4: Я просто буду молчать.
5: А нам присутствует тебе... Не надо будет потом?
4: Нет.
5: Ладно.
2: Ну, мы извинимся, в конце концов.
5: Да.
2: Ну, что?
5: Ну, да, после первого блока сразу извиняемся и поехали.
2: А потом поехали.
4: Блок.
2: Да, да, да. Погнали.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
3: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
3: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
3: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого.

0: Словом по столу.
1: Так, все, друзья, мы в эфире. Несем свое слово миру. Не впервые. Бог даст, не последний раз. Знаешь такую песню?
2: Нет,
1: это No Namers.
2: Только что.
1: Это No Namers. Так, все те же и гость Арс Бронсон, да, рэпер и боксер, как мы выяснили.
2: Звезда программы.
1: Да, погнали, значит, по новостям. Смотрите.
2: Так и что, давай поженимся? Ты в качестве кого ходил?
1: Не надо такой, да, все. Да, ладно.
2: Ты все ж опять.
3: Я тебя спрашиваю. Надо.
2: Ты так хочешь, чтобы на полгода
1: вперед? Ну, ты расскажи.
2: Меня много раз звали.
1: Ну, пришел?
2: Я нет. Да. Ну, куда? Мне жена не разрешает.
3: А я бы мог сходить, но...
2: Ты-то да.
3: Видный жених. По пенсионерочкам-то.
1: Да. А у меня однажды, значит, она еще была замужем за этим, за своим мужем, Рос Сибитова. Значит, была у меня на программе. Давно, лет 20 назад, может.

0: с кем-то тогда. Я ее женил там на программе. С кем же ты?
1: А, да, чуть он обиделся.
0: Чуть не с Вассерманом, знаешь, там, ну, что такое, да.
1: Ну, это... При жестко вообще нормально.
0: Ничего нормального, что там вообще. Такое. Ладно, давайте, погнали.
1: Это тебя на прошлой программе не было. Он тут бедную стендап-комика Алису нашу задавил просто.
0: Почему?
1: Ну, вот в чем юмор-то ваш? Ну, в женщин же вообще шутить не умеет.
0: А я... она напряглась, кстати.
1: В моменте, да.
0: А что-то она... Ну, ладно.
1: Ты на нее сходу напал, замерз.
2: Нет, он ей подкидывал как бы для репризы.
0: Я, честно говоря, вообще...
1: Все, патроны, все, в итоге просто так столько комплиментов она тебе написала.
0: Не знаю. Она написала все тебе, а не мне.
1: Нет, нет, про тебя.
0: Ладно, значит, сексолог рассказал о возможных проблемах в постели у мужчин с татуировками. Есть татуировки?
3: Нет, конечно.
1: Нет проблем, значит. Следующая новость.
2: Я знаю, у кого из нас больше всего татуировок.
0: У меня, да. Елена Перелыгина. Зашел, значит, посмотрел. Это сексолог Елена Перелыгина. Говорит, татуирован.
1: А зашел, посмотрел, это что?
0: На нее зашел.
1: А, ты...
0: Значит, татуированные мужчины в подавляющем большинстве лишь внешне демонстрируют мужественность и силу. А вот на поверку в постельных делах очень слабы. Именно эти скрытые проблемы и заставляют их подвергать себя...
2: В постельных делах очень слабы. Какие формулировки, то я...
1: Подстегиваю.
2: Что это за постельные дела?
1: Да. У него свидания неудачные бывали.
0: Под всем этим стоит глубокая травма отвержения и неприятия своего тела и своей личности, говорит Перелыгина.
1: А имеет значение воровские татуировки?
0: В постельных делах.
2: На постельных делах.
1: Разграничил все-таки. Возможно, там причина в другом.
2: Не, может, она не на ту тропиночку сейчас зашла.
0: Ну, может.
2: А то же мы сейчас перешлем куда следует.
1: Не видел эту женщину, которая разные исправительные колонии рецензии на ней дает? Я залипаю, как будто санаторий выбираю. Знаешь, не, вот там холодно, а там вот там плохо кормят, а там вот смотрящий, там я такой, знаешь, прям залипаю каждый раз. Я думаю, зачем я это смотрю вообще?
0: Во-вторых, это, несомненно, нарцисс и истероид, что уже немало говорит
1: психолог. Нарцисс и истероид?
0: Да, во-первых, несомненно, нарцисс и истероид. Во-вторых, мазохист, желающий терпеть непрестанное тыканье иголкой в тело.
1: Елена, что у вас произошло, пожалуйста?
0: Сопутствовать этому может садизм. Наличие татуировок у мужчины – это огромный красный флаг. Девушкам стоит держаться от них подальше. Истинный природный брутал, таких ищет, видимо, Елена, никогда не будет разрисовывать себя такой живодерской ценой.
1: А это она печатала или есть видео, где она это...
0: Она говорит это.
1: Да?
0: Она говорит.
1: Мне кажется, она очень озлоблена.
0: Она очень озлоблена.
1: А сколько лет?
0: Зашел. Не скажешь. Вот конечно. Это без определенного этого возраста, да, но вся в пластических
1: операциях. Она, как говорил, плевала в экран?
0: В своей практике... Я зашел на сайт, посмотрел. В своей практике используют НЛП, эриксоновский гипноз, психодрамы.
1: Эриксоновский?
0: Она? Да. Да, да. Значит, арт-терапию, проективные карты.
2: Как ее зовут?
0: Елена Перелыгина. И секс-коучинг.
1: А что ты на меня смотришь?
0: Я жду какой-то реакции на секс-коучинг.
1: Мне кажется, уже не перебьет ничто.
0: В 90-е, помните, был значок такой для школьников? Секс-коуч, первый секс-тренер.
1: Для школьников такой значок был?
0: Да.
1: В 90-е?
0: Ну да, продавался.
1: По школьной программе выдавали?
0: Ну, нет, они всякие там эти какие-то там удостоверения, вот эти смешные значки.
2: Вполне такая.
0: Вполне, да. Ну вот, пожалуйста, да. Секс-коуч. Хотел бы петь, чтобы она тебе чему-нибудь научила?
1: Чему она может петь и научить?
2: Меня
1: его учить только
0: позже. Или разучить, наоборот, от каких-то вредных привычек.
2: Знаешь, я тебе скажу, ситуация непростая.
1: Ситуация. Это сейчас она Эриксону...
0: Эриксоновский. О,
1: нет, как Эриксону гипноз.
0: Эриксоновский.
1: Не смотри в глаза.
0: Да. Работает с деструктивными, мешающими убеждениями и изменяет их.
1: И что делает?
0: Изменяет эти убеждения.
1: А деструктивные, по ее мнению... Да хватит, я уже...
3: Я уже заинтересованный взгляд на следующий фото.
1: Я уже рукой запил.
3: Вообще странные
0: татуировки, говно. Странные. Я зашел, посмотрел, какие были, проводились исследования.
1: А почему ты наслушался на нее?
0: Ну, просто это залетело там в тележеньке, значит, все заголовки там пестрили вот этим.
1: Ну, я бы не был.
0: Мужчина с татуировками...
1: А женщина с татуировками? Да хватит.
0: Нет,
1: ну, ты посмотри, она звезда.
3: Все фотографии говорят о том, что она именно об
1: этом. А это, там, она же на твоей передаче была.
3: На моей.
0: На твоей, да.
3: Слава богу, не
1: вместе. А зачем ей так сильно...
2: Ну, а что остается?
0: А натянули волосы? Да.
3: Ну, в любом случае, пожелаем ей добра.
2: Тут есть вообще жесткий выбор.
0: Есть предвзятость у тебя к татуировкам?
3: Предвзятости нет никакой.
2: Последняя.
3: Но это выбор каждого.
0: А это как раз секс-коучинг.
1: Это она исправляет негативные установки.
0: Это с хлыстом она там.
3: Есть лишь там с точки зрения религии запреты.

0: нежелание наносить на себя.
1: Кто же религии разрешают, да?
2: Нет. Ну, в смысле, я думаю, что даже не тибетская, а шаманские всякие дела.
1: Шаманские?
2: Шаман разводится,
1: слышал?
2: Я слышал такую сплетню, да, не знаю.
1: Он сегодня вышел с постом. И корой себе сделал.
3: Нет, ну он песню новую.
2: Корой себе сделал.
1: Ягнен сам. Ребенок.
3: Новый клип у него. Что-то типа «Прощай, моя любовь».
1: Ну да.
3: Название.
2: Не, ну это лучше.
3: Говорящее название.
1: Вы же Майкаль?
2: Ожидаем ужесточения.
3: Нет, по-моему.
1: Ярослав, во-первых, не повторяется. Он каждый трек прогревает. Сначала с папкой по городу бегает, потом лижет озеро. Сейчас он просто на эмоции всех выводит. Потому что если это пара распадется, я перестану верить в любовь.
2: Да.
1: Ярослав, да. Екатерина, берегите друг друга.
2: И так сказать, это может чревато просто для всего интернета.
1: Для всей страны?
2: Да.
1: Значит, Джиган Самойлова.
2: Да.
1: Тихановский, признан, наверное, чем-то плохим.
2: Думаю.
1: Тоже расстались, ты не видел, поссорились?
2: Нет.
1: Если эти распадутся, все.
2: Все.
1: Следующий мы с Марианной.
3: Засрался.
2: Так, значит, посмотрел, что тут. Ну, не знаю, нужно ли говорить тут. Значит, клинический аспект. Психиатры, клинические психологи подчеркивают, сами по себе татуировки давно не является признаком отклонения, однако значение...
1: А Елену это не слушайте. Так они подчеркивают. Мы еще не знаем, кто она.
2: Вы ее видели.
3: Посмотрите на нее.
4: Интересно, а у нее есть татуировки или нет?
2: Не знаю.
1: Есть. Я знаю, о чем я говорю.
2: Значит, для многих людей тату выступает способом компенсации внутренних конфликтов или травм. С точки зрения психоанализа, это перенос контроля над своей жизнью на собственное тело.
1: Ну ты как единственный обладатель татуировки, скажи.
2: У Пети маленькая, правда, небольшая.
1: Он на ягодице?
2: Нет, на руке. Почему? Показывал ее.
3: Хорошо, что мы балансируем сейчас. Это юмор. Искрометный.
2: У меня...
1: Я работаю на своей аудитории.
2: Одна из самых распространенных у меня, значит, имена детей, например. Я себе сделал татуировку. Причем хвастался. Я рассказывал вам, что у меня тот, кто мне нарисовал, член Союза художников России, человек, который нарисовал дизайн 50-рублевой купюры, которой мы пользуемся.
4: Вот это
2: серьезно. Да, Юрий Иванович, да. И я к нему ездил в мастерскую. Мы долго подбирали шрифт. Классно. Он занимается шрифтами. В том числе.
1: Ты компенсируешь что-нибудь? Переносишь на свое тело?
2: Да. В кризисные моменты я себе делал это. Татуировки, да, в кризис.
1: Вот у меня кризисный момент, что мне набить?
4: Все будет хорошо.
1: Давайте я вашу фотографию.
2: А на левой груди...
1: Профиль
2: Лидова, да. А на правой Алешка Анфас.
1: А здесь гостей буду менять. Нет, тогда Лидов тебе должен на ухо шептать что-нибудь. Поближе вас надо разместить.
3: Есть один известный танцор.
1: У тебя где он есть?
3: Нет, ну вообще есть.
1: А, вообще есть.
3: И у него есть татуировка... Руководитель страны на груди.
2: Да,
3: да. Может быть, подумать тебе в эту сторону.
1: Я думаю...
2: Знаешь, у Остапа Бендера была клевая татуировка.
1: Конечно, как сейчас.
2: У Остапа Бендера была клевая татуировка. У него был Наполеон с кружкой пива. Был Наполеон в двууголке с кружкой пива.
1: А что клево?
2: А?
1: Что клево?
2: Ну, просто прикольно. Мне кажется, иронично очень. Наполеон с кружкой пива. Представляешь? Ну, мне кажется... А ты мог бы себе тоже там какой-нибудь руководителя набить с кружкой пива, например?
1: Маргарита?
3: Другого государства.
2: Макрона. Например.
1: Ему осталось. Жену его.
2: Жену Макрона. С кружкой пива тоже.
3: С кружкой пива, да.
4: А вот, например, японская культура.
2: Классно.
4: Какие красивые татуировки.
1: Но с ними, говорят, нельзя в Японию ехать. Потому что они там что-то все знают, что-то там у якутцев будет.
3: Ну, это голыми ходить.
4: Но выглядит очень...
1: А как можно по Японии ходить не голыми?
2: Классно выглядит, но меня всегда, знаешь, что вот в татуировках смущало? Значит, вот подвострастие к чужой культуре. Значит, одно время, помните, кельтские шрифты были, значит, популярные. Потом английские надписи, китайские иероглифы. Японские классные тоже, они очень пестрые, красивые.
1: Мне кажется, они навсегда. Мне вот нравятся два стиля, японский и, как называть, Чикана, вот эти американские рисунки. Стиль Чикана, знаешь?
3: Не, ну надо хохлому тогда делать.
2: Не, ну традик.
1: Ну тогда есть один орган.
2: Знаешь, там есть большая проблема, что у нас...
3: Много вариантов.
2: Что у нас нет такого, как бы... Вот я нашел потом себе чувак, который мне делал татуировки, их двое в Ярославле, которые занялись, типа, и они сами назвали это русский традик, то есть русская традиционная татуировка под... Значит, под они такие, так сказать, в том числе с православной тематикой, и, а православная и тематика рисунки, непременно ассоциируется, так сказать,
1: это
2: с
1: тюрьматом,
2: в этом смысле. Вот, поэтому...
3: Да.
2: А еще одно время была мода, знаете, на какие? На реалистичные порно-тату. У меня в эфире много лет назад был чемпион. Он чемпион мира по татуировкам. Реально.
3: Что значит реалистичная
2: эмпатия? Есть такой жанр, называется гиперреализм. Просто когда это, ну, вот как портрет. Смотришь, фотография там прям идеальный.
3: Да.
2: И вот Дэн Яковлев, белорус, наш соотечественник.
1: О, да я его знаю.
2: Знаешь, да?
1: Я ему даже писал, он меня нахамил в директ.
2: Да.
1: Слава богу. И он, кстати, спас меня от нанесения татуировки.
2: Вот. Единственный раз. Он мега крутой мастер по всему миру.
1: Кстати, я могу ошибаться, возможно, не ты, у меня в памяти все смешалось.
2: У его подружки вот тут вот на ноге портрет Чехова. Тоже вот в этом гиперреализме.
1: А как может так с Антоном Павловичем поступать?
2: Ну, влюбит просто. И он, как я просто, так сказать, был подписан там на него. И в какой-то момент он начал постить, приходили желающие набить порно-татуировку. Просто крупный план какой-то порно-сцены, понимаешь ты? Очень натуралистичный. Крупный план. Это смотрится
1: странно. А это психолог наш.
3: Очень интересно.
2: Ладно, значит, так, идем.
1: Живую я ни разу не видел такого на людях.
2: Ну,
1: видимо, он всем отказывал.
2: Не знаю, да. Значит, еще давайте новость. Вот эта чудовищная история в Теннессе. Знаете Теннесси?
3: Штат? Я уже так раз обсуждать.
2: Серьезно, да?
3: Мы с Кирой Львовной с утра я рассказывал. Ну, рассказывайте.
2: Впервые за 200 лет в штате Теннесси Соединенных Штатов Америки состоялась женская смертная казнь.
1: А, которую третий раз убить не могли?
2: Да, и ее не смогли убить два раза. Значит, осужденная Кристина Пайк выжила после введения двух доз смертельной инъекции. Первая доза, вторая, она хрипит и, значит, и храпит. Губернатор штата распорядился провести независимую проверку и приостановил исполнение всех запланированных до конца года казней. Смертных приговоров. Защита заявила о проблемах с доступом к венам, короче говоря, и возможным ненадлежащим качеством препаратов. Все равно никто, так сказать, по древнерусскому обычаю пересматривать смертную казнь в Америке не будет. У нас, помним мы, да?
1: Да, если вообще не было. Но она, видимо, что-то совершила такое.
2: Значит, что она совершила? Она в 1995 году, в 1995 году ей было 18 лет. Она до сих пор ждала приговора, прикиньте. Значит, со своим чуваком, с которым учили в школе, убили, жестоко пытали и убили подружку. Она приревновала. И вырезали еще на теле у нее сатанинский символ.
3: Ну, они были там все сатанисты.
2: Да.
3: Между собой. И, там в Теннессе так принято. Они учились там в каком-то местном ПТУ и заодно, значит...
1: Это же родина Джек Дэниелс.
3: Исповедовали сатанизм.
2: Да, да, Теннесси, да. Ну, в общем, чудовищная история, конечно. Абсолютно чудовищная. Ну,
1: вообще 20 лет смерти ждать как будто.
2: Да, прикинь.
3: Ну, там, что интересно, пара аспектов, значит, там было мощное движение, чтобы ее, ну, как-то перенести это все и продолжать откладывать, потому что действительно, ну, прошло уже больше 30 лет, в общем, и уже другой человек, тогда она была девчонка совсем, а сейчас уже за 50 ей.
1: У нас нет таких
3: наказаний. И негуманно, в общем, но ее мог помиловать губернатор, не помиловал. Да.
2: Потом... Он отказался принимать решение. Он не только, да, типа,
3: да,
2: там, решайте сами.
3: Да, потом Верховный суд за, по-моему, несколько часов до казни тоже рассматривал это. И тоже, значит, они там голосовали, там очень все напряженно было. В общем, народ был возбужден, что, ну, как бы, ладно, все.
2: Но там еще, защита давит на то, что она там в детстве пережила сексуальное насилие.
3: Ну да, она, значит, была из непростой семьи. Да.
1: Это такая дилемма. А родственникам вы это расскажите все.
3: Ну да, но погибшие. Она 30 лет уже сидит.
4: Очень тяжело.
3: В общем, да, такая сложная.
1: Но понятно, что и 30 лет уже другой человек.
3: Не получается, сейчас опять она в больнице.
2: Опять пересмотр, опять.
3: Ну, опять, видимо, отложат там и будет.
4: Но чтобы решиться на такой поступок, что-то явно не в порядке.
2: Но не в порядке.
3: Ну, там, да, там ну, прямо скажем, это не...
1: То ли дело.
3: Не профессору Сорбонне.
1: Около палатки.
3: Это
1: людей бить. Тут вообще недолго ты думал, знаешь ли.
3: Да, ну, можно представить их подростков, типа сатанистов, вот, примерно. У нас тоже такое бывало.
2: Бывало, к сожалению, да. И, но сидеть, да, ну, так сказать, вот спустя 30 лет, да, смертный приговор, это не знаю, насколько. Пусть разбираются их законодательство.
3: Ну, это их закон.
2: Гуманно, да. Значит, что еще тут? Рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих.
1: Женщин особенно, они же любят.
2: Да, неудачников. Это был в прошлый раз.
4: Рассказы о неудачниках?
3: О своих неудачах.
2: О своих неудачах.
1: То есть на первом свидании надо жаловаться?
2: Ну, не жаловаться, а со смехом о неудачах.
3: Я смотрю с неудачами, что не обращаешь на них внимания.
2: Ну, типа там, да.
3: Было у меня много неудач, крошка.
4: С тобой. В этот раз. Поможешь сегодня?
3: Да, с тобой, я надеюсь, все получится.
1: Ты моя последняя надежда.
2: По спикеру.
3: Сама понимаешь, возраст.
2: Выясняли.
1: А ты на это давишь?
3: Да, конечно.
1: Ты понимаешь, у меня сейчас не каждый раз.
3: Да, нет, ты еще молодой. Да не надо меня успокаивать.
1: Ты сильно надеешься. не питает.
3: А вместо татуировки.
2: Две причем, да.
4: После терапии.
2: Две, причем обе на руках.
3: В постельных делах. Не мастак.
1: И мне лет 10 уже не надо, не знаю, что. По инерции хожу на свидание. Что
3: за неудача его. А ведь там же одно за другое тянет. Понимаешь, неудача татуху набила. Это же кризис.
2: Да, кризис, кризис.
4: Нарцисс.
1: Ну, кстати, ты даже меня сейчас заинтересовал. В такой прелюдии. Ты говоришь, да нет, ну я должна это сделать.
3: Да не надо.
1: Давай просто поедим.
3: Давай. Слушай, уже не ты, вы же пытались, и не такие.
1: Не взлетает шаттл.
2: И ведь сработает.
3: Ну ладно, давай.
2: Ну чисто ради эксперимента.
3: Ну только я не шевелюсь вообще. Окей, потому что у меня стресс.
2: Да. Ну короче, значит, в эксперименте четверо добровольцев-спикеров, 136 испытуемых, которые оценивали выступление спикеров. Среди говорящих было двое студентов с диагностированной социальной тревожностью, ППП. Значит, участникам показывали только фотографию человека, затем видео, в котором он называл свое имя. На третьем этапе добровольцы делились со зрителями счастливыми воспоминаниями
3: из школьного прошлого.
2: На четвертом, наоборот, рассказывали о
1: своем. Подожди, это не свидание?
2: Нет.
1: А мы тут разгоняем, что 20
2: минут? Нет, ну так какая разница? Это же эксперимент проводился.
1: То есть, если ты мужчина, мужчина... Жалуются тоже.
2: В том числе, да.
4: Это, наверное,
2: более
3: прикольно. То есть, эмпатия. Мужикам лучше не жаловаться.
2: Ну, типа, эмпатия возникает. Потому что он тоже, так сказать, если пить, мне будет говорить, что у него не будет.
3: Через 5 минут. Та же проблема.
1: Да, ну, давай я попробую.
4: Мне кажется, это ключ к просмотрам нынешних медийных всяких историй.
1: Вот, это же вообще какая-то тенденция.
4: Выливают, чтобы больше лайков.
2: И даже не боль.
4: Обожаю. Вот это вот, когда вот
2: мой муж, значит, схватил.
1: Нарился, начинается.
4: Да.
1: Я вообще не понимаю.
4: Камера выстрелена, она плачет.
2: Да.
1: Я ржать начну, если я себя увижу в отражении.
3: Честно скажу, вот я незнакомым людям стараюсь не писать обычно, но последние где-то месяца три, два раза написал незнакомым девушкам. Обе из них как раз вот плакали, жаловались на жизнь, говорят, ну, такая вот, я прям расчувствовался, написал, да ладно, там, держись, ну, такого.
1: А, все?
3: Да, да.
1: Не, я одиноким.
3: Ну, человечески просто меня это настолько тронуло, ну, я циничный человек, нет, есть там кто-то мне понравился.
2: Он-то и дело, я вообще не ожидал.
3: А тут я просто меня тронул, я от души написал, там, не переживай, там, все будет нормально и так далее, там. И,
1: она прочитала?
3: Не знаю, я не проверял.
1: И как это?
3: Ну, не проверял. Там тысячи, людей.
1: С тремя детьми.
3: Ну, вот я такого плана. Вот два раза меня это реально тронуло.
1: А я всегда, мне кажется, что меня обманывают, потому что я всегда перепроверяю. А тут я что-то, господи, закину этому.
3: Да.
1: Что-то на подгузник не хватает.
4: Я могу тоже быстро рассказать историю. Ко мне, точнее, нет, на Лесной шел и встречаю, мимо иду женщины с ребенком, и она говорит там... Это мы сначала выберем, там, бокс или карате. Я просто такой говорю, лучше бокс. И такой думаю, дальше пойду. И она что-то слово за слово, я говорю, вот здесь тренирую, там, туда-сюда, приводит ко мне ребенка. Оказывается, у него онкология. Она борется там за его жизнь. Там, у нее какой-то еще дедушка тоже там, по-моему, болеет. В общем, она мне всю правду рассказала, документы все показала. И я сделал сборы. И, слава богу, удалось
2: собрать 700 тысяч рублей. Да ты что, как? Все вот закрыли. Это красавчик.
1: А он боксом занимается?
4: Да, да.
2: О. Да ты что?
1: Вот такие
4: случаи. И бесплатно его тренируют вообще.
2: Да, за... хороший. Как...
1: Вообще, я заметил, что благодаря соцсетям люди вот прям начали друг другу помогать. Очень много прям координируются.
2: Ну да, потому что появилась возможность.
4: Удивительно, что вот такой, знаешь, вот момент случая как бы.
2: Да, по дороге встретил.
4: Шел там и вот так распорядились сверху.
1: Это Бог послал.
4: Да.
2: Да. И бокс. Бог
1: ему послал бокс?
2: Да.
4: А бокс – это рэп.
2: Да, я видел мерч.
4: И, кстати, к этому...
1: Вот это сейчас прогрев был.
2: Да. Зашел с какой историей. Чтобы мерч продать свой. Посмотри, какой.
1: Не продать, у меня подарок.
2: Ну, я подарить тебе.
4: Если бы я знал, что у вас здесь будет трое, я бы, конечно...
1: А ты можешь приходить на следующий выпуск?
4: Да, без проблем.
3: Да, у нас.
1: Господи, я впервые в одежде с чужой фамилией. Ну, ладно. Хотя, что я вру? Я часто ношу чужие фамилии на
2: день. Арс Бронсон. Да. Бокс это рэп.
4: И такой посыл. Самый верный путь. Путь твоего сердца.
1: Вот ты мне скажи сразу, у себя есть мерч, но меня не налезает. Я вот уверен, что тоже не налезет.
4: Это оверсайз.
1: Ну, и должен налезть. Ну,
3: куда? Большой налезет.
1: Да?
3: Да.
1: Точно?
3: Конечно.
1: Вы все экономите на ткани. У меня весь мерч жена носит. У меня друг из ФСБ привез, тоже такую клевую кофту. ФСБ России написано, думаю, ходить будет сам.
4: Если будет мало, перешьем новую.
1: Перешьешь?
4: Да.
1: Ладно.
2: Так, ладно, у нас есть еще рубрика «Вопросы от женщин».
3: 3 минуты у нас.
2: 3 минуты.
1: У нас 3 минуты, что тебе еще женщины будут задавать вопросы.
2: Если муж говорит жене, ты не даешь мне быть мужчиной, пора разводиться.
3: Что еще?
2: Муж говорит... Если муж говорит жене, ты не даешь мне быть мужчиной. Ну, в смысле, наверное, когда она выполняет какие-то его функции, обязанности.
1: Вроде бы.
2: Так. Да, пожалуйста. На ваш взгляд, есть разница между женским и мужским вождением?
4: Зависит от мастерства вождения, скорее.
2: Не, ну это правильно, да, в принципе.
1: Ну, женщина тяжелее дается, я стараюсь быть мягче на дороге, если женщина. Или проходи мило, тебе страшно. Потому что я ради раз с женой ехал, я думаю, господи.
2: А у меня все зависит от моего состояния. Если у меня жена, я иногда, так сказать, ее прошу побыть этим трезвоводителем, да. И я, так сказать, если я поддатенький, то нормал, кайф, музычку включи.
3: Я, знаете, на что заметил, я, по-моему, говорил, но когда пытаешься влезть, там, перестроиться, просишь пропустить, и кто-то тебя резко не пропускает.
1: Это женщина?
3: 99%.
1: Они боятся, женщины, они не умеют.
4: Если ты пропускаешь, никакой благодарности, никакого...
3: Тоже, да. И она, главное, так еще не смотрит. Такая. Да.
2: Меня вчера я вот так...
1: Простите, вообще. Дам, я знаю, как водит моя жена. Она вот так делает, всего боится. Она боится, какую руку отпустить, проварику нажать. Поэтому, если вы таких видите, они не со зла, они просто боятся.
2: Нет, она ничего не боится. Вот вчера меня подрезала, вот она едет вот так, значит, как это, боярня Морозова, значит, с этим чаем, понимаешь ты?
1: С блюдцем, что?
2: С блюдцем, да. И просто поджимай. И просто подрезай. Без поворотника, ничего.
1: Помнишь, тяжелый день был?
2: И все это. И я что-то разозлился, потом думаю, да ладно, что ты злишься?
1: Ну, что ты злишься?
3: Ну, да.
1: Женщина. Уже, ей уже тяжело.
2: Не знаю.
1: У нее блюдце в чае.
2: Так, ваша жена может переключать музыку в машине, когда вы за рулем?
3: В смысле, разрешено ли ей?
2: Да, разрешено.
1: Не, у меня теперь новый хозяин, у меня теперь маленький хозяин. Мы слушаем. Да. Я тебя могну. Могну. Вот теперь...
4: Только недавно этот тренд слышал.
1: Я тоже. Я теперь все тренды знаю раньше вас всех.
3: Если бы у меня была жена, или когда у меня будет жена, да, ей будет можно.
2: Разрешено.
3: Да.
1: А ноги вставить на приборную?
2: Нет. Это
1: 100%.
3: Видишь, красивые ноги.
1: Да, ты знаешь, что при аварии куда эти ноги залезают? Не будет у тебя.
2: Можно посмотреть «Доказательство смерти» фильм этого.
1: Да, поэтому это...
2: Так подробно это показывает.
1: Это самое плохое место, куда ноги. Очень опасно. Во-первых, причем даже при незначительной аварии могут подушки так выстрелить.
4: Да, кстати.
1: Что...
2: Мало не покажется.
1: Что не надо так делать.
2: Так, хорошо. Ну что, друзья.
3: Тогда ноги отменяем.
1: Ноги отменяем, музыку можете щелкать.
2: Щелкайте. Так, ладно, друзья, спасибо вам большое. Ар, спасибо, дорогой.
1: Спасибо. Спасибо тебе, дорогой.
2: Приятно.
1: Очень круто. Мы тебя ждем еще.
4: И познакомимся.
1: Нарежу смешные
2: с видосом. Арс Бронсон сегодня в гостях. Все те же на манеже. Все, друзья, до следующей четверга. Пока-пока.
1: Нельзя, вот сколько раз...
5: Словом по столу.

Новый закон о платформенной экономике. Контекст. Вступившие в силу правила, регулирующие рынок электронной коммерции, защитят интересы конечных покупателей. Продавцы, торгующие на маркетплейсах, также получат больше прав. Они жаловались на то, что площадки в условиях правовой неопределенности диктовали им свои, зачастую неоправданные условия. Под определение цифровой платформы по закону подпадают привычные всем маркетплейсы, агрегаторы услуг и сервисы доставки готовой еды. Они будут включены в специальный реестр. Продавать товары через платформу смогут партнеры, заключившие договор с ее оператором, в том числе юрлица, ИП, самозанятые граждане. Формируя предложение, продавцам необходимо следить за полнотой информации, указанной в карточке товара. Marketplace обязан проверить сведения. Важнейшее новшество. Платформы теперь могут снижать цену на товары лишь после предварительного уведомления продавца и получение его согласия. Это фундаментально меняет сложившуюся практику, когда продукция реализовывалась со скидкой без ведома продавца и за его счет. Ну а привилегии, которые раньше предоставлялись определенным селлерам как эксклюзивные, будут распространяться на всех на абсолютно равных условиях. Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице. В Улан-Удэ 7 утра. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два жителя ДНР пострадали от атак ВСУ. 10 жильцов эвакуировали из дома рядом с горящим особняком в Санкт-Петербурге. Москва готова вывести Афганистан и Пакистан на компромиссы. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Всего зафиксировано 14 вражеских ударов. В ведомстве добавили, что также за прошедшие сутки атаками украинских военных были повреждены два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры. 10 жильцов эвакуировали из дома, соседствующего с горящим историческим особняком Миллера в центре Санкт-Петербурга, сообщили в городском управлении МЧС. Отмечается, что пожар в особняке локализован. Помимо возгорания на площади в 2000 квадратов, в особняке горела обрешетка кровли на площади 250 квадратов в примыкающем здании. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации пожара. В МЧС добавили, что сведения о пострадавших не поступали. Комплекс «Орешник» – серьезный сдерживающий фактор для Запада, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Беларуси Максим Рыженков. При этом в ответ на вопрос о том, есть ли необходимость в увеличении объемов тактического ядерного оружия на территории страны, он ответил, что это вопросы военные, поэтому пусть военные и размышляют, сколько его должно быть. В Беларуси размещены российское тактическое ядерное оружие и ракетные комплексы «Орешник». Ранее президент Александр Лукашенко посоветовал Украине и НАТО не лезть, чтобы не бахнул орешник. Россия будет рада вывести конфликтующие Афганистан и Пакистан на разумные компромиссы, используя переговорную площадку в Москве, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Обострение афгано-пакистанского конфликта обсудят на 8-м заседании московского формата консультации по Афганистану, которое пройдет в российской столице 5 октября. От Афганистана будет участвовать министр иностранных дел Амир Хан Мутаки, а от Пакистана спецпредставитель страны по Афганистану, посол в Кабуле и еще несколько старших должностных лиц, занимающихся вопросами внешней политики. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц нервирует свою страну и весь западный мир своими постоянными промахами и посредственными клише, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Как уже говорилось, Мерц стремительно теряет популярность на фоне проводимой им экономической политики. Его правительство ставит военные расходы во главу угла и планирует создать сильнейшую в Европе армию. Однако, по мнению экспертов, попытка Германии создать независимую от американского ВПК армию обречена на провал. США ужесточили ужесточением санкций против Кубы целенаправленно ставят страну на грань выживания, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Он отметил, что происходящее сейчас в отношении республики является свидетельством крайне жестокого и бесчеловечного ужесточения экономического положения. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Все верно, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте. В эфире программа «Стратегия и власть». В студии автор, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, мое почтение. Что ж, тема у нас сегодня, не сказать, что ожидаемая. Не сказать, что на первом плане она у нас фигурирует в новостных сводках, обсуждениях, но так или иначе Турция считается важнейшим, на мой взгляд, игроком в текущем мироустройстве, в текущем переделе этого самого мира, его сломе и формировании мира многополярного. Давайте сегодня поговорим об этом, Андрей Юрьевич.
3: Да, давайте и кратко начнем с момента, а в чем устойчивость Турции или неустойчивость, хрупкость, вот почему мы ее обсуждаем, и тогда уже будет понятно вообще, что то, что мы будем обсуждать, оно имеет отношение к реальности, или мы наблюдаем монолитную державу, устойчивую, крепкую, которую не свернуть. Вот туркам бы хотелось так видеть, они долго такую картинку показывали, но если мы начинаем смотреть, то оказывается, что экономический кризис там уже идет не то, что не первый год. Он очень глубокий, он начинает постепенно переходить уже в катастрофу. Да, изначально это двойной дефицит внешнеторгового баланса и бюджета, но он накапливается. Та дикая инфляция, которая есть, это результат разбалансировки. То есть экономика Турции, если мы начинаем считать нормальную экономику, убирая вот всю накрутку, там ситуация очень плохая. Когда даже вот на фоне всего происходящего в мире, там все не очень хорошо. Понятно, что и статистикой играют. Далее, Турция более 20 лет пыталась создать, стать великой державой. И все ресурсы ее были направлены на внешнеполитические амбиции, не решая внутренних проблем. То есть, если мы посмотрим на Россию, у нас изначально мы шли и по внешнеполитическому контуру аккуратно, осторожно, иногда проходя по грани, но изменения были и внутри страны. И вот сейчас СВО многое показало. Насколько у нас сейчас меняется смысл, насколько у нас меняется и взаимодействие внутри общества, и культура, и какое изменение происходит. То есть это не просто так. И промышленность, и экономика, и независимость. Турция шла обратным путем. Все возможные ресурсы кидались вовне. Угу. Была попытка сразу решить все, не шаг за шагом постепенно, а как можно быстрее. Турция в свое время залезла в Ирак, на севере Ирака, в Куркестан. Их оттуда выкинули. Они влезали в Ливию, Афганистан, Средняя Азия. Многократно заходили в Сирию и выходили оттуда. На Балканы. Была ситуация, когда вовсю говорили, что вся экономика Балкан под контролем Турции. Это действительно было так, очень велико было влияние. Но потом на Балканы пришел Китай, и, собственно говоря, турецкого влияния не стало. Единственное, что у них более-менее получилось, да, вплоть до того, что они планировали, рассуждали, вспоминали Османскую империю, Иерусалим и много других вещей. В Среднюю Азию лезли, в Поволжье пытались с пантюркистскими настроениями. Все, что у них получилось, это вроде бы получилось в Сирии, но, как мы помним, в декабре 24 года там были победные реляции. Сейчас начнется восстановление Османской империи. Угу. Прошло буквально несколько недель, и это все тихо успокоилось, нет, они сами по себе, потому что вдруг оказалось, что да, вы можете попытаться взять под контроль пришедших к власти, они как бы с вами дружны, они были с вами взаимодействовали, но 20 миллионов населения, иждивенцев по сути, которые жили во многом за счет поддержки Ирана, России, вдруг оказываются на вашем попечении, а у вас и так экономические проблемы серьезные. И получилось, что Турция долгие годы реализовывала одновременно несколько имперских проектов, амбициозных проектов. С одной стороны, они пытались создать тюркский каганат, объединить всех тюрок в один. С другой стороны, они пытались стать центром исламского мира. С третьей стороны, возродить Османскую империю, где, собственно, армяне и греки, например, были среди элит во множестве представлены. То есть это была именно империя. Ну, плюс еще кемалистская, светская, европейски ориентированная Турция. И вот это вот все вместе, оно с внешней политики, да, с развитием, с расширением, с экспансией, оно вроде как сочеталось. Но внутренняя политика и представление всех по-разному. И вот только благодаря, по сути дела, Эрдогану эта ситуация удерживается. Он ее балансирует. За счет харизмы, за счет опыта, за счет умения, за счет, ну, скажем так, византийщины, будем называть своими именами. И вот это как-то удерживается.
2: А сегодня это баланс между чем или между кем? Вот можно охарактеризовать?
3: Интересами, группами, диким дефицитом всех возможных ресурсов и попыткой затыкать текущие дыры. Угу. То есть вот как-то с учетом под сотню реально процентов инфляции каждый год, постоянного ухудшения, громадной дыры и в... По осени 21 года, собственно, произошла четкая, понятная, ну, по сути, экономическая кризис вышел на поверхность, и стало понятно, что амбиции не подкреплены ресурсами. Плюс проблема Турции в том, что она очень хрупка изнутри. Да, нам говорят, но они всех записывают в турки, турок. Вот они, во-первых, у них, кстати, нет разделения на тюрок и тюркские народы, и турецкие, они всех записывают турками. Казахи, узбеки, татары, якуты, для них все турки. Слово турок и тюрок – это одинаково в языке. Плюс соответствующие попытки латинизации, проталкивания, попытки рассказывания про единство, это означает уничтожение всех мест, остальных народов, этнического самосознания и превращение их в турок. То есть, условно говоря, вот казахская культура, язык должны исчезнуть и превратиться в турецкий. И это все подается вот именно под пантюркскими лозунгами. То есть тут очень нужно четко понимать. В реальности же этнические турки, то есть потомки гуны, кипчака, агузских народов, это всего процентов 40 населения. Далее у нас до трети курды. Дальше, собственно, у нас те же крымские татары. Отдельный вообще народ по происхождению. Черкесы. Потомки кавказских народов, которые в свое время переселились на территорию Турции и большое количество. Криптогреки, криптоармяне, то есть потуреченное население местное, причем насильственно потуреченное в начале 20-го, конце 19-го, начале 20 века. Через геноциды, через резню, через вот все вот это вот многопоколенческое. И это все равно остается на уровне мироощущения людей, живущих, например, в Измире, то есть Смирне и, соответственно, Стамбуле, Константинополе. То есть вот греческое население, по сути, ромеи, то есть не греки, которые вот сейчас на Пелопоннесе, а именно ромеи, то есть потомки римлян, как они себя воспринимают. И население, например, глубины Малой Азии, которое действительно тюркское, например, по крови. То есть и это пока вроде бы есть глобальная мечта о том, что будет большое государство, империя, общий смысл, это держится. Как только это начинает ломаться, сыпаться, начинает идти хрупкость. Ну, для показания, ну, показатель последних лет, посмотрите индекс фертильности в Турции. Он на уровне России. Убираем курдские народы, вот, ну, курдские территории горные, более дикие, менее называются цивилизованные, и индекс фертильности по всем остальным провинциям единица и ниже. То есть, для понимания, да, в России, у нас такого нету. И насколько быстро произошло падение. То есть, фактически, тот путь с падением рождаемости, который мы проходили лет за 80, они проскочили за 1,5-2 поколения. Вот настолько это быстро, то есть настолько это сжато по времени было. И динамика дико отрицательная. С падением настроения, и вот в этой вот системе, довольно хрупкой, возникает вопрос, что дальше? Мы привыкли жить в рамках парадигмы уважения границ. Независимость, как нам рассказывали. Что вот чужое государство, его интересы, границы, друзья. Это все хорошо, когда у вас есть закон, единый геополитический закон, который кто-то навязывает, отстаивает или есть консенсус. Как это было, например, в период Холодной войны. Вот есть консенсус больших держав, Советского Союза и США, о неком мире, о неких законах, и он придерживает, он как бы что-то гарантирует. Сейчас его не будет. Все. Мы вошли в жесткий мир реал-политик. Циничный, прагматичный, где интересы. Ну, как говорится, закон джунглей говорит, каждый сам за себя. Вот мы в такой мир вошли. И надо четко понимать. Да, вы можете исходить из гуманистических соображений, вы можете помогать, поддерживать, но интересы свои первичны.
2: Ну, давайте конкретный пример вспомним из недавнего. Зерновая сделка, например, та же самая, на которой постоянно пытаются вернуться, но мы понимаем, каким образом это может вывернуться, и мы на это уже смотрели, реагировали, поэтому понятно, если ставить интересы нашей страны, нашего государства на первое место, что, безусловно, верно и правильно, то никакой речи идти не может о подобных вещах.
3: Конечно, мы стратегируем за Россию. Мы говорим в первую очередь то, что важно и нужно услышать у нас. Если мы четко понимаем, что тот, кто сегодня является нашим торговым партнером, пусть не самым лучшим, но есть какая-то выгода, через некоторое время превратится в противника, поскольку он экзистенциальный враг, мы должны об этом говорить. Мы должны честно об этом говорить. Мы не являемся дипломатами. Мы не являемся людьми, принимающими, ну, официально, известно, публично принимающими решения. Чтобы нельзя сказать, что вот то, что сказано, ну, как у нас любят газеты, в Госдуме сказали,
2: да.
3: Дальше мнение какого-нибудь депутата с абсолютно не центральной позицией. И после этого, соответственно, вызывают и говорят, ты зачем это сказал? Ну, когда были у меня...
2: Простой читатель думает, что уже все это приняли, да, узаконили, да, и уже действует с завтрашнего дня. Угу.
3: Да, когда меня периодически спрашивают, почему, например, ты не ходишь на телевидение? Я говорю, ну, во-первых, как бы, ну, публичная известность, а потом, кстати, после телевидения, вот это, когда масса, там единственный путь к дальнейшей карьере возможный. Ты уже, во-первых, не сможешь нормально работать, у тебя дальнейший путь только в Госдуму. Когда говорят, ну да, ты говоришь, спасибо. Во-первых, наша Государственная Дума не выдержит всех тех откровений о будущем и публичная сфера, поскольку это постоянные будут скандалы. Государственной Думе сказали, вот мы сейчас говорим вот про что в будущем, вот те, кто у нас сейчас союзники, станут не нашими союзниками. И наоборот, что то, что мы сейчас не находим общего языка с Соединенными Штатами, в 30-е годы мы их найдем. Просто потому, что у нас исчезнут противоречия, у нас появится множество общих проектов, у нас будет за счет кого и через кого дружить. Самая лучшая дружба в геополитике – это через кого-то и за счет кого-то.
2: То есть здесь вы оптимистичны, да, по части отношений, ну, тут больше, скорее, экономических, да, между Россией и Соединенными
3: Штатами? Нет, именно геополитические на вопросы. Мы располземся в разные углы, мы и так-то минимально торговали.
2: Да, вот просто товарооборот был, да.
3: Конечно, они уйдут в западное полушарие с своими проектами, мы здесь, в итоге у нас появляется общий баланс, общий интерес, плюс политика сама, ну, стратегия долгосрочная, долговременная России, она как определена была в начале 19 века. Мы за полифоническое звучание, мы за избыточную множественность, мы за то, чтобы было много разных сил, народов, чтобы никто не доминировал, чтобы Вавилонская башня не была построена. Мы по такому принципу и будем. Да, собственно говоря, в той конфигурации ослабленный США, потерявший доминирующее положение на планете, переставший быть гегемоном, он нужен миру. Ограниченный. Не в том плане, как это было совсем недавно, даже как это сейчас, нет, ограниченный. Поэтому, ну, собственно говоря, у Владимира Путина неоднократно же он говорил, что построение глобального, ну, будущего, единого, единой системы и на смену глобализму приходящее, она невозможна без США. И по-хорошему невозможно без Европы. И дальше шли аккуратные слова, смысл которых сводится к тому, что вот не этой Европы, а адекватной Европы. С другими принципами, потому что вот отсюда, ну, с этим даже разговаривать нельзя. И мы, собственно говоря, приходим как раз к ситуации, когда мы начинаем смотреть на происходящее и говорить, друзья, что есть Турция? Можно ли существование с Турцией мирное? Да, предыдущие, ну, в начале 21 века мы более-менее с ней существовали, поскольку это была все-таки взаимовыгодная торговля. Какая ни была, то есть это, да, понятно, мы меняли свои природные ресурсы, естественно, производительные силы, по сути, на некую массовую продукцию. Массовую. Ничего уникального особо не было. Но массовая продукция была. Да, Турция выступала как некий посредник с исламским миром. Плюс это был альтернативный России транзит в Европу. Но мы всегда поняли, что мы зависим от проливов. Мы всегда помнили о том, что Турция является членом НАТО, союзником США. И вот это вот вроде бы и частично нейтрально, но частично негативно это было. И то, что мы тогда были экономически слабы. Ну, собственно, для Турции мы являлись естественной территорией экспансии. Когда мы ослабли, они тут же рванули. Поскольку все эти, как было перечислено, пантюркистские, панисламистские и прочие моменты, или Османская империя, они требовали захвата территорий, которые были нашими окраинами.
2: Но сейчас, Андрей Юрьевич, амбиции Турции приубавились. Почему я задаю этот вопрос? Вот сирийский сценарий случился, там даже как будто больше Европа включается, которая санкции снимает с Сирии и налаживает отношения с новым правительством. И конфликт на Ближнем Востоке, не сказать, что Турция или Эрдоган, рвя рубашку на груди, пытается как-то себя проявить. Да.
3: То есть как только пришел к власти Дональд Трамп, Турции не видно и не слышно. И это большой плюс для Эрдогана, как бы для понимания политики Турции и Эрдогана. То есть вот то, что они среагировали адекватно.
2: И в результате добились снижения санкций, закупки.
3: Они по чуть-чуть сидят, аккуратненько. Четко понимая, что стоит им сказать лишнее слово, и их ничего не спасет, потому что они не нужны больше США. В принципе, США не нужна Европа. Зачем им нужна Турция? Они уходят со всего Ближнего Востока. В перспективе они покидают все восточное полушарие. сначала осадив и, скажем так, создав большие проблемы Китаю, чтобы он не поднялся, но они уходят из восточного полушария, они будут замыкаться в западном полушарии, то есть в рамках доктрины Монро, это и Гренландию к себе подобрав, и Венесуэлу, и французскую, в общем, все, что есть, вплоть до Фолклендских островов, США заберут, плюс еще Австралия как ресурсы. И вот это вот все будет замкнуто, их панрегионы, которые они будут восстанавливаться, меняться, решать свои внутренние проблемы, перестройку проводить, может быть, собственно говоря, формирование даже отдельной новой цивилизации запускать, как соединение Америки отцов-основателей и Латинской Америки. Может быть, пытаются сохранить Америку отцов-основателей, то есть там работы будет много. И Турция понимает, что она не нужна. Если они сейчас привлекут внимание и дадут повод, что делает Европа постоянно, то с ними просто попрощаются. Или их интересы сдадут кому-нибудь, на что-нибудь.
2: Андрей Юрьевич, в Евросоюз не хочет Турция в этом контексте?
3: Существующий Евросоюз могут хотеть только, да, абсолютно оторванный от реальности, ну, скажем так, ну, слово «имбецилы» — это, наверное, будет самое адекватное, поскольку...
2: А мы таких, к сожалению, знаем, не показывая пальцем, да.
3: Ну, мы таких знаем, собственно говоря, их для этого... Понимаете, много в политике часто происходит не потому, что идиот оказывается в точке принятия решений, а изначально такие нужны решения, что туда ставят идиота. Бывает обратная ситуация. Да, мы все наблюдаем, что творит Дональд Трамп. Но, друзья, политика Америки такова не потому, что во главе нее Дональд Трамп. А Дональд Трамп поставлен во главе Америки, чтобы проводить вот эту чудную политику. Это нужно четко понимать. Его поставили туда. Он человек, занимающийся антикризисными вещами всю жизнь. Он брал компании под угрозой гибели или вытаскивал их, или, соответственно, проводил управляемое банкротство, если не получалось. Именно вот эта история банкротства.
2: Кризис-менеджер.
3: Конечно, замечательный кризис-менеджер. Его поставили делать ровно это. И первый срок, когда испугались последствий, его остановили, поставили потом Байдена с другой стратегией. А сейчас второй срок. Сейчас ему развязали руки, то, что он делает. Так как его пытаются остановить, ну, друзья, ну... Вы всерьез думаете, что никто не догадался, что так называемые адские санкции против России к России не имеют никакого отношения? Что санкции вторичные, чтобы бить по крупным, абсолютно законно бить по крупным странам мира, прикрываясь рассказами про то, что они торгуют с Россией, вводить против них абсолютно законно громадные санкции, там десятки и сотни процентов, рассказывая, вот, Конгресс принял решение, принял, полномочия Трампу дал, дал. А дальше уже не ваше дело. Вы свое, называется, дело сделали. И это протащили. Как бы ни сопротивлялись. Но мы понимаем, что не настолько это хитрая была задумка, чтобы ее не поняли. Ее поняли, про это говорили.
2: Но она разве жизнеспособна? Ну, почему? Пытался же Трамп уже точечно на Индию, например, давить за закупку российскую.
3: Он ведет
2: законную охоту.
3: А он не нужно ему давить. Нефть вообще ни при чем. Российская нефть...
2: Ну, это давайте... как предлог, ну, согласитесь.
3: То же самое, как ядерная программа Ирана. Кто про нее сейчас вспоминает? Кому она сейчас нужна? Кому нужны эти редкоземельные металлы на Украине, которые пинали киевский режим? Ну, друзья, причины и повод – это очень разные вещи. Надо их менять местами. Трампу нужен инструмент, чтобы абсолютно законно продолжать загонную вести охоту против Китая, плюс долбить всех остальных игроков, мешая им, создавая им проблемы. Он демонтирует глобальный мир. Ему дали инструмент. Когда Верховный суд принимает решение, полностью его поддерживающее, тот самый Верховный суд, который не дал ему в свое время избраться на второй срок, когда он, по сути, просто остановил, называется, не дал остановить подсчет, не остановить вбросы. Там достаточно было принять решение о заморозке. Угу. Что больше появляться бюллетни из ниоткуда не будут. Все, и дальше по процедуре бы Трамп прошел бы. Потому что тогда бы голосовали не представители, выборщики, а голосовали бы парламенты штатов отдельных, где это было остановлено. И Трамп проходил, и проблем бы не было. Но ему не дали. Плюс последующие дела, когда, по сути, у него был выбор. Или идешь в президенты и делаешь то, что нужно, или немножечко посидишь в тюрьме. То есть, как бы тут все было очень цинично.
2: И не немножечко, да.
3: Ну, там было, да. То есть, как бы там понимаем, там не один, там бы вывели на несколько пожизненных сроков. То есть, как бы вот. Но это все Верховный суд прижимает. Он позволяет ему вводить мероприятия в рамках его политики. Оно действует. Как только оно перестает быть нужным, не Трамп их отменяет. Их отменяет Верховный суд. И получается красивая игра, как будто Трамп ограничен. Но когда ему, называется, надо будет, когда они понимают, что выборы соответствующие могут быть, результат другой, что Конгресс станет более сильно демократическим и антитрамповским. Ну, просто вот естественным образом. Ему позволяют получить инструмент, который не зависит от решения Конгресса. И позволит не играть в кошки-мышки, а вот брать и проводить политику, которую нужно. То есть, поэтому ему абсолютно без разницы, на самом деле, какого будет результат. Он своего добивается. У него есть программа, которую ему дали элиты, которые согласовали, которую он выполняет. И весь этот антураж вокруг этого, ну да, развлекайтесь, обсуждайте, занимайтесь политикой.
2: Вернемся, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
6: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
7: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
7: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
7: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
8: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
9: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
10: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
11: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
12: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
13: Да.
12: А переоценивали?
13: Вряд ли.
12: Сколько друзей вы потеряли?
13: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
12: Часто ли ты ошибаешься?
13: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
12: Чему главному тебя научили твои дети?
14: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
15: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.

0: Стратегия и власть.
1: Эфир на радио «Спутник» продолжается. Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте, вторая половина программы «Стратегия и власть». Напоминаю, в студии автор программы, политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, продолжаем. Есть несколько вопросов в чате от наших слушателей. Постоянный слушатель Григорий Л. спрашивает, а смогут ли у нас когда-нибудь элиты отказаться от выгоды торговли с Турцией?
2: Вот. Конечно. Такой вопрос. Легко и несложно. Нужно четко понимать, что наши элиты, которые есть, это люди, которые стали богатыми в первом поколении и в своем абсолютном большинстве сделали себя сами. То есть это даже не олигархи первой волны, их очень мало осталось, которые получили громадные предприятия, сидели на них, ничего не делали и просто получали удовольствие от жизни. Это люди, которые прошли через множество бизнесов, множество проектов, через множество проблем, кризисов и банкротств. То есть они умеют фиксировать убытки, они по-другому смотрят на мир. Для них актив – это не вечное владение. То, что можно передать внукам, правнукам, и вот мы вот сейчас создадим эту схему, юридически опишем, вот то, что мы, например, в Средней Азии наблюдаем, когда приходит очередной правитель там, республики к власти, и тут же начинает переписывать все активы на семью, это все, думая, что это не заберут. То, что мы наблюдали на территории бывшей Украины, вот, когда, начиная каждый новый президент, начинал создавать вокруг себя кодлу олигархов, давайте так назовем этот вот клубок, вот этот, вот этот вот, который, перекидывая активы себе, все это расписывая по бумагам, искренне думая, что записи в реестрах государственных кому-нибудь, что-нибудь остановят. Да нет. У нас люди, которые сделали себя, четко понимают, есть время, вот это живет столько-то, здесь, соответственно, все в краткосроке. И проекты, связанные с Турцией, ну, для них это что-то несерьезное. Но, друзья, это те люди, которые одни в 14-м, другие позже, но абсолютно все в 22-м году поняли, что европейские, американские, западные активы нужно просто списывать. То есть вы их берете, списываете в убытки и продолжаете работать дальше. То есть то, как рассчитывали на Западе, что если у вас есть активы в Европе, то вы должны слушаться нас и работать против своих интересов. Рушить ту основу, тот фундамент, где, собственно говоря, вы зарабатываете, где у вас есть перспективы, ради того, что вот есть в Европе. Нет. Они просто взяли и списали. Кто не смог списать, кто за них зацепился, тот перестал быть элитой. Поэтому зафиксировать убытки по турецкому направлению... Но, друзья, у нас сейчас происходит замечательный, с точки зрения долгосрочных интересов, понятно, что текущие интересы – это плохо, но долгосрочные интересы, у нас происходит стресс-тест. Мы учимся жить без черноморского транзита или в его ограниченных условиях, поскольку условно до 300 миллионов тонн перевалки идет через Черное море, чуть меньше, примерно столько же через Балтику, столько же через Дальний Восток. И около 80 миллионов тонн – это северные моря. Вот мы учимся смотреть на логистику без черноморских проливов. И это хорошо.
1: То же самое с зерном, кстати говоря. Правильно. Смотрел разбор, и когда парализовали украинские порты, соответственно, Украина не может каким-либо образом перенастроить эту логистику, но так как у нас есть варианты.
2: У нас не просто варианты. Да, в 30-е годы мы будем создавать нормальный проект «Север-Юг». Не в том виде, каком он сейчас есть. Это вот, знаете, вот аван-проект, самый первый, даже не пилотный проект, это вот просто вот начало его. Это будет проект «Россия-Иран-Индия», «Россия-Иран-Африка». И его пропускная способность будет перекрывать все черноморские проливы. То есть мы будем говорить, когда в свое время спрашивали там с иранской стороны, то есть когда вот взаимоотношения были, у нас спрашивали, какие им объемы сказать для ориентира, просто они пытаются понять вообще, о чем речь идет. Я говорю, берите и сотни миллион. Какие называются 20-30 больше? Я говорю, нет, сотни миллион, мы в 30-е годы будем

0: речь о том, чтобы полностью весь транзит, идущий через Черноморские проливы, потому что, во-первых, моря становятся опасными, перенаправим полностью по суше. Ну как, суша, часть Каспия и далее. То есть это коридоры будут полностью под контролем. И мы будем к этому идти. И на этом фоне, собственно, проблем-то нет. Что такое для нас, ну, давайте, в 30-е годы, какие у нас есть общие взаимоотношения, интересы с Турцией? Да никаких.
1: Вне зависимости от того, кто будет у власти.
0: Вне зависимости. Нам не нужна она как торговый партнер. Все, что, соответственно, возможно покупать в мире, мы будем покупать в других местах. У них нет ничего уникального по производству. Стран, которые продают текстильную продукцию, множество. Что-то уникальное технологически у них нет. У них элементы цепочек производственных, общемировых, глобальных, небольшие. Те природные ресурсы, которые у них есть, есть у нас. А им от нас надо много. И нефть, и газ, соответственно, и множество других ресурсов, а у них нету.
1: Но вы же знаете, кто расстроится больше всего? Те, кто не интересуется политикой и отдыхают, да, греются на турецких берегах.
0: Те, кто в 2008 году затоваривал склады боржоми и грузинским вином, и не знал, что будет происходить. Но, друзья, как бы, вы можете не интересоваться геополитикой. Жить сегодняшним днем очень легко и приятно.
1: Но политика всегда заинтересуется тобой.
0: Очень дорого, да-да-да. Но в итоге оказывается очень дорого. Потому что, когда она приходит, ну сколько богатых людей было на территории Украины? В Донецке громадные были дома, квартиры. В Киеве сейчас, который прифронтовым городом стал. И много еще где. И вот это вот все считалось, что ну, это замечательно. Вкладываем в недвижимость, будем потом сдавать эти квартиры. И что вы с этим будете делать? Город, который отключается от электричества, от водоснабжения и от канализации, в котором в разы меньше людей будет жить в это время, ну да, это очень интересное место для инвестиций в жилье. То есть, как бы вот это вот все замечательно. Но это же не единственный момент. Поэтому, друзья, у нас ничего нету. Они заинтересованы в ресурсах. Мы нет. Транзит будет уходить. Транзит как будет уходить от проливов, так, собственно говоря, будут уходить и в целом. Нам не интересна торговля с Европой. Когда это все будет умирать, вся эта либеральная европейская дурь, то, что нужно, восстановится напрямую, если будут с кем там торговать. Дальше нас, собственно говоря, не интересует практически ничего в Турции. Все можно взять в других местах.
1: Как быть с оружием, с продажей нашего? Понятно, что сейчас Турция от этого отходит, но
0: то есть современное оружие имеет некую особенность. Да. Оно отключается удаленно. Оно не работает без с прекращением поддержки извне. Разговоры о том, что они продадут без нашего одобрения, это будет куча металла. Все.
1: Угу.
0: То же самое, как современные...
1: Испорченные отношения.
0: Ну да. Современные самолеты, я вот не помню с уровня там, какого МИГа, современный самолет, он неустойчив в воздухе. Динамически неустойчив без алгоритмов. То есть вот берется, сажается пилот, дается ему рычаги, кнопки, и он летит, это вот утюг, который он будет выдерживать чуть-чуть в воздухе, потому что там громадное количество расчетов идет на выравнивание, докрутку, стабилизацию и много еще чего. И эти все алгоритмы, ну, в современной технике, они отключаются извне. И у вас есть очень дорогое и бесполезное железо. То же самое с различными комплексами. Это не просто так. Такие защиты ставятся не потому, что злой за умысел, а потому что без этого оно не работает.
1: Ну, понятно, конечно.
0: Да, поэтому мы четко понимаем, с кем мы имеем дело. Мы понимаем, что собственного ВПК у Турции независимого нету. Они часть встроенного, что-то могут произвести, ну да, как европейские страны, что-то могут. В целом нет, поскольку сборка, поставка, комплектующие собираются всего мира. И это не сделаешь. Нету ресурсов для создания. У нас получается ситуация, когда, в принципе, там, где раньше была заинтересованность, ее нету. Да, мы вроде как, ну, у нас происходит снижение морских потоков, появляется север-юг, и транзитная функция Турции уходит. В принципе, весь морской транзит в мире в 30-е годы исчезает. Так зачем нам проливы, нам все равно переориентироваться на север-юг вот именно в этом направлении? А дальше мы сталкиваемся с такими вещами, как а чьим союзником будет Турция, естественным образом. ну, условно назовем это Британией, назовем англосаксы, то есть, по сути, любого противника России. Просто естественным образом, потому что Турции для выживания, Турции для того, чтобы развиваться, им нужно проводить пантюркистскую политику. У них зона их экспансии совпадает с тем, что, собственно говоря, наша территория. Мы жестко пересекаемся, на одно и то же претендуя, но мы оказываемся в более высоком положительном моменте, чем они. У них проблемы намного ниже. У них и с промышленностью проблемы. Не надо смотреть по ВВП. По структуре, по промышленному производству, по отраслям, по глубине их, по укладам техническим. Там ничего нету. Они росли за счет внешнего допинга, за счет, называется, частично открытых рынков Европы, будучи членом НАТО. За счет сотрудничества с США, с Израилем и много еще кем.
1: А сегодня в целом сложнее становится найти, ну, скажем так, спонсора. Ну, понимаешь, что Штаты уходят, у Европы есть Украина, которую все с каждым днем дороже и дороже снабжать.
0: Они никому не нужны. Они пытались продавать свои геополитические интересы арабам, но это очень ограничено, и сейчас у арабов самих проблемы. Угу. Максимум, кто может быть им союзником, это Япония. Ну, у Японии тоже проблем не меньше. И Япония очень далеко, называется. А все остальные Турция не нужна. Обратите внимание, Турцию не берут в ШОС. То есть, по сути, вот организация, созданная в Азии для того, чтобы не пускать чужих, Россия, Китай, Индия, база, и дальше начинается Иран, как называется, тоже, в принципе, четвертый игрок. И вот все остальные, и Турции нету. Потому что четко понимаешь, что она не самостоятельна, она будет продвигать чужие интересы, она будет торговать геополитическими возможностями за какие-то экономические блага. И она не подходит, и она не нужна. То есть и вот эти вот пантюркистские проекты, Среднюю Азию взять под себя, попытаться по Волжье откусить ресурсы, они же никуда не делись. Далее любая экспансия, любое развитие Турции будет упираться, с одной стороны, ее дикие земли арабские, плюс сепаратист курдов сепаратизм, плюс внутренние проблемы, а территория экспансии вот. Или Балканы, которые претендовать будет Россия, просто брать, потому что, извините, это славянские православные народы, просто культурно близкое нам население, которое нам для развития, для масштаба нужно, как, собственно говоря, Восточная Европа нам нужна будет, после того, чтобы панрегион большой делать, выстраивать количество потребителей было. А Средняя Азия, а что там? А там ничего. Там много людей, но там нет ресурсов, там воды не хватает для нормальной жизни, то есть там вообще ничего нету. Там уровень образования улетел в нули, это вы можете посмотреть по приезжающим трудовым мигрантам, по уровню образования, насколько оно сильно деградировало. То есть там, где нужно строить индустриальную экономику, там, где нужно развитие, ничего этого нету. Плюс Китай. Да, раньше Китай планировал строить маршруты в Европу, но теперь нет Европы. Некуда строить, у Китая самого дикие проблемы. И вот в этом вот всем Турции оснований нет. То есть она, плюс она четко понимает, что Россия для нее психоисторический противник.
1: Есть вопрос логичный. Если не продолжим с ними торговать, не начнем ли воевать? Также Григорий Ол спрашивает.
0: Чуть позже. Мы просто перестанем с ними торговать, мы будем уходить. А дальше возникает вопрос, помимо того, что, во-первых, они будут союзниками наших врагов, естественными, что проект «Север-Юг» будет лишать их транзита, у них ничего нету. В принципе, они жили долгое время за счет того, что они были воротами в Европу для товаров, там, услуг, даже населения, а этого тоже нету. Европа не имеет значимости, они выпадают. Далее исчезает НАТО, которое их прикрывало. То есть все, за их спиной никого нету. И возникает вопрос о психоисторических обид и интересов. Для России крайне важно закрыть один, ну, назовем их так, публичной психологии, гештальт. Он называется наследие Ромейской империи. Ромейской. Не Византии. Византии это потом придумали. Они называли себя Ромеи. Ну и римляне на греческий манер. Ромейская империя. Константинополь. Проливы. Не в том смысле, что нам они будут нужны как транзит. Нам они будут нужны как территорию, которую мы взяли, как территория, которая для нас важна. Даже не для того, чтобы там полностью, называется, опять стали греки. Нет. Для того, чтобы в старых православных исторических храмах исчезли мечети. Чтобы они стали хотя бы светскими музеями. Пополам стена восстанавливаем от православного храма, восстанавливаем от мечети, оставляем музей. Вот так. Из серии. Закрыть эту тему, которая столетиями висела над нами, которая, собственно, была одним из стимулов и направлений русской политики.
1: А вы думаете, к такому решению вообще возможно прийти?
0: Когда Турция пойдет под распад, она вот со всеми проблемами имеет все шансы туда нырнуть. Очень хрупкая ситуация. Сейчас она живет за счет Эрдогана. Давайте скажем прямо. Турции дико повезло. Че как сначала и дико не повезло, что Эрдоган не занимался внутренней политикой. Если бы он 20-25 лет последний занимался исключительно внутренней политикой, решая проблемы, сейчас была бы монолитная Турция, ну не уровня Польши, но что-то близкое, которую нельзя раскрошить, которую нельзя ничего с ней сделать. То есть она монолитна, она крепка, какие бы ни были проблемы, но она едина. Они этого не сделали. Ну, до этого, если мы посмотрим османский язык начала 20 века и современный турецкий язык, они, в принципе, разные. Они 80 лет меняли язык, потому что изначально османский язык, он вроде бы тюркский по строению внутреннему, но до 80% корней были персидскими, арабскими, армянскими, греческими, то есть его не понимали, например, в Средней Азии. Сейчас они, постепенно меняя язык, привели к тому, что есть именно в этой политике. Если бы продолжались внутренние изменения, продолжалась бы стабилизация именно внутрь, поднятие силы, не разкидывание ресурсов на внешнее, у них был бы шанс. Но сначала им не повезло с Эрдоганом, с его попытками взять все и сразу, куда только они не заходили. Балканы, Ливия, Сирия, Афганистан, Средняя Азия, Персидский залив, куда они только не заходили. Пользуясь прикрытием НАТО и США, пользуясь тем, что они более привилегированы, они пытались это продавать. И арабам, и другим исламским странам, и, соответственно, России, вот свои посреднические функции. А сейчас они не нужны. Их идея, что они будут канал, потоки, называется, контролировать, не работает. У них нет для этого ни географии, ни возможности. Все. В современном плотном мире выстраиваются отношения без них. Они сказались исключены из этих процессов. И у них ничего не оказалось под замену. И они не подготовились к этому. И вот тут, собственно, происходит ситуация к тому, что если это идет под распад, нам не нужно захватывать проливы. Если Турция распадается на части, эти части сами, во-первых, между собой начнут гражданскую войну, выяснение кто чего, а дальше начнется просто разделение общества. Потому что отделенный Константинополь и Смирна, они вспомнят, что в своей основе они криптогреки, ромеи. И это будет восстановление именно ромейской идентичности. Они более светские, более европейские. Но в конце концов, кто был Кемаль Ататюрк по национальности? Мама гречанка, отец офицер. Злые языки говорят, что не немецкий офицер, точнее немецкий офицер, не турецкий. Ну, в принципе, от чего умер Кемаль Ататюрк? От болезни печени. От чего у нас происходит болезнь печени? Как он выглядел? Это был высокий голубоглазый турок. Ну, вот само вот это вот сочетание. Да. То есть. И мы понимаем, что если есть культурный запрос, если в обществе появляется необходимость, в обществе в психоисторической катастрофе, вспоминайте наши 90-е, когда вот все, что было, рухнуло, чего только в голове не происходило. Вон у нас по соседству территория, где 70%, 75% были русских по крови, по языку, которых записывали украинцами, во что это превратилось? В политическое украинство. Вот там будут подобные процессы. Не в том смысле, что там греки будут. Нет, это будут ромеи, которые будут пытаться искать идентичность через величие. И это будет отдельная территория, под протекторатом называется, под защитой России, в которой будут свои порядки, которые будут сами восстанавливать, меняться, смотреть. Все.
1: Вот вы говорите «под защитой России». А не наталкивает ли это на идею, на мысль создания нового военно-оборонительного блока, скажем так, ну, такого аналога НАТО, но в регионе, где будут главенствовать, да, Россия, Китай, Индия, понятно, ввиду сейчас развивающихся отношений, куда можно и Турцию пристроить, ну, и таким образом, как бы, и влиять, и, ну, как бы, иметь надежного, если не соперника, то, да, хотя бы контролируемого партнера.
0: Блок должен быть против кого-то. У России, Индии, Китая, Ирана, ну, собственно, крупных стран, которые ключевые для Азии, у них не будет общего противника. У них будут свои интересы, которые будут сильно различны. Тогда, соответственно, то, что может быть, это называется пакт о ненападении. Вот мы создаем пакт о ненападении. Собственно, ШОС – это пакт о ненападении. Давайте назовем вещи своими именами. Да, мы понимаем, что с точки зрения там, середины 20 века это куча мифов, но на самом деле это был абсолютно нормальный договор, что мы разграничиваем зону влияния, мы смотрим, что, чего и как, мы большие и сильные, решаем, как оно есть. У Третьего рейха пакты о ненападении были подписаны со всеми соседями. Собственно говоря, Мюнхенский сговор – это результат такого. Там и Франция, и Германия, и Польша, кого там только называется не было, кто только чего не подписывал. Не нужно тут как бы слов бояться. Это у нас либеральное искажение истории очень на эту тему работало хорошо. Поэтому брать Турцию туда, слабую, не самостоятельную, которая четко понимаем, что она не артельна. Очень важное качество и человека, и страны – артельность. То есть ты смотришь общие интересы. Ты сначала смотришь общие интересы, потом свои личные, индивидуальные. Условно говоря, берем с прибыли, а не с убытка.
1: То есть это даже инвестиции не назвать.
0: Да, с ней ничего не делать. Плюс, когда, да, мы сейчас еще живем в логике старого мира, но когда мы начнем жить в логике, мы спросим, а зачем она нам? Зачем она здесь будет существовать? И у нас получается громадная... Плюс мы понимаем, что да, сейчас она слаба, но пройдет время, мы можем ослабнуть, она усилится, и у нас опять новые, те же самые проблемы. Мы в начале 20 века ее не добили. Из-за проблем внутренних 1917-1922 года с Карханской войной, с интервенцией, мы не добили Турцию. Соответственно, выводы нужно делать. Она для нас экзистенциальный противник. Да, мы про это забыли. Но сейчас пройдет еще несколько лет, эти отношения выстроятся, новая конфигурация сложится, и мы это увидим. Нравится нам это, не нравится нам это. Это, ну давайте так, это не программирование, это не стратегия, это не попытка навести, это просто то, к чему мы придем. Мы говорим о будущем. Я не призываю вас сейчас к ней так относиться, смотреть, учитывайте, как оно есть, просто понимайте тренды. Эти тренды говорят четко, что через небольшое время мы осознаем, что мы опять с Турцией являемся противниками на уровне существования. Взаимного и с нашей стороны, и с их стороны. И этот вопрос нужно будет решать.
1: Да, решать серьезно, ну и, по всей видимости, бесповоротно. Хотя история и не такие примеры нам показывала.
0: Сотрудничество это здесь, точно, к сожалению, не получится именно в силу экзистенциальности противоречий.
1: Андрей Школьников, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Стратегия и власть.

0: Третий пакет мер против кибермошенников. Контекст. Государство продолжает последовательную борьбу с интернет-аферистами. Минцифры выдвинуло новые инициативы в этой сфере, которые войдут в комплексный законопроект. Ведомство предлагает создать базу дропперов. Так называют участников мошеннических схем, предоставляющих аферистам свои абонентские номера. На сервисе госуслуги будет создана единая платформа согласий. В ней человек сможет увидеть, на что он соглашался, и изменить свое решение. Предлагается навести порядок с распространением сим-карт. Их смогут предоставлять только прямые дилеры в рамках договора с оператором. При этом баланс на картах должен быть нулевым. Предоплата на услуги исключается. СМС-рассылками смогут заниматься исключительно операторы связи. В предыдущем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством был введен самозапрет на входящие международные звонки. Количество банковских карт у одного клиента во всех банках ограничили 20. Была введена административная ответственность за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Родители получили право регистрировать детские сим-карты, для которых правительство установит отдельные правила оказания услуг.
1: Узнать за 90 секунд.
0: С завершением эры цепелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Севастополе и Цхинвале столько же. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина планирует покрыть зарубежными деньгами половину бюджета в следующем году. Трамп назвал условия для скорого завершения конфликта с Ираном. Корабль миссии «Крю-13» с российским космонавтом пристыковался к МКС. Подробности далее. Беспочвенные обвинения против России о введении ей гибридной войны стали неотъемлемой частью риторики НАТО, заявило посольство нашей страны в Лондоне. Там добавили, что технические сбои, проблемы с инфраструктурой и преступные действия по всей Европе регулярно приписываются нашей стране без каких-либо доказательств и зачастую до завершения расследования. Россия категорически отвергает эти обвинения. Дипмиссия подчеркнула, что так называемая гибридная угроза используется Западом в качестве предлога для наращивания оборонных расходов и дальнейшей милитаризации стран Альянса. Поступления в государственный бюджет Украины в следующем году более чем на 44% состоят из иностранного финансирования, свидетельствуют данные украинского Минфина, которые проанализировала РИА Новости. Министерство финансов Украины опубликовало презентацию с проектом государственного бюджета на следующий год. В разделе, посвященном доходам и их источникам, указано, что запланированные поступления составят 125 миллиардов долларов. По информации ведомства, в следующем году Украина намерена получить кредиты и гранты по 3 программам. Займы Киев рассчитывает возвращать не из собственных средств, а за счет российских активов. Поэтому в представленном Минфином Украины прогнозе кредиты учитываются в составе доходов государственного бюджета. Открытое горение на пожаре в историческом особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Сейчас идет проливка и разбор конструкции. На месте работают дознаватели. Причина пожара устанавливается. Сведения о пострадавших не поступали. Тем временем в Петербурге произошел еще один пожар в Невском районе. В результате погиб ребенок. 2 человека пострадали. Их госпитализировали. По данным Главного управления МЧС, в 8-комнатной квартире площадью 20 квадратов происходило горение всего помещения. Президент США Дональд Трамп призвал руководство Ирана поступить правильно в вопросе заключения сделки со Штатами, пообещав, что тогда конфликт закончится. Трамп добавил, что не желал бы такого развития ситуации, когда Исламской Республики больше не будет существовать. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии НАСА Crew-13, в состав которого входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции. Корабль с экипажем стартовал к МКС в четверг с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракетоносителе Falcon 9. Вместе с россиянином на орбиту отправились командир Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани из НАСА, а также специалист миссии от канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Общее время полета от момента старта до стыковки с МКС составило 7 часов 55 минут, что стало рекордным показателем скорости сближения для американских космических кораблей за всю историю эксплуатации станции.